0: Группа Slayer очень справилась с своей задачей. Барабанщик там тум-тум-тум-тум-тум-тум.
1: Ну, правильно, там, он же на заводе-то не горбатился. Он,
0: да, там, ящики не так. Вот сволочь, не... да, буржуй. Что вот он, а что он с детства видел? Взял гитару в руки в соплячьем возрасте, да?
1: Мама
0: наиграл
1: папой,
0: там мазурку и все.
1: Там, да, да,
0: купили за 5 штук баксов. Барабаны, да, и там все.
1: Пожрал, небось, творожок.
0: Какой в Макдональдс не вылезает? Знаешь,
1: нет, от Макдональдса, пучат их, пучат. Я, кстати, знаю, что
0: кстати,
1: болезнь...
0: А, в Польше, так мы с тобой забыли, что в Польше объявлен всеобщий бойкот Макдональдсом, а в Ленинграде очень хитрые коммерсанты. Помнишь, я тебе рассказывал?
1: Да, ну-ка расскажи вот это.
0: Вот. То есть всем сейчас известна такая фишка, что наше государство очень умное решило, что импортную водку дешевле 40 тысяч за литр продавать нельзя.
1: Правильно.
0: Ну и все у нас, как законы послушные, сказали, и не надо, мы не будем продавать меньше 40 тысяч. Какая разница коммерсанту, за сколько ее продавать? За 40 тысяч или за 20? Но хитроумные ленинградские коммерсанты, хотя у меня мнение о ленинградцах очень плохое, в силу того, что я там был несколько раз и видел этих людей, вот, и у них очень злая и вредная привычка, они все ходят по своему любимому Невскому проспекту, вот вечером вываливаешься на Невский проспект, и вот... Когда ты стоишь час вот на одном месте, ты можешь уже просто знать всех наизусть, которые мимо проходят, потому что они ходят туда-сюда, туда-сюда.
1: Может, они просто вот вас разглядывали в связи с вашей особенностью
0: физической. И кинотеатр в подворотнях через каждые 100 метров. Вот, но это не важно. Хитро умные ленинградские коммерсанты сделали такую фишку. У них тоже, как и в Москве, нельзя продавать импортную водку дешевле 40 тысяч. Но на каждой палатке висит такая объява. Тот герой дня, который купит у нас литр водки за 40 тысяч, второй литр водки получит бесплатно, то есть даром, такой подарок. Вы понимаете, о чем это говорит? И власти это разрешают. Ну, а теперь мы прослушаем композицию все той же группы Slayer с тем же названием Souls of Heaven, но с компилейшена под названием Satanic Slaughter, то бишь Tribute to Slayer. Группы.
1: Какие слова смешные ты выдумываешь, да.
0: Ну, это приходится работать, Саша, понимаешь, мне же деньги здесь не на просто так платят, что я там ящики где-то гружу. Это так, чисто бонус такой небольшой. А так, в этом сборнике участвуют такие группы, как Dissection, Hypocrisy, Merciless, At the Gates, Invocator, Enslaved, Edge of Sentience, Cemetery, Crown of Thorns, Краб. Вот, и все они...
1: Краб хорошее название.
0: Вот, и все они исполняют песни Slayer начала их эпохи Возрождения. То есть 83-й, 85-й, 86-й, 88-й и, наверное, даже 90-й год. Вот, и даже в проекте выход второго диска, то есть номер 2, в который войдут песни уже более поздних лет. Вот, ну а сейчас группа Cemetery, которая исполняет музыку Doom, вот, исполнит нам ту же композицию, и даже достаточно красивую, но не так здорово, как Slayer. Опять же, вот слово «ковер» оправдывает свое название.

0: Ну что же, я предлагаю послушать, что хотят узнать у нас.
1: А там
0: у вас
1: есть желающие?
0: Да, телефон 203-19-22 замигал.
1: А зачем ты это говоришь человеку, который уже позвонил? Я вот не понимаю.
0: Ну, вдруг он ошибся. А-а-а. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
1: Доброй ночи.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я вам тут сразу вот звоню.
0: Это очень хорошо.
2: Поймали вас радио тут по телевизору.
0: Угу.
2: Очень здорово, нам вообще понравилось.
0: А в цвете у вас идет?
2: А?
0: В цвете идет у вас цветное изображение.
2: Тут не слышно, да, говорит человек.
0: А цветное изображение у вас?
2: Какой там цветной, черно-белый.
0: Вот это мы всегда воюем с трансляционным центром на эту тему. А, да, спасибо, спасибо за информацию.
1: Если я там
0: да.
1: выгляжу небольшим негритенком, то вы не подумайте, что я просто белый.
2: А тут дважды-дважды, то вообще непонятно, что это такое.
0: Ну, это на самом деле сиамский близнец, а не дважды два. Вы, наверное,
2: да, да. Она дважды два показывает.
0: Да?
2: Но.
0: Ну, это вот именно он.
2: Ты не орите.
0: Ну, какой у вас вопрос, уважаемый?
2: Вопрос?
0: Да.
2: Ну, я не знаю, даже какой вопрос.
0: Ну, что же.
1: Что же вы звоните, эфир засоряете тут?
0: Ну что же, к сожалению, связь у нас внезапно прервалась.
1: По техническим причинам. Заметьте, по
0: техническим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Связь, видишь, со связью что-то не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Да, я слушаю.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: То есть мы вам должны вопрос задать.
3: Давайте.
1: Давайте, сколько вам лет?
3: 40.
1: Ваше имя, фамилия, отчество?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Как?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Так, Анна Алексеевна. А группа крови?
3: 4 РВ.
1: А, так, сколько у вас детей?
3: 4.
1: Вы замужем?
3: А то.
1: Ну. А у вас, вот, кстати, у вас есть урод в семье?
3: Нет, никогда.
1: Нет, а вот тогда вы не подпадаете.
0: А номер вашего автомобиля?
3: Старенький, двойка.
1: Двоечка.
0: А
1: да?
0: Номер не помните. Вот если, например, сейчас, не дай бог,
3: нет,
0: его угонят, вы скажете...
3: Номер я помню.
1: Ну, какой семейный достаток?
3: Ну, 3-4 лимона.
1: Что ж так много-то? Откуда такие деньги вообще?
0: А сколько комнат у вас в квартире?
3: 3.
0: Трехкомнатная квартира. Какой этаж?
3: Одного. У меня ирландские волкодавы.
1: Ага. Это кто это?
0: Это такие собачки. Милые, милые.
1: А как же с ними уживаются дети ваши?
3: Ну,
1: насколько я знаю, ирландские волкодавы – это серьезные вообще животные.
3: Отличные собачки.
0: А скажите, пожалуйста, этаж какой у вас?
3: 12-й.
0: А вот когда лифт не работает, вы собачек выводите гулять?
3: Мы идем в соседний подъезд, он совмещается туда и туда.
0: То есть у вас какой-то новый дом?
1: Козырный, видимо. Это вот сейчас понятие.
3: Нет,
1: такое.
3: Нет, у Донецкого рынка, дом-корабль.
0: Угу.
1: Кстати, нам вот эта двойка будет нужна, запомни.
0: А кто у нас муж?
3: Кто у нас муж?
0: Да.
3: У нас замечательный муж.
0: Ага.
1: А почему вы так поздно не спите?
3: А зачем спать-то? Надо веселиться.
1: На том свете выспимся, правильно?
3: А
1: у меня
3: вот
1: тоже
3: именно,
1: такая позиция
3: вот
1: жизненная. А, ну, хорошо, у вас же мальчики или девочки?
3: У меня две девочки.
1: Девочки у вас?
3: Да,
1: а сколько
3: Алина
1: им лет?
3: И Кира.
1: Как?
3: Алина и Кира.
1: А вы сказали, у вас четверо детей.
3: Ну, а те, извиняюсь, почти любовью.
0: А скажите, а вы работаете где?
3: В частном секторе.
0: В частном секторе.
3: Я хирург.
1: Вот
3: собачий.
1: Собачий?
3: Да.
1: Угу. Это ветеринар.
3: Ну как бы.
0: А как вы относитесь, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой идее, которую давно наша программа вот выдвигает, и даже мы обсуждали на сессии вот депутатов недавней, по установлению в Москве таких, знаете, экспресс-пунктов по обслуживанию хирургическому не только населения, но и животных. То есть, чтобы, например, любой желающий мог сделать себе прям вот, ну, скажем, на станции метро, в специальном, конечно, помещении, операцию по удалению аппендицита.
3: Ну, я со своей точки зрения, я им помогу.
0: То есть, все-таки мы можем положиться на профессионалов.
3: Я обязательно это сделаю, потому что если человек хворает или собака, я по полной программе им просто-напросто помогу.
1: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что усыпляют животных?
3: Ну, усыпляя здоровых животных, я не думаю, что это правильно. Но если к этому есть какая-то причина, или человек устал от животного и не может его кому-то отдать, угу. я соглашусь.
0: То есть, а животное-то не виноват, если...
3: Животное не виноват, но я этого делать не буду.
0: А скажите, вот если бы вам вдруг внезапно бы сказали, что вот у вас нет выбора, вы должны своих собак поменять на любое другое животное, вот завести любое животное, кроме собак, какое бы животное это было?
3: Я лучше себя усыплю.
0: Угу, то есть все-таки... А вот не было бы дано такого, вот все равно. Ну, вот кого вы больше любите, птиц или, например, кошек? Вот.
3: Нет, нет, у меня и кошки, и собаки, и птицы. Я ни на какое другое животное никого не поменяю, даже мужа.
1: Целый питомник.
0: А скажите, а приходилось ли вам делать какие-то хирургические операции птицам?
3: Да.
0: А вот если не секрет, так вот в основном какие хирургические вмешательства вот у птиц происходят?
3: Да. Значит, очень часто волнистые попугайчики сидят на шифоньере, как они говорят, шифоньере.
0: Угу.
3: Вот, да. Вот, и ломают свои маленькие-маленькие ножки. И говорит, Анна Алексеевна, а будьте любезны, я спички привязываю и немножечко-немножко пластыря.
0: Угу, то есть это такой мини-гипс получается.
3: Да, мини-гипс.
0: А вот имеется в виду какое-нибудь такое проникновение внутрь тушки, ну, именно вот когда...
3: Внутрь тушки никому не позволено птицам и не удается.
0: То есть, а почему?
3: Не получается.
0: То есть операции хирургические...
3: Наркоз они не держат.
0: Ага.
1: А без наркоза кричат, наверное.
3: Ну, еще бы.
0: Ну что же, спасибо.
3: Попробуйте сами.
0: Нет, мы не будем.
1: Нет, к этому святому нам лучше не дотрагиваться своими грешными руками.
0: Спасибо, спасибо вам большое за то, что вы ответили на наши вопросы. Звоните нам еще, удачи вам. Ну что же, действительно, действительно, хорошо мы попали. Хороший телефонный звонок. Я говорил, что всегда тебе, что у тебя очень удачно вот получается набрать номер.
1: Ну, счастливая рука.
0: Ну что же, следующая композиция.
1: Да, следующая композиция со сборника Tribute to Metallica под названием Metal Милиция.
0: А там, вот, ты говоришь, поет Ляля какая-то.
1: Да, и там поет Клава. И песня называется Forum. The Bell.
0: Это зовут, по-моему, Анжелику. Так, вот, Анжелика.
1: А группа называется Idiots Rule.

0: «Эхо Москвы».
1: И 22 минуты в нашем дивном городе. Я с радостью представляю вам сегодняшнего гостя нашей программы. Это писатель Эдуард Лимонов. А также рядом с ним по правую руку восседает Лилия Вьюгина, которой мы обязаны приходом в нашу студию этого замечательного человека. И, конечно же, Юрий Трофимов, уже вам, в общем-то, не безызвестный, которого вы очень любите. Вот, и даже некоторые поклонницы уже подстерегают его по утрам возле выхода нашей радиостанции. Я рад приветствовать вас всех здесь. Вы очень хорошо все смотритесь.
2: А девушку писателя забыли? Вот Лиза, девушка, сидит рядом.
1: А девушка да. Тоже пишет?
2: Ну, какая разница?
1: Ну что же, я так слышал, что вы что-то говорили о ботинках. Дело в том, что вот скажите, Эдуард, как вы вообще считаете, вот как писатель, вот слово «ботинок», оно же вот некрасивое. Ну вот, вот давайте вдумаемся. Вот
2: сапог, если... сапог намного лучше, конечно.
3: Или башмак.
1: Мне кажется, что сапог, оно более такое все-таки ремесленнического какого-то плана. А вот ботинок, вот если взять, знаете, ботинок, ботвинник, не хочу обидеть его. Но тем не менее, вот произнести слово «ботинок» 100 раз, и вот сразу можно понять абсурдность этого слова. Вам никогда не приходило в голову проверять слова на абсурдность путем длительного такого долговременного произношения одного и того же слова?
2: Я настаиваю все-таки на сапоге. Вот наша страна достигла самых высот могущества при Сталине. Что он носил? Ботинки, что ли? Сапоги.
4: А вот
3: он носил сапожки. А вот на вас, казаки, сапоги. Золотыми шпорами. Почему вы пришли в таком виде на эфир?
2: Какие казаки? Ничего подобного.
3: На вас, казаки,
2: ничего подобного.
3: Вы зря стесняетесь перед слушателями.
2: Это туфельки с двумя пряжками. Никакие не казаки. Ничего подобного.
1: А, кстати,
2: это
1: вот по воспоминаниям одного из шоферов Сталина, вот он в машине всегда ездил, опустив даже вот ноги в тазик с водой, снимал эти сапоги. То есть смысл в том, что как бы по словам очевидцев, вот сапоги это скорее был такой антураж, это такая близость. Ну вот как Ленин иногда. Ленин же он вообще любил переезжать из больших помещений в более мелкие. И так оказался один раз вообще в клозете. Буквально у него кабинет оказался в клозете.
2: Вот, нет, ну это бред в отношении товарища Сталина. Как можно передвигаться в тазик с тазиком? Куда? Представляете, на какой скорости несли все эти зилы? И...
1: Ну, Эдуард, он же был старенький уже человек.
2: Да нет, символ нашей страны это сапоги. Вот сейчас опять выдвигается лебедь, кстати, это вот сапог, типичный вообще. Иосиф Виссарионович хотя бы был сапог такой, все-таки такой зловещий, нормальный, там нас любили, уважали, обожали, там трубка, отец народов, великолепный такой выходил, все молчали, Рузвельт затыкался, там кто еще там сидел.
1: Не, а может быть, Рузвельт просто боялся вот как-то горных людей. Он же все-таки, насколько я знаю, был несколько такой человек ближе к цивилизации. Уже тогда там была жвачка, у них джаз-бенды. И вдруг такой человек с гор спустился с трубкой в кирзачах, и Рузвельт не от того затыкался, что боялся, а типа опасался, как, например, в присутствии, может быть, вот если вот мы с вами ехали в лифте, и вдруг неожиданно войдет большая собака. А вот мы же все тоже притихнем. Только самый смелый из нас бы сказал: «Ой, ты песик», и стал бы он, например, гладить или как-то фамильярничать. Может быть, такие чувства Рузвельт испытывал?
2: Нет. Просто был загадочный 1,64 м, Сталин был, 1,64 м. Плюс в сапогах, наверное, без каблуков, как я полагаю. И, серьезно говоря, очень, очень такой серьезный мужчина. И все, нас боялись тогда. Сейчас нас никто не боится, мы носим свои ботинки какие-то.
3: Ну, кстати говоря, когда Сталина хоронили, оказалось, что у него лишь одна пара изношенных туфель, и в гроб пришлось класть именно в них и закрывать ноги. Ваша информация ошибочна. Он ходил отнюдь не в сапогах.
1: Не, ну, во-первых, еще тут давайте я как великий специалист.
2: Он сидел, вернее, я просто вот знаю свидетельства очевидцев. Его нашли на этой самой знаменитой даче, ближней даче, и он лежал в изношенном солдатском белье на продавленном диване, что делает ему честь. Так цезари умирали красиво, императоры умирали. Это, по-моему, Александр... Николай I умер также на железной солдатской койке. То есть шутки в сторону, но тип знал, я имею в виду Сталин, он знал подсознательно, как умереть. Вот умереть надо так. И великолепно. Цезарь. Смерть Цезаря.
1: А насчет роста, на продавленном диване. Насчет роста, Юр, я еще хочу сказать тоже такую вещь. Вот, когда вы сейчас входили, вы видели, внизу вот у нас новый диагностический центр открылся при программе Монмаранси. Там и давление измеряют, и ультразвуки делают. Ну, чего угодно, даже аппендицит могут вырезать. И там у нас рост сейчас измеряется без учета пяточных мозолей, поскольку это искусственный нарост. Собственно, это тоже, можно, конечно, смеяться над этим, но если человек очень много ходит, по идее, то вот эта мозоль, нарастая, увеличивает то рост. Поэтому это берется у нас как бы вот, как это называется, припуск такой. Ну, скажите, вот вы сейчас сказали, что нас перестали бояться. Такая фраза у вас проскочила. А мне кажется, что ситуация коренным образом меняется. Вот не так давно мне довелось побывать, вся та же история, в стране Египет. Вот. Так я вам скажу, что там вообще при виде... ну, наших соотечественников, вот смуглые лица арабских граждан конкретно бледнели. Они прям очень как-то себя чувствовали неуютно и очень с почтением они относились. То есть, если они, например, к итальянцам, так типа макароны их звали, вот, то конкретно русских они немножко боялись. Вот вам не кажется, что если раньше вот именно Сталин, так сказать, утверждал такой, ну, миф о могуществе России, то сейчас вот некоторые персонажи, знаете, с этим, с гимнастом на крестах, там, болты, все дела.
2: Ну,
1: вот,
2: то есть наши бандиты.
1: Да, такое.
2: Не, ну, я приветствую победу наших бандитов, и вообще всецело за то, чтобы нация свои любыми путями там я выдвигала и демонстрировала свою мощь и показывала. И у наших бандитов и лица энергичнее, чем у нормальных обывателей, это ясно. Это лучшая игра. Граждане, сомнений нет. Но раньше нас как бы боялись глобально и не на уровне там Филаха несчастного, там, что у него отымут там что-то, а боялись, что там отымут там континент, там отберут что-то еще, куда более крупное. Я за крупные дела. Каждый мечтает сделать крупное дело. Вот я считаю, что Россия раньше делала крупные дела. Вот в контексте любой передачи, вот даже нашей сегодняшней ночной, я так представляю, что нас слушают, наверное, половина чайников, там, недосыпающих людей каких-то, или, я не знаю, хороших людей, которым некуда деваться, да. Сидят дома там, куда деваться, некуда.
1: Нет, ну как, нас вот слушают очень-очень...
2: Так вот, даже в контексте вот этого всего, вот все-таки Сталин предпочтительный. Один, который шороху навел на всю планету и держал всех в неусыпном страхе. И в Кремле светилось окошко там до 3 утра. Ну, а скажите, за это, что чем больше людей нервничает, тем лучше нам.
1: Скажите, вот вам как бы довелось долгое время жить вне пределов могучей, великой все-таки.
2: Довелось.
1: Вот, и, собственно, как мне кажется, одним из основных, одной, вернее, из основных причин, может быть, того, что называют в средствах массовой информации вот, развалом России, является активная интервенция всяческих буржуйских штучек. Всякие, начиная от памперсов вот этих реклам, то есть реклама серьезно повлияла, кончая, может быть, куриными окорочками. Вот благодаря нашей программе в большей степени все-таки куриные окорочка каким-то образом поприжали. Вот. Но скажите, почему?
2: Я вот это не знаю, почему вдруг?
3: Ну, у нас был цикл передач, вскрывающий происхождение куриных окорочков. Да, серьезный, на научной базе. И мы открыли глаза обществу потребителей, гражданам нашим. Вы знали, потом был скандал, отказ от... На правительственном уровне ездила делегация.
1: Ну, кстати, сейчас опять некоторые пираты, я вижу, валяются какие-то синие огузки. Но мы с этим...
3: Лоббирование очень сильно оказалось в нашей стране.
1: Я все-таки продолжу свой вопрос. То есть, скажите...
3: А памперсы, дело в том, что остались, понимаете? Вот с окорочками мы, в общем-то, сладили хоть как-то.
1: Не, но памперсы остались, я объясню почему. Потому что известно, что лучший памперс — это подорожник. Но вот выращивать подорожники, эти плантации, ни одна мать не согласится нигде. Она лучше лучок посадит, картошку на приусадебном участке. Поэтому дешевле пошел, купил паклю буржуйскую, заткнул там все дыры, и нормально. Так я вот о чем хотел спросить. Наверняка вам, я вот помню, вот в книге «Это я, Эдичка», да, там, по-моему, описывал что-то связанное с курями, такое вот именно с пищей. Почему вот у них вот это дело, оно как-то не может поколебать их буржуйский устой, а у нас вот это внедрение резко лишило все население своего лица?
3: Там же культа гамбургера нету,
2: явно. Дошло, наконец до меня дошло, все ясно.
1: Да, я после того случая очень путанно выражаюсь.
2: Да, я вот тоже сижу и думаю... Нет, ну, нам бы нужны свои окорочка, зачем нам чужие, американские какие? Нам нужно свое. Ни один идиот нигде, ни в Японии, не станет покупать чужое, если есть свое. Или там станет покупать только как сноб, как я не знаю, там в исключительном случае. У нас же, вы знаете, сколько лет уже это все продолжается, постоянно такое вот... как это называется, идолопоклонство. Это нормально, там продукты люкса, там что-то это духи какие-то, это нормально купить иностранное. Но вот мы тут переходим на серьезные ноты. Мы выступали, вот Национал-большевистская партия выступала с 93-го года за запрет ввоза иностранных товаров, за то, чтобы это бойкотировать. Теперь, слава богу, это все наконец дошло до всех слоев общества. Начинают это все понимать, отказываться, но тем не менее у нас повсюду там турецкие рабочие, окорочка из Соединенных Штатов.
1: Простите, я позволю тут немножко не согласиться насчет рабочих. По-моему, при привлечении, так сказать, в своей промышленности дешевой, может быть, рабочей силы, это признак, так сказать, экономической твердости страны.
2: Да ничего подобного.
3: В Германии просто... турки работают.
2: Нет, это признак дебильный. У нас мы не Германия, и у нас нет таких капиталов. У нас как раз противоположный феномен. У нас кто-то кладет большое количество денег в карман за то, чтобы приехали эти турецкие рабочие. Кто-то, какой-то чиновник, в каком-то министерстве. И то же самое, я не знаю, там покупают немецкие вагоны для железной дороги. Вдруг Министерство путей сообщения заказывает немецкие вагоны, хотя есть там вагоны, Тверской завод вагоностроительный. Не, у нас идет неконтролируемое вот это вот бордель такой.
1: Скажите,
2: покупают где хотят, невзирая на национальные интересы.
3: Но беда-то в том, что наши курицы умерли своей смертью, поэтому их покупать никто особенно и не хочет.
2: Нет, мы должны покупать все наше, даже насильно. В 60-е годы в Америке был лозунг «Покупайте только американские продукты». У них не было ни кризиса, ничего в 60-е
3: годы. Как бы Кадиллак 60-го года, он не хуже, чем Кадиллак
2: 96-го. Это не важно, надо запретить гражданам это делать, потому что иначе сознательно они не могут себя вести. Это нигде, ни в Америке, ни в Австралии никто себя не ведет сознательно. Поэтому какие-то есть законы. Нельзя или импортировать не надо, или запретить просто совершенно нормальным образом. Есть запрет. Нельзя покупать иностранные.
3: Но если носить очки в российской оправе, что станет тут с лицом? Вот,
2: да ничего страшного. Они дешевле. Там венгерские оправы.
3: У них дешевле. Огромные ямы на носу остаются.
0: Венгерские все равно не российские.
2: Так от всех остается. Это не доказательство. Например.
1: Нет, простите.
2: От окорочков они говорят, там в темноте даже светится.
1: Конечно. Мало того, они воняют черт знает чем при жарке.
2: Они говорят радиоактивные. Вот тут я сообщу самое интересное слушателям «Эхо Москвы», что на самом деле действительно, вот говорят, что если их поместить в пакет, кости так, и в темноте так оставить где-то в пластиковый пакет вечером, вот посмотрите, возьмите остатки.
1: Фосфор выделяется.
2: Остатки фосфор, да, это радиоактивно.
3: А их рыбами кормят просто, они же рыбы воняют.
2: Ну, какую-то гадость, во всяком
1: случае. Простите, я хочу вот такой задать вопрос. У меня...
2: Так что не жрите эту гадость вообще.
1: Да, я, кстати, целиком...
2: Только в крайнем случае.
1: Я вот о чем хотел сказать. Я в свое время совершенно был повернут, как и все люди более-менее причастные к музыке, на музыкальной технике. И я помню как-то в голос. У меня прям вот на шее надулись канаты, бельма выпучились. Я прям чуть ли не на балконе орал. Да сколько ж можно терпеть это говно? Вот почему выпускают такое количество всяких сонат, электроник с сраных, всяких каких-то маяков, тратят столько железа.
2: Бесцветные, безвкусные.
1: Да, вместо того, чтобы лучше это сырье отдавать буржуям, которые бы делали нам вот хорошие магнитофоны. А вот если как бы верить вашим словам, это не имеет смысла делать, потому что нужно как бы пользоваться отечественной в данном случае продукцией. Но я считаю, что очень большое количество вот сейчас всяких там, ну, даже можно называть имена, там, это пожалуйста, Вики Цыганова, Маша Распутина, все вот эти гримлины, они появляются именно из-за того, что в их детстве у них не было хороших магнитофонов. Они начинали воспитываться либо на кухонных брехунцах, по которым им заводили классическую музыку, либо на электронике, на которой звучал Абба ансамбль. А что такое стереосистема? Никто из них и не знал.
2: Я понял это как бы вопрос, но ответ на него может быть только один. Это и что мы предпочитаем? Или мы предпочитаем там хорошее звучание, там, или, скажем, коньяк там Мартель или какой-то, который мы покупаем, который все равно подделывают там у нас все это есть. Или же мы предпочитаем зависимость, в конце концов, которая через десятки лет или там, я не знаю, через 10 лет сознается всеми.
3: Но почему?
2: Мы зависимое государство уже даже в области вот этой легкой промышленности совершенно. У нас поставляют, у нас выделяют Москве, например, в долларах, вы знаете это все, и это не секрет ни для кого, цифры приводятся, на закупку продовольствия. И закупку продовольствия из-за границы в большей части. Ну, куда это годится? Мы что, великая держава или мы просто какая-то паскудная, мелкая такая вот государственное образование.
1: Нет, ну, в принципе, вот здесь как бы тоже трудно с вами, видимо, не согласиться, но, однако, скажем, если взять чисто технику музыкальную, Япония завалила весь мир, и вряд ли там как бы даже где-то в Германии будет котироваться какая-то германская техника, да? Вот скажите, если бы, например, вам бы довелось заняться вот распределением вот импорта сюда в страну, вот чтобы как бы вы разделили это, то есть, ну, например, что вот вы можете из отечественных товаров назвать, что действительно является реально хорошим и за что не стыдно, вот просто не стыдно, что не стыдно одеть или не стыдно скушать. Я вот из того, что не стыдно скушать, могу назвать бабаевский шоколад, да, он котируется, древесину, да. Вот. Ну, скажем, мы можем осилить какой-то там компьютерный, исключительно мозги, не экономическую базу, а интеллектуальную, да, поставлять дерево и делать шоколад. Но все остальное это откуда мы возьмем хороший автомобиль? Вот как бы вы, вот Эдуард Лимонов, вы из этой ситуации бы вышли? Что бы вы начали делать?
2: Вот Петр Первый вышел из этой ситуации, он заставил делать так, как делали на Западе. Побеждать армии, не было флота, не было. Делали ботики там поначалу. Не импортировали же, не везли. В крайнем случае взяли, закупили эту рабсилу там, завербовали сюда иностранцев, которые работали на благо России. Все,
1: а турки же у нас же сейчас есть, они же
2: турки,
1: работают.
2: Да, турки же что нам приносят? Ни хрена, наши рабочие то же самое могут. Камень на камень класть. Что это? Вы знаете, сколько нам обошлись эти все турки? И восстановление там Белого дома, и даже Госдуму турки делали. Их возили, они жили в гостиницах Украины, и России. Вы знаете, как это так. Их возили на автобусах каждый день к месту работы. В 6 часов утра можно было наблюдать на Манежной площади выход шумный турок, и никого не было вообще. Я возвращался с каких-то электричек, я помню, и одни турки на площади.
1: А может быть, это специально, чтобы они не успели взять? Наши бы взять успели.
0: Город. Они в 6 часов приступали к работе и трезвые.
1: Да. А наши это уже бы
2: нагеряли. Ну, не нужно, не утрируйте.
3: Можно турки было... за 2 недели вычистили весь Белый дом и сделали опять товарный вид.
2: Турок преимущество, когда они вычищали Белый дом, что они держат язык за зубами и никому ничего не сказали. Сколько там они трупов нашли, сколько они чего нашли, и все было тихо и шито-крыто.
1: Ну, так, может быть, это заботится о, так сказать, о мозгах населения, чтобы не травмировать
2: не надо о наших мозгах заботиться, мы сами как-нибудь население позаботимся и решим, что мы взрослые, что нам нужно, что не нужно. А то будут о наших мозгах.
3: Но если взрослого продержать в темном чулане месяца 3, то у него как бы крыша на месте не останется.
2: Средства массовой... Я за то, чтобы действительно контролировать разумно разумными людьми контролировать деятельность государства. И деятельность государства, вот и его эта самая сила, и кулак его и заключается в том, чтобы, несмотря на то, что граждане хотят лакать там мартель, надо пить русскую водку, потому что иначе мы угробим все там. Несмотря на то, что граждане хотят покупать картошку из Франции, надо покупать свою картошку, иначе у нас ничего не останется, понимаете? Несмотря на то, что граждане хотят делать 4 миллиона абортов в год, надо запретить им делать 4 миллиона абортов в год, иначе у нас не останется население, понимаете? Граждане распущенные, сволочи, гады, падлы, извините. Их надо просто носом каждый раз бить. И когда они говорят, что население России там вымирает, и в этом виноваты жиды, масоны и иностранцы, на самом деле вы сами виноваты, идиоты. Зачем же вы выжигаете? Там сидит баба одной бабе и рассказывает о том, как у меня там 28 абортов, там, а у меня 32, говорит другая.
1: А потом начинают обсуждать Эммануэлу серию какую-нибудь.
2: А потом виноваты эти самые сионские мудрецы и кто там еще что.
0: Эдуард, извините, а как вот вы говорите запретить, а не делать, значит, больше 4 миллионов абортов в год, да? Это значит, это вот согласно... кто успел до 4 миллионов, это уже еще извините, можно, да? Нет. А кто вот 4 миллиона первый, уже нельзя.
2: Нет, тут не в этом дело. Это сведения Каирской вот этой конференции по демографии последней, которая проходила, что в России делается ежегодно 4 миллиона абортов. И когда нам наши вот там православные патриоты скорбя там, крестясь, сообщают, что вот это иностранцы виноваты, там иностранная культура, там Запад, который хочет русский народ прежде всего должен дисциплинироваться сам и осознать всю серьезность проблемы. Действительно, население уменьшается катастрофически.
3: Ну, посмотрите, сколько детей по улицам уже ходит бесхозных, а куда они все денутся?
2: Это все дети в основном приезжих, там, казахов, каких-то бог знает кого. Я тут, меня уже все равно по 74-й статье собираются судить, так что мне терять нечего. Я хочу сказать, что это бесхозные дети из СНГ в основном.
1: Скажите, Эдуард, вот мы тут при нашей программе «Монморанси», ну, как бы все же на самоокупаемость, мы в том числе. Вот у нас возникла такая идея. Ну, вот все мы знаем, что сейчас очень модно создавать в Совке, в бывшем, там какой-то гайд-парк, да, там, типа такой микро, чтобы там...
2: Бицепский парк, например, да,
1: чтобы не гайд-парк. Чтобы детишки ходили, там занялись. Вот мы хотим создать где-нибудь в какой-нибудь такой тихой и хорошей мажорной стране, может быть, в Дании, в какой-нибудь парк Горького. В микромодели, значит, там будут продаваться пережаренные шашлыки, даже будут гопники бить друг другу морды, ну, и не друг друга, а всем желающим, то есть сделать такую микромодель настоящего парка Горького, будут ходить, значит, дебильные металлисты, молодые, дебильные, значит, металлисты молодые в дермантиновых таких куртках, в таких сраных самодельных, вот из гвоздей сделанных браслетах, и на плохих магнитофонах слушать AC/DC, например, да? Вот, действительно, милиционеры будут стать именно русские, которые будут происходить тщательный отбор здесь, это же командировка служебная. Вот, причем вход туда будет только за рубли. Это, во-первых, еще и способ, так сказать, как бы поднять наш рубль. Вот скажите, как вы считаете, сможет ли наша программа по бабкам чисто подняться на этом мероприятии? Пойдут ли тамошние люди вот на такой для них экзотический отдых?
2: Ну, пойдут, я думаю.
1: Мороженое будет советское.
2: Надо только добавить эту самую ментовку там поставить такую этими самыми, куда бросают, там нормально там посидишь, там двое суток.
1: Да, только все
2: одновременно будет небольшой дубликат такой, как он, колымского лагеря, где бизнесмены за большие деньги будут оттягиваться, там им там баланда, там, давай. Да. Это, кстати, не моя выдумка, я тут не хочу на себя это брать. Это существовало. Впервые это в Англии в 80-м году сделали копию нацистского концентрационного лагеря, и, значит, вот первый сезон там как бы отдыхало, первый там на уикенд, там было 44 человека, и интересен социальный состав этого всего. Это было сделано по типу там Треблинки или что-то, там рвы, там колючая проволока, все такое, рацион.
0: Ежедневно. Может, это был способ похудеть?
2: Я даже помню, нет, я помню, значит, имя этого очень предприимчивого молодого человека, который открыл такой, Боб Акерман открыл этот лагерь.
1: Хорошая
2: фамилия. Да, он там стоял с девушкой, с такой рыжей, я помню, на фотографии, по-моему, в Herald Tribune, в такой эсэсовской шинели, там такая шмара рядом с ним. И

0: по-настоящему.
1: Конечно.
0: А он, например, ему там гопники по морде дали, он приходит к врачу, а врач уже датый. И такой там вместо там спирта, чтобы промыть ноздри, там какой-нибудь йод прям раз.
2: И ну, по 206 его на 3 года раз.
0: То есть все, все должно быть по-настоящему.
1: Да, а то вдруг попадет серьезнее на хорошего человека и влюбится. Да, навеки и уйдет.
0: Вполне, ведь бывают и хорошие
1: и уйдет,
0: люди.
1: И уйдет в снега в эти нашу за 60-ю параллель далеко.
2: Вот скажите, что более остро воспринимается? Пройти в белых итальянских сапогах по окраине Нью-Йорка, как описано вами в водичке, по-моему?
1: Да.
2: Или пройти здесь просто в любых сапогах по Бирюлёву часа в 3 утра. Как вообще это?
1: А я думаю...
2: Я могу подвезти сейчас Бирюлёву, у меня машина еще теплая.
0: Погулять там?
2: Да, потом, потом вернемся.
1: Да нормально, я ходил-то везде, так что ты...
2: И что вот?
1: Я не знаю насчет Бирюлёва, у меня с Бирюлёвым опыта нет. Но Нью-Йорк тоже не слабо. Очень, так сказать.
0: То есть могут по репу.
1: Я думаю, Бирюлёва еще не доехала даже до Нью-Йорка, честно говоря.
0: А скажите, вот как бы насколько это прогрессирует, я имею в виду, вот такая дебильная уличная агрессия. Вот там, не здесь, а там. Вот, ну, скажем, в 80-м году, и вот сейчас, если попасть на одно и то же место в одно и то же время, больше шансов получить по репе, когда, в 80-м или сейчас?
1: Я не знаю, есть статистика, вот, например, где-то, я последний раз был в Штатах в 90-м году, вот статистика была, у них 1387 убийств, таких умышленных, в год было, и это 5-е место. По штатам в Нью-Йорке.
2: После Подольска.
1: За 90-й год. У нас, по-моему, до сих пор еще меньше, на самом деле. Хотя у нас там...
2: У нас скрытая статистика, об этом же много говорили, что у нас не попадают очень многие случаи в сводки.
1: Ну, честно говоря, то есть вот такая вот уличная преступность, ну что, она, по-моему, еще где-то или почти достигла, или еще не достигла.
2: Нет, вот именно гопники. Я не организованные банды, а просто случай, что какой-то псих подойдет к тебе и скажет вообще.
1: Не, ну там то же самое. Организованная преступность вообще касается только... Она беспокоит людей богатых, она беспокоит бизнесменов, она беспокоит какие-то там сферы в бизнесе, там кто-то задержится. Вообще организованная преступность, это меньше всего на самом деле волнует граждан. Когда говорят, что мы там разрушим, мы сделаем то-то, приходит генерал, говорит, мы разрушим организованную преступность. Обывателю надо вообще положить. Ему главное добраться до своей двери сухим, теплым и нормальным, и вот что его заботит. А то, что там стреляют каждый день генеральных директоров, ему должно быть положить. И мне тоже, честно говоря, я абсолютно не жалею ни генеральных директоров, я знаю, думаю, что они там разберутся сами. Организованная преступность как раз это последнее дело. Надо в основном просто грести, чтобы обывателю было хорошо, если кто-то хочет добиться на этом деле и, так сказать, искоренить преступность, он должен, прежде всего, обывателю.
2: То есть, если на каждом перекрестке поставить солдата с хорошим автоматом...
1: Не поможет. Надо возродить институт участковых или или внедрить институт шерифства. Когда блок, то же самое было в Германии, тут греха таить нечего, и это эффективно. После 1933 года был надзирающий над блоком, и он знал все, что там происходит. То, что там появление любых людей, сразу же чужих, немедленно сигнализируется. Таким образом можно контролировать всю страну.
2: Это то, что мы в Рэмбо видели, да, вот начало? Вот, то есть он приходит,
1: ну, в Рэмбо мы видели, да. Но на самом деле вот это институт такого околоточного надзирателя, это институт участкового, и это шериф.
2: И вы за вот это?
1: Я за, абсолютно. Если угождать обывателю, то да.
2: Но это же тот же самый структурированный человек, который в убийстве часового. Как это, как у вас назван? Человека санаторий, да?
1: Дисциплинарный санаторий, книга называется, да.
0: Вы знаете, я предлагаю отвлечься на музыку, просто параллельно тут происходит съемка на фотоаппарат, у него пленка кончается, он руками отбивки машет флажками. Мы сейчас прервемся на музыку, а после музыки, может быть, даже после новостей продолжим наш разговор. Напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов. И напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов. И сразу такой вопрос. Вот как-то мы начали говорить в прошлую получасовку о там каких-то неприятных уличных инцидентах, обо всей этой байде. А вот я как-то поймал себя на мысли, что, будучи, находясь не у нас в стране, этого почему-то опасаешься меньше. Видимо, потому что как-то, ну, не верится, что на тебя, вот на такого русского парня, вот особенно каковым являюсь я, таким пухленьким, милым, с

0: здоровячком, наедет какая-то там забугорная нечисть. Что, я только скажу им, я русский. Вообще, как, даже не то, что я им скажу, это просто не может быть. Это люди какого-то параллельного мира. Вот в связи с этим у меня такой вопрос, может быть, несколько странным он покажется. Как вы считаете, вот как в глазах друг друга выглядят, например, разные породы птиц? Ну, например, птица тукан и птица голубь. Вот являются ли они в понятии и в понимании друг друга существами, так сказать, стоящими на одной ступеньке? Могут ли как-то общаться? Или вот это совершенно как-то инопланетные создания?
1: Ну, очень может быть, что тукан вроде коршуна, который жрет голубей, там вот вроде этих мелких пород, там ястребов, коршунов. Я не очень так разбираюсь в биологии, но, по-моему, у него огромный клюв этого тукана, да?
0: Это дятлообразная птица.
1: Ну да, но очень может быть, что он и жрет голубей. Это как рыбы, знаете, щука лопает всех остальных. То есть тут не исключена возможность, что именно так относится тукан к голубям, как к жратве теплой.
0: Ну, а вот вы себя ловили на такую мысль, вот будучи, опять же, находясь там, что как бы вот вокруг вас параллельный какой-то мир, что вот эти люди, они как бы, ну, не то, что мыслят как-то по-другому, а вообще они с точки зрения вашей не мыслят, и вы с точки зрения их тоже никак не мыслите. То есть просто вот какая-то совсем другая, даже не цивилизация, а вообще непостижимое уму друг друга такое странное соприкосновение.
1: Не, никогда такого в голову не приходило. Все, это просто та же особь человеческого рода и подчиняющаяся немножко, чуть-чуть немножко другим общественным, социальным законам, а природа у людей везде одна и та же, это ясно. Все боятся, есть страх, есть там голод, есть любовь, есть там нормальные все там 3-4 категории вот таких вот таких основных инстинктов. И все. А что в иностранце удивительного? Ни хрена. Только он говорит на... Если знать языки, вот я, например, с Божьей помощью 2 выучил, и понимаю, насколько банальны они все. Вот там идешь, сядешь рядом с туристами и слышишь, что они говорят. Ага, вот там нет автобуса, а сейчас придет, да. А вообще это там, ну, такая, на самом деле, чепуха примитивнейшая. То же самое и даже и с большими людьми, там, бизнеса, где они все такие же, как мы, или чуть-чуть такие же, или не совсем. Это одно и то же. Даже скучно, на самом деле, потому что ни австралийцы ничего от нас не отличают. Теперь уже и негры ничего от нас, кроме вот этого его шкуры такой, не отличают, к сожалению. Раньше хоть были негры такие какие-то живописные, там ходили в каких-то соломенных юбках, жрали там людей. А теперь все одинаковые. Куда ни приедешь, в Амстердам приезжаешь, тот же вокзал, бордель, те же вывески этих самых фирм там, и в Москву приезжаешь, то же самое, очень скучно. Вот Дэвид Боуи, о котором мы, кстати, вот сейчас в перерыве тут говорили о концерте Дэвида Боуи, как он может людей поднять и прочее. Он ведь ездил, например, в Восточную Германию оттянуться, жил в Берлине, в Западном, и ездил на метро в Восточный Берлин, один из первых, еще в 77-м году, и ловил кайф. Потому что он человек такой продвинутый, он понимает, что это такое. То есть он ездил и говорил, вот великолепно, туда едешь, как в 50 там какой-то год. Там до сих пор такие фройлен в накрахмаленных передничках.
0: И забрался так машину времени.
1: Да, и вот вопрос, кому мешала эта Восточная Германия? Зачем они, это я уже от себя говорю, разрушили? Потом вот у таких, у самых продвинутых рок-звезд время от времени бывают такие озарения. Вот Нина Хаген тоже говорила, она говорит, зачем трогали Восточную Германию? Надо было оставить ее заповедником. Пусть бы все люди ушли там на Запад, а тут бы была бы вот такой заповедник, 50-е годы. 50-е годы было очень здорово и мило.
0: А вы были на концерте Боуи, да?
1: Я вот не был, но вот мы сейчас разговаривали и...
0: Просто я туда интересно...
1: Пусть кто был, тот и расскажет. Вот расскажите.
0: Я просто туда очень интересно пролез, меня никак не хотели пускать. Дело в том, что именно меня почему-то очень не любят организаторы крупных концертов, и отовсюду выводят за ухо, иногда за губу.
1: как это за ухо?
0: Ну, прям за ухо берут и выводят. Вот, а здесь как-то я все-таки договорился, упросил и даже сослужил пользу Дэвиду Боу. Вот все, кто был на концерте, наверняка видели, там висел такой человек запеленутый. Вот, вот это был я, исполнял эту роль. Вот я висел над сценой, исполняя роль декорации. Так слушал весь концерт, меня там здорово просквозило, но это было единственное условие.
1: Это правда?
0: Это совершенная правда. Вот,
1: а
0: вот...
1: Я, не, ну меня, конечно, можно поймать, я там не был, но с другой стороны, как висел.
0: Вот, провисел, видно было хорошо и слышно зато. Вот. Юра, ты, по-моему, что-то...
1: Вот Юра был.
2: Я хотел сказать, что там из-под одной фигуры капало к концу концерта. И был Александр как раз.
0: Нет, а я висел наверху. Вот капало и... это из-под нашей девушки Прохор, которая вот она прогуливается по коридору. Вы встретите, Эдуард, не пугайтесь ее. Это наша телефонистка, девушка Прохор. Она очень мирная. Вот я вижу, Лиза уже с ней столкнулась. И как-то... Лиза, что она пыталась за губу вас схватить? Она просто видит, что со мной обычно делают. И всегда пытается людей так же. Вот я всегда... Ее нужно просто шлепнуть по руке и сказать «Уйди». И она сразу тихо по руке дать ей и сказать «Уйди».
1: Это, я так прям привидением был. Нет?
2: По поводу Боу как раз вот хотелось бы...
3: Я ошиблась немножко.
0: А, это как раз, значит, и есть рука. То есть, знаешь, видите, вы как... Да.
2: Вот по поводу Боу и западной культуры меня всегда преследует какая-то... Загадка такая. То есть Боу 49 лет, для меня 49-летний мужчина, это что-то сидящее во дворе, хлопающее домино, портвейн, то есть нормальный такой отец семейства, за двойку по уху, вот. А Боу это живчик, очень активный, человек, который знает, что делает, человек, двигающий, в общем, поп-музыку вперед. Ну, это подросток по яркости восприятия жизни и очень активный мужчина, и творческий, и в 93-м году он женился на топ-модели. То есть, с одной стороны, всегда считалось, что именно в наших андеграундных таких подвальных условиях и рождается настоящее искусство. А с другой стороны, глядя на вот таких персонажей, как Боуи, смотря такие фильмы, как «Форрест Гамп», понимаешь, что там вот эта самая живость. И я уже просто не знаю, то ли в андеграунде надо искать какие-то искорки, то ли сын хозяина клуба Дэвид Боуи, которому вышибли глаз в том же клубе, который всегда женат на красивых женщинах, строит из себя гомосексуалиста. То есть, ну, изгой как бы для нашей культуры.
0: Что ты имеешь в виду Боуи?
2: Да, вот то есть где та самая живость и где та самая, в общем, передний край, на ваш взгляд?
1: Это кого, меня что спрашивают?
2: Да, конечно.
1: Ну, я, что я могу сказать, я как бы в том же самом положении, там, даже старше Дэвида Боу, и потом я тут ничего, у меня нет на это объяснений. Ну, он что, Мик Джаггер тоже, ему уже вообще, по-моему, 50 с лишним, да, 50?
0: Да, такой.
1: Он 42-го, по-моему, да, значит, где-то 54.
2: Нет, я не про то, то есть где вот как бы глубина сознания, глубина культуры, то ли в нашем андеграунде, откуда мы все вышли.
1: Ну, там нельзя назвать прямо Дэвида Боуи корифеем культуры. Он, конечно, не Моцарт и не кто-то.
2: Даже не Сальери.
1: Да, и это все-таки массовая культура. И до сих пор это существует, различие там между массовой культурой и культурой как бы чуть выше, там, серьезной, какой угодно. Но, конечно, здорово, вот такой мальчик, как он говорит, из Брайтона. Он, правда, врет очень много. Вы знаете, например, он не в Брайтоне жил. Он был из более такой буржуазной семьи и жил где-то там два квартала от Брайтона. Но сейчас он говорит, а я там в Брайтоне родился, я там... Потому что это здорово, пролетарская такая, как бы... Давно стало модным пролетарским таким быть. А вот у нас, например, у нас отсталось. Вот Шемякин утверждает, что он из каких-то там князей черкесских, черкасских. Это у нас до сих пор такая старая, затхлая, вонючая такая дворянская традиция. Там надо быть Михалковым или каким-то... Да, а вот у них более продвинутая, но все равно ложь и провокация.
0: Простите, а я вот замечал несколько другое, что меня всегда удивляло, вот и Юрий мне не даст соврать, как эксперт по андеграунду. Вот, например, стоит, например, какому-то представителю так называемого... Я вообще андеграунд ненавижу, честно говоря, потому что это жопа полная. Вот из нее надо вылезать.
1: Это
0: серьезно.
1: Правильно, да, я тоже согласен.
0: Вот есть индепендент, да? То есть, может быть, искусство независимое. Андеграунд — это то, что, как правило, никому не надо. Вот давай как-то назовем то, что никому не надо, явлением искусства на букву А, и будем там этим гордиться. Вот. Ну, и даже в индепенденте это есть. Когда кто-то, например, покупает себе там хорошую гитару, да, или, не дай бог, автомобиль, то как бы вот коллеги по искусству начинают, типа, первая фраза: «Ты чё там зажрался?» Хрюкают, мажорит. Вот смысл в том, что как-то, мне кажется, тут вы не правы, сказав, что здесь как-то людей, наоборот, тянет вот каким-то мажорным делам. Наоборот, здесь до сих пор очень стыдно быть богатым. Я объясняю
1: ну,
0: это тем...
1: Ну, не, я не соглашусь с этим. Нет, нет, нет. Напротив, масса людей именно и гордится. Все бывшие советские люди заражены абсолютным таким снобизмом. Они в первую очередь приезжают, там, вот я когда жил еще в Париже, а не жил здесь, то все приезжают, там говорят: «Что, твоя квартира там?» Я говорю: «Да». «А что такая маленькая?» Я говорю: «Ну, в центре, там, на крыше, там вообще традиция, там, мансарда». Я говорю: «А что, другой нет, да? А то ты разводился, может, жене оставил?» Я говорю: «Да нет». То есть ценится вот то, что как бы есть стандарт, там, квартира, там, дача. Ну, нет дачи, нет квартиры. Но человек, может быть, действительно очень известен, но нет этого. Или там принципиально не хочет, или как угодно, там, через голову, предпочитает жить там в лифте, там, ну как в конце концов, черт возьми, почему это? Ну, все равно такой обывательский стандарт есть у всех. И здесь тоже. Почему? Вот Барри Алибасов там, я пришел к нему домой, значит, первый раз там, и мне сделали вид, что его там, его нет, там, секретарша или кто-то стоит. Нет, он вышел там куда-то на 5 минут. Давайте я вам пока квартиру покажу. О. Там показывают: вот тут вот ванна, тут полы, тут такое. Я все посмотрел, потом говорит: ну вот и Барри вот тут он вошел, так сказать. Ну что, посмотрел я квартиру? Ну, ты понимаешь, для меня квартира, ну, господи, я их видел миллионы. Я работал там у мультимиллионера слугой, да, там, хаускипером. Мажордомом, там, в доме, в котором 14 спален одних было только. Видел этих богатых людей, извините, столько, и в разных видах. И что такое? В Америке только 500 тысяч миллионеров, да? Ну, ну и чего? И все, можно какие угодно ванны сделать, или какой угодно паркет. Кого-то,
0: я в данном случае согласен.
2: Любая наша домохозяйка скажет: если ты такой умный, почему же ты такой бедный? И любому человеку, у которого нет 14 спален.
1: Да-да.
2: Поэтому здесь это очень серьезно все.
0: Нет, я согласен с вами насчет того, что как бы определенный слой людей, который и ставил своей целью как бы добиться изначально там норковой шапки, да, и там автомобиля «Волги». Для этого там становились директорами завода. Ведь сейчас есть распоряжение. Нет,
1: советский,
0: да?
1: Человек, вот извини, я перебью, просто не могу слушать. Потому что я вижу, это изначально, это кто угодно, это там моя мама, кто угодно. Они все дикие обыватели были и остались. Обыватель, он прежде всего, конечно, в советском понятии, что такое богатство? Это квартира, в первую очередь. Единственное, что советский человек имел, это квартира там, или комната, там что-то. Все, и как это обставлено. А вот я, проживший вот столько везде и слепившийся эстетику из других вещей, я, наоборот, всегда гордился, там, покидая квартиры, бросая все, книги там бросая, уезжая там с двумя чемоданами, я себе, всегда себе говорил, там, через много стран и 3 континента, что вот эта доблесть, бросил и пошел там. Вот, на самом деле ничего не надо иметь. Надо иметь славу так, что тебе всегда бы открыли, каждый алкаш тебе на улице нальет, и каждая девка тебе даст. Вот в буквальном смысле слова. Вот это надо. Вот Лиза меня там это дала мне под ребра. Но тем не менее. Вот, на мой взгляд, идеал такой. Вот вышел ты в мир голый, и идешь по нему, и все знают, кто ты такой, или тебе в морду дадут, или наоборот там приветят.
0: Есть такая теория, действительно, что вот какая-то зацепка за какое-то конкретное гнездо, она убивает, дает только прилежь.
1: Абсолютно. Конкретно. Надо выбрасывать вещи, освобождаться от них. И у меня ничего не осталось. Вот я когда-то уезжал из России, ничего, ни колечка, ни одной фотографии, ни хрена от того, что у меня было.
0: Это, по-моему, очень хорошо Рэй Брэдбери, вот, в «Вино из одуванчиков» у него есть рассказ, там вот под это так, очень такая детская теория подгоняется для детишек, но очень, на самом деле, умный. Я помню, когда прочитал, был очень удивлен насчет вот скопления разного хлама как раз, а под хламом там, видимо, что-то другое у него подразумевалось. Более обширный. Вот Лиля что-то тут хочет...
3: Да, я хочу вклиниться, спросить. Причем сразу два вопроса тогда задам. а то уж как-то не, совсем не вклиниться. Значит, вот по поводу вашего отношения к вещам мы сейчас услышали. А у вас есть какой-нибудь лозунг по жизни? Вот, например, какая-нибудь такая выжимка, такая вот коротенькая, такое резюме. Вот, например, я люблю такую фразу повторять, что лучше сделать и пожалеть, что сделал, чем не сделать и пожалеть, что не сделал. Вот это первое. А второе, как вы думаете, почему раньше как-то о вас говорили об общественной вашей жизни, а сейчас больше говорят о личной? Как так получилось?
1: Ну, на второй вопрос трудно, наверное. Не, я думаю, не трудно ответить. Это как бы общественная жизнь вроде табу, там вроде фашист, кто там еще, я не знаю, кто я для публики. А о личной жизни говорить можно, а личность все-таки интересует всех, поэтому вот почти безопасно говорить о личной жизни. Там одна жена, там вторая, там кто-то что-то еще. Об одежде. Вот меня недавно, по-моему, Стас, кажется, журнал просил. Вот напишите, давайте нам об одежде наговорите. Там. А политику нет, ну политику, вот об одежде годится. Там.
3: Ну, может быть, просто потому, что политика надоела всем.
1: Да это неправда. Почему политика надоела всем? Политика великолепное искусство, как балет такое комплексное, интересное. Нет. А вот кредо, как вы говорите, у меня нет. На самом деле, никогда не задумывался. Теперь, наверное, надо это придумать, создать. Как бы. Ну, там вот типа «Живи у подножия вулкана», вот я почти уже высказал. Я считаю, что не надо скоплять, конечно, материальные ценности. Меня в детстве всегда удручало вот это вот. Спать надо было в 9 часов, и потом вот среди всех этих шкафов, там пахнущие нафталином какие-то вещи, надо было ходить бесконечно. Я думал, неужели я так всю жизнь и проживу? Там один и тот же пейзаж из окна. И потом это отвращение осталось. Я не могу так вот. Я думаю, Россию сгубила дача. Что еще? Дача. Вот.
0: И участок.
1: Дача, участок.
2: А вот жить с одной женщиной, это тоже один и тот же пейзаж из окна? Вот это... Женщина – это та же вещь, к которой нельзя привыкать? Или все-таки это какая-то другая категория?
1: А вот вопрос на засыпку, буквально такой, на вшивость, наверное, получается. Ну, я никогда не собирался, я всегда влюблялся так очень круто в женщин, да? И пытался честно прожить всю жизнь, умереть в один день. Но не получалось.
2: А... Процесс расставания с женщиной – это потеря или это просто там ступенька на другой какой-то уровень там?
1: Ну, то если ее ценишь, то это потеря, конечно. Это большая, да, большая потеря, безусловно. И потом это как бы крушение там философских каких-то основ там мира, там что-то еще. Это точно. Даже тогда, когда я, по моей инициативе это происходило, все равно, в общем, такая, во-первых, предмет для размышления, как смерть в миниатюре, на самом деле, потому что, вы понимаете, вы живете с человеком, это ваша, это как бы ваша пещера, там одна и та же охота, одни и те же инстинкты, одни и те же враги, и вдруг вот все меняется, и надо по-другому. То, да, менять врагов, менять друзей, менять все. Это смерть, да, такая.
0: Ну, как с другой стороны, змея, она меняет часто шкурку свою. Может быть, как бы смерть, это не сильно сказано, потому что если уж меняешь, то, значит, к этому готов.
2: С другой стороны. Образ мужчины-завоевателя, мужчина...
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- культивировал. Вот я тут сразу могу, образ мой, может быть, и такой, но я так поднимаю руки вверх и прошу внимания, что я никогда не культивировал. Если прочесть внимательно мои книги, то у него, там у моих героев постоянно неудачи там какие-то, там какой-то вон в Эдичке, там встал, не встал, там все эти проблемы, как у всех. Вовсе нет, вовсе нет. Просто я, другое дело, я как человек, там, я не знаю, завоеватель или нет, кто знает, это не мне судить, наверное. Я не от Аркушинашвили, который...
0: Скажите, вот насчет все-таки литературы я немножко хочу вернуться. В свое время как бы все такие литературные устои, они были разбиты просто вот этим романом «Эдичка». Ну, практически это так, вот весь, так сказать, общебазитический литературный уклад это разорвало. Вот. И как бы, как мне показалось, затем в эту, так сказать, вот этот разрыв, который образовался, полезло огромное количество уже различных писателей, которые, ну, не то, что они там под Лимонова работали, а как бы вот пытались как бы элементарно, может быть, эпатировать публику. У вас этого не было, по идее, в этом романе. Это действительно была бомба. Вот. Но сейчас, как мне кажется, появляются, опять же, очень такие небезынтересные люди новые, которые, в свою очередь, разрывают еще одну бомбу. Вот как вы относитесь в данном случае к Владимиру Сорокину?
1: Ну, Сорокин — это не совсем то, что я. Это скорее вот... Вы говорили об этом андеграунде. Вот он как раз скорее такой нарочито и специально такой авангардист. И мне это было неинтересно. Вот я тут начинал как авангардист в поэзии, потом дорос до определенного там уровня и подумал, что это я могу потом до скончания жизни своей крутиться в этих московских кругах, писать все те же какие-то вот такие концептуальные, пышно говоря, или там постмодернистские, или как их ни назови, там и вещи, и чего, и что дальше. Это было страшно скучно и неинтересно. Я не захотел вот со своей стороны быть Владимиром Сорокиным, а Владимир Сорокин, наверное, хочет быть Владимиром Сорокиным, потому что желает, потому что определенную какую-то нишу там-то ему, он вылез в это и сидит там тихо. Я думаю, это все очень скучно. Все-таки авангардизм — это как, знаете, вот быть специалистом по лепке там рельефа на балконе, да? А здание все ты построить не можешь. Вот хочется все-таки построить все здание, как бы. А рельеф, ну хорошо, там пусть он будет чуть хуже, чем у Владимира Сорокина, там, но зато все здание будет завал, там, как сталинские эти на Смоленской площади там стоит, и издалека видать, и здорово, и красиво. То есть вот я рассуждал почти так же сознательно, когда я вот ушел в... стал писать прозу и романы, почти так же я и думал. Я, правда, не ориентировался на Сорокина, но на других авторов.
0: Скажите, вот такой вопрос немножечко общий и, в общем-то, вообще, может быть, из другой области. Существует масса способов объединить людей, объединить базетически. Ну, там, как пример, там можно устроить распродажу колбасных изделий, все базетки там в бегудях с мушками на губе ринуться, прям покупать с тележками. Вот, можно сделать нападение на какой-нибудь идиотский Белый дом, никому, по-моему, нормальным людям, просто нахрен ненужный. Опять же, все побегут, один, значит, базетовый побегут такие с выпученными бельмами и с надутыми веревками на шее защищать, другие нападать. Ну, масса, да, там, выставку какую-то сделать. То есть тоже люди пойдут. А вот есть ли, на ваш взгляд, какое-то средство людей, наоборот, разобщить? Потому что я вот считаю, что разобщение — это единственное благо и единственный выход из каких-то дебильных катаклизмов, как-то политических, так и экономических. Если каждый будет не стремиться к объединению, а заниматься исключительно своим делом, которое ему нравится. Вот меня удивили во время всех этих путчей и всего этого скотобазы, все это меня удивили и порадовали водители автобусов, которые ездили по Отрадному, по своим маршрутам. Это были самые уважаемые люди. Они не бежали защищать, но делали свое дело люди. Вот, вот какой-то рецепт, как разобщить людей?
1: Не, ну тут я нахожусь как раз вот на стороне всех этих базедовых, как вы говорите, которые бежали к Белому дому. Я туда прибежал как раз в ночь до 20... Когда был декрет Ельцина, 1400 объявлен, 22-го, по-моему, да? Ну вот этой ночью уже сразу, в 9 часов. В 8 часов он был объявлен, в 9 я уже туда подъехал и был в первом листе добровольцев. Нас было, по-моему, 11 человек, и был откомандирован, значит, к подъезду номер 1, вот, который на набережную выходит. Там, кроме меня, еще был один парень такой немножко хромой, и 2 мента было, и на всех был один пистолет. Вот мы должны были защищать это дело. Генералов зато у нас было много, там генерал разводящий, генерал там принимающий и так далее. То есть я считаю, что в эпоху, когда вот все эти катаклизмы происходят, надо забыть о своей индивидуальности, исключительности, и все-таки как бы благороднее переть с массами, забыв обо всем, и пусть это тупо, пусть это глупо. Я не разделял ни Рудского, я всегда считал, что он серый человек, и писал об этом и до этого. Есть статьи, опубликованные до 93 года. И Верховный Совет я не любил. И выступал в свое время на первом съезде ФНС в октябре 92 года против сотрудничества с Верховным Советом. Но я пошел туда, потому что надо было выбирать.
0: Кому?
1: Где...
0: Кому?
1: Это не так важно.
0: И зачем? Вот зачем?
1: Нет, потому что быть над схваткой очень легко. Быть вот таким вот с чисто умытым...
0: И почему над схваткой? Вне схватки?
1: Вне схватки ты быть над схваткой. С чисто умытыми когтями и потом там сидеть и... Нет, важнее было быть в грязи. Даже, я думаю, на другой стороне было быть благороднее как бы. Надо участвовать. Вот я так считаю.
0: Простите, вот такой вопрос. Вот вы как писатель, да?
1: Даже
0: вот,
1: в кровище, во всем в этом, в гадости. Это наша эпоха, это наш мир. И я считаю, что нам не простят, если мы не будем участвовать.
0: Огромное количество писателей советской эпохи писали про колоски, там, про вымя коровья. И вот эти книжки, они как бы должны были объединять людей на труд. И понятное дело, что никто особо не трудился. Вы, вот опять же, в вашем романе «Яичко», там главный герой чешет яйца прямо вот на мостовой, ему все равно, что о нем думают. Он целиком индивидуально, он чешет яйца, а кругом ходят люди. Это замечательная акция. Да?
1: Трактовка несколько вольная, но так...
0: Но тем не менее. Вот,
1: согласимся.
0: Вот человек, который читает вашу книгу, как мне кажется, в нем как раз и должно воспитываться вот это чувство индивидуальности.
2: Да, он как раз не пойдет к Белому дому,
0: да,
2: в 8 утра.
1: Пойдет.
0: Нет, я не пошел. Может быть, кстати, и эта книга повлияла.
2: Вот как... мы, воспитанные на вашей книге, да, не пошли.
0: Я в это время, например, записывал композицию.
1: Вот
0: записывал композицию.
1: Остается. Я чего-то не успел.
0: Нет.
1: Не успел вживить и промыть мозги.
0: Просто как бы вы не согласны с тем, что если каждый... Вот в чем стабильность? Почему, например, в таких странах, как, я не знаю, там какая-нибудь Швеция, да, весьма-весьма мало каких-то вот таких раскладов. Там люди работают, там пусть там они, да, немножко.
1: А зачем
0: там...
1: нам стабильность? Вот меня удивляет. Вы вот как бы ведущий такой программы, вы говорите о стабильности. Что вы будете со стабильностью?
0: Нет, я говорю не о том.
1: Стабильность — это смерть,
0: я говорю о буйстве идиотов, которые выражаются в массовых явлениях. В защитах...
1: Это неправда, это неправда. Даже за Заблуждения толпы, они интересны. Ну потому не...
2: В Африку ездить и смотреть, как интересно
1: вот
2: заблуждение толпы. А когда
1: вот,
2: это
1: буйство идиотов вот сейчас. Вот буйство идиотов, когда безопасно можно пойти и проголосовать за одного или за другого. И тот, и другой кандидат абсолютно серые, неинтересные. Это одинаковые из одного подъезда люди. Действительно, из одного подъезда на это... Александра Невского, ну, дом номер один, и Зюганов, и Ельцин. Вот это и есть буйство идиотов, когда безопасно можно. А вот когда вы идете и свою шкуру подставляете вот в этом самом разгроме, вот это вовсе не буйство идиотов. Там было немало невинных, сумасшедших людей, но было и масса, например, масса молодежи абсолютно неполитической, которая доставляла удовольствие там поджигать эти бутылки, бросать, падать под пулями, которые прикрывались алюминиевыми щитами, идиоты. Это весь наш народ в этом, во всей его красе, невинности, сумасшествии и великолепном открылся.
0: А вам не кажется, что вот как раз цель именно писателя, цель музыканта, цель художника как бы воспитывать в людях, так сказать, полное отвращение к подобному роду безумных действий.
1: Почему художник должен быть примирителем? Не вовсе
0: нет,
1: неверно.
0: Не обязательно, не обязательно.
1: Он может быть возбудителем беспорядков, беспокойства.
2: А вы себя в квартире хотели бы вы жить в коммуналке, например, с психом, который хватает сковородку и каждый вечер за вами бегает? То, что о чем вы говорите, это интересная экскурсия в какой-то катаклизм. Потом вы свернулись, вернулись в свою квартиру и начинаете это описывать. Если это будет ваш сосед, например, постоянный...
1: Это в данном случае не годится вот это вот сравнение, поскольку...
2: Нет, ну как, мы живем в стране в какой-то, достаточно тесной, да, для всех нас.
1: Нет.
2: Если здесь будут интересные катаклизмы, то жизни здесь просто как бы и не останется.
1: Я с вами совершенно не согласен. Нельзя применять вот такие вот там сосед там по квартире. Не,
2: ну как,
1: там,
2: вот Москва что-то... это наш город,
1: нет,
2: да?
1: Нет, ну речь
0: конечно,
1: идет
0: для всего.
1: Речь идет о социальных, о каких-то взрывах, об определенной позиции, на, там за, против, там сосед тут никакого отношения не имеет. Да, ну и что сосед? И что?
0: А можно, соседу, извините, я
1: соседу
0: спрашиваю,
1: надо тоже дать по голове.
0: Спрошу по-другому. Вот шлепнули бы Эдуарда Лимонова около Белого дома, ситуация бы не изменилась. А ну, может быть, шлепнули. Вы еще напишете хорошую книгу. Какое Ой, право да, вы, да. вы имеете право, вот какое право вы имеете, собственно, выходить туда, вот это, куда-то лезть?
1: Имею такое же право, как господин Пушкин там на Черную речку поехал и положил на всех. Мнение его не интересовало. Теперь говорят, о, может быть, он написал. А скорее всего, ничего бы не написал. И слава богу, что перестал писать, а иначе бы написал всякую чепуху, как Евтушенко.
0: Ну, давайте...
1: Был бы автором 37 поэтических книг, а так оказался автором сегодня там.
0: Послушаем композицию одного очень почтенного человека, Челентано, который записал...
1: Адриано!
0: Записал альбом «Чумовой». Кстати, у него вышел новый, еще один альбом в 96-м году. Но мы слушаем альбом, который записан в 1994-м.
1: А почему же мы такие обделены судьбой?
0: А потому что я не хочу давать людям то, что слушаю сам. Я жаден.

0: Напоминаю вам, что в гостях в нашей программе писатель Эдуард Лимонов. И вот речь у нас шла, так сказать, в момент звучания мелодии о том, что есть на самом деле история. Вот я как бы утверждал, что история — это вот альбом Челентано, да? Это как бы, может быть, картина какого-то великого художника. Это, может быть, вот произведение самого Эдуарда, которая называется «Это я, Эдичка». Вот. Но ни в коем случае не какое-то кровавое месиво демонов, сошедших с ума от плохой экологии и вышедших нападать и защищать, выпустив бельма. И также я выразил свое мнение, сказав, что как бы человек, который способен командовать полками, не должен идти в разведку. Но это я так красиво витиевато выразился, что вот шлепнули бы Эдуарда Лимонова там, и не написал бы он следующей хорошей книги. Но он со мной ни в коей мере не согласился. И я вот как бы предлагаю вам высказать теперь вашу точку зрения.
1: Да, ну, проще говоря, мы ругались тут в перерыве, кричали там.
0: Мебель перевернули.
1: Не, ну, моя основная вот позиция такова, что надо быть там, где люди, и в один прекрасный день забыть свой индивидуализм и все на свете, и быть на той, я подчеркиваю, на той или на другой стороне, но участвовать в этом кровавом месиве, в этом прекрасном и яростном мире, там, перефразируя Платонова или кого угодно. То есть вот мне не стыдно перед читателями, я не знаю, перед историей, мне не стыдно, я был в Белом доме, я был там у Останкина, лежал под теми же пулями и видел вот то, что видели миллионы обывателей по телевизору, как этот грузовик разгоняется там, и как потом стреляют из гранатомета, и потом шквал огня нам по головам. Я это на себе испытал, я знаю, отползал я оттуда, все это, я это пережил, и надо было пережить. И мне теперь можно, так сказать, спокойной совестью сказать, что я участвовал в этой трагедии, трагической истории моей страны. И мне противно, когда какой-нибудь Ростропович появляется там в последний момент у Берлинской стены, которую только что разрушили, и играет на своей виолончели. Там этот могильщик, некрофил такой. Понимаете?
0: Скажите,
1: или Солженицын приезжает, стерва, извините, через много времени после всего этого, не участвуя ни в чем здесь, и потом начинает людей учить. Я теперь вот могу преспокойно учить, потому что при всех событиях, которые здесь происходили, я был здесь всегда. Никто не может сказать обратно.
0: Солженицын, он же мудрый старец.
2: Он Сим Симыч Карнавалов.
0: Да. А вы знаете, вот как вы относитесь к таким вещам, которые реально имели место вот со мной, опять же, да? Вот, скажем, один человек вроде очень умный мне звонит, говорит, пойдем там к Белому дому, там наших полно, уже защищать огонь наших, там, говорю, нет, забудь это слово. Второй звонит, говорит, там был огромный праздник, там типа я свою фирму назову КРС, типа вот под цвет, дескать, российского флага. Сейчас ему, конечно, стыдно за это очень, вот. Но из всего этого я понял, что людям для праздника нужна беда. Нужно, чтобы кого-то из их близких переехало танком, убило. Как ни странно, вот тогда у них будет истинно праздничное настроение, что вот это как бы на уровне, может быть, психотропного, серьезного оружия. Вот их объединило горе, которое через 5 минут стало великой радостью. И вот все-таки, как бы, если смотреть на это сейчас со стороны, родина-то в опасности не была ни одного момента. То есть это все равно, что, например, сейчас все население дружно выйдет по большой нужде на улицу. И обвинить людей, которые к этому не присоединятся, в том, что они не присоединились, будет очень глупо, на мой взгляд.
1: Ну, а я думаю, что в такие дни просто любой художник, там, человек, я не знаю, там, артист, как говорят на Западе, да, он должен забыть свое «я» к такой-то матери и просто банально и просто присоединиться к поножовщине. Это куда благороднее, чем сидеть и изображать из себя вот обывателя там, или честно исповедовать вот эти вот обывательские цели. По-моему, куда благороднее. Это нормальный, единственный выход.
0: А если это не изображается, если реально просто, ну не то, что не хочется, а просто реально противно, даже не страшно, а просто противно. Вот можете себе так представить? Вот это не есть какая-то позиция, что вот все вышли, а я вот такой крутой не выйду. Просто противно, до омерзения смотреть на эти пляски.
1: Я тут, я же не доктор, я не могу вам ничего сказать, что с вами, что с вами не то. Это, ей-богу, это, ну как можно? Вот такое происходит, и вы сидите дома, да?
0: А что происходит?
3: Вот смотрите, вот вы стоите как на улице, да, ждете автобуса, чего угодно, кого-то, и вдруг три гопника начинают четвертого лупить, подбегают еще пять и начинают этих четверых товарить. Это как? Вот настоящий мужчина, человек с активной жизненной позицией, художник с большой буквы, он должен разбежаться и кому-нибудь тоже пнуть тут же, потому что происходит же что-то, люди вдруг выясняют отношения, да, себя проявляют. Или...
1: Ну, это обывательская позиция, вот нормальная, никуда не лезть, там закрыть окна и двери.
3: Почему
1: я
3: закрыто?
1: Ну, я сколько себя помню, вот я жил, это был 82-й год в Париже, и у нас, я жил в квартале, где было террористическое покушение буквально в 50 метрах. И было слышно, я сразу услышал стрельбу, я только пришел домой, окна были открыты, лето, август, значит, на знаменитый ресторан «Гольденберг». Это довольно известное покушение. И я выскочил сразу туда. Я не знаю, люди закрыли окна, а я выскочил и побежал. Еще таких были, было, как я, ну, человек 10 первых. Мы первыми прибежали туда. И я не знаю, почему. Опасность для жизни, конечно, все. Но одновременно желание участвовать, быть, смотреть, видеть, реагировать. Это не... Тут никакие аналогии там, с гопниками никуда
3: нет,
1: не годятся.
3: То есть участвовать в катаклизмах.
1: В катаклизмах, правильно. А как можно не участвовать? Ну как?
2: Нет, вы знаете, я думаю, что это совершенно не зависит от активной или пассивной жизненной позиции, или там обыватель ты, или еще кто-то. Это просто зависит от характера, потому что есть сангвиники, есть флегматики. Например, сангвиник побежит тут же лаяться с кем-то, да, вот, или участвовать. Вот, а флегматик сидит себе спокойно. Вот и все. То есть
1: вот
2: это не разные...
1: Ваш адрес, да, выдвинуто обвинение в флегматизме.
0: Нет, ну а вот не было ли у вас как бы опасения такого все-таки, что... То есть я так понял еще одно, что как наблюдение за всем этим и непосредственное, может быть, участие вполне возможно стимулирует вас серьезно к написанию каких-то новых там произведений, да?
1: Да не, ничего я после «Белого дома» не написал.
0: Но тем не менее все-таки это откладывается у вас где-то глубоко, может быть, в мозгу, и рано или поздно это внесет свою коррекцию. А уверены ли вы, что это будет полезная коррекция? Ну, что она вообще вам нужна?
1: Абсолютно уверен, абсолютно уверен. Не я первый, не я последний. И Джордж Оруэлл ездил на испанскую войну. В Англии не было войны, он поехал в Испанию. Все участвовали. Данунцо участвовал в войне, Маринетти, ну, наш Константин Леонтьев, Лев Толстой, в конце концов, кто угодно. Пушкин ездил и рвался вовсю на все войны, и казалось бы, что ему и чего. Понимаете, я думаю, все-таки художник обязан быть в этой... Я повторяю, в этой крови, грязи мира, и не должен особенно раздумывать, какую ему принять позицию. А главное быть там, видеть это все, участвовать со всеми, разделять опасность на равных. Это благородно.
3: Ну,
1: Отсидеться дома неблагородно.
3: Айвазовский, кстати, писал все свои морские пейзажи великолепные в темной комнате с занавешенными окнами, и от этого они не менее живы и великолепны. А почему художник должен искать именно грязь, именно конфликт, именно ужас?
1: Ну, Айвазовский дохлый такой, это только российский художник, который никому не известен. Поляк, наверное, какой-то, или кто там...
3: То есть надо обязательно найти Мочилова, вот бросить все, то есть и там искать правду жизни. Из всех проявлений сегодняшней жизни надо найти там, где кровь, где грязь, и уж по уши в нее.
1: Ну, если хотите, пусть будет так, вот так вот, резко и круто, да, так,
0: уши. Подождите, я все-таки зайду немножко с другой стороны. Вот все мы помним времена, ну, по крайней мере, молодежь, может, уже не помнит, там, груднички, которым лет по 15, хотя, может быть, тоже еще помнят что-то по рассказам, по крайней мере. Но мы-то все здесь присутствующие помним это. Когда вот в магазинах, в обычных, в совковых, да...
1: Колбасы не было,
0: честно. Нет, она была в том-то и дело, но ее заворачивали каждому в отдельную бумажку. Вот вы приходите...
1: Чтобы что экологически было верно, потому что сегодняшние пластиковые пакеты портят.
0: А вот сегодня вы приходите в супермаркет, это похоже на... Там все красиво, я не спорю. И сложно сказать, что лучше, там старая упаковка или там вот новая. Да. Просто речь о том, что вот современные магазины обслуживания похожи на какую-то такую конвейер для питания стада. Вот все упаковано, все обезличено. Это те же самые куклы Барби, те же самые окорочка. Вот вы говорите, быть с массами в момент, когда масса буйствует. Вот у меня такое ощущение, что как бы несколько у вас противоречия.
1: Никакого.
0: Ну как?
1: Абсолютно. Ну вот когда массы становятся неинтересными и пожирают свои окорочка и стоят в конвейере, тут вот дело человека просто покинуть их, плюнуть на них, наоборот,
0: так ведь
1: ходить,
0: вот это,
1: пинать их с задницей.
0: Вот
1: говорить,
0: этот бунт, вот этот бунт, это же...
1: на бунт.
0: Вот этот бунт и вот этот путь, это же и есть пожирание окорочка.
3: Но и вдруг этот бунт кого-то близкому вам и унесет.
1: Смурное, извините, это смурное такое вот занятие, там не вялое и никуда не ориентированное. А вот бунт хорошо, бунт вообще прекрасен сам по себе. Он сдвигает с места там миры, там, я не знаю, заставляет общество вздрагивать.
0: А скажите, вот как вы считаете, вот возрастная категория людей, так сказать, способных активно участвовать в каких-то таких вот катаклизмах, какова? Ну, там понятно, что вот груднички там 15-20-летние, вот, которые бутылки кидают, им все равно, да, куда их кидать, в большинстве случаев, да? Старички тоже не пойдут.
1: Mm-hmm. Вот, так пойдут старички. Вот как раз молодежь и старики. Люди среднего возраста ни к черту не годятся абсолютно. Они такие у нас абсолютно неподъемные. Вот из опыта всех демонстраций и любых, что демократических, что патриотических, можно сказать, что у нас самые мобилизованные кадры в России – это или молодежь, или же пожилые люди.
0: А это ведь одно и то же получается.
1: Значит, одно и то же. Ну и прекрасно. Значит, этих людей жизнь колышет или бьет сильнее, чем других. И в любом случае, вот констатирую факт, что это вот революционные в известном смысле.
0: А как вы относитесь к такому мнению? Вот немножко такой базитической темы выборов я коснусь, да? Вот я считаю, что, например, людям, которым за 60 лет уже, нужно выдать колбасы по водке и признать недееспособными на выборах.
1: Тут я с вами согласен, и даже национал-большевистская партия выдвигала такое предложение, чтобы сместить, потом Жириновский нас украл чуть-чуть его и, перефразировав, сдал то же самое. Мы сказали, что надо с 14 там до 60 действительно признать возраст, вот этот ценз установить, избирательный ценз, с 14 до 60. Потому что люди сейчас взрослеют быстрее, и одновременно нельзя позволять, это не направлено против старых людей, а это направлено просто, так сказать, это обеспечивает то, что за будущее не будут голосовать люди, обращенные в прошлое. Вот и все.
0: Но здесь тогда опять же получается только, что вы не думаете, что я вас ловлю как-то на словах?
1: А ловите, я готов.
0: Вы сказали, что вот участие как раз вот в бунте, вот в каких-то бунтах вот этих пожилых людей говорит о том, что это наиболее активная часть
1: правильно
0: населения.
1: Правильно, ничего не, одно другому не противоречит.
0: Так
1: вовсе
0: нельзя же тогда как бы присоединяться
1: нет,
0: к ним.
1: Нет, ну тогда пойдем дальше и еще сказать, а еще лучше, еще один шаг вперед, это вообще выборов отменить любые. Ну,
0: так, конечно, потому тогда что, надо было не бухать выборы, водку с Клинтоном, а назначить президентское правление побольше, чтобы они физически вымерли.
1: Нет, дело в том, что большинство вообще ничего не решает. Никогда. Это вот, естественно, от большинства ничего не зависит.
3: Еще Морис Дрюон сказал.
1: Если, если большинство вмешивается в дела, то результаты чудовищные повсюду. Совершенно верно. Меньшинство, на самом деле, решает все. Меньшинство всегда двигало историю, и часто даже отдельные личности. А большинство, ну что, как выборы там слепых, там, да, слепым доверить выборы королевы красоты. Что они знают, что они понимают?
3: На ощупь очень даже можно.
0: По температуре тушки. Но я предлагаю отвлечься на музыку. И напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов, композиция.

0: Эдуард, когда играл за рок-н-ролл, вы заметно ожили и даже начали притопывать ногой. Насколько это совместимо с русофобскими такими вот настроениями, теориями, с отрицанием сникерсов?
1: А почему русофобским? Нет, вы оговорились. То есть,
0: я извиняюсь.
1: Ну как, нормально, что я все-таки так свою вторую юность или какую там третью по счету пережил в Нью-Йорке. Это был 75-й год, и как раз зарождалось панк-движение в Америке и в Англии, одновременно в Соединенных Штатах. И у меня вот денег не было, я ходил туда на Бликер-стрит и на пересечении с Бауэри. Там была такая черная дыра, CBGB называлась. Я просто вот слушал первые нью-йоркские панк-группы. Блонди, кто там был, Патти Смит, этот Ричард Хелл тогда был очень такой самый хит такой нью-йоркский. И Пластматикс, и вообще все, сказать, была какая-то целая культура такая, субконтркультура определенная. Видео первые такие панк появились, выходил панк-магазин знаменитый. И я потом со многими поддерживал довольно близкие отношения, так, в общем, даже с Рамонс, вот с этой известной группой, у меня был приятель там оттуда. То есть многих очень неплохо так знал.
0: Ну а как же, переведя население с хот-догов на микояновские сосиски, нужно запретить слушать враждебный танец рок-н-ролл?
1: А почему? Нет, рок, он не без знака минуса или плюса, и он принадлежит всем на самом деле. Вот если обратиться даже к войнам, там, в той же Сербии, в Приднестровье, там, едешь, шофер военный...
0: Так опять это все не Россия.
1: Неважно, на какой стороне. Вот врубает, я был на стороне Приднестровья, он тебе вставил кассету и пошел. И это Клэш, это Томми Ган, там, та-та-та, в 10-й такой совершенно переработки. И с другой стороны, люди слушают то же самое, там какие-нибудь хорваты против сербов воюющие. Да? Рок не имеет знака. Это
0: я
1: глупо,
0: тогда
1: там,
0: ничего не могу понять. Мир, вот смотрите, против... ведь Кадиллак, он тоже не имеет знака. Вы, хотя вы сказали в начале передачи, что всех надо обязательно ездить на «Жигулях». Вот «Жигули» надо раз в месяц обязательно чинить. Это я говорю как владелец.
1: Свою индустрию надо поддерживать.
0: Хорошо.
1: Американцы делают то же самое.
0: Что касается культуры.
1: Японцы делают то же самое. Но есть вещи, мы же не говорим о том, что надо запретить там читать книги западных там авторов или что-то. Пусть, ради бога, мы переводим.
0: То есть вы хотите сказать, что быт, он намного более... вреден, чем
1: современность не принадлежит никому. Рок – это часть современности. Современность не принадлежит ни демократам, ни коммунистам, ни Западу, ни Востоку. Она – завоевание всех. Современность – это все там. Вертолеты, самолеты.
0: Компьютер – это тоже завоевание
1: компьютеры,
0: всех, правильно?
1: Это и наше
0: если
1: завоевание.
0: Если на дурака Россия посадить, то вы ничего не сделаете.
1: Нет, Россия вложила во все это дофига силы, умения там, во все. Вертолеты, в Сикорского, который от нас вышел, там, я не знаю, там, в космос, куда угодно, в том числе и в компьютеры, и даже в самые новейшие, там, это, как она называется, виртуальную действительность, она, то, реальность действительности.
0: Но виртуальная реальность тоже на наших компьютерах невоспроизводима.
1: Это разрабатывалось на наших, кстати, технологии разрабатывалось. Я об этом слышал от людей из нашего военно-промышленного комплекса в 91-м году, о том, что это у нас это существует, они были на подходе. То есть я хочу сказать, что современность никому не принадлежит, и современная музыка – это часть, это глобальное как бы наше, все наше.
2: То есть музыка – это гражданин
1: Вселенной. И Дэвид Боуи наш, и кто угодно.
0: Я думаю, он бы не обрадовался.
1: Как это не обрадовался? Я думаю, что ничего подобного. У нас
0: нет. Вы понимаете, вы сами себе противоречите.
1: Ничего, никакого противоречия.
0: Любой ксерокс, я вот просто недавно видел, там каждый пасек сделан в своей стране.
1: Не, я ни себе не противоречу. Я,
0: зачем запрещать тогда?
1: Мое отношение к России, как у Петра Первого, железное. Вот он поехал в Голландию, взял самые новые технологии, да, по тому времени, построил свои корабли, вооружил свою армию, всех одел там как надо, все. Дисциплину ввел этих стрельцов, прежних казаков. Дал им по мордам, там, кому голову отрубил, кому чего, и сделал современную армию, победил шведов и вот пригласил их за стол.
0: Но тем, пока своего современного нет, зачем за заставлять пользоваться своим наплывом.
1: Вот надо взять все оттуда и сделать Россию абсолютно независимой, современной, великолепной страной, и чтобы все к нам, пусть идут кто угодно, пусть оставляют свою прибыль
2: так,
1: здесь.
2: Вмешаюсь немножко в ваш разговор. Мне кажется, вы, вот оно, что касается рок-музыки, ну, одновременно оба и правы, и неправы. Вот действительно, музыка — это, видимо, единственное, что по-настоящему людей разных там вероисповеданий тем не менее сближает. Вот. Но с другой стороны, вот, согласитесь, да, парадокс, да? То есть, например, никогда не сядут рядом, как говорится, человек, который любит хорошую рок-музыку, даже вот тоже Sex Pistols, да, предположим, и поклонник группы Нана. То есть своего рода все-таки... Да, или Битлз тот же. Понимаете, смысл в том, что как бы музыка, которую человек любит, так или иначе определяет какой-то его внутренний мир. Естественно, внутренний мир поклонника Нана или там прочего такой какой-то непонятной скотобазы, он существенно отличается.
1: Кич. Нана — это кич.
2: Да,
1: это...
2: но у него огромное такой... количество поклонников, на самом деле, как ни странно. Вот даже была, знаете, такая теория у одного моего знакомого, который сказал, что нужно устроить концерт группы Нана в Горбушке, а вечером, когда вот все будут возвращаться, расстрелять их с крупнокалиберных пулеметов. Такая чистка общества. Ну, он, конечно, перегнул немножко, но согласитесь, в этом что-то, может быть, есть.
1: Я не думаю. Я не поклонник группы Нана.
0: Сколько классных девчонок полегло бы, это просто сердце разрывает.
2: Юра, а в старости они станут знатными базетками?
1: Не, ну тут я не буду это доходить до той степени такой, что буду влезать между группой Нана там и всеми остальными. Я просто... Мне вот действительно ближе всего были ранние Sex Pistols, ранние Clash, там это все. Мне лично по темпераменту...
0: Нина Хаген, наверное, да?
1: Нина Хаген, да-да-да. По темпераменту, вот по каким-то... И Дэвид Боуи до того, как он стал там вот таким манерным и прочее-прочее. Но это вопрос в другом, в темпераменте, там, в отношении.
2: А вот ваш темперамент, он у вас достаточно высок все-таки. Вот не было ли, так сказать, вам немножко душно только вот в этой литературной нише, так ее назовем? Может быть, кстати, поэтому, что вам она стала мала, вас вот так и тянет на какие-то такие развлечения, типа защищать или нападать на Белый дом. Вот. Не пытались ли вы как-то реализовывать себя, ну, например, в музыке? Ведь взять гитару, научиться играть, написать какую-то песню. Представьте себе, да, вот Эдуард Лимонов выпустил компакт-диск. Мне кажется, его очень хорошо бы купили. Тут вопрос за материалом уже. А вы, как человек весьма умный, образованный, я думаю, не стали бы там делать что-то
3: нужно. Нанять кого-нибудь.
1: Нет, так как я умный человек, то я как бы воздержусь от этого слишком радикального опыта для меня. Я думаю, что я родился в другое время и пришел в себя тоже в другое время, и были определенные тогда моды, и лучшие силы все-таки шли в литературу, там, в стихи куда-то. Если бы я родился лет на 20 позже, я, безусловно, пошел бы, наверное, в масс-культуру, и именно, наверное, вот туда бы, в рок-н-ролл, скорее всего, я так полагаю. Но сейчас, я думаю, это глупо будет выглядеть, что же, зачем такие радикальные опыты.
0: А в каком возрасте вы почувствовали себя вот сложившейся личностью взрослым?
1: Ну, я уже отсчитываю свой литературный такой стаж с 21 года. Я уже точно знал, что я буду этим только заниматься. И начинал... Вот, то есть писать я начал еще раньше намного, но это не так важно. Важно, что я знал свое признание уже в призвании в 21 год. Что, в общем, достаточно быстро, и я не тратил время, получается. Быстро осознал, что я буду делать.
3: Эдуард, а вы считались таким крупным московским модником? И я помню ваше описание ботинок на платформе. Опять вот от чего начали, к тому и пришли. Вот. И белые и розовые костюмы, которые вы тоже описывали, там с гипюрными какими-то рукавчиками, которые вылезали из-под пиджаков. Вот как у вас сейчас отношение с модой? Вы вообще считаете, что одежда человека характеризует? И вот иногда, кстати, бывают такие странные вещи. Вот человек вроде интеллигентный и интересный, а одет просто как чучело, и непонятно, вот почему он так себе
2: позволяет... А почему ты на меня смотришь?
3: Нет, ну просто я тебе в глазки просто посмотрел, встретились мы взглядом.
1: Не, насчет этих розовых пиджаков и там розовых рубашек, это уже Нью-Йорк был.

0: Потом я вот, когда женился на Щаповой, то она меня заставляла там какие-то там одевать там туфли на платформе. Ей высылали там, я из любви к своей вот этой женщине, я терпел эту моду там какое-то время, но потом, когда мы с ней расстались в Нью-Йорке, я радостно скинул все это и оделся в то, что мне нравилось.
1: А вот как насчет того, что одежда красит человека там или не красит? Вы считаете, что одежда для человека это какая-то принадлежность какой-то определенной тусовки, например?
0: Нормально.
1: Что она выражает?
0: Да, пока
1: суть
0: человек
1: человека?
0: Не нашел своего четкого определения, то в основном от большинства населения все равно, конечно, надо одеть какую-нибудь тишотку тут, да, там, или нет, или долой, там, или, там, я знаю, я не танцую, там, или я убью.
2: Нужно настолько идти навстречу женщине, что даже вот...
1: А как же?
0: Ну, может, не надо было идти, вот теперь же никто не знает, но потом... Ну как, хочешь же женщину, вот и спускаешься на различные ухищрения. То кулаком, то там одеваешь, чего хотят.
1: Эдуард, а можно интимный вопрос задать? Какой ваш самый любимый наркотик?
0: Наркотик? Героин. Тут я вас... Не, ну на самом деле это просто... Вот то, что наших детей учат, то их отучают неправильно. Им говорят, это плохо, там это ты, там это... На самом деле самое страшное, что это хорошо, и в этом
1: и это
0: ужасно.
1: Самое страшное. Ой,
0: это самое класс. Страшное, но, конечно, человек превращается рано или поздно, в общем, в овощ такой. Великолепного в этом ничего нет. Овощ такая, растешься, слезы текут, умиление, там все прекрасно, там дождичек на тебя льется сверху. Вот я бы воспитывал такое антинаркотическое, это самое вот именно этим, таким испугом, что ты превращаешься рано или поздно в овощ.
1: Но вы же сами сказали сейчас ощущение овощи, что дождичек идет. Так наоборот, классно. Это полное счастье до конца жизни.
0: Классно.
1: Ну, пока вернее, ну да, до конца.
0: Классно, но мы же не можем обществу вот предлагать такие вот развлечения. То есть нас обвинят там в пропаганде наркотиков.
2: Только избранным.
0: А мы говорим, вот сейчас 2:30 ночи, мы говорим, что я вот, меня спрашивают, какой наркотик любимый. Я говорю, да, героин, вот. И если тяжело там ширяться противно, кровь там...
1: А можно, вот я как раз хотела спросить, можно, из-за легкости употребления,
0: да,
1: или из-за...
0: Можно кайфа? Там нюхать там и так далее. Но вообще это, конечно, превращает человека в овощи рано или поздно.
3: Ну что же, давайте послушаем композицию одного героя.
1: Овощи.
3: Ну, наверное. Я, честно говоря, не знаю, кто это.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Напоминаю вам, что в гостях у нас Эдуард Лимонов и, собственно, Юрий и Лилия. Ну, а также Лиза, спутница Эдуарда, тоже писательница, тоже, так сказать, иногда что-то она...

0: описывает. Ну, как и все мы иногда тоже вот бывало, что нет-нет, да что-нибудь такое напишешь. Скажите, пожалуйста, Эдуард, ваше отношение, так сказать, к микроживотным. Сразу поясню, что я имею в виду.
1: Блохи, комары там.
0: Нет, я имею в виду другую, так сказать, живность. Это собачки, баллонки, это какие-то карликовые кошечки. Не, то есть все то, что никаких, не существует нет. в природе, но то все то, что, как мне кажется, люди заводят для того, чтобы, так сказать, опекать. А опекать значит и насиловать. Ну, не в половом смысле, а в смысле бытовом. То есть ведь опека, она под собой подразумевает и какой-то элемент насилия. Силе. Вот там чепчик связать этому бедному животному курточку.
2: Накормить насильно.
0: Накормить насильно. Вот как вы считаете, откуда это в людях берется? Вместо того, чтобы как бы завести красивое животное или уж вообще ничего не заводить? Вот заводят какую-то...
2: А красивое, извини, Саш, красивое это что?
0: Жену.
1: Да. Ну вот, да, есть лошади карликовые, вы видели, да?
0: Да.
1: Такие совсем миниатюрные, там где-то полметра там, на метр.
0: С мелкого дога.
1: Потом такие, есть, да, потом есть из таких экзотических животных, есть собака-кошки. Никогда не видели?
0: Нет.
1: Отвратительное зрелище такое без... Действительно, с большими ушами.
0: А, лысые?
1: Точно, да, лысые.
0: Это собака-кошка?
1: С безумными совершенно глазами, как у приемников. Помните, были эти старые приемники такие?
2: Ламповые.
1: Да, зеленый такой глаз, который расширяется.
0: В зависимости от звука, да.
1: Абсолютно. Вот такие вот. Я видел двух экземпляров вот такого животного, жуткого совершенно. Какая-то у него кожа морщинистая такая, бесшерстная.
2: Это называются кошки с Киева. А глаза у них, да? Знаете, почему такие? Потому что они грустные, они понимают, что они не такие, как
1: это
2: все.
1: Это собака-кошки, абсолютно. Это скрещено, да. Это одно с другим. Но мое отношение, ну, что я могу сказать, издевательство, так можно и карликов, людей там выводить, там, 20 сантиметров.
0: Держать,
1: такой,
0: да.
1: Маленький, да, сунул в пакет. И пошел.
0: А ведь вот для собачек левреток, знаете, таких, да, в принципе, достаточно древняя собака, левретка.
1: Да.
0: Вот, а для них специально, вот представьте себе, выводили при дворах карликовых зайцев, чтобы не подавлять вот в них охотничий инстинкт. То есть серьезно, это совершенно четко говорю, вот они охотились за зайцами. И те, и другие были, конечно, ну, как, знаете, как игра в солдатики. Вот люди играют в солдатики, да, то же самое, но только это двигается.
1: Ну, это похоже на наших избирателей. Сейчас их вывели. Это абсолютно точно. Вывели, натаскали там на Зюганова, на это. Вот это сообщение по радио, которое было предварительно о том, что работники, там, сотрудники коммерческих охранники структур будут кого-то за КПРФ там мочить, это просто, извините, описаться, отлить, хочется побежать. Я не очень прям поклонник Зюганова, он меня несколько раз кинул лично, я там выступал против него, но это бред сивой кобылы. И то, что сейчас происходит повсюду за 3 дня до выборов, просто позор, позорище. Надо бы потише как-то там, я не знаю. КПРФ свои есть достоинства, недостатки, но избиратель у нас вот такой карликовый заяц, выведенный как раз специально для левреток, да, чтобы бегали.
0: А скажите, вот...
1: А лебедь какой ужасный. А, кстати, о животных. Ну что, ну куда такое вывели такого генералищу, какого-то позорища?
0: А как вы считаете?
1: В других странах лидеры как лидеры. А у нас наследник престола, бэйби такой, маленький ребеночек, лебедь такой. Мундире, да, угрожающий голос, все время угрожающие вещи, говорит, злобные совершенно такие.
0: А как вы считаете, насколько,
1: знаете,
0: вот
1: он
0: его образ жизни?
1: Если нужно подсушить сапоги, он говорит, то ты же не спрашиваешь у сапожника, какие у него там убеждения. Он говорит...
2: А он уже невнятно говорит, кстати, да. У него такая болезнь невнятности.
1: Каждый человек рождается, чтобы жить. Он говорит, лет до 70. Мерно.
0: Правда?
1: Абсолютно. Это цитаты такие из его... Ну как так можно? Люди, вы что, слепые идиоты? Кто-то 15% голосовавшие за такого человека. Вы что?
0: Кстати, вы знаете, насколько...
1: Это
0: вот
1: самая наша большая проблема будет завтра, вот после выборов.
0: Это, видимо, можно объяснить это все-таки экологией, я считаю, плохой. Вот то, что люди как-то неадекватно себя ведут. Ну а как иначе? Все вроде взрослые, да? Вот, просто у кого-то иммунитет лучше, он лучше сохранился, и как бы, если проголосовал, то за относительно нормального персонажа.
1: Я предпочитаю Коржакова. Я вообще считаю, что Коржакова зря убрали. Он был тихий, нормальный дядька. Всем давал жить. И это самое... Борис Николаевич, если вы сегодня не спите и слушаете, то, пожалуйста, верните нам Коржакова.
0: А скажите...
1: Нет, серьезно, абсолютно. Зачем? Коржаков был, он уважал что-то, он что-то знал. Лебедь ничто не уважает, никого не уважает, говорит глупости. Посадил нас в лужу перед мировым сообществом, вот недавно, например.
0: Так они же должны бояться
1: его. Мормоны там, мразь там, Аум Сенрикё там и мормоны. Сегодня в Лионе сам Билл Клинтон вступился за мормонов. Потому что большая часть населения Америки – это мормоны. А Лебедь он не знал. Этого там в Суворовском училище, или где он был, не учили там, что мормоны – это хорошо. И куда мы дальше будем ехать с Лебедем?
2: Мы
1: я
2: полетим.
1: Вообще не понимаю. Куда?
2: Полетим.
1: По-моему, вот тут совершенно я патриот, националист и таким умру. Но, с другой стороны, по-моему, скоро нам всем придется объединиться, дабы вот Лебедь не пройдет там с криками.
0: Подождите, Эдуард, вы же сказали в самом начале нашего эфира, вот возвращаясь к самому началу, что вот сапоги, вот, дескать, Сталин, вот, пожалуйста, вот, может быть, как бы тоже такой товарищ, как и вот в программе «Куклы», там, типа, упал, в смысле, отжался, или там, да, тяжело плавать.
1: Иосиф Виссарионович был, извините, он там, я не знаю, позвонил там Борису Пастернаку, там, ходил на дни Турбины их, представляете? Не так просто, что называется. Задумывался над судьбой там того-то и того-то, рукописи правил временами, надстроил над Министерством иностранных дел эту башенку, которую постоянно там убирали, архитекторы убрали и забыли построить. Он опять пририсовал, принесли, говорят, вот, построили. Он взял, пририсовал. У него, так сказать, чувство, я серьезно говорю.
2: Не, но дело в том, что после того, как он, извините, ходил на дни Турбиных, кого-нибудь из актеров там, Помреже, например, для того же Булгакова ударчики хватали. Ну, после того, как он...
1: Я предпочитаю, пусть бы Борис Николаевич не на выборы там где-то общался с людьми, а хотя бы интересовался, что там происходит. А тут дают, как при Брежневе, каким-то придуркам абсолютно. Сейчас недавно раздали премии. Кому дали премии? Я никогда об этих писателях не слышал. Никогда не знаю, что это за композиторы. Кому-то там дают государственные премии.
0: А скажите, вот такой интересный...
1: Пусть будет у нас диктатор, но образованный.
0: Интересный вопрос. Вопрос интересный. Ну, насчет вот премии, насчет вот взаимоотношений в писательской среде. То есть как-то вот в последнее время в нашей программе гости все больше люди известны и относящиеся непосредственно к определенной, так сказать, творческой категории. Вот там писатель, художник, да, там, или там, скажем, какой-то известный журналист или врач. И я заметил удивительную закономерность, что, наверное, вот в творческой прослойке населения, пожалуй, кроме только музыкантов, все остальные относятся друг к другу крайне плохо. Что ученые, что вот вы писатели, что художники. Вот мы, например, музыканты, друг другу и помогаем.
1: Я не писатель, кто сказал, что я писатель? Я был писатель, больше нет.
0: Но все равно, даже когда были писателем, вы как-то поддерживали искренние дружеские отношения с кем-то еще?
1: Поддерживал.
0: Ну и как, на чем это основывалось?
1: Ну, там, я не знаю, с Сашей Соколовым поддерживал отношения хорошие. Ну, на личной дружбе, на такой там. Он там подымал штангу.
0: О!
1: А я тоже там что-то, так сказать, очень любил тоже штангу поднять, если есть.
0: А вот скажите, как вам такая идея? Я как бы вообще люблю экспериментировать и с музыкой. То есть музыканты уже эту фишку давно сделали. То есть когда, например, в студию приходит сперва один музыкант, записывает партию своего инструмента, потом приходит совершенно другой музыкант из другого коллектива, записывает партию другого. Так коллективный возрастает точно. Каждый привносит свою туда энергию. А вот если сделать так же вот, сказать, в области литературы, например, один писатель пишет одну главу, другой другую, третий,
2: уже
0: потом по кругам.
2: Уже пробовали письмо же, помнишь?
0: Да писатель, письмо это же не
2: печки,
0: то.
2: Это почтальон Печкин.
1: Ильф Петров. А писателей нет. Какие писатели сейчас вообще?
0: А вот вы, кстати, интересный вопрос. Кого бы вы назвали вот сейчас из современных ныне живущих? Или вот вы сами, какую сейчас вы книжку читаете?
1: Какую я читаю?
0: Да.
1: А я вот перечитываю «Степенвулф» Германа Гессе. Это «Степной волк», это книга.
0: Да.
1: Чё?
0: Ничего нового нету.
1: Да, ничего нового, но мне просто это успокаивает. У меня те же самые проблемы иногда.
3: А Чехов вам нравится? Это интересно. Многие для
1: успокаивания. Я ненавижу Чехова. Ой,
0: как.
1: У меня просто отвращение.
2: А Петрушевскую?
1: Отвращение. Ну, тем более.
3: Перескочили.
1: Петрушевская, она все о каких-то лысых мутантах там
2: пишет. Нет, у нее есть дикие животные сказки.
1: Депрессия нападает. Я не люблю это ерничество, там, пародию, гротеск. Ненавижу. Я люблю нормальные, там, живые книги, там, Джек Лондон.
0: А скажите, скажите...
3: Сильвий Достоевский как-то интересно.
1: Тоже пародия и гротеск. Сплошной.
0: Ваше отношение, я просто сегодня так перед тем, как поехать на радиостанцию, пощелкал диапроектором, ну, это телевизор, я так называю. Вот. И обнаружил, значит, по одной программе какие-то базетки пляшут, по другой какой-то дебил выступает, по третьей какие-то португальцы дебил, там, да, решают свои проблемы, да. А по четвертой идет фильм «Семь дней с русской красавицей». Сразу вызвал блевотное ощущение, такое десятиричное, даже не вторичное Чарли Чаплинство, идиотское совершенно, которое шумное, какие-то натянутые веселье.
1: А это чей фильм?
0: Совковый фильм с участием Маски-шоу, как ни странно. Вот ваше мнение о современном совковом кинематографе, оно же, он же как делится, вот там типа вертушки, да, там это афганская вот эта часть, mm-hmm, базитическая, а потом вот это перестроечный дебильный фильм.
2: А еще есть кино не для всех.
0: Ну, да, это отдельная часть. Вот, ну, вот как вы, вот, если ориентируетесь в этой области, ваше отношение ко всем этим вот направлениям?
1: Не, ну, у меня вкусы старомодные, мне там нравится, я не знаю, там Александр Невский, там «Броненосец Потемкин» и все такое. «Броненосец Потемкин» — великолепный фильм. Где...
2: А тогда Эдуард...
1: Фильм, нравившийся там Гиммлеру, Гитлеру, там, кому, Герингу, там, кому еще. Всем нравится. Я советские фильмы не очень прямо любил. Вот поздние эти 80-х годов, там 70-х, дерьмо полное. А сейчас вообще нечего смотреть. Для меня вот фильмы это что? Это там «Ночной портье», «Последнее танго в Париже», это «100 дней Содома» или «Сало». Вот это вот фильмы. Живые и единственные. А все остальное это такая более или менее... Мне даже Тарковский никогда не нравился.
0: А как вы относитесь вот в этом контексте к гринвейвским всем делам?
1: Ну, такие забавно. Там смерть в этом самом, в английском, там, «Death in the English Garden». Ну, это так смотрится забавно, красивая иллюстрация. Один фильм посмотришь, второй уже как нарочит. Это барокко такое, разнузданное.
0: Ну, как картина.
3: А «Калигула» вам нравится?
1: «Калигула», да.
0: Мне вот «Баба» его нравилась.
1: Ну, это немного топорно. Актер великолепный, конечно. Отличный. Ну, и фильм, в общем-то, можно было бы сделать круче. А то получилось такое софт-порно, такое...
2: Не то, не сё.
1: Идея сама по себе великолепная. Там это жестокость власти, власть и жестокость. Там, можно такой же фильм снять о Чингисхане. Вот наши режиссеры были бы умные, сейчас бы сняли какой-нибудь чудовищный.
2: О Чингисхане два фильма такой снималось, денег не хватило. Не казахи хватило? Снимали, да.
1: Ну, вот, правда.
0: Казахи?
2: Казахи снимали, ну, да.
1: Казахи, наверное, что-нибудь такое священное.
0: Продымили,
1: да, наверное. А вот хорошо было бы снять такой более или менее... нового реализма в стиле жестоком таком.
0: А скажите, пожалуйста, вот какими качествами и какими, скажем, финансовыми возможностями и какими, так сказать, вообще физическими, может быть, качествами должен, на ваш взгляд, обладать человек, который пришел к вам и сказал: «Эдуард, я буду снимать вот фильм по Эдичке». Вот что вообще для этого нужно? По-моему, хороший кино.
1: Я бы сказал, нефиг, не надо ничего снимать, потому что это нанесет ущерб моей политической карьере. Я бы сразу сказал, нифига, права не получишь, фильма не будет.
2: Так а почему политическая карьера? Ну, потому книга...
1: там, не, ну потому что там же история, там как бы там есть несколько гомосексуальных сцен, там все начнется сразу по всем экранам мира пройдет.
0: Да,
1: там,
0: на горбушке сейчас полно кассет со всем этим.
1: Не, ну это другое дело совсем, да. А мне это совершенно ни к чему. Я и так пострадал невинно.
0: То есть вы как бы, вы хотите сказать другими словами, что вы...
3: на пороге отречения от своей книги.
0: Да,
1: я не отречение от своей книги, а просто говорю, что она мне принесла вред, как политику достаточно.
3: А без нее бы не ощутимый... было звезды, может быть, такой величины Эдуарда Лимонова.
1: Может быть, и это тоже верно.
3: Она же привлекла к вам. Это невозможно отрицать.
1: Это тоже верно. Все верно, но тем не менее, вот сейчас она стала как бы грузом таким определенным. Я бы с удовольствием ее запретил бы.
2: Эдуард, а вот возвращаясь к разговору, вот была очень хорошая передача «Абзац», где сначала Сукачев представлял свой... То есть сначала вы представляли свой любимый фильм, это как раз «Ночной партия», а потом Сукачев свой любимый. Это был, ну, да, был фильм «Летят журавли». И, в принципе, вот так вот при сопоставлении душевности такой, я всегда смотрю «Летят журавли» и плачу. Вот действительно, раз 50 смотрела, все время плачу. Вот, так это все душевно. И если все-таки вот вам сказали на выбор, вот выберите все-таки, что вам больше нравится, «Ночной партии» или «Летят журавли», что вы выбрали?
1: Не, ну на «Ночной партии» без проблем даже думать не надо. Тут не в том дело, что я там меньше русский, чем Сукачев, или меньше русский, чем «Летят журавли». Просто разные. Разные, наверное, эти два фильма принадлежат к разным ментальностям и к разным, наверное, даже к совершенно разному чувствованию там мира и все такое. Но я считаю, что вот мое чувствование как-то оно современнее, оно более сегодняшнего дня такого. А «Летят журавли» — это как-то наши папы, мамы там. Отлично тоже, хорошо, такая великолепная сентиментальность, продолжение там Тургенева, Аси, чего угодно, всех великолепных романов. Я это тоже чувствую часто, но вот другое во мне сильнее. Я написал тоже, вот, но я не написал там не «Летят журавли», но у меня есть книга, там у нас была «Великая эпоха», там есть великолепные такие же нормальные, нежные, там, русские какие-то чувства к земле, к народу, ко всему другому. Но одновременно и вот мне близко и другое. И другое мне ближе.
0: Скажите, вот в последнее время уж лично я, если это кому-то, конечно, интересно, здесь присутствующий.
1: Ну, конечно, нам абсолютно интересно.
0: Испытываю дикую скуку при просмотре практически любых видеофильмов. Вот ощущение такое, что видео конкретно ворует биологическое время. Вот ставишь эту кассету, и прям вот ну не в моготу тошно, вот прям... Какой бы он ни был интересный. Вот как у вас с этим обстоят дела?
1: Практически то же самое. Вот я вообще, ну, скажем, о кассетах, это хотя бы можно вырубить так. Но ящик вообще невозможно смотреть. Все время это, наверное, болезнь времени. Мы все переключаем каналы, пытаясь понять, что-то уловить существенное и вытащить оттуда.
0: А там... даже называется как-то болезнь. Так вот Синецкий мне рассказывал, да. Как-то есть болезнь, вот это серьезная, да. Психическая болезнь.
1: Заппинг, это по-английски, по-моему, заппинг называется.
0: Вот да, что-то вот такое.
1: Запперы такие вот.
3: Да-да. Почему вы теперь политик? То есть вы считаете, как писатель, что вы все сказали, что хотели, что вас не услышали, или что смысла нет говорить, или та энергия, то внимание, которое получает писатель, недостаточно для вас? Вот почему вдруг очень яркий, хороший писатель Лимонов умер, и появился политик Лимонов, которого мы просто пока не можем оценивать, потому что это процесс происходящий?
1: Ну, потому что мне так захотелось. Такая у меня...
3: А вы сейчас сказали, например, что писателя вообще Лимонова больше нету?
1: Ну, я...
3: Вот сказали сейчас...
1: Я начну сразу по порядку, так сначала, да? Я никогда не любил это звание, там, писатель. Я, наверное, мог бы сделаться кем угодно, там, в другое время, там, комиссаром, там, еще кем-то, там. Но не было возможности. Вот в России конца 60-х, начала 70-х можно было стать только там поэтом и последовательно там писателем и так далее. Но писатель у нас как бы здесь в СССР, и помните, это было что-то такое, это как бы служащий там государство. Я всегда отрицал этого с самого начала, чем горжусь, печататься не стремился. И у меня были другие цели, это как сказать, скорее, прежде всего, самовыражение там каких-то своих собственных движений души, там эмоции, все через это, через искусство. Но вообще я считаю, что эта профессия старенькая такая, дохленькая, неинтересная и абсолютно не в ранг со временем идущая. Я всегда старался перескочить за эти рамки писателя. И рад, наконец, оказался вот и счастлив, когда мне удалось выпрыгнуть из этого. И думаю, что я занимался этим Ну, это уж люди считают, что я там что-то сделал, написал и достиг, но самого меня это никогда не удовлетворяло. Я доволен, что сейчас политика – это как бы нерв мира, здесь сосредоточено все, и политика – это как такое комплексное искусство, я его рассматриваю. Это не политика, это не Государственная Дума. Например, радикальная политика – это великолепная такая романтическая сага, там, героизм, что угодно.
3: Ну, среди писателей вы были явно ярчайший, да, писатель современной русской прозы.
1: Я тут скромно так заканчиваюсь. А
3: политиков вы только что сами пародировали, то есть вы получаетесь совершенно в другой, как бы, среде.
1: Ну, я молоденький еще политик, ребенок такой.
0: А, кстати, вот здесь такое немножко противоречие. Например, для писателя, если писатель как-то биологически уже в возрасте, он, наоборот, как-то у людей все-таки вызывает доверие. Типа, вот там парень, дескать, много прожил, много повидал. А в политике, наоборот, возраст играет против, так сказать, индивидуума.
1: Да нет правил, на самом деле. Все правила надо, так сказать, топором и молотком разбивать вдребезги. Можешь доказать все, что угодно.
0: А какие вот у вас шансы, как у политика? Вот как вы сами их оцениваете?
1: Ну, я думаю, что шансов много. Просто у нас сейчас еще нет политики, у нас есть тусовка вот этих вот номенклатуры бывшей партийной, а появится действительно политика, я думаю, неизбежно, потому что иначе в стране будет просто капут, если не сказать более круто. Просто невозможно бесконечно этих вынимать откуда-то из шкафа там Зюгановых, там Лебедей, какие-то. Ну что это личные, индивидуальные какие-то там, я не знаю, люди, которые ничто не могут сделать. Политика – это совсем другое. Это борьба идеологий, идей. Я думаю, мое время нормально и спокойно приближается. Я привык к тому, что меня вначале везде не хотят. Там надо какое-то количество лет, чтобы пробить эту стену. Потом захотят.
0: Ну что же, после небольшой паузы мы продолжим общение с Эдуардом Лимоновым, а я предлагаю вам, так сказать, начать формулировать ваши мысли, ваши вопросы к нашему гостю. Звоните по телефону 203-19-22 и, так сказать, полный вперед спрашивайте. Я думаю, что Эдуард вам ответит. Ну а сейчас перерывчик.

0: Я напоминаю, телефон нашей студии 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Эдуарду Лимону, который сегодня гость нашей программы. И я, так сказать, позволю себе поднять первую телефонную трубочку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Саша, Лиля, Юра и, естественно, Эдуард и девочка, которая что-то там пишет. Вот, Эдуард, я хотел бы вам задать такой вопрос. Вот, ну вот, если представить такую, ну, достаточно бредово, что в данной политической ситуации вы, допустим, 3 числа, то есть не Ельцин с Зюгановым, а вы, именно вы, приходите к власти. Как бы вы вели свою политику в отношении Чечни? То есть меня интересует, вы бы силовым путем расправились с ними или все-таки постарались бы как-нибудь договориться?
0: Спасибо.
2: Да, вот вопрос интересный. В 4 часу ночи такой самый серьезный и респектабельный. Ну, все вот грозятся. Явлинский говорит тоже, я там с Ельциным помирюсь, если он прекратит войну в Чечне. На самом деле, что значит прекратит войну в Чечне? Что, уйдет, что ли? Если мы забудем про Чечню и оставим ее, то Чечня не оставит нас. У нас это совершенно точно и определенно. То есть, например, цель Дудаева, это было доказано, значит, создание государства на Северном Кавказе. И туда немедленно, если мы оставим покой Чечню, через год они перевооружатся и войдут на территорию Дагестана наверняка. И, в общем, будет создано северокавказское государство. А потом, более того, весь наверное, Кавказ будет вот объединен. Это, тому есть прецеденты. Во время Великой Отечественной войны была эта партия знаменитая кавказских братьев, известная, куда под началом, кстати, Чечни должны были войти там и Грузия, и кто угодно. И немцы поощряли этот проект в свое время. То есть будет все это сделано. Надо, безусловно, победить в войне в Чечне в начале, потом отдать все это за Кудавгаеву, и пусть они там сами решают дальше свои проблемы. Но прежде всего ничего другого не остается, как победить в войне. А для этого не надо мешать армии воевать, не надо ее постоянно останавливать, не надо подставлять наших солдат. И это непростая задача. Тут нельзя просто вот так вот, типа того же Явлинского, знаете, прекратим войну в Чечне. Да как, мать-перемать, извини, Гриша. Подвинься. Как ты ее прекратишь? Так, надо победить вначале. И давно бы могли это все сделать, если бы множество раз с весны 95-го года не останавливали бы армию.
0: Скажите, вот мне сейчас такая мысль пришла в голову, на мой взгляд, может быть, далекая от этой темы, но как-то напрямую связана. Я вот сейчас почему-то подумал о том, что миру, и в том числе бывшему СНГ и бывшему СССР, неизвестно о существовании ни одной чеченской рок-группы. Вот обратите внимание, да, я, может быть, как-то это ошеломляет, но тем не менее, мне кажется, что как бы культурная жизнь определенного общества, она, в том числе, это и рок-музыка, сильно влияет на настроение этого общества. Вот заметьте, например, в Азербайджане было весьма мало рок-музыкантов, просто я это знаю, потому что вот у меня музыкант как раз из Баку играет на гитаре, он мне все подробно рассказал. То есть процент рок-музыкантов там на все население был гораздо меньше, чем в Москве. Вот как вы считаете, действительно ли благополучие вот этих регионов может определяться наличием там какой-то рок-н-ролльной жизни?
2: Честно говоря, я поставлен в тупик. Я не вот представляю. Тоже. То есть, я, например, не знаю, были ли рок-группы в Приднестровье там или.
0: По-моему, вот тоже
2: Сербии,
0: не было.
2: Вот в Сербии я знаю, что были, да, есть и будут. Но вот я думаю, тут никакой на самом деле зависимости нет, скорее всего. Вряд ли какая-либо.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. 203-19-22 и ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Спасибо вам за вашу программу и за гостя. У меня к Эдуарду такой вопрос. Хочу напомнить, что в начале 95-го года должен был состояться концерт группы Joy Division в клубе BB King. Там была какая-то праздничная вечеринка ваших ребят, и вы там присутствовали, и с вашего одобрения и согласия были избиты эти ребята, африканцы и не африканцы. И вот в связи с этим вопросом, с этим делом, у меня к вам вопрос. Знали ли вы действительно лично Линтона Квази Джонсон и в каких вы с ним отношениях?
0: Спасибо, спасибо. Линтон Квази Джонсон, ну, такой регги-дяденька.
2: Да, я знаю, я познакомился с ним действительно в 80-м году осенью на такой этой самой тусовке, которая называлась Poetry Olympics в Вестминстерском аббатстве. Она происходила, там выступали поэты, приглашенные там изо всех стран мира, и, значит, мы ходили по этим плитам над прахом якобы известных английских поэтов, в том числе и Шекспир там под ногами был, конечно, он захоронен не там, ну, и так далее. И Линдон Квази Джонсон читал такие милые стишки, там «England is a bitch», то есть таким припевом, прихлопом, «England is a bitch», что значит «Англия сука», что, в общем, конечно, несколько со стороны этого великолепного во всех отношениях молодого человека как бы странно было, вот если бы он в России бы тоже такие стишки прочитал, как-то, как-то было бы не по себе. Но что касается вот упомянутого этого вечера с битьем там Joy Division, битье действительно состоялось, но били третьи лица, скорее, а вовсе не там мои ребята. На самом деле кто-то пригласил на... Это был вечер экстремистского как бы искусства, и явно Joy Division там были ни к чему. То есть на какой-нибудь регги фестивале это было бы нормально. Я увидел это все уже, когда все это состоялось. То есть я тут ни в коем случае, если бы я дал в морду, я бы сказал, или мне дали бы, я тоже сказал бы. Тут речь не об этом. Мы сидели, кстати, был паук из «Коррозии металла», там еще было куча людей, масса свидетелей. И мы сидели на первом этаже, пили, вдруг прибежали и сказали, вы знаете, там драка, значит, и прочее, прочее. И вся эта история закончилась прибытием ОМОНа, там, вооруженными такими людьми, автоматами. Да, мне пришлось все это останавливать в качестве довода. Я вывел вот командира ОМОНа на сцену и сказал, вот видите, это довод, надо прекратить все это. И тогда... После этого меня в каких-то там рок-журналах обвиняли, там, в расизме или в чем угодно. Я считаю, что просто есть места, где какие-то люди определенные... Я, например, не пойду на митинг там демократов, где есть там Валерия Новодворская и кто-то еще, и мне там нечего делать. И что Joy Division пришли на такую тусовку, где были там скины, все такие нормальные, серьезные противоположного лагеря люди. Какого хрена идти туда?
0: Дело, видимо, объясняется это тем, что, по идее, вот регги-музыка там.
2: Регги, вообще, африканские ритмы нам осточертели. Мы повсюду, по-моему, в Европе все время это тупорыло, это бесконечно, это музыка, и зачем же? Зачем?
0: Нет, я просто хотел о другом сказать, не о музыке самой.
2: Рейв осточертел всем уже лет 15, он над миром крутится. Я первый раз попал на рейв в 82-м году в Нью-Йорке, меня пригласил мой издатель. И в этом огромном таком ангаре, там на берегу Хадсон, были всякие люди, там кто во фраках, там какие черные в трусах там крутились, такая. Это все хорошо, но все-таки должны быть какие-то разграничения.
0: Просто я хотел сказать, что растафари, на самом деле, тамошние, они, в общем-то, весьма немиролюбивые, на самом деле, люди. Относятся тоже, как ни странно, к экстремистам достаточно часто. То есть в их песенках не так много любви и добра, как вот принято считать. Может быть, поэтому Joy Division как-то вот решил в данном случае уподобиться вот своим истокам. Что, Юрий, скажешь?
4: Я подумал, сколько можно говорить про всякие...
0: Роки, молодежи.
4: Да, роки, экстремизм. Вот интересно просто, как мужчина, может быть, как общественный деятель, как вы считаете, идеальное устройство семейной жизни? Это мормонская семья, это гарем, это моногамный брак. Вот в идеале, если бы, например, социальные институты не давлели над человеком, и там какое-то мнение родителей, соседей, палящие на клетке... то как для человеческой особи оптимальное сожительство с противоположным полом? В каком качестве, в каком количестве?
2: Ну, я думаю, тут даже для одного человека трудно установить какие-то рамки определенные. Может, в какой-то части жизни надо жить с одной женщиной, а в какой-то части, может быть, если сразу и ну, так, в полигамическом общежитии. Я, честно говоря, тут не советчик. Я тут ничего не могу сказать. Я свою личную жизнь не считаю особенно удачной, хотя многим это кажется очень красиво и интересно. Но тут я думаю, что наша мораль бабушек, дедушек и родителей, в общем, в известном смысле права там. Я за такую женщину, которая там... Муж попал в тюрягу, вот, она там взяла вертолет, пролетела над тюрягой. Это была настоящая история была во Франции. Парня взяли, налетчика. Его девушка выучилась водить вертолет, значит, и потом однажды взяла его опять в один из... Она много раз его брала в рент, да, и потом она, значит, пролетела над тюрьмой и устроила ему побег, он свалил. Свалил прекрасно. Через где-то год их или полтора поймали при ограблении банка, но ей дали очень мало, потому что это как-то совсем уж на всю страну прогремело. Такая
0: героический
2: великолепная история. Вот это женщина. Вот с такой женщиной.
4: Вы принесли через жизнь идеалистический такой вот.
2: Я считаю, что да. Вот я считаю, что тут важно и как бы это друг там, я не знаю, самоотверженный там человек такой. То есть у меня до сих пор осталось это романтическое отношение.
0: А скажите, вот у вас ни разу вас не пробивало так, ну, в смысле пробивало, измены такой не было в отношении между людьми, особенно в отношениях между вами и женщиной? Вот затмение, знаете, ведь, в принципе, женщина – это вообще, по идее, ну, как бы не человек. Мужчина, с точки зрения ее, тоже не человек, потому что там совершенно другое устройство, это совершенно другое, по-моему, даже количество там генов и хромосом, вообще все другое.
2: Ну, думали, что так и есть. Ну,
0: да, так вот, например, что вдруг она вас просто элементарно покусает. Это живое существо, которое подвержено всем там экологическим проблемам. Да чему угодно, съест несвежую пищу и вцепится зубами, например, потому что это вот другое существо, ну, как вот собака или хищная птица, неожиданность,
2: это, понимаете? Точно, я вот этого всегда и жду.
0: То есть тоже прибивает, да?
4: Ну вот жутко, они посуду бить, когда начинают, вот уже появляется ужас, что сейчас совершится что-то типа укуса или...
0: Или раздира там.
4: Как только чашка в стенку полетела, я считаю, это вот уже абсолютно...
2: Ну, это еще так, легкая форма там посуду бить...
0: Ну что же, перейдем опять к звонкам наших геройских орлов. 203-19-22 номер телефона, по которому вы можете позвонить и задать ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи. Здравствуйте. Доброй ночи, уважаемые гости, доброй ночи, уважаемый Эдуард.
0: Говорите только погромче, спасибо. Уважаемый.
5: Да. У меня вопрос к Эдуарду. Эдуард, вот понимаете, все-таки обращаясь к прежнему вопросу, вот так, скажем, национальных меньшинств. Вот сербы, это такие же наши братья православные, как и мы с вами, правильно?
2: Правильно, совершенно.
5: И все-таки царь Николай II, невинно убиенный коммунистами, все-таки за них заступался. Ну, а все-таки стоит ли нам сейчас, нашему президенту нынешнему, заступаться за наших братьев-сербов? Вот такой вопрос у меня к вам. И почему, опять-таки, наш нынешний президент не вступает за наших братьев-сербов?
2: Понятно, я сам вот и думаю, чего же он не... Более того, вот сейчас это Гаагская, вся эта сволота такая, вот я даже
5: вот
2: не...
5: очень правильно.
2: Я не побоюсь, да, не побоюсь назвать их так, потому что и ООН превратилась в орудие такого организованного бандитизма такого, и особенно вот это вот и по каким-то правилам якобы международному трибуналу придают героев героев национально-освободительных войн. Вот того же сейчас Радована Караджича и того же Ратка Младича. Я вот обоих знаю лично и безо всякой предвзятости. Не то, что я там на их стороне. Там я... Война была гражданская, кровавая, там война между... Какая угодно, межэтническая, что угодно. Много было допущено там. Там было и крови, и резни. Но Радован Караджич чистый человек, абсолютный. Абсолютно. Вот любой другой просто сын своего народа делал бы то же самое, может быть, менее эффективно. И предавать его сегодня суду и требовать того, чтобы его народ от него отказался, это просто подлейшее из подлых деяний вот таких вот. Но это новые элементы международной политики, которые, конечно, чудовищные проявления. Вот так же, как война против Ирака, 27 государств. Ну, до этого он в свое время выступал в Корее, тоже обрушившись всей своей массой на Северную Корею. Там неважно, кто прав, кто виноват, но когда несколько миллионов жителей погибло, и Южной, и Северной Кореи вслед за этой войной, то все это чудовищно. Я считаю, что эти все вещи очень неприятные проявления вот последние годы.
0: Спасибо вам за звонок. Скажите, пожалуйста, Эдуард, вот у нас в гостях в нашей программе неоднократно был такой человек, как первый в мире грузинский космонавт Туичи Мамукевич Пёр, который...
2: Это утка, я думаю, сразу же.
0: Ну как, он реально существующий человек, но он утверждает вполне обоснованно, и как бы не только он, а сейчас чаще в средствах массовой информации появляется такая информация, что полеты в космос — это чистая фикция, что это способ отнять бабки у налогоплательщиков. Ну вот сами подумайте, как может человек летать в космос. То есть Туичи Мамукевич один раз слетал. Что для этого нужно было? Его побрили совершенно налысо, посадили в предмет, в котором нет совершенно никаких приборов. Вот. И у него было практически 3 шланга. Один для приема пищи и 2 для отвода, соответственно, жидких фекальных масс и твердых фекальных масс. Все. Вот, то есть все вот эти вот огромные космические корабли, все эти люди плавающие, да, это все снимается в огромных, там у нас на Мосфильме, у них там вот в резиденции этой организации НАСА. Вот не могли бы вы как-то высказать свое мнение на тему космоса?
2: На тему... Ну, существует из той же области, существует теория, что американцы якобы никогда не были на Луне.
0: И там, да, да, да,
2: конечно. Там демонстрируются фотографии, где там что-то... Один из космонавтов там отбрасывает тень, а все остальные там что-то вот... Я не помню, в чем там все это именно дело, но кто-то там не отбрасывает того, чего надо, да?
0: Да, да, да.
2: И отсюда, значит, что вроде они не были. Я думаю, что американцы вполне могут такую гадость устроить, а с грузинами дело обстоит почти точно так же, наверное. Но почему? Вот надо было послать Шеварнадзе туда. Он столько наделал.
4: На Луну или куда?
2: Он загубил мир в Анголе в свое время. Там он вообще сделал все, что можно, чтобы Россия распалась вместе с его подельником господином Горбачевым. Вот в космос надо отправлять именно таких. Вот, например, Михаила Сергеевича, там, Эдуарда Амвросича.
0: Ну, у всех туда, у них туда, есть туда. Школьные друзья, вот туда. Как Туичи Мамукевич.
2: И будут там вертеться бесконечно и до потери сознания.
4: Правда. Вот, туда, кстати, по поводу Америки. Вот я от Александра слышал, и у меня была мысль в детстве, что Америки на самом деле нету. Что, в общем-то, это какие-то зловредные... Да, совершенно да. Честно,
2: ну, вот
4: я ходил...
2: Я был, я там 6 лет оттянул, вот, и поэтому я, же... я вам говорю, что есть Америка.
0: Так, может быть, вас чем-то там укололи и пустили в декорации. Может, тут у нас за дверью сейчас Америку состряпают. Вы знаете программу «Дорожный патруль»?
2: Верьте мне все. Смотрите на меня и верьте мне.
0: Эдуард, вы знаете такую программу «Дорожный патруль»? Вот по ТВ-6 она...
2: Да, я смотрю с удовольствием.
0: Так вот, ее же всю снимают. У нас тут в коридоре они арендуют. Вот вы вошли, там перешагивали через актеров забытых. Это все, вот все эти там трупы, это все актеры, часть из них вот сотрудники нашей радиостанции, автомобили, все вот снимается
2: тут,
0: здесь.
2: Тут как раз под ногами какой-то, я думаю, что это ноги, обо что, сейчас, секунду.
4: Ногам тепло, Прохор, ногам
0: это
4: тепло.
0: Это Прохор. Она иногда греет ноги гостей, обвивает их своей тушкой, то есть вы, главное, ее не шевелите, а то покусать
2: я
0: может.
2: Мирный,
0: ну что же, следующий, наверное, телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи. ночи.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вот накануне подсчетов голосов, это 17 июня, на «Эхо Москвы» очень был прямо буквально американский шабаш. Так вот, я задала одному американцу вопрос. Я сказала ему, не кажется ли вам, если бы вы меньше сюда шастали, то мы, может быть, даже бы и за коммунистов не голосовали, потому что вы настолько надоели. Так мне американец ответил, я считаю, что нас слишком мало в Москве шастает для того, чтобы воспрепятствовать Зюганову прийти к власти. Вот я хочу в связи с этим задать вопрос. Как вы относитесь к тому, что Россия буквально американизируется?
0: Спасибо, спасибо. Это, кстати, к вопросу о сникерсах, куриных окорочках, кукла Барби и Бон Джови ансамбль.
2: Не, ну, конечно, к чертовой матери, зачем нам здесь американцы? У нас, то есть посольство, ну и хватит. А у нас тут масса, наверное, каких-то бизнесменов, о которых в самой Америке никто не слышал. Они, конечно, здесь делают деньги. У меня, например, был в Париже в свое время знакомый американец, такой наркоман, алкаш. Это не из анекдота, это правда совершеннейшая. И вот он, я помню, когда началась перестройка, вдруг он куда-то пропал. Я говорю, где же там такой-то и такой-то, не станем называть фамилию. Оказывается, он уже в Питере, и там вот острова какие-то, на которых помещались военные казармы и прочее, они решили превратить в казино, там купили что-то. В общем, кто летит сюда? Летят самые низкопробные, на самом деле, бизнесмены, самые или какие-то фиктивные компании. И это чудовищно, потому что денег здесь никто не оставляет. Вот все эти знаменитые инвестиции, о которых так долго говорится.
0: Так сейчас опять же говорят, что они будут.
2: Вот. Если бы это действительно были бы честные инвестиции, то есть они приносят деньги, помогают нам поднять что-то там.
4: Ну а Хаммер сколько сделал, вспомните.
2: А вот. Хаммер, да, вот именно подсказывают, вывез куда больше. Но, по сути говоря, я, например, не против вливания денег там чего-то, но чтобы это было на прибыльных для нас условиях. А зачем нам люди, которые нас грабят под теми или иными поводами, покупают наши там заводы, какие-то супертехнологии наши за копейки? У нас, на самом деле, может быть, не так много, кроме сырья, там что можно украсть, но технологии у нас есть до сих пор в великолепном военно-промышленном комплексе. И их отдают и продают вот на основе всяких таких вот якобы договоров о сотрудничестве в космосе и тому подобное. Вот сотрудничество это и уводит у нас то, что диких денег стоит. Мы просто олухи, мы ведем себя так, и поэтому что тут жаловаться, если это на падаль слетается вот куча этой саранчи. Мое бы было бы немедленное вот первое действие, если бы вдруг мне дали бы заниматься хотя бы там этой сферой. Я немедленно бы перепроверил всех иностранцев, чем они тут занимаются, и кто они, что они. И наверняка из них я не хочу там на честных людей там набраться, но я думаю, что 80% жуликов, потому что сейчас просто климат такой великолепный для жуликов, иностранцев.
0: А скажите, вот не нужно ли начать, так сказать, немножко с другого? Я вот опять же обратил внимание, что по диапроектору очень часто, уже даже чаще, чем это можно терпеть, мелькают какие-то совершенно неприятного вида люди, американские, загорелые, которые то втюхивают какой-то там American Star, какой-то тренажер за $500, то какую-то сраную, простите за выражение, терку. И это все идет с таким, вот, ну, то есть, как клизма какая-то, от нее никуда не деться. Вот,
7: забыл еще проповедников, извини.
0: Это отдельная история,
7: так, кстати. Они толкают, между прочим, свою идеологию, как терки, то же самое.
2: По проповедникам это лебедь специалист, он у нас там сразу всех.
0: Так нет, может быть, имеет смысл просто запретить, как бы давать эфирное время под рекламу вот конкретно таких совершенно...
2: Вот вы, я понимаю, что все-таки вы как-то немножко с иронией относитесь, вот, например, к деятельности там, моей политической там, или партии подобного рода, но вот мы предлагали это в 93-м году, мы выпустили листовку тогда еще, там, бойкотируйте иностранные товары, запретите рекламу на телевидении иностранных товаров. Сегодня об этом начинают все больше и больше говорить уже такие как бы политики якобы с большой буквы. На самом деле это никакие никакие не политики с большой буквы, это люди, которые, до которых доходит слишком поздно. Если бы слушали вот то, что вовремя, сейчас бы у нас состояние экономики было бы куда лучше. Действительно, надо запретить рекламу иностранных товаров и хотя бы запретить рекламу. Если нельзя запретить деятельность там, компании в ущерб нашему производству, то запретить рекламу. Никто этого до сих пор не сделал. Посмотрите на телевидение. У кого деньги есть?
0: Это практически удар
2: деньги,
0: тоже эстетический.
2: Деньги есть
0: какой-то
2: у иностранцев. Практически очень редко вы увидите по ящику рекламу российских продуктов.
0: И то, если это реклама вот какого-то мясокомбината, я помню, такое страшное вымя, простите, залезает в холодильник. Это я так, чисто свои эмоции сказал. С такой харей, что я это есть не смогу. А ты, Юрий?
4: Не, ну дело в том, что вот...
2: А я вот сразу могу сказать, что покупайте изделия там бусиновского мясокомбината, отличные изделия.
4: Концептуализм.
0: Денег даже не хватает им, чтобы заснять в рекламном ролике нормальную девку-то. Вот в чем беда.
4: Это просто, это скорее всего, какая-нибудь жена директора этого комбината.
2: 15% Москвы, по-моему, снабжают, так что слава тебе, Господи.
4: Нет, ну вы понимаете, что нельзя же быть концептуалистом в таком вопросе, потому что вот те же памперсы намного приятнее использовать, чем стирать пеленки. Я стирал пеленки, знаю, что это такое. Если можно оттуда взять что-то хорошее, нельзя же оголтело запрещать все. Сникерс хуже шоколада Аленка.
2: Мне речь не идет о том, что запрещать все, но на определенные меры на какое-то время протекционизма надо ввести. Нельзя запрещать вещи, которые, например, у нас, скажем, жизненно важны для наших, там, для существования страны, скажем так. Их вообще, их надо импортировать, безусловно. И даже платить за это деньги, там, валюту, все.
0: А вот American Star надо вообще...
2: Но когда Министерство путей сообщения покупает там вагоны в Германии, несмотря на то, что наши вагоны у нас есть, может быть, они чуть-чуть хуже. Но вот тут вот это практически преступление, потому что такие вещи, пусть они будут чуть-чуть хуже, мы обязаны покупать наше. И это огромные заказы.
0: А это знаете, как делается? Деньги. Просто к нему приходит дяденька, говорит, на тебе двухкассетник, видеодвойку и ключи от Мерседеса,
2: да нет,
0: купи
2: там,
0: вагон.
2: Там не отделаешься, там куда большие деньги. Потому что там речь шла об увольнении многих тысяч рабочих. Там приехали, в конце концов, заткнули глотку на Тверской вагоностроительный завод, заткнули и дали рабочим даже не поленились дать в марках, выплатили, заткнули всех на время.
0: Ну что же, сделаем небольшую музыкальную паузу, после этого продолжим общение. Номер телефона в нашей студии 203-19-22. Звоните и задавайте ваши вопросы Эдуарду Лимону. Композиция.

0: И в гостях у нас Эдуард Лимонов. Чуть было не сказал писатель, но, так сказать, как вы сами сказали, что уже вы и не писатель, я так... это...
1: Осёкся.
0: Да, я немножко осёкся.
2: Правильно.
0: И звоните 203-19-22, ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
4: Здравствуйте.
3: Всей компании. Это Ирина.
4: Здравствуйте, Ирина.
3: Хотелось бы, конечно, обратиться к Эдичке.
2: Эдуард Вениаминович.
3: И выразить... Хочу надеяться, что... Ваш пассаж по поводу собственной книги был все-таки кокетством, потому что мало есть на свете книг, которые становятся потрясением для читателя. И нет, не потому, что там напечатаны непечатные слова, как раз наоборот. И я воспринимаю вас именно как автора этой вещи, и на ее фоне могу простить любое политическое трюкачество и все эти игры, ради бога. А хотелось спросить вот о чем. Мы с вами, по-моему, земляки. Как давно вы были на вашей родине?
2: А то есть, что считать родиной? Я, например, родился я в городе Дзержинске,
3: Горьковской
2: области.
3: Именно это я и имею в виду.
2: Ну, я был проездом буквально. Я вот, меня оттуда увезли, по-моему, в возрасте 6 месяцев. А где-то я ездил в Вятку, по-моему, году в 95-м. И вот по дороге вышел на станции, вот и все пребывание. Там у меня дело в том, что там ни родственников, ничего не осталось, потому что родители сразу уехали. Так что вот, говорят, студенты там местного университета, вот говорят, наш город молодой, это правда, он ведь после, где-то, по-моему, в 44-м году только, раньше это была деревня. И вот у нас, говорит, никаких знаменитостей нет, вот разве что Лимонов родился, говорят, в университете. С удивлением. Вот, может быть, в следующий раз, если будут выборы, я поеду и постараюсь представлять, если в этом Дзержинском округе выставиться. Может быть, земляки проголосуют, вы думаете?
3: Ну, вы так вообще преемником должны были. Там же Леонид Ильич Брежнев.
2: А там Брежнев родился?
3: Да.
2: Нет,
3: я
2: вы путаете.
3: Я не знаю, где он родился, но действовал он там очень усиленно.
2: Да, удействовал?
3: Начинал, да.
2: Ну вот, Леонид Ильич был в молодости красивый.
5: Город Лимонск.
3: Вы внутри красивые, это важнее.
2: Но и внешне тоже ничего.
3: И внешне,
2: я так считаю. Спасибо за доброе слово. Даже я все время ожидаю каких-нибудь от людей, так сказать...
3: Нет, есть еще люди на свете, которые воспринимают правильно ваши вещи.
2: Спасибо, я постараюсь быть достойным.
3: Умение так вывернуться наизнанку, такая щемящая искренность, и умение так любить... А это ханжество в людях, в которых понапихано бог знает чего еще похуже. Но если он это скроет и думает, что он прям такой хороший, это просто противно. Так что крепитесь.
2: О,
3: не увлекайтесь,
2: спасибо,
3: этими политическими штучками.
2: Нет, штучки важны.
3: Много, а
2: штучки важны. Ну, кем бы я был, если бы я сидел бы? Надо ударить по памятнику самому себе молотком отбойным.
0: Спасибо вам, Ирина, спасибо. Вот такие славные радиослушательницы звонят нам в такое позднее время.

0: Ни к чему это.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здрасте.
3: Здрасте.
2: Меня вот Саш.
3: А?
2: Я вот понять не могу, вы уже сидите с этим мудозвоном, извините меня.
4: Эй, потише.
2: А ничего, он употребляет ненормативную лексику.
4: А как вам 4 часа утра матом?
2: Вот, и вы сидите с ним с половины первой, я не понимаю, мне, во-первых, жалко девушку Прохора. Очень жалко. Да почему он должна лежать?
4: Да вы сколько приняли там тоже мне?
2: Да ничего не...
4: Чистая, святая там.
1: Нет, понимаете, я объясню.
4: Сколько на грудь приняли? 800?
2: Саш,
1: да.
2: Я очень люблю вас. Знаете, я слушаю...
4: А меня вот не любят. А Сашу любят.
2: Да, я-то вообще.
1: Алло.
2: Да, про тебя даже говорить про тебя.
4: А, конечно, что бы он мне говорил.
2: Я очень люблю.
4: А вот Саши не будет. Вот все, выключим тебя, не будет Саши. Не
1: боится.
2: Я слушаю вас.
4: Саша был и нет. Вышел Саша. Ушел. Гулять пошел.
1: Сейчас пусть девушку все-таки скажет. Да, да.
4: А если она будет... Опять ругаться.
1: Не будет. Вы, пожалуйста, не ругайтесь.
2: Нет, я больше ругаться не
1: буду. Да.
2: А вот, во-первых, мне жалко Прохора. Вы что с ним?
1: Прохор на то она и Прохор. Она же все делает добровольно.
2: А, добровольно, да?
1: Исключительно. Ну как, а как
2: ну,
1: вы
2: да.
1: могли?
2: Может, она тогда расскажет, во что обут и одет товарищ Савенко.
4: Товарищ Савенко.
1: Вы знаете,
2: он, наверное, с фабрики большевичка одевается. А, кстати, его Костя не светится. Он там в Америке, наверное, много куриных окорочков
4: пожрал. Внимательно прослушай. Я знал, что семя упадет в хорошо удобренную почву. Завтра вся Москва будет говорить о том, что Костик окорочков и покупательная способность сразу же упадет. И будут меньше покупательных гадостей.
1: А, в принципе, мне кажется, вот вообще вас часто должны как бы немножко укорять за то, что вот вы были там, а вернулись сюда как бы вот в самый разгар, когда образовался некий такой политический...
4: А они были здесь, и что же они тут делали, вот эти, которые были здесь? Что, полбанку раздавливали или что? На кухне сидели языки это самое? Что они тут делали? Вот укоряют, вот интересно, и что?
1: А как вы думаете, вот у меня такая мысль мелькнула, вот звонила перед вот этой радиослушательницей, звонила Ирина, вот могла бы Ирина подружиться вот с этой радиослушательницей, там, ну, вместе ходить в кино, быть просто хорошим подругой?
4: А я не считаю, что это же вот та, которая матом ругалась, что она прям уж такая хорошая женщина, нормальная. Она просто вот, как это называется, она же знать меня не знает, читает, наверное, «Московский комсомолец», там написано «черт знает что», или смотрит по радио, там показывают, вернее, не по радио, по ящику, извините, по радио все хорошо.
1: По проектору,
4: радио,
1: по проектору.
4: Показывают по ящику, там тут Лимонов сказал, что я сам себя не узнаю, когда я это вижу.
1: То есть все-таки серьезная коррекция.
4: Ну, абсолютный бред на самом деле. Вот мы сейчас хотя бы там сидим, разговорная такая, как это, вербальная передача, да?
1: Понимаете, я что хочу сказать, что, как мне показалось, если вот у Ирины была такая прям искренняя любовь, действительно, это чувствовалось по голосу, то вот у второй радиослушательницы, не побоюсь, может, этого слова,
4: ненависть.
1: Была... Да, вот как бы способность вызывать и те, и другие чувства, она, в общем-то, не может так или иначе быть у человека посредственного. Поэтому я думаю, что оба этих звонка, они должны быть для вас весьма все-таки лестными.
4: Лучше бы деньгами.
1: Деньги — это вещь хорошая. Ну что, следующий, наверное, телефонный звоночек. Рискнем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Уже новый день начался. У меня такой вопрос к Эдуарду. Скажите, пожалуйста, если придет Ельцин, так сказать, к своей победе, какой прогноз его, так сказать, политики?
4: Спать уйдет. Уйдет в лёжку месяцев на 6, по меньшей мере. Лебедь будет везде шустрить, там бегать. Потом лебедя надоест, всем уберут. Лебедя Ельцин уберет, скажет, хватит, побегал тут, это покричал. Патриотов согнал, или куда там кого. И уберут, конечно, тоже и лебедя. А скучно будет.
5: Хорошо,
4: и так
5: что
4: и будем
5: будет в России за 4 года?
4: А вы знаете, вот на эти процессы, тут мы уже серьезно, я так... собравшись, хочу вам сказать, что на эти процессы они в силах повлиять, я думаю, ни Ельцин, ни Зюганов, если бы он пришел к власти. России нужна на самом деле смена класса правящего целиком. А пока вот вся эта одна и та же, собственно говоря, один и тот же общак бывший.
1: А простите, я вот хочу так

0: КПСС общак такой, вот пока они на сцене, на политической, толку никакого не будет, они просто не способны, даже если бы могли бы и хотели. У них нет энергии, у них нет знаний необходимых для того, чтобы управлять сегодня страной. Это люди прошлого, что Ельцин, что Зюганов, что Лебедь. Лебедь вообще какой-то из Салтыкова-Щедрина, персонаж, половина Ламброза, половина Салтыков-Щедрин. И хочется спросить наших граждан, вы чего, совсем ополоумели люди? Что, не нашлось более... человека более нормального, а?
1: Ну, люди ополомели, может быть, не по той причине.
2: От экологии.
0: Не, ну, тут уж никакого извинения, вы извините. Явно человек оппортунист, никаких убеждений, ничего. Пришел, то поорал. У него, знаете, как у фотомодели. Вот все его преимущества – это такой вид красивый и такой голос, так, и вид, и все, и больше ничего. А все остальное можно вложить. Завтра Скоков вложит в него, кто-то еще там, в копилку.
2: Ну, так знаете, и должны же над его имиджем работать.
1: Извините меня, пожалуйста. Но
0: пожалуйста.
1: У меня больше, так сказать, идет разговор о Ельцине, нежели о Лебеде.
0: А как же, вот зачем же Ельцин Лебедя? Зачем же? Это что, его наследник, принц какой-то, маленький мальчик так на ручках покачали, и, пожалуйста, маленький лебедь.
1: То есть, Лебедем мне все понятно.
0: Ну, так Ельцин, не, вот, мне, для меня, например, большая загадка, кроме какой-то выгоды для второго тура выборов, я вижу только сплошной конфуз и скандал с появлением Лебедя. Везде, всем это не нравится. К чего ради вдруг?
1: Да.
0: Вот.
1: Ну, ваш прогноз его политики.
0: Ельцина? Да. Выгонит Лебедя, наконец, выгонит. И, видите, даже уважаемого Коржакова выгнали, Барсукова выгнали, Ерина выгнали. Скольких выгнали? Всех выгнали.
2: Даже дяденьку Грачева попросили
0: вон. Грачева, да, и Грачева
2: вывели за губу.
0: И всех, кто служил верой и правдой. У нас же самодержавие. У нас царь чего хочет, завтра будет коммунистом. Я думаю, что Ельцину надо взять партбилет, вы знаете, чтобы победить Зюганова, Ельцину надо взять партбилет. И завтра наши все проголосуют. Он сказал, я положил его, я его взял сегодня.
2: Ведь ходят слухи, что, кстати, этот партбилет, с позволения сказать, так с тех пор никто и не трогал, он так там и лежит.
0: Ну, так это тогда еще проще. Взял там ручку в ящик письменного стола, вынул и пошел. Я ничему не удивлюсь. У нас настолько беспринципно это все. Вот тут уж я серьезен. И настолько все оппортунистично, что не удивлюсь. Я завтра 2 июля объявит. Ельцин решил взять партбилет обратно.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста, я думаю, своими сатирическими этими заметками я помог.
2: Следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы Эдуарду Лимонову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Да-да-да. Добрый вечер всем, Александр.
2: Здравствуйте. Говорите только погромче, вас плохо слышно. Да-да-да, да, вот так вот.
3: Ага. Эдуард Вениаминович.
0: Да-да.
3: И это звонит вот Земляникин некоторый из Мытищ. Музыкант и так далее. Я о чем речь-то вести хотел. В середине 80-х по русской службе BBC крутили вашу вещь «Подросток Савенко». Вот. Читал Александр Арбат. Вот. И... хочу сказать, что за это все спасибо вам.
0: Ага.
3: Вот, потому что она какая-то, в общем-то, ну, не знаю, несколько за шиворот вытаскивала потихонечку вместе вот с этим Эдди Бэйби. Вот, и помогла как-то вот так вот жить и выжить, и остаться кем-то. Хотя там вот конец не очень, конечно, веселый.
2: Алло, вы знаете, у вас крайне плохо слышно.
0: Не, ну мы нормально услышали. Я просто хочу сказать, что эта книга в свое время имела успех. Вот меня все время чуть ли не называли там автором там, одной книги, такие вещи высказывались. Но, например, на Западе вот эта книга «Подросток Савенко» была более популярна и чем Эдичка, и, в общем, вызвала массу рецензий и прочее, прочее. То есть это действительно такая необычная картина такой нормальной, жестокой и одновременно нормальной рабочей жизни там на окраине большого города Харькова в данном случае. И это было впервые. Ну, вот свежая книга получилась, слава тебе Господу.
3: За это спасибо вам. И почаще бы вам литературы бы
0: занимались. Вот, все мне советуют, а я упрямо лезу не туда.
2: Спасибо вам за звонок, господин Замельникин. А у меня встречный такой вопрос. Вот, судя по всему, как бы в этой книге, к сожалению, я не читал ее. Я честно скажу сразу, что я как бы смог только прочитать вот «Это я, Эдичка», в силу того, что просто, ну, может быть, не встречалось мне где-то на прилавках, как другие книги. Вот. Но, тем не менее, я понял, что там что-то, речь идет о каких-то городских окраинах. А вот, соответственно, у любой городской окраины существует своя культура. То есть у наших городских окраин это, как мне кажется, ну, может быть, Шуфутинский,
4: на-на,
2: да. Вот. А там, в Нью-Йорке, мне кажется, это рэп. Как вот вы относитесь к рэп-музыке со всей ее одновременно чуждой европейцу такой ритмикой и напористостью, с другой стороны, совершенно дикой и очень искренней такой энергией. Там же есть такие монстры, там ICT, потом вот этот Lil Cool G такой дяденька.
0: Ну, это, прежде всего, раздражает, конечно, такая... Это все лживо. Это, знаете, как там миллиардер Боб Марли в свое время, это относится к другой музыке, естественно, к регге, но миллиардер Боб Марли распевал там «Revolution, Revolution». Вообще это такая на сцене. И рейв тоже такой протест городской молодежи, там черной, лишенной там жизни. Прекрасно, на самом деле, делаются на этом большие деньги. Во всяком случае, первые, кто пришел в рейв, они сделали много денег. И это раздражает страшно. Костюмированные такие зловещего вида черные там танцуют, делают всякие бедрами движения, а мы там крутые, зеленые, какие угодно. Это дико раздражает. И вообще то, что рейвом этим кормят. И я вот прошел, как бы, я его захватил в 82-м рождении его в Нью-Йорке, да, я уже жил в Париже, но потом туда ездил. Потом я видел, как он пришел во Францию, да, позднее намного. И теперь я живу в России, и опять я вижу этот рейв, который с таким запозданием, там, через 14 лет пришел сюда, и здесь тоже какие-то есть... подламывающиеся под это все какие-то группы, люди вокруг этого. Довольно глуповато это выглядит.
2: Но, с другой стороны, на самом деле, по-моему, это очень удачный способ донести какую-то...
0: Ну, это скороговорка надоедает. Да. Вот этот речитатив достаточно однообразный. Это даже, в общем, не движение такое в музыке, а какая-то уже эксплуатация определенной ритмики даже. Это монотонно. А вот о содержании я уже сказал, я считаю, что это такая, подламываются такие уже немножко ожиревшие черные, подламываются под больших бунтарей.
2: Да, они за золото любят очень, у них там,
0: ну,
2: такие.
0: Ну, они всегда правда, цирк, правда. У черных всегда цирк, там много ярких этих фиговин на них. Я вот достаточно хорошо знаю, потому что я жил с черными в одном отеле, 8 месяцев я прожил, я был там единственный белый.
2: Я так жизнь, это было, наверное, жизнь ужасно.
0: Изучил. Не, это интересно было. Никто там не ложился спать раньше там 8 утра, там все такое, была жизнь на всю катушку. Ну, интересно, это было 77-й год.
2: Хорошо, ну, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
2: Говорите только громче, алло.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
5: Хорошо меня?
2: Да.
5: Вот я хочу спросить Эдуарда Вениамина, я правильно называю?
2: Да,
0: правильно.
5: Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, я пошел с работы, вас услышал, мне вот интересно узнать, как совмещаются такие вот понятия, скажем, прописка, закон о частной собственности, закон частности на землю и демократия, то есть это право человека жить в стране, передвигаться, работать, получать зарплату, ну и все льготы, там учеба и так далее, получить пенсию, получить, значит, бесплатную, так скажем, или государственную там, помощь медицинскую и так далее. Вот как эти понятия совместимы? Ведь прописка, это же ведь не только, скажем, права, но ведь это же, скажем, власть на землю. Вот как можно развивать частный сектор, говорить о демократии, говорить о хозрасчетных каких-то там или рыночных отношениях, когда везде вот эта прописка просто давит. Куда ни приедешь, везде налоги, везде тебе заставляют доказывать, что ты русский или не русский. Вот как вы сможете объяснить вот эту ситуацию?
2: Спасибо, спасибо.
0: Ну, мне так, у меня у самого даже прописки нет, так что я как бы в этом смысле... такой вот бомж, живущий без... У Есенина, по-моему, только единственное было, у кого вот такая же история, когда у него была какая-то временная однажды в Москве прописка. У меня тоже вот перед, так сказать, тем, как я выбыл на Запад, то у меня было, была временная прописка. Я был прописан у тогдашней жены, у ее мамы в квартире. А когда я вернулся, то мне уже нечего было здесь, естественно, возвращать, когда мне вернули гражданство. И мои родители оказались в Харькове, то есть в другом государстве. Короче, вот, у меня нет прописки. Так вот я и живу без.
2: Вроде что-то я... говорили, что скоро отменят.
0: Я вас понимаю. Может... Не, она отменена как таковая. Можно, можно судиться, если и даже можно судиться сказать, в случае регистрации. И, конечно, можно выиграть и такие случаи. То есть сплошь и рядом выигрывают, потому что на самом деле она как бы отменена действительно. Но де-факто она существует фактически повсюду. В больших городах и вообще практически на всей территории России. Это объясняет теперь другими причинами, но это есть. Ну, какая тут демократия? Ну, демократии, вы знаете, нет и в странах демократии, вот грубо говоря. Там тоже единственное, что если у тебя есть гражданство, то ты живешь, но как-то фиксироваться тоже надо. Там, ты должен пойти в полицию, там тебя поставят, так сказать, печать, если у тебя есть договор там, на квартиру или что-то. В общем, по сравнению с XIX веком, когда, кажется, даже паспортов еще не очень-то было, то человечество деградировало. Оно от демократии на самом деле отказалось и продолжает неуклонно отказываться ежедневно, повсюду. На Западе еще больше, чем здесь, кстати.
2: В этом болезнь шаги, бухгалтерии.
0: Шаги
2: немножко.
0: Сделаны. Не, ну это не только поэтому. Потом, вот, скажем, ужесточился. Каждый раз по разным причинам. Там, вот, после 60-х годов, когда была волна терроризма, особенно арабского, там сразу ужесточили там, все эти правила въезда в разные страны. Ну, причины не важны. Важно, что все идет во всем мире к ужесточению всех этих режимов, переездов границ. И мы тут не исключение, Россия. А что касается частной собственности, ну, вы знаете, у нас пока такая карикатура на... прежний режим был куда упорядоченнее. Вот даже если поговорить с судьями, то они говорят, да, вот сейчас больше самостоятельности, но тогда, во всяком случае, было больше порядка, все знали, как судить, там, что делать, и правосудие, на самом деле, торжествовало больше, чем сейчас. Сейчас деградация демократии, вот если говорить честно о демократии, то с ней все хуже и хуже.
2: Я предлагаю принять последний, видимо, на сегодня телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Да, еще раз доброй ночи, Саша, доброй ночи, уважаемый Эдик. Ну, я вам звоню сегодня во второй раз.
0: Эдик, это мило.
4: Да. У меня вопрос к Саше. Сашенька, скажите, пожалуйста, когда намечается ваша ближайшая акция?
2: Спасибо за вопрос.
4: Клубе, как не бей копыта.
2: Спасибо за вопрос.
4: Хотелось бы сводить туда свою любимую племянницу.
2: Понял, спасибо за вопрос, но я на него отвечу вам несколько позже. Вот, увы, у нас подошло время новостей. Я даже как и не знаю. Видимо, наверное, мы уже попрощаемся.
6: Последнее слово, может быть, наш да, гость
0: хочет сказать. Последнее слово это подсудимому дают. Меня еще только собирается судить это, и поэтому еще не объявили, что уголовное дело открыто, но вот скоро откроет прокуратура московская по поводу статей. Помните, у меня была эта история с судебной палатой, меня по доносу некоего Симончука, по-моему, такого из Союза журналистов против меня возбудило дело по статье за за там антихорватские, античеченские статьи и прочее, прочее. Так что вот сейчас якобы решили открыть, возбудить уголовное дело. Так что подождем. Последнее слово подсудимого.
2: Ну, тогда, может быть, стоит сказать какую-то фразу, в которой вы хотели бы донести до, так сказать, нашего населения какую-то, ну, может быть, мысль, вот, которая жжет вам сейчас изнутри черепную коробку. Это же бывает так.
0: Да, население, уважайте разум населения. Прислушивайтесь, умный ли человек. Бойтесь большого кулака, бойтесь этих фигур. Вон, выбрали Ельцина за большую фигуру, как машинистка из этого самого, из Нижнего Новгорода писала, почему. Потому что он статный, там, рядом с Бушем он там стоит, хорошо смотрится. Получили Буша по рогам, вот сидите 4 или сколько там лет. Вот, и сейчас лебедя выберите, и потом буду из грязи, из этой, мы вас будем вытаскивать, опять говорить вам. Поэтому думайте много раз. Умный человек нужен. Не Зюганов, не там никакой. Это самый умный. Правда, выбора нет на самом деле. Вот, 3 июля. Бог вам судья и Бог вам помощь.
2: Спасибо Эдуарду Лимонову за то, что он нашел время и посетил нашу программу. Спасибо также Лиле Вьюгиной за то, что как бы она и привела сюда Эдуарда. И спасибо Юрию за участие в сегодняшней программе. Спасибо Лизе, молодой писательнице, творческих ей успехов. И спасибо всем, кто нас слушал. До следующих встреч. До свидания.
7: Монмаранси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас Толик Погодаев, лидер группы «Бундзёрин». Вот запись этой группы мы только что прослушали с кассеты, только что вышедшей. И сегодня для вас акустический концерт после такой трудной, я бы сказал, недели. И для меня она трудная. И, судя по синякам под твоими глазами, Толик, она у тебя тоже была нелегкая.
1: Да, вчера вот ЦСКА погуляли в нашем клубе, и синяки до сих пор не проходят.
0: Вот, но я думаю, что это явление временное, и как бы котлы организма, ну это мы так медики называем почки, они перекачают.
1: Надеюсь.
0: Вот, я как бы предлагаю опять восстановить такую традицию флотовых, понимаешь, концертов только на всю Москву. Сейчас каждому из вас, уважаемый, у кого включен приемник, с гитаркой войдет Толик Погодаев и споет свои песни под эту гитарку. Вот, представь себе, что там, хотя вот я этого очень не люблю, но свечи, знаешь, зажигают люди, сидят за столом и поют о костре, о мудрости, вот такие дела. То есть, нет, но это мы не будем представить. Давай просто представь себе то, что бы ты хотел, вот какую бы ты хотел аудиторию перед собой видеть, и вот как будто она тут есть, потому что то, что как бы здесь вот визуально люди не представлены, наверняка многие тебя будут слушать. Вот давай для них исполни композиции. Как я красиво говорю. Простыл я в этом бассейне.
1: Но я расскажу попозже, рассказать, по какому поводу это вообще собрание-то.
0: Ну, давай сперва несколько песенок, а потом...
1: Сначала попоем.
0: Да.
1: Вот, Саш, ну, могу разойтись, там потом трудно будет остановить.
0: Ну, у нас на это есть Прохор, она, в общем-то, вырвет у тебя гитару и сделает с ней тоже, что вот видишь, там
1: вот лежат щепочки вот эти. Все мудро устроено, замечательно.
0: Продумано.
1: Начну я сегодня с песни, которая называется «Мама».

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: И я напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Погодаев. Как тебя по батюшке?
3: Васильевич.
2: Васильевич. Скажи ему, Филиппыч, скажи мне, Васильевич, так ради чего же мы собрались здесь? Не просто же так вот песни послушать. Хотя я считаю, что дабы послушать песни, повод особо не нужен, но повод сегодня есть. Значит, как бы вдвойне мы сегодня главные. Что будет происходить? Расскажи об этом в ближайшее время.
3: Саш, мне очень приятно быть у тебя здесь в студии, и вдвойне приятно пригласить всех желающих поздравить группу и вообще послушать на презентацию альбома.
2: Вот этого самого, да. Который на кассетке.
3: Это альбом записан в 94-м году. Угу. Ну вот вышел он сейчас на элите.
2: Ну это на самом деле всегда так. Все происходит очень вовремя. Вот я не могу не сказать пару хороших слов про себя. Вот у меня, например, буквально недавно вышли альбомы, которые были записаны 10 лет назад. То есть все всему свое время, Васильич.
3: А у тебя нет такого ощущения, что вообще все возвращается на круги своя?
2: Ты знаешь, хочу сказать честно, что, на мой взгляд, вообще формируется какой-то новый, ну, не андеграунд, а новый индепендент. То есть вот, судя по официальной там музыкальной прессе и по многочисленным там роликам, видео, да, вот, которые гоняются сейчас, существует в нашей стране всего 10-15 групп и исполнителей, более-менее молодежных. Вот, остального ничего нет. И поэтому, вот, как бы, мне кажется, что сейчас ты прав, вот именно происходит не то, что возвращение, а такой новый виток своего рода. Ну, посмотрим, собственно, во что это выльется. Еще должны появиться еще, на самом деле, новые самоздатовские какие-то журналы в ближайшее время. Мне так кажется. Вот несмотря на полную коммерциализированность всего этого печатного дела. Вот. Ну, давай все-таки скажи поподробнее, где будет происходить эта презентация.
3: Так вот, да. Презентация этого альбома будет происходить в клубе «Не бей копытом» 30 июня. Начнется это все в 19:00. Будут наши друзья, которые собрали, будут играть и поздравлять тоже группу. И сами с удовольствием поиграют для пришедших. А пришедших, вот я не знаю, опять же ситуация, видишь, какая.
2: Да.
3: Много концертов, много, ну вообще, даже, но я думаю, что ты-то придешь.
2: Ну, если вот мне не нужно будет класть плитку, просто сейчас меня просили вот в Бутово, там новый бассейн маленький в детском садике, меня просили плитку там выложить. Ну, понимаешь, все же для детей. Вот, если как бы я управлюсь быстро, то обязательно подъеду.
3: А ты так это перенеси немножко, скажи, что...
2: А как же будут приниматься роды, Толик?
3: А мы сделаем бесплатный концерт для детей, для рожениц, чтобы ускорить.
2: Ну, тогда
3: или
2: я,
3: замедлить
2: тогда,
3: процесс.
2: Тогда
3: мы поможем, Саша.
2: Тогда я приду. Вот, а скажи, пожалуйста, вот ты заготовил какой-то вопрос, я знаю, нашим уважаемым радиослушателям. Они могут позвонить по телефону 203-19-22 и ответить на него. И вот...
3: А вопрос очень простой. Я думаю, в конце вот нашей беседы или программы, там, не знаю, как это все это назвать, или концерта, мы поставим песню, и пусть слушатели отгадают название этой песни.
2: Чего то хочешь? Есть как называется песня?
3: Да, мы не скажем.
2: Хорошо. То есть тот, кто...
3: И первые 7 человек, которые дозвонятся...
2: Даже 7?
3: Вот у меня тут вот 7 флайерсов.
2: Понял.
3: Выделено клубом, «Не бей копытом», специально для таких счастливчиков.
2: То есть, как бы вы пообщаетесь с Анатолием Погодаевым, и он...
3: Бесплатно,
2: да,
3: попадете на презентацию.
2: Бесплатно попадете на презентацию.
3: Но мало, больше, тут даже не мало, а больше.
2: Хотя, а
3: больше
2: как же, того. Они же будут в прямом эфире.
3: А мы сделаем как? Наверное, просто составим список. Вот он дозвонился и сказал свою фамилию.
2: Ну вот он скажет ответ,
3: да.
2: А остальные будут звонить и повторять. Так что я думаю, наверное, с 7 человеками...
3: Ограничимся,
2: наверное, 2 на 2 лица. Это будет разумней. Ну, скажем, один позвонит, тот, кто угадает, тот пройдет вдвоем.
3: Верно, да.
2: По-моему, это разумней. Вот. Хотя можно сделать прием звонков не в прямом эфире.
3: Ну вот мы сейчас подумаем, как это лучше сделать. А я хотел добавить, что кроме нас еще будет... вот про тех друзей, которые нас будут поздравлять. Это группа будет «Реставрация», «Авантюра», «Оркестровая яма», город Хабаровск. «Нормальный ход», Коломна, Най Борзов, Ну вот, возможно, еще кто-то будет из тех, то, что то там как бы список немножко пополняется. Здесь
2: практически
3: вот
2: фестиваль такой будет.
3: Ну, вот, ну, дружеская вечеринка, я назвал.
2: Понял. Ну что же, давай-то следующую композицию.
3: Слушай, у меня что-то интересная мысль пришла в голову. Вот, вот я посмотрел оркестровый «Яма Хабаровск». Мы, значит, из Владивостока. И вообще такое впечатление, что скоро не надо будет ездить там за 10 тысяч километров куда-то слушать дальневосточную музыку. Достаточно будет прийти в клуб. Вернее, уже сейчас достаточно прийти в клуб «Не бей копытом». Сэкономишь столько денег.
2: Кстати, я, знаешь, хочу сказать, такое, у меня тоже мысль пришла интересная. Вот там Бунзёрин, группа из Владивостока, действительно, там есть группа, там вот из Хабаровска ты перечислил. А вот московские группы, в основном, особенно группы вот нового поколения, они играют так называемую клубную музыку. Кстати, я хочу сказать, что после того, как мы простимся с Анатолием Погодаевым, я буду крутить вам диски. То есть я буду крутить вам записи самых разных отечественных исполнителей. Вы услышите там и старые вам известные вещи, и кое-что новое. Так вот, практически все это новое, оно похоже, как, извиняюсь, письки новорожденных. Это клубная такая какая-то музыка. И мне кажется, что именно вот люди из таких вот регионов, как твой, они как-то превзносят что-то более, на самом деле, свежее, нежели вот вот это какое-то болото странное. Почему оно образовалось, мне сложно понять. Может, дашь какие-то рекомендации московским коллегам?
3: Да я вот, собственно, сам думаю, как бы...
2: Ну, давай ты опей.
3: Как бы песни попей. Рекомендации, да это трудно дать. Каждый свой путь ищет. Вот это я аккорд такой взял. А песня, которую я хочу сейчас вспомнить, называется просто «Посвящение России».

0: и опоссум частенько делали.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Погодаев, и пришел он сюда, потому что 30 числа в клубе «Не бей копытом» состоится презентация и, соответственно, концерт группы вот «Бунт зерен», презентация новой кассеты, которая называется «Воздушный змей». И мы тут посовещались, пока Толик пел с ним, и решили, что, собственно, первые, наверное, все-таки два человека, вернее, тот товарищ, который первый дозвонится и угадает название композиции. А композицию, я так понял, ты сейчас будешь петь, да, это?
2: Можно сейчас петь, да.
1: Ну вот я думаю, да, что уже сейчас.
2: А что, что оттягивает?
1: Да, сейчас прозвучит песня. Песня в исполнении Толика Погодаева. Тот из вас, кто угадает ее название, получит, так сказать, право бесплатно пройти в этот клуб «Не бей копытом» 30 числа. Причем не один...

0: Ну что же, уважаемый, тот из вас, кто дозвонится и назовет название этой композиции, вот я уже догадался.
1: Может, подсказку, Саша?
0: Да ну прекрати. Ну зачем? Зачем? Давай попробуем. Никаких подсказок. Подсказка будет в том случае, если первые двое не угадают. Вдруг они сразу угадают. Ну давай попробуем, как ты смотришь на это. 203-19-22. Мы ждем от вас версии названий только что прозвучавшей песни. Тот, кто угадает, тот, как я уже говорил, будет иметь возможность попасть 30 июня в клуб «Не бей копытом». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Дмитрий Невнимательный.
0: Здравствуйте.
2: Ну, я думаю, что вообще раньше эта композиция называлась «Ветер», насколько я помню.
0: Ага.
2: А сейчас, я думаю, так же или...
1: Ну, все верно.
0: А что?
1: Да, так и называется.
0: То есть человек угадал сразу. Ну вот, собственно говоря, переговорил Анатолий с Дмитрием, договорились там насчет там рыбешки взять, курушки беленькой, и встретиться 30-го на презентации, так сказать, новой пластинки, вышедшей на, так сказать, кассете, понимаете ли, как я путанно говорю, группы «Бундзёрин». Ну и пока у нас еще время терпится, я предлагаю продолжить акустический твой концерт в прямом эфире, прямо здесь. Я бы и сам спел, но поскольку у меня голос осипший, я просто перед тобой вот встану на стул, когда ты будешь играть, и спляшу, чтобы тебе было веселее, хорошо? Таким образом, это будет поддержка. А вы, уважаемые радиослушатели, представляете себе, как это будет выглядеть. Потому что в движении я очень красивый.
1: Вот я специально танцевальную такую песню
0: сыграю. Конечно, диско.
1: Нет, регги.
0: Еще лучше.
1: Но она будет звучать не как регги, потому что я играю сейчас без басиста и без барабанщика.
0: Но я в мозгу дорисую рисунок.
1: Окей.
0: В своем воспаленном мозгу.
1: Договорились. А песня называется «Мальчонка молодой».

0: А сам-то любишь или нет? Радость и свет.
1: Ну вот, сразу тебе покажу, тут пока ты пел, я вот танцевал, правда, в середине упал, ну, потому что равновесие плохо держу после того случая. Ну, тут вот сейчас покажу тебе фотографию, Прохор сделал на кодек моментально, вернее, на полироид, вот видишь, вот меня танцующего, вот посмотри повнимательнее, поближе. Вот.
2: Саш, какой загар,
1: да, ну,
2: в таких
1: вот,
2: лампах такой
1: ты
2: загар.
1: Ты когда думал, там же какая радиоактивность, да. Я работаю. Вот, ну что же, Толик, смотри, в принципе... Мы сказали про концерт, мы сказали про то, про сё, про пятое и десятое. Вот. И вопрос, который Генриетта Шерсть обязывает нас задавать каждому гостю отныне. Вот он даже тут начерчен сзади тебя на плакате. Не забудь задать вопрос. И вопрос, вопрос, конечно же, о творческих планах. Все понятно. Можешь не отвечать. Ну, тогда это уже хороший ответ. Тогда слушаем следующую песню.
2: Чего-то...
1: Ну, это просто наша Прохора, наверное, она сюда заходит, и как бы ты относись спокойнее, не пугайся так больше. То есть это она, это вот то, что она тебя так схватила, это не агрессивный жест, это не жест агрессии, наоборот, так сказать, миролюбивый. Просто вот место такое она сегодня что-то выбрала.
2: Хорошо по-легкому отделался.
1: Да. Ну, мы ее вывели уже вот в угол там. Ну что же, следующая песня.
2: А следующая песня будет, наверное, баллада. Ну, длинную песню спеть или короткую? Саша, вот как лучше?
1: Ну, давай длинную, но тогда она будет последняя.
2: Если длинная, да?
1: Да. Но, с другой стороны, баллада — это же хорошая песня.
2: Но баллады, они же длинные такие.
1: Да.
2: По 9 часов пели раньше, говорят.
1: О. Я помню, мы по 8 у станка стояли.
2: Ладно. Я не буду длинную тогда песню петь. Хотел балладу про разбойника Степана. Но вы ее еще слышите на концерте. Так что другую спою песню.

0: шумная песня. Ну что же, Анатолий Васильевич, остается 4 минуты времени, 4 минуты до того, как, так сказать, твои слушатели разойдутся. Ну, мы же как бы, типа, флутовый концерт, понимаешь? Вот. Я предлагаю тебе исполнить ту композицию, которую, так сказать, на твой взгляд, ты бы вот посвятил бы...
1: уходящим.
0: О, правильно, да, хорошо. Спасибо, что выручил. А то у меня нить рвется после того случая.
1: Есть у меня песня такая, «Сам себе истома» называется.
0: О.
1: Вот я, наверное...

0: Чекай.
1: Ну что же, спасибо тебе, славный геройский орел Цолик. Я желаю тебе удачи 30 числа. Напоминаю, что 30 июня в клубе «Не бей копытом» в 19.00 презентация новой кассеты группы «Бундзёрин», которая называется «Воздушный змей». И в гостях у нас сегодня был командир этого коллектива Анатолий Васильевич Погодаев.
0: Спасибо, спасибо, Саш, вам. Спасибо тебе и всем радиослушателям.
1: Ну а сейчас, после маленькой заставочки, новости.
2: Монмаранси.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами.

0: 183 человек, не считая женщин, детей и вот этих самых животных. Они, в общем-то, сидят в представительстве Туниса и слушают нашу программу вместе с вами. Поэтому сегодня помогать этим замечательным людям воспринимать нашу программу будет штатный переводчик представительства Туниса в Москве, госпожа Сусьете Нувень Фермон Диду. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Bonjour.
0: Ну и речь у нас пойдет сегодня о межзубной струе. Вот. И также о межзубной струйности. Вот дело в том, что эти понятия многие сплетают в одно единое целое, дескать, в хвост, в косичку. Хотя, по идее, это относительно косички, это расперды косичные. То есть тут никак нельзя эти понятия сливать воедино. Это, как скажем, Волга и Амур. Вот слить Волгу и Амур, что у нас получится?
2: Амурская Волга.
0: Совершенно верно. Это понятие не может просто существовать.
2: Но они просто не могут слиться из-за разности молекул. Их молекулы не могут соединиться, хоть это и вода, но так же, как вот мы, Саша, не можем соединиться в одно целое. То есть не может получиться тройной сиамский близнец.
0: Никак, никак.
2: Вот так и молекулы разных вод не могут преобразоваться в одну реку и направить свои тельца к водам морским. И даже в морях существует течение.
0: Безусловно.
2: Вот,
0: безусловно.
2: Эти течения образуются тоннелями, созданными реками. Как бы в морях есть русло.
0: Безусловно. Гольфстрим, например.
2: Да.
0: Вот. А вот скажите, как вы думаете, вот Амур и Волга, они не могут слиться по вот этим молекулярной, скажем так, несовместимость. Она обоснована наличием каких-то микроорганизмов, живущих там и там. И, соответственно, может быть, исходя отсюда, вот флоры из фауны. Поскольку, например, пыльца вот там гигантских архитамандусов, обитающих по реке, в общем-то, Амур, по берегам реки Амур, слетая в реку Амур, может быть, несовместима с вот гладиолусами, волосами, растущими на Волге. Или, может быть, тут идет речь о фекалийных массах населения, которые обитают на той и другой реке. То есть, каким образом нам слить это? Слить? Это же нужно слить, чтобы образовалась огромная и большая вот эта коса. Потому что, в общем-то, без косы получается все-таки расперды, а наша цель избежать расперды. Вот. То есть, межзубная струя должна, в общем-то, быть весьма-весьма направленной и гуманной. Это и есть вечная доброта.
2: А на самом деле все очень просто. Дело в том, что эта тема выходит за рамки одной передачи и воплощает в себе некую тему сериал, о которой надо будет говорить сегодняшнюю всю ночь. Кто не хочет говорить насчет рек, может выключать сразу приемники. Вот. И она плавно перейдет в следующие передачи. Вот. Дело в том, что передача уже отписана и будет длиться 48 часов.
0: Да,
2: вот. Желающие могут, опять же, будут купить на видеокассетах эту передачу. Вот. А тема Волги, Амура, это, значит, очень все просто. Можно их соединить.
0: Безусловно. Это может быть и необходимо.
2: Дело в том, что все это уже проводилось в наших лабораториях. Брали пробирки с речной водой Амура и брали пробирки с речной водой Волги, матушки реки. Вот, знаете, почему у нас такое название идет? Волга, матушка
0: вот это
2: река.
0: Это было бы интересно, интересно узнать.
2: Волга, да? Вот сразу, ну, для особо тех, кто с бронепоезда, с подводных лодок люди, вот для них сразу объясняю, что Волга это в русском языке существительное женского рода.
0: Что я вас перебиваю. Почему вы так сейчас странно делаете вот глазом в потолок вот туда? А впрочем, ничего, извините, продолжайте.
2: Вот. А Амур, он в русском языке значится под мужской род. Вот. То есть мужской и женский род. Если убрать слово род, то получится мужской и женский. То есть у реки Волга есть женское начало. То есть не у самой реки, а именно молекулярного состава воды есть женское начало. У молекулярного состава воды Амура есть мужское начало. И при совместном сливании этих двух рек мы получаем в некотором роде природный половой акт.
0: Ага, то есть, а скажите, в таком случае можно ли считать вот это достаточно объемное понятие, как-то речная коса, вот что речная коса, ну, это, конечно, образно говоря, если визуализировать ее, да, что это вот грудничок Амура и Волги.
2: Нет, это можно подразумевать лишь как в некотором роде беременность.
0: Ага, то есть

0: Это же выпуклость такая, как бы природа матушка нам и показывает, что вот посмотрите, в этом месте особо сильно связуются эти две реки между собой. И получается коса.
1: А вот если...
0: Озера — это плодики, уже готовые плодики.
1: Ага, то есть, а здесь я позволю себе немножко пофантазировать. Мы приходим, видим, к межзубной
0: физике
1: струе.
0: Физике нельзя фантазировать.
1: Но... Да, извините. Нет, но межзубная струя — это конечный продукт слияния вот Амура и Волги. Или все-таки ей предшествует струйность? Тут нужно очень четко понять, струйность и вот струя. Кто из них стоит впереди и, так сказать, фаворит вот этой гонки репродукции?
0: А дело в том, что все зависит от сужения.
1: Так.
0: Сужение, оно прямо пропорционально давлению на воду. Если сужение очень маленькое, то, соответственно, давление больше, и выброс идет дальше. А если больше, то, соответственно, выброс меньше. Вот. И, опять же, это понятие, ну, как вот Волга, матушка река, из чего она начинается? Она не начинается из капли дождя, она начинается из маленького ручейка.
1: А скажите, пожалуйста, вот такой эксперимент не пытались ли, значит, они проводить? То есть брать конечный продукт, ну, то есть когда вот русло, ведь это «Волга впадает в Каспийское море».
0: А вот русло очень... Видите, если опять обратиться к русскому языку, то слово «русло» имеет средний род. Убираем слово «род», получается «средний». И вот места слияния, где коса, опять же, то это и есть средний род, русло.
1: То есть род средних размеров.
0: Нет, это не про род. Род — это у людей. Вот мы кушаем, так, говорим. А средний род... Средне рожают люди.
1: То есть русло — оно. Ну, как русло, сусло.
0: Это вот место, вот как раз вожделение двух рек. Оно же среднее получается. Молекулы в какой-то степени перемешиваются между собой. Они не входят в друг друга конкретно, но перемешиваются. И это нельзя не назвать ни мужским родом, ни женским. То есть ни Амуром и ни Волгой. То есть вы когда плывете в этом месте, вы же не можете сказать, что я купаюсь в Волге. Вас закидают гнилыми помидорами прямо в реке, и вы утонете, как Чапай. Если вы достаточно образованы человек, то вас даже спасут в этом месте.
1: Ну что же, я думаю, что пришло время перевести все нами вышесказанное для наших тунисских гостей. Вот, и предоставляется слово Сусьете Новоинформон Деду. Просим вас.
2: Bien sûr, il avait passé la nuit dans les bras de cette femme qui l'avait assuré son amour. Et bien sûr, il pouvait téléphoner, mais il avait tourné les talons si vite devant le restaurant. Et il avait si aiguement dit au revoir qu'à présent, il ne savait plus. Il donnait de ses sens, de sa mémoire, de sa chance, enfin bref, il doutait de lui-même. Dans son égarement, il heurta plusieurs passants qui durent le prendre pour un fou. Et un de ces fous qui se croit à Volga en septembre, ce qui était son cas, et c'est ainsi qu'il renseignait au pire, il arriva devant les meubles de Volga peut-être.
1: Вот Сусьете Новень, таким образом, уже немножечко забежав вперед, дело в том, что я тоже немножко по-тунисски мыслю с недавних пор. Вот мы подошли действительно к теме о Вольге-Сики. Вот я прошу вас вкратце рассказать, что такое Вольга-Сики и каким образом она относится вот к нашей вот этой пробирочно-косой, косоватой теме. И самое главное, все-таки я знаю, что вот о Вольга-Сики, она, в общем-то, является полным антиподом межзубной струи.
0: А дело в том, что если обратиться к стародревнему русскому языку, то сразу все станет на свои места. Сейчас, просто произнеся это слово, Александр Лаэрский сразу нам все объяснил. Тут сразу прослеживается начало именно названия реки. Вот так раньше называли древние русские название вот этого протока. Он был тогда маленький. Вот. И в переводе с древнего русского это маленькое глубокое русло.
1: Кстати, ведь если мы вспомним рукописи, найденные нами недавно, на месте, где, в общем-то, викинги воевали с римлянами, и с третьей какой-то стороной, там вот доказано, что были такие фразы у мам, посвященные детям, дескать, иди посикай, тем самым образуй ручеек, тем самым дай начало новой жизни, потому что была такая библейская легенда, что вот Авальга, действительно древнее название Волги, образовалось из вот сик и слияния струй великих младенцев вот этого племени.
0: Ну да, даже как бы, ну вот есть миф такой, что как бы древние русские, это были очень с Гулливеров ростом люди, которые встали вместе, то есть это были полчища этих людей, которые пописали в один миг, и образовалась река. Вот даже если мы когда проводили исследование, до сих пор прослеживается некоторая желтизна в молекулах. Именно в молекулах. Потому что так на вид это простая вода, да, то есть а в молекулах все-таки остались...
1: Дисперсная желтизна.
0: Кстати, вот даже раньше как бы была пословица такая, что не пословица, а напутствие жизни человека, что надо построить дом, посадить дерево, родить ребенка и заложить один ручеек. Вот. Ну, со временем, конечно, вот заложить ручеек устарело немножко.
1: А как вы относитесь к теории Матвеллы Федосеевой, которая говорит, что все люди древние, в общем-то, болели мочекаменной и желчнокаменной болезнью. Именно этим образуется вот столь огромное количество камней, утесов. Вот это есть на Волге утес весь мухом порос. Да, вот этот утес, он же получается чей-то внутрипочечный камень какого-то великого богатыря, может быть, Пятерни или вот это Руслана Муромца.
0: Дело в том, что я не очень много читал этого материала, и я, наверное, не смогу ответить серьезно на этот вопрос. Буду мяться, а это все-таки не входит вообще. Мяться перед микрофоном не входит как бы в концепцию нашей передачи.
1: Я, кстати, вспомнил, вот не могли бы вы поподробнее рассказать о обстоятельствах трагической гибели Георгия Пантелеймоновича Мяца, великого исследователя, вот как раз, который брал эти самые пробы. В чем причина?
0: Дело в том, что он не учел лунной гравитации. Есть такая проблема на Земле, что именно 13 января, високосный год, в определенном месте, которое есть на Волге, создается очень сильная гравитация, которая просто, ну, если попасть вот в этот миллиметр, человек может луч... Ну,
1: гравитационный луч.
0: Да, гравитационный луч.
1: Мы называем это еще вакуумным штопором, ВЭШ сокращенно, происходит проштопывание макушечных.
0: Ну, не только, то есть пробивает человека луч насквозь.
1: То есть, а получается микро, его, да, все-таки вот отверстие?
0: Ну, диаметр миллиметр.
1: А вот что касается, я сейчас немножечко вспомнил неудачные эксперименты, вот минимальное отверстие, которое вот не вредится человеку, каково? Я помню, вы ставили эксперимент, вот фермер, вот этот, как его, по-моему, Джон Рыхля, фермера. Да, вот он, по-моему, вилами выдержал, то есть
0: на ручке
1: отвел и ничего.
0: Да. Смотря в каком месте проводить этот эксперимент.
1: Вот этого... нельзя ли поподробнее? Вот как-то очень интересная тема, потому что говорят, что, например, вот исходя из толщины волоса человека, то есть любым предметом или стальной проволокой, которая и с диаметром с волос данного индивидуума, можно проколоть человека насквозь в любом месте, совершенно безвредно для него. Правда это или нет?
0: Ну, для того, чтобы безвредно проколоть каким-нибудь острым предметом человека, нужна очень серьезная подготовка, ну, на уровне йогов. Они же шампурами от шашлыков прокалывают все сердца и могут спокойно потом жить там.
1: Нет, ну это такой уже... Они относятся к области исследований.
0: Ну да, это все снять. Пишут фантасты.
1: Да, мы-то понятно. Берем сейчас реальные, в общем.
0: Ну вот этого фермера, мы на нем проводили испытания. Дело в том, что все зависит от толщины черепа, в лобовом пространстве.
1: То есть, если вы имеете в виду, именно происходит прокол все-таки через черепную коробку.
0: Да, естественно.
1: А если там, скажем, в брюшную, в пяточную или куда-нибудь там в спинную попробовать. То есть, или, например, ведь разумнее производить этот эксперимент, производя вертикальный прокол, вот, ну, судя по, так сказать, ЛША, то есть прокол сверху вниз он должен быть, вот диаметр, чтобы туда, главное, чтобы вот туда. Ну, понимаете, вот
0: дело
1: видите, показываю
0: в том, что
1: так,
0: мы провели один неудачный эксперимент. Мы прокололи человека со всех сторон сразу.
1: Вот это интересно.
0: Небольшими гравитационными лучиками. То есть получилась такая сетка.
1: А это был доброволец? Воскликнули все?
0: Нет, это был приговоренный к смертной казни. Вот. И как бы мы написали заявление правительству, чтобы нам его выдали.
1: Причем я знаю вот такую маленькую, смешная, конечно, вещь. Практически вот после прокола был принят мораторий о отмене смертной казни. Буквально спустя вот там секунды какие-то.
0: Ну, это да. Было, конечно,
1: мы так смеялись все очень. Да.
0: Очень жестокая казнь. То есть после этого действительно все отменили. Это даже запретили показывать по телевизору. Но так как я находился вблизи от этого места, я все видел. И человека просто разрезал на сотни мелких квадратиков.
1: А почему бы не использовать этот метод при изготовлении фарша в каких-то таких местах, где вот очень много людей нужно накормить? Ведь я до сих пор знаю, что вот вручную женщины-поварихи вручную крутят вот эти здоровые ручки. И даже мы же поставляем эти ручки. Наш вот столярный цех внизу, вы слышите, жужжит, работает, не переставая, потому что ручки стираются. У них уже вот эти движения, как можно определить женщину-повариху, которая крутила ручку, она идет и постоянно по улице делает эти вращательные движения. Как от мясорубки. Мы одной вручили этот рычаг, подвели к автомобилю, к ЗИЛу зимой. Она его завела, так сказать, с раскрутки. То есть ей вот в руку дачу, она просто крутит и раскручивает. Вот. И это же тоже негуманно. Вот, может, этими лучами, значит, заводишь животное, лучи включил, бух, кучка фарша.
0: Все дело в том, что создание гравитационного луча одного стоит колоссальных затрат. И любая повариха не может себе просто это позволить материально. Это очень дорогой способ нарезки.
1: А, ну вот, в принципе, как вы считаете? Ведь где-то, по-моему, я помню, первая микроволновая печка, по-моему, ее изобрел японский ученый Хочицука Сока. Вот она была им изобретена, по-моему, в 30-е годы и стоила практически как Боинг. А учитывая то, что тогда Боинга еще не было, то вы понимаете...
0: Ну, может быть, да? В будущем, конечно, мы добьемся снижения цен
1: ну,
0: на
1: вот
0: создание
1: сейчас...
0: гравитационного луча. Но...
1: То есть, по идее, это же должен быть маленький прибор, куда помещается, например, окорочок. Вот, ну вот, например, один из
0: почему?
1: Тех, которые...
0: Это может быть и большой прибор, куда будут загонять мату, целую корову
1: солдат,
0: и сразу,
1: например,
0: из него холодец сделать.
1: Вот, например, в армии это очень выгодно. То есть солдат один будет управлять вот этой вот мощнейшей камерой, загоняется.
0: Не, ну это везде выгодно.
1: А так ведь, как вы считаете, вот с точки зрения кулинарного искусства, ведь было бы неплохо совместить вот эту лучевую вот камеру с микроволновой камерой, то есть практически загоняешь ее, измельчил, отжал, высушил, вот белье готово, и даже не нужно крахмала.
0: Но на самом деле очень узкое применение получается.
1: Но можно также мыть там автомобили, другую технику, вот сделать изотвородильную камеру.
0: Это очень высокоточные приборы.
1: Сдавать это помещение в аренду, в конце концов.
0: Это очень высокоточные приборы. Чтобы создать гравитационную мойку, это там просто помыться будет стоить дороже, чем стоит самый дорогой автомобиль.
1: Может быть, все-таки все дело как раз вот в межзубной струе, именно в ее дороговизне, как первичного сырья для всех этих процессов. Ведь тут дело в том, что огромное количество ресурсов и финансовых, и людских, животных, опять же. То есть известно, что добыча межзубной струи, она связана, в общем-то, с тягой. Причем эту тягу, добыча достаточно вредна. Если ее будут тянуть какие-то механизмы, они, в общем, глохнут. То есть тогда берут буйволов. Вот именно с этой целью, кстати, вот привели из Туниса нам их. То есть происходит практически... Что там случилось? Все хорошо. Это упал Прохор лобиком. Дело в том, что он впадает иногда в грудное состояние и играет в грудничка. Специально заплетает ноги, падает лобиком, не подставляет руки. Это всех резвит очень. Да, так вот... Добыча межзубной струи само по себе вредное производство. Каким образом заботитесь вы о благосостоянии рабочего, который там работает. Я знаю, он один всего добывает струю-то.
0: Ну, в этой сфере мы используем исключительно заключенных, непригодных обществу людей. Ну, в основном это злостные убийцы, маньяки, киллеры. Вот, то есть теперь
1: и убийцы.
0: Да, то есть по показаниям года.
1: А кстати, извините, вот папа как папа себя ощущает?
0: Папа, он напряжен, он готовит запасы просто денежные, чтобы откупиться от этого.
1: Ага, понятно. Ну что же, я думаю, пришло время нашим тунисским друзьям перевести вот то, что мы сказали выше, хорошо?
0: И снова... Ниже мы сказали, она будет говорить выше. Мы ниже сказали, и она теперь...
1: А, ну логично. Кстати, я почему-то не думал, что в Тунисе говорят по-тунисски, не по-французски. Вообще, кстати, вот меня удивило, что «Сосьете Нувень Фермон Диду», она как-то вот...
0: Кстати, это переводить не надо будет.
1: Да, она вроде, во-первых, и негритянка, с одной стороны, да, ну она же по-русски.
0: А с другой белая, да? Так вот.
1: Да, при этом еще и японская внешность. Никогда не видел японских негритянок.
0: Ну а что тут удивительного? Подумаешь, да. Японец, папа, мама негритянка.
1: Ну, а, кстати, как себя чувствует папа?
0: Он продолжает себя чувствовать все лучше и лучше. То есть, ну, сами понимаете, такое воссоединение экстремальное. Ладно, когда там негр с белым человеком, да, соединяется. Когда негр соединяется с японкой, это все сложно. Поэтому папа себя чувствует плохо.
1: Плохо. Его срам, наверное, колбасит. Вот это обязательно нужно перевести, госпожа Сусьета.
2: C'est ce soir-là, pour la première fois, qu'il lui fit l'amour d'une façon délibérément altruiste, comme une putain ou comme une infirmière. Elle avait mis leur disque et ce fut elle qui, obstinément, se conduisit au plaisir à l'instant précis où il tenait l'habitude de les conduire. Édouard, comblé et heureux, voulut lui dire que ce n'était pas la peine. De ses blessures morales n'étaient que de fausses blessures, mais cette nouvelle forme de sensualité ne changeait en rien son statut d'amant. Elle faisait simplement de lui, au lieu de prêtre, la proie de sacrifice, peut-être.
1: Спасибо, спасибо.
0: Большое спасибо.
1: И мы остановились вот в прошлом нашем рассуждении, в ниже сказанном, вот, на взятии проб. То есть, если, значит, мы берем непосредственно, значит, одну пробирку черпаем из вот струи межзубной, которая там, вот, а другую, что ниже. Вот каков, в общем-то, какова разница в анализах? Ну, к примеру, если взять вот девственную, где вот он, так сказать, пустил.
0: Я
1: да?
0: понял, да.
1: Да. А это уже он себя будет вести по-другому, если он ее выпьет, то есть не будет так особо пучить и расперды у него не случится. С другой стороны, если ниже. Но тут же мы явно замечаем такую проблему, которая недавно обсуждалась вот в Государственной Думе в комитете по этой... по геополитике, где, в общем-то, объяснялась такая разница населения, что те, кто живут, значит, у межзубной струи, они сами по себе имеют и свой язык, и свои культурные обряды, и, в общем-то, свою даже индустрию. Те, кто живет уже ниже межзубной струи, это ближе уже к самой Сике туда. Вот. У тех совсем другая цивилизация. Хотя вроде они питаются водами той струи. Может быть, дело все-таки в камнях, вот в этих почечных, которые вот отсикал великан.
0: Дело в том, что все это здесь все гораздо проще. Тут не надо обращаться к русскому языку, как мы обращались раньше. А можно начать сразу же с плеча. То есть не с плеча, а с другого места.
1: Нет, ну с плеча тоже было бы интересно, потому что это несколько необычный заход. Потому что я хочу сказать, что Генрих Плечо, он трактуется всеми по-разному. И вы первый, кто вот попытались опереться на его, в общем-то, изыскание. Давайте все-таки рассмотрим теорию Генриха Плеча. Мало кто его затрагивает, даже вот в таких популярных журналах, как, скажем, «Знание и сила». Я недавно читал две статьи о Плече. Вот, но они очень критического были толка. Хотелось бы знать истину все-таки нашим радиослушателям.
0: Дело в том, что, ну, я для начала расскажу небольшую историю Генриха Плечаха.
1: Да-да-да, безусловно.
0: Вот, он родился в небольшом городке Берн в Голландии и был оттуда выкраден. Вот, его своровали русские помещики одного из графьев и вывезли в Россию и отдали на попечительство в Усть... Нет, Усть... где начинается Волга.
1: В Усть-Илимск. Там он...
0: Вот. По-моему. И он там прожил, сознательно прожил он там 20 лет. Выкрали его в возрасте 10 лет. И уже в 20 лет в нем начали обнаруживать ну, хорошие умственные задатки. И почему-то он, ну это, наверное, от Бога же, он начал
1: извините,
0: изучать...
1: извините, кстати, я прошу прощения, если я перебил, я вспомнил смешной, может быть, эпизод. Дело в том, что все деревенские дети вот из Усть-Илимска стреляли из самодельных рогаток сами в себя, то есть оттягивали рогатку с другого конца и стреляли в себя. А Генрих Плечо, он первый догадался стрелять от себя, потому что все они ходили с ушибами, и даже вот...
0: у них лица были как будто...
1: То есть как терки. Даже как бывало, даже бабушка кричала, подойдите сюда, дети, они подходят, она об них морковку натрет на всю семью с картофелем об лицо. Так и было. То есть, типа, вот все эти выражения, касающиеся там это... ну, неважно. Впрочем, да, продолжайте.
0: Вот, и как бы он почему-то решил изучать воду. Вот, он изучал 10 лет воду.
1: Так он же часами на нее смотрел, вы забыли сказать.
0: Так еще одна проблема. Почему у него фамилия такая, Плечо?
1: Мальчика не от природы разве?
0: Нет. Когда мальчика привезли и сказали, что его зовут... Даже он сам сказал, что его зовут Генрих. А фамилию он свою просто не помнил.
1: Да, ему уже было, по-моему, всего полгодика.
0: Вот, ну и характерная внешняя особенность парня. У него были исключительно прямого угла плечи.
1: Это как это прямого?
0: Ну, плечи
1: то есть не
0: были...
1: покатые, а прямо...
0: Да,
1: вот,
0: прямой угол.
1: То есть как погоны вот полковника, который у нас на входе стоит, прислоненный в угол. Вы, кстати, не испугались его? Это удачная мумия.
0: Я совершенно... попытался с ним заговорить, чтобы он нас вот внес это... в список находящихся.
1: Здесь он, да? Да. Нет, но он специально поставлен, дабы каким-то образом поднимать престиж радиостанции перед приходящими гостями. То есть полковник отдает честь всем, как живой, с улыбкой. Вот. И, кстати, вы могли бы надавить ему на пузико. Это маленький секрет. Он бы
0: и
1: сказал...
0: он начал бы храпеть. Наверное.
1: Нет, он бы сказал: «Здравия желаю, господин генерал».
0: Угу.
1: Или сам... какую-нибудь другую фразу, все зависит от...
0: Сам генерал сказал бы себе «здравствуйте».
1: Он бы сказал «вот вам».
0: Интересно, он может определять звание?
1: Нет. Мы заранее готовимся. Мы знаем, кто придет в гости, и вкладываем туда именно пластинку с тем, чему человеку было бы приятно услышать.
0: Вложите в следующий раз, что господин ефрейтор.
1: Ну, к нам приходила одна 70-летняя танцовщица недавно, вот, и ей это вложили пластинку, ему она вошла, он, знаешь, отдавая честь, улыбаясь, сказал: «Здравствуйте, беременная молодуха». Ей было очень приятно.
0: Да,
1: ну что же, вернемся к
0: ключу. Ее не увезли отсюда на скорой помощи.
1: Я не могу говорить, это служебная информация. Давайте вернемся к плечам.
0: Вот. Затем он второе десятилетие свое, он спустился ниже по Волге-матушке, изучил там.
1: Нет, про плечи все-таки.
0: Немножко, про плечи.
1: Да, это весьма такая...
0: Дело в том, что каким образом получились такие плечи у парня. Всем известно, что в природе ну, не может получиться настолько угловатого человека.
1: А бывает, что плечи вверх, вот это еще.
0: Ну, вверх, но нет таких точных геометрических данных.
1: А то есть ему можно было поставить прям рубанок на плечо?
0: Ему можно было вот уголок, знаете, есть такая проблема.
1: Да.
0: Его вот прям точно клали, и прям ни одной прорези не было. Вот.
1: Счастливый.
0: И как он получился такой? Дело в том, что его вывозили в очень узком ящике. Вот. И ему голову положили как бы отдельно в круглый ящик, а все тело в квадратный.
1: То есть это гуманные
0: ящик,
1: были люди.
0: Да.
1: А почему в ящике, тебе непонятно, вроде...
0: Это же контрабанда. Всю контрабанду перевозят в ящик.
1: Да.
0: Поэтому и в ящике.
1: А поскольку организм, он достаточно такой, ну, пытается создать себе комфортные условия, он как вода. Организм как вода.
0: Он как бы оброс.
1: Так вот почему он, наверное, заинтересовался водой. поскольку вода принимает форму сосуда.
0: Человек состоит 80% из воды.
1: А он принял форму вот этого ящика, собственно. И часами смотрел на воду.
0: Просто он уходил, ну, его заставляли много работать, а он сбегал часто и просто сидел около воды. Потом его избивали, он истекал кровью и тащился от того, что он как река.
1: Как река, кстати.
0: С него стекала кровь, и он стоял, и ему было хорошо.
1: Ведь именно благодаря ему были изобретены рыбацкие сети, насколько я знаю, потому что у него были здоровые достаточно пятерни, которыми он перекрывал определенные участки реки и цеплял больших рыб. Мелкие проходили, большие цеплялись головами, и он доставал по 10 рыб, такая рыбья распальцовка получалась, и своим кидал прям в открытые жадные рты своих односельчан. Это иногда спасало его от побоев, то есть они его вроде бы с одной стороны, любили, потому что он был кормилец, и там было голодно, все ели сырую рыбу.
0: Но опять же, единственный иностранец, знающий там голландский язык. Да, это него, было, кстати, очень было нужно. Голландцы часто проезжали мимо.
1: У него три уха еще был достаточно дефицитный. Что дело в том, что головные уборы тоже ведь появились.
0: Треуголка, неспроста.
1: Ведь кто-то первый догадал прикрывать голову, значит, тот, кто первый догадался прикрывать голову, первый облысел. Отсюда мы берем эту истину, логично. Вот. Я предлагаю, что именно как раз этот облысевший был, судя по всему, плечо.
0: А я знаю другую версию того, как придумали рыбацкие сети.
1: Так, интересно, послушаем.
0: Другой ученый, который тоже тщательно изучал жизнь Генриха Плечо, сказал, ну, доказал, что сети придумали, вылавливая изможденный труп. Даже не труп, а тельце Генриха.
1: Тушку.
0: Да.
1: А вот, то есть он тоже, я знаю, закончил весьма трагически. Генрих-то.
0: Но он вот зашел слишком далеко в изучение. Он приехал в это село. И по легенде, то есть в те времена, когда Генрих Плечо жил в этой деревне, вот, деревня называлась Соседка почему-то.
1: Да.
0: Ну, в силу, наверное, обстоятельств с соседством с рекой Волга ее и назвали Соседка.
1: Кстати, вот. Это еще на картине Репина есть село Соседка, то есть там, по-моему, село Соседка, Одинокий клен называется.
0: А вот, и в те времена, когда Генрих Плечо жил в этой деревне, как его привезли, со следующего года начались неурожаи. Как животных посевных, так и детей. Сплошные неурожаи. Женщины не могли беременеть.
1: Коровы, то есть женщины от коров тоже не могли.
0: Не могли. Никто вообще не мог беременеть.
1: Даже птицы, я знаю, яйца не несли. Вот практически там 5 лет, пока он там жил.
0: Они их уносили только.
1: Да, то есть практически сносили пустые яйца. Даже
0: брали в лапы и бежали из этой деревни, лишь бы...
1: Да, да, это грустно, действительно.
0: Лишь бы спасти своих детенышей.
1: Между прочим, даже насекомые исчезли. И вот люди разучились хлопать комаров на себе. И когда, наконец, Плечо скончался, собственно говоря, то
0: он
1: было
0: скончался,
1: много...
0: Он переехал в другую деревню.
1: Там уже скончался. То многие были просто отсосаны до нельзя комарами. Потому что за 5 лет у них пропал инстинкт похлопа. То есть
0: дело в том, что как бы в природе ничего не исчезает.
1: А ведь, извиняюсь, до того-то было как? Вот откуда взялся танец? Там чечетка, просто...
0: Чесотка он раньше назывался.
1: Да, да, именно чесотка, потому что огромное количество комаров и гнуса, мошки гадкой садилось.
0: И оттуда пошла пословица: моется тот, кому лень чесаться.
1: Правильно.
0: То есть лень танцевать вот этот танец.
1: Да, ну так вы говорили о том, о природе, что в ней, дескать, все как...
0: И когда этот парень переехал из одной деревни в другую, то в эту деревню, в село Соседку, устремились полчища птиц со своими яйцами обратно на место. Угу. Полчища
1: на родину,
0: комаров, вернули. Коров и дотла затоптали деревню.
1: То есть практически это то же самое, как было с еврейской эмиграцией.
0: Вы знаете, эту проблему я вообще не изучал.
1: тоже прервемся немножечко на музыкальную паузу. Хотя, в принципе, я думаю, что мы же забыли о наших тунисских друзьях.
0: Да, надо им перевести.
1: Да. Госпожа Сосвете Нуэйн Фермон Деду, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, для наших тунисских радиослушателей переведет все выше нами сказанное. Ниже. Прошу прощения, Миша.
2: De prime abord, cela pouvait sembler un changement de rôle. Mais dans la mesure où c'était elle qui en décidait, ce changement n'en était plus un. Décidément, il y avait une sorte de mélodie dans leur histoire, et quelle que soit la manière dont l'orchestrer, et quelle qu'en soit le clé, et quelles qu'en soient les improvisations inévitables de ces interprètes, il savait qu'il la retrouvait partout intacte, inoubliable et toujours juste à son oreille.
1: Кстати, действительно, совершенно верно заметила госпожа Сосвете Нуэйн. Это такая немножко добавление, добавка. Кстати, слово «добавка», касаемое пищевых продуктов, произошло ведь тоже неспроста. От сына, единственного сына Генриха Плечо, Генриха Добавки. Он назвал своего сына «добавка». И это отдельно мы сейчас расскажем. А что касаемо вот такого метода переноса яиц? Ведь многие современные особи, как-то крокодилы и так далее, они... в голову раньше не приходило носить свои яйца с собой, я имею в виду вынесенные. Ну, это...
0: Но почему? Крокодилы всегда носили свои яйца. Они, по крайней мере, их выносили из воды.
1: Нет, яйца так в воде и оставались, и нет, их выкатывало волной.
0: Нет. Дело в том, да, сейчас волной. Угу. Идет река могучая, из нее волны выкатываются на берег.
1: А, давайте споем.
0: Зеленый.
1: Течет река Волга, а мне 17 лет. Да, ну да, вернемся.
0: 17, да.
1: Вернемся.
0: Песок из тебя 17 лет уже сыпется. А, вернемся дальше.
1: Да.
0: А, про крокодилов. Дело в том, что они выносят яйца из воды.
1: Но они выносят их не в лапах?
0: В передних лапах.
1: А, ну это же тоже не сразу было.
0: Как не сразу?
1: А, ну вообще,
0: да,
1: о чем?
0: Они их потом выносят.
1: Дело
0: после
1: в том, что
0: родов,
1: рептилия,
0: они не выносят,
1: рептилия, да, она не птица.
0: Но и не человек.
1: Безусловно.
0: И даже не млекопитающиеся.
1: Поэтому о крокодилах тут говорить бессмысленно,
0: никакой,
1: собственно.
0: А зубов сколько?
1: Ну, вообще не имеет смысла говорить о нем, да.
0: Представляешь, быть растоптанным с зубами крокодила.
1: Так они оборонялись, ведь они, когда все вот эти хлынули, тебя даже не оборонялись. Они сидели просто подавленные всем, что ушло все, то есть практически...
0: Даже вот все беременные женщины, что были на то время в селе, они тоже ломанулись. Ну, чисто по природному инстинкту вместе с птицами. И даже некоторые особо большие бабы деревенские, они топтали кур вместе со своими яйцами.
1: То есть бежали
0: очень стремительно. Со своими, с куриными яйцами они топтали кур.
1: А ведь я хочу сказать, что именно оттуда появилось понятие «голенастая ты наша».
0: И оттуда появилось понятие «лапоть», потому что у больших женщин всегда была большая объемистая нога.
1: А знаете почему? Я могу дать объяснение, почему большая...
0: Потому что давление очень сильное на ступню.
1: Нет, потому что, ну, представьте себе, вот ей нужно убегать из деревни, куда вселился, скажем, Генрих Плечо. Не, ну, зачем? По курам. Она на курах будет скользить и падать, далеко не уйдешь. А нужен так, чтобы ступня целиком накрывала курицу,
0: да,
1: безусловно.
0: Да, да.
1: Иначе
0: у них
1: не
0: были такие вот перепончатые,
1: да,
0: ступни.
1: Плоскостопие тоже оттуда произошло. То есть потомки тех женщин, которые вот бежали по курам, в результате, в общем-то, рожались со ступней, приспособленной под топтание куры. В случае побега, в случае поселения Генриха Плеча. Вот на территории, конечно, часто генетически это не оправдывает уже себя, потому что... Вот, но, тем не менее, вот заложенное тогда вот это начало, оно... Спасибо. Спасибо. Это принесли вам канат посмотреть. Посмотрите, как анализы. Нормально? Как доктор, посмотрите.
0: Я думаю, я это сделаю в перерыве.
1: А, да, логично.
0: Потому что должен быть...
1: Тогда нужно прикрыть, а то как-то... Смердит. Да, ну так вот. Что касается мужчин.
0: Дело в том, что вот от этого и пошло понятие топтать. То есть петух топчет курицу. Петух-топтун даже есть. Это особо яркое выраженное петушиное племя, которое природой придумано лишь для того, чтобы делать воспроизведение. У них семенной фонд очень сильный.
1: Даже говорят, что у них вот семенной фонд располагается в гребешке и вот в брыдлышках тут висящих.
0: Да, то есть когда сплошная, он топчет курицу, он из пор выступает здесь семя, и он разбрызгивает, и как бы хохочет в это время.
1: Да, это во-первых. А во-вторых, сразу после осеменения, обратите внимание, как-нибудь его гребешок и брыдло отвисают.
0: Бывало, да, даже и полностью точно закрывает глаза и курицы, тоже, чтобы она не видела, да, этого срама.
1: Безусловно, потому что это срам действительно для животных.
0: И при том облегает зрение курицы, стоящей в клюв в клюв. Потому что дело в том, что есть параллельное осеменение, когда две курицы берутся. Угу, но это угу. Таких петухов-топчунов мало.
1: Топтунов.
0: Есть.
1: Нет, топтуны, есть топчан, есть топчаны. На топчане спит вот сторож у нас сейчас на осеннем топчане вот, в полоску.
0: После
1: белую
0: отсидки 3 месяца в тюрьме у меня, знаете, плохо с дикцией.
1: Вы знаете, что вот да, почему топчан и матрас, вот, ну, самые популярные, это белый в синюю полоску?
0: Потому что тюрьмы произошли немного от моряков.
1: Нет, совершенно. Ну, к морякам, вы правильно, значит, на самом деле моряки так маскируются. Дело в том, что злой мичман или боцман, сходя в трюм...
0: Говорят, я слышал, минуточку, что да-да, один моряк так в тюрьме спрятался, его не нашли, да,
1: улег на матрас. 5 лет отлежал свои, не работая. То есть, вот, и никто не подозревал, что... То есть, пустой матрас. Даже
0: его даже называли
1: него...
0: зэк в матрасе.
1: Да, а когда на него садились, ну, приходил новичок в камеру, садился на него, то он терпел, и на нем спали прям, ну, ему главное было вот, чтобы он был незаметен практически. А потом он...
0: Хорошо было, когда кидались едой.
1: Да.
0: Он тогда или... в это время ел.
1: Безусловно. Ну, интересность судьбы человека, кстати, его фамилия Матросов, по иронии судьбы. Да, ну, о мужчинах давай.
0: Нет, мы о курицах говорили.
1: О курицах, да, да.
0: И вот... как бы уже нашим исследовательским институтом...
1: Прошу прощения, я просто вспомнил еще одну забавную деталь вот этого великого бегства, потому что и курам тоже надо было спасаться. То есть те из них, из птиц всяких, кому, в общем-то, не удалось, или у них в данный момент не было яиц, то есть им, ну, не нужно было их хватать и бежать, и лапки были свободны, они цеплялись лапками за вымя стремительно убегающих коров. То есть у них происходила такая, в общем, ну... Так, эмиграция посредством, да, да, технических,
0: да,
1: средств.
0: И даже зародилось племя вот этих, как бы вот эти курицы переросли в других птиц немножко. И эти...
1: Называются они грудилапчатый хватун.
0: Нет, грудилапчатый хватун немножко другая. Это были весуны. Птицы весун.
1: А, весун.
0: Они
1: весун
0: на сосках висели. И, кстати, вот сейчас тоже их приняли в общество домашних животных для престарелых старушек, которым нужно именно, чтобы эта
1: вот
0: птица...
1: Ведь, кстати, тут хотелось сказать, что сейчас снова открывается на бывшей ВДНХ павильоны, вот где всякие сельскохозяйственные монстры показывают свои поделки в области сельского хозяйства. И там даже вот торги идут.
0: Животных-мутантов, да?
1: Ну почему мутантов? Животных просто.
0: Нет, вот, ну, в принципе, там торги... вот птица-весун, это же природный мутант. Он получился...
1: Ну как, нет, это же ее генетика так сработала, защитная реакция. Но смысл не в этом. Там идет торговля, вот он, значит, усатый, сам с Подольска, он, значит, приехал покупать, а она вот эта стоит, она тут, ну, мешная наша из Саратова, значит, это стоит, а, значит, она продает, он покупает, и я мимо, значит, прохожу на, вот там надо было на массаж мне. Вот, там,
0: Ноздревой, наверное, да?
1: Это не будем уточнять. Вот, и такой у них диалог.
0: А я слышал, да, что знаешь, у тебя сколько, были раньше отвислые ноздри.
1: Сколько, говорит, весунов-то? Вот, и мне стало интересно, я нагнулся, там на каждом соске по 2 весуна висит, собственно. То есть это считается даже в моде, потому что не каждый птица-весун позарится на какую-то такую корову непочтенную. То есть там буренка стоял здоровый. Вот из Подольска этот, из Подолы. Ну, неважно, в общем, купил, взял ее.
0: За бабки, наверное.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Энджел Сатошин, сиамский близнец, помогает для наших тунисских сослушателей, радиосослушателей, которые сейчас слушают в комнате, в боевой комнате отдыха, ну или в красном уголке, попросту говоря, нашу программу. Это Société Nouvelle Fermont de Doux, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, поэтому многие наши диалоги переводятся на их язык, дабы донести и 200.
0: Дамас Туниса.
1: Да, Дамас.
0: Правду о России.
1: Логично. Согревается парная традиционной каменкой или же электрическим феном, снабженным гидроизоляцией, спрашивают у нас. Я так полагаю, что речь тут идет о тунисских банях. Я предлагаю вот, наверное, ответить на этот вопрос Сусьете. Сусьета, не скажете ли, вот каким образом у вас там на родине согреваются парные? А вы тогда, наверное, переведете, да?
0: Да.
2: Il y a eu le bruit de déchireur habituel. Elle se trouva baignée en pleine lumière devant ce visage pâle dans le noir, devant cette masse confuse et anonyme. Peut-être c'était sauna, comme vous avez dit. Elle respira à fond, lança d'une voix claire sa première réplique.
1: Пожалуйста.
0: Да, все было понятно.
1: Да, я даже тоже кое-что
0: в определенной понял. Степени, конечно. Да. Тунисским просто. Друзьям было лучше.
1: Понятно,
0: чем нашим, да. Сейчас будет друзьям. Значит, что такое тунисские бани? Это не только парение, но это еще очень забавное шоу. Существуют как мужские бани, так и женские. Они отличаются только работающим персоналом. В мужских банях работают женщины. Ну, а в женских банях, соответственно, работают мужчины.
1: А совмещенных почему нет, видимо? Там какой-то был взят пример с гимназии наших, вот я помню.
0: Нет, дело в том, что как бы нахождение в одной парной мужчины и женщины тунисской считается, ну, чуть ли не экстремальным сексом. Вот, поэтому как, ну, законом запрещено, во всяком случае, париться в одной парной мужчине и женщине.
1: Правильно, это, кстати, правильно. Совершенно.
0: Вот, а нагрев парных осуществляется следующим образом. Допустим, ну, мы с тобой пришли в баню тунисскую и говорим: поддайте-ка нам пару. И тут выбегают здоровенных 10 бабищ и бегают вокруг нас до запотевания. Вот. И когда у них выступает пот, то они начинают об нас тереться, ну, бегая вокруг нас.
1: Угу.
0: Вот, соответственно, их пот попадает на тела наши, и у нас как будто выступает
1: пот.
0: Потом своим беганием они создают жар. Ну, они трутся же об воздух.
1: Трутся, безусловно.
0: Вот, от трения нагреваются молекулы воздушные. И действуют на нас, опять же. И на них. От этого они еще больше разогреваются в геометрической прогрессии. Мы, соответственно, тоже больше нагреваемся, выдаем им свой пар. Ну, то есть такое круговое запарение происходит.
1: А ведь и омытие происходит тушек, я знаю, тоже посредством, поскольку дефицит некоторой воды все-таки существует, то люди научились обходиться по минимуму. То есть либо так поплевывают друг на друга вместо...
0: Либо сбор капель происходит с тела непосредственно, специальными приборами, и потом выливается все это.
1: Ну, собственно, я предлагаю вернуться к разговору о Вольге Сеге, межзубной струе, вот, и вообще о струйности как явлении. Вот, все-таки, как вы считаете, вот они, значит, сидят, да, вот тут она начинается, там она вот это окончается, да, а они вот сидят по всему берегу. Вот тут, значит, течение слабей, и струйность, она менее ярко выражена, хотя узость при этом наличествует, да, вот, где-то приблизительно с одной трети. Ну, может быть, даже не с одной трети, видимо, с одной восьмой в ту сторону, да, начинается определенная форма жизни. Значит, рыбки, рачки и рыбки. Далее, значит, происходит разрост. Уже, значит, рачки, рыбки.
0: Самый.
1: Совершенно верно. А уже совсем к низу, значит, рачки, рыбки.
0: Дельфины.
1: Совершенно верно. Значит, получается, с одной стороны, те, кто там наверху, те наблюдают чистую струйность в узкости. А те, кто внизу, наблюдают отсутствие струйности, но зато широкость и массу, в общем, рачков.
0: Ну, вообще, обитатели речных вод.
1: Совершенно верно. А вот эти два полюса, одни, значит, посередине. То есть, каким образом это влияет?
0: А можно повторить вопрос?
1: А каким образом это влияет?
0: Нет, что это?
1: наблюдение струйности, в данном случае визуальное восприятие струйности на обитателей. Ну, мы потом.
0: А каким образом влияет струйность на обитателей?
1: Безусловно.
0: А, хорошо. Опять же, не надо обращаться к русскому языку, здесь все проще. Если наблюдать Землю с Луны, да? То есть, если прилететь на Луну и посмотреть на Землю, то мы видим, что она имеет форму шара. Соответственно, все реки текут сверху шара к низу.
1: Обтек происходит.
0: Да, обтек. И от этого зависит быстрота струйности.
1: То есть вы имеете в виду быстрота. Ну, давайте разберемся по порядку. То есть, если мы возьмем шар и сверху на него выльем, то есть сначала будет большая струйность, затем струйность замедлится где-то к середине шара, затем даже будет соскоч капельный.
0: А дело в том, что скорость еще зависит от количества воды. Вот если взять ее, маленький шарик большой.
1: Нет, нужно сделать, видимо, так, чтобы объем выливаемой воды был равен внутреннему объему омываемого шарика. Тогда это будет наиболее оптимальный вариант.
0: Здесь это не особо важно. Дело в том, подождите, это важно.
1: Нет, я не согласен.
0: Сначала.
1: Нет, это важно.
0: Сначала маленький шар катится быстрее.
1: Да.
0: И, соответственно, мы видим, что струйность вначале, она быстрая. А потом большой шар начинает быстрее катиться, потому что у него вес большой.
1: А, то есть он собирается.
0: Да.
1: Вы имеете в виду водный шар уже.
0: Да, и, соответственно, струйность в Волге везде одинаковая.
1: Хорошо, а зацеп? Ну, скажем, зацеп засосенный или вот за любую поверхность. Если с одной стороны вот этого шара омываемого произвести соскряб...
0: Это еще раз доказывает о том, что скорость течения везде одинаковая.
1: Ну, хорошо. Хорошо. Вот мы вылили его, да? Вот вылили сверху, видите? Вот происходит омыв. Так. К середине диаметра что происходит? Замедление. Затем обтек нижней части тушки.
0: Но притоки, они добавили воды.
1: Нет, притоки, они соскочили, образовалась покапель, так называемая шаровая покапель.
0: Но эта покапель все равно...
1: Притянулась, хотите сказать?
0: Да.
1: Ну, хорошо, притянулась. То есть вы хотите сказать, что скорость тут одинаковая?
0: Да, везде одинаковая.
1: А на диаметре?
0: Везде одинаковая скорость.
1: Ну, хорошо, а он же сам еще...
0: Да, вот и это тоже очень влияет. Он... создает равную скорость вращения Земли.
1: А в бассейне?
0: Создает. А в бассейне там уже скоростное взаимодействие молекул происходит. Мы как бы не видим движения воды, но она движется.
1: Она движется
0: в инфракрасном пространстве.
1: А разница вот в восприятии движения воды. Вот, например, рыба, да? Она же чувствует движение воды.
0: Чувствует.
1: Вот, например, рыба, которая живет там, ну, там-то она не живет, но которая живет посредине, вот она только завелась, да?
0: Да.
1: И рыба, которая живет, скажем, 200 километров туда, вот правее, да?
0: Угу.
1: Вот как они чувствуют по-разному движение воды?
0: А, ну, вы когда едете по асфальту и по снегу, вы чувствуете разные скорости?
1: Вы, на частности, не переводите. Мы сейчас
0: Нет, я не беру в виду частную собственность. Я говорю...
1: О рыбах. Ну, вот я не знаю, как они чувствуют.
0: А вы знаете, для этого вам нужно надеть скафандр.
1: Нет, мне не нужно. Пожалуйста, меня
0: ну,
1: не
0: хорошо,
1: нужно.
0: Вашему ассистенту.
1: Вот это правильно.
0: Вот. И посадить его в одно русло и в другое. И он вам расскажет разницу.
1: А вы не проводили
0: Проведите такие... такой небольшой домашний опыт.
1: Нет, а вы не проводили такие эксперименты разве?
0: Не, я проводил, я брал, надевал скафандр, вставал дома под струю воды и делал ее разной скорости.
1: Ну и как?
0: Ну, под сильной струей мне было тяжелее стоять.
1: А вот от чего зависит сильность струи под душ?
0: Почему душ сделали из много маленьких струек?
1: Вот
0: потому что они не оказывают сильного давления, мы можем стоять и отдыхать.
1: Хорошо, если, например, вы... струю эту подставляете ладонь. Вот не вот эту вот массу это межзубных струй, а одна струя, мощная коса вот эта. То есть там же сливается коса. Угу. Подставляете руку непосредственно к крану или к низу. Вот где сильнее удар?
0: Везде одинаково.
1: Совершенно неправильно. Мы сажали насекомых на ладони и смотрели. Вот снизу их прям в шмятку. А сверху, если подносишь,
0: их
1: то...
0: просто смывает, да?
1: Ну, так, типа, легкий нокаут.
0: Дело в том, что не каждого насекомого можно подносить к ране, чтобы убедиться в правильности метода.
1: Расскажите, продолжайте.
0: Дело в том, что...
1: Насекомые, это уже интересно. То есть,
0: если взять майского жука, да?
1: Вот, да.
0: То есть это панцирные насекомые, у которых...
1: Это называется разряд панцирных.
0: У которых как бы крылья... В виде панциря.
1: Ну, они там вот, да.
0: Их где не подставляй, их не раздают, у них защитный слой. А если взять комарика или мушку, то крылья пообломают в любой ситуации.
1: Кстати, вот нашего Генриха Плечо и не взлюбили за то односельчане, что он побил все фонари именно майскими жуками.
0: Но он любил их ловить, и ловил он своими
1: и
0: ладонями.
1: Есть потом.
0: Ладонями.
1: Да.
0: Он сшибал их с воздуха. Иногда рикошетом от ладони все майские жуки попадали в свечные вот эти домики.
1: Но дело в том,
0: избивали свечи.
1: А он пугал детей еще. То есть он стоял, бывал, выходил на дорогу. Вот даже песня такая есть: «Выхожу, один я на дорогу». Тоже про него.
0: Перед Волгою, Волгою, матушка рекой.
1: Вот, совершенно верно. Стоит на утесе крутой. Вот, махал вот этими своими здоровыми клешнями.
0: Нагонял волны на волны.
1: Во-первых, волны, то есть он... А почему, кстати, как говорится, к нашему берегу, то
0: я
1: говно-то
0: даже слышал,
1: щепка,
0: что вместо паруса иногда на лодке ставили, чтобы в соседнее
1: чтобы
0: село...
1: Чтобы махал, да, да пусть. Вот, но он же этим делом вот так, то есть прям набивал жуков, его же никто не кормил, мальчик, никто не кормил. Он махал достаточно мощно, набивал полные руки этих жуков и алчно запихивал их себе вот в рот практически. Ну, слизывал, да, напихивал, жевал. Вот, и те, кто отлетали, били эти фонари, но самое главное, что дети пугались, выходили дети, наблюдали, в общем-то, вот это огромный силуэт, который это махал. Дело в том, что, может быть, оттуда и произошли ветряные мельницы.
0: Оттуда произошла еще и песня «Спят усталые игрушки».
1: Так вот это интересно.
0: Ну, то есть вот детям пели колыбельные. И то есть, при виде такого явления дети очень пугались. И не могли заснуть. И мамы пели песни, сидели около них, качали. Ну, как бы успокаивающе действовало это. И с тех пор как бы повелось на Руси. Ну, нам это передается просто с крови матери,
1: да,
0: с молоком.
1: Ну, давайте теперь обсудим, кстати, теорию Изабеллы Плюшевой, касающейся тоже вот межзубной струи. Я знаю, она в корне отличается от теории Плеча.
0: Вот. Вообще в корнях все отличается, потому что это только корни.
1: Да,
0: в итоге они все приходят к одному.
1: Так вот, интересно было бы в подробностях узнать теорию Плюшевой.
0: Я думаю, сначала надо, чтобы...
1: А, перевести, закрыть тему, довели, закрыть тему. Да-да-да, я прошу прощения, совсем забыли про наших тунисских слушателей. Да-да-да, безусловно. А слово госпоже Сусьете, ну, вень фермон диду.
2: Il abandonna le piano où il s'appuie. Henri marcha vers Volga. Et alors, Henri sut le bonheur, la liberté, l'invention, la sincérité, la force, tout lui était rendu d'un coup. Son cœur ne battait pas de peur, mais il battait sous une autre pulsion très différente de celle du désir, de la fatigue ou de l'ambition. Son cœur battait en rythme nouveau, profond et régulier. Il battait fort, sa voix sonnait juste enfant, elle disait sa vérité.
1: Спасибо. Я, кстати, понял, что там в вышесказанном был упомянут пёр, то есть которого выгнали, поскольку он сказал, что наблюдал, в общем-то, какие-то завихрения водные, и тем самым вошел в противоречие с вечным дарвинизмом, сокращенно с ВД. Вот, а поскольку Плюшевая, она сейчас, в общем-то, находится в фаворе у ученых мужей, то он, в общем, Пёру сказали: Пёр, не верь своим глазам. В общем-то, был уволен. С другой стороны, я ему охотно верю. Как же может быть сомнение? Я и сам все это... Да, так вот. Пёрс сказал, что существует завихрение и покап. То есть он наблюдал, действительно, как выливалось. Все-таки вот он не согласен с вами. Был откап струйный с диаметрального вот этого
0: обруча. Вообще Пёра выгнали из общества ученых. Вот, и его видели в третьих странах. Люди наши видели, занимался такими.
1: Что касается обручизма, все-таки вот обручизм, я думаю, что за это стоит зацепиться.
0: Я не понял еще раз.
1: Вот хорошо, вот одни сверху, так. Другие снизу, третьи на обруч.
0: Так. Вот о третьих надо поговорить.
1: Да, поскольку получается, что к ним стекает все с тех, кто сверху, тем
0: и
1: более
0: с тех, сливается,
1: кто...
0: Да,
1: вот а вот есть. Сливается, вот это тоже важный момент. Если, значит, он не успеет повернуться, то происходит слив. Образование,
0: это самые чистые люди. Это самые умные люди, которые живут на обруче.
1: А вот, которые вот там, на Маковке, на спице.
0: Ну, они тоже, но это как бы начальная стадия человечества. Ну, вот если вот, в глобальном смысле смотреть...
1: А как вы думаете, ведь мы же уже... обсудили эту тему, что на спице не существует в струйности как бы никакой практической жизни, которую мог...

0: белое. Ну как это, вот эту всю извилину, даже не извилину, а дугу, можно прослеживать как бы минимум, ну, изображение минимума нашей цивилизации. То есть все началось сверху и шло к низу. Вы видите, что к чему наше общество катится. Она катится к Армагеддону. Все начиналось достаточно девственно и красиво. С Адама и Евы, яблоко упавшего. И уже после этого уже начались искушения, начались войны какие-то и так далее, и так далее. И все, мы катимся, катимся. А вот Армагеддон-то он скоро, он внизу.
1: То есть вы хотите сказать, что там, где...
0: И вот, середина, это...
1: Обруч, так называемый.
0: Как бы был переход человечества от хорошего к плохому. Так и хорошо, этих людей называют лучшими. Оттуда и Ломоносов произошел. Что
1: с его таблицы Менделеева,
0: все,
1: да.
0: Да, все источники знания сверху, они лились к середине. В середине они накапливались.
1: Концентрировались.
0: Там как бы бордюрчики такие.
1: То есть вы хотите сказать, что Египет на обруче?
0: Но марсиане не зря его выбрали для постройки своих домиков.
1: Ага, шалашиков.
0: Да. Вот, и... И ага, вот в этой середине...
1: Осторожно, где... у него в глаз так ткнется, да, наверное.
0: Где происходило скопление вот этого всех знаний. Там, во-первых, живут все ученые.
1: А вы знаете, извините, что я перебиваю. Вот, кстати, там, где копились все знания, копилось и все это. И все это вот приходилось каким-то образом вывозить. Они поэтому погружали все это в цистерны и вывозили, тем не менее, опять наверх. Где, в общем-то, образовывались поля аэрации. То есть все это туда сливалось, а знания оставались у тех. А те, кто наверху, им ничего не оставалось наблюдать, кроме всего этого, привезенного теми, кто на обруч. Поэтому происходила такая провокация со стороны обручных, тех, кто на спице. То есть обручные провоцировали тех, кто на спице, на размышления своим вот этим самым, то есть продуктом своей дефекации постоянной.
0: И
1: да.
0: Нация так умнела. Ну, не нация, а весь мир.
1: Это цивилизация.
0: Вот. А после обруча идет слив всей грязи. И в итоге мы получаем, что внизу, ну, в будущем нас ждет плохое.
1: А с другой стороны, вот, например, взять, ну, скажем, Швейцарию, где бабушка, значит, вот ездит на 600-м Мерседесе с тросточкой. Вот, а получается, и мысль стоит на... Ну, это понятие такое философское.
0: А я даже видел, да-да-да, для этих бабушек делают специальные машины, вот эти, да, Мерседесы, где нет рукоятки коробки передач.
1: Безусловно.
0: Потому что они туда втыкают свою палочку, чтобы не терять ее из рук, и так перекрывают.
1: Ну, палочка универсальная, а там же на палочке открывалка. И, кстати, и пивные банки можно взламывать.
0: Как бы
1: все,
0: швейцарский ножик все вынимается, все оттуда до дрели.
1: Вот, и... А получается, что то, что снизу, это, в общем-то, Швейцария, потому что... Нет, извиняюсь, только на спице те же... Нет, простите, давайте разберемся по порядку. Значит,
0: давайте возьмем глобус в руки и посмотрим, где у нас Швейцария находится.
1: Зачем здесь глобус?
0: Мы же все время говорим о глобусе. Спица, низ, обруч.
1: А, то есть
0: глобус.
1: Вы вот так понимаете достаточно.
0: Конечно.
1: Больно. Нет, я имел в виду совершенно другое. Давайте назовем то, что наверху, тогда назовем это макушкой. То, что снизу, попочкой. А то, что обруч... Это
0: пуповины.
1: Нет, это будет тело.
0: Не, мне не нравится.
1: Ну, хорошо.
0: Давайте
1: тогда
0: как-то по-другому.
1: Ну, хорошо, тогда представляете себе обруч. Вот обруч, обруч.
0: Вот с которым девки вот эти балетные гимнастки пляшут, удалые танцы, да?
1: Да, вот, хорошо. Он, значит, обруч вокруг нее, сверху у нее не спица, маковка.
0: Да,
1: а
0: мозг.
1: Да, снизу попка.
0: Куда вот и даже... канат падает, кстати.
1: Канат оттуда падает. А хотя бы
0: вашего
1: права.
0: Из пяток он падает. Он падает с обруча. Как, вот видите, все в природе не зря придумано.
1: Подождите, давайте разберемся по порядку. То есть, знаешь, эти с обруча вывозят все наверх.
0: Все лучшее.
1: Нет, зачем? Все лучше они оставляют себе.
0: Нет.
1: Подождите.
0: Для накопления больших знаний они все лучшее полученное, обработанное.
1: У себя скапливают. На обруче. На обруче.
0: Накопили, отвезли наверх.
1: Зачем?
0: Это отпустили вниз, это обогатилось.
1: Вы не поняли, неправильно. Только что
0: то
1: вы сами
0: валовый
1: себе
0: доход увеличивается.
1: Вы сами себе
0: днем
1: противоречите. Только что вы говорили, что они накапливают все самое лучшее. а все остальное отправляют на

0: воткнем цистернами.
1: Хорошо, давайте.
0: Это смывает. Значит, нижним достается элемент накопленного положительного на обруче, так. И все-таки часть вот этого, то, что от, ну, дефекации, цистерн, да? Цистернизм, понимаете меня? Цистернизм.
1: Вы неправильно смотрите на эту проблему.
0: Да, хорошо, выясните эту проблему.
1: Вот давайте я объясню это в некотором другом роде, вам понятно. Вы как музыкант-бизнесмен. Я вам это объясню чуть по-другому. Вот представьте, значит, вы вложили 10 рублей.
0: В руку.
1: Не вложили, а из банка получили там. Не из банка, а из какой-то своей сделки вы спели песню, да? Спели ее. И вам за это заплатили 10 рублей.
0: А с чего вы взяли, что я могу петь? Я вот сегодня пел 3 песни, и никто мне не заплатил.
1: Не аплодировал, да? Ну, неважно.
0: Не заплатил.
1: Не в этом. Что же вы меня так нервируете?
0: Вы успокойтесь.
1: Да? Спели песню.
0: На курточку накиньте курточку.
1: Получили 10 рублей, взяли их и отнесли на спицу.
0: Так, вот это уже ближе. Давайте на маковку будем говорить. Все-таки
1: Вы
0: просто визуализируете спицу. То есть вы еще скажите, что вокруг спицы пряжа, там шерстка, и что она вяжет носок шерстяной.
1: И Василиса сидит рядом.
0: Вот, да. Вот. Нет, мы же не имеем в виду глобус. Почему вы оперируете понятием спица?
1: Глобус — это модель цивилизации.
0: Кто вам это сказал? Вы еще скажите, что глобус — это чучело Земли, дескать.
1: Весь ученый мир говорит об этом.
0: Простите.
1: То, что говорит, кричит просто, в каждую душу кричит об этом, что глобус — это прототип Земли.
0: Нет, ну вы как...
1: То есть, наоборот, Земля — прототип глобуса.
0: Вот видите, вы путаетесь в понятиях. Давайте все-таки вернемся к обручу. То есть, то, что стекает сверху...
1: Я вам хотел с экономической точки зрения объяснить свою позицию.
0: Итак, если все будет легко, если, например, хорошо, вот если... Мы проводили опыт определенный, то есть брали, значит, двух подопытных, да? Один дефекацию производил в свое время с неимоверными усилиями, а у другого она, начиная с самого рождения, происходило, в общем-то, совершенно безбольно и безвольно. То есть, ну, в общем, канат был...
1: Межзубная струя все.
0: Да, ну, практически все, да, да. То есть, как межзубная струя. Вот, а другой не обладал межзубной струей. И тот, кто не обладал, у которого все это было в муках и с трудами, он в результате написал «Войну и мир», и мальчика назвали, в общем-то...
1: Пьером.
0: Ну, неважно, да. Вот. А тот, кто дефекацировал совершенно легко, он так и ушел никуда, его все звали Васильич почему-то. Васильич. Вот, то есть я просто к тому подвожу, что получается, что те, кто живут снизу, они должны, по идее, вот, составлять цвет Вселенной. Потому что те, кто на спице, у них и так они всегда чистые. Те, кто на обруч что-то накапливают, но в результате...
1: Нет, дело в том, что вниз стекают... Ну, плохие информационные лучи, скажем так.
0: Ну, вот объясните, пожалуйста, подробнее. Давайте эту картинку дисперсно разложим.
1: Берем маковку, да?
0: Вот, да. Нет, давайте лучше спицу уже. Мы уже сошли, что уже это спица. Берем спицу.
1: Вот. Со спицы все стекается на обруч.
0: Да.
1: И информационно обрабатывается. Обрабатывается.
0: Да.
1: И хорошее уходит автоматом наверх.
0: Нет, простите. А плохое?
1: А плохое уходит вниз.
0: А зачем хорошее будет уходить наверх? Затем, чем кто на обруче, отдавать все хорошее автоматом туда, откуда к ним стекает. Они должны, по идее, все плохое.
1: Круговорот хорошего в природе.
0: Ну нет, это свойственно разумным формам. Разумные формы, они не могут быть эгоистичными формами. А те, кто на обруче, в общем-то, как, собственно, и те, кто вверху, и те, кто, вот, скажем, на попке, те в любом случае эгоистичны. Поэтому, естественно, каждый из них хочет оставить все лучшее. Поэтому мы уже и говорили, что те, кто на обруче, они накапливают все лучшее.
1: И отправляют наверх.
0: Отправляют наверх все плохое, цистерны, модификационное.
1: Наверх отправляют вниз. Да, это легче оттаскивать.
0: Хорошо.
1: Ну, лучше тащить, тяжелое вверх или вниз?
0: Подождите, а дотекает ли вот со спицы до попки что-то плохое спицено? Или только обруч его до попки дотекает?
1: Нет, но давайте сверху, льется до обруча только хорошее.
0: Так, то есть вы хотите сказать, что вот те, кто на спице, у них дефекации нет попросту. То есть они стерильны, пищевод не работает.
1: Сама дефекация, да.
0: Подождите,
1: как бы явление чисто
0: млекопитающее. Вы не кричите в этом. То есть вы хотите сказать, что те, кто на маковке, на спице, они не испражняются.
1: Испражняются.
0: Значит, куда девается это? Стекает на обруч.
1: Не, Нет, мы... Нет,
0: дотекает
1: вообще...
0: ли что-то от спицевых до попочных? Или оседает на обруч?
1: В физическом этом отношении дотекает все куда угодно.
0: Вот-вот-вот-вот.
1: Но я-то считаешь. Говорил о другом. А, я да. говорил о сознании человека, что мы представляли нашу цивилизацию...
0: Простите, вы представляли себе это глобус.
1: Да.
0: То есть почему тут глобус осознания?
1: Ну, как бы на примере глобуса мы можем показать, как образовалось сознание.
0: Давайте тогда лучше покажем образование сознания на примере спичного коробка. Ну вот, предположим, спичный коробок, есть концентрация сознания, куда вошло, в общем-то, все. То есть, бумага, почему бумага, сосны, деревья. Значит, на этих соснах, с которых сделали спички, сидели птицы, сносили яйца, обдували ветра. Поэтому сознание, это, в общем-то, можно со спичным коробком сравнить. А глобус — это совсем другое. Это спица, прошу прощения, обруч и попочка — это не глобус.
1: Я вам все расскажу на другом примере. Да. Как бы... Адам и с Евой, да, заплодили корешочек вот этот вот.
0: Подожди, корешочек вы имеете в виду, опять же, то есть на примере... Нет, а, вы уже на примере другого предмета.
1: Да.
0: Сейчас я представлю корешочек. А, да, все, корешочек.
1: Ну, как бы под корешочком я имею в виду детеныша.
0: Ага, я понял.
1: Вот, как потом это, этот корешочек нашел себе возлюбленную, дочку Адама и Евы, других, правда. С другого полушария.
0: А как это произошло, их встреча? Вот интересно, это же не пчелка, не пчелка.
1: Нет, ему вот образовалась сказка за 3-9 земель, когда Иванушка-дурачок за своей принцессой пошел.
0: Нет, вы как раз сейчас говорите, вот природа-мать. Вот тут можно сказать, не природа-мать, а мама-земля, МЗ сокращенно. То есть вот почему они ставят глобусы себе? Потому что они же ночью многие спят и глобусы к себе прижимают.
1: Ну да, и как бы даже сосуд.
0: Ну, это маленькие глобусы сосут. Действительно, сосут глобусы. Так и есть. СГ. Люди СГ. У них в паспорте стоит штамп СГ. Если их принимают, открывают документ, там написано СГ, значит, сосущий глобус. Его сразу отпускают, потому что видно, что он девственно чист. Многие пытаются обмануть. Да, ну, такой вот, значит, корешок.
1: Вот,
0: как потом... он встретился с тем вот? С тем.
1: Это не важно.
0: Нет, это очень важно. Процесс встречи, он уже...
1: Он взял рюкзачок.
0: Так. А кто ему сшил рюкзачок?
1: Ева.
0: И сказала, положил туда, значит, этот...
1: Бигмак.
0: Караван-сарай. Ой, этот... Каравай. Бигмак, да. И говорит, ступай, корешок. Ой, этот... Ну, этот...
1: Корешок. Его так называют, да.
0: А, так слушайте, это же получается, вот мы вот откуда пошел. Да, ну и что же, вот он, а рюкзачок начал. А что сказал это Адам? Он же мог сказать не отпустить это.
1: Нет, вот Адам как раз давил, что тебе надо идти искать. То, что Всевышний, он давил на мозг Адама, чтобы тот заставил сына пойти что-то искать. А сын не хотел. Он поэтому и попросил маму сшить, то есть Еву, рюкзачок. Ну, чтобы оттянуть это, вдруг что-то произойдет землетрясение.
0: А вот тут на данный момент, вот когда он это оттянул, может быть, отсюда и произошло вот удлинение этого, ведь это же ведь доказано, что в ходе эволюции это постоянно удлинялось и приняло те формы, которые сейчас у нас у всех есть.
1: Ну да, и появились опять же чемоданы.
0: Ну, чемоданы этого, пожалуй, хватили. Это же как же нужно оттягивать, чтобы получилось что-то.
1: Что оттягивать-то?
0: Ну, вы только что сказали, что он это оттягивал.
1: Да не это он оттягивал, он время оттягивал. Сначала мама ему шила рюкзачок. Потом он сказал, мама, мне в рюкзачок мало бутербродов влазит. Мне еще хэппи-мил надо с собой взять.
0: Вот у вас вы очень загадочно как-то говорите. То есть у вас такие вот, значит, это не это. Вот, а что же сейчас мы все думаем, что же вы подразумеваете под рюкзачком?
1: Рюкзачок – это лямочный вид сумки, надевающийся сзади, типа ранца. Во.
0: Ага, понятно. Так. Ну, хорошо, значит, Адам его отправил, корешок пошел. Вы еще сказать, что в пути он встретил серую шапочку этого красного козлика, там этого
1: трех медведей.
0: Да, там вот это, да, вот это скажете.
1: Аладдин он встретил.
0: Да, натер ему.
1: Короля льва.
0: Ага, да, да, да.
1: Русалку.
0: И Элтона Джона. Нет, теперь это вот все-таки, если посерьезнее, то быть хорошо.
1: Я принимаю,
0: я принимаю вашу теорию насчет того, что вот он, значит, отправился вот к Тиму.
1: А еще он попал в Диснейленд. Там-то он и повстречал свою красавицу.
0: Так нет, давайте все-таки туда. Вот он пошел.
1: Ну, он просто
0: нет, ну он
1: шел,
0: же шел так никуда, или куда он шел? Вот он же направление, как он выбирал направление? Он, я же слышал эту легенду, то есть, значит, папа толкал в одну сторону, мама в другую.
1: О, нет, все было очень просто. Он шел туда, где было красивее, ведь...
0: Или откуда всегда... пахло лучше? Ведь откуда же взялось понятие монголоидные ноздри?
1: Мы же всегда тянулись к прекрасному, и вот он тоже по... как бы...
0: По наитию.
1: Да, он как бы шел к прекрасному всегда.
0: А вот скажите, я знаю, что у вас есть своя интересная трактовка понятия по наитию. Даже книжка у вас выходила, так называлось, «Понятие по наитию». Ну, да, вкратце вы не могли бы...
1: Вкратце, хорошо, сейчас вкратце я сформулирую чуть-чуть. Как бы по наитию, да? Вот как пойти вообще по наитию? Что для этого нужно? Нужно сесть и сказать, нужно пойти по наитию. И идите. Идите туда, куда вам хочется.
0: Нет, имеется в виду, а откуда это слово «наитие» взялось?
1: Ну, была у меня одна девушка, ее звали Наита.
0: Грузинка, видимо.
1: Да, я хотел увековечить в словесной истории это слово. Ну, и как бы придал вот этому телодвижению такое название.
0: Ага. Так. Значит, он пошел по наитию. Корешок.
1: Да.
0: Куда привело корешка наитие?
1: Его привело это на пуп земли.
0: Простите, вот опять, я не понимаю, он же ушел со спицы. Вы же сказали, он пошел с макушки. Даже получается...
1: Пуп земли он один. А вот у вас сколько пупов?
0: Я посмотрю, наши. Знаете, вот мне очень стыдно в этом признаться, но ни одного не видно.
1: Ни одного не видно, вы слепы просто.
0: А вы имеете в виду вот углубление, то есть?
1: Да,
0: вот
1: это и есть пуп. Так и у Земли есть.
0: Простите,
1: вот это...
0: Давайте разберемся так. То есть, если взять того человека как модель Земли, то пуп — это самое важное место.
1: Да, вот где Везувий, знаете?
0: Так.
1: Вот это и есть пуп.
0: То есть он дошел туда.
1: Да.
0: Ага.
1: А там, почему он встретил прекрасную Наиту?
0: А, ну, вот это интересный разговор.
1: Потому что те другие, Адам с Евой...
0: Которые вот Наиту произвели, или нет?
1: Да. Тоже под давлением Всевышнего отправили свою дочку на поиски...
0: Угу, то есть они, значит, там вот... Ага. А, хорошо. То есть таким образом они избежали как бы вот кровосмешения, да?
1: Да, конечно. Иначе бы вся земная раса была дебилами.
0: Хорошо. А в чем же тогда парадокс появления Павла Третьего?
1: Здесь очень сильное ветвистое дерево, которое нужно прям с листа читать, и все будет понятно. Все очень просто.
0: Не, ну не все
1: это
0: знакомые.
1: Это как молекулярный состав воды.
0: Нет, у нас лист вот находится перед глазами, а наша цель доступна донести вот до наших...
1: Словами, да?
0: Да, потому что вот вы возьмите указку, вот эту, да. Угу.
1: А, дело в том, что семейных пар Адам и Ева было всего 4. Не 2, вот как мы сейчас показали, а 4.
0: Это если считать каждого, вот каждую особь за единицу или каждую пару особей за единицу, тут важно.
1: Тут надо считать каждую семейную пару
0: как
1: за единицу.
0: То есть 4 семьи 4... по 2 особи.
1: Да, 4 единицы всего было.
0: Нет, тогда получается 4 семьи по 2 особи, это 8 единиц.
1: Нет. Единица равна двум особям.
0: То есть...
1: А так как было всего 8 особей, то было всего 4. Почему появилась пословица,
0: да,
1: «иди ты на все 4 стороны»?
0: Так.
1: Потому что...
0: Нет, ну я намек понял. Хорошо, оставим эту тему. Значит, вернемся дальше. Вот с корешком, значит, и вот с Павлом.
1: Вот, кстати, от имени корешок и пошло вот это вот понятие кореша. Ну, как бы друзья. Потому что вот этот корешок, он был достаточно дружелюбный парень. И когда он встретил другого, как бы параллельного корешка, его звали, правда, Виток. Вот. То он предложил, как бы, чтобы не было сильного кровосмешения, поменяться...
0: Свои услуги просто.
1: Поменяться наитами.
0: Ага, ага.
1: И они поменялись, еще произвели
0: детей. Это так и называется, махнуться наитами.
1: Да.
0: То есть он просто подошел, говорит, махнемся наитами. Потому что дело в том, что тогда не было понятия поменяться. Ведь слово обмен, натуральный обмен произошло после, когда начали вести сельское хозяйство. Тогда был отмаш.
1: Когда то доллары есть... появились тоже.
0: Да, уже вот, ну, появились, да, какие-то денежные единицы. А до того...
1: Нет, доллары когда появились.
0: Да, денежные единицы, а до того...
1: У нас же вот тоже, вот нашу страну, если взять, да, у нас же не было обмена денег.
0: Да,
1: до того, как в нашей стране не появились доллары, сразу появились эксченджи, да, везде, да, да, да, появились менялы.
0: Да, совершенно верно. А в то время был отмаш. То есть они махали, вот сбивали практически как плечо там каких-то животных, и вот это движение маха, маховое движение, оно, в общем-то, было культовым. Поэтому...
1: Оно даже сейчас применяется на биржах, когда там надо какой-то...
0: Да-да-да, отбивку дать какую-то.
1: Да, сделать жест, типа, то забирай все, и производится отмах такой.
0: А вот еще хотел сказать, что вот это само выражение, то есть они же и приветствовали там отмашкой друг друга, и...
1: Ну вот и, это вот какое-то представление руки к голове, да, это как бы сокращенный отмах.
0: Все оттуда пошло. И слово... А вот отмашка, махнуть, оно выражало все. То есть, типа, там махнул на него рукой.
1: Вот батька или... махнул, он все время то, махал.
0: То есть он саблей. Саблей. Даже говорят, он родился, и у него уже ему в ручку вложили сабельку, и у него постоянно было маховое движение.
1: Как у этих женщин, которые все время крутят мясорубки.
0: Да, безусловно, безусловно. Ну так вот, дальше скорее.
1: Жаль, тогда не было машин.
0: А как вы считаете?
1: Мог бы заводить.
0: Мог бы занадеть. Броневички он заводил. Как вы считаете, вот... Если теперь немножко вот созданный вами вот, вот этот вариант, да, с корешками и с четырьмя особами, с восемью единицами, переложить все-таки на спицу, обруч и попочку. Вот Везувий где-то находится на обруче.
1: Ну, надо взять просто глобус и посмотреть, где у нас Везувий.
0: Взять глобус.
1: Ну, чтобы посмотреть, где у нас Везувий.
0: Нет, подождите.
1: И будет все понятно.
0: Это же всего лишь полиграфия. То есть, на самом деле, Везувий...
1: Не, полиграфия, она плоская.
0: Типографист, он может вляпать Везувий, куда ему хочется.
1: Не, ну, при современных технологиях...
0: Нет, ну, да, я просто предлагаю, где именно вот ваш Везувий. Ну, вот они встретились там на Везувии. А если перенести это на модель...
1: Все, я понял.
0: На модель спицы, обруч, попочка. Сокращенно СОП. Это не глобус, это СОП. То есть, потому что вы сразу представляете, и всех наших радиослушателей путаете, что все представляют себе, что глобус сразу круглая модель.
1: Все очень просто.
0: А СОП, он может быть любой формы, кстати.
1: Все
0: вот,
1: очень просто.
0: Это может быть квадрат. Вот глобус
1: все
0: бывает квадратный?
1: Просто.
0: Нет, глобус бывает квадратный?
1: Можно сделать квадратный.
0: Можно
1: глобус.
0: Сделать, а треугольный?
1: И треугольный можно сделать.
0: А круглый?
1: И круглый можно.
0: А почему не делают круглых глобусов, а?
1: А потому что нельзя сделать идеального круга.
0: Совершенно верно. Поэтому и не берем.
1: Потому что Земля не идеально круглая.
0: Вот, вот. Потому что настоящий глобус должен быть со всеми впадинами, а это уже не глобус. Вообще идеального круга не существует. А глобус — это принято, что это что-то круглое. Поэтому мы берем сопы. У тебя большой соп? Большой. А у меня маленький сок. Маленький. Спица, обруч, попочка. Спица, обруч, попочка.
1: Понимаете? А пуп находится ниже обруча. И все.
0: Тоже не факт.
1: Как это не факт? А спереди, не факт. Ниже обруча.
0: Может находиться сбоку обруча.
1: Не может.
0: Почему же?
1: Потому что пуповина есть корешок.
0: А, ну с этой точки зрения, да. Но это всего лишь временное состояние. Вот, когда пуповина, корешок. А, скажем, через два дня, когда фаза смещается, то уже корешок становится выше.
1: Да, но вам... если делать подтяжки кожные, он, конечно, может выше зависеть.
0: Ну, в том-то и дело.
1: Но у нас же обычно этим никто не занимается.
0: А Везувий?
1: Ну, у нас же не делали подтяжку земли.
0: Откуда вы знаете?
1: Я отслеживаю.
0: Ага, хорошо. А иссушение? Вот подтяжка — это что? Намаз кормовой с закупоркой пор. С дальнейшим
1: нет,
0: втягиванием
1: вот
0: кожицы. Нет, простите, вы имеете в виду заушный надрез, коленный упор в этот, в макушечную и мощнейший натяг, да? Вот это.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: это
1: да,
0: совсем,
1: да.
0: Это совсем от этого, в общем-то.
1: Ну, это пластическая операция.
0: Безусловно. А мы не имеем права сопом делать пластические операции. Я спрашиваю, где Везувий? Везувий, где на сопе? Вот представьте себе, вот давайте все представим себе соп.
1: Где клокочет нас... и дым идет, там и Везувий.
0: Правильно, правильно, правильно. А вот в данный момент времени где клокочет?
1: У меня? Ну, зачем об этом? Это все-таки личное.
0: Хорошо. Корешок куда пошел?
1: К Везувию.
0: К Везувию. Чтобы встретиться там с Наитой.
1: Да.
0: Корешок с Наитой встретился. А где встретились корешки с Наитой от других двух особей?
1: Они встретились...
0: А что, если бы они встретились все на одном Везувии? По вашей теории, то это...
1: И образовалось селение первое.
0: Ага. А вот те четыре особи тоже были селения?
1: Ну вот они все встретились на одном Везувии.
0: То есть получилось большое селение. То есть вы, да, хотите сказать, что значит Адам, Ева номер один, Адам, Ева номер два, третий и четвертый особи, они, значит, потянулись вслед за рюкзачками. Ну то есть к Везувию.
1: Ну да, потом они все-таки пришли к своим детям, ну тебе позвонили им.
0: Ага.
1: Ну то есть не позвонили, а пришли.
0: Отмахали.
1: Да.
0: Дали отмашку.
1: А, было сказано как бы в мифах так, что родители, то есть Адам и Ева, все четыре единицы, должны были прийти к дыму. То есть тогда даже не было ни сотовой связи, ничего. И поэтому люди разговаривали издалека дымами.
0: Пускали дым, собственно.
1: Да. И эти дымом там натрясли, приходите.
0: Кстати, ведь отсюда и пошло выражение «пустить дым в глаза».
1: Да, они как бы обманули своих родителей немножко. Им пришлось для жития выбрать другое место, потому что было не очень хорошо там.
0: Это карту перевернули нам, да. Ну что же, я предлагаю сейчас на недолго отвлечься.
1: На перевод и музыкальную паузу.
0: Сейчас я вам покажу, что такое СОП. Да, а сейчас Сосьете нам, вернее, не нам, нашим друзьям переведет все нами вышесказанное. Да. Хорошо.
2: On a marqué presque tout, l'Égypte, la Suisse, on a manqué Korechok, mais je crois qu'il battait fort. Le décor de sa vie ordinaire avait disparu, et en face d'elle, tous ses visages s'étaient fondus en un seul, le seul qu'il aimait, presque il ne lui devait rien, et... On a aussi remarqué Vésuvie, très célèbre dans tout le monde, et ce visage exagéré d'elle, qui lui mentit, qui lui fait rêver, rire ou pleurer, ce visage bref, exiger tout d'elle, ça fait la vérité.
3: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
4: Окей. Look, Danny, you work. The players for tonight's performance are on the drums. We have Mr. Akai. It's not 50. Oh, these did it together, the twins. Akai 950 twins, yeah. Give it up, y'all. On the bass, we have a very old friend of mine. We go back a long while, don't we? Yeah, that's right. This is Smitty Simone, yeah. On the keys, that is, you know, what's the guy's name? Yeah, Juno de Ceres. Juno de Ceres, ladies and gentlemen, give it up. Juno de Ceres. myself will be working the saxophone.
0: После проведения пульпации сопа я вижу, вот вы убедились, наконец вы мне должны сейчас поверить, что плотность весьма разная по простуку, то есть где-то ближе к спице ощущается некоторая, в общем-то, пустота, ну такая.
1: Ну это естественно, все правильно, я об этом тоже говорил.
0: Да, но я видел ваше изумленное лицо, что ближе к попочке тоже образуется пустота, что говорит о преобразовании попочки сопа в поддон. А это действительно тревожный
1: тоже
0: симптом.
1: Тоже все правильно.
0: Тревожный симптом. Почему
1: пустота,
0: правильно? Почему?
1: Пустота именно знаний по попочке.
0: Ага, то есть... А вас не тревожит это? Это же такая... Вот потому что мы еще перед передачей делали пульпацию сопа, и там все вроде было нормально. То есть практически на уровне обруча. Кстати, скажите, вот на ваш взгляд, как вот человека свежего, который практически до сегодняшнего момента не верил в существование сопов, вот... На каком периоде, на каком отрезке времени при пульпации весь соп будет давать объем?
1: Ну, вот дело в том, думаете, что просто? Нужно использовать ладонную пульпацию, чтобы охватить именно весь соп и прочувствовать его.
0: То есть вы не думаете, что нужно проводить именно местечковый костный проступ?
1: Нет, полностью отпальцовать все это дело, то нужно накладывать ладони на соп.
0: То есть как мы обычно делаем при простуке почечно-каменной болезни.
1: И делать волнообразные движения.
0: Ага.
1: Чтобы как бы получался в некотором роде стук.
0: А не получится смещение вот внутренних вод сопов в связи с этого? Это же получится уже типа массажирование. То есть если ведь соп...
1: Не, это полезно. Как массаж это и полезно.
0: Обратите, а такая коррекция вот... сопа, она может повредить, в общем-то, и сделать какую-то такую этнографическую катастрофу. Вот мы массажем.
1: Дело в том, что когда мы делаем массаж, все элементы, они находятся настолько в сжатом состоянии, что они движутся все вместе.
0: А, то есть кучкуются.
1: То есть вы колыхнули, и все это пришло, все, весь соп приходит движение.
0: А, так нет, а не получится так, что, например, мы сделаем массаж, да, вот, и внутри соповое кучкование, оно каким-то образом разбодяжится. Вот. А наружнее соповые, ну так называемые, в общем, вот эти горы, вот, обитатели все, они, в общем-то, останутся на том же уровне. Ведь мы же должны таким образом учитывать, скажем, плотность кучкования внутри соповых масс и, так сказать, корки, соповые корки. Ведь корка и содержимое сопа, они должны каким-то образом друг другу равновешивать. Мы можем разбодяжить одно, а другое растереть. То есть, может быть, все-таки делать какой-то простук, вот даже не ладонный, а, скажем, взять, завернуть...
1: Тыльной стороной. Да?
0: Либо тыльный, либо завернуть соп в какой-то такой, ну, в предмет, который будет обтекать соп целиком.
1: И полиэтиленовый по всему... пакет с резинкой.
0: Да, к примеру. И по нему, по всему сразу как-то, ну, сделать равномерный, ну, так называемый взболт. Вот сболт сопа, он может провести, ну, хотя бы оттянуть. Ну, я имею в виду, оттянуть конец сопа. Ну,
1: оттянуть... Не, ну, сейчас нас могут просто неправильно понять. Вы такими словами все это объясняете.
0: Но ведь обидно будет, если соп превратится в маслинку. Он же должен...
1: Ну, не надо его ужимать до таких степеней.
0: А он же сам тоже сохнет. И...
1: Нет, он не сохнет. Он взаимодействует между собой.
0: Ну хорошо, а если это взаимодействие будет разбалансировано? То есть, например, обруч будет на себя...
1: Дуга больше... не может разбалансироваться.
0: Так, а дуга, она может искривиться. Ведь профиль, вы же видели, мы же снимали только что с вами лепки.
1: Я вам объяснял.
0: Она меняется ежеминутно, попросту.
1: Она меняется, меняется. Она меняется, да. Ничего ниоткуда не забирая, ничего никуда не отдавая. Все меняется взаимодействие друг с другом. Здесь убрали, тут подняли, тут убрали, здесь подняли. И так вот она идет. Здесь убрали, там подняли. Подняли тут, убрали там.
0: Ну хорошо, а вот мы наблюдали такой момент, что вот обруч, он был даже уменьшался практически до диаметра спицы. При этом попочка, она превращалась практически в какую-то даже вот платформу. То есть вот соп, он стоял, он выглядел как вешалка. То есть, а вешалкообразный соп, это уже, в общем, тревожный симптом. То есть таким образом нужно бодяжить. То есть это, ну...
1: Ну, бодяжить.
0: Бодяжить, да?
1: Как бы,
0: то есть мы же, если мы сейчас пустим вот эти изменения дуги сопа просто так на произвол, то есть как сопа угодно, то может, может увеличиться одна область за счет другой. То есть, а не дай бог, представьте себе...
1: такое... Вот так же вот Смоленская область увеличилась вот. За счет Тульской области.
0: Вот-вот-вот, вот конкретный пример, пожалуйста.
1: Да.
0: А как же это допустить? А вдруг произойдет слияние, например, спицы с попочкой?
1: Ну, это как обруч... было, как вот приходил украинский бродяга к нашим,
0: вот-вот-вот.
1: И слились вот эти два государства.
0: Пожалуйста.
1: Вот, все.
0: А если, например,
1: спицы... Так же сейчас Европа вся слилась в единое могущественное государство.
0: Называется Объединенная Европа.
1: Да, есть.
0: Ой, ой. Ну, ой.
1: А, да, по-русски это будет ой.
0: А вот, в принципе, выворот сопа наизнанку, на ваш взгляд, возможен или нет?
1: Ну, это Армагеддон.
0: А может
1: это быть... когда из спицы произойдет извержение, и все изнутри обольет.
0: Нет, почему? Из спицы не может произойти извержение. Вы что?
1: Может.
0: Ну, почему? Ну,
1: от перенасыщения, когда с обруча несут наверх, если перенасытить вверх.
0: А, продав.
1: Да, продав, получится извержение.
0: То есть вы хотите сказать, что если мы сверху переносим какой-то достаточно массивный... Вот,
1: норма, везде нужна норма. Можно водки пить и литрами, но это будет вредно.
0: Для печеночек.
1: Да, если
0: потрошков.
1: Каждый день грамм по 300, то будет хорошо.
0: Как вы считаете, возможно ли появление на сопе второго обруча? Ну, к примеру, чтобы получилось СООП или второй спицы, получилось бы ССОП или второй попочки, получилось СОПП.
1: Ну, это, нет, бывают сиамские сопы.
0: Нет, ну это называется состыковка, это уже...
1: Что это такое нет?
0: Ну, нет, бывают, конечно, так бывает и вообще, что сопы нет.
1: А, ну...
0: Вот, то есть это то же самое, вот он вроде и сиамский, а тут его вроде и нет. А мы-то берем в отдельно взятый соп.
1: А то как есть... у сиамского взять отдельно взятый соп?
0: А вот как возьмешь соп отдельно взятый, если тут, например, сопа нет? Вот представьте, сопа нет. Тоже нельзя.
1: Его надо взять как-то.
0: Его надо взять.
1: А взять не можешь.
0: Тоже. Так же и сиамский тоже соп нельзя взять отдельно взятый. Получается дилемма. Нет, если брать единичный соп.
1: Пока рождается дилемма.
0: Да, безусловно.
1: Если ничего нет, то рождается
0: да.
1: дилемма.
0: Вот так. Двуобручевый соп, как по-вашему, это нонсенс? Или это порядок вещей? То есть, нет? Может быть, ведь он
1: я
0: же
1: думаю,
0: тоже...
1: они расположены пузиками друг друга, то есть обручами друг друга.
0: А, не могли бы вы пояснить, я как-то не могу представить.
1: Ну что такое соп? Это дуга.
0: Соп — это спица, обруч — попочка.
1: Да, выглядит соп в виде дуги.
0: Но это видит, выглядит его профиль в виде дуги. Сам-то соп.
1: Да.
0: Как же мы можем по, это самое? Мы же
1: да,
0: только что делали
1: мы...
0: пульпацию. То есть вы хотите сказать, что мы с вами отпульцировали дугу, что ли? Это же срам.
1: Ну,
0: срам,
1: принципе,
0: коллега.
1: Да. Если...
0: Это срам.
1: Нет,
0: срам.
1: Если смотреть в профиль, всегда будет дуга.
0: Но в профиль. А как можно смотреть на соп в профиль? Простите, вы опять путаетесь. Мы можем сделать эту дугу посредством обтяга узкой полосой сопа по одному из его профилей. Но
1: а
0: целиком
1: дело в том,
0: соп,
1: что если смотреть
0: это
1: на...
0: Это же объемный
1: из...
0: предмет, объемный.
1: Да, объемный.
0: Объемный.
1: А если его на плоскости рассматривать?
0: Нет, если на плоскости,
1: нет,
0: то дуга.
1: Сейчас, сейчас-то мы его рассматриваем.
0: А, вы хотите на плоскости рассматривать?
1: Нет, то сейчас есть... мы его... Я не хочу ничего.
0: Смотрите,
1: сейчас...
0: вы хотите сказать, что мы проводили пульпацию плоскости?
1: Нет, пульпацию мы проводили
0: объема. Объемно,
1: да.
0: Хорошо. Объем. Так вот, давайте рассматривать соп как объем.
1: Хорошо, когда да. соп расположен друг к другу обручами,
0: угу.
1: вот эти двойные сопы.
0: Кстати, простите, еще хотел сказать, что если вот соп постараться разместить горизонтально, то не исключено...
1: Соп нельзя расположить горизонтально.
0: Совершенно верно, потому что обруч может принять форму эллипса, а эллипсоидная форма сопа — это тревожный симптом.
1: Или сфера.
0: Что ну, не менее сфера, тревожно. Это же вообще уже, считай, Армагеддон.
1: Это же криминал, да.
0: Тут происходит, вот, глядишь, сейчас сфера, а завтра выворот наизнанку, спица уже в попочке, обруч соскочил и отъехал. никуда не годится.
1: Ненадолго.
0: Да, практически. Поэтому мы даже это и не будем лучше рассматривать, чтобы не пугать наших уважаемых.
1: По-моему, тунисские друзья нам вот таким способом передают привет.
0: А, ну так, что касается все-таки пульпации объемного сопа.
1: Да, что касается...
0: Я вижу, вас ввело это, кстати, в недоумении. То есть вы вот сразу ваши
1: Ну, вы знаете, у меня проблемы с руками.
0: Корешка и Адама-то вы сразу забыли как-то. Вот видите, стоит показать вам живой соп. Вот, кстати, многие не верят. Они, значит, приходят сюда, типа сомневаются, хихикают как-то, не доверяют. А тут мы им достаем, пожалуйста, вот вам соп, смотрите, вот соп. И тут у них сразу как-то раз, и они уже начинают о сопе говорить, а? Так вот. Кстати, вот тогда даже... теперь-то вот вы определились, где у сопа Везувий, а? Вот где?
1: Все равно я настаиваю на ниже.
0: То есть
1: обручу.
0: К попочке. Ниже.
1: Да,
0: обручу.
1: Ближе к обручу, но ниже его.
0: Угу. Хорошо, так вот, теперь давайте посмотрим. Вот когда мы с вами лили на соп воду сверху сегодня,
1: да.
0: Был отскок капельных с обручевых?
1: Нет, он невозможен.
0: Почему?
1: Ну как? Потому что притяжение земли.
0: Так вы хотите сказать, что соп это отдельный предмет или нет? Вот соп, он, давайте так, соп имеет притяжение. Вот притяжение земли и притяжение сопа это одно и то же?
1: Да.
0: То есть вы хотите сказать опять, что земля, соп и глобус это, так сказать, один в трех лицах?
1: Ну как бы, да, это подтверждение одного и того же.
0: Нет, я бы так все-таки не... Хорошо, я вам легко докажу, что глобус, соп и земля... Ну, по крайней мере, глобус
1: нет,
0: сразу.
1: Если по каплям, то да, вы легко докажете. Потому нет, что от глобуса, когда идет струя, капли отскакивают.
0: А почему? Потому что у глобуса нет притяжения. Таким образом, детей обманывают, говоря им, вот модель Земли. Вот
1: да, единственный... это обман, естественно.
0: Единственный...
1: А когда на зоб льют, тогда ничего не отскакивает.
0: Единственный женщина-ученый, профессор, кстати, геофизики, тюрьма Бутырская. Бутырская фамилия, тюрьма Ивановна Бутырская, изобрела глобус для детей с притяжением. То есть внутри вот этого глобуса в общем, механизм, который создал земное притяжение. Почему ее, в общем-то, она подверглась репрессиям, тюрьма сама, потому что притянула всех грудников прям в классе к этой земле, так что не бей лежащего.
1: И они налипли прям.
0: Кстати, оттуда потом другому идиоту, Ванька Липучка, своим именем назвал Липучку для мух на этом основал. То есть его пришло в голову, чем же привлекать. Чем привлекать? Вот тоже они налипали.
1: Вот, то есть ты думаешь, что там в то время глобус был настолько интересен детям, что вот этот мыслитель создал вот эту липучку для мух?
0: Ну, конечно. На основе вот изобретения тюрьмы Бутырка. Там много чего к тому глобусу прилипало, там и пыли. То есть практически как только был включен этот механизм, то помимо грудничков...
1: Сразу прилип совершался.
0: Огромное количество просто. Поэтому давайте так разберемся. Если бы было такое мощное протяжение у глобуса, то мы бы могли его смело назвать землей и сопом. Но
1: тогда соп... какое сильное притяжение у зоба, если...
0: У зоба? Нет,
1: у кого?
0: У сопа.
1: А, у сопа.
0: Да.
1: Я извиняюсь.
0: У сопа достаточно сильное протяжение, вы, наверное, это почувствовали. То есть...
1: Ну да, я вот все время как... Ну, даже сама пальпация, она происходит именно за счет притяжения.
0: То есть ты отдергиваешь руки, а не назад. Да, отдергиваешь, а не назад.
1: Можно навсегда остаться прикованным к зобу.
0: Вот, кстати, пришло предложение нам на пейджер рассмотреть соп в четырехмерном пространстве.
1: Так это, мы кстати... его рассматривали уже. Адам и Ева пока... в четырех единицах.
0: Нет,
1: это есть это, рассматривание
0: это,
1: зуба.
0: Это мы визуализировали потоки, вот, скажем так, каких-то единиц, которые вот... Что щелкнуло? А, опять Прохор тут ходит. В жмурке сама с собой играет. Да, так мы рассматривали на примере корешка, рассматривали струи. Мы рассматривали межзубную струю. То есть корешок и межзубная струя, в принципе, это, ну, можно сказать, что это практически одно и то же. То есть вот раз и искра, раз и искра. Ну, видите? Бум-бум-бум-бум.
1: Я искры не вижу.
0: Да я тоже не вижу. Ну, если вообще представить, то вот корешок... Подождите, давайте так по порядку. Корешок и межзубая струя. Так. Одно это лицо и то же или нет?
1: Нет, корешок — это сын Адама и Евы.
0: А межзубая струя?
1: Это физика.
0: А наитие?
1: А наитие — это... Это тоже...
0: Дочь.
1: Ребенок.
0: Дочь.
1: Дочь. Адам и Ева — только другие.
0: Других. Адам и Ева — два.
1: Да.
0: То есть ад 1, ад 2, ад 3, ад 4, да? Вот, хорошо. То, что они все пошли на Везувий, это как назвать?
1: Великий поход на Везувий.
0: Сокращенно ВПЗ.
1: ВПЗ, да.
0: Хорошо. Сколько в слове физика букв З?
1: А, да, одна.
0: Одна, совершенно верно. Одна, да. Поэтому то, что их тянуло, это что, что такое статика? Тяга,
1: это
0: тяга,
1: буква
0: тяга. Логично. То, что они стянулись на Везувий, это элемент физики, они же пошли туда. Не просто так их подтолкнуло что-то, поиск и что-то. Это и есть физика. Подождите. Я просто хочу вам доказать очевидное. То есть все наши радиослушатели уже не понимают, почему вы так... Такой, я бы сказал, консервативный. Я просто хочу объяснить. Вот смотрите внимательно. Корешок.
1: Так.
0: Межзубная струя.
1: Так. ВПЗ.
0: Это одно и то же.
1: А, ну, естественно. Потому что корешок, он почему пошел? Потому что вот была межзубная струя. Только поэтому образовался ВПЗ.
0: ВПЗ, так.
1: А вот, ВПЗ перешел в СОП.
0: А, кстати, ВПЗ, это же было практически... Вот ВПЗ бы никогда бы не перешел в СОП, если бы вовремя не прикрыли ВПЗ как культовое явление. Потому что поход на Везувий, великий поход на Везувий, вот, он перерос в какое-то неосмысленное движение масс. То есть они кучковались, тусовались, в результате... Вот, почему там не было даже извержения уже позже, поскольку все это было заполнено их массами, их отходами. То есть они где попало, в общем-то, ходили, и никакой не было, ну, вот, систематической какой-то утилизации того,
1: ну,
0: что
1: да,
0: они
1: производили. Ну да, не было унитазов, во всяком случае.
0: Совершенно, да. Вот. И был только культ, как бы, поход на Везувий. А ты куда? Говорит, я в поход на Везувий. Бум, щелкнул. Ты куда? Я в поход на Везувий. То есть неосмысленный поход на Везувий, сокращенно НПВ. Вот. А вот это НПВ, оно сильно мешало, в общем-то, и межзубной струе. И, соответственно, созданию сопчика. А вот как вы думаете, как выглядел первый сопчик?
1: Дуга.
0: Душка.
1: Душечка
0: такая. Да. Совершенно.
1: Наша вот эта коллега из тенниса, да?
0: То есть это был маленький-маленький обручок. Обручок.
1: Душок.
0: Обручок.
1: Обручок, да?
0: Обручок.
1: И маленькая спица внутри.
0: Спицы еще не было.
1: А попочка?
0: Попочки тоже не было. Сперва... А, была, была попочка.
1: Как это, обруч без попочки,
0: да, была,
1: без
0: безусловно,
1: спицы.
0: Была, безусловно, попочка была. То есть, а спица наросла потом.
1: То есть маленький сопчик такой.
0: Да. А знаете, почему? Почему не было спицы?
1: Знаю.
0: Почему?
1: Потому что ее тогда не было.
0: Нет, спицы не было потому, чтобы можно было выливать и чтобы не проливалось. То есть оттек, ну, то есть, когда через край наполнение происходит, ну, микрочашка. Понимаете, чашка. Пиала, знаете, пиала?
1: Нет.
0: Знаете. Пиала.
1: Нет.
0: Ну, такое животное еще было. Ну, неважно. В общем,
1: сфера,
0: перетекала. Попочка омывалась. Я вам объясню. То есть, это все в эгоизме спицы. Дело в том, что когда образовался обручок, туда наливали, он переполнялся через край, по обручку текло много, все стекало на попочку. Вот. И когда появилась спица, позже наросла.
1: И поэтому логика... на попочке волошение происходило.
0: Не, логика спицы какова? Вам, гадам, и так много доставалось.
1: Да.
0: Теперь дайте-ка я на себя буду брать, дайте на себя.
1: И... Да, и произошел отток лучшего наверх.
0: Наверх, правильно? А попочка осталась в дефиците.
1: В грязи во всей.
0: Ну, практически да. Вот, но тем не менее, я хочу сказать, что экономически...
1: А почему попочка не борется за свое вот это вот... Как бы за свое она не борется?
0: Она борется, она пытается втянуть через обруч спицу в себя.
1: Ну, не получается же. Почему? Настолько спица сильная.
0: Ну, потому что вот мы сегодня неспроста с вами проводили пульпацию сопа. Потому что как только образуются в области спицы какие-то пустоты, то это тревожный симптом. Значит, сейчас произойдет...
1: Обруч сразу начинает выделение делать наверх.
0: Почему наверх?
1: Ну, просто образуются пустоты.
0: Нет, раз образуются пустоты, то чем это грозит? Продавливанием спицы в область попочки. Да,
1: затягиванием попочкой спицы.
0: То есть в поддон, да, совершенно верно. Попочка может только при том условии сосать спицу, если вот в обруче образуется пустое пространство.
1: Но оно фактически не может образоваться, потому что вот происходит...
0: Пульпация, вы же только что сказали, что все должно меняться само. То есть мы можем потерять много сопов, если бросить это на самотек. То есть сопы нужно постоянно прощупывать и простукивать.
1: Нам сопы нельзя терять.
0: Сопы нельзя терять.
1: Нам они как воздух необходимы.
0: Безусловно, безусловно. Поэтому что нам нужно делать? Опять же, мы сделали
1: пульпацию. Надо только создавать их, а не рушить.
0: Правильно, если мы простучали соп...
1: Соответственно, обручу надо всегда помогать заполнять свои пустоты.
0: А как
1: за счет
0: это сделать?
1: Спицы.
0: Его нужно разбодяжить.
1: Не, ну спицу не надо забывать. Если пустоты образуются в спице, вот то сложнее переправить все это накопившееся в обруче в спицу.
0: Не, ну с другой стороны, ведь если образуются пустоты в спице, то
1: они
0: можем...
1: образуются и в обруче.
0: Ну, не сразу, но мы можем
1: успеть. И тогда из попочки начинает забирать.
0: Наверх уходит.
1: Да, обруч начинает вытягивать из попочки.
0: А получается тогда выброс, массивный выброс вот внутрисоповой жидкости наружу, через спицу. Но дело в том, что если успеть снести спицу и попытаться залить внешне что-то, то есть вернуть соп в его изначальное положение, в положение сопчика. То есть какой соп не мечтает стать сопчиком? Вот. И в тот момент, когда спица опустела целиком, мы не рискуем, можем. Ну, это нужно уловить момент, опять же, посредством пульпации. Проведя небольшую пульпацию, мы можем понять, что вот типа сейчас еще снизу из попочки ничего туда к обручу не идет. То есть там где-то, ну, приблизительно, какое-то расстояние, там несколько миль, предположим, они пустые, да? То есть чтобы не было наружного выброса. Потому что если дойдет уже при пульпации вот спица пустая, а обруч полный и попочка полная, тут нельзя. То есть нужно либо ждать, пока вот это до конца высохнет, все, вот, либо пока заполнится снова, то есть стабилизируется внутрисоповое давление. Если там мили две есть запас у нас, то мы можем смело спицу убрать.
1: Вообще нам надо больше внутрисоповых стабилизаторов закупать. Иначе у нас будет конкретная проблема с заполнением пустот.
0: Ну, инвесторы требуют за это как-то и место, и водрузить флажок на спицу.
1: Но с этим сложнее. Надо им сначала объяснить, что нам нужно больше инвестиций, а потом уже будут все флажки и транспаранты.
0: Нам нужно больше инвестиций. Нам нужно больше инвестиций.
1: Потом расставим мы флажки.

0: и госпожа Сусейтена Вейн Фермон Диму, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, для наших тунисских друзей переведется. И сейчас вот наш, ну, смысл, общий смысл, заложенный в нашем споре.
1: Весь этот соповый спор.
0: Да.
2: Il disait, j'aime mille fois, sincèrement à son SOP, S-O-P. Он одик,
0: седан... Секундочку, прошу прощения, показывают наши телевизионные друзья, просто все же отписывается, что заканчивается кассета. Сейчас, если вам не сложно, дело в том, что заказали, они тоже, чтобы им послали. Вот, а если мы пошлем с обрывом, то они же будут смотреть потом, ничего не... Это все же документационно сейчас. Вот вроде пошло. Извините, пожалуйста, госпожа Сусьетен Вень Фермон Дедум. Если вам не сложно, да, пожалуйста, сначала перевод для, ну, видите, телевидение это.
2: Репетон. Il disait, je t'aime mille fois plus sincèrement à son SOP, S-O-P. On a dit que c'est un objet extraordinaire, inconnu pour presque pour tout le monde. Et qu'on a dit que c'est un SOP pouvait être parallèle, horizontal. Et ces meubles faussement anglais louaient au moins et vide 22 heures sur 24. Lui était plus millier que sa propre maison. Et on a dit que le ciel peint sur une toile à travers la fausse fenêtre. Runway, hideaway into the eye on the hurricane. Find your way to save grace inside the eye of the hurricane. Et on a introduit une chanson française, peut-être. My cookies died, my cookies died. He can never cry, cocody, cocoda. He can never cry, cocody, cocoda.
0: Спасибо, спасибо госпоже Фермон Деду. Но мы продолжаем. Сейчас я думаю, что все-таки необходимо для визуализации образа представить себе. Вы же начали ваш разговор с того, вот отсюда он начинается. Там нет ничего.
1: Да, начало — это всегда пустота.
0: Затем через 2 мили появляются рачки и...
1: Рыбки.
0: И рыбки. Затем еще через 2 мили сом.
1: Сом, да.
0: А еще через 2 мили...
1: А в попе уже дельфин.
0: Уже дельфин. Так вот, давайте разберемся теперь. У нас получилось 4 стадии. Как вы заметили, начало. Угу. Вторая, значит, рачки и рыбки. Третья стадия — появился сом. Четвертая стадия — дельфин.
1: Ну, все правильно. 4-стадное развитие.
0: Да, но на сопе-то у нас 3 составных части. Спица, обруч и попочка. Поэтому тут нужно сделать следующий вывод. Либо средняя часть, то есть обруч, вмещает в себя 2 стадии.
1: Либо... Дело в том, да, что вот это вот расстояние между обручем и спицей, оно наиболее сложное в развитии. И поэтому там есть еще 1 стадия, ну, как бы подстадия, где вот эти вот рачки и рыбки.
0: То есть оранжевый цвет, так называемый, в,
1: да-да-да,
0: спектре восприятия.
1: В интерпретации, да, это оранжевый, да, цвет.
0: Так-так-так.
1: Ну, если...
0: А, да, ну вот, и они сидят по берегам.
1: Да, они сидят и накапливают знания из молекул водных.
0: Так, а вот кто больше накопит знаний? Те, кто сидят на спице, в оранжевом...
1: У кого ладони больше.
0: Так-так-так-так.
1: Потому что они могут делать больший объем воды, обрабатывать ладонями.
0: Простите, но... А
1: почему я... люди руки моют?
0: Так-так-так.
1: Почему? Вот когда они задумывались над этим?
0: Чтобы снять с себя статическое электричество.
1: Нет, все неправильно. Они из воды так знания забирают. Потому что именно поры на ладонях, они имеют такое качество всасывать воду.
0: Нет, а если что, все же, остальные... что же забирать тем, кто вот у истока вот сидит? Там же не рачков,
1: потеют рыбок. Ладони.
0: У меня нет.
1: Вот, и у меня нет. И даже у нашей перевозчицы тоже не потеют ладони. А почему? Mm-hmm. Потому что поры всасывают. Если поры на всех остальных телах, особенно в подмышечных местах, они выталкивают воду, то эти вталкивают в себя воду.
0: А, кстати, скажите, а не проще ли бы было вот эти поры объединить в одну большую дырку в каком-нибудь месте организма?
1: Это через Армагеддон.
0: Через которую, как из водосточной трубы, бы стекало все.
1: Это Армагеддон.
0: Лишь... Понятно, хорошо. Так вот, те, которые, значит, сидят наверху истока, у них нет ничего.
1: Да, они нищие.
0: Да, те, которые есть, в попочку, у них есть дельфин. То есть...
1: Инвесторы, они сидят на обруче.
0: Ага, так вот смотрите, получается, те, кто сидит на попочке, они богаче тех, кто в спице.
1: Где сидят первые?
0: В которой одни на спице, у них, а другие в попочке, на попочке, в поддоне. Вот те, которые в поддоне, я перечисляю, у них есть рыбки, рачки, сом и дельфин.
1: Нет,
0: а
1: сама там уже нет. Сом остался на обруче.
0: Нет,
1: сама там нет.
0: А дельфин есть.
1: А дельфин есть.
0: А рыбки,
1: да.
0: И рачки.
1: Тоже есть.
0: Тоже есть. Да. А у тех, кто на спице, ничего нет?
1: Ничего нет.
0: Ничего нет. А вы
1: только
0: что?
1: У них детеныши лягушат, как называются?
0: Головастик.
1: Вот, они там и есть, точно.
0: А есть ли детеныши головастика у тех, кто в поддоне?
1: Нет.
0: Нету, хорошо.
1: Потому что там дельфиненыши могут только быть.
0: Угу. То есть, но тем не менее, давайте посчитаем. Значит, у тех, кто на спице, есть головастики. Одна, да, единица. У тех, кто на обруче, есть рачки, рыбки, сом. А головастики?
1: Есть.
0: 4 единицы.
1: Да.
0: А те, кто в поддоне, у них рачки, рыбки, дельфин и головастики.
1: Нет.
0: А что?
1: Нет, ничего больше. Все.
0: Три.
1: Три.
0: Значит, получается 1 единица, 4 единицы. Сейчас и мы 3. Запишем модель. Один,
1: упадок сразу прослеживается.
0: 1, 1, 4, 3. Вот такова модель СОПа. 1,
1: а
0: 4.
1: Почему она есть? Вот смотри, а вот давай разберем вот эти три цифры. 1, 4, 3, да?
0: Да, вот я.
1: Вот смотри, да, как бы из чего состоит СОП? Из трех единиц.
0: Ну, четвертый оранжевый.
1: Нет,
0: нет. Будем считать, что тоже.
1: Состоит он из трех единиц. Это спица,
0: но это конструктивная единица.
1: И попочка,
0: да, да, да.
1: Это конструктивная единица. Вот. 1, 4, 3. Что такое 4? Это четыре составляющие единицы.
0: Это как раз может быть четырехмерное пространство, потому что все-таки обруч, он имеет круглость.
1: Нет,
0: какую-то.
1: У нас кругомерное пространство, у нас не может в этом отношении быть никаких цифр, потому что этот круг, он просто заполнен цифрами.
0: Нет, а может быть тут как раз, если мы рассмотрим 1, 4, 3 как модель, значит, спица, обруч и сам.

0: египтян, они построены, в общем-то, именно так. Один, три, четыре. В них мясо не тухнет, если по 10%. То есть они мудрые. Значит,
1: вот
0: получается...
1: это в холодильнике получается.
0: Да, так, так соп-то у нас получается грешный.
1: Какой? То есть,
0: ну, получается, что соп у нас несовершенная модель.
1: Нет, конечно.
0: Хорошо.
1: У нас общество тоже несовершенное.
0: А если сделать пульпацию пирамиды?
1: Надо ехать в Египет.
0: Нет, ну тем не менее.
1: А
0: да.
1: Там сейчас разборки такие, я сейчас разборки, даже не хочу.
0: Да, но тем не менее.
1: А если мы не едем в Египет, так пусть к нам пирамиды там приедут.
0: Или можно в крайнем случае очень? Пусть сами сделают пульпацию и пришлют анализ.
1: Ну, я боюсь, там очень слабые специалисты.
0: Ну хорошо, давай просто смоделируем эту модель. То есть соп у нас образовался из пропорций 1, 4, 3. Да. Плюс дополнительное звено, это значит между спицей и обручем оранжевое, так? Оранжевый есть у нас
1: Оранжевый есть, да. Оранжевый.
0: Кстати, а вот интересно.
1: Спицы и обручи.
0: Мы давай рассчитаем число оранжевых. Значит, еще по порядку. В спице головастики.
1: Да.
0: В обруче рыбки, рачки.
1: Нет, сначала рачки.
0: Рачки.
1: Рыбки.
0: Рыбки.
1: И сом.
0: Сом и
1: головастики.
0: Четыре.
1: Да. И сом и головастики.
0: В поддоне рыбки, рачки, дельфин.
1: Нет, рачки.
0: Рыбки,
1: рыбки,
0: рыбки,
1: дельфин.
0: РРД уже. То есть, значит, тут мы пишем РРД, тут пишем Г, тут пишем рачки, рыбки, головастики, рачки, рыбки, сом.
1: Нет, рачки, рыбки, сом, головастики.
0: А, понятно. То есть получается РРСГ, РРА и Г.
1: Головастики находятся под сомом, чтобы они не смешивались со спецовыми головастиками. Иначе произойдет Армагеддон.
0: Армагеддон. Так, а вот посмотри, у нас остается оранжевый. Что у нас в оранжевом? То есть оранжевое, оно может у нас гулять относительно обруча вверх или вниз? Или...
1: Да, оно гуляет. Оно оно именно гуляет. Потому что
0: постоянно...
1: количество головастиков вверху и внизу, оно всегда, кстати, влияет вот на приближенность оранжевого.
0: Нет, ты тут совершенно не прав. Мне кажется, что это не влияет на продвижение оранжевого туда-сюда, не влияет численность
1: популяции.
0: Оно не то,
1: что движется, оно колеблется.
0: Да, оно не влияет численность популяции, а влияет наличие самой популяции. То есть, скажем, если головастички исчезают на какой-то момент, то...
1: Нет, вот они тут... не исчезают, не могут просто исчезнуть на какой-то момент. Иначе будет падение цивилизации. Это то же самое,
0: Вынуть комаров, если... в поддоне они исчезли?
1: Их не было там никогда.
0: Не было. А, хорошо. А в оранжевом они были?
1: И в оранжевом их нет.
0: А если у нас оранжевое гуляет, значит, оно через обруч проходит?
1: Не проходит. Оно болтается между спицей и обручем.
0: А в поддон к попочке оно, хочешь сказать, не перемещается.
1: Не может оно просто.
0: Почему оно не может
1: перемещать? Потому что оранжевое это светлое, а в попочке у нас грязь.
0: Ага. Так. Хорошо. То есть, значит, оранжевый находится над четвертой вот этой ступенью, над серединой, да? Что у нас там в оранжевом обитает?
1: В оранжевом у нас солнце находится.
0: Головастики там есть?
1: Да нет, там голова уже 100 раз обсосали эту тему, что головастик в оранжевом нет.
0: Значит, ОР, пишем ОР. Значит, смотрим, получается один...
1: ОРГ.
0: Нет, стой, неправильно. Я сейчас смотрю числовую модель СОПа. Значит, 1, ОР, 4, 3, правильно?
1: Один,
0: оранжевый, 4, 3, да. Ну вот, понимаешь, 1, ОР, 4, 3. Значит, теперь, 3 у нас соответствует РРА. Четырем у нас соответствует
1: РРД.
0: Почему? Прошу прощения, РРД, да. Четырем соответствует РРСТ. Так.
1: СГ.
0: РРСГ, прошу прощения, СГ. Значит, первым соответствует просто Г. Так. Соответственно, ОРУ, что у нас соответствует? Если у нас отсутствует Г, получается РРС? РРС?
1: РРС.
0: РРС. Теперь смотри, значит... Получается, вот чем объясняется модель. Представь себе.
1: Значит, зачти модель, вот которую модель получила. Чтобы модель, наши слушатели представили ее полностью.
0: Значит, сейчас. Модель СОПа. Значит, числовая модель СОПа. Записывайте все, берите ручки, записывайте, пишем. Значит, числовая модель СОПа 1, ОР, 4, 3. Еще раз повторяю: 1, О, Р, 4, 3. И модель СОПа, так называемая популяционная модель СОПа. Это Г, РРС, РРСГ, РРД. Еще раз повторяю. Г, РРС, РРСТ, РРД. Какие выводы? Да, вот нужно нашим тунисским друзьям это перевести. Пожалуйста, госпожа Фермон Дуду, переведите вот наши выводы.

0: нашим тунисским слушателям.
1: On a dit qu'il y a quelques modèles de SOP. Est-ce un objet inconnu comme SOP? Il y a quelques modèles tels comme ROD, SPO, 1, 2, 3, 4, etc. Mais cette modèle dû selon le rôle de Claire partir à reculons en abandonnant ce dehors minable, c'est d'une voix irréelle et qu'il s'entendit demander à son partenaire de s'occuper chaque jour à sa place.
0: Ну вот я думаю, что вот последнее, вот что касаемо. Ну да ладно, последнее, да. Ну ничего, так вот. Смотрим. А что?
2: Позвонил в дверь, по-моему.
0: Нет, это по окну скребется человек, который моет стекла. Время уже такое позднее, уже. Так вот, смотрим. Значит, еще раз напоминаю, для тех, кто был невнимателен, не успел взять ручки. Числовая модель СОПа 1ОР43, популяционная модель СОПа ГРРС, РРСГ, РРД. Таким образом, если мы поставим СОП по часовой стрелке и вертикально, ну, как он, в общем-то, и находится в пространстве,
2: да,
0: у нас...
2: В естественном состоянии, если поставить, да.
0: Да, то есть так, как он и должен находиться, то у нас получится спица Г, РРС, небольшое утолщение, мощнейший РРСГ и затем РРД. Таким образом, можем ли мы сказать, что СОП — это есть кувшин?
2: Ну, кувшином может называться любое.
0: Нет.
2: Даже таз.
0: Почему?
2: Ну как почему? Потому что там можно налить воду.
0: Хорошо, может ли СОП...
2: А это не может называться, потому что мы в СОП не можем налить воды.
0: Я имею в виду форму, я имею в виду, скажем так, философскую форму СОПа.
2: Все равно, хоть философскую, мы не можем туда воды налить. Она обтекает СОП, вода, а не заливается внутрь. Ты нарушаешь всю теорию.
0: А, кстати, кто сказал, что вот мы СОП должны ставить вертикально по часовой стрелке, а не против часовой? Если против часовой поставить, у нас получится 3-4-ОР-1. 3-4-ОР-1.
2: Если мы его поставим против часовой стрелки, да, то ну, попочка что? Окажется наверху,
0: да,
2: а спица что? Внизу.
0: Ну, таким образом мы просто переместим понятие. Мы просто назовем во всех документах попочку спицей, а спицу попочкой.
2: Нет.
0: А главное, да,
2: будет давайте... Армагеддон.
0: Думаешь, а...
2: Переворот миров, да, это Армагеддон, это точно.
0: Нет, ну хорошо, а обруч-то, обруч-то же мы не тронем, а оранжевый нет. А, нет, оранжевый придется переместить.
2: Да, оранжевый будет внизу, это Армагеддон.
0: Ну хорошо, а...
2: Сила зла окажется наверху, а сила добра окажется внизу, это же Армагеддон.
0: Хорошо, а как ты думаешь, вот оранжевое, оно уравновешивает, скажем, первое или обруч? Ну то есть вот смотри, получается, если оранжевый, вот пишем, скажем, мы ставим плюс между единицей и ором, тогда у нас получается чисто математически вот 1 плюс ОР, да, равно 4 равно 3.
2: ОР — это промежуточное буквенное значение.
0: Нет, мне немножко непонятно.
2: Которое уравновешивает, да, расстояние между спицей и обручем.
0: Хорошо, а каково у нас расстояние между обручем и попочкой? Тогда,
2: это плавающее значение, оно постоянно меняется. Ну, конечно, не
0: нет,
2: в
0: ну
2: масштабах
0: хорошо.
2: Километрах, а в миллиметровых отношениях.
0: Значит, ну, пульпация СОПов показывает следующее, что центр тяжести СОПа в случае, если он вдруг там, ну, по какой-то ошибке находился бы в горизонтальном
2: СОПа
0: состоянии.
2: СОПа нет центра тяжести, он находится в невесомости, соответственно, он никуда не падает. Ему не нужна просто центр тяжести.
0: Нет, ну, это, скажем так, чисто математическое рассуждение из области, ну, как Чернышевский.
2: Наши рассуждения — это и есть чистая математика.
0: Хорошо, но тем не менее, мы же должны понять внутреннюю структуру СОПа, то есть его заполнение. То есть у нас получается дисбаланс полный. Вот, ну, вот так, если посмотреть, то есть наши радиослушатели ничего не поймут. То есть они понимают суть, но они не понимают, каким образом СОП сам себя балансирует. То есть сейчас вот у них у всех схема перед лицом,
2: но
0: они видят противоречие.
2: Но мы же расписали схему.
0: Хорошо, тогда СОП должен крутиться постоянно.
2: Как? Он летит в безвоздушном пространстве.
0: Да,
2: не
0: хорошо,
2: то, что крутится,
0: но...
2: он...
0: Как ты думаешь, вот он летит в безвоздушном пространстве, это понятно, да. Но, то есть он обладает собственным протяжением небольшим. Логично? То есть на него налипает.
2: Да,
3: и значит, он не должен крутиться мощнейше. Если он будет крутиться, как что твой ветерок, вот, который у тебя в петличку вставлен, вот, вот я дую, вот он крутится, понимаешь? То получается, что брызги, которые вылетают с попочки, будут осаживаться на спицу. То есть нет, он должен не стремглав.
2: Гравитация уже.
3: А стремглав?
2: Соповая гравитация, она притягивает, поэтому из попочки ничего не разбрасывается. А именно, нет, что а если... нужно попочки прилипает к попочке, что нужно спицы прилипает к спице.
3: Нет,
2: а
3: хорошо,
2: обруч,
3: а если...
2: это все излучает.
3: Ну а если произойдет какой-то дисбаланс?
2: Да почему должен произойти как вот, ну, хорошо, как, какой дисбаланс?
3: Ну хорошо,
2: Метеорит, действительно
3: усохнет
2: есть дисбаланс.
3: Усохнет спица, вот то, о чем мы говорили. То есть две мили останется. Подожди. Под обручем, а сверху будет пусто.
2: Не спорь со мной, именно метеорит. Если метеорит попадает, допустим, на спицу, он ее утяжеляет. И она, соответственно, идет против часовой стрелки,
3: да,
2: или по
3: будет?
2: Часовой
3: что,
2: стрелке.
3: Что
2: вниз?
3: Будет в данном случае? Происходит
2: Армагеддон.
3: Нет.
2: Потому что спица окажется внизу, а попочка наверху. Это уже Армагеддон, мы это доказали.
3: А как нам избежать этого?
2: Надо поставить противометеоритный зонд.
3: Нет, неправильно. Нужно поставить грамотные клапаны распределения внутрисоповой жидкости, чтобы в случае, если попадает метеорит или какое-то другое инородное тело в... спицу,
2: чтобы было резкий,
3: да, моментальное
2: поток,
3: перераспределение, да, перераспределение внутрисоповых вод.
2: Да, да, то есть надо его ставить.
3: Нет, ну хорошо, но внутрисоповые воды...
2: Опять инвесторов надо вызывать, чтобы выкупить этот клапан.

0: ты. Ура, инвестируем.
1: Ну что же, я думаю, что пришло время Фармон Дуду, госпожи, перевести нашу теорию нашим тунисским друзьям.
2: Cinq ans plus tôt, il avait aimé pauvre inconnu avant l'écarté de sa vie pour des liaisons plus flatteuses. Lorsqu'il retrouve un Margédon consacré par Sope comme le meilleur auteur dramatique de sa génération, un Margédon brillant comédien de boulevard, c'est une fois de plus à son amour romantique et désintéressé, mais avec une nonchalance et une distraction qui désespère son amant. Et on peut poser quelques questions sur le plan, dans le plan, sur le thème de Sope. La pension est-elle contagieuse? La fidélité, la tendresse et le don, ce soir, peuvent-ils fiancre les réticences d'une femme légère et capacieuse? Peuvent-ils accorder deux êtres que tout sépare dans ce monde de trucages et de faux semblants que celui du théâtre de la vie parisienne? Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour l'amour de Dieu. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu.
1: Спасибо, госпожа Фермон Деду. Хорошо, а таким образом...
0: Сильвупле.
1: Сильвупле, да.
0: Вот, Силяви.
1: Вот микро...
0: Пардон, мадам.
1: Микросопики.
0: Микросопики.
1: Микросопики.
0: Да. А вот вы знаете, что микросопики, они все время вращаются вокруг сопов.
1: Вот это интересно. То это... Хорошо, а какой внутренней гравитацией обладают микросопики относительно сопа? Значит, получается матка. Соп-матка.
0: Да.
1: А где же соп-папка?
0: А соп-папка, он неподалеку. Играет в шахматы.
1: Нет, это но что, это как бы, давайте ну, серьезно, да.
0: Шутка такая. Но как бы сопы, они вездесущие. Вот представьте, безвоздушное космическое пространство, и летят сопы. Их окружают микросопчики. Угу. И вот эта масса движется.
1: Так.
0: Это и есть космос.
1: Угу.
0: Вот если мы посмотрим на небо, мы увидим сопы.
1: Ага. А то есть... А нет, хорошо, я все-таки понимаю, что они вездесущие. Но если у сопов есть матки, то должны быть папки. Вот давайте так, микросопчики крутятся вокруг маток или вокруг папок?
0: Вокруг маток.
1: Вокруг... А папки?
0: А папки рядом.
1: Ага, то есть, значит, они... Получается следующая модель... Матка сопа, вокруг
0: да,
1: микросопчики,
0: да, да, да.
1: И рядышком крутится
0: да,
1: вот...
0: и линия.
1: Почему линия?
0: Ну, визуальная линия. Ну, соединяющая отцов
1: нет.
0: и детей.
1: Так по логике да, должно быть по-другому. То есть, если мы исходим из всеобщей таблицы Менделеева, вот, то матка соп, вот представьте себе, матка
0: да.
1: соп окружена вращающимися
0: лучики.
1: Микросопчиками,
0: да, и к ним идут
1: а
0: лучики.
1: Вокруг должен вертеться папка соп, охраняя
0: да,
1: все семейство.
0: Да,
1: это же модель
0: это
1: Вселенной.
0: Имел,
1: то есть ядро
0: да.
1: получается матка, микросопчики это как, ну, вот, собственно,
0: планетки.
1: Планетки. А папа соп это, ну, будем считать, ну...
0: Безвоздушное пространство.
1: Да, да.
0: В котором и все это варится.
1: В таком случае, что такое Везувий?
0: А Везувий — это пупок Земли.
1: Нет.
0: Пупок микросопчиков.
1: Еще ближе. Ну, еще ближе. Ну, ну ладно, я скажу. Везувий — это повзрослевший соп. Сопчик. Ну, когда сопчик становится взрослым, он
0: да.
1: что делает? Отрывается от матки.
0: Да-да-да.
1: Вырывается из...
0: Общего
1: безвоздушный
0: круга, да?
1: вот этот. Образом,
0: и уходит
1: папка,
0: либо в папку, или в мамку, да?
1: Почему в папку или в мамку?
0: Не, уходит, превращается, я имею
1: ну,
0: в виду.
1: Ну, в дальнейшем он сам отпочковывается, но он с орбиты, то есть он пробивает орбиту папки и выходит наружу.
0: Да.
1: Происходит извержение сопчика.
0: Поэтому космос бесконечен.
1: Это, во-первых, а потому вулканы тоже существуют. То есть ведь каждый, вот, ну, например, Чили, это тоже, собственно, вулкан.
0: Особенно, когда мы его выдавливаем.
1: Да, а...
0: Происходит
1: сказать,
0: извержение.
1: Что, да, вот что это. То место, на котором он растет, это орбита, образуемая папкой.
0: Да, да, да, понятно. как бы он завуалирует вот это все дело.
1: Вот так. Вот так.
0: А эту вуаль надо прорвать, а чтобы ее прорвать, нужна сила.
1: Безусловно.
0: Который копится в мамке и передается в сопчик.
1: А вот ГМ, в случае, если, например, произойдет Армагеддон мамки, АМ, или ГМ, гибель матки,
0: то, соответственно, все...
1: Что будут делать сопчики?
0: Сильные оторвутся, а не сильные погибнут.
1: Тоже совершенно неправильно.
0: Все, что я не скажу, все совершенно неправильно.
1: Нет, ну вот подумай сам. Вот матка.
0: Так.
1: Вокруг нее вьется огромное количество микрособчиков.
0: Так.
1: С маткой Армагеддон. Центр тяжести нарушен. То есть вот это распределение популяционной Г, РРС, РРСГ, РРД произошло смешение. То есть, скажем, или ОР перешел из области 1.4 в область 4.3. Сместился правее по шкале Рихтера. Вот. То есть что происходит с маткой?
0: Разбалтывается.
1: Логично. Армагеддон?
0: Армагеддон.
1: Место остается пустое.
0: Да. А сопчики... Его надо заполнять.
1: Правильно.
0: А чем? Папа приводит другую мамку.
1: Ну что перед этим с сопчиками происходит?
0: Они разбегаются.
1: Не прав ты. Ну ладно. Ответ на этот вопрос вы услышите в следующей передаче. А сейчас я попрошу госпожу Фермон Деду перевести то, что мы сейчас говорили.
2: Son silence intriguait Armageddon et on a dit qu'il y a quelques soupes qu'on soupe papa et qu'on soupe maman. Quelques années auparavant, il avait connu ce jeune homme, alors courtier d'assurance chez des amis communs et chez les soupes papa et soupes maman. On peut distribuer les rôles dans son famille. Elle se savait brun et belle, avec comme celui un air violent et désarmé.
1: Если у вас по ходу нашего сегодняшнего разговора, это была первая часть программы, которую вы будете слушать теперь каждую ночь с субботы на воскресенье. Программа, как напоминаю вам, состоит из 40 частей. Именно 40 недель будет пребывать здесь делегация из Туниса. Если по поводу первой программы у вас существуют какие-то вопросы, направляйте их нам на пейджер 956-32-32, абонент 109-200-79. А в следующей программе мы обсудим переходную стадию от СОПа к так называемому ПМ. Что такое ПМ, вы узнаете из нашей следующей программы. Спасибо.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И я с радостью представляю гостя нашей студии. О, к сожалению, он совершенно ненадолго может у нас пробыть, поскольку у него через вот где-то полтора часа самолет. Это Тарас Потапович Дупла, наш гость из Ташкента и из Ташкентского общества защиты и сохранения ценных животных, редких животных. Центр этот называется «Мандула». Здравствуйте, Тарас Потапович. Скажите, пожалуйста, вот почему такое название у вашего центра, и как вообще пришла идея в городе именно Ташкенте создать центр по защите экзотических, собственно, животных, поскольку там же можно считать, что экзотическое животное — это там тюлень, они же вот не водятся, собственно, в Ташкенте, насколько мне известно.
3: Не, ну, в принципе, дело все в том, что животные все, они очень вообще близки мне, так как я сам почти животное. Вот. И, ну, в смысле, душой так очень близки. Вот. И вводятся достаточно редкие экземпляры там. Ну, вот, собственно, поэтому там и все, и, так сказать, образовалось.
2: А скажите, пожалуйста, я вот знаю, что как раз сейчас вот у нас тут разродилась как раз эта верблюдица, и вы, собственно, приехали сюда как бы за одним из ее, вот, как их называют, черт, научное название забыл, потому что верблюжат — это название для мультфильмов, собственно.
3: Детенышем, да.
2: А, точно, детенышем.
3: Ну, я отпрыск знаю... ее с собой у меня здесь, я принес ее.
2: Да, я вот, кстати,
3: она
2: вижу...
3: Она вот тут вот притаилась тоже, наушники одела.
2: Да, в сумке там такой...
3: Это она.
2: А, это да. Самочка. Ну, да. Ну, вот я что-то грудки не заметил, но вот, да, что-то там такое виднеется.
3: Она улыбается.
2: А почему,
3: вот
2: же, ее зовут,
3: ее
2: почему же ее зовут Митей? В таком случае. Вот вы же сказали, что это Митя. Или как бы у вас...
3: Ну, Митя она.
2: А,
3: Митя она.
2: Митя она. Понятно. А вообще, скажите, пожалуйста, каким образом вы собираетесь вот сейчас эту верблюдиху, извините, это так звучит, вот вообще переводить в самолете, ведь как бы нужно, видимо, наверное, отдельный отсек, она же, извините, гадит, вот уже вот сейчас я вижу там катышки, вот они. Вот, кстати, вот
3: она
2: сейчас
3: все,
2: Прохор.
3: Она,
2: Прохор
3: все съест, она все съест сама.
2: А, то есть у них как бы вот этот процесс...
3: Да, да.
2: А скажите, пожалуйста, вот ну, вы... Да.
3: Нет, все время обычно в багаж пытаемся сдать такие предметы. Угу. Но, так сказать, работники летательных аппаратов все время требуют с собой в салон.
2: Угу, а
3: очень
2: как...
3: им нравится.
2: А как относятся к этому, собственно, вот соседи, пассажиры?
3: Ну, как правило, отдельным самолетом мы летим с ней.
2: Ага. Скажите, вот поскольку сейчас у нас так зашла уже речь конкретно о Мите, собственно, и как бы вот она тут шевелится, такая, уши у ней там. Кстати, вот, вот скажите, у них вот уши у верблюдов, они вот всегда, когда они родятся, так висят, а встают уже после какого-то возраста? Или как бы вот это такая порода? Я просто с трудом себе как бы представляю. И представлял, вот, как бы, как глядя на большого верблюда, сложно представить себе маленького верблюда. А глядя на маленького верблюда, совершенно забываешь, какой, в общем-то, большой верблюд. Как он, ну, и что у нее вот это висит, и все это вот там такая, она какая-то...
3: Нет, но дело в том, что просто второй родитель, он неизвестен на самом деле.
2: То есть, в смысле?
3: Ну, в смысле, отец не ясен пока еще, кто...
2: Ну, вы сейчас... имеете в виду, что за животное или?
3: Ну, вообще, откуда, да, вот почему она тут разродилась, эта верблюдиха, это пока вот остается тайной.
2: Ага. Да. А скажите, отсутствие вот, вот этой системы горбов, вот сейчас я не вижу, собственно, пока горбов, может, когда ее отсюда вынесут, появится. Вот, собственно, это как бы определяется возрастом или породой, или вообще, может, это вообще, кстати, не верблюдица.
3: Ну, возможно, вот, это мутации какие-то, да. То есть вот это сейчас сложно ответить.
2: А
3: на
2: вы
3: этот
2: когда,
3: вопрос очень.
2: Когда вы приезжали, собственно, в Москву, конкретно за Митей, вы вот ехали, я знаю, вот вы вот уже знали, что это, как это выглядит, или вы...
3: Нет, я приехал заранее. гораздо заранее, чем вообще роды, все появилось.
2: Роды
3: да.
2: принимать.
3: Нет, тогда еще не было родов. Тогда еще даже в плане не было вообще никаких рождений. Просто долго, так сказать, занимались спариванием верблюдихи.
2: Вот то.
3: Ну да, со всякими разными другими субъектами. Вот, и поэтому, так сказать, и неизвестно, кто же на самом деле является отцом. Не получалось вот у нее что-то сразу-то с верблюдами, ну и с другими, в общем, тоже.
2: Ну, вообще настораживает несколько поедания собственных катышков. Это как бы уже говорит о том, что какие-то, конечно, мутационные процессы прошли.
3: Да, но с другой стороны, это очень даже удобно, можно сказать. Содержать, чистый, да, можно дома, в общем, и в любом помещении.
2: Оно же, наверное, вырастет у вас. Вот вы посмотрите, оно как бы такое крупное, ну, крупный детеныш.
3: Не будем загадывать сейчас, насколько оно вырастет еще.
2: Ну ладно, прервемся на музыкальную паузу. После этого обсудим вообще работу центра Мандула, ташкентского центра.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас у программы «Монморанси» совершенно на ненадолгий срок проездом он сегодня в Москве, Тарас Потапович Дупла, руководитель Ташкентской организации по спасению и сохранению редких видов животных. Организация эта называется «Мандула». Вот к нам присоединилась Катерина Половинкина, чтобы задать несколько вопросов. Ну, Кать, прежде я хотел бы все-таки уточнить, потому что как-то у нас вот принято, что словом «мандула» как называют что-то такое очень... Вот, почему вот такое название все-таки? Может быть, это что-то вот у вас... Да, и почему вас зовут Тарас?
1: Ну, насчет мандулы. Мандула — это была такая тетенька, местная героиня, так сказать. Спасла, надо заметить, огромное количество всяких зверюшек от басмачей и прочей. И прочих дяденек недобрых. Вот. И, так сказать, вот мы решили, что «Мандула» будет самое удачное, так сказать, название нашей организации ценной.
0: А сама «Мандула» еще жива?
1: Нет. К сожалению, неаккуратное общение вот со зверюшками, они ее съели. Не будем об этом.
0: Ладно. А вот ваше имя все-таки, вот вы, и вот судя по вот тюбетейке, по вашему халату полосатому, замечательному, кстати, надо сказать, вы все-таки коренной житель Ташкента, да? Вот арбузы вы нам принесли, там все вот эти дела. А почему же вас зовут Тарас Потапович, а фамилия Дупла очень странная? Вот как бы вы все-таки откуда родом?
1: Ну родом... Дело в том, что мои предки далекие, они все больше по дуплам жили. Вот. Ну и, видать, оттуда все это и пошло. Знаете, они все фамилии, они просто так не даются. Вот. А насчет Тараса, ну, очень любила мама моя Тараса Бульбу. В детстве.
0: То есть замечательного писателя.
1: Ну да, и музыканта.
0: Да, ну вот Катя хотела задать какой-то вопрос.
2: Да, здравствуйте, вот, дорогой Тарас, здравствуйте, радиослушатели. Я почему решила присоединиться? Почему, собственно? У меня назрели вопросы, как всякая девушка, выходящая в эфир и вообще фигурирующая в средствах массовой информации, я решаю для себя два вопроса в основном. Где взять денег и как выйти замуж? Соответственно, вопросы мои, они более меркантильные и прагматичные. Вот не так давно мы были в Крыму, и там есть дельфинарий. В жутком совершенно состоянии он находится. Спросили, почему. Говорят, что всего бюджета Украинской академии наук, а он под ее ведомством находится, не хватит для того, чтобы провести хотя бы один капитальный ремонт в этом дельфинарии. А на какие же деньги вот содержится ваш центр?
0: И вообще, что это, как, может быть, мы неправильно несколько понимаем. То есть, может быть, ваш центр — это вы и ваша супруга, вот, Урсула. Вот, да, кстати, она тоже тут сидит под паранчой, и тихенькая такая мышечка наша. Вот, а ничего, что я так фамильярно, просто я знаю Урсулу очень давно, она была... Мы, в общем-то, учились в одном классе, даже скажу вам по секрету, с Урсулой, со старушкой Урсулой. Вот, может быть, это вот вы всего двое, у вас чисто, может быть, хотя тогда, если они везут Митю, то куда они его везут. Просто я думаю, может, это какая-то скорее бухгалтерская организация, а не как...
1: Ее везут, ее.
0: Ее, да.
2: Нет, но вы про деньги-то.
1: Нет, ну про деньги. Дело в том, что животные у нас выступают.
0: В смысле?
1: Ну, выступают, они стараются, так сказать, развлекать всяческих посетителей нашей организации. Вот. Все очень одаренные животные, как правило, у нас.
0: Ну,
1: мы,
0: вот, например,
1: мы просто так не берем животных никаких туда.
0: То есть, а если это, например, уж очень редкий, ну, например, змея с ногами, ну, она тупая, предположим, как ремень, и вы ее не возьмете, то есть, если она не умеет, например, стойку делать или там летку-енку плясать, ну, это я так несколько, может, утрированно.
1: Не, ну, она как выступает, чем она занята? Она может съесть пищи, там, объем, скажем, ну, приличный объем. Скажем, там, 2 лося, например, за обед. Чем, так сказать, не интерес публики на радость.
2: Ну, а теперь, да, это и что, это единственное средство к существованию? То есть выступление ваших животных?
1: Ну, в принципе, ну, не совсем так.
0: Ну, вы говорите все на чистоту, то есть мы знаем, что сейчас там в Ташкенте у вас несколько
2: Или если вы не хотите отвечать на этот вопрос,
1: мы давайте тоже оставим поймем. Пока.
2: Замнем. Тогда я к замужеству перейду сразу. Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, что они у вас выступают, и мало того, вот, ну, дрессировки подвержены там в той или иной
1: степени. Нет, они, в общем-то, нет. Сами, да.
2: Сами, хорошо, да. Сами, это еще лучше. Но ведь вы же знаете, что, ну, то есть вы-то знаете, что у животных ведь бывает период, связанный с весной. И, как правило, это не обязательно весеннее время года. А я имею в виду тягу к противоположному полу. Вот в этот период они сами выступают? Нет, или вы освобождаете
1: их? Вы хотите животное закадрить, или у нас какое-то?
2: Нет, что вы! Что вы? Как-то у вас там много желающих на этот счет?
1: Нет, ну, как-то были, вот, конечно, но так вот прям, чтобы прям так уж...
2: Да
1: прям
2: нет,
1: вот
2: ну что вы, я
1: в открытую об
2: их между собой отношениях. Причем же здесь, как же здесь... Ну что ж, ладно, это мы опустим. Я хотела спросить, вот во время течки выступают они или нет?
0: Или происходит все-таки какая-то, как это сказать, ну, свой такой профсоюзный расклад, когда там оберегают их от излишних нагрузок в момент вот этот несколько неприятный для скотины?
1: Ну, в общем-то, у них, у самих желание всегда есть выступить. То есть они, течка им мешает, конечно, но они стараются все равно, так как желание, оно, в общем, так сказать... Очень сильно выступить всегда.
0: А вот стимуляция какова у вас? Вот они, скажем, выступают. А если вот он, скажем, вот он не выступил, вы ему потом дадите там каких-то яишек съесть или еще что-нибудь?
1: Нет,
0: или...
1: наоборот, мы дадим ему съесть, если он, наоборот, не выступил.
0: Ага. Ага.
1: Потому что желание настолько велико у них к выступлениям, тяга, что, в общем, приходится даже как-то, в общем, это... немножечко сдерживать.
2: А не могли бы вы как-то все-таки, вы, хотя я уж тут боюсь, вы так прямолинейно мои вопросы воспринимаете, вы не могли бы все-таки расширить для наших слушателей чуть-чуть вот сам термин «выступают»?
0: Да, ну, хотя бы описать, например, какой-то пример. Вот взять конкретное животное из вашего питомника, да, и вот чем оно конкретно занимается. Ну, вообще расскажите, какие у вас есть животные, вот помимо вот этого, вот, который в сумке сейчас сидит такой вот.
1: Ну, из сумки-то вам тут не видно, из сумки оно выскочило давно уже.
0: Ага.
1: Вот, так что...
0: Ну, сейчас Прохор будет заниматься.
1: Кстати, она... Нет, ну, она прилично себя ведет, в общем-то.
0: Ага.
1: Вот, возможно, кстати, тоже...
2: выступит.
1: Да, здесь. Нет, ну что вы, это на самом деле серьезное дело.
2: Нет, то ну есть я-то понимаю.
1: Я для этого ее и взял сюда с собой. Вот, так что... А выступают как? Ну, по-разному выступают. Бывают там у них бои всяческие у животных. Вот. Так как не любовь к друг другу. Вот. И, так сказать, у них... развиты всяческие чувства у них, типа зависти и других, так сказать.
2: Наушничество.
1: Да, да. Вот они в основном у них... Так, они, конечно, очень ценные животные. Вот, породистые там в своем роде. Но все-таки нехорошие. Внутри себя они такие очень недобрые и мерзкие, я бы даже сказал. Ну, могут покусать кого-нибудь, я не знаю. Понимаете, дело в том, что посетителей много нашего заведения. Вот. И если одного укусит какое-нибудь животное, то другим это уже в радость. То есть интерес, понимаете?
2: Да, конечно.
1: То есть а массовость, она, то есть, как бы, тоже влияет.
2: Вот точно так же там дело обстоит с морскими котиками. Вот я имею в виду в этом дельфинарии в Крыму.
0: Ну
2: там,
0: что же,
1: они кусают, что ли, кого-то?
2: Там, если один кого-то укусил, то сбегаются остальные. Сначала они просто радуются. Ну, их специально учили там выражать свое чувство радости. То есть у диких животных, ну, мы не понимаем, как они радуются и радуются ли они. А эти бьют хвостом по воде, ну, это, значит, означает вот радость у животного. Да, а потом они могут просто последовать примеру вот этого первого укусившего. Ну и таким образом срывалось несколько представлений сразу. То есть вот, ну, очевидно, то же самое, что вы называете выступлениями, вот они проходили так.
0: Ага. А Тарас Потапович, а есть ли у вас какие-то птицы? И вообще вот в Ташкенте как обстоит дело с такой наукой, как орнитология? Вы вот как, наверное, достаточно большой ученый по ташкентским меркам должны все-таки знать и эту область.
1: Нет, ну, птиц у нас гораздо меньше, конечно, чем зверюшек всяких. Вот. Но есть некоторые экземпляры.
2: А как странно,
1: экземпляры.
2: Да, казалось бы, запаха гораздо меньше. Вот.
0: Да, да.
1: Да. Ну, потому что, я же сказал, они уже сами все, сами за собой, так сказать, убирают свое же. Вот, поэтому
2: а
1: и запаха-то нет.
2: Не кормите, что ли?
1: Почему? Нет, нет, кормим.
2: Почему они дошли до такой жизни?
1: Нет, ну я же сказал, что в основном они, в общем-то, поедают свои фекалии. Вот. И, так сказать, потом они... Их все меньше и меньше, как бы, и вот...
2: Ой, я прошу прощения, тут как бы такая, может быть, немножко мы затронули деликатную тему, но и все-таки, вот вы говорите, внутри-то они, так сказать, не очень добрые, хорошие, а вот они, что же, только свои фекалии поедают или друг за другом они тоже могут в сердцах убрать?
1: Нет, ну, дело в том, что стараются, да, стараются свои поедать сами. Бывает, что не удается, конечно, целиком все заглотнуть. Вот. Но для этого они и при других своих товарищах это не делают.
2: Ну, как мудро, да? Вот человек, ну, то есть, бы ни за что, да, не догадался.
1: Не, ну как не догадался? Люди тоже бывают, вот, так сказать, хомячат в одинаре там где-нибудь.
0: Ну, а все-таки, если вернуться к ташкентским птицам, вот какие-то там существуют, они... Да. Ну, они, по идее, по логике, должны быть в более привилегированном положении, чем, скажем, вот просто зверюшки, поскольку они могут помимо вот, вот этого продукта питания, о котором сейчас вы говорили, еще поедать и собственные плоды, там, яйца вот эти. То есть, ну, принимая их...
1: Нет,
0: собственно,
1: ну,
0: тоже за выделение.
1: У нас очень сложно. Это проблема, вот понимаете, птицы есть, их мало, в общем-то. Первая проблема у нас то, что они не летают. То есть, если в других всяких зоопарках и прочих заведениях таких, там им обрезают крылья, подрезают, чтобы они не улетели,
0: угу,
1: то у нас наоборот. То есть, крылья есть, как бы, но слаборазвитые.
2: Лети, не
1: могут
2: не
1: улететь.
2: Хочу.
1: Да, мы бы счастливы были, чтобы они улетели, в общем. Вот. Но не получается пока у них. Мы стараемся, все делаем для этого.
0: А не пробовали как-то придавать ускорение посредством, там, может, каким-то физическим?
1: Ну, как же, там, пробовали, конечно. Неоднократно причем.
0: И как? Ничего не получилось?
1: Ну, уже выбились из сил, да, пробовать.
2: А как пробовали? Вот я знаю, такие есть приспособления.
1: Ну, как пинка, да?
2: Катапульта вот называется. Это даже сильнее, чем пинок.
1: А, катапульта?
2: Да.
1: Ну, нет, мы вот с техникой мы не общались, нет. Мы пытались так, сами, в общем. И всяческими еще вживлениями всевозможных перьев и прочих, так сказать, заставляли питаться птичьими гормонами, которые выделяли, так сказать, из летающих птиц. Вот. Ну, некоторых летающих, особенно летающих птиц. Вот. Но что-то пока, в общем, есть препараты, они, в общем, пока разрабатываются еще новые, потому что старые как-то слабо.
2: Но вы так почему-то вот, о чем вас не спроси, так вы как-то пессимистично настроены. А у вас хоть какие-то успехи есть вот в жизнедеятельности этого центра?
0: Ну, какие-нибудь награды правительственные.
1: Ну, успехи какие? В общем-то, в помещении сейчас вот в нашем увеличился объем помещения нашего. Вот, стали выше потолки. Вот. На 20 сантиметров подняли. Теперь 65 сантиметров у нас потолки в нашем помещении.
3: Сколько?
1: 65. А у вас какие дома потолки?
2: Дома?
1: Да.
2: А у меня нет сейчас дома.
1: Да, ну ничего, будет, я надеюсь, скоро. Когда вы решите, так сказать, свои проблемы, вот некоторые названные, я думаю, дома у вас появится.
2: Дай бог, я, собственно, за этим сюда вот и пришла сегодня.
1: Не, ну, нет, ну если с животными вы повяжетесь с нашими, то, конечно, с домом у вас проблемы останутся.
2: Ну, послушайте, давайте мы эту тему, в конце концов, оставим. Вот так все-таки прямолинейно, вот, может быть, ну, я понимаю, я боюсь, с другой стороны, вот вас обидеть, что, может, это у вас вообще в порядке вещей. В Москве еще нет, это не так легализовано.
0: Да, это не, как бы не особо развито. Кстати, были ли у вас какие-то случаи, вот, когда там, ну, скажем, сторож какой-нибудь у вас что-нибудь там, как бы вмешивался в личную жизнь вашего питомца?
1: Да нет, скорее наоборот, наверное. Скорее питомцы, они, в общем-то, всегда рады вмешаться
2: в личную жизнь
1: в чью-нибудь,
2: сторожа, да?
1: Да, личную жизнь, да. Но таким... там у нас в основном сторожихи, у нас сторожей нет.
0: Ага.
2: Вот оно что. А вы бы не могли, вот, вы понимаете, сейчас не все, наверное, смотрят наши телеприложения, поскольку вот там глушат сейчас, насколько я вижу, спортивные соревнования. Вот, вы бы не могли описать вот своих сторожих, как они выглядят? Ну, просто,
0: возраст там, да.
2: Возраст, рост, так, из какой социальной среды эти женщины?
1: Ну, в основном это бабища такие здоровенные. То есть, ну, иначе просто не справляются по-другому.
2: Ну,
1: с животными они очень мощные, как правило. Так что нужны большие люди. В смысле...
2: Ну, они из самых разных социальных вот сред. То есть, что привело их
1: не,
2: к
1: ну,
2: вам?
1: Как сторожиха, она сторожиха и есть.
2: Да, ты...
1: сейчас, нет, но сейчас, конечно, бывают разные, приходят люди и с образованием, вот, потому что рабочих мест не хватает, как вы сами знаете.
2: Ну, рабочих мест не хватает, но, насколько я вот поняла, так денег у вас тоже особенно не дают. То есть за идею люди работают, видимо.
1: Ну, лучше за идею работать, да, чем не работать вовсе.
2: Труд да, об... это верно, нет, да, вот, это правда.
1: Труд облагораживает, понимаете ли.
0: А скажите, вот, собственно, Тарас Потапович, вот я так просто хочу, ну, узнать, вы не думаете, что я копаюсь в ваших каких-то, в вашем кошельке, да? Вот вы приехали на замечательном таком Мерседесе, вот, собственно, он стоит очень большую сумму, скажите, как бы, вот, как вы его вообще купили, как-то, вообще, как у вас получилось, и на какие, собственно, деньги? Или вы как-то еще вот...
1: Не, ну, вопрос, конечно, неприличный, но мы не будем сейчас об этом... Есть люди, которые, ну, фантастически, так сказать, любят наше заведение. Вот. Часто бывают в нем. И вот они-то как бы много делают для него тоже.
2: Это что же, фанаты просто или какие-то есть?
1: Да, да.
2: Просто
1: это,
2: фанаты.
1: Да.
2: Они любят животных или...
0: Или вот вас.
2: Или вас, или...
0: Вот вашу... забыл, как зовут. Супругу, собственно.
1: Ну, они помогают.
0: Угу.
2: То есть, тоже получается за идею. Да вы не волнуйтесь, вот ручку положите на место. Вот, кстати, можете ноги в горячий тазик опустить. У нас здесь все условия, так сказать, созданы для того, чтобы просто расслабиться, посидеть, отдохнуть. Вы не хотите
0: это
2: говорить,
0: там верблюдец
2: живет, зачем да, к вам эти люди да. приходят?
1: Милая, успокойся.
0: Ну что же, на этом, наверное, мы закончим нашу встречу с Тарасом Потаповичем Дупло, руководителем Ташкентского центра по охране и защите ценных пород деревьев «Мандула». Спасибо вам, Тарас Потапович. Я надеюсь, что мы еще свидимся. Счастливого вам
1: наверняка, да.
0: полета. Всего доброго.
1: До свидания.

0: положить стакан с водой на ночь свой протез зубной. И тебе приснится с яйцами птица.
1: И я рад приветствовать в нашей студии Светлану Разину, Сергея Гурева и Игоря Смирнова. Светлана здесь единственная женщина, насколько я догадываюсь, хотя так
2: не
1: подробно...
2: Не возбуждайте меня.
1: Да, вот, но тем не менее это так. И вот, ты знаешь, Светлана, здравствуй. Во-первых, здравствуй, уважаемый Игорь, здравствуй, Сергей. Все здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот мне хотелось узнать, то есть, как ты считаешь, вот... Эта тема волнует меня постоянно и тревожит. Я не сплю ночами, мне очень постоянно душит от этого. Вот заметь, бывает, скажем так, женщина-адвокат, женщина-врач, женщина-секретарь, женщина, ну, космонавт, да? Вот, и женщина-певица. Вот почему в данном случае слово «певица», на твой взгляд, приобретает, ну, скажем так, склонение по полу, правильно, Сергей?
2: Какое склонение?
1: По полу.
3: Пупола. Это итальянское
2: врач,
3: слово.
1: Да, ну...
2: Врач-космонавт,
1: да.
2: Это все как бы вроде
1: да, то есть,
2: род,
1: не скажешь,
2: как
1: врачиха, да, то есть, типа, как получается по-школьному, там, врачиха, да, или там, космонавтка.
2: Я понимаю, это такое склонение к Фрейду, да, что зонтик там ассоциируется с фалосом и так далее, и так далее. Нет, все очень просто. Мне кажется, что певица — это очень нежно, ласково, и, по-моему, действительно, женщины созданы для того, чтобы занимать именно вот такие вот посты, такие мягкие, ласковые, хорошие, где можно красиво выглядеть, хорошо, то есть был стимул хорошо выглядеть, был стимул как бы хорошо одеваться. Наверное, это так. Ну, лично для меня, я для себя выбрала эту профессию тоже как-то не просто так, потому что сначала я хотела быть этим самым инженером, который кончается на букву «Р».
1: Инженер.
2: Да, так что я ходила в институт, то есть у меня высшее образование, все я получила в достатке, я умею водить машину. Я, кстати, вот чувствую по себе, что я

0: скажем так, воинствующей эмансипации, Сергей, ну, согласись.
1: Оголтил я абсолютно.
0: Да, вот. А с другой стороны, когда женщина-певица, то есть, значит, очень такой резкий получается вот резкий контраст между эмансипацией, за которую женщина так борется. То есть неужели вот певица, актриса, опять же, это слабое место женщины? То есть вот где женщина настоящая, адвокат или певица, актриса, да? Вот поясни немножечко, ну, эмоционально, как-то сама вот...
2: Ну, я думаю, во-первых, ты сам знаешь ответ на все эти вопросы. Это такое, это такое кокетство, да? Что как бы я ничего не понимаю. На самом деле, наверное, понимаешь больше, чем я в женщинах, я так думаю.
1: Шура, он честный парень.
2: Да. Нет, ты знаешь, последнего честного парня я здесь, так сказать, знала, так скажем, недели две назад. Я еще думала, что он честный. Сегодня я уже поняла окончательно, что он абсолютно бесчестный. Еще,
0: а что он сделал,
2: еще и коварный.
0: Секрет,
2: а знаешь, вот мужское коварство, в чем оно заключается, например? Хочешь, я тебе поясню? Вот да. Я сегодня смотрела какой-то фильм. Я опять отвлеклась от твоего вопроса, потому что он...
0: Да, да и ладно.
2: Бог с ним.
0: Да, проехали.
2: Я сегодня смотрела какой-то фильм, и вот Игорь, кстати, тоже со мной смотрел безумно, значит, в телевизор.
1: С Ван Дамом.
2: Я не помню. И он сказал такую фразу: «Да, женщины коварны». Это сказал Игорь, он сказал: «Женщины коварны». А я тоже вспоминаю...
3: Это был фильм «Не может быть».
2: «Не может быть».
1: Оу,
2: я не знаю такого фильма.
1: Это русский Ван Дам.
2: Да? Ну, все дело в том, что... И тут же мне звонит по телефону и вариант мужского коварства. Суть разговора такая приблизительно: «Дорогая, безумно по тебе скучаю, как жалко, что мы с тобой не увидимся в эту субботу-воскресенье». То есть человек не говорит, что «ой, я буду безумно, мне не хватает». И дальше начинается лирика, я не буду перечислять все эти амурные инсинуации, там вся эта любовь-морковь. Ну, то есть мужчина не говорит, что он: «Привет, давай завтра встретимся», правильно? Или: «Давай сейчас за тобой заеду, мы поедем гулять по Москве». Вот это я понимаю, да?
0: А вот подожди, мужчина звонит, то есть, вот если, например, тебе позвонят, начинает... скажут: «Давай, вот, давай поедем гулять по Москве».
2: Да, вот это конкретно, это мужчина, конкретно, да. А все остальное вот это...
0: Почему-то
2: вот...
0: у меня так никогда не получается. Я кому не позвоню, говорю: «Поедем по Москве гулять». Мне говорят: «Идиот».
1: Не тем звонишь.
0: Завтра, не тем.
2: Вот именно, наверное, вот сегодня у нас будет роковая встреча. Вот. А получается, что и не сегодня, и не завтра, как бы вот так вот абстрактно человек растекся и сказал, что по древу, и сказал, что, в общем-то, как бы очень жалко, что я тебя не увижу.
0: А
2: и
0: все. Это...
2: И на этом как бы сказал: все это. Я говорю: это все, что ты хотел сказать? Да, это все, что я хотел сказать. А причем увидеться там 150 возможностей. Ну вот, вот к чему? Вот объясните мне, пожалуйста. Вот до сих пор я завелась после этого. Объясните, вот зачем так обращаться с женщинами? Мужчины,
0: мне кажется, что вот у данного конкретного персонажа это, скорее всего, связано, ну, скажем так, с синдромом хорватов на чемпионате футбола. То есть вот по футболу, когда они там гоняют мяч один, то есть... Естественно, тут проявляется элемент боязни, что, дескать, получишь отказ, да, вот. Поэтому он ходит вокруг да около, что твоя коза, вот так вот этот, он тусуется вокруг столбика, вот, и никак не может подойти, понимаешь?
1: Воротом?
2: Это А, это первый пункт.
0: Но
2: еще
0: но
2: есть
0: главный,
2: Б, да, и может быть другой аспект, потому что человек знает, у нас исторически уже так длительные отношения, он уже знает, что отказов как бы не было с моей стороны таких.
0: Может быть, ты чем-то обидела его, ну, к примеру, сказала, что, скажем, у тебя с утра очень некрасивое лицо, например.
1: Нет, ты зря, Шура, от этой символики уходишь в сторону. Там можно подчеркнуть, что в этом случае вратарь выполняет роль клитора. И вообще на этой теме так серьезно поспекулировать.
0: Не, ну, тема действительно достаточно серьезная. Почему-то...
2: Слушай, такие слова при мне, пожалуйста, не произноси.
1: Ну, футбол-то это очень сексуальный вид спорта.
2: Ну, и роза тоже.
0: Сексуальный. Сергей не сказал, кстати, ни одного плохого слова сейчас. Вот я могу, как специалист по плохим словам.
2: Уж это да.
3: Специалист по футболу.
2: Уж это да.
0: Да.
2: Я хочу... сегодня с трудом вписываюсь в ваш формат, но я попробую вписаться.
0: Вот, Света, ты вроде бы как водишь автомобиль.
2: Да.
0: Но тут приходят нам постоянно послания разные. Вот спрашивают: если в автомобиле отказали тормоза, что делать?
2: Скорость тормозить. Я все смотрела, безумный фильм.
0: А хорошо, а если автомат, коробка?
2: А вот я не знаю.
0: Нет, а вот так, а вот если автомат.
2: Ты понимаешь, если вот автомат, то у меня просто не было такой машины. Если бы я, это была моя машина, я бы знала, что делать. А так я не могу ничего сказать.
0: А вот я могу, знаешь, что сказать? Что нужно выбирать.
2: Ногой затормозить, надо открыть дверь и
0: тормозить. Нет, можно вылететь.
2: Копытцами.
0: То есть нужно делать по-другому. Нужно выбирать автомобиль, который стоит перед тобой подешевле, типа москвича. Не тормозить об него.
2: Знаешь,
1: особенно если он соблазнительно стоит.
2: Не получается. Вы знаете, ребят, сейчас вам расскажу историю. Я разбивалась на машине. Это было так лет 5 назад. Я попала в автомобильную катастрофу.
3: Могильную,
2: да.
1: Очень символическая оговорка.
2: Вот. И как ни странно, я никого не разбила при этом, потому что меня страшно закрутило на трассе. Я, наверное,

0: Ну, раза три обернулась вокруг собственной оси вместе с машиной. Вот,
1: прям как
0: и разбилась.
1: Слушай, прям как в сказке.
0: И разбилась,
1: три раза обернулась.
0: Да, и врезалась, ну, в общем, так скажем, в заграждение, то есть в столбы. А хотя сзади меня там ехала была рижская эстакада, полно, в общем, машин, и почему-то никого я не задела.
2: А скажи честно, ты купила права или сдала честно?
0: Нет, я сдала честно.
2: Честно
0: сдала. Да,
2: то
0: тогда
2: есть
0: не дала, я
2: даже,
0: тогда
2: даже
0: еще 200
2: долларов
0: честно.
2: Не дала?
0: Нет.
2: Нет? Нет. Нет. Да? Нет.
3: А женская да. честь — это вам не у Пронькиных?
0: Нет, я вам... Вот сегодня вы имеете дело с абсолютно честной женщиной. На 90% где-то.
2: Вот вопросик нам пришел от Светланы. Взяли ли бы вы Александра Лаэрского, то есть меня, на подпевки для своей композиции? А также, что вы думаете о творчестве Саши? Ну, вы видите, Свет, видишь, вот вокруг висят мои картины, вот эти,
0: чувствую,
2: видите,
0: да.
2: Вот это масло.
0: Сейчас скоро будут висеть мои.
2: Называется, да. Вот эта картина, которую мы сейчас наблюдаем, она называется «Грибок и гусеничка». Вот сверху на грибке сидит гусеничка, это мое творчество изобразительное. Рамку я тоже сам выпиливал. Я вижу, вам не нравится, да?
3: Света, она более застенчива, чем может показаться на первый взгляд. Когда тут такие картины начинают показывать женщинам порядочным, тут,
0: да,
3: очень, знаешь, Шура...
0: Очень неприличные картинки. Нет, на самом деле, давайте ответим на вопрос. Если там на самом деле был вопрос, да?
2: Да, действительно.
0: И, честно говоря, мне кажется, что в такое время могут слушать три человека радиостанцию.
2: А так и
0: или,
2: есть.
0: Или
2: вот, причем я знаю, где они все собираются.
0: Где они живут, да?
2: Нет.
0: Радиостанция тут... такая местного значения для троих. На троих.
2: Да.
0: Да, понятно. Поэтому в формат трудно вписаться, я понимаю. Так, насчет того, что пели бы мы или не пели бы, да?
3: Да.
0: Могли бы мы совместно петь. Ну, я
3: гармонический
0: могу...
3: вокал это называется.
0: Это, во-первых, судя по всему, по вокалу, судя, у Саши безумно сексуальный голос, очень низкий. Мне очень нравится, вот, так что я даже вся в смущении, даже не знаю, что сказать дальше. Я бы с ним с удовольствием спела, но, конечно, не его песни.
3: Но лучше дуэтом, на самом деле.
0: Что-то такое, компиляцию какую-нибудь сделали, что-то такое среднее.
1: Давайте споем мои.
0: Оригинальный парень.
2: А я вот немножко даже обижен этим вопросом, вот, потому что, заметь, вот спрашивают, да, дескать, спеть там, да, или такое, вот не спрашивают, потанцевать. Почему вот, например, всегда у певцов молодежных, например, у Василия Маликова, да, у Геннадия Буйнова, у брата его Светланы Буйнова, нового тоже вот. Сергей, ты знаешь. Ну, певцы молодежные. У них все сзади танцуют такие девки. По телевизору, я видел. Да. Вот. А, например...
0: В Австралии,
2: вот,
0: наверное?
2: Нет, тут у нас. Да, вот. А, например, представь себе картинку. То есть поешь ты, а сзади танцую я. Вот никому в голову это не приходит, что я еще могу и красиво двигаться. Сергей это видел. Я вот тут по коридору иногда делаю шаги Майкла Джексона. Ты видел, Сергей, как
3: мне
2: я хожу?
3: Мне Бежар, кстати, писал
2: как я хожу по канатной дороге. Ты наблюдал это?
3: Болезненная.
2: Да, ну вот.
3: Я помню, что очень сальная поговорка на эту тему кончается словами «тот ее и танцует». А с чего начинается, я забыл.
0: Кто девушку, по-моему, то ли кормит, то ли...
1: Нет,
0: то ли...
1: ужинает.
0: Ужинает. Да, вот это безобразие. Вот.
3: Я просто не знаю, что такое ужин.
0: Меня никто не ужинал. Вот лучше бы спросили, вы этот вопрос задали бы, а?
3: Так, пожалуйста.
0: Вот если бы Лаэрский меня бы накормил в ресторане, вот это было бы дело, я понимаю. А что там песни петь? Мы потом бы спели бы. Это уже дело.
2: А вот тут, кстати, вопрос пришел такой. Что нужно для паэлья морискада? Ракушки или креветки? Стоит ли покупать казаки за 80 рублей, Алексей спрашивает.
0: Это, наверное, вам вопрос.
2: Нет.
0: Мне?
2: Да.
0: Я уверен. Он думает, я специалист по таким вопросам. Да что?
2: А что такое паэлья морискада вообще?
0: Вот я тоже не знаю. Мало того, у меня есть недавно...
1: Тем более казаки за 80 рублей.
2: Ну, за 80 тысяч, то есть, он, видимо, какие-то поносные, знаешь ли.
3: Я думаю, это усеченные казинаки.
2: Ну, какие-то, да, то есть явно. Светлана, расскажите о недостающих 5% своей честности. Саша. Подпись. Что знаешь за 5% честности?
0: Я, во-первых, сказала, что 90%, у меня 10% недостают до честности. Но это касается, наверное, Саша, истории, каких-нибудь любовных историй, потому что всегда, когда ты хочешь как бы увлечь мужчину собой, надо немножко привирать. Ну, совсем чуть-чуть. Просто для того, чтобы его заинтриговать. Наверное, такие мелкие женские уловки. Ничего серьезного. А все остальное я никогда не обманываю ни в чем. Это... Видно по моим глазам, по всему. Правда, смотрите мои глаза. Честные сегодня глаза? Нет, сегодня у меня не очень честные глаза, скажу вам правду. Потому что я безумно смущаюсь. Потому что меня смущает вот господин Лаэрский. Я знаю, что какая у него есть песня. Она у меня сейчас крутится в голове. Вместо того, чтобы у меня крутилась моя песня, Ой, я вспоминаю одну его песню, мне прям стыдно.
3: Это про чекистов?
0: Да нет, там хуже, про муравейник там.
2: Ой, про муравьев, да. А вот скажи, скажи, Свет, вот такой момент есть, да?
0: Нет, мне хотелось вот всегда с тобой поговорить, вот выяснить, почему люди пишут такие песни. Вот почему ты пишешь такие песни? Ты безумно циничный мужчина, у тебя очень много женщин. Вот в чем дело? Вот почему надо... Или просто тебя они вообще не интересуют. Ну, я не буду говорить про твою, там, допустим, ориентацию в сторону мужчин, это вряд ли.
2: Да.
0: Вот. А вот почему такие вот люди пишут песни? Вот почему?
2: А вот. Ты знаешь, как это происходит? То есть, ну, сам процесс, если...
0: Да,
2: ну,
0: как у тебя происходит как процесс? Расскажи, пожалуйста.
2: Да, как это происходит со мной? Ну, то есть я, в общем-то, все это, когда пишу на бумаге, у меня нет такого понятия, как править текст. Ну, то есть как-то его редактировать. То есть он выходит сам собой легко и просто. А когда часа через два уже я читаю то, что у меня получилось, я в каком-то недоумении пребываю, поскольку я уже забыл, что я делал. То есть мне кажется, что в тот момент, когда вот это все делается, это не я делаю. Это действительно так. То же самое и с музычкой. То есть музычка, она...
0: Она у тебя сразу ложится на текст? Или
2: вот,
0: это как
2: вот
0: бы...
2: ты знаешь, тут дело в том, что это мой, видимо, недостаток, и именно поэтому я не могу, там, скажем, работать в каких-то дорогих студиях, потому что я сочиняю именно вот в студии. Я не могу, скажем, взять гитару, сочинить песню. Вот я сажусь и основываюсь на звуках, на каких-то...
0: Вот я-то, да, то есть вот здесь мы похожи, потому что я, например, если передо мной, допустим, стоят клавиши, и если в одном регистре как-то с одним звуком, ты сочиняешь что-то одно, чуть-чуть другой звук, и ты уже думаешь совершенно о другом. Ну, это же понятно. То есть мы, это в этом, что мы с тобой просто эмоциональные люди. Это уже хорошо.
2: Совершенно верно. А что касается вот текстов каких-то, мне очень сложно из себя, скажем, выжать что-то, что... Ну, вот, например, ты мне сейчас скажешь, Саша, напиши текст. Я, естественно, какой-то напишу, но он будет слабоумный, потому что я считаю, что для написания текстов и музыки должно, как говорится, просто переть.
3: Промысел страшный. Божий.
2: То есть это...
0: Не, не всегда. Иногда мучаешься, но все равно получается потом неплохо. Вот я, например, с «Каменным львом» мучилась. У меня никак не получался образ. А потом раз, и получился совершенно внезапно. То есть по-разному бывает. А бывает, действительно, пишешь... Вот «Позвони сама», кстати, песню я написала просто на одном дыхании.
2: А вот это мне тут нравится. Тут написано «Позвони сама», и сразу стоит как... Позитор,
0: разная, и как, да. Да, вот она логично получилась, так же, как и «Охотник». Вот «Охотник» песня, которую вот можно сейчас послушать, кстати, она у меня получилась каким образом? Еще, вот видите, какие пути интересные, вдохновения. Я люблю группу Deep Purple, так скажем, я
3: решила
0: очень люблю...
3: написать кавер-версию.
0: Нет,
3: давайте
0: я
3: назовем вещи своими именами.
0: Нет, я не знаю таких имен, это не русские слова, не надо, нифига, будем говорить по-русски. Так вот, я послушала Deep Purple, мне понравилась песня «Sail Away». И безумное вступление.
3: Альбом
0: вот это,
3: Burn,
0: оно очень сексуальное. А самая сексуальная песня, знаете, какая? У The People. Вот вы не знаете.
3: Mean Mr.
0: Oh, точно.
2: А я знаю, какая. Вот,
0: вот
2: это Шалина.
0: Ой, ужас какой. Нет, это не сексуально. Это у нас с тобой. Вот в сексе мы с тобой точно не сойдемся. Для меня сексуально совершенно другое.
3: То есть вот, тебе нравится, когда вот очень медленно и мощно.
0: Да. Медленно и мощно. Точно.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Светлана Разина, Сергей Гурьев, известный журналист. Вы часто видите его портреты на автобусах, на троллейбусах, которые ездят по нашему городу. И, конечно же, Игорь Смирнов, тоже достаточно известный человек, музыкант. Он сегодня пришел с инструментом, называемым гитарой. И мы также будем иметь с вами возможность уникальную послушать такой микроакустический концерт Светланы Разиной.
2: Вот та музыка, эфире, которая звучит на заднем плане, как раз она и есть.
1: Это забавляются наши два главных редактора в соседней комнате. Один дудит такую дудку, а другой бьет.
3: А
1: прямо.
3: Другой просто надувает щеки, на самом деле. А этот тоже дает звук.
1: Вопрос к Светлане. Вы вот назвали песню «Речной охотник». Однако в ней нет ни слова ни про сети, ни про удочки, ни даже на худой конец про червяков. Объясните, пожалуйста, что бы это значило, спрашивает Анисим.
4: Речной охотник? Ну, я не знаю, видимо, либо это ошибка... кто сидит вот это на пейджерах? Пейджинговой компании?
1: Женщины,
4: да,
1: женщины сидят,
4: женщины,
1: но... Женщины, да.
4: Наверное,
2: слушай,
4: это
2: вот
4: просто
2: Свет, это,
4: вот,
2: наверное, те 5%, про которые ты говорила.
4: Может быть. В общем-то, наверное, неправильно поняли. Речной охотник. Нет, ночной охотник – хорошая песня. Хорошо, что вы ее послушали. На самом деле, я ненавижу охоту. И даже рыбалку не люблю, на самом деле.
1: Я тоже не люблю. Мне всегда жалко снимать рыбу с крючка, и я всегда ее выпускаю. А спрашивают, зачем? То есть поймал, да?
4: Про сети там, кстати, есть, дорогой мой. Если кто там слушал невнимательно, в твои попавшие сети, в плену ночных огней. Видите, даже свои стихи могу прочитать. Я так хотела быть твоей.
1: А вот тут скабрёзный пришел вопрос. Можно я знать, что?
3: Сальность.
4: Слушайте, кто-то слушает, оказывается.
1: Света, скажите, пожалуйста, правда ли, что вы в последнее время путались с Женей Осиным, поклонники Жени?
4: Ой, боже мой. Я не хочу, раз это поклонники Жени, я, конечно, не могу ничего сказать. Нет, он не в моем вкусе просто, совсем. Нет, это просто...
3: С ним путалась Елена Супрун, вообще-то.
1: Это мужчина такой, по-моему.
3: Андрогин.
4: Я с певцами вообще, с мужчинами не путаюсь никогда. Так что такого быть не может. Это было однажды. У меня был, так скажем, путалась я когда-то 10 лет назад с солистом «Ласкового мая» Костей Пахомовым. Такой был красивый мальчик. Он меня очень любил, но и в 16 лет хотел на мне жениться.
1: Он сиротка-то был, в смысле, да?
4: Нет, у него был только папа, по-моему. Он меня сразу с папой познакомил. Все было очень серьезно. В 16 лет первая любовь. Я не хотела ранить его сердце, поэтому не могла ему так уж прям отказывать. Но я с ним, кстати, не допуталась до самых интересных отношений. У нас как бы не дошло, потому что я
3: это,
4: еще раз говорю, мой принцип.
3: Брось, это самые неинтересные отношения.
4: Почему же?
3: Самые интересные — это как раз те, в которые ты с ним вступила.
4: А, ну, наверное. Угу. Нифига, не с тобой не согласна, нет.
3: Ну, а какая интрига, собственно, в
4: какая?
3: Том, чего
4: вот
3: между вами
4: вот
3: произошло?
4: Вы, мужики, вот грязные, знаете почему? Вот ну. Потому что вы вот вы быстро вот это вот все. Вот я недавно эту школу прошла, еще раз свои 38 лет, понимаешь?
3: То есть ты считаешь, что вот секс — это что-то интригующее?
4: Вы все насыщаетесь, пересыщаетесь. А я считаю, что я могу быть интересной достаточно длительное время. Я не на одноразовое, понимаешь, не на одно использование. И очень много вот мужчин, они как бы ошибаются. Но потом у меня вот все мои случаи, мои личные всякие истории, они всегда пролонгируются, они не кончаются просто так. От меня просто так люди никак не отвязываются. Они потом появляются даже если не через день, через два, через год, через два-три. Но они появляются. Вот сейчас мне стали появляться мужчины, с которыми были со мной. Ну, там, лет 15 там, назад, понимаешь, так что очень смешно.
3: То есть ты не согласна со мной в том, что половые отношения — это очень скучно и банально?
4: Нет, половые отношения — это не скучно, нифига. Значит, ты не умеешь ими заниматься просто.
1: Не, ну, главное, чтобы они не были, скажем так, слишком длительные и постоянные, потому что половой партнер должен меняться в среднем раз в год. Да. Света, помогите мне, пожалуйста. У меня есть девушка уже полтора года. Но недавно я познакомился с другой. Она очень красивая, но у меня обязательства перед старой девушкой. Как мне поступить, спрашивает
4: Стас.
1: Если
4: она уже старая девушка, то какие обязательства? Уже, раз она постарела, тогда уже никаких обязательств как бы нет, они автоматически снимаются.
1: Ну, то есть старость и мудрость одно и то же. Кстати, как ты считаешь, вот, скажем, понятие фашизм и молодость — это одно и то же?
4: Фашизм и молодость? Нет, почему? Почему это должно быть одно и то же?
1: Ну как, скорее... я сказал же, великий поэт, по-моему, Владислав Гюго, да, что переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Читай фашизм.
4: Я не знаю, я не привержен... Вообще, я как бы не... считаешь, надо придерживаться какой-то... Не догматик, так скажем, я по жизни. Не считаю, что надо верить в какую-то одну дурацкую теорию, которую кто-то, очередной такой же смертный, как ты и я, взял... Извините, не могу слово сказать... Где-то что-то, понимаешь?
3: Может, назовем мы вещи своими.
4: Да, а другие записали, идиоты, и начинают это все трактовать, и думают, что это умно сказано. Да ни хрена это не умно сказано, это тупость, глупость и нелепость. Потому что жестокость есть, она присутствует у молодых, действительно, она в большей степени развита. Но это все равно не фашизм. Есть, и, допустим, я, может быть, была жестокой и амбициозной, допустим, в 16 там, лет. Но, тем не менее, кто-то нашелся жесточе, чем я, и в конце концов, я пострадала, понимаешь? Поэтому, как бы...
3: И вообще не лишнее
4: вспомнить. И были другие люди, которые были добрее, чем я. Совершенно разные девочки, с которыми, правда, я не совсем дружила. Добрые — это скучно. Совсем злобные — это, ну, это тоже плохо. И вот я всегда... Я была такая, вот я всегда раздваивалась. Наверное, из-за того, что я близко к близнецам родилась, я всегда раздваивалась. То меня потянет сделать какую-нибудь гадость. И вроде меня потянет... Вот я, кстати, не изменилась с тех пор. Потянет кому-то отомстить. Но все равно моя месть, как бы... Потом вот у меня есть Игорь, он мне всегда говорит, что это не нужно. Он вот у нас большой философ, на эту тему лучше к нему обращается.
1: А, кстати, вот тут спрашивают, почему молчит Игорь Смирнов?
3: Потому
1: почему
3: что молчит? Игорь хиппи, а Света панк.
1: А, ну я вот смотрю, он же у них странный. Вот ты прям...
4: В том все дело, он всегда говорит: Светка, а стоит ли? Я говорю: Игорь, ну пойми, у меня там... Я ему всегда все рассказываю, у меня разрывается сердце, я там люблю, я там страдаю, я не могу больше. Что же мне... А вот он так себя ведет, Игорь говорит: Свет, вот что ты мне говоришь в таких случаях? Он так сразу все это опускает, что просто хочется умереть, я не знаю. Все пройдет. Типа мы все умрем, типа готовь доски на кладбище там и так далее, на гробик. Ну, типа все будет хорошо и все будет вечно. А нужно ли это счастье? Оно где-то там. Вот ты летаешь во сне, и хорошо. Ты выходишь из тела, классно. Этого не все достигают, а ты достигаешь. Я достигла этого. Но я полетала, сейчас больше не летаю. После того, как я влюбилась, у меня произошла сердечная драма, я больше не летаю. Вот теперь говорю, когда я опять полечу, тогда я опять стану умной, хорошей. В общем, расскажи что-нибудь, а то у меня сердце заболело.
1: А давай географический вопрос сейчас задам. Знакомы ли тебе территории Москвы, именуемые Юго-Запад?
4: Ненавижу. Не люблю этот район.
1: А не было ли у тебя там выступления в одном вот доме пионеров? Давно-давно.
3: В «Молоке» «Мираж» играл, по-моему.
4: «Мираж» играл,
1: нет,
4: да.
1: Нет, имеется в виду, это очень давно было, до того, как был «Мираж».
4: Да не может быть.
1: Было.
4: Ты что, мне хочешь сказать, помнишь таких лет?
1: Помню. Мы жили с тобой напротив друг друга. Я тебя дергал за косу, а ты сейчас это уже вот даже не помнишь. Короткая девичья память.
4: Нет, у меня точно, помню, с трехлетнего возраста у меня был мальчик, его звали
1: Виталик.
4: Да,
1: помнишь, дворец пионеров?
4: Да.
1: На Юго-Западе.
4: Да.
1: Был конкурс вокально-инструментальных ансамблей.
4: Ну, был, наверное.
1: И вы там пели.
4: Нет,
1: вас было трое. Ну, нет, в смысле, там стояли какие-то люди, там дудели в горнство. Ну, то есть у нас-то был ансамбль полноценный, что твой Назарет, понимаешь? А у вас, типа, такой был пионерский, вот вы так стояли в таком. Было дело. Помнишь?
4: Да, конечно. Я помню, я в школе ставила эти постановки все. Я, кстати, была очень правильная. Правильно ты меня под, так скажем. Я была очень правильная в школе. Я была председатель, как это называется, совет дружины или чего там, нет?
3: Отряда.
4: Отряда, нет, в дружину я никогда... Вот, кстати, о протусовке. Вот почему у меня не все супер складывается? Я была председателем отряда, да, допустим, в классе. Но вот никогда меня тянуло, не тянуло, вот как считаете?
3: В
4: вот
3: дружину.
4: Тоже, в дружину. А дружины, это вот как раз вот если
3: это
4: перевести
3: слово,
4: на другой
3: Игорь,
4: уровень, уровень, да, то это
3: такое,
4: уже типа политбюро, там тролливали, вот
3: а
4: туда меня никогда
3: это...
4: не тянуло. И, кстати, там мужики, вот я хочу вас заклеймить всех. Вот в школе, кстати, поговорим о школе, в школе я была такая правильная пионерка, там за правду, за матку, с барабанами, с горнами ходила ходить. Ты правильно прочитал мои мысли, правильно. Это у меня была просто голубая мечта, я ненавидела ансамбль «Самоцветы», которые пели какие-то непонятные песни. Мне казалось, надо петь песни с горным, с барабанами, барабанами, ходить по улице, собирать. Как это здорово! А почему? Потому что это энергетика. Это энергетика. Когда люди объединяются на базе какой-то идеи, пусть это идея коммунизма, идея фашизма, идея еще чего-то, и они все объединяются
1: зачем?
4: И идут отрядом,
1: маршируют. Зачем
4: маршируют?
1: Ты убила вот сейчас вот это животное? Зачем убила?
4: Какое?
1: Ну вот сейчас ты махнула рукой. Убила мушку, которую мы тут воспитываем. Сергей, ну что такое?
3: Я стараюсь эту
4: уговаривать
3: от таких шагов.
4: Да у вас здесь прекратите вы говорить ерунду. Что я хотела сказать? И вот мужчины, дайте мне поговорить о своем одевичем. И вот все в школе как бы складывалось так, что я была лидером, то есть я ставила постановки и так далее. Пришла в институт. И как бы женщины были более активны, девчонки, да? Пришли в институт. И началось. Вот когда надо было пролезть куда-то, потусоваться, там хорошее место работы себе оттяпать. И мужики все полезли, все комсорги, все комсомольские значки нацепили. Вот какие вы гады.
3: Заски.
4: Какие вы гады. Поэтому вот политики, надо всех вас нахрен убрать вообще, чтобы был матриархат полный. Потому что вы все фальшивые насквозь. И вы, вам интересны только бабки. Еще что вам нужно? Чтобы у вас были машины, тачки. Опять для чего же? Ваши
1: неизвестные, чтобы
4: снимать
1: тёлок.
4: Блин, ненавижу все.
1: Очень люблю, когда деньги. Когда есть деньги и
4: вот,
1: девки.
4: Вот он, вот да. Деньги и девки. Правильно, про что я говорю?
1: Сергей, тебе не больно? Да. Саша, не пытайтесь выглядеть философом, это вам все равно не идет. А что касается Светы, то я бы с удовольствием пригласил бы ее к себе домой на портвейн. Но сейчас у меня нет денег, поскольку взяток никто не дает. Протагор.
4: Я люблю бедных мужчин. Это моя карма, это беда просто. Сколько раз ко мне обращались, так скажем, с просьбами богатые мужчины. Вот.
3: Денежные мешки.
4: Денежные, да, и говорили, что сейчас вот я там денег только пойдем, вот там зайдем в бильярд.
1: Послушай, а почему не бывает наоборот? Вот смотри, вот к примеру, да, вот.
4: Вот наоборот, я как раз написала по этому песню «Позвони сама», потому что меня все это достало. Ненавижу, когда меня снимают, ненавижу, когда ко мне клеются.
1: Не, ну ты же ездишь на концерты, да?
4: Да.
1: Вот, например, когда какая-то молодежная группа популярная, например, «Мумия Труль», да, или там другая какая-то едет на гастроли, к примеру, куда-то, да, то там девки вокруг них крутятся, это, ну, получается, так сказать, поклонницы и так далее. Как обстоят дела с женщинами? То есть ведь вокруг тебя должны крутиться какие-то поклонники, и ну, тебе это должно, во-первых, льстить. И вот тут немножко непонятно, Сергей, я просто возвращаюсь к половому вопросу, понимаешь? Дело в том, что для нас, ну, чем больше девок, тем лучше. А почему же, вот, ну, к примеру, вот ты там поклонников, ты же не будешь их всех принимать, ну, и говорить, да, ну, вот, понимаешь, о чем я такой щекотливый вопрос несколько, но мне правда интересно, ведь... Да.
4: Нет, я понимаю, ну, мне это на самом деле не нравится, меня это очень смущает. Вот сегодня, кстати, я выступала, меня окружила толпа мужчин. Я на самом деле очень растерялась, и надо было вспомнить, что в таких случаях делает Мерлин Монро хотя бы, что ли. Я не знаю, я очень засмущалась. А когда они сказали, что я сексуальна, это для меня прозвучало просто как призыв. Я сразу спряталась в машину, раздала им быстрее какие-то календарики. Я теперь думаю, что их испугалось. В принципе, они нормальные ребята, спецназ. Так и целая толпа. И все говорят, что они меня любят, что я сексуальная. Почему бы и не послушать, и просто порадоваться.
1: Это я даже
4: я не смотрю
1: это, да,
4: на них, спецназ? Как на мужчин.
1: Они были в этих... С прорезями?
4: Нет. Они были с какими-то пантерами. Они были очень симпатичны. Но я, кстати, не смотрю и, кстати, не оцениваю их сразу как половых партнеров. А вот вы чем и занимаетесь? Мужики, они сразу, когда их облепят бабы, они начинают сразу выбирать. Так, это нормально у этой такси. Вот я сама просто общалась недавно с такими журналистами, гребаными, извините выражение. О, сисечки такие, о, какие там эти, какие там, какая задница, какие ноги у этой кривой. И главное, вот иногда просто хороших девчонок обижают вот так вот словами. Так противно все это слушать. У девицы, может, там извилин-то в 35 раз больше, чем у него. А у него только одна, как за сиську подержаться, понимаешь?
1: А вот ты знаешь, кстати, тема журнализма, она вот меня, например, тоже волнует.
4: Вот,
1: мне
4: вот
1: кажется,
4: Гурев
1: что...
4: тоже смотрит на меня сальными глазами, я все запрещаю, даже не смотри на меня так.
1: А что, Гурев, он журналюга, полнейший журналюга.
4: Да?
1: Сергей, вы
3: я
1: же
3: не пытаюсь
1: журналюга.
3: У тебя в глазах увидеть похоть. Я там пытаюсь увидеть...
1: Нет, а вот вместо журналистики, вот мне просто интересно узнать, вот как думаешь, вот смотри, ведь журналистика, это должно быть, знаешь, что, ну, из серии, скажем так, справочного ларька на вокзале искусств, как мне кажется. Вот люди должны подходить и спрашивать, дескать, поезд отправляется туда-то, во столько-то, да, к примеру, и они должны давать какие-то рекомендации, то есть быть путеводителем в мире искусства. Вот, а советская журналистика, мало того, что она, собственно говоря, пидорская целиком, вот и до, ну, Сергей, ну, да, то есть конченая, да?
4: Вот сразу рявкну так пониже, чтобы, не дай бог, кто подумал
1: да,
4: чего.
1: Плюс,
4: да,
1: плюс следующий момент, что здание ее, вот это вот, справочного этого ларька, оно возвышается уже над зданием вокзала, то есть это уже не просто журналистика, а какая-то тоталитарная, я бы сказал, структура мощная. То есть от слова там журналиста какого-нибудь зависит судьба артиста. Политика, кстати, нету. Не зависит. И это говорит о том, что вот эта вся журналистика, она какой-то такой, ну, пидорская по-настоящему, понимаешь? Потому что вот...
3: Пидорасия, да, она то есть, когда... паразитирует скорее либо... на толерантности, чем на тоталитаризме.
1: Нет, либо от слова сказанного тобой зависит судьба всех, то есть, к примеру, ты выдал разоблачительный документ, правительство ушло в отставку, да? Вот, либо, если правительство не уходит в отставку, несмотря на разоблачительные документы, да, а только ты влияешь, к примеру, на судьбу того или иного артиста, там, ну, музыканта и так далее, то есть получается какая-то вот дебильность, но при этом пафос сколько, то есть там уже у них свои звезды есть, мы все это видим.
4: Да, да, это безумно. Ну, вот, ну, самое смешное, что да, иногда вот они приглашают, и я тоже на это смотрю и ужасаюсь. И потом я знаю, насколько это... Ну, я не говорю про тебя, Сереж, просто на самом деле протусовываются...
1: Но все мы думаем.
4: Нет, нет, на самом деле протусовываются самые бездарные из них, на самом деле.
1: А знаешь кто, как правило, самые страшные? Это бывшие менеджеры, которые не удались.
4: Может быть. Да. Которые знают, как на этом варить деньги, которые знают, как разводить артистов на рекламу. Вот, это, вот эти люди становятся потом чем-то. И они считают себя кем-то, самое смешное. Но на самом деле они никто. Ну вот это, ну как никто? С какой-то точки зрения кто? Ведь как бы есть две точки зрения. Один человек, есть духовное, есть материальное. Правильно? С материальной точки зрения они, может быть, становятся звездами, но духовно они никогда им не будут. И никогда с ними будет неинтересно разговаривать. И даже неинтересно, как на определенном этапе с ними даже неинтересно становится выпить пиво. Вот и все, потому что с ними не о чем разговаривать. Вот и вся история. Поэтому я оцениваю людей только через внутренний мир, с теми, с кем мне интересно разговаривать. Вот я хочу сказать в данном случае о своем муже, например, Валера Соколов, который был автором текста «Миража» и так далее.
3: Это они он написал вместе, «Музыка нас связала».
4: «Музыка нас связала» и так далее. Вот тут совершенно вот, вот и с Игорем не зря мы все дружим, потому что он абсолютно бескорыстный человек. Он как бы всю жизнь ну, занимается, и вот всю жизнь все посвящает мне. И у меня нет никаких, в принципе, вот проблем. Что я хочу, то, то мне и предоставляют как бы. То есть он совершенно спокоен на эту тему. Он написал, я знаю ему цену, он знает мне цену. И все, и вот мы живем как два дурака на острове, понимаете? На острове надежды. И так вот и живем. Но тем не менее, в принципе, может быть, это хорошо, потому что, с другой стороны, если, допустим, в один прекрасный момент я так же, как вот эти звезды журналистики, поимею все, как Мадонна поет, знаете, «And once, when you've got all...» Там, помнишь, «та-та-там», «I want more», это песня есть у нее, «I want more, more, more».
1: Да.
4: Да, ну вы, конечно, не знаете, но неважно. В общем, и кончается. И однажды, там, суть, я не буду петь там по-английски, тем более я не совсем помню текст, но я его перевела, и просто получается, и однажды, когда ты поимеешь уже все, и единственным твоим желанием уже все ты поимел, и яхту, и деньги, все, и одним последним твоим желанием остаться, останется еще больше, больше, больше, больше, больше хапать, понимаешь? И все, и на этом человек, в общем-то, кончается. А... бедность, как бы, вот то положение, которое у меня сейчас есть, такое среднестатистическое, так скажем, такая полупопулярность, так, на самом деле. Ну, расставим точки над «и», так оно и есть.
1: Не, ну, кофточка у тебя ничего.
4: Ну, кофточка-то да, у меня и брючки ничего.
1: И брючки нормально.
4: Да, у блестящих даже похожи.
3: Брючки Шура не видит.
1: Ну, почему? Я видел там, я наблюдал.
3: Ты не с той стороны смотрел.
1: А, ну да.
2: Слушай, внесу раз предложение. Почему мне сделать вам зеркало, как на таможне? На паспортном контроле, чтобы...
1: А почему ты решил, что у нас нет зеркала такого?
2: I'm sorry.
1: Ну что, песенку послушай.
4: Какую песенку?
1: А вот с компашки.
3: Да.
4: Нет, не хочу песенку слушать. Подождите, я еще вам не все сказала.
1: Расскажи.
4: Что я вам сказала? Да черт вас подери, ответьте, грязные мужчины. Перебиваете мои умные мысли, только начинаю о чем-то серьезном говорить.
1: Вот про кофточку, что вы сделали комплимент, она все и
4: купила. Давай, да, кофточка. Думаешь, мне интересно, какая у меня кофточка, что ты думаешь о моей кофточке? Мне даже все равно, что ты думаешь о моей внешности. Давайте послушаем.

0: шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот, на выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
1: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». Сегодня у нас в гостях Светлана Разина, Сергей Гурьев, Игорь Смирнов. В ближайшее, видимо, время мы начнем принимать и ваши телефонные звонки. На всякий случай напоминаю, телефон 203-19-22. А вот также приходят ваши всяческие письма и так далее. Вот, например, Алексей Фисюков спрашивает: дорогая Светлана, почему вы постоянно применяете в отношении нас, ну, имея в виду Фисюковых, прилагательные грязные?
3: Неужели я так часто говорил это слово?
2: По-моему,
3: наверное,
2: нет,
3: в связи с тем, что у меня сейчас нет горячей воды, и мне приходится к Алексею Щукину ездить мыться.
2: А вот ты знаешь, у меня вот на 2 недели максимум отключают, потом дают даже все раньше срока. Хотя живу я в спальном районе, недалеко от Черемушек. Ты где живешь территориально?
3: Динамо.
2: Вот Динамо.
4: Ну, вообще,
2: чем ближе к центру, ты знаешь, когда тебя за пьянку как-нибудь поймают с правами, да, отберут их, никогда не иди в высшие милицейские инстанции, решай вопрос на месте.
3: То есть, я пока не ходила.
2: Если что, ты звони. Изымем, да. Можно к Сергею Гуреву вопрос?
3: Конечно,
2: да?
3: Конечно.
2: Сергей, удалось ли вам написать мощнейшую рецензию на ДК? Это группа 10-й молодежный альбом тут написан, да? Спрашивают, как у тебя с этим, с рецензиями вообще? Вот, кстати, Сергей, я Свет, вот Сергей, я уважаю, знаешь почему?
3: Я тоже.
2: Из всех журналистов, поскольку он сам поет.
3: Он придумал термин «вербальная казуистика».
2: Да, мало того.
3: Сейчас поют все, но это уже, кстати, неудивительно.
2: Не,
3: но
2: он пел
3: еще... Просто то, что он поет, это интересно.
2: Да.
3: А то, что все остальные поют, это неинтересно.
2: Безусловно. Так что вот к твоему мнению мы прислушаем. 10-й молодежный концерт.
4: Вот я хотел бы сказать, что, наверное, не все знают, что... Старый Светин аранжировщик Андрей Лисягин нередко работал в студии с группой ДК, а последний вокалист ДК Костя Брагин был вхож в Светин дом.
3: Не надо.
4: Притаскивал как раз ей 10-й молодежный альбом. Там
3: он меня возил, кстати, первый человек, который меня вывез на Майка Науменко.
2: Костя Брагин, я вспоминаю, у меня где-то в записной книжке даже есть телефон, но я хорошо, что вы напомнили, кто
3: это.
2: А что он сейчас делает?
3: А?
2: А что он сейчас делает?
3: Вот это я не знаю.
2: Ну как же вы так забываете легко друзей?
4: Маргинальность оказалась возведена в куб. От женщины.
3: Да, от женщины, от солистки.
2: От женщины никак нельзя хотеть много. То есть женщина – это цветок жизни, ее нужно нюхать, любить и ласкать. Много хотят, это когда говорят, давай жрать или пельмени. Вот это уже много.
3: И не срывать, и не ставить в вазочку.
2: А, кстати, как ты относишься? Вот смотри, вот на самом деле, вот помнишь песню вот такая вот была у этого слабоумного певца Андрея Разина? Вот это «Белые розы, беззащитные шипы». Я плакал, когда слушал.
3: Причем здесь Андрей Разин? Кстати сказать, давайте вот об этом поговорим.
2: Да.
3: Я сейчас пою песню вот в своем новом компакт-диске. У меня песня написана, если вы заметили, песня такая «Зима», ее написал Сергей Кузнецов. Так вот, Сергей Кузнецов имеет отношение к группе «Ласковый май». А Андрей Разин – это промоутер, это директор, это, в конце концов, Остап Бендер, это кто угодно. Ну что вы творите? Боже мой, что здесь творят? Это я говорю, как не говорить слово «грязный»? Смотри, они уже залили пивом здесь пульт. Я вообще чудом удивляюсь, что мы в эфире еще кто-то нас слышит. Господа, откликайтесь, звоните.
2: Свет, вот что я люблю в женщинах, это наивность. То есть ты до сих пор думаешь, что на радио, да? То есть я тебе скажу честно, это моя квартира. Я тут оборудовал и играю в радио просто. Никакой трансляции.
3: А зачем? Опять для того же, чтобы потом мне что-нибудь предложить, интересно?
2: Нет, нет.
3: Вы обычно так делаете. Мужчины называются всякими там. Да я...
4: Девчонки запудрить мозги.
2: Причем самое, знаешь, такое, что...
3: Мы так и не договорились на тему, что ты говоришь, что мужчины любят, когда вокруг них полно
2: А зачем ты сейчас положил руку на плечо Сергея Гурьева?
3: Это не плечо, это кресло. Мне так удобно. Я люблю иногда раскинуть руки и ноги.
4: У меня плечи в форме кресла, как известно.
3: Так вот, что я хотела сказать. Потому что артисты и идут в артисты, и в журналисты те самые персонажи. Поэтому вы эти вопросы задаете, и сами же на них, наверное, надо вам отвечать. Потому что нормальные это мужчины, они занимаются другими делами. У них, как правило, все нормально. Им не надо, чтобы была куча женщин.
4: Нормальные мужчины ничем не занимаются.
3: Хотя бы нормальное чередование.
4: Если занимается, это уже не нормальный мужчина, а аномалия.
2: Нормальный мужчина, он лежит. Вот, Свет, вот смотри, вот, например, часть мужчин, да, вот она там сейчас сидит на горбатом мостике, касками колотит, к примеру. Другая часть, ну, бухает где-то в районе города Ярцево, к примеру, да. Вот, вот, ну, хотя бы вот ты отдаешь себе отчет, что вот то, что происходит сейчас в Москве, что Москва — это отдельное государство. И что род занятий мужчин в этом государстве вовсе по нему нельзя судить о том, чем занимаются остальные мужчины. Если хочешь, я тебя свожу на экскурсию в такое место, где... Вот, просто ты посмотришь, и вот там мужчины, знаешь, какие? Я тебе расскажу маленькую такую историю. Дело в том, что у моей мамы есть любимый кот, кастрированный, его зовут Чарли, в честь великого актера. Вот, размера совершенно дикого, я тебе прямо скажу. И вывезли его там куда-то в деревню. И там получилась с ним травма какая-то, с кем-то он подрался, не поделил что-то. В общем, бачок он...
3: Кастрированными котами обычно не дерутся.
2: Вот представляешь, тем не менее это произошло. Вот, соответственно, значит, мама берет эту байду под мышку и приносит к человеку, который живет на том конце села, говорит, дескать, вот принесла вам, дескать, лечите, а там какой-то ветеринар. Значит, женщина-ветеринар, ой, это сигнализация моей машины сработала, да, да. Ну вот, женщина-ветеринар, а муж у нее, вот именно, как видишь, мужчина такой, он, знаешь, вышел, посмотрел, говорит, слушай, говорит, давай его утопим.
3: О, да-да, такие тоже есть. Вот именно, да, как но, правило, они бывают...
2: Это прагматичный же подход. Вот он, ну, в этом прагматизме они и выживают.
3: Да, да, нет, такие тоже есть персонажи, но не всегда грубость, или, как считаешь, такая грубость нарочитая, такая мужская, не всегда соответствует внутреннему миру. Вот мне, кстати, всегда было это интересно выяснить, почему я в массе своей, в времени своего я западала, так скажем, на мужчин, которые немножко ниже меня уровнем. И даже мне экстрасенс сказал, в принципе, что я обращаю внимание, вот это моя карма такая... на мужчин, которые ниже меня как бы духовным уровнем.
4: Наверное, что... обладая мужчиной, ты хочешь чувствовать свое духовное превосходство.
3: Во-первых, да, может быть, да. А во-вторых, мне почему-то кажется, меня папа, так сказать, по-пионерски настроил, что когда все девчонки у нас увлекались там отличниками всякими, у нас с интересными парнями, у нас были такие Ликерман фамилии, там в школе Дзурун, понимаете? Угу. А я интересовалась нашими...
4: То есть евреи все-таки попирали там
3: нашими...
4: ногами.
3: Они были красивые, они были там половина русские, половина евреи, поэтому это безумное сочетание давало красоту, конечно. Все сразу на них обращали внимание.
2: Это лет до 30, потом они осыпаются, целлюлитируют уже и все, и приходится одевать на них целлофаны. Целлюлитируют, конечно. Вообще целлюлит — это главная болезнь этого века, вот, обсуждали в прошлый раз с господином Черепахиным, психотерапевтом, который, кстати, имеет частную практику для нашей страны. Это
4: да, это, как известно, садомазохизм лечится исключительно.
2: Нет, дело в том, что целлюлит — это болезнь века, это же не зависит от ожирения или еще от чего-то. Это инфекция, всем известно.
5: От головы зависит.
2: Да, безусловно, все идет от психики. А вот скажи, вот, извини, что я
3: не
2: как-то влез...
3: Не хотелось бы их исправить, мужчин, в том-то все и дело. Вот, и как бы наставить на путь. Ну, я понимаю, что бороться бесполезно. Значит, человек и здесь.
5: Свет,
3: есть дерьмо, он будет
5: дерьмо. Подожди. Да. Ты хочешь быть мамой, что ли, для них?
3: Ну, как бы, да, наверное. Потому что вот своих, как бы, детей у меня нет. Поэтому, наверное, я как-то инстинктивно стараюсь стать мамой.
2: А ну, вот скажи, вот, я тут обратил внимание на интервью певицы Маруси Салтыковой. Ну, это такая, знаешь, это клонированная копия Ветлицкой. Угу. Знаешь ее, да? Вот, она, во-первых, первое, что она сказала, что, дескать, я хочу стать бизнес-вумен и куплю себе компьютер. То есть такая, значит, тяга к бизнес-вумен. Но, опять же, непонятно, где вот в этой стране становится бизнес-вумен, что такой тут бизнес, тоже не ясно.
3: Да,
2: в Колумбии можно торговать кокаином.
3: Или,
2: да.
3: Или кончается компьютером, хочется выяснить.
2: Да, ну и следующий момент. Дело в том, что все певицы, они как-то пытаются... в своих интервью журналистам, ну, так или иначе, намекнуть о своих знакомствах ну, скажем так, среди деловых людей. Дескать, что в случае чего там приедут за меня, все поотрывают. Понимаешь, знаешь, Вот, причем это все у них происходит. Так, значит, с одной стороны, они говорят, что, дескать, я сама всего добилась. Я вот такая очень талантливая. С другой стороны, если чего, если мне фарку побьют у моего автомобиля, то есть кому заступиться. Вот как у тебя с этим обстоит дело? Вот я вижу, вот Игорь, да, вот не преступник, нет. Вижу честное лицо. Ты тоже, у тебя тоже честный глаз. Сергей Гурев, я знаю, давно, то есть у меня все досье собрано, все фотографии.
3: Нет, ну есть какие-то персонажи, есть у меня друзья, которые сейчас томятся за... пока время, ну, я думаю...
4: В темнице сырой,
3: да, узники. Но я думаю, что там,
4: совесть, так сказать...
3: Они мне помогут, если что. Но это, собственно говоря, все я как бы свои проблемы. Я вообще считаю, что женщина и женщина, в принципе, смешно на самом деле человечество делить на полы. Это очень такой примитивный уровень, но неважно.
4: Я в детстве, кстати, мечтал написать басню «Девушка и диссидент».
5: Это скорее, по-моему, это скульптура.
2: Ты знаешь, Игорь, по-моему, это скульптура даже лучше.
5: Под Шумякина.
2: Ладненько, вопрос. Вопрос тут пришел. На мой взгляд, интересный. Чтобы вы знали, ну, вы, ну, я, естественно, тоже, в артисты идут только те люди, которые не могут рано встать, то есть самые настоящие совы. Поэтому в связи с таким режимом им негде работать, нигде не примут, ни на завод, ладно, ни на фабрику. К тому же они самые невыносливые. В общем, могут проработать всего 2-3 часа, и то вечером. И то потому, что когда часов в 12-14 по отсутствию им надо не менее 5 часов. Ой, ужас. В общем, 5 часов им нужно, чтобы разойтись. Вот ты же сова, я же вижу.
3: Сова.
2: Вот скажи, пожалуйста, вот как считаешь, вот все светлые существа, скажем, как-то птицы, рыба, опять же, ну, вот какие-то такие, они питаются все-таки энергией солнца. Поэтому, например, вот мы сейчас сидим, да, головами вверх, как вы заметили.
5: А все. Что ты скажешь, рыба, которая плавает головами вниз?
2: Ну, это редкая рыба, она только одна.
5: Редкая рыба долетит до середины Днепра, что ли?
2: Безусловно. Нет, а на самом деле, вот мы сейчас сидим, да, у нас наши головы повернуты вверх, но мы ничего не впитываем, мы сейчас отдаем энергию Луне, дебильной Луне фашистской, которая просто производит отсос из нас всего, да?
3: Ничего подобного, я питаюсь Луной, Луна это, по-моему...
5: А Света делает
3: отсос? У меня самая, да, любимая планета, так скажем.
2: А если бы тебе сейчас пришел, например, вот этот старый мужчина, который играл волка в этом, Сереж, ты знаешь...
4: Папанов?
2: Нет, иностранный. Этот,
5: иностранный Папанов.
2: Ник Кейв постоянно сейчас присылает. О, да, совершенно верно. И сказал, Света, сейчас тебя укушу за вену, и ты будешь, в общем-то, монстром и вампиром. Ты бы согласился?
3: Нет.
4: Не хотелось, чтобы тебя Джек Николсон укусил?
3: Нет. Я сама лучше укушу, ребята.
4: Ты бы стала кусать Джека Николсона?
3: Я вообще-то кусаюсь, да. Если мне мужчины делают хорошо, я могу укусаться.
2: Маргарита.
4: К сведению Джека Николсона. Вот обычно факсы такие надо посылать. К сведению Джека Николсона.
3: Кстати, чем мужчина лучше, тем больше кусаешься.
2: Светлана, ярые представительницы феминистского клуба приглашают вас в свои ряды. Маргарита.
3: Да, спасибо большое. Кстати, у меня с Ритой хороший контакт всегда получается. У меня в детстве была подруга Рита.
4: Вот. Одна Рита, твоя подруга, Рита тут недавно была в эфире, кстати.
2: Да,
4: да, под видом Маруны зашла.
2: Да, да.
3: Ну, это я не знаю, кто у вас здесь был. Вообще, я не знаю, что у вас здесь было до меня.
4: Шура тут Суханкину пас на днях.
3: Не надо мне рассказывать.
2: Ну, давайте обратимся к телефонным звонкам. Хотите? Давайте послушаем, что у нас хотят спросить в прямом эфире. 203-19-22. Ваши вопросы Светлане Разиной, Игорю Смирнову, Сергею Гуреву, Васе. Может, тоже Вася спрашивает. Правда, не знаем, кто это и где он находится. Но, тем не менее, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый.
6: У меня вопрос вот к гостю и к ведущему. Угу. Я прошу прощения, я поведу себя немножко не по-джентльменски. Сначала вопрос задам ведущему, потому что вот он держит кнопку на палец на кнопке.
2: На бутылке.
6: Да.
2: Да.
6: На бутылку на кнопке.
2: Нет.
6: И
2: у меня есть вступление есть под столом. Вы знаете, я могу уехать в любой момент.
6: Наготовить, как бы, чтобы никто ничего не сказал.
2: Что таксист.
6: Поскольку да. Он это самое.
2: Слабоумный.
6: Вот, точно.
2: Да.
6: Вот, значит, вопрос такой. Вот. Это хорошо, я гость задам.
2: Послушайте, вы можете сформулировать как-то конкретно?
3: Мужчина, определитесь.
2: Да,
3: определитесь.
2: Вы, дескать, как-то это самое размазываете,
3: вы
2: что маргарин.
3: Больше.
4: Один долго запрягает,
2: а может быть, вы перезвоните нам, потому что я так понял, что вы не готовы к звонку.
6: Да?
2: Да. Давайте, перезвоните, хорошо, все, договорились. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
7: Замечательная беседа.
2: Ваш голос мне очень знаком.
7: Что?
2: Ваш голос мне очень знаком, вы не Ник
7: Кефтер. Ваш голос мне тоже знаком, как
2: да?
7: Какое совпадение.
2: Какая ночь. Да.
7: У меня замечание и несколько вопросов. Вот по поводу целлюлита, вы сказали, что это болезнь века. По-моему, вы что-то путаете, это больше как с ляжками связано с задницей. А веки это что-то по базе.
2: Нет, дело в том, что, извините, я вас немножко перебью, с ляжками связано волошение. То есть, когда женщины едят окорочков много, то мы встречали, что у них происходит оперение ляжек. Они приходят. А целлюлит это несколько другое.
7: Ну, четыре вопроса можно?
2: Ну,
7: вы меня переубедили, ну ладно.
2: Ну, давайте, задавайте.
7: Вопрос следующий. Ко всем присутствующим, как они относятся к творчеству Сергея Довлатова? Я вопрос к вам, Александр, и к Сергею Гурьеву.
2: Угу.
7: Были ли вот в прессе печатной и в радио прессе какие-нибудь рецензии на последний альбом дяди Саши Лаевского? И какого рода они были, то есть позитивные или негативные? Я вот, например, ни одной не видел.
2: Угу. Спасибо.
7: Спасибо.
2: Ну, я думаю, насчет Довлатова, это мы все-таки к Светлане. Да. Потому что... Отвечаю, ну что, ну, у тебя спрашивают.
3: Меня спрашивают неправда.
2: Игорь, я вижу по твоим глазам, что ты да. Просто.
5: Я знаю только со слов своей знакомой, что она очень любит Довлатова. И как бы...
4: Но странную
5: любовь. Черпает оттуда, да, но она черпает оттуда что-то для себя такое, что позволяет ей оставаться нормальным человеком в этой жизни.
2: Ну, фамилия хорошая очень, Довлатов.
5: Довлатов, да. Я как бы с ней согласен, хотя и не читал его.
4: Вот цикл рассказов «Чемодан», на самом деле, если взять оттуда квинтэссенцию, то получится Светина двустишье, но не стать сильнее от любви своей.

0: Когда я узнала, что вышел такой проект, как «Маша и Медведи», дело все в том, что 2 года назад Слава Мотылев, который играет сейчас в этой группе, он был гитаристом вот на песне «Позвони сама» и песне «Чувство».
1: Он на гитарке играет?
0: Он на гитарке играл, доделал «Чувство», вот эту песню. И аранжировщик был совершенно другой. Видимо, этот аранжировщик не приложил свою талантливую руку к проекту «Маша и Медведи», поэтому все получилось несколько более, так сказать, кастрировано. Но дело все в том, что вот эта идея-то оттуда-то и пришла. Вот самое смешное, потому что песня «Позвони сама» и «Чувство» написаны 2 года назад. И вот после того, как Слава поиграл у нас на гитаре, он очень запал, так сказать, на эту тему. Ему очень понравилось, что женский вокал в сочетании с гитарной музыкой. Они сделали такой проект, так сказать, уже после меня, как бы. И аранжировщик мне потом изложил, сказал: а ты знаешь, что Славик вот сделал такую фишку, он называется «Проект с девушкой», там, «Маша и Медведи», сейчас они будут выпускаться, там у них будут складываться безумно рекламные там деньги и так далее.
2: Он даже, по-моему, на обложку журнала «Столица» в твоей куртке снялся, мне кажется.
0: Да? Ну не знаю насчет того, что в моей куртке, но вот поэтому я как бы немножко расстроена тем, что... Чем я расстроена? Собственно, нет, наплевать, я как бы работаю в другом жанре, но мне жалко, что вот...
1: Ну, ты так не переживай, потому что...
0: Да, я уже вся переживала, что как бы вот эта вот группа-то не настолько сильна по текстам, там очень все так слабо.
1: А
0: так...
1: вот послушай, а на самом деле, если так честно вообще сказать, то есть речь-то идет даже не о том, что там сильна ли она по текстам, просто речь идет о нейтральном явлении.
2: Речь идет об Агнии Барто.
1: О чисто нейтральном явлении.
0: Нет, я уже говорю не о Агнии Барто, там это, ну, это, допустим, какой-то прикол, а вот что касается дальше песни я послушаю.
1: Мы сейчас с тобой говорим.
0: Такое,
1: да?
0: Бабство, такая лирика вот обычная. Зачем петь бабские песни?
1: Вот сейчас вот, то есть мы говорим, по-моему, ни о чем. То есть вот ты сказала хорошую фразу, что, дескать, Майк Науменко, ну, да, понимаешь, что это есть явление культуры. А зачем нам говорить о действительно нейтральных вещах? То есть меня, например, не бесит Андрей Губин ни в коей мере. Там не бесит это самое Маша с Медведем. Мумия тролль не бесит. Потому что я знаю, что это, собственно, приходящее и уходящее.
2: Это все не культура, а цивилизация.
1: Это просто мода, как ботинок, что твой ботинок. Вот, и,
0: Нет, моду можно сделать и по-другому. Ну в том числе дело можно сделать более круто, более достойно. И, кстати,
2: Света, она просто очень любит Шпенглера, и она переживает, когда цивилизация хоронит культуру.
0: Дело все в том, что правильно он сказал, 100%. Но, правда, одно слово я там всего не поняла. Гурев, мне перед тем, как с тобой общаться, надо, чтобы ты мне какой-нибудь так словарик такой толковый давал в помощь. Так, что я хотела сказать, я уже забыла. Вообще, мы хотели сегодня спеть свою новую песню. Давайте споем, а?
3: Новую?
0: Да.
3: Давай.
1: Песенку, да?
0: Да, мы хотели спеть песенку.
1: Спасибо,
0: мы хотели с Игорем спеть песенку.
1: Тогда я выключаю это самое, закрываю дверь, чтобы это самое не доносились звуки наших главных редакторов.
0: Да, давайте я вам спою. Да.
1: Игорь, захлопни, да? Спасибо.
0: Нет, пускай аплодисменты будут.
1: Не,
2: вратарю.
0: Почему бы нет? Ой, как громко ты играешь.
3: Правда, я себя не слышу.
0: Ну, знаешь, зато я тебя слышу.
3: Дайте в уши.
0: Вот совсем такая новая песня, которую написал. Ну, правда, это стиль тот самый, который ты называешь Андреем Губиным, наверное, больше. Давай.
3: А, подожди, а что мы сегодня поем?
0: А мы сейчас споем... Нет, мы «Чувство», что ли, будем петь? «Чувство» хотите, чтобы я спела?
2: Да.
0: Ну, давайте, ладно, давайте споем про «Чувство». Давай «Чувство» будем петь.
3: Про «Чувство».
0: Да, ну, который Led Zeppelin, но который, правда, сегодня нету в эфире. Будем так изображать.

0: если себя очень слышу, я себя очень тихо слышу, как бы без обработки, не так, как я привыкла на студии. Вот сейчас я стала громче.
1: А, потому что я подвернул ручечку.
0: А, вот видишь как. Да.
1: Хорошая действительно песня. И вот когда человек все-таки поет вживую, ты знаешь, даже Бадун прошел, честно тебе скажу.
0: И... Да прекрасно.
1: Да, правда, это такая была, ну, прям психотерапевтическая выходка с твоей стороны, не побоюсь этого слова. На самом деле, когда человек вживую что-то делает, когда звучит прекрасная гитарка, это же есть настоящий вот цимус, Сергей.
2: Я вообще даже думаю, что был такой великий русский поэт,
1: безусловно,
2: русский
1: был.
2: Александр Блок. Может быть, вот все живые песни надо прямо блоком дать, чтобы они сконцентрировались в одном месте нашего эфира. Как вам кажется?
1: Думаешь, прям еще? Свет, а как ты?
0: Насчет чего?
1: Ну,
3: насчет цимуса.
0: Я что-то прослушала.
2: Еще живую песню сразу.
3: Александр Цимус.
1: А ну давайте, давайте сейчас сделаем по-другому. Давайте послушаем телефонный звоночек.
0: А, давай.
1: Нет, сажать сейчас мы не будем вот ее. То есть это потому что корни нужно нам помыть еще, потом отдельную клумбу сделать. Сергей, кстати, ты его пока помой кувшинчик.
2: Да,
0: ну, вы меня хотите пересадить?
1: Нет, нет.
3: Нет,
1: мы
3: хотим посадить.
0: Нет, на самом деле мне надо поменять почву, это точно. И меня надо поливать почаще.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемые.
4: И вы здравствуйте, уважаемые, все уважаемые, которые находятся рядом.
1: Да.
4: У меня первый вопрос к Светлане, потом очень короткий к ребятам будет. Светлана, я недавно прочитал в последнем номере «Экспресс-газеты», там есть такая рубрика от Стаса Садальского, что Светлана Лазарева... вы Лазарева, да?
0: Нет, я Разина, в том
4: числе.
0: Разина,
4: да.
0: Наверное, вы не про меня прочитали.
4: Нет, это вот именно про вас. Разина. Вот она у меня газета, я просто сейчас отложил.
0: Да.
4: Значит, описано, что вы выступаете против Greenpeace, и кому-то из участников этой вот организации Greenpeace вы разбили бутылкой, в общем, голову по башке.
1: Да.
4: Это первое, значит, ваше отношение к Greenpeace. А у ребят я хочу спросить, все-таки какое пиво лучше, 9-й номер Балтика или Хамовники?
1: Нет, Хамовники. Девятка Балтика – это тяжелое пиво, это я сразу...
4: Саша, а вообще да. Балтика – это хорошее пиво?
1: Вы знаете, вот мне, то есть, сперва на него я как подсел, но потом от него начинает пучить, то есть... Я
4: вот и меня тоже пучит.
1: Вот. При этом, знаете, как пучит хитро. То есть вот вроде вот пучит, да, а не лезет ничего. Это как идиот. Я
4: Александр, вот эту тему с ребятами обсудите и скажите, пожалуйста, да. Вот я сейчас положу трубочку, буду по приемнику слушать.
1: Да.
4: Все-таки и вы, и ребята, какое же наше отечественное пиво? Вот вы Хамовники похвалили и еще что-то. Я хочу все-таки выбрать уже от которого не пучит и от которого все-таки хорошо и легко.
1: Спасибо вам за звонок. Можно я по пиву? Больная тема очень. Расскажу, ладно, чуть-чуть. То есть, дело в том, что я очень люблю пиво вот в пивном ресторане «Ангара», который здесь рядышком, потому что они сами там его варят. Вот, но оно стоит сейчас 26 тысяч уже, они подняли цены, то есть это неразумно. Вот, а так, мне кажется, что пиво должно быть все-таки... начнем с того, что не пастеризованное. В общем-то, я возвращаюсь к тому пути, который был у нас раньше в молодости. То есть просто берем в разлив пиво в обычном ларьке, но в проверенном.
3: Кстати, про разлив. Да. Зимой я был в парке культуры с ребятами, со знакомыми, на дегустации российского пива.
1: О, а я тоже был. Подожди, я был на этом пивной парке.
3: Я работал с группой «Экстра» там.
0: В туалете сидел.
1: Почему в туалете? Нет, он на сцене был.
3: Там...
1: А, Сергей, тазик-то не для этого у тебя. Подставили.
3: Так там среди всех пив я обнаружил три для себя. Ахтуба.
1: Ахтуба, хорошее было пиво.
3: Майкопское и тульское.
1: Правильно.
3: Тульское?
1: Но тульское, оно все-таки не очень. Оно вот из...
3: Оно
1: вот
3: немножко
1: майкопское
3: горчит.
1: Майкопское было хорошее.
3: Отлично, да. Но тульское немножко горчит. Я люблю это горчичный такой вкус. И недавно я его обнаружил в разлив на станции Тургеневская в Москве. Прямо на улице стоит ларек. Разлив продает тульское пиво. Отлично.
1: Ну вот тоже, я вот тоже люблю такое самое разливное.
0: Вы любите живьем, вы любите разливное.
1: Свет, ну ладно, вот скажи честно, вот тебя как-нибудь срам колбасил будунистически в жизни. Ну вот так вот, типа вот как просыпаешься, не то, что там тушку всю там мучает просто, а вот еще и срамота, то есть ты не помнишь, что ты вчера делала.
0: Нет, такого не было.
1: Да ладно.
0: Нет, никогда. Даже иногда бывает как-то по безумию, даже в таком состоянии можно кого-то обнять, поцеловать. Я на следующий день прекрасно помню, что я это сделала. Мне бывает безумно стыдно. Вот.
3: Вот стена.
0: Да. Ну, допустим, если это был не тот человек, то мне бывает стыдно. Ну, не стыдно, ну, конечно, так, но...
3: Обидно.
0: Нет, стыдно мне не бывает, вру я, мужики, вот тут я вру.
3: Вот,
0: не бывает,
3: вот
0: мне стыдно.
3: Те 5%, про которые мы говорили, значит...
1: Нет, вообще, как когда-нибудь было стыдно тебе?
0: Нет, мне бывало стыдно очень часто, наверное. Тут, послушай, но не с бодуна, на самом деле.
1: Должно быть чувство стыда такое, ну, как-то анализированное. То есть вот понятно, что ты, мне вот сейчас, ну, стыдно, что Сергей уронил сейчас наше растение, к примеру, да? Но это же ко мне вроде как не имеет отношения, да? То есть стыд, он же тоже бывает как-то бодунистический стыд, называемый в простонародье срамом, да? Это же совсем другое. То есть, это
2: бывает зоологическая стыдливость юношеская.
1: Да,
0: вот
1: тоже.
0: Вот она у меня была, да, была. Когда-то.
1: Не, ну а мы ее не считаем, а именно вот стыд, когда ты, например, такая вот, ну вот лежишь там вечером дома, да, и вдруг ты вспоминаешь какой-то эпизод своей жизни, за который тебе стыдно.
0: Бывает, конечно.
1: Вот расскажи, какой он такой эпизод.
0: За который бывает стыдно. Я, как я вам расскажу, вы что, с ума сошли?
1: Ну, срам. Нет?
0: Нет, нет, я не могу это рассказать. Это очень... Во-первых, я не могу сейчас это вспомнить, потому что это действительно вспоминается тогда, когда... Кстати, ну, это не связано с состоянием. Вы так все это привязываете к
2: бутылкам. Нет, нет, это со школой связано
0: обычно. У меня это связано просто со школой.
1: С фермой тоже связано.
0: Связано. Со школы, да, с селом, со всеми.
1: Ой, девчонки, связано. Как я за вас всех рада. Как же я рада и за Таньку, и за тебя, Светик. Вы просто все молодцы, Маруна.
0: Отлично.
1: Была у нас певица Маруна тоже вот здесь. Ты знаешь, хороший голос у нее очень.
0: То есть... Суханкина, что ли?
2: Да, она сменила фамилию.
0: Так это она и есть, которая, да. Которая Суханкина.
2: Ну вот позвонила, да. На пейджер.
3: Позвони ему самой, это называется.
0: Нет, она просто для меня так и осталась с этой фамилией, потому что я, вот эта новая фамилия, я никак ее не запомню, она очень сложная для моего...
1: Но вы общаетесь сейчас вот как-то... Вот,
0: нет, мы, к сожалению, не общаемся, как мы подружки. Как бы потерялись, но...
1: Ну, а можно, например, как-нибудь вот вас двоих пригласить в Ангару и напить пиво там, собственно?
0: Я есть, думаю, например, она пиво не пьет, скажу, потому что у нее все-таки голос.
1: Нет, ну что, ну почему? Выпьет немножко. Вот.
2: Да у всех у нас голос в какой-то мере.
1: Например, я вот могу спеть. Вот кто-то с горочки спустился.
0: Ну, все, что он поет. Ну, посмотри,
1: да. Вот. Ну, давайте послушаем телефонный звонок.
2: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Пашок, это я опять.
1: А, привет. Привет, Вить. Да, привет.
5: Произвел разминку.
1: А ты взял?
5: Я взял.
1: Угу. Вот
5: я
1: это...
5: разминялся, и, в общем, я готов задать вопрос.
1: Да.
5: О Светлане Распутине. А, значит, вот как она относится к таким мужчинкам, которые косят от слабоумных, вот, типа Санька?
1: Спасибо. А почему? Почему это я кашу?
0: Нет, ну, знаешь, парень молодец, он все правильно сказал.
1: Свет, ну посмотри, вот как думаешь, я могу сейчас как-то производить навигацию? Ты знаешь, да, что я летчик, то есть я вожу самолеты.
0: Ну, вот, летаю,
1: да? Могу я сейчас вот вообще провести самолет куда-то, нет?
2: За нос.
1: Только так, то есть я могу буксировать, даже не за нос, а толкать в турбину. Ну что, все, почему?
0: Толкать в турбину, вообще, это вы любите, да.
1: Вот. Хорошее выражение. Толкнул ее в турбину. Надо запомнить. Нет. Не, ну, в принципе, вот послушай, вот что значит проявление слабоумия? То есть это не способность...
0: Нет, слабоумные мужчины мне вообще как бы не нравятся. Я вообще на них не реагирую. Поэтому даже тот, кто косит под слабоумного, тоже не может на меня произвести впечатление. Если мы имеем в виду как самец, как человек, с которым можно пообщаться, да. Вообще, кстати, вы заметили такую фишку? Вот мы с Игорем ее заметили, что человек, с которым интересно разговаривать и общаться, с которым складывается нормальное интеллектуальное общение, с ним как бы на секс и не тянет. Поэтому вот...
3: И наоборот.
2: Это трагедия, друзья, это трагедия.
0: Это трагедия нашего человечества.
3: А почему? Может быть, наоборот, плюс.
0: Какой же это плюс-то? Вот я по жизни все время вынуждена раздваиваться, потому что с одним мне интеллектуально хорошо, а с другими мне хорошо, так, грубо говоря, физически, понимаешь?
1: Света, ну еще Достоевский сказал, что вот дружба между мужчиной и женщиной не бывает бескорыстной, рано или поздно перерастает вот в отношения.
0: И потом она сразу кончается. Нет, ну не всегда
1: обязательно,
0: кончается.
1: Почему?
0: Не обязательно, да. Если люди умные, то они могут, так сказать...
1: Дело в том, что они...
2: Если умные, то они бессильные. Только если один из них кабан, тогда вот есть шанс. Кабан...
1: Ты имеешь в виду по знаку гороскопа, то есть это овен, видимо, да?
0: Нет, кабан,
2: да нет, кабан
0: ужас,
2: это погоду, отец.
0: Слушай, так вот пап. Кабан, у меня в последнее время было два кабана, оба такие суки, извините за выражение.
1: Ну, безусловно.
0: Которые так и обманывают. Вот так вот, про что я говорила, вот это кабаны и есть. Я не знаю, ты, кстати, тоже, что ли, кабан по году рождения?
1: Отвечай, кабан.
0: Я отвечаю.
3: За кабана ответишь.
1: Нет, я это самое, то есть...
0: Я тигр, между прочим, я благородное животное.
1: Я могу привести пример...
2: Можно с тиграми все-таки разобрать.
0: Ласковая, я могу быть любой. А кабаны всегда грязные. Вот, черт, опять это слово.
2: Пример. Кабаны бывают доверчивые, да, вообще, как и дети.
0: Бывают доверчивые, пример, если они близнецы.
2: При этом ужасные
1: хочу,
2: свиньи.
1: Ну, подожди, да, это же...
2: Вот, скажи, кстати, свиньи. У меня первая жена была, да, кабан-близнец.
1: У тебя была жена?
2: Да.
1: Да ладно, врешь ты, он не был-то никак женатый. Сергей, ну что ты гонишь это?
2: Ну, хоть горшком назови.
1: Нет, просто дело в том, что прихожу я как-то в зоопарк.
3: В бутырку не сажай.
1: Наблюдаю следующую картину. Загончик. Ходят кабанчики, да. И один кабан, естественно, у него все мужские причиндалы вот тут на месте.
3: А что ты имеешь в виду?
1: Яйца. Ну,
0: вот, с Игорем на эту тему очень интересно поговорить.
2: Это очень важно. Ну, он приезжал, кстати. Нет. Помнишь, там летал этот под потолком,
1: да,
2: в Олимпийском?
1: Да, да, да.
2: И как раз вот мы все наблюдали.
3: Ты про яйца?
2: И очень были расстроены.
1: Но смысл в другом. То есть я прихожу, значит, первое, что я говорю, сейчас могу взять рогатку и засандалить ему. Ну, слабоумие проявил такое. Значит, стоим дальше, смотрим. А я был с компанией. Подходят еще какие-то люди, значит, и в точь говорят ту же фразу. Понимаешь? То есть вот...
3: Это говорит всего лишь о том, что в одном месте собираются...
1: Дебилизм, слабоумие.
3: Собираются аналогичные люди.
2: Это да. То, от чего свет укрючит.
1: Музычку?
3: Колбасит и...
0: Да, меня крючит, а

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Светлана Разина, журналист Сергей Гури, в хорошем смысле этого слова, и гитарист Игорь Смирнов. И хотелось бы зачесть послание, которое к нам пришло, вопрос к Свете. Свет, как тебе удается петь такую же байду, как и мы все, и выглядеть такой интеллектуальной, и участвовать во всяких авангардных программах? А откуда ты так хорошо знаешь рок-музыку? Подпись Черникова.
1: Ну, откуда я хорошо знаю рок-музыку? Наверное, потому что у меня достаточно большая коллекция, и я уже такая древняя, что у меня есть просто все. Наверное, я здесь посчитала, на днях у меня компактов дома, наверное, штук 600, если не 1000. Поэтому... Правда, из них я с удовольствием слушаю буквально несколько, в том числе Билли Айдл, в том числе Гёш Пати, в том числе Квин.
2: Мне бы еще, кстати, хотелось напомнить, что Света первая в России назвала солиста Velvet Underground Луридушкой.
1: Было.
0: Луридка.
1: Что хотела сказать? Это, во-первых, что касается моих знаний. Потом мне нравится действительно все соединять, потому что на самом деле музыка, я не считаю, что музыка делится, как и мужчины и женщины, по половому принципу. То есть попса, есть рок, есть... Нифига, ребят, все не так. Есть драйв музыки. Если он есть, то он есть. И я не считаю, что я пою лабуду. Мои песни «Каменный лев», например. Ну, пойдите, напишите такой же текст. Давайте, попробуйте. В лучшем случае у вас получится «Я люблю тебя, Леша». Вот. Но это просто, понимаете?
0: А ну, еще если «Люблю тебя, Дима»,
1: нет, ну, да, ну, допустим, или Леха там, или Ксюша.
0: А что, тебе не нравятся мои стихи вот в этой песне? Вот как-то я
1: какие
0: не понял.
1: Твои стихи?
0: Вот это «Я люблю тебя, Дима», это так необходимо.
1: Нет, ну это хорошая песня. Она, кстати,
0: хорошая?
1: Вот эта
0: да.
1: Песня хорошая, потому что в ней есть, на самом деле, я, правда, не пою именные песни, не посвящаю никаким ни Васям, ни Колям, но мне нравится, что в ней есть какая-то искренняя эмоция, но она достаточно простая. Песня «Каменный лев» посложнее, в общем-то. В моих песнях всегда есть двойное дно. И в «Мираже» именно почему «Мираж» отличается от тех неудавшихся проектов, которые пытались ему подражать. Немногие это понимают. А вот тут я недавно поняла, думаю, боже мой, какие есть олухи. Приехала на студию к одному человеку, и он мне показывает свои песни. Он называет их безумными хитами. Вот, смотри, здесь, говорит, хит написал. И ставит. Хит, компиляция «Миража» и... группа «Комиссар». Текст приблизительно такой. Если у нас была песня «Эта ночь сможет нам помочь», «Эта ночь сможет нам помочь», «Эта ночь сон уносит прочь», «Эта ночь», да? Заметьте фонетику. Давайте будем разбирать. Если вы не врубаетесь в текст, я вам объясню. Заметьте, фонетически звучит и слова, и как они звучат. «Сон уносит прочь». И человек... пытается, значит, в «Комиссаре» была песня «Ты уйдешь, но вернется злая ночь, ты ее, признайся, дочь, что ты делаешь со мной». Вот это все писал Валерка Соколов. Человек, значит, соединил всю эту ерунду, и получилась такая приблизительная вещь. «Эта ночь одиночество уносит прочь, ты, наверное, ее дочь». Вот, собственно, что он написал, этот человек. А теперь вот заметьте разницу, вот, уважаемый человек, который мне прислал вопрос. Кто прислал вопрос?
0: Черникова.
1: Ой, боже мой. Вы мне сразу бы сказали. Вот, в общем, короче говоря, я даже смущалась. Так. Я так что-то говорила не то, наверное. Вот, и разницу, почувствуйте разницу, что называется. Вот почувствуйте, сон уносит прочь или одиночество уносит прочь. Песня, слово «одиночество», плохое слово, оно фонетически не вписывается в формат. Вот как вот есть передача ваша там, да? Оно не вписывается в формат
0: программа,
1: попсовой
0: передача
1: музыки.
0: Программа, передача у нас, да. В тюрьме, мы обычно в тюрьму носим.
1: Я тоже ношу, не волнуйся.
0: Да?
1: Да, так вот.
0: А ты куда?
1: Я? Не скажу.
2: Устижма, Шур.
0: Туда, о, нет, туда далеко ехать.
1: Нет, недалеко, все в Москве. Так вот, одиночество и признайся, ты ее дочь, понимаешь? Одно дело утверждать, ты ее признайся дочь, и здесь ты, наверное, ее дочь. Что такое «наверное, ее дочь»? Ты какой-то полоумный, ты, наверное, ее дочь, а может быть и нет. То есть нет, уже нет ядра, нет мужчины, а есть какой-то слюнтяй, какая-то размазня. И считает он, что это хитовый текст, потому что он содрал, и он даже не понимает, что он мимо уже проехал на сивой козе. Он даже этого
3: подожди,
1: не понимает.
3: Подожди,
1: попробуй,
3: подожди.
1: А?
3: Подожди.
1: Ну, что ты хочешь сказать?
3: Давай перейдем на другой текст.
0: Не, ну вот смотрите, вот.
1: Потому что
0: вот,
1: тексты должны быть естественные.
0: Вот
1: давай помолчи секунду.
0: Нет, ну, Света,
1: нет,
0: подожди,
1: ты помолчи,
0: ну,
1: нет,
0: ну,
1: уступи
0: подожди,
1: мне,
0: нет,
1: пожалуйста, я женщина, все.
0: Защищаю,
1: давай,
0: да.
1: Ладно, хрен с ним. Половым принципом нельзя пользоваться.
3: Интересный момент.
1: Все, я молчу, все.
3: Уступи мне, я женщина.
0: Все,
1: я не буду. Я не буду.
3: Но тем не менее, женский принцип — это уступать.
0: Уступать.
1: Я никому не хочу уступать.
3: Интересный момент.
1: Я могу...
0: А скажите, часто в метро место уступают?
1: Мне не уступают, я не езжу в метро.
0: Почему?
1: А если я езжу...
0: Ну а почему ты не ездишь в метро? Ты скажешь, что брезгуешь общаться с пролетариатом, с простыми людьми. Вот давай сегодня твою машину поставим на стоянку, напьемся и поедем в метро.
2: Так было до падения советской власти. Сейчас абсолютно переменились полюса.
1: Кстати, я езжу в метро, я вру. Я недавно ездила в метро.
0: Вот видишь, как я тебя расколол.
1: Пару раз я ездила в метро, мне понравилось, все нормально.
0: Смотри, вот тут написано, что касается фонетики, да, авторства и так далее. Например, песня «Дорога длинная», да?
1: Ну или... что ты говоришь, эта песня вообще чужая. Какая песня в альбоме 13? 13-я песня обычно поется для того, чтобы альбом скомплектовать, и чтобы он был...
2: Кстати, это единственная русская песня, которая исполнялась группой «Битлз», правда, на бутлеге, который назывался «Spicy Beatles Song».
0: Не, ну, в принципе, вот меня всегда удивляло, знаешь, что вот бывает поэт такой-то, детский композитор такой-то.
1: Такой-то. То есть получается, а здесь все Светлана Разина, представляешь?
0: Да, вот за это я тебя, конечно, уважаю и
1: вот
0: люблю.
1: Вот уважаю.
0: И защищу. Смотри, а кто такой С. Кузнецов?
1: С. Кузнецов, это я тебе уже говорила, «Ласковый май». Это Сергей Кузнецов, который написал те самые «Белые розы». Вот
0: один
1: можем справился. Эту песню сейчас и послушать, да, «Зима».
0: «Зиму».
1: Так вот, я вам что хочу сказать. Давайте по текстам так быстренько пробежимся. Вот бегло так. «Каменный лев» — образ, да? Найдите этот образ. Там «Ураган твоей любви» — образ. Ну, не провожай, допустим, просто сказано, да? Это чижовская идея. Дальше «Демон» — образ. Дальше «Бабочка ночь» — образ. Дальше. Если вот чисто так, ну, примитивно рассуждать. Дальше что у нас там идет в моем последнем альбоме? «Позвони сама» — идея. Это не образ, это идея, это новый взгляд на вещи, так скажем.
2: Это однозначно новый взгляд на вещи.
1: Так, дальше. Везде, у меня нет просто текстов, где «Светка-конфетка, сядь на табуретку».
2: Вообще,
1: понимаешь?
2: «Позвони сама» я хотел застриться на этом месте. Это первый случай, когда вот Тарантино там дал ростки на русской почве.
0: Вот вы знаете, уважаемые, пришло интересное сообщение. Мои песенки все равно лучше. Чего только стоит одна только за «Зайка моя», подпись Филипп Киркоров. Далее вот, далее читаем, да?
3: Так это не его песня,
0: извините. Безусловно, но он поет ее. С бабой своей поет. «Света, подари,
1: нет, моя хорошая песня,
0: подари компакт с моей музыкой Лаэртскому. Лушенька Рид».
1: Вам какие-то вообще эффективные люди звонят, поэтому я и присылаю.
0: Вот тоже эффективный человек, смотри,
1: Пыжа,
0: Светлана,
1: да.
0: А почему бы вам не спеть какую-либо «Байду о родине» или «Москве»? Подпись Олег Газманов.
1: Я не пою песни про родину, про Москву принципиально, потому что я считаю, что для этого есть определенные
0: певцы. А спортом ты занималась каким-то вообще?
1: Певцы, вот, которые этим занимаются, а я вот как бы не занимаюсь.
0: Нет, спортом ты занималась, вот, ну, имеется в виду каким-то таким, не просто для поддержания фигуры, она у тебя замечательная, а имеется в виду вот...
1: Не такая же замечательная.
0: Блоуна.
3: Гребли.
1: Ну,
3: гребли.
0: Не, конечно, у меня лучше.
1: Гребли,
0: но
1: у тебя безусловно.
0: Да, да.
1: Особенно легкая горбатость придает
3: окрыленность. А вот, кстати, интересно, кёрлингом никто из вас не занимался?
0: Чем?
3: Кёрлингом.
1: А что это такое?
2: А там еще был один вид спорта.
0: Какой?
2: Вот, который похож чем-то на футбол. А чем-то нет.
0: Сергей, подожди, ты сформулируй. Потому что ты как-то так говоришь, это муторно и непонятно.
2: А все говорили, что вот мы проиграли Олимпиаду, потому что не сформировали сборную по этому виду спорта.
0: О, Света, а ты разве не
1: я
0: до того свалила, как они записали «Наступает ночь»? Подпись «Укупник».
1: Слушай, какие люди вам звонят? А Ельцин не звонил еще?
0: Был, он постоянно нас часто слушает в Барвихе, на самом деле. И
3: а почему нам...
0: письма.
1: А почему вы... Вот, кстати, власть меня не любит. Они,
3: нет,
1: они
3: нет,
1: никогда
3: кстати,
1: меня не
3: а
1: знают.
3: Почему...
1: Они чувствуют, знаете, почему? По моей фамилии. Они
2: дайте,
1: чувствуют,
2: кстати...
1: что... И улицу Разина переименовали. Все, зато звезду назвали моим именем. Уже хорошо.
0: Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давайте.
0: Давайте, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот у меня назрело пару вопросов к Светлане. Первый вопрос такой. Мне понравилось сочетание акустической гитары вашего голоса. Вот, и не было ли у вас желания записать такой некий амплактный альбом со всей гитарой?
0: Ну, в общем, амплакт.
1: А куда-то человек пропадает просто периодически в наушниках. Что-то у вас техника неправильная.
0: Ветер просто.
1: Например. Ветер с моря дул, да.
0: Ветер
1: так вот,
0: с моря дул. Подожди, а как мы это самое вот сказали, это самое толкать? Хорошее...
3: Подожди, ребят, подождите. Да, там был два вопроса, кстати, на человека.
1: Почему два?
3: Его, ну, сказал, у меня пару вопросов назрело.
1: А, ну вот.
2: Надо, на самом деле, ему спеть.
1: Насчет того, что проект под гитару, вот я как раз этим и занимаюсь, у меня сейчас новые песни, которые как раз такой стилистики, но все дело в том, что я-то могу это написать, и я записала, я же говорю, у меня уже есть эти песни, но я не могу это выпустить. Присылайте деньги, господа, на радиостанцию, давайте откроем расчетный счет, я запишу эти песни, потому что вот мне нравится, всегда Гурев тоже ко мне приходит и говорит: Разина, почему
2: ты не поешь Portishead?
1: Portishead, пожалуйста, да, я говорю: Гурев, денег дай, я тебе спою, что хочешь вообще, я тебе просто спою... Арию Снегурочки. Люблю и таю. И так далее, и так далее.
3: $25 песня.
2: Летягин сказал: 70 тысяч, я и сделаю Portishead.
1: Хо-хо-хо. Я сама себе все сделаю и напишу. И у меня уже есть идеи, гениальные идеи. Не просто там я без тебя с ума схожу. Нет, это, в принципе, тоже хорошо. Но просто есть другие идеи, которые не буду вам говорить, потому что кто-нибудь сейчас послушает. То есть, тем более, раз такие люди слушают, они имеют манеру быстренько их переписывать и потом выпускать как бы свое. А я... У них есть деньги, а у меня нет. Так что, как бы... Шансов мало. Да нет никаких воров. Давай сейчас спою вот песню, которую я написала совсем недавно. Она скоро выйдет, поэтому, как бы, наверное, я так думаю, она выйдет скоро. Давай споем. Кстати, очень простая песня, в отличие вот от всех этих концепций про чувства и так далее. Эта песня будет очень простая, чисто на эмоции, чисто вот потому, что я пережила в последнее время. То есть вот любила-разлюбила, трагедия, сердце, драма, слезы, истерики. Поэтому она вполне естественная. Нет, рояль у меня дома нет. Естественная очень. У меня есть диван. Он вполне заменяет рояль, в принципе.
0: Да.
1: И кресло тоже ничего. И подоконник у меня широкий.
0: А как вот, ты любишь кожаную мебель?
1: Да.
0: Вот
1: ты
0: я
1: не
0: тоже.
1: Прилипаешь.
0: Прилипаешь, во-первых, а потом постоянный запах какого-то такого салона. Какого-то
1: нет,
0: мебельного.
1: Запах как раз мне нормально, мне нравится. Либо, что...
0: Не, мне тоже нравится, но тем не менее, как он не постоянен.
1: Главное, я сейчас, чтобы слова не забыла. Ребят, давайте так договоримся. Если я что-то забуду, вы уж не журите меня, не ругайте, потому что это
3: мы
1: вот просто...
2: Да, мы просто сделаем проигрыш и куплет по новой.
1: Поехали, да.
0: Да.
1: Давайте.

0: когда ля минор на ля мажор вовремя не переходил, но ничего.
1: Мало кто в этом понимает. Вот, очень много приходит сообщений к нам. Уважаемые Света, вы, должно быть, очень чувственная девушка, если прилипаете к кожной мебели. Подпись Грецкий. Далее.
2: Микрофон смесит.
1: Вот Паукан. Паукан нам прислал сообщение. Небезызвестный. Светка толкнулась бы ты слоярским в турбину. Сергей Троицкий. Да, да. Светлана, как ты относишься к моему творчеству? Или есть ли у тебя мои пластинки? Яшенька Остерберг. Друг Лушеньки. Я не знаю, о чем речь.
0: Нет, я тоже не знаю. Нет, тоже не знаю.
1: Вот вопрос хороший. Наверное, Светлана, ну так.
2: Какой-то кризисный состав Velvet Underground.
1: Светлана, что значит чувства новые Дая? Ведь Дая-то обычно коров. Подпись Грибник.
0: А, ну Дарья, наверное, я спела. У меня просто СР, да, проблемы возникают. У меня часто на записи, на студии я пою то прибалтийское Че, то английская «Р», поэтому как бы сложно это воспринимается ухом.
1: Неправда, что у нас плохие отношения со Светой. Евгений Осин, подпись. Светлана.
0: Слушайте, я так вообще, что артисты просто сегодня никто не работает. На самом деле, в такую ночь обычно артисты все работают.
1: Нет, они сейчас уже это самое. Время 3 часа, в казино даже ставки все сделали, они уже домой приехали.
0: Так бы я слушаю, скорее всего, хит FM.
3: Время, как говорят,
1: Светлана,
0: себя как бы по
1: Светлана, да. Светлана,
0: да.
1: Как вы думаете, была бы Милен Фармье, той Милен Фармье, которую мы все знаем, если бы не ее постоянные конфликты с отцом по поводу ее увлечения бейсболом, который тот не любил, как все американское, приводившее к некоторым инцидентам? Подпись Вениаминников.
0: Ну, просто человек хочет сказать, что он увлекается Милен Фармер. Наверное, в общем-то, это все. Да? Ну,
2: Милен Фармер старая садомазохистка, все же это знают.
0: Сейчас что-то сегодня заклинило у нас садомазохизм. У меня есть плюрка, здесь... приходи, я тебя отстегаю.
2: Это мне одна украсительная Волкодавов предлагала. Я говорил, что я хотел бы, наоборот, самую привязать к дивану, и мы не нашли общего языка.
1: А почему ты, кстати, Сергей, вот можно тебя спросить, почему ты не заходишь у нас в секс-шоп? Вот раньше там хорошо брал свиные хвосты у нас, а сейчас что-то исчез. Вот,
2: там
1: в чем
2: власть
1: причина,
2: сменилась, есть... там сейчас очень плохой ассортимент.
1: Но дело в том, что
2: там
1: налоги нам
2: повысили. Там торгуют какой-то, да? Вот пятнёй совершенно непроходимой.
1: Но я буду стараться это самое как-то... Свет, а вот если бы тебе сказали, вот, к примеру, да, вот секс-шоп, открывай свой и товар завози, вот, какой хочешь. Вот что бы ты в секс-шоп вот завезла и поставила на полку, вот, прямо от Светланы Разиной?
0: Знаешь, что, наверное... Ой, гидромассаж.
1: Да, джакузи.
0: Да.
1: Я бы тоже.
0: Вот, собственно, и все.
1: Здравствуйте, потому что... вы в прямом эфире.
0: Ой, там уже кто-то говорит?
1: Нет.
2: Да, дайте сказать, девчонка.
1: Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да, да.
4: Саш.
1: Да.
4: Вот я хотел бы задать вопрос.
1: Да.
4: Вот как она относится вообще к диджейству?
1: Вы имеете в виду к диджейству это клубному или к радиостанционному? То есть, если вы имеете в виду саратовскую школу диджеев, которую закрыли в 92-м году, это одно. Если вы имеете в виду вот музыкальное диджейство, это другое.
4: Музыкальное.
1: Музыкальное, да?
0: Музыкальное.
4: Да.
0: Угу. Музыкальное.
1: Спасибо, да. Ну, имеется в виду, знаешь, это когда они так чик-чик-чик. Вот так.
0: Я не понимаю, это как бы, как я спела в одной песне «Шоколадной девочки» нонсенс про себя, как бы про себя и как бы про всех остальных, которые поют «Байду», как кто-то выразился.
2: Черникова.
0: Нет, ну я просто слабо верю в то, что действительно это люди... Я не хочу, поэтому... Зачем я буду говорить, произносить фамилию Черникова, если ты звонила какая-нибудь, понимаешь, Маша Гришина, условно говоря.
2: Маша Гришина, кстати, так бы не смогла, кстати.
1: Не смогла, потому что дело в том, что по слабоумию она...
2: Я отлично знаю.
1: Да, и по слабоумию...
3: Гриша Машина.
1: Дело в том, что человек...
2: Центровая очень такая...
1: Она центровая, но она подсела сейчас на пенициллин. То есть обычно люди садятся на героин.
0: Я взяла условно. Я могла бы сказать... Иван Сусанин,
2: кстати, если кто не знает.
1: Иван Сусанин, который татар завел в болото. За
0: вот,
1: что его сейчас
0: говоря,
1: ищут везде. Так,
2: так она вылитый гермафродит из фильма «Сатирикон».
1: Да! Извини, пожалуйста, что мы тебя перебили.
0: Да, собственно говоря, какая разница? Говорите. Говорите, мне интересно. Так вот,
1: Света,
0: это нонсенс,
1: а так смеешься
0: всегда
1: сейчас, вот?
0: В хит-параде. А вот что касается диджейства.
3: Свет, кстати, интересно, твоя фамилия очень сочетается с разницей хорошо.
0: И вообще с тем, что с разностью, да, ну правильно, да. Разная я, да.
1: А как ты думаешь, вот...
0: Поэтому вот, я и пою вам разные песни, поэтому меня и позвали сегодня.
1: Свет, понимаешь? Вот, Свет, потому когда тебе могу... будет 60 лет, что ты будешь делать?
0: Я буду ездить на... Я уже придумала, я буду... Я, во-первых, обрасту вся шерстью, я буду ездить
1: на... Подожди, эпиляторы уже будут такие, которые выдирают ее навсегда.
0: Я жила... Лучше бы они были такие магнетические, просто поднес, и все, и больше волос нет. И причем на голове тоже.
2: Свет, скажи, что я как Род Стюарт.
1: Что ты булькаешь-то так? Что нет. С тобой, пап? Вот так забулькала. Свет, дай им по спине ударила.
0: Я буду ездить на каталке.
1: Не, ну, в принципе, вот как ты планируешь свою старость, да? То есть вот люди, они должны планировать, как говорится.
0: Слушайте, я что не могу понять с вами? Вы же упились пивом, они теперь просто ненормальные. Я сижу, как, знаете, вот тот единственный человек на пляже, который одет, а все раздеты. То же самое. У нас здесь происходит приблизительно такая история.
1: А, кстати, ты знаешь, вот на наше устройство, вот на пейджер, часто приходят такие вот предложения. Вот как-то просто посоветую, как женщина, да, взрослая, и, в общем-то, я вижу, что ты умная женщина, действительно. Вот там две девушки хотят устроить стриптиз, к примеру, бесплатно приехать сюда и прямо во время нашего эфира устроить стриптиз, раздеться и так далее. Как думаешь, стоит вписываться в этот расклад? Или все-таки это не совсем бескорыстно?
0: Думаю, наверное, все-таки не стоит. Поэтому для этого здесь, во-первых, не очень такая, я бы сказала, эрогенная атмосфера.
1: Ну, это из-за моей картины, я ее сниму, вот грибок с этой...
0: вообще очень много дырок на стенах, это тоже не очень...
1: Это я стрелял с духового пистолета, ну, заметь, как симметрично.
0: Это будет не очень красиво. А вообще меня как бы это возбуждает, и поэтому я не знаю, что будет происходить с вами, но я боюсь возбудиться.
1: А скажи вот такой вопрос тупорылый.
0: Вообще, кстати, иногда я удивляюсь, как вот женщины смотрят на эротические вот,
2: шоу. Конечно, обилие дырок, оно притупляет сексуальность.
1: Безусловно. Скажи, у тебя...
0: Как я вам сыграла,
1: Свет, у тебя были ли опыты лесбиянской любви?
0: Ну, допустим, да.
1: То есть это была лучшая подруга твоя или как? Ну, в смысле?
0: Ну, была подруга, да. Но это был один раз.
1: Было хорошо?
0: Нет, ей было хорошо, мне нет.
1: Послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Ваш вопрос о Светлане Райзной, Сергею Гурьеву и, конечно, Игорю Смирнову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Алло. Да-да-да. Это Сергей вас беспокоит.
1: Сергей, вы только так не волнуйтесь.
5: Не, я нормально.
1: Если вы волнуетесь, то, может быть, вы попозже перезвоните.
5: У меня вопрос к Сергею Гурьеву. Можно?
2: Да-да-да.
5: Вот. У меня есть кассета, где вы обозначены. А именно на кассете Егора Летова. Какое вы имеете к нему отношение? И что бы вы могли сказать о его творческой деятельности сейчас?
1: Спасибо, Сергей.
2: Ну, я уже писал, что он просто продал душу дьяволу и стал писать еще более сильные песни, но это не путь настоящего художника, чтобы не думал Гёте по этому поводу.
1: Это что, отвергнул, да? Здравствуйте. Ужасный звук. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
6: Да, добрый вечер.
1: Здравствуйте, милая женщина, говорите.
6: Вы очень приятно говорите.
1: Естественно.
6: Светлану прошу простить вашу слабость насчет пива.
1: Да, мы уже тут попросили прощения все, потому что дело в том, что вот...
6: Все нормально,
1: нет, вы воспринимаете нас чисто через репродуктор ваш, да? А ну, если бы вы видели наши лица сейчас, вот мое, Сергея Гурьева.
6: Это все нормально.
1: Да.
6: Я просто хочу что-то сказать. Помните, тогда ураган был? Сегодня то же самое было. Я думаю, не к вашей ли передаче все это начинается? Сегодня, вы представляете, сегодня град был прям... Ну, очень крупный.
1: Вы знаете, вот когда был ураган, вот в прошлый раз, да? Как раз я направлял эту свою тушку вот сюда, в сторону радиостанции, передвигался как мог. И как только я приехал, он закончился.
6: Как у вас там на кухне ничего не разбилось?
1: На кухне?
2: На кофре, спросила девушка.
6: Нет, на кухне.
1: На кухне, вы знаете...
6: На кухне было открыто окно, я помню.
1: Да, было открыто, упал Себастьян, вы знаете, кто это? А что смешно, он упал.
6: Нормально.
2: Стив Харли, 11-й трек с альбома 76-го года.
6: А я сегодня пришла, у меня опять лужа на полу. Одна форчика
1: была. А может, это внучок что-нибудь напутал?
6: Да нет, одна форчика открыта была. Вот форчика открыта взлетела. Ну ладно, всего вам доброго.
1: Вам также.
6: Светочка, вам успехов.
0: Спасибо большое.
1: Ну что, послушаем песенку с компактом.
0: Кстати, что касается ураганов, просто ураган я ехала... Я ехала на машине, прям вот прям вот.
1: Только
0: во
1: не говори, что
0: события.
1: Ехала на Бережковской набережной, потому что если там ехал, то значит ты справа это самое ехал и.
0: И ничего не случилось, как бы, понимаете, ребят, там интересно, все произошло просто как-то вот и нас не тронуло. Я удивлялась, думаю, боже мой, такая стихия, сейчас что-то должно произойти. Все деревья попадали, не проехать. Но самое интересное, что около моего дома ни одно дерево не упало. Это говорит о чем? О том, что я люблю деревья, которые растут около моего дома.
1: А ты знаешь, что.
0: И не даю их спиливать этим противным бабкам, которые постоянно одолевают, ходят с пилами, то им темно. Я уже одну здесь говорю, приходит, говорит, мне темно, у меня окна, у самый балкон занавешен там тряпками, всем чем угодно. Мне, говорит, темно, я не... А я говорю, а вы что, ботаникой занимаетесь? Вот вы что, под микроскопом работаете?
1: Вы что, дескать, селекционер?
0: Да, вы что, да. Чем вы занимаетесь-то? А, в принципе, анонизмом можно заниматься и как бы...
1: Да, в индивидуальном порядке. Мы все этим, за... этим грешим, да, Сергей? Во время
0: я
1: программы
0: так...
1: нет-нет, и выйдем, да и...
2: Ну, я говорить... не стал бы так педалировать латентность этого...
1: Я что, твой конь фыркнул. Послушай, Света, вот смотри, такой момент. Я просто хочу рассказать интересную историю насчет бури вот этой. Может быть, кому-то будет познавательно. С нашим большим другом, с другом нашей программы, Добрыней Кремезным, известным психотерапевтом. Дело в том, что он так это самое испугался. Вот, а у него автомобиль с люком. Вот. В общем, он, ну, я понимаю, что это может вульгарно будет звучать, но как есть. Вы уж извините меня, уважаемый гость. Он сходил под себя так мощно, что поднялся на откуда своего производства и выбил люк головой. И ехал, чтобы проблесковый маячок. Грустная какая история.
3: Было бы удивительно, если бы он сходил под другого.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Разина, Сергей Гурьев, Игорь Смирнов.
1: Это не я пела. Сейчас подумают, ты меня подставляешь, подумают, что я фанерка. И ты меня озвучиваешь. Окей, let's go.
0: Света, зря ты так про меня, Андрюша Губин.
1: Я? Это ты про него сказал?
0: Я вообще молчал, ничего не говорил, нет. У нас есть эта запись всего эфира.
1: Ты сказал, да, что есть.
0: Я просто сказал, что человек нейтральный.
1: Он очень, кстати, со симпатичным мальчиком.
2: Ранее ужасно.
1: И мне кажется, что он не этот, не голубой.
0: Какой у тебя вкус?
2: Тонкий, хрупкий.
1: Не, мне нравится, он очень сексуальный. Тебе не кажется, у него глаза очень сексуальные? Да?
0: В таком случае...
1: Нет, он просто маленького роста, вот это беда, конечно.
0: Мне нравится Марина Королева, вот эта супруга усатого человека. Света, как вы относитесь к творчеству группы «Калибри»? Филимон спрашивает.
1: Никак.
0: Вот я тоже никак. Очень грустно их воспринимаю.
1: Не знаю, почему, да. Очень пахнет плесенью, наверное.
0: Совершенно верно.
1: Или не нафталином, плесенью точно совершенно.
0: Ну, такой сыровой. То есть вот, вроде как бы съедобно, а вот...
1: Да, да.
0: Вопрос к Светлане разный. Вы все время говорите о плетках, о толкании в турбину. Вот,
1: мы говорим,
0: а ведь женщина прежде всего мать. Не хотите ли вы в ближайшем будущем обзавестись кучей грудников, стирать пеленки, выносить горшочки, спрашивает Сергей.
1: Я не хочу этим заниматься, к сожалению. Почему-то у меня нет такого... Я, если хочу иметь ребенка, во-первых, я хочу, чтобы это ребенок был от страстной любви, безусловно. Вот, это во-первых. Во-вторых, что ты наделал, змей? А, я не, змей кабанов нельзя обижать, я забыла. Я сегодня их не обижаю.
2: Я думала, это разъемная штука.
1: Тигры сегодня кабанов не трогают. Так, что я хотела сказать? Я уже забыла.
0: А, вот скажи, вот как ты думаешь, впечатление, полученное взрослой особью, способной произвести потомство? Ну, я имею в виду матерью.
1: А, детей говорили. То есть, да. Так у меня 6 кошек, понимаете, мне уже детей девать некуда. Я хочу быть матерью природы, понимаете, я охраняю природу, я убираю санитарную зону после того, как вы, господа, там мусорите, как вы приезжаете на пляже, оставляете кучу разбитых и неразбитых бутылок. Ну, бутылки, правда, я не совсем убираю. У меня есть с собой человек, который это помогает мне делать, убирает. Вообще, под моими, с моей подачи, как бы с моей... Ой, господи, я заговорилась уже. Уже, видимо, у меня с русским языком начинаются проблемы. Короче говоря, как это сказать, Сереж? Переведи, пожалуйста, на свой маргинальный язык.
2: Ну, не всегда интеллигентный человек может точно выразиться.
1: Точно, абсолютно. Главное, чтобы он мыслил вообще. Мыслил, у него были некие идеи. Вот и вот. Я собираю мусор и не брезгую этим, несмотря на то, что я... там, допустим, что-то пою, где-то там выступаю. Какая разница? Я обычный человек, который следит за лесом. Я считаю, что лес, который приезжает, первый попавшийся любой лес, это мой лес. И я по-хозяйски к этому отношусь. И мне безумно не нравится, когда я приезжаю в лес пожарить шашлыки, причем со своим мангалом, со своим, так сказать, мусорным ведром, можно сказать.
0: Да, со своим свиньей, рядом... потому что мы обычно тоже свою
1: мангал. Ой, какой ты мерзкий. Вот. А рядом стоят газовые плиты кинутые, там, холодильники, там, типа, куча металла, куча еще чего-то. И люди с детьми, приезжают и все это кидают на моих глазах. Я просто говорю, люди, ну что же вы делаете? Ну к чему вы учите своих детей? Это же ваша планета, это ваша земля. Как можно так безрассудно к этому относиться? Это просто, это, наверное, не люди. Это случайность.
3: Они люди, но они живут в Америке уже.
1: Вот скажи, поэтому нет, мне свет. Ничего подобного. Да. В Германии я нашла, как бы.
3: В Германии.
1: Вот я была, здесь. Когда там на гастролях очень было все хорошо. И там, кстати, очень хорошо мои компакты продались, как мне сказали, потому что как бы я пришлась по вкусу и по формату, и по всему. Видимо, это какое-то внутреннее такое вот единство. Потому
0: вот
1: что там
0: скажу,
1: как раз чисто все, и с деревьями хорошо обращаются.
0: Скажу вот так: вот смотри, вот, вчера, когда я вот присутствовал на открытии нового заведения, называется «Оракул божественной бутылки». То есть это ни в коем случае не реклама, но тем не менее сильно напились мы все, естественно. А что, срамота колбасит? Но я вышел на мостик и говорю, дескать, всем окружающим меня людям, дескать, вы говорю, смотрите, поскольку вы половозрелые особи, у вас в будущем будут дети и так далее, и впитывайте образ глазами, потому что глаза — это просто окуляр, а мозг, он в дальнейшем эту информацию обрабатывает. И, в общем-то, я просто хочу сказать, что проектирует даже каким-то образом даже сперму. То есть генетическая вот эта память — это серьезная штука, и здоровье, мне так кажется, будущего поколения, вот ребенка, скажем, твоего будущего ребенка, он у тебя наверняка будет, зависит от того, что ты видишь вокруг себя, там, приятных для себя людей, там, или уродов каких-то, да, там, слабоумных. Как ты видишь, вот, например, холодильник разбит, или ты видишь какой-то красивый пейзаж, вода и так далее. То есть вот как ты сама считаешь,

0: просто по-другому.
1: Ну, ответь, Игорь, правда.
0: Я считаю, что просто должна быть сила некого чувства.
2: Будем ждать.
0: Не знаю, ребята. Мне кажется, от вот, своего собственного интеллектуального уровня, потенциала и так далее, и так далее.
1: Угу. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот, у меня вот вопрос к Светлане. Ну, это, я вот тут, ну, в общем, это, различными там оккультными, значит, науками занимаюсь, там, эзотеризмом всяческим. Вот сейчас, кстати, дождь был хорошо, то есть там лягушек много. То есть, ну, в общем-то, эти лягушачьи языки, они, как известно, для некоторых обрядов очень полезны. Вот, и, значит, в этих книгах, там, в общем-то, не все понятно. То есть, вот, например, говорят, что вот у человека, да, вот есть такой энергетический столб, который выходит из головы и идет вверх. Вот, и, значит, он, значит, черпает этим столбом космическую энергию, вот, ну и, соответственно, в общем-то, за счет этого, в конце концов, и вот. То есть, допустим, когда там приворот делают, а вот ни в одной из этих книг почему-то не написано, что происходит, когда человек ложится, то есть что, в общем-то, этот столб как-то изгибается или он отцепляется, в общем-то, от космоса. Так вот, вы говорили, что вы как-то были у экстрасенса, который что-то вам говорил, что, значит, у вас карма такая, что вы, значит, вот, мужчин там, значит, более примитивных, вот. А вот на эту тему, вот он вам не говорил чего-нибудь, вот что со столбом бывает, когда, значит, человек ложится? А то вот я что-то кучу книжек таких перерыл, но никак не найду, может, чего.
0: Чувствуется, вы переувлеклись этими оккультными науками, потому что с русским языком у вас тоже уже проблема, вот. Я тоже заразилась, в общем, как бы уже этим, вот так вот. Я думаю, стол перемещается, он просто на уровень живота где-то, вот. А у мужчин обычно по утрам этот столб тоже очень хорошо функционирует.
1: Да, по утрам
2: крокодил
1: с бодуна.
2: Тоже, крокодил,
1: с бодуна хорошо,
2: крокодил.
1: Кстати, очень функционирует. Утром, вот я заметил,
0: да,
1: что у мужчин
0: по утрам это
1: потенция
0: ужасно.
1: очень самая сильная с бодуна.
0: Вот, наверное, это столб просто туда переходит. Так что вам проще.
1: Ведь на самом деле, ведь это же серьезное учение, что человек должен получать все-таки вот теменем, выменем. Главным
2: информацию. Насколько хорошо лежащая женщина контролирует ситуацию, надо так сформулировать.
1: Угу. То есть ты имеешь в виду лежащую женщину, как контролирует
0: ситуацию. Ты хочешь сказать, вот, наверное, это есть ответ на тот вопрос, я догадалась, просто игра во что, где, когда. Это, наверное, говорит о том, что надо заниматься сексом стоя и детей делать стоя. Тогда будут столбы взаимодействовать. Да, что? Что? Что ты хочешь сказать?
1: А ты в микрофон лучше говори, ты не бойся. Там уже ос нет, потому что у нас однажды свили ос и гнездо, там покусали утреннего ведущего, сейчас мы вычистили. Игорь, чё?
4: Просто Света очень торопится. На самом деле на этот вопрос надо отвечать за одну минуту.
1: А, ну да.
2: Пообстоятельно.
1: Уважаемая Светлана, а что, на ваш взгляд, самое главное в мужчине? Вопрос такой, хорошо.
4: Ты можешь ответить в двух вариантах. Как женщина и как человек.
1: И как мужчина.
2: Еще как израильский военщина можно.
0: Я что-то погрузилась в такие раздумья, что мне нравится в мужчинах. Ну, конечно, не бицепсы и не задница. 100%.
1: А вот некоторые женщины любят задницу в мужчине. Я вот сам удивлялся.
2: Вот первый раз опровергли.
1: Я сам слышал, как в бассейне работала.
0: Нет, может быть.
4: Подождите.
2: Али Гусейн, человек бассейн.
0: Что ты хочешь? Он меня на что-то провоцирует. Я никак не могу понять, на что. Да.
1: Игорь.
0: Так вот, что я хочу сказать. Нет, имеет, наверное. Но это первое впечатление, опять же, первое впечатление. А как бы дальше-то что?
1: Не, ну послушай, вот смотри. Вот, например, мужчина видит женщину, да, когда на улице. Он всегда думает, какая задница и так далее. Да,
0: ну вот вы так и думаете. Главное, так продолжайте думать. Ага, я могу зацепиться за это. Но дальше я уже оценивать буду совершенно по-другому. А вообще есть, я вам сейчас скажу такую вещь. Мне нравятся мужчины, от которых как бы я чувствую просто с ними какое-то взаимодействие, контакт и некую сексуальную энергию. Вот если она из него исходит, как бы я чувствую, что вот я трогаю его коленка, и от меня, то есть и в меня входит какой-то вот энергия, какой-то электрический ток. Да, меня начинает. Я не люблю это слово. Вы можете им увлекаться, я знаю, что это модно, но я его не произношу.
2: А крючит?
0: Не крючит меня, нет, меня просто. Ой, это такое чувство.
4: Прёт,
0: такое
4: крючит.
0: Нет, не прёт, нет. током прошибает. Ну вот, как я не знаю.
2: Главное навести мост между задницей и душой, согласитесь.
1: Ну а как вот в таком случае вот ты оценишь вот женщину, которая...
0: Или за руку его потрогаешь, неважно. Вот сразу раз, и есть разряд. Вот так, да-да. А так вот, если ты трогаешь, Свет, есть люди, которых трогаешь, все бесполезно. Неужели? Это мы говорим о том, что ну, как мужчина, как половой партнер нравится. Потому что женщина, я судя по тому, что женщина задавала вопрос,

0: И, наверное, это интересно, потому что, в общем-то, как бы отношения между мужчиной и женщиной, это более типично.
1: Нет, ну ты сейчас...
0: Взаимоотношения между мужчиной и мужчиной.
1: Ты сейчас рассматриваешь такой несколько эмоциональный все-таки уровень. А вот я вот, то есть реально случайно стал свидетелем разговора между некоторым количеством женщин, которые говорят, слушай, говорит, такая, извини, у него жопа, ну, про кого-то. Вот, то есть такая сексуальная. То есть и для меня было это, ну, шоком определенно, потому что, то есть, как бы обычно такие, о, такой мужчина красивый, там,
0: блин,
1: да,
0: ну,
1: а тут раз
0: известно.
1: Они задницу
0: так,
1: оценили,
0: для тебя
1: понимаешь?
0: Было только что это удивлением, я это знаю.
1: Нет,
0: уже
1: не
0: давно,
1: только что, это было 4 года назад, когда я работал в бассейне, еще там, где сейчас построили церквушку, вот, я там работал, сидел под землей, вот это, и наблюдал пловцов, пловчих, и вот женщины так разговаривали. То есть, прям...
0: Нет, ну ты понимаешь, есть разговоры, просто действительно серьезные разговоры. Нет, у тебя есть праздные базары, понимаешь, когда
1: нет,
0: люди сидят...
1: Нет, это серьезно было,
0: да,
1: это серьезно,
0: ну,
1: было.
0: Послушай, бабы сидят, между собой им делать нечего.
1: Да ладно, а то,
0: ой,
1: а то значит, ты
0: задница.
1: Хочешь сказать, что они просто так
0: им
1: вот...
0: Им просто было не о чем разговаривать, вот и все.
1: Все равно, то есть это же был разговор.
2: В праздном базаре нельзя раскрыться.
1: Конечно. Люди обычно раскрываются в праздном разговоре. И, то есть у них это было, то есть, ну, вот не было, то есть, понимаешь, не проскочило такой фразы, что, дескать, вот там, он там красивый, у него много денег, у него есть сотовая сопля, вот такого не было. А просто именно про задницу он сказал, у него красивая жопа.
2: А
1: извиняюсь,
2: если...
0: Значит, они его оценивали, да, на этот предмет, потому что женщины часто оценивают мужчин как бы... Двух аспектов. Первый как раз это вот задница и все остальное, наверное. Может быть,
1: ну вот видишь, вот, то есть чисто физиологически, если мы переходим к качеству.
0: Да.
1: Да.
0: А второй это как бы уже...
2: Спереди.
0: Что это второе? Нет, спереди меня не интересует. Ну вообще прекрасно.
2: Это очень правильно, кстати.
0: Вот. А второе, ты уже рассматриваешь его с точки зрения денег, вот то, что ты говоришь, сотовых и так далее. Я никогда не рассматриваю мужчин с точки зрения денег, поэтому мне это непонятно, и они меня вообще не интересуют. Это, кстати, беда моей жизни, потому что очень много женщин, кстати, я вам скажу, что даже когда со мной знакомились некие такие богатые мужчины, они меня подталкивали к тому, что... Вот я им рассказываю, что вот со мной знакомился там какой-то хозяин какой-то там фирмы, да, условно говоря. И мне сразу девицы начинают, вот за что я женщин периодически не люблю. И начинают сразу, о, давай с ним познакомься, давай, надо сходи с ним в ресторан, давай, давай, это чего, у него бабки есть, давай, крути его, понимаешь? Вот, ну я что, в конце концов, я песни пою, а не чем-то еще занимаюсь. Вот, поэтому я это делать не умею, и, собственно, поэтому, наверное, много у меня проблем в жизни. Но их приятно решать, и они мне помогают эти проблемы держаться на том уровне, на котором я держусь. И почаще, побольше думать, наверное. И меньше ходить по этим самым заведениям с этими так, мужчинами, потому что они безумно тупые в своей массе. И так как они помешаны...
1: Тупые,
0: ну, не тупые, они, как бы сказать, они замешаны на деньгах, это другая природа
1: человека. Это называется, знаешь, что это называется профессия.
0: Это, понимаешь, замес
1: профессия.
0: Теста. Есть
1: тот
0: тесто
1: самый
0: дрожжевое,
1: спорт.
0: Есть тесто, понимаешь, какое-то еще там...
2: Я думаю, ты сейчас скажешь, то же самое называется спонсор.
0: Песочное там и так далее.
1: Светлана, да. Что это за фраза в песне «Я тучи разведу руками»? Что это за билиберда? Как вы оцениваете эту фразу и всю песню и певицу? Иван Кулебякин с пробитым черепом, к сожалению. Видимо, кто-то ему дал все-таки.
0: Вот, наверное, за этот вопрос.
1: Да? Ладно, тогда проходим. Уважаемая Светлана, что, на ваш взгляд, самое главное в женщине?
0: Обаяние, наверное?
1: Нет.
2: Подожди.
0: Это уже на твой взгляд.
2: Вопрос. Нет, Свет, ты кошек любила вспоминать в этом контексте?
0: Кошек? Ну, дело все в том, что я сама кошачья порода, как я могу сама себя оценивать? Мне нравится...
1: Ну, что же, обаяние, ласка должна быть, она должна быть ласковая,
0: должна быть игривая. Вот мне безумно нравится
1: должна
0: моя порода.
1: Должна защищать, то есть говорить, что, дескать, вот в случае чего, если плохо, она должна сказать, я тебя защищу.
0: Да, они очень хорошие, но в то же время они самостоятельные и как бы независимые. Они не такие. Вот если бы женщина была как собака, это было бы, наверное, ужасно. Представляешь, ты приходишь к своей жене, она тебя бросается, облизывает. Ну, раз облизала, два облизала, три облизала. Четвертый раз ты уже с ума сойдешь, я думаю. Понимаешь, а когда как бы... Вот я прихожу домой, меня Люся кто встречает, то не встречает.
1: А Люся это у нас кто?
0: Люся это вообще-то кот, но я его зову почему-то Люся. Ну, потому что он безумно ласковый. Это такой Стёп. Он просто очень ласковый, он рыжий, я его безумно люблю. Вот я ухожу, он меня провожает. Я прихожу, он меня просто достает. Вот та самая ласка уже, которая перегибает палку. Уже в туалет невозможно сходить. Идешь в туалет, он на тебя набрасывается, давай тебе ласкаться, залезает на тебя верхом, пока ты в беззащитной позе, в общем-то, и делает все, что хочет.
2: А ты в туалете
0: он меня ласкает.
1: А скажи, вот с этой точки зрения... Вот,
0: целует меня в нос.
1: Как ты относишься к такой вот женщине, известной как Чичалина? ну вообще, то есть, как считаешь? То
0: есть, у меня есть стоматолог, он к ней как-то относится, а я к ней никак не отношусь.
1: Нет, ну вообще, вот ты, ну, то есть вы в какой-то степени...
0: Ему нравятся ее зубы конкретно. Он просто когда смотрит, говорит, какие зубы?
1: Так нет, у нее же дело в том, что у нее два зуба всего. Один верхний, другой нижний, сплошные. Не как у всех нас, это же всем известно. Сергей, что ты на меня так смотришь, кого-то я что-то тебя удивил.
0: И может быть, там еще и жало, да?
1: То есть там нет промежутков между зубами. Вот вообще, Свет, скажи, как думаешь, вот как тебе, во-первых, идея протезирования зубов, вот, вместо зубов вставлять клювы птичьи? Во-первых, они прочные. Вторая фишка, да, почему у людей вот между зубами есть щели? Вот объясни. Вот как думаешь, почему есть щели? Там застревается, ну, неправильно. Был бы один сплошной зуб, что у чечалины твоей, да, и снизу. И все. Вот он так щелк-щелк.
2: Ну, Сергей, а ну, это, Шура, кстати, старый что? Макиавеллистский лозунг. Щель оправдывает средства.
1: Ну, а Свет что думает?
0: Нет, ну они нужны, щели. Вы что, не понимаете?
1: Зачем? Вот подумай, зачем?
0: Фильтровать.
1: А!
0: Базар.
2: Рынок.
1: Послушаем звоночек телефона, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да вы не молчите, не стесняйтесь, а то сейчас выключим. Да-да, громче говорите. Вы знаете, вас очень плохо слышно. Вы так волнуетесь, давайте вы перезвоните потом. Правда, просто там ничего не понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Вот, это хорошая слышимость. Видно, что у человека почтенный телефон. Не тайландский, понимаешь. Да.
3: Советский телефон.
1: Какой?
3: Сладковый телефон.
1: О.
4: Отлично.
3: Вот. Я хотел вам задать такой вопрос. Я тут несколько дней там назад слушал интересную программу о Led Zeppelin. Вот. Если будут повторения или продолжения этой программы.
1: Угу.
3: Вот.
1: А то мы вам сообщим, позвоним в квартиру. Хорошо, а сейчас песенку слушаем.

0: И для тех, кто только что включил свои эти передатчики и приемники, я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Разина, певица, журналист Сергей Гурев и Игорь Смирнов, музыкант. О, какие тут идут от багера на сообщение нам
1: с собой. Сегодня свет. Это реклама насчет того, что не птица человек, мне будет сегодня сниться.
0: А, Светлана,
1: да.
0: Кто послужил прототипом каменному льву, спрашивает Алексей. И еще сразу вот насчет...
1: Алексей и послужил. Ну, я не знаю, этот ли Алексей.
0: Именно он. Алексей. Я знаю, да.
2: Щукин имеешь в виду?
1: Не, не Щукин. Алексей. Нет, я хочу сказать, что... Нет, это был собирательный образ. Никаких прототипов конкретных здесь не было. Дело все в том, что... Песни же можно писать не только конкретно на какую-то ситуацию. Если человек творец, он может написать любую песню без всяких
2: прототипов. Он же обобщает прототипов. Жизненный опыт все равно.
1: Как-то. Обобщает опыт. Опыт как раз именно состоит в том, что я люблю первое проявлять инициативу, и поэтому как бы эта песня заигрывание-уговаривание мужчины. Правильно?
2: А он сидит
1: вот это мне нравится. Мне кажется, что настоящая женская... Лучше, вот мужики, поверьте мне, хуже, когда ты снимаешь тетку, она тебя крутит, и так, а ты бегаешь. Вот вам кажется, что это здорово. Вы увлекаетесь, как дураки. Баба за мотыльками гоняется со своими совками. Это все скучно, надо наоборот. Вот когда женщина начинает... Вот, и причем женщина, она же ненавязчива, как вы. Вы будете звонить каждый день, будете... Маня, пойдем туда, Маня, пойдем сюда, Маня. Не хочу, не буду, не
0: да,
1: хочу,
0: я
1: не
0: наблюдал
1: буду.
0: Сегодня такую картинку.
1: Да, понимаешь? Утра, а вот а она тебе позвонит всего раз в неделю, но там будет такое желание, такая страсть. Знаешь, это нельзя не оценивать. Надо быть полным дураком,
0: а вот скажи, интересно, к примеру, да, вот нет, ну вот, к примеру, я эту вещь понял, да? Вот, но сделал вид, что не понял, и так бы улизнул. То есть сказал, что, ну, скажем, я чиню автомобиль, или там у меня сегодня там, например, сборы о зимах происходят, или засев там каких-нибудь груш.
1: Ну.
0: Вот, а в таком случае, вот я слабоумный. То есть, ну, дело
1: нет,
0: в том...
1: но ты все равно клюнешь, так или иначе, ты не сможешь это не понять. Ну, так да, и все, да. Я это знаю, ты
0: нет,
1: это знаешь.
0: А эмоционально
1: ты же все равно позвонишь, и я эмоционально
0: хорошо,
1: это
0: а
1: понимаю.
0: А вот как она
1: вот
0: оценивает это?
1: Сначала.
2: Да,
1: вот
2: такое когда, поведение может
0: когда происходит отказ, когда происходит там, отказ ну, от мужчины в том
1: отказ
0: случае.
1: Отказ может быть разный. Тоже в том, вот,
0: нет, ну, естественно, вежливый.
1: Мужчины, я понимаю, что вежливый. Нет, дело не в этом. Просто мужчины, когда, допустим, отказывают, но... Во-первых, такого редко бывает, если мужчина все-таки нормальный и полноценный, и если он уважает себя, он не должен отказываться, это раз. Поэтому как бы на это надежды-то мало. Даже если он откажется в силу того, что он занят или что-то еще, то это же ты чувствуешь, интересно ему или неинтересно, это чувствуется, ведь правильно? А вот мужчины, кстати, этого не чувствуют. Когда мужчины начинают звонить и им говорят, что ты достал, понимаешь, он очень долго думает, игра это или не игра. Вот. Вот в чем разница? У вас вы не так тонко чувствуете, поэтому у вас есть.
2: Может, просто
1: проблемы.
2: Мужчины более ранимы?
1: Хо-хо-хо! Я же говорю, что наоборот. Не тонко чувствуете, ранимы.
0: А вот скажите, приходилось ли тебе как-нибудь драться в жизни? Ну, это я не к тому спросил, что Сергей сейчас агрессивно очень себя ведет. Вот, а просто так.
1: Да, мне приходилось драться. Я дралась с своим первым мужем. Это было в 20 лет. И, кстати, сегодня смотрела такую передачу, интересную по телевидению, возродилась передача «Ищу тебя» или «Ищу себя», не знаю, там, в общем, все друг друга ищут. И почему-то мне как-то стало так интересно, думаю, может, тоже кому-то найти, вот, может, найти своего первого мужа и шарахнуть ему еще раз по голове. Я его не добила все-таки.
0: А он же наверняка сейчас слушает нас.
1: Нет, он наверняка не слушает, потому что он наверняка живет уже не в этой стране. Приятного аппетита, хотел сказать.
0: Будь здоров. Уважаемая Светлана, умеете ли вы летать? Дэвид Ньюман спрашивает. Летать умеешь, Свет?
1: А почему он не по-английски спрашивает, если он Дэвид Ньюман?
0: Не, ну это я уже перевел. То есть он, конечно, тут длинный текст, так что не поместилось даже на...
2: Так короткие слова.
1: Нет, я, как сказать, ну, буду охвастаться, что ли? Нет, умею. Умело.
0: А вот как ты считаешь, вот это же теория, да, о том, что вот люди во сне летают, да?
1: Да
0: вот
1: не во сне это происходит, это не сон. Это
0: не сон, да.
1: Совершенно другое состояние, это третье состояние, которое просто получается так, что ты выходишь из своего тела и путешествуешь по комнате. Потому что во сне ты никогда не будешь путешествовать по своей комнате. А когда ты летаешь, проходишь сквозь стены, пролетаешь, причем сквозь стены не надо проходить, достаточно просто захотеть и оказаться в другой комнате. Но я никогда не вылетала за рамки своей квартиры, я только выглядывала в окно, видела там своих безумных соседов. Вот, ну не видела, ты не видишь, у тебя нет глаз, у тебя есть только ты слышишь их. Слышишь, и ты чувствуешь, что это. То есть это совершенно другие чувства. Ты не видишь людей. Ты видишь какие-то сущности просто. То есть вот ты ощущаешь, что вот они там. Вот энергетически просто они там. Вот интересно, наверное, так чувствуют какие-нибудь кроты или еще кто-нибудь, да? Вот как они сейчас без глаз там живут? Как-то живут ведь?
0: Обоняние хорошее, плюс терморегуляция.
1: Слушайте, а, кстати, давайте поговорим о крысах. Вот мне крысы так... Я недавно видела картину. Мы сидели... Слушайте, издавать такие звуки. Я сейчас по голове тебе дам уже, честное слово.
0: Сергей, да что случилось?
1: Мы здесь сидели с Валерой. Вот у нас полное взаимопонимание только с моим мужем. Я это уже понимаю. Вы очень умный человек. Можно его тоже позвать на эфир отдельно. Он этого заслуживает.
0: Свет, да. Извини, просто я хотел еще вот...
1: Мы говорили про крыс.
0: Да, нет, сейчас вот немножко ко снам вернуться. Вот у тебя было такое, например, что ты спишь, да, и вот ощущение, что падаешь там, да, падение во сне.
1: Да.
0: Вот есть такая теория, что...
1: Это плохо.
0: Нет, что это все перешло от обезьян, ну, имеется в виду, то есть,
1: сейчас
0: если...
1: Сейчас ты верить... все это упростишь? Все
0: нет,
1: это...
0: почему? Да, просто если мыслить, знаешь, с позиции дарвинизма тупорылого, да, то вот обезьянки, то есть, ну, наши с вами далекие предки, они когда падали, да, то есть те, кто из них разбивался, те, естественно, не могли рот продолжать. А те, кто уцеплялся за ветку, то есть они во сне сидели на дереве, падали, и вот этот ужас, кошмар, они цеплялись и выживали. И вот этот сильный такой, ну, шок на уровне генетики передался нам. Вот. Такая бытует.
1: А почему бы им падали? Они что, были слабые обезьяны?
0: Не, ну во сне, знаешь как, я даже видел, птицу один раз упала. Там сидела и
1: засыпала. Во сне ужасно.
0: Нет, ворон. Вороны. Кстати, к крысам я очень люблю ворон.
1: К крысам плохо относишься?
0: Ну, к крысам, ты знаешь, нет. Я вообще...
1: Очень многие просто женщины боятся крыс. А мы здесь сидели в машине, смотрели, как крыса выбегает, значит, из подворотни, а там кто-то выбросил помойное ведро. Крысы, санитары просто, ребята, в нашей стране крысы главное животное, в этом сральнике только им и место. Когда нет мусорно-уборочных машин вовремя, когда это все гниет и разлагается, тогда крысам здесь просто сейчас пир, на самом деле. Им здесь очень хорошо, и это нормально. Чего надо? Это вот, понимаете, как не любить свои испражнения, то же самое. Потому что крысы, это естественно для нашей страны. Вот она, они вышли, и все это дерьмо все собрали, съели, унесли себе в нору. И спасибо большое. И не надо было приходить дяде Васе с метлой и вызывать машину, убирать все это, правильно? Они сделали,
0: в принципе,
1: это дело.
0: В принципе,
1: они
0: правильно.
1: Они симпатичные такие,
2: они
1: с хвостиками.
2: На самом деле.
1: Да,
2: они очень
1: такие,
2: большие.
1: С лапками такие выбегают. Сначала папа выбежал, типа там, большой такой. Посмотрел. Ситуация, типа, нормальная. За ним тут же еще кто-то. А потом маленький такой выбегает, только учится летать еще.
0: Да. Ну, естественно.
1: Поели,
0: видно,
1: все поели.
0: Видно,
1: так у меня муж захотел сразу пойти им палкой подвинуть эту еду, чтобы они поели нормально. Ну,
0: видно,
1: жалко.
0: Такие вот добрые, конечно, люди. А я вот могу сказать другую. Выхожу я, значит, из лифта. С охраной весь, как положено. Автомобиль у меня же с проблесковым маячком уже стоит у входа. И сидит крыса. Смотрит, ну просто, она даже
1: ждет.
0: Не уходит. И знаешь, что она? То есть
1: и
0: она чисто, пиво. Она чисто человеческим голосом мне говорит прям фразу такой: свиньи, блядь. Вот так, просто плюски. Мы сели назад в лифт и уехали, дождались, пока она ушла, и все. То есть хочу сказать, что мутация их, она очень серьезная. Дело в том, что это, ну как сказать, вот, кстати, к теме о гомосексуализме. То есть мы...
1: Неожиданно, прямо.
0: Да, а я тебе объясню. Дело в том, что выживание популяции определенной, ее устойчивость зависит от отношений внутри этих популяций. Да, вот крысы — это серьезные конкуренты людям. А вот гомосексуалисты, они помогают в данном случае крысам, поскольку нарушают естественный ход развития популяции людей, на мой взгляд. То есть я ни в коем случае не осуждаю, но с точки зрения вот, нас с вами, то есть мы же хотим, чтобы вот, к примеру, предположим так, что вот мы сейчас все уснем, проснемся лет через 200, да, вернемся на эту планету, и что мы увидим? Крысы-ворон, да? Мы же хотим увидеть себе подобных, а если процветает гомосексуализм и крысы, которые...
1: А зачем
0: которые...
1: это нужно? Все должно происходить своим чередом. Значит, мы недостойны того, значит, мы должны отсюда уйти. Вот и все. Все развивается так, как должно. Все естественно. И поэтому, ты знаешь, даже когда смотрю на ураган...
0: Нет, ты не права.
1: Нет, я могу
0: нет,
1: так
0: нет,
1: говорить.
0: Не можешь,
1: я считаю,
0: потому что
1: природа
0: что?
1: Сама разбирается с нами, и она там просто вот иногда мстит, честно говоря, Свет, вот этими ураганами.
0: Свет,
1: за все наше хамство, свинство, за все эти реакторы, за ядерную энергию, за войны, за все.
0: Знаешь, дело в том, почему...
1: животных.
0: Да,
1: за все
0: человек
1: должен нести ответственность, потому что он homo sapiens, он
0: послушай,
1: должен отвечать за свои поступки.
0: Вот животные, они, как говорится, не думают. И при этом
1: они живут инстинктами.
0: Да, и вот эти инстинкты позволяют им свою популяцию сохранить. А вот ты вот сейчас занимаешь пораженческую позицию. То есть ты подключил интеллект, то есть ты координируешь свои действия и свой
1: спорите?
0: Образ жизни.
1: Вот Игорь, подскажи, он сейчас сам быстро все объяснит. Игорь, скажи что-нибудь умное.
0: Игорь, скажи что-нибудь там.
3: Давайте послушаем песню.
1: Ну вот, представляешь, на самом деле безумно умный человек, он на эту тему очень любит разговаривать, но не сейчас.

0: масса приходит к нам вопросов всяческих, ну, как, конечно, к Светлане. Вот один из них я хочу зачитать, с вашего позволения. Светлана. Свет. Светлан. Свет.
1: Три раза? Ну, хватит.
0: Сергей. Ну, что это такое, да? Светлана, как вы можете сами назвать стиль своего исполнения, спрашивает Алексей.
1: Стиль называется разный. Я не думаю, вообще никогда не задумывался над этим вопросом, какой у меня стиль. Я вообще себя не стилизую, как бы. И вот меня безумно раздражает слово «имидж». И очень меня достают вопросы на тему, кто вам делает имидж? Ну, как это можно? Кто мне делает имидж? В клипах я снимаюсь, я играю то, что нужно играть. А на сцену я выхожу под ту песню. Да, допустим, если я пою «Ночной охотник», то я выхожу в леопардовом платье. Это, по-моему, как бы естественно. Я похожа на Эльвиру немножко. Немножко еще Мадиган. На кого-то. На Мелани Гриффитс мне сказали, что я похожа.
2: Может быть,
1: кстати, кто такая Мелани Гриффитс? Расскажи. Где она?
0: Негритянская актриса, которая играла в мюзикле, который называется «Божья коровка».
1: Негритянская?
0: Да.
1: Бог мой.
0: Нет,
3: она
0: я Саша. Мюзикле,
3: она высветленная.
0: Светлана, как вы относитесь к творчеству группы ХЗ, спрашивает Илья.
1: А что такое группа ХЗ?
0: Ансамбль такой. Ну хорошо, вот скажи,
1: правда,
0: пожалуйста,
1: да? Вот ты никак можешь... не отношусь. Мне нравится «Сектор газа», ну, надо, если уж на то пошло. Ну, я знала, что ты скривишь лицо, я знаю, да. Мне очень нравится «Яву-Яву», купил я на халяву. Мне очень нравится эта песня. И что здесь такого? Вот и все, собственно говоря.
0: Ты меня огорчил. Ну ладно, послушаем телефонный звоночек.
1: Про ХЗ просто я ничего не знаю. Не буду врать.
0: Сергей, ну а где же твое? Ты же был политработником в нашей части.
3: Я
0: Антимировской дивизии был. Я Свету, ты Свету. Ты Свету не просветил. Света любит «Сектор газа». Скоро мы дойдем до того, что она будет это танцевать под Алену Апинду и под Вадима Буйнова. Срам. Ты что?
1: Нет,
0: где,
1: никогда
0: где?
1: Не буду под это танцевать.
0: Будешь скоро.
1: Нет,
0: я раз любишь «Сектор газа», будешь плясать.
1: Нет,
0: скоро.
1: Нет, под... я же не танцую под это. Это разные вещи.
0: Да ладно.
1: Можно один раз послушать,
0: да
1: я некрофилю, тоже слушал с
0: удовольствием. А что ты в плеере сейчас слушаешь? Я вижу, у тебя плеер постоянно.
1: Я твой голос, низкий сексуальный голос. Говори там чаще.
0: Послушаем телефонный звонок.
1: И потише говори, это больше возбуждает. Давай дальше.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Зашити. Рассказывайте. Испугались. Мы вас выключаем, извините, вы очень долго думаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам почтения и внимания. Говорите, пожалуйста. Молчит.
1: Вот это меня сейчас видовое там.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Привет.
4: Я вот хотел...
0: Вить, ты что ли?
4: По поводу...
0: Вить.
4: Да-да.
0: Ты что ли?
4: Да.
0: Ты взял?
4: Да.
0: Угу.
4: На днях, в смысле, на одной из прошлых передач... Албанская была передача.
0: Была.
4: Повтор.
0: Про Албанию, да.
4: Да, вот я хотел записать один кусочек.
0: Угу.
4: Но моя тушка предательски уснула. И не получилось.
0: Угу.
4: Вот как бы можно это самое.
0: То есть повторить про Албанию, да?
4: Ну или повторить, или...
0: Ну, Сереж, давай сейчас у Света спросим.
1: Ну, отстаньте от меня.
0: Свет.
1: Да. Вот я не знаю, что такое Албания. Все,
3: ну, Косово. Давайте все-таки Косово.
0: Давай, действительно, вот что ты думаешь насчет Албании? Вот, хорошо, ладно, по-другому. Куда мы с тобой поедем летом отдыхать?
1: В Антарктиду.
0: Нет.
1: Ну, там летом же должно быть теплее же. Я хочу пингвинов посмотреть. И мне хочется... Вот мне хочется тебя, знаешь, испытать. Test your love. Например, вот если наш корабль вдруг пойдет ко дну, вот интересно, меня так же спасешь и вытянешь, а сам погибнешь. Вот сможешь ты так вот?
0: Нет.
1: Не сможешь.
0: Что же, я идиот, киногерой, что ли? Я обопрусь на всех, на кого могу, и спасу
1: только себя. Или ты быстрее меня потопишь?
0: Да, естественно, я буду упираться всячески.
1: Я тоже. Я, наверное, вот ты знаешь, когда начинаешь так задумываться, вроде кого-то любишь, и начинаешь рисовать ситуацию. Да, вот я люблю.
0: Вот интересно, вот как, да, вот она же любовь, это спасение. Да, спаси меня, любовь, да, вот такая.
1: А вот смогла бы я
0: кого-нибудь? А ты бы смогла меня вот спасти? Вот, к примеру, сейчас бы я неожиданно воспламенился и загорел бы. Прям вот, прям, что нет, твой файл? Что бы ты стал делать? Спасла. Убежала бы. Не, убежала
1: нет,
0: бы. Убежала бы.
1: Спасла, убежала. Неправда, нет. Ну вот что касается воды, наверное, если бы мы все потонули, я даже не знаю, как мне бы, наверное, ноги свело, потом бы еще что-нибудь свело.
3: На эту тему, кстати, Шахрин там знаешь, пел совсем неприлично, когда ты снизу.
1: Наверное, скорее так, кого-нибудь
0: утопил. Ты что, Футинский тоже пел про это же.
1: А сама бы вылезла. Вот, наверное, ты знаешь, человек так устроен.
0: А ты знаешь, кстати, насчет, чтобы ноги не сводил, я даже сейчас в трусах ношу, извини за такие подробности, иголки 4, и всегда колю себя, даже когда не сводит.
2: Именно в ноги?
0: У меня два раза свело, да, ноги тут прям это. А самое опасное, когда ногу на сцеплении сводит, поэтому никого не держи.
1: Не, у меня сводит правую ногу в основном, а правая нога, она как бы на газу, поэтому все нормально.
0: А, Светлана, вы могли бы спеть на тувинском языке вместе с Сашей Лаверским подпись «Алтайские козочки».
1: А у них же такое, по-моему, такое раздвоение вокала. Это нет, я бы, конечно, не смогла. Но если бы... Нет, не знаю, если бы ты, конечно, помог, и мы бы как одно лицо бы выступили, тогда получилось бы что-то тувинское.
3: А Гребенщиков в свое время научился очень хорошо мурлыкать тувинское горловое пение.
2: То есть он опорный голос, а кто-то там верхний,
1: да,
2: что ли?
1: Да, типа того.
0: А мне вот очень нравится вот манера пения с заплевом. То есть то, что вот в наших студиях... Да, да, вот именно это. То, что в наших студиях, как правило, давят компрессорами, а люди используют голос как музыкальный инструмент. Вот Том Вейс этим пользуется.
2: Как Алеша Птицын, что ли?
0: А кто?
2: Такой имитатор.
0: Так, бах! Yes. Да, извините, я разошелся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить, пожалуйста.
5: Алло.
0: Рассказывайте.
5: А, здравствуйте.
0: Вы только так не волнуйтесь.
5: Да я не волнуюсь.
0: Нет, по-моему, вы волнуетесь. Если вы волнуетесь, давайте вы, может, попозже перезвоните.
5: Нет, я не волнуюсь.
0: Нет, ну как-то вы волнуетесь.
5: Я предельно спокоен.
0: Да?
5: У меня вопрос к вашим гостям. А вот есть масса продюсеров, да, вот которые, у них очень много звезд, они за счет них вроде бы живут, паразитируют, так сказать. А у меня вопрос, кто продюсер...
1: У вас фамилия не Огурцов?
5: Не-не-не-не. Кто у вас, ваш продюсер, во-первых, и во-вторых, не паразитирует ли он на вас? Спасибо.
1: Нет, у меня продюсер мой муж, и я паразитирую на нем, так что все очень просто.
0: А кто у нас муж?
1: Валерий Соколов.
0: Ну, он занимается бизнесом.
1: Нет,
0: у него есть сотовая сопля, там,
1: нет,
0: модный автомобиль.
1: Нет, вообще у него
2: у
1: нет
2: него
1: сопли.
2: У него мини-сотовая.
0: Игорь, а как же он тебя терпит? Вот ты ходишь со Светланой повсюду. Не было каких-то конфликтов,
2: драк? Я с ней не
0: драк.
2: Хожу, я с ней езжу.
0: А Сергей скромно промолчал.
1: Нет, у меня...
2: Потому что он ходит.
1: Демократичная обстановка в квартире. Я могу вообще сказать мужу, например, я ухожу в театр, там, допустим, с Васей. И совершенно спокойно уезжаю, приезжаю там, в разумное какое-то время. Можно даже чуть позже театра. И это приветствуется. Ну, не совсем приветствуется, но это понимается. Так что...
0: А можно я Сережа сейчас спрошу? Сереж, как ты последний раз был в театре? Вот, вообще? То есть я...
3: Я в пятницу собираюсь, да? А до этого не было года.
0: Что там
1: слушай,
0: сейчас
1: не
0: происходит?
1: Ходи, я тебе точно скажу. Я была в театре.
0: Срамата, да?
3: Света, кстати...
1: Я была в Сатириконе, пошла...
2: Один срам.
3: Да
2: пошла...
3: Театр раз.
0: Срамата,
3: ты
0: да?
3: Что? Ну,
1: что?
3: Очень хороший театр, надо в него
1: какой,
3: пойти.
1: Какой,
0: Сатирикон? Нет, подожди. Нет, нет, вообще глобально, то есть... Вот
1: это же искусство...
3: Нет, там есть на что пойти. Ужасно.
0: То есть вот все-таки это самое, знаешь, правильное дело, что 10 лет оберегаюсь от похождения.
1: Нет, я вот ходила, вы несколько раз подряд, единственное...
2: Срама не испытывала?
1: Нет. Иисус,
0: а ты знаешь, вот Игорь правильно спросил, то есть бывает так, что вот, срам испытываешь за актеров, за людей
1: нет,
0: на сцене.
1: Нет, не то, что за людей, а скорее даже за публику. Мы сидели, вот удивительно, мы были как... Наверное, может быть, нас было не двое, может быть, нас было чуть больше, но мы не реагировали на все эти дурацкие тупые шутки, а зал смеялся, и сзади, когда женщина сидела, и на сцене актер там сказал какую-то глупость немеренную, или... А, нет, женщина-актриса сказала, что вот, типа, всех мужиков надо мочить, там, бить или что-то такое. Какую-то такую фразу. Ну, это по спектаклю, там, по сюжету, я не знаю, не помню, к чему это было сказано. Там вообще весь спектакль все друг друга, по-моему, били и разбирались друг с другом.
0: То есть слабоумная постановка.
1: Вот, и сзади девушка сидит, говорит, так ему и надо, правильно. И сидят, смеются. И я думаю, боже мой, какой же примитивный народ. И у них аншлаг. Я смотрю, они собрали этот стадион полностью, сидит аншлаг вот этими соплями с сотовыми сидят. Вот, они, вот для них это искусство, они же не врубаются ни во что, на самом деле. Ему главное, что вот показаться в присутственном месте.
2: Пошла пальцовка.
1: Да, и вот посидеть там, типа, я привел свою барышню сегодня погулять. Я ее выгуливаю, у нас культурная программа.
3: Ты все перепутал. Это был круглый стол о шоу-бизнесе на российском телевидении.
1: Вообще у нас нет ни кинематографа, ни театрального как бы искусства на должном уровне, я считаю, уже давно. Может быть, театральный еще есть. Большой театр, конечно, стоит сходить, я думаю.
0: Ну, вот. Послушать чисто вокал.
3: А потом догнать и еще сходить.
1: Да.
0: А вот скажи, вот смотри, вот в принципе, знаю, такая ситуация. Одна моя очень хорошая знакомая, даже я бы, так сказал, подружка в какой-то степени, тут ездила в Америку, вот. И она приехала, и там, ну, к русским друзьям, которые уже давно там живут, да, вот, и заставят следующую картинку. То есть она приехала, естественно, как напряженная, знаешь, первая фраза, которая была: «Расслабься, это же Америка». Далее, в кинотеатр. То есть все, знаешь, жрут попкорн и смеются, вот, совершенно жутко вещам, которые, да, ну, то есть понимаешь, о чем
1: там
0: речь.
1: Там, я
0: да?
1: знаю, там уровень это еще ниже, чем у нас.
0: И следующее деле, выражение, которое меня вот, ну, уже серьезно насторожило, то есть ты что, это же так же гениально, как Битлз. То есть, ну...
1: А я не пойму, почему вот я не люблю вот рокеров, вот так называемых. В нашей стране есть клан как бы попсовый и рокерский, да? И вот рокеры, вот эти стенания постоянными по Битлз, прям вот такие вот прям лизоблюды, готовы прям задницу вылезать им. Вот сейчас привези Маккартни, мне кажется, все соберутся рокеры и будут у него лизать коленки там, я не знаю. Но и ведь когда это, когда ведь это был Битлз, кто слушал, где они были, хочется спросить. Где вы были с 8 до 11?
0: Нет, я сейчас хотел, то есть я там, ну, не хочу ни в коем случае.
1: И вот сейчас
0: здоров.
1: Они хают, ой,
0: нет,
1: да,
0: ну, как-то умолять там их музыкальные какие-то, да.
1: Говорю,
0: просто послушай, вот смотрите, вот то, что раньше людей объединяло, ну, к примеру, типа, да, вот это были там 70-е годы, я помню, аж сам 70-ник, я старый больной человек. Человек, потому что ты видишь, это бороденка моя и тросточка, это же неспроста, это не, в коем случае не антураж, я хожу, а не опираюсь. Да, ну, что-то я о себе все больше. Вот, значит, дело в том, что раньше, типа, вы любите Битлз, да, значит, сразу единомышленники. Сейчас, как ни странно, мне кажется, что людей объединяет не любовь к Битлз. То есть, к примеру, если человек говорит, я люблю Битлз, то говорить с ним сразу не о чем. Вот, если человек говорит, я ненавижу Битлз, то, значит, уже тема для разговора появляется. Видно, что это не лох.
2: Не прав, если появляется, говорит, я люблю Продиджи, тогда появляется тема для разговора.
0: Ну, да, даже так, лучше Продиджи, понимаешь? Ну, Игорь, ну, согласись.
2: Да, сам с этим не столкнулся.
0: А вот тут недавно была передача, где вот всякие молодые музыканты наши отечественные вообще говорили, что, дескать, Пушкин — это как 4 Битлз, какие-то у них странные ассоциации. То есть то же самое, что, извиняюсь, там это одна душевая кабина, это не 5 автомобильных моторов. То есть какой-то полный бред они несли. Все это делалось очень так, вот как ты говоришь, именно о рокерах, очень так вот, ну, со знанием дела и с форматом, меня пробило за них свет.
1: Пробила. Во-первых, ни одни рокеры еще у нас, такое, а всю историю, сколько себя бьют в грудь, чтобы мы все рокеры. Покажите мне хоть одну грамотно сранжированную песню, хорошо сыгранную, хорошо записанную, на хорошем должном уровне, как это делается там на фирме. Ну вот покажите. Но ни одной же песни с таким же драйвом, с таким же голосом там. Либо будет голос, либо не... Точнее, если будет текст, не будет голоса, либо и будет аранжировка, не будет еще чего-то. Но в синтезе полноценного я не видела, я не могу назвать ни одну группу. Просто, наверное, ни одну.
3: Олег,
1: даже если «Мумий-тролль», допустим, мне нравится, то там не хватает очень многого, на самом деле. Нет, ну я тебе говорю просто, что
0: есть. «Сектор газа» нравится, «Мумий-тролль», и «Алена Апина» тебе нравится.
1: Нет, «Алена Апина»
0: нравится. Хорошая группа «Квартал». Мне нравится
1: «Квартал». Нет, мне не нравится «Квартал». Я здесь написала песню в стиле «Квартала», и от нее просто тошнит меня. Я прям хочу ее куда-то сбагрить.
0: А как ты относишься вообще? Ты знаешь такую певицу Шаде?
1: Вот. Да, мне очень нравится Шаде.
0: Вот. А мне кажется, что вот «Квартал» — это такая альтернатива советской Шаде, ну, в том смысле, что по музыкальной
1: грамоте. Пародия на Шаде?
0: Нет, ну, Шаде — это...
2: Плагиат.
0: Шаде — это великая певица,
1: конечно. Ну, вот
0: конечно,
1: именно.
0: Да.
1: Придумывают эту фразу.
0: Ты не слышал ничего? Она не выпускала нового,
1: no ordinary love, no ordinary... Придумывают эту фразу. Пусть они так же от проникновенности поют. Ведь я же перевожу эти все тексты, я же слушаю, я понимаю, о чем люди там поют. И для меня это не просто так. Это Да, и там есть идеи. Я оттуда, между прочим, черпаю свои идеи, вот все свои фишковые тексты, «Ночной охотник» и так далее. Это Бонни Тайлер пела песню, допустим. Да, у них полно этого слова. «Hunter», «Prey», это у них модная очень тема. «Охотник», «Жертва».
3: А про «Prey»?
1: То есть у них очень много интересного. У них интересный там текст. А что там есть в этом в квартале, кроме какие-то стенания какие-то по непонятному образу?
0: Послушай, а у тебя есть на тушке татуировка где-нибудь?
1: Нет.
0: А почему?
1: У меня...
0: Ну как считаешь, то есть вот такое бережное отношение к скафандру, или просто ты как-то не хочешь быть приметной в этом смысле?
1: Ну, не хочу быть приметной. Я не хочу обращать внимание на свою тушку, как ты выражаешься.
0: Дай послушаем телефонный звонок.
1: Да, чтобы не меньше цеплялись. Да.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло?
0: Да, вы ударились, вам больно?
6: Никак нет. А. Можно вот задать вопрос вашей собеседнице?
0: Конечно.
6: Значит, дело в том, что как она себя относит вот к мировым константам? Скажем, в джазе Элла Фицджеральд, да? Вот, Луи Армстронг.
1: Уже поняла.
6: Вот, вот кем в этом, как говорится, мировом рейтинге она видит себя?
0: Спасибо. Ну как, Света?
1: Я не могу отвечать на этот вопрос. Это потому что как бы это публично заниматься самоудовлетворением. Знаешь, я не могу это сказать, потому что я не могу себя оценивать никак. Это должны оценивать другие люди. И я думаю, что пока на данный период времени я вот могу, если похвастаться, я могу сказать, что я считаю себя полезным ископаемым. Может быть, сейчас недостаточно раскрученным, как это принято считать, но когда-нибудь меня откопают, если мои песни перепоют, переаранжируют и выдадут за свои, либо там отчислят авторские на мое кладбище, там, на памятник мне. Ну, хрен его знает, как оно будет. Вот я, скорее всего, так считаю и так вот вижу. Потому что достаточно и миража в попсе, это достаточно весомо. Так же, может быть, как и Фишерайт.
3: Я вот как художественный критик здесь хотел вклиниться и сказать, что корнями Света уходят, конечно, в популяцию таких групп, как Флирс, Фэнси и Сиси Кэтч.
0: Но
3: базируясь на этом фундаменте, она сейчас от них ушла настолько же далеко и вырастила свой собственный стиль, точно так же, как вот Битлз развили идеи Элвиса Пресли.
1: На самом деле у Битлз тоже разные. Ой, ребята, кстати, давайте сейчас просто о плагиате. Там был какой-то вопрос. Мы сегодня с Гариком, значит, посмотрели. Он мне приносит компакт «Назарет» группы и ставит песню. Послушай, говорит, эту песню. Датированную каким годом?
2: 76-м.
1: Поближе к микрофону. 76-м годом. 76-м. И потом...
2: Play the Game.
1: Play the Game. Дальше у Queen песня, которая через 10 лет Play the Game. И причем... Да. Another One Bites the Dust. Yeah. Там. Another One Bites the Dust. Так вот, эта песня очень похожа, просто безумно похожа на песню «Назарет», которая написана 10 лет вперед, как бы назад, точнее. То есть плагиат, он как бы перетекает плавно, и все гениально рождается на стыке жанров, на самом деле, на плавное переливание
3: пустого
1: в порожнее. Да.
0: Посмотри,
1: из дипепла в попсу и так далее. Потом я не занимаюсь плагиатом. Абба, я написала на своем компакте, что я спела песню Аббы и не стала присваивать себе никакого авторства, везде об этом говорю и заявляю. Не знаю, почему в Мусабозе на меня набросились, типа, что я это сделала, как бы там это было заявлено. Я сказала при этом интервью, что я пою песню Аббы, и, собственно говоря, ничего в этом такого нет. Да. Это перевод. Авторизированный перевод, на самом деле. Если у меня хорошо получился, но авторитарный.
2: Да, авторитарный.
1: Авторитарный перевод. Вот.
0: А, Светлана.
1: Да.
0: Нет, это я...
1: Я уже 40 лет.
0: Светлана, ведь ископаемые очень древние вещи, на которые все смотрят в музее, но дома никто иметь не хочет. Сергей спросил, не знаю, о чем.
1: Почему? Быть. Кто-то хочет, и причем платят за это безумные деньги.
0: Безумные. Да. А вот хорошее сообщение. Светлана, рок-музыка и качество записи несовместимо. Борис так считает.
1: Ну, просто считает. Я просто не люблю вот это вот КСПшное. Ну, это
0: КСПшное название.
1: Да, вот это вот гитара и шпага. под окном. Это, нет, я,
0: это
1: я самое, не люблю.
0: Это неправильно,
1: это
0: говоришь, а солнышко мое, ты знаешь,
1: я
0: что
1: я
0: в том, что бадуна не ходит
1: у нас с вами ничего не получится.
0: По утру и ищут друг друга по запаху в лесу. Понимаешь, что если они валяются посуду у костров. Да.
1: Аранжировка.
0: А как ты вот скажи, извини,
1: это,
0: пожалуйста.
1: Это все равно,
0: вот,
1: что
0: подожди, ты не уходи, а ты ответ. Нет,
1: подожди, есть компьютер, понимаешь, а есть саха, а есть счеты. Вот сравните счеты и компьютер. То же самое сравнивать музыку с аранжировкой и музыку.
0: От дома в чем ты ходишь? Как это
1: называется?
0: Есть у тебя тапочки с помпончиком, шаровара спортивного? В чем ты дома ходишь?
1: У меня есть балетные тапочки.
0: Не, ну как дома? Ты дома
1: и белые тапочки
0: ходишь?
1: Я тоже уже приготовила.
0: Даже как дома ходишь? Ну скажи.
1: Как белые, я дома хожу?
2: Белые
1: в основном на ногах.
2: Лице.
0: Нет, имеется в виду в одежде.
1: Ползком бывает. Бывает ползком. Если вдруг позвонит мужчина, которого я жду, я иногда и могу поползать его встретить. Ничего
0: вот
1: страшного.
0: Смотри, какое сообщение пришло. Алекс, ко мне. Если хочешь, чтобы я был у тебя на передаче в начале августа, пошли сейчас в прямом эфире гостю на три буквы. Мик Джаггер.
1: Ну, пошли, ради бога.
0: Да, это из ансамбля Rolling Stones, мой старый хороший знакомый. Ну, он так, он просто капризничает. Естественно, мы тут увиделись, и он обещал дать...
1: Ты же сказал, что ты не пойдешь и так, потому что там
0: не пойду никуда, не пойду. Спринт будет группа, зачем мне это нужно? Что же, я идиот, что ли, слабоумный ходить? Я вообще избегаю вот больших количеств людей. То есть неважно, что это концерт Rolling Stones или взятие там Белого дома или его
1: оборона. Еще раз прочитай это сообщение, чтобы ты меня послал. Я торчу, когда меня посылают. Мужчина,
0: вы меня этим не
1: уничтожите, вы пойдете сам туда.
0: Давай другое. Уважаемая Светлана, не вы ли та самая соперница Алены Апиной? Господи, тут что-то еще сейчас пришло. Сейчас. Алена Апина, о которой она поет, что, мол, на таких, как я, уже и сердится, а то, что вы ее так не любите. Подпись Беланья.
1: Представляете, как вот цепляются на самом деле к фразам, которые брошены просто невзначай и столько пропускают мимо ушей люди.
0: Нет,
1: вот
0: только,
1: это свойственно.
0: Только нельзя ни в коем случае упоминать фамилию невзначай, потому что это наш бывший главный редактор. Вот сейчас он невзначай. Сергей Геннадьевич невзначай. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте.
7: Вы в прямом... Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Просто хотелось еще вернуться к ураганной теме. Вроде с момента той передачи, когда мы говорили об урагане. Прошло еще два урагана. Московский, Саратовский, Санкт-Петербургский. Мне бы хотел спросить всех уважаемых гостей относительно того, где они и что во время этих ураганов видели, где были, чему были свидетелями. Это первый вопрос. А второй, так просто сообщение. Все, конечно, Ореху Борисову это уже знает, но я для всех еще радиослушателей «Эхо Москвы» хочу сообщить, что я очень люблю Лену Викину. Все, спасибо.
0: Спасибо. Кстати, вот Петр и Лена, у них тут постоянно какие-то проблемы возникают. То, что он кипятком, видимо, полил или что-то такое сделал. Вот сейчас только забрал из больницы, говорит, сам ее все обжег. Типа говорит, что в ожоговом центре, дескать, и какую-нибудь просит песню для нее успокоительную. Вот, Свет, может, исполним что-нибудь? Но прежде вот на вопрос такой интересный. Саша, передай Светлане вопросик. Как она относится к виртуальным женщинам, виртуальным мужчинам и прочей фиговине?
1: Виртуальные женщины, ну, если так, к моим примитивным мозгам это примитивы, те, которые...
0: У тебя компьютер дома есть?
1: Которых посылаешь, они возвращаются, да. Ты
0: не,
1: туда,
0: у тебя,
1: они обратно,
0: у тебя есть
1: туда,
0: дома компьютер? Вот
1: у меня компьютера дома нет.
0: А ты умеешь им пользоваться?
1: Не умею.
0: И я не умею. Поэтому мы ставим передовые люди, потому что все остальные слабоумные присели к этим компьютерам и играют в них, и, в общем-то...
1: И играют в слова. Это словоблудием занимаются.
0: Да.
1: Ничего совершенно не понимаю, потому что это слово очень емкое, применять к кирпичам нельзя. Давай какую-нибудь песню споем. Что значит споем?
0: Ну как, давай споем. Знаешь, какую там песню? Первую, кто-то с горочки спустился.
1: Я
0: Сергей.
1: Не люблю петь народные песни.
0: Хорошо, давай любую другую.
1: Ты понимаешь, у меня почему-то с детства вот это вот алкаши напьются, и вот под окнами вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет.

0: И у нас остается совсем немножечко времени. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Светлана Разина, певица, Сергей Гурьев, журналист, и Игорь Смирнов, обладатель шикарной гитары Ovation, по-моему, да?
1: Врешь, как всегда.
0: Да, вы можете задавать Светлане ваш вопрос по телефону 203-19-22. Вот сейчас пришел вопрос. Девочка Свету. Ну что-то, это не то. Ладно.
2: Ну давай, давай, читай, читай.
0: А я тут не понимаю, читай. О чем речь-то сейчас. Ну, давай,
2: читай. Давай, читай, читай. Да.
0: Став пенсионером, очень нравится передача Саши. Девочка Света не суетится под клиентом. У него дергается микрофон Надежды Клюшкина. Видишь, какие проблемы у людей возникают с утра.
2: А переведи, пожалуйста.
0: А я не понял, о чем речь. Я не хотел читать. Ты сама сказала, читай, читай.
2: Не, ну ты, наверное, уже понимаешь,
0: ну, что сама
2: это твои пациенты.
0: Нет. Мы по сцеживанию все больше. Давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Простите, а кто у вас мычит на заднем плане? Спасибо.
2: По поводу чего комплекса?
0: Ну, на вид... Нет, действительно, видимо, такое было.
2: По поводу твоего комплекса?
0: Да.
2: Что я думаю? Нет, мне уже нравится. Ты знаешь, я думаю, если еще час посидим, может случиться страшное.
0: Я отбацал.
2: Мне придется тебе позвонить. Как-нибудь не в эфире.
0: Ну, послушай, на самом деле, вот честно, как ты считаешь, вот хороший у меня получился он? Вот,
2: а или... ты, то есть, он меня где-то...
0: Ну, так, торговые ряды, все
2: Сереж,
0: вот эти комплексы.
2: Сереж, меня где-то раскритиковал,
0: мой...
2: что ли?
0: Раскритиковал, я вспоминаю. Дело в том, что в свое время была такая программа, которую вели музыканты и приглашали в гости музыкантов по телевидению. То есть это было детище программа А. Там был твой действительно клип, и я сказал, о, говорю, группа Ace of Base запела по-русски. Было такое. Ну а что я буду скрывать?
3: Это была группа Якида, на самом деле.
0: Да!
2: Да.
0: Не, ну почему раскритиковал? Я же не сказал, что это там...
2: Нет, да почему это, да, плохо? Это нормально, потому что потом этим Ace of Base запела полстраны, и потом это сделала тут же Таня Овсиенко, потом еще кто-то это сделал, и понеслось, и понеслась душа в рай. Я-то была все-таки первая, и поэтому я очень часто успевала быть первой, что касается и своего гранжа, что касается и своей песни о любви, поэтому лучше играть с хорошей фирмы, чем с совка, понимаешь?
1: С плохого совка.
0: Александр.
2: Не с плохого, даже с хорошего совка тоже не стоит.
0: Александр, убедительная просьба, перестаньте пользоваться эфиром в корыстных целях. Подпись Нельсон Мандела. Ну, вряд ли уж такой человек нас слушает, но имеется в виду, опять же, о моем торговом комплексе. То есть тут речь шла про свет, ты немножко не в курсе, на самом деле, да, у меня существует ряд коммерческих предприятий. А вот еще хорошее очень сообщение. Перестаньте отпускать грязные ситуации в адрес уважаемой Алены Апиной. Вы ведь даже не погнушались исказить текст ее песни, ведь на самом деле она поет, что на таких, как она, уже не сердится. Как вам не стыдно? Прекратите немедленно. Группа поклонников.
2: Да мы уже прекратили, да, во-первых. Давно, а потом это они же сами и прислали.
0: Сами и прислали, мы пели, да.
2: Это было прислано кем-то, кто сказал, что вы сядете. Это же было сообщение по пейджеру, не мы сказали.
0: Не мы.
2: Слушайте, пожалуйста, ушами.
0: Да.
2: Радио, желательно, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Нам совершенно все равно, что...
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Саша, у меня вопросы хотя к тебе, но касаются леди. Когда кончала Света и какой институт?
0: Угу. Свет.
2: Ты должен быть в курсе, когда, понимаешь, как, ты же всегда, да, в курсе, кто когда кончал.
0: Ну, Светлана заканчивала институт, я, насколько я знаю, вот МВТУ имени Баумана. И она, то есть я помогал ей, действительно, мы давно знакомы, я помогал ей, создавал шаговый двигатель для изучения микропленок.
2: Для машинного времени.
0: Да.
5: Апоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош, партию гитары Ли Скротч Перри.

0: эхо Москвы. Собственно, функция вот этих зарубежных голосов, «Свобода», там, по-моему, было немецкое, он несколько себя исчерпал все-таки.
1: Мне не кажется, конечно, не только из патриотизма к своей радиостанции, но еще и потому, что, видимо, стиль вещания «Радио Свобода» немножко отличается, так сказать, от стиля вещания российских радиостанций. У нас определенная дистанция, если мы в Праге, так сказать, на события смотрим. Хотя у нас есть Московское бюро и есть корпункт в Петербурге. И корреспонденты на всей территории бывшего Советского Союза, СНГ. Однако все-таки штаб-квартира в Праге, и сотрудники как-то... Ну, у них опыт немного другой. Многие из них эмигрировали из этой страны давно. Так сказать, они пережили разный опыт, жили на Западе. Ну, собственно, мы этим... и отличаемся.
0: Вы вот сказали такую фразу сейчас, что как бы патриотизм к вашей станции. Мне довелось побывать внутри помещения «Радио Свобода». Меня немножко поразил объем вот самого помещения. Огромное количество всяких комнат. У нас, если вы обратили внимание, вот этот коридор, еще нижние помещения, там кладовка, там сотрудники хранят там, ну, картошечку, кто огурчики на зиму там. Вот гостиница у нас там же своя работает для самоокупаемости. Радиостанция «Свобода» произвела у меня впечатление, как я уже сказал, своим таким огромным масштабом и некоторой такой деловитостью людей в дневное время. То есть как бы все бегают, все суетятся. У нас тоже бегают и суетятся, причем, как правило, с наиболее важным видом суетятся люди, занимающие меньшие должности какие-то. Так вот, и я немножко не понимаю, как может быть вот патриотизм к заведению, которое, в общем, это так или иначе является аналогом НИИ, научно-исследовательского института, в самые такие вот застойные годы. То есть не чувствуете ли вы себя там растерянно в дневное время? То есть, по-моему, творческая работа, она предусматривает какое-то все-таки уединение. Вот на «Радио Свободе» днем вот это очень сложно.
1: Ну, вы знаете, видимо, это связано с определенной архитектурой этого здания. Оно действительно огромное здание. Но, ну, вы знаете, что случилось, когда решили сокращать бюджет «Радио Свобода», «Свободная Европа», которая раньше была в Мюнхене, то президент Гавел предложил «Радио Свобода» здание Национального собрания. И потому мы там и находимся. Действительно, архитектура какая-то своеобразная. Но нужно еще учитывать то обстоятельство, что «Радио Свобода», «Свободная Европа» это вещает не только на русском языке, там очень много служб. Она вещает на румынском, болгарском, словацком. Вот. И на нескольких языках бывшего Советского Союза. В том числе это и татарском, там, башкирском. Значит, на
0: то
1: языках.
0: Есть на наших родных
1: языках. То есть это несколько радиостанций все-таки. Вот что я хотел сказать. Поэтому у вас создалось впечатление вот такого огромного, многолюдного
0: пространства. Скажите, пожалуйста, на «Радио Свобода» внизу, когда спускаешься, там вот такой здоровый холл, да, и... стекла этого холла, они тонированные. Происходит постоянное ощущение, что на улице непогода. Вот, и выходишь как бы когда на улицу, если там жаркий день, то ощущение очень резкое, психологический удар какой-то ожидал совсем другого. Вот как вы считаете, эта тонировка внизу, она каким-то образом влияет на работоспособность сотрудников? Потому что они, значит, заходят вроде бы сразу солнце, а там уже вот дождь. Как бы. Потом выходят, думают дождь, а там солнце. Ну, не было ли заметно каких-то аномальных, например, поведений? Вот он там, например, с зонтиком всегда ходит по коридору или что-то еще такое?
1: Ну, кстати сказать, я знаю, да, где-то тонировка такая в каких-то помещениях. Но то, что вы, может быть, я потому что хожу и не смотрю вокруг, но я не заметил.
0: Понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, вот что вас в последнее время больше всего бесит? Ну, дело в том, что накал страстей в обществе, в человеческом, очень, в общем, контрастно достаточно.

0: увеличен. Уже вот эта нить, она даже может обжечь. Вот. Ну, меня, например, бесят птицы вечером, потому что они, значит, ищут, где угнездиться, часто промахиваются и там падают, там что-то ссорятся постоянно, у них свои какие-то взаимоотношения сложные. Бесят водители нерадивые, которые поворачивают из левого ряда на правый, да, бесят работники ГАИ. Вот, бесит, кстати, синтетические ковры, от которых бьет током потом от всех железок. Вот, а самое последнее, что взбесило вас вообще?
1: Что меня взбесило самое последнее? Вообще меня ничего не бесит, как правило. Ну, я не знаю. Видимо, что-то, что произошло в Москве совсем недавно. Я приехал неделю тому назад. Ну, дайте подумать. А вы знаете, что бесило? Вот эти лампочки, да, там на улице, на Тверской там, и так далее, они очень похожи. Вообще-то Москва выглядит гораздо лучше сейчас, чем, скажем, год тому назад. Ну,
0: правильно, мы раз в неделю вот выходим, а там, как, на субботники.
1: Я не знаю, как описывать эти лампочки. Вот освещение в основном, ну, ничего. Но вот эти лампочки, которые висят на некоторых улицах, они очень похожи на лампочки, которые, знаете, в Южной Италии, когда праздник покровителя какого-то маленького поселка, вот именно такое освещение. Вот это немного бесило.
0: Угу. Скажите, вот вы как бы живете в длительном отрыве от родины, все-таки от солнечной Италии. Вот. У нас об Италии в основном, ну что, то есть все знают, что это как бы определенная территория, да, географическая, знают певца Челентано. Вот. Вот вы, как, например, представитель...
1: Это тоже бесит, кстати.
0: Тоже бесит, да. Это естественно бесит. Вот. Кстати, Челентано, на самом деле, длительное время, как, насколько я знаю, очень не любил вообще людей других национальностей. То есть, вплоть до того, что обвиняли, насколько я помню, даже в фашизме в каком-то. По-моему, было нечто такое, с ним такая история.
1: Я помню, обвиняли в фашизме другого, довольно хорошего певца и автора песен, итальянца. Лучо Баттисти был такой, но он не такой известен, видимо, в России, как Челентано был. Вот насчет Челентано, откровенно говоря, не знаю. Ну, в общем, меня это тоже бесит, потому что Челентано я не очень люблю и никогда не любил. И меня бесило то, что он очень популярен здесь. И давно.
0: Дико-дико популярен. У меня даже вот есть пластинку, он мне прислал. Видите, вот зубы тут он. Ну да, в общем, речь сейчас не о нем. А вот такое представление, как я вижу, об Италии у наших граждан, действительно, вот вас бесит. А вот в двух словах, что бы вы могли, ну, рассказать о вашей стране такое, чтобы люди поняли, что там только не только Челентано вот, и этот сапожок, а, скажем, что-то еще такое прекрасное и приятное.
1: Ну, как вам сказать так, в двух словах довольно трудно, конечно. Тем более, что я, как вы знаете, я давно и долго, я давно не живу в Италии и бываю, ну, 2-3 раза в году. Вот. Что я могу сказать? Значит, тема, конечно, началась такая. Ну, когда я приезжаю в Италию, меня очень многое бесит. Так сказать, я очень ее люблю, когда я живу за рубежом, значит, у меня тоска по родине и все такое. А там вот всякие аспекты жизни, ну, нашей итальянской жизни меня бесит. Бесит то, что у каждого есть свое мнение, так сказать, что очень много спорят, так сказать, каждый человек представляет определенную партию, решения не принимаются и так далее и тому подобное. Но я ее очень люблю все-таки. А что хорошего я могу сказать? Ну, как правило, я предпочитаю говорить, ну, если уже в духе нашего такого разговора, я скорее вижу отрицательные стороны чего-то, чем хорошие. Хорошие как-то я их воспринимаю, ну, как естественные, поэтому не очень обращаю внимания.
0: Ну, это правильно, это такой своего рода иммунитет против, как бы, все-таки вот внешней среды, я бы так это назвал. Ну что же, и такое еще возникает несколько у меня вопрос странный. Дело в том, что и у нас тут на радио «Эхо Москвы», ну и вообще очень вот среди людей, окружающих меня, было в свое время такое странная происходила вещь, что они совмещали все, скажем, творческую профессию, да, с профессией, с какой-то административной деятельностью. Вот вы являетесь заместителем директора русской службы «Радио Свобода». Одновременно вы делаете вот такие авторские программы по классической музыке. Вот мешает это или нет? Потому что у нас были печальные опыты, когда человек как бы занимал достаточно серьезную должность здесь, на «Эхо Москвы». После этого он сказал: а я хочу заниматься только творчеством. Прям у меня на глазах изорвал свое удостоверение, что он главный, схватил со стола первый попавшийся диктофон и побежал просто брать интервью. Вот. А в дальнейшем просто абортировался на телевидении. Даже вот вплоть до того, насколько вам это удается сочетать.
1: А я делаю это свободное от работы время.
0: То есть являетесь заместителем директора?
1: Да, совершенно верно. Вот это самое главное. А вот свободное время, когда мне позволяют, так сказать, вне нормальных рабочих часов, там вечером, мы записываемся, например, после 8 вечера, или в субботу, или в воскресенье, так сказать. Вот. И когда у меня вот, немного времени, я вот этим и занимаюсь. Должен сказать, что да, это передачи музыкальные, они, вот эти темы меня привлекли, потому что они связаны как-то с Россией. Вот. История и так далее. Но я повторяю, так сказать, мне это не мешает, я очень доволен, когда я это могу делать, но вот мой директор, конечно, Но его бесит то, что я делаю вот передачи и хочу заниматься творчеством. Поэтому, так сказать, он мне это позволяет только после того, как он уходит с работы, и да, до того, как он приходит на работу.
0: А вот как бы его это бесит по причине того, что у него самого нет времени заниматься созданием каких-то вот таких авторских программ? Или он просто не способен своим мозгом генерировать что-то, кроме там подписи, это приказов или еще что-то? Это тоже очень важный вопрос. Дело ведь в том, что бывает, когда человек, ну, вот он сидит, у него тут печати, значит, по бокам, вот, и секретарь такой, и он настолько уже, что он даже после работы с женой говорит там в печать, вот так, и она ему пельмени хочет, а он ей в печать, он уже ничего не понимает, как бы. И, естественно, с такого человека сложно спросить, чтобы он написал музыку или хотя бы детский стишок, или одну детскую книжку.
1: Ну, что я могу сказать по этому
0: поводу? Нет, ну он сейчас не слышит нас, я думаю, поэтому...
1: Доложит, конечно. Вот, так что...
0: Ну, то есть не будем эту тему затрагивать.
1: Я бы предпочел, конечно, не затрагивать.
0: Хорошо, я сегодня специально пригласил своего как бы коллегу. Вы не обращайте внимания на его внешний вид, это Антон Королев. Дело в том, что Антон Королев, по несчастью или по счастью, является сотрудником оркестра под управлением Евгения Федоровича Светланова. Вы наверняка знаете. И Антон Королев также является большим знатоком, любителем и теоретиком, в общем-то, именно классической музыки. Я немножко сориентирован в других направлениях, и классическую музыку воспринимаю как набор более таких или менее звуков, которые можно воспринимать для уха. Потому что я считаю, что, скажем, когда человек гремит в барабан, да, или играет на электрической гитаре, вот, то это нельзя воспринимать никак, кроме как шутка или такие, как звукоизвлечения, неловкие, нелепые и несерьезные. Вот. Тогда как человек, значит, водит палкой, на которой натянут конский хвост, по жиле, которая натянута на дерево. То есть, получается, все вот оно природа. Вот, то есть, для меня классическая музыка ценна этим. А Антон Королев, я знаю, заготовил несколько вопросов. Антон, мы внимательно слушаем.
2: Очень интересно, кстати, наблюдать мне как музыковеду за такой беседой музыканта и журналиста. Вот, и... Много, кстати, я жду от вашего сегодняшнего диалога именно как независимый музыковед, потому что я избрал именно как бы это направление в теории музыки. Всем известно, что все музыковеды, все теоретики зависят от чего-либо. В основном это, конечно, от денег. Вот. И,
0: денег тебе здесь никто не даст.
2: Правильно, потому что... Что-что?
0: Давай, рассказывай. Угу.
2: Так вот, наиболее ценным достижением нашего сегодняшнего теоретического исследования, это является вот эта система картотеки. То есть все знают, как журналисты воспринимают якобы эмоционально в своих исследованиях печатных или телевизионных, радио, всяческие явления культуры. И думают, что это привлекает слушателей, многие много им объясняет и людей радует. На самом деле, кроме нелепых неразберих, это ничего не дает. Система картотеки позволяет объективно оценивать реальную ценность вот происходящего. То есть плохо — это плохо, хорошо — это хорошо. Когда это плохо, зачем человеку тратить эмоции еще на переживания? Вот. Поэтому я считаю, что надо хладнокровно воспринимать явления и описывать, будучи музыкальным теоретиком или музыкантом, или политическим журналистом, дабы не вносить в стрессовое состояние сегодняшнего населения еще излишних каких-то вот волнений. Как ты считаешь, Саша?
0: Ну, я на всякий случай скажу «да». Вот, хотя со многим в твоей речи я не согласен, но поскольку вот то, с чем я не согласен, в общем, занимается где-то около 40 всего процентов, а 60 за, то я говорю «да».
2: Нет, ну вот пример, вот человек, вот как нашего сегодня гостя нашей страны, как выяснилось, очень многое бесит, поэтому у него такой усталый вид, и он вот хочет спать, да, как он нам уже признался. Вот. А если бы он применял в своей деятельности систему картотеки, он был бы более бодр, свеж и способен логически размышлять.
0: Ну, вполне возможно, да. Но да,
1: тут... Вы хотите сказать, что я не способен логически размышлять, что ли?
2: Ну, пока еще, может быть, и да. Но ночь, она длинная, и неизвестно, чем это может кончиться. Такие примеры были, кстати, вот с классическими музыкантами, в частности, ну, даже, на эфирах.
0: Даже Марио, я хочу просто сказать, что Антон еще имел в виду следующую вещь, что бывало, человек приходит вот сюда к нам, садится у микрофона, и где-то часа полтора все с ним нормально, вот. А потом начинают происходить какие-то странные вещи, потери там ориентации в пространстве или еще что-то. То есть бывало, вот он выйдет куда-то и не вернется. Потом дня через три говорит, приезжайте, заберите его. Он тут где-то ходит. Вот, поэтому как бы вещи случаются самые разные, понимаете? Вот. Ну, я хотел немножко перевести все-таки опять разговор к теме классической музыки.
2: Ну, это всегда пожалуйста, потому что это живет рядом с нами, это воздействует на нас, и я думаю...
0: Это живет внутри нас.
2: Да, да.
0: Марио, сперва, наверное, вопрос к вам. У нас вот здесь, в России, есть целый ряд популярнейших телевизионных ведущих, которые даже называют себя звездами. Вот я всегда против того, чтобы вот телеведущих любых называли звездами. Их нужно называть дикторами. Почему? Потому что звезда — это как бы человек уже авторитетный, вот, и, так сказать, человек, который дает всем своим внешним видом положительный пример не только грудничкам, но и другим телезрителям. Да? И мало кто знает, что делает этот человек, например, под столом, когда вот все видят только говорящую голову. Чем он занимается под столом? Непонятно. Во что он одет? Непонятно. И, может быть, когда он идет с работы, он не перешагивает через червяков во время дождя, а специально их давит. Масса отрицательных сторон. Но у них, у некоторых, по крайней мере, хватает мужества признаться в том, что она нам говорит, все равно, мы в музыке не понимаем, а стали вести музыкальную передачу, потому что там, во-первых, платят денег больше, и, во-вторых, мы просекли такую фишку, что музыкальная передача приносит больше дивидендов. Вот. Скажите, пожалуйста, тут у вас вообще отношение к той музыке, о которой вы рассказываете? Вы ее слушаете запоем? Или как бы она тоже у вас так в основном как средство для записи ваших передач?
1: Ну, я думаю, что последний вариант наиболее подходящий. Конечно, средство для записи моих передач. Ну, вы знаете, музыка — это элемент... Ну, во-первых, музыкальные передачи стоят меньше. И, как вы говорили, приносят больше прибыли. Потому что, ну, музыка заполняет эфир. Значит, музыка, она приятная, так сказать. Вот. Потому, ну, если вы привлечете многих гостей, там еще будете им платить по минутам и все такое, это стоит большие деньги. А авторские права меньше стоят, потому и приносят больше прибыли.
2: Еще, кстати, плюс звать музыкантов на эфиры, потому что это в основном люди тщеславные, им приятно не только поиграть, а еще и покрутиться вокруг микрофона со своими какими-то сентенциями. И денег они, кстати, подчас и не просят за выступление. Так что можно использовать интеллект своих гостей, немало не потратившись при этом.
0: Ну, ты сказал фразу. Марио, вот в какую музыку вы слушаете в вашем автомобиле? Вот у нас, например, из каждого, по крайней мере, второго автомобиля доносится...
1: Вы знаете, во-первых, у меня украли. У меня два автомобиля. И украли там приемник, кассетник. И сначала... из одного автомобиля, потом из второго. Потом еще и украли автомобиль. Поэтому я сейчас уже не езжу, а хожу на работу. Поэтому не слушаю музыку в
0: автомобиле. То есть, а плеер вы не любите?
1: А так я не делаю разницы между... Вот как вы делали, классической, неклассической музыкой. Эстрада или как это называется.
2: Ну, кстати, извините, это довольно серьезное, может быть. Ну, не то, что заблуждение. Это ваше право так думать, но... Вся история культуры показывает, что вся музыка делится именно на две категории – классическая и молодежная. Конечно, нельзя провести четкую границу, как между материальным и духовным ее нет, но музыка делится так. Вот. Ну, вы, конечно, вправе ее делать единой.
1: Ну, я не молодой, потому я ее и делаю единой.
0: А вот скажи...
1: Я не могу говорить о молодежной музыке, потому что возраст уже не тот.
0: Вот что касается молодежи, грудничков, вообще, как вы считаете, вот основная причина того, почему дети не любят классическую музыку во всем мире? Вот у нас почему они не любят, я имею в виду Россию, в большинстве своем, я догадываюсь, там, благодаря таким передачам, как, к примеру, «Писатели у микрофона», или благодаря трансляциям концертов Баха по кухонному приемничку, где частота вообще 3 кГц, и, собственно, естественно, ненависть к Баху возникает, потому что там все трещит, и звук совершенно непотребный, да? Вот. Из-за преподавателей музыкальных школ, которые заставляют петь сольфеджио. Собственно, сольфеджио никому не нравится и не нравилось. Вот. Ну, это мои как бы домыслы. Причина, так сказать, почему это происходит здесь. А вот во всем мире-то почему груднички не любят классическую музыку, а просят, чтобы им поставили пыц-пыц?
1: Ну, вы знаете, может быть, у меня опыт немного другой. Я любил с самого, так сказать, детства классическую музыку. Я даже ненавидел вот то, что называют сейчас молодежная музыка. Я ее стал любить уже, так сказать, в преклонном возрасте. Но поэтому не могу сказать. Значит, может быть, я исключение, но классическую музыку я любил с детства и до 30-35 лет терпеть не мог. Ну, Битлов, например, вот мое...
0: Ну, это делает вам честь.
1: И только уже потом, значит, я стал это ценить.
0: Да.
1: Так что у меня произошло все наоборот.
0: Как сказал один телевизионный герой, когда я слушаю «Битлз», я достаю беруши. Вот, то есть я тоже присоединяюсь к нему. Ну да ладно. У вас есть цикл передач, который называется «Моцарт и Сальери». Вот в свое время всякие молодые поэты у нас тут тоже писали стихи. Я даже позволю себе процитировать. «Как прав ты был, Сальери, что Моцарта ты отравил». Дескать, что вот Моцарт как бы целиком исписался, думал молодой поэт, весь исписался, и Сальери отравил Моцарта. Это я не говорю от себя, я говорю, пересказываю вам стихотворение просто. У меня память плохая, я поэтому, так сказать, в прозе это все делаю. Значит, Сальери прикинул мозгами, что, дескать, Моцарт исписался, и срам у него дальше будет. Вот еще недели две пройдет, и полный срам. И типа друга своего как бы отравил, чтобы тот умер великим. Вот. И вот концовка. «Как прав ты был, Сальери, что Моцарта ты отравил». Это одна из версий такая существовала реально.
1: Да, ну, теперь я вынужден, конечно, говорить в тоне как-то более... Ну, я бы не сказал серьезным. Ну, во-первых, Сальери Моцарта не отравил. Наверняка Моцарт не был отравлен, а умер по вполне естественным причинам. И... Всю эту историю придумали, наверное, потому что нужно для вот гения, да, для такой мифологической личности, как Моцарт, создавать образ врага. Вот. Ну и нашелся Сальери, которому приписывали такое. А на самом деле это все было не так.
0: Ну, в принципе, ведь они же были современниками, и в то время, как бы, ну, Моцарт, может, и был в большем фаворе в каком-то, да, но вообще, как бы, он же не был гением, я имею в виду, вот, времени именно своего, ну, в том смысле, что не говорили женщины на базаре, там, вот, идет, смотрите, Моцарт гений, да. Вот.
1: Нет, это, конечно, придумали все после смерти Моцарта.
0: Вот с какого момента, на ваш взгляд, началась эта легенда, и нельзя ли...
1: Легенда началась как раз после смерти Моцарта. Ситуация была немного иная. Сальери был очень известный, так сказать. У него было прочное положение, он был придворным композитором, а у Моцарта не было постоянной работы. И вот вся эта идея о зависти, да, которую будто Сальери питал, ну, Сальери завидовал Моцарту, да, говорят. На самом деле, вот если мы смотрим, читаем немного письма Моцарта, там есть, ну, 5 ссылок на Сальери, вот из этих, вот, на основании этих 5 высказываний о Сальери, можно сказать, что Моцарт очень завидовал Сальери. Завидовал Сальери, потому что у того была постоянная зарплата, так сказать. А Моцарт, хотя хорошо зарабатывал, но он очень, очень добивался позиции прочно. А уже потом, конечно, после смерти Моцарта, ввиду ряда обстоятельств, ну, вы знаете, там появилась какая-то, ну, это было начало романтической идеологии, вот, итальянские композиторы доминировали, то есть имели прочное положение во всех дворах Европы, и была такая националистическая реакция. Да. И надо было вот создавать вот такой миф, что Моцарт особый, Моцарт наш, национальное, более глубокое, а то искусство, которое, так сказать, царило везде в Европе, это космополитическое. Это было, совпадало с началом национализма, романтизма. И вот потому и нужно было создавать... Сальери брали как раз как пример. Надо было создавать образ врага. То есть противопоставить Моцарту, вот, чтобы его возвысить.
0: Угу.
1: А вот... Такой образ Сальери, завистливого и такого заурядного, что ли.
0: Угу.
1: На самом деле, это довольно сложно. Это... Но я могу продолжить уже потом.
0: А получается, что как бы вот там Пушкин, Дантес, да? То есть, ну вот вообще это известно, что вроде с Дантесом Пушкин действительно что-то не поделил. И пуль там доказана, все такое прочее. Вот. Здесь, конечно, несколько сложнее, но вот мне почему-то кажется, живи я в то время, я бы, конечно, больше 2 дней бы не прожил, просто поздоровый, слабенький я. Вот. Но в целом, представьте себе, что я Сальери. Ну, я могу даже встать. Вот. И вдруг мне говорят, что, дескать, Моцарт умер, ты, дескать, Моцарт, то ты. Вот. А я-то еще живой. Вот немножко, если нам совершить экскурс в историю, Сальери-то пытался как-то себя защищать, адвокаты или что-то? Каким образом это происходило? Или он просто молчал?
1: Ну, во-первых, когда Моцарт умер, таких слухов еще не было. Они появились через несколько лет. Так что Сальери и не защищался, и не мог. И, кроме того, такие обвинения, они не были выдвинуты как бы открыто. Ну, стали появляться какие-то слухи. А когда, ну, Сальери о них узнал, ну, конечно, это, видимо, его огорчало, но еще через несколько лет он попал в больницу для... Собственно, сумасшедший дом, и умерли, поэтому...
2: Не так? Ну, в общем-то, разделил судьбу Шумана, который тем же кончил. Вот, независимо от национальности, многие люди искусства докатываются до такого. Но, в принципе, была еще экономическая причина вот этой самой возникновения легенды. Все, кто были в Зальцбурге, видели, насколько там якобы культ Моцарта процветает. То есть Моцарт уже не композитор, а дяденька с конфетки. Все знают этот Моцарт-талер, все эти Моцарт-ликеры. Вот, город забит вот
0: этим. Пианино я видел, набитое конфетами, вот, написано Моцарт.
2: Да. И никто не поедет в город, где жил композитор, который был хороший, там, великий, но жил и жил себя. А вот когда пошла легенда, что его отравили, и вот он бедненький, отравленный, но родился здесь, тут-то туристы и хлынули, и до сих пор они там проводят свои отпуска.
0: Нет, ну, конечно, вопрос, я понимаю, что несколько дебильный я задаю, но если его не отравили, отчего же он умер не от старости, что показало вскрытие, что сказал личный патологоанатом и так далее? Какие-нибудь документы сохранились? Не может человек просто так умер и все, правильно?
2: Так это было, видимо, когда-то известно, но опять же, городские власти, я так думаю, сделали все, чтобы скрыть и могилу, и там всякие документы, вот, и свидетельства о смерти, и показания врача, и все такое прочее. Это же легко делается.
0: То есть коррупция вот тогда начиналась?
2: Начиналась. Она тогда еще, можно сказать, проходила очередную стадию исторического развития.
0: Может быть, господин Пушкин-то имел в виду другую фразу? Может быть, когда он говорил, что, дескать, отравил, значит, Сальери Моцарта, он не имел в виду того, что он там ему плесканул то калия цианистого, а имеется в виду отравил, в смысле задавил своими гонениями какой-то своей, понимаете ли, энергетикой и мощью своего привилегированного положения. Хотя я знаю, простые люди, вот они больше любили Моцарта, плясать под него и так далее. То есть практически Моцарт это был как сейчас группа UB40.
1: Ну, я не знаю, что имел в виду Пушкин. Я могу только... Я знаю, что у него было, ну, довольно мало. Он читал немецкие журналы, в которых писали, что есть слухи о том, что Сальери отравил Моцарта. Почему-то он не читал другие немецкие журналы, в которых это опровергалось. Вот. А насчет преследований со стороны Сальери, Моцарта и так далее, это тоже легенда. Сальери никого не преследовал и не было у него не было у него причины. Я говорил, у него было очень прочное положение.
0: Нет, тут не имеется в виду преследование какое-то, что он типа там ему там в качан капусты иголки втыкал, которые Моцарт, купя на рынке, нес домой, правильно? Имеется в виду, что на каком-то светском балу, рауте, там пришла, например, Елизавета, да, и типа говорит: о, Сальери, вы сочинили и исполнили нам прекрасную сегодня пьесу. А он так возьми, да просто и скажи: ну, естественно, я же не этот идиот Моцарт. Вот в этом смысле. В смысле слухов, в смысле постоянных унижений вот в обществе каких-то. Ну, как это называется? Когда говорят послушничество или как оно? Ну, вот это. Ну, понимаете, как говорят, вне присутствия человека о нем плохо.
1: Ну, по моим сведениям, как раз было все наоборот. Вот. То есть мы не имеем... Ну, вот, например, мой... Ну, я не хочу сказать коллега, он действительно музыковед, а я любитель. Вот. Не знаю, подтвердит ли он это или нет, но у нас очень мало свидетельств о том, что вот Сальери мог так высказываться в отношении Моцарта. У нас есть некоторые свидетельства о том, что вот Моцарт, да, здесь вот, например, Моцарт, чтобы получить место определенное, писал брату императора о том, вот Сальери не умеет писать церковную музыку, а нет у него такого опыта, хотя уже Сальери писал там несколько месс и все такое, а вот я умею. Тут было немного наоборот.
2: Что? Я бы хотел вернуться к Пушкину. Тут несколько все проще. Известно, что многие авторы любят играться историческими именами. И, в принципе, Пушкин-то выдумал эту легенду как бы автономно. Вот он так, придя к каким-то игривым размышлениям, вот это все изобрел. Вот как вот у тебя есть песня «Шел по улице Гагарин», да? Всем известно, что Гагарин не мог нигде не идти, мог потому что его просто никуда не пускали.
0: По траве вот. Ходил только.
2: Да. Вот на территории Байконура.
0: Вот, да. Да.
2: Вот, то же самое и с Пушкиным. Он взял, о, Моцарт, там, ну, благозвучная фамилия Моцарт. Вот, и вставил ее вот в свои какие-то фантазии игривые. Вот и все. Вот, и никаких он целей особенных не преследовал. И журналы он немецкий, естественно, не читал, потому что он не умел читать по-немецки.
0: Угу. Ну, то есть, с другой стороны, это непростительно, видимо, как бы поэту делать такие вот уже художественные домыслы. Я же, например, не говорю, что там Пиночету, например, подсыпали Пургена. Его там это, как бы, ближайший помощник, не знаю, как его звали. То есть, смысл в том, что как бы такое внедрение в ход вот истории, да, музыкальной, как бы не льстит великому поэту.
2: Ты уже знаешь последствия, а Пушкин был один из первых, кто так начал делать. Он никак не ожидал, что это вот эта его фантазия обернется чуть ли не хрестоматийной такой истиной, которую всерьез обсуждают и снимают кинофильмы по этому поводу.
0: В смысле кинофильмы? Немножко вот хотелось бы к кинематографу.
2: Но это в основном, так сказать, узкоспециализированные ленты, которые, я думаю, не представляют такого уж интереса для среднего пользователя, вот типа тебя.
0: А. Понятно.
1: Ну, я думаю, что Пушкин просто выдвигал такую общеизвестную истину о том, что вот талантливых людей всегда преследуют, а именно преследуют те, которые боятся, так сказать, за свое место, потерять свое место, да, преследуют заурядные люди. И это верно, это так, это закономерно, это происходит у нас. Так что это великая истина, то, что Пушкин, так сказать. Но... Однако, в данном случае вот реалии были совсем другие.
2: Ну что ж, я просто хотел опять привести пример Саши и Пушкина одновременно. Они были очень ранимые, все эти люди творчества. Вот сейчас стоило упомянуть цитату из его, так сказать, произведения, и он уже завелся и начал говорить: я же про Пиночета не пишу, и какие-то стал примеры. Ага. Хотя ничего плохого не имел против его вот этих строчек про Гагарина. Ну, человек ранимый, и в принципе...
0: Ну ладно, все обо мне, ладно. Давайте, я вот что хотел спросить. Расскажите... Вопрос к Марио Корти. Как вообще относятся в Италии люди, ну, обычно вот обыватели, к таким вещам, как потусторонние вещи, там, колдовство, гадалки и прочее? У нас, вот, я знаю, мне рассказывали наши общие знакомые, что вы, Марио, как бы записали себе огромное количество вот с телевидения, ну, программ «Знак качества» и смотрите их регулярно вечерами. Особенно вам почему-то нравится смотреть выступления ясновидящих, гадалок и вот... вот таких прочих людей, которые не просто говорят, что они отслеживают аномальные явления, но и могут на эти аномальные явления всячески влиять.
1: Ну, насчет того, вот, что я люблю смотреть, я там записываю, все такое, я не знаю, откуда у вас такие сведения. Я думал, что это я знал только я, и я никому не говорил.
0: Может быть, просто вот. Кто-то видел случайно.
1: Что касается первой части вопроса, то да, действительно, не только в России, но во всей Европе, в том числе в Италии, очень это любят. Вот, особенно считается вот такой город Турин очень. Там очень много этих демонических сект. Там любят посещать кладбище ночью, там всякие обряды устраивают. Но меня больше всего интересует, откуда вы узнали вот о том, что, вот, о моей вот этой слабости, да, что я...
0: Ну, я скажу прямо, что как бы... Вот
1: кто
0: как
1: вам
0: раз
1: рассказал?
0: Вот одна из представительниц этой профессии, в общем-то, как раз сказала. Дело в том, что она очень четко чувствует как бы людей, которые интересуются ее вот деятельностью в этой области. И она вот как раз так пошевелила там бровями, пальцами вот над этими над свечами и как бы сказала про вас.
1: А это, это девушка на Арбате?
0: Это не девушка.
1: Нет?
0: Нет, это уже такая зрелая женщина, ее тоже показывают часто знаки качества при свечах. Причем она как бы действует следующим образом. Она говорит, вот ясновидящая называет дальше имя, помогла мне в том-то и том-то. Вот, если хотите, звоните этой ясновидящей, дается там телефон ее, да? Вот, а на самом деле вот ясновидящая — это она. Непонятно, почему она так скрывается. Ну, а скажите, вот вообще ваше отношение к такому, к такому публичному рекламированию подобного рода вообще вещей? Вот прошло бы оно в Италии? Например, в Америке прошло бы все. Вот, к примеру, тут недавно был такой человек Василий Шумов у нас, который бывший наш соотечественник, а сейчас он живет уже длительное время в Америке. И мы с ним обсуждали диету элементарную. И всплывала такая история о том, что супруга одного очень известного человека специально заражала себя, в общем-то, глистом, чтобы какое-то время похудать. Помнишь, это тоже, Антон, да, история?
2: Да. Ну, мы сейчас, кстати, можем сегодня послушать ее несколько хитов.
0: Послушаем обязательно. После этого она как бы переборщила с дозой вот этих животных и, в общем-то, не пошли они не тем путем, а она умерла. Вот. А мы как бы с господином Шумовым прикинули, что можно в Америку наладить вот элементарно продажу и доставку вот этого нового средства для похудания. Главное — это грамотно преподать. С нужным темпераментом, то есть нужно выйти там очень красиво, шуметь, навести рекламную кампанию, типа глисты для похудания, и там купят все. Вот насколько вообще итальянцы консервативнее вот, в восприятии таких вещей? И вообще, что им нужно говорить, чтобы им что-то продать?
1: Ну, я думаю, что они не настолько консервативные. Они думают, что примерно то, что в Америке происходит, происходит и там. Там очень много частных телевидений, и это все действительно рекламируется. Единственная проблема – это то, что вот итальянцы в основном, вопреки вот всяким нереалистическим фильмам, довольно худые, поэтому нечего им худеть.
0: А в фильмах, кстати, не показывают толстых итальянцев.
1: Показывают
0: никогда.
1: Толстых итальянских баб. Ну, опять-таки, это дело поколения, понимаете. Я имею в виду 50-е годы.
0: Но это обычно их показывают, они пляшут на винограде, отжимают его на специальный. Так, даже я видел конкурс, кто больше отожмет виноградного сока на бочке за час, что ли. Вот они стоят.
2: За определенное нажатие
1: это
2: ног.
1: Это, наверное, в Грузии.
0: Нет, это именно вот показывали, по-моему, происходило в Италии.
2: Да. За определенное нажатие ног вот там дается 53 раза обычно. Такое вот классическое число. И сколько выжмется вот литров будущего молодого вина. Вот, естественно, что туша должна быть более массивной. Да, ты выиграешь просто.
0: И еще хотелось немножко спросить. Дело в том, что вот Америка — это страна, в общем-то, где почему-то, опять же, по телевизору часто показывают, люди пьют бутылочное пиво. Даже в каких-то ресторанах, в каких-то заведениях, где, казалось...
1: И пьют прямо из горлышка,
0: да. Вот. Как бы меня это несколько коробит, потому что нужно ощущать аромат пива все-таки, да? Вот. В Италии культ вина определенный. Вот, а как в Италии обстоит дело с пивом? Насколько вообще этот напиток является национальным? Я просто думаю, стоит ли ехать.
1: Дело обстоит достаточно хорошо, я должен сказать. Там молодежь предпочитает пиво сейчас. И есть, конечно, великое заблуждение, что касается, что пить, с чем есть или наоборот. Я, например, приехал очень давно. Я ведь жил в Аргентине в детстве. Вот приехал в Италию, мой город Милан, да? Ну, там было две пиццерии только тогда. Милан, ну, что, 1,5 миллиона жителей, всего две пиццерии. Сейчас очень много пиццерий, которые... Ну, как бы пицца как бы из-за рубежа вернулась в Италию. Сначала из Италии, значит, за границу, а потом она стала популярной уже в Италии. Тоже из Америки, кстати сказать. Вот. А в основном иностранцы себе представляют, что пиццу, вот с пиццей пьют вино. Ничего подобного. Итальянцы исключительно пьют пиво, когда едят пиццу.
0: Скажите, как вы считаете, есть ли у меня шанс, например, открыть в Милане ресторан, который будет называться, ну, как угодно, например, хоть пищеблоком назови, да? Вот, главное, что это будет растягайное. Ну, растягай — это всякие пироги, это блюдо русской кухни исключительно. Вот я не имею в виду там даже пельмени, которые там и китайцы научились лепить. Кстати, благодаря, опять же, нашей программе мы давали рецепт, как это делать. Вот, тем не менее, насколько вообще русская кухня может быть популярна в Италии?
1: Ну, ввиду того, что того наплыва, так сказать, русских сейчас, то я думаю, что вполне вы можете открыть не один ресторан, но еще, ну, и 10 еще.
0: А много все-таки русских туда приезжает. Да, а вот цель приезда. И в основном, вот вы как-то не пытались для себя составить такую схему, типа, зачем они там? Вот едут ведь?
1: Ну, едут. Как едут, в Испанию едут, на море, отдыхать. Ну, сейчас еще могут, так сказать, проблем с визой нет. А вот и стали ехать.
0: Понятно. Ну что же, да.
1: Ну, я хочу сказать, что еще проездом, потому что, может, они и предпочитают во Францию, но вот если во Францию, то легко вот проездом еще заодно немного Италии посмотреть.
0: Понятно. Послушаем пьесу и ненадолго прервемся. Господин Королев, прокомментируйте нам это произведение. Если можно, переведите вкратце, о чем там будут петь.
2: На самом деле это произведение никакому комментарию не поддается. Это фрагмент из «Волшебной флейты» Моцарта. И там настолько непонятный какой-то архетипный сюжет, что сам автор, в общем-то, не сильно понимал, про что он тут пишет.
0: То есть, видимо, похоже на звуки, издаваемые птицей.
2: В общем, да, но только в таком симфоническом смысле, с блеском композиционно-инструменталистического искусства, я бы сказал.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода» и автор цикла программ «Неаполь в Петербурге» и «Моцарт и Сальери» Марио Корти, и также Антон Королев, призванный выполнять функцию знания, знатока теории классической музыки и не только. Марио, вот как бы люди, которые занимаются профессионально какой-нибудь деятельностью, да, ну вот, к примеру, вы занимаетесь классической музыкой, вам это интересно, вам это близко, наверняка вы пытались и пробовали освоить какой-нибудь инструмент музыкальный, если не секрет, что это было.
1: Ну, я довольно плохо играю на фортепиано.
0: Значит, вот были правы некоторые сотрудники. Дело в том, что как бы у нас вот люди, которые очень серьезно занимаются журналистикой, да, вот, они иногда как бы репетируют интервью. Вот бывало, вот он сидит в комнате у себя в своем кабинете и типа задает вопросы пустоте. Вот, ну, типа доставляет ему удовольствие. Мне рассказывали, что вы в вашем кабинете иногда так днем бренчите на рояле что-то. Это правда или нет?
1: Ну, не в моем кабинете, у меня рояль. Там нет, но вот и рядом, да, действительно, когда меня что-то бесит, если вот опять говорит об этом, значит, я иду, у нас есть специальный зал, рояль, а вот и я там что-то действительно пытаюсь. Какие-то звуки из рояля, извините.
0: Я хочу напомнить нашим радиослушателям телефон в студии 203-19-22. Если у вас будут вдруг какие-то вопросы к нашим гостям, пожалуйста, звоните и задавайте ваши вопросы. И еще такой момент, который мне был бы интересен. Вообще, насколько вот у вас на вашей радиостанции велико значение в эфире классической музыки? Вот насколько я знаю, по-моему, только вот вы в одиночестве делаете подобного рода программы.
1: Нет, конечно, оно несколько лет тому назад было совсем невелико, но это были другие времена. Теперь нас ретранслируют на FM, на средних волнах, так сказать, в разных городах России, поэтому нас достаточно хорошо слышно. Вот. Кстати, мне сказали, что звонил разгнённый слушатель совсем.
0: Но он даже мало того.
1: Пять минут тому назад и жаловался, что у меня русский хромает. Вот. Ну, я пытаюсь все-таки объяснить. Вот. А сейчас, ну, я повторяю, пошли другие времена. Нет, это неправда. Вот у нас есть Игорь Померанцев, который делает передачу «Поверх барьеров». У него тоже классическая музыка звучит. Кажется, вчера была передача. Вот, у него гость был такой контртенор русский. Я считаю его самым хорошим контртенором вообще. Даже лучше, чем англичане, Каган Полей. И вот звучал Каган Полей совсем недавно. Пел одно сочинение Вивальди, которое называется «Низи Доминус».
0: Если вы позволите, я поставлю вам сейчас одну пьесу, вот, а затем мы немножко поговорим об этом человеке и о том, что вы сейчас слышите.
2: «Монморанси». Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: Вот в связи с выше прозвучавшей композицией мне бы хотелось узнать о вашем отношении, во-первых, к самому господину Кисину, как к личности, как к музыканту, как уже на данный момент это как бы даже культовая личность, я бы сказал. Вот. И вообще к такому явлению, как ноты господина Шницки, которые напоминают собой номера арабских автомобилей.
1: Ну, я отвечу, так сказать, давайте я буду немного себя абстрагировать, так сказать, и отвечу, буду обобщать ваш вопрос и не буду вникать, значит, в какие-то там детали. И если вы имеете в виду современную музыку, то я отношусь достаточно положительно. Вот. Единственное, конечно, я даю такой совет всем, кто хочет слушать современную музыку. Ее надо слушать по крайней мере 3 месяца подряд, а потом ухо привыкает, и уже начинаешь как-то ценить. Но не менее 3 месяцев. По крайней мере, так было в моей жизни.
0: А может, это просто
1: примерно
0: привыкание идет?
1: 16 лет, так сказать, и для меня Равель и Дебюсси звучали страшно, так сказать, не говоря уже потом о Стравинском, Шёнберге и так далее, Берг. Вот, и до самых, так сказать, современных композиторов, там, композиторов электронной всякой музыки и так далее, да. Ну, в общем-то, это дело привыкания. Потом ухо начинает уже различать и действительно ценить.
0: Такой писатель, которого вы наверняка знаете, господин Буковский.
1: Вот. Ну, я знаю нескольких Буковских. Есть такой,
0: но это
1: Чарльз,
0: все братья.
1: Буковский.
0: Вот, да, Чарльз Буковский, да. Но остальные это его все-таки, по-моему, братья они. Вот. Или он сам, то есть под разными псевдонимами пишет. Вот. Это часто случается у них, у писателей. Вот там постоянно описывается у него такие вещи. То есть он постоянно бухает жутко, к нему приходят какие-то друзья, полные ублюдки, они, значит, бухают вместе, и всегда в момент их прихода он слушает классическую музыку. Вот. И очень часто почему-то вот именно у Чарльза Буковски именно в эти моменты всегда фигурирует Малер. Вот в связи с этим у людей, не искушенных в восприятии классической музыки, но занимающихся литературой, потому что дело в том, что это на самом деле две взаимоисключающие вещи, как я понял. То есть люди, которые занимаются литературой, как правило, не имеют дома даже проигрывателей, зато у них все завалено книжками. И наоборот, люди, которые занимаются музыкой, очень мало читают. Вот те, кто читают, они могут подумать, что Малер — это какой-то человек с синяком под глазом, сильно пьяный и, в общем-то, выдирающий по ходу, значит, перья у гусей, чтобы записывать кривой рукой что-то там на ноту, раз его слушает главный герой Буковский.
1: Ну, он, может быть, его слушает. Я Малера не слушаю. Вот. Не потому, что я много читаю или мало читаю, а потому что... Ну, у меня есть такая, ну, я не знаю, есть такое русское слово «идиосинкрасия», что ли. Ну, неприязнь, вот, вообще к романтической, а тем более к постромантической музыке. Я предпочитаю вот современных композиторов типа Шнитке, например.
2: Можно я задам вопрос? Часто вот в кинематографе можно заметить такую сцену, какой-либо показывается маньяк, готовящий очередное свое злодейство. И он перед этим, почесывая кошечку, слушает что-либо оперное, классическое. Вот. В советское время, кстати, вот как какой-нибудь мерзкий интеллигентишка, неприятный, разложившийся моральный герой, обязательно он тоже вот причастен к музыке. Вот. Как вы расцениваете это явление?
1: А вы не можете формулировать вопрос как-то иначе? Я как-то не очень.
0: Но в смысле в том, что как бы в последнее время в кино, да, в таком явлении, как кино, как правило, люди разные, там, убийцы, киллеры и так далее, они, дабы как-то подчеркнуть свою сентиментальность, вот своего литературного героя, постоянно ставят на проигрыватель пластинку с какой-то классической музыкой.
2: Он, кстати, заводной апельсин там все время.
0: Да, да.
1: Это известное явление. Сталин тоже смотрел всю ночь картину «Мать» по Горькому, так сказать, и плакал. Но это не мешало ему, так сказать, быть и убийцей.
0: Кстати, говорят про...
1: Это явление...
2: Нет, ну, Горький, это ладно, но за классических обидно, потому что всякие вот отрицательные герои слушают, и постепенно это проецируется на само искусство.
1: Да еще слушал песню Суликова, тоже плакал.
0: А, кстати, говорят, что Гитлер, он играл на флейте сам очень плохо тоже. Эти звуки разносились, когда уже вот происходила осада Берлина целиком. Там уже они в бункере спрятались, у них там был сплошной разврат, увлечение как раз разными вот потусторонними вещами. Там все астрологи перепились, перепутались, они хватали первого попавшегося, подтаскивали и говорили: «Генрих, скажи мне, что сегодня обо мне шепчут звезды». Вот. А Гитлер в это время сиротливо сидел в своем кабинете и издавал жуткие такие плаксивые звуки на флейте. То есть как бы такая сентиментальность злых гениев своего рода.
1: Знаете, я не знал, что Гитлер играет на флейте. Может быть, вы путаете его с королем Фридрихом II, который тоже Гитлер играл в Берлине.
0: Под него, кстати, а он же еще был, по-моему, и писал что-то, для какие-то произведения, да? Вот у меня даже есть пластинка.
1: Да, совершенно верно. Сам сочинял, совершенно верно.
0: А мне, кстати, нравится. Очень неплохая музыка для короля. Он, по-моему, был недурен. Так, в целом, потому что, по идее, управление как бы королевством в сочетании с написанием музыки, вообще люди, которые управляют государством, при этом и как бы близки к искусству, они, в общем-то, создают для своего народа, как правило, очень хорошую жизнь. Вот чисто если в экскурс окунуться, действительно, кстати, интересный персонаж, что господин Фридрих-то.
2: Нет, а наши правители, они зачастую тоже, кстати, прикладываются.
0: Вот Хрущев на гармошке играл.
2: А Борис Николаевич, он просто
0: пляшет.
2: Дирижирует. Вот, а это высшее проявление музыкальное. То есть артист именно тот, кто звуков не издает в музыке на самом деле. Высочайшая вот артистическая должность — это вот...
0: А можно я задам вопрос Марио Корти? Марио, вы наверняка по роду своей работы знакомы со многими классическими музыкантами и наверняка с дирижерами. Я тоже знаком с некоторыми выдающимися дирижерами и не скажу, что все они замечательные ребята в плане вот чисто такого общения там в быту, там, что с ними хорошо посидеть, попить пиво и так далее. Вот чего не могу сказать о простых музыкантах этих же оркестров, которые, значит, даже если он концертмейстер, к примеру, оркестр, все-таки должен, да, в оркестре, тем не менее...

0: бежал к кому-то, выхватил и стал издавать звуки. То есть ему на этом, конечно, была точка поставлена его карьере. Вот, но тем не менее, это же очень жутко быть при музыке, а в то же время регулировать.
1: Ну, может быть, вы видели картину Феллини? Кажется, называется «Дирижер».
0: По-моему, отрывки видел.
1: Да. Ну, вот это примерно то, что вы описываете сейчас.
2: Но, Саша, я немножко все-таки не согласен с твоей вот этой самой изначальной концепцией. Да. Дело в том, что в основном дирижер — это неудавшиеся музыканты. Вот он издавал звуков в детстве и не вышло.
0: То есть, в принципе, дирижер при оркестре — это как гаишник на дороге.
2: Да, который не может... Гаишник же не ловит воров, не расследует микроскопические следы отпечатков пальцев. Он стоит, ну, и машет. Это неудачник в милиции.
1: Давайте назовем два примера. Дирижер — это довольно странная личность. Ну, Тосканини, например, играл на виолончели в оркестре, да? И, ну, вдруг не оказалось дирижера, и попросили его, возможно, потому что он плохо играл на виолончели, поэтому выбрали его дирижером. А другой дирижер, довольно известный француз, есть такой Жорж Петр. В молодости он был боксером, чуть ли не стал чемпионом Франции.
2: У нас, кстати, тоже есть в консерватории замечательный дирижер, он дирижирует в московской, я имею в виду, студенческими всеми оркестрами, и у него примерно такое же прошлое. Насчет будущего не знаю, а вот раньше вот он был боксер.
0: А можно спросить, это я задаю вопрос Марио Корти, а вот ваше отношение к такому коллективу, как Кронос Квартет, да?
2: А ты кому вопрос-то задаешь?
1: Марио Корти, видел компактные диски. Вот я посещаю довольно большой магазин в Праге компактных дисков. И там есть вот целая полка, и там есть вот много этих CD, написано Кронос Квартет. Ну, не знаю, я только видел, не слушал никогда.
2: Саша, кстати, хороший тогда был джем вот с этими ребятами, голосов родных, и вот, помнишь, да,
0: да,
2: летом?
0: Да,
2: да. Вот, то есть, да. Очень приятные воспоминания.
0: А скажите, пожалуйста, опять же я хочу задать этот вопрос Марио Корти. Да, сейчас вот факс там, вот факс пришел к Марио Корти. Вопрос, на ваш взгляд, вот вы сейчас приехали в Россию, да, таким свежим взглядом ситуация в классической музыке здесь. Вот, может быть, вы как-то уже успели за время вашего пребывания здесь познакомиться и узнать что-то о молодых композиторах, имеется в виду классического жанра, вот, российских. Кого из них вы бы отметили, да, вот своим вниманием? Или тут как бы вот кроме нас с Антоном больше ты никого?
1: Боюсь, что нет. Ну, я приехал, во-первых, с другой задачей, а не ознакомление с новыми композиторами. А должен сказать, что, ну, помимо всех причин моего приезда в Москву, чего я не ожидал, конечно, это то, что я буду здесь сидеть на радио у нашего конкурента «Эхо Москвы». И вот так разговаривать, болтать как-то с вами. Вот это для меня огромный сюрприз, конечно.
2: То есть вы хотите сказать, что классическое искусство все-таки еще пытается шевелиться и жить?
1: Думаю, что да, да.
0: Ну что же, если вы не против, давайте все-таки обратимся к телефонным звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. Я напоминаю для тех, кто только что вот вернулся из ванны или переворачивал курицу, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода», автор цикла программ «Неаполь в Петербурге», а также цикла «Моцарт и Сальери» Марио Корти. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все полны внимания.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня одно замечание, два вопроса.
0: Давайте.
3: Сначала замечание.
0: Давайте.
3: Дело в том, что согласно последним исследованиям останков Моцарта, он умер от амебной дизентерии, вызванной, значит, плохим качеством питьевой воды тогдашней Австрийской империи.
0: Угу.
3: Ведь тогда водозаборы-то не охранялись, туда гадили кто ни попадя, птицы всякие.
0: Угу.
3: А с хлоркой и с углем активированным тогда проблемы были большие.
0: Понятно.
3: И вопросы.
0: Давайте.
3: Вопрос к гостю. Как вот он относится к торжествам по поводу, значит, 850-летия?
0: Что еще раз по разборчивости не слышал?

0: поводу вот этого праздника.
1: А, то есть, что понял, да.
0: Да, который грядет.
1: Угу.
0: И вопрос к вам, Александр,
1: да.
0: И к Антону. Когда планируются ближайшие концерты ансамбля «Голоса разные»?
1: Угу, «Голоса разные», понятно, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Вот, но я думаю, что нужно все-таки начать вот насчет дизентерии. Как-то, конечно, немножко позорная болезнь, такая, ну, не совсем, я бы сказал. Вот мне надо было спросить у нашего радиослушателя, откуда такая информация.
2: Вот. Я не знаю, в общем, у меня была такая передача, вот «Моцарт и Сальери» — это цикл из 9 передач, это 9 часов. Вот, восьмая называлась «12 вариаций на тему смерти Моцарта». И у меня вот этой вариации нет. А должен сразу сказать, что останков Моцарта ведь нет. Их нет. Говорят, что есть какой-то череп там Моцарта, но это тоже наверняка фальшивка, поэтому ну, этого не может быть. Вот из этих вариаций в Вене бытовала такая легенда, да, вот сразу после смерти Моцарта, о том, что он убит палочными ударами ревнивым мужем, вот, его ученицы. И сейчас музыковедение, историки музыки относятся сейчас к этому варианту довольно серьезно. Но я не буду сейчас рассказывать всякие обстоятельства, кстати, связанные вот с этим вариантом, так сказать, с этим тезисом.
1: Кстати, вот некоторый парадокс такой, вот если действительно верить в эту версию, что он был убит вот палочными ударами, да, тоже от удара погиб такой замечательный джазовый музыкант, как Джако Пасториус, вот, который тоже куда-то пришел в какой-то клуб, а охранник, вот, то есть это к вопросу о том, что, в общем-то, если ты Моцарт, ты можешь приходить к любой ученице, и муж должен подносить пельмени, собственно. Вот, если ты Джако Пасториус, то охранник должен, как бы, стирать носки твои в то время, пока ты в этом клубе изволишь отдыхать.
2: Да, ну это ведет нас к другому разговору о том, что вот гению все дозволено, он может себе позволить все. Я думаю, что это не так. Я думаю, что гении все-таки имеют и права, и обязанности такие, как любого другого человека. Он должен соблюдать законы, так сказать, вести себя прилично, культурно, вот как все остальные. Нет оправданий.
3: Я бы хотел возразить несколько, сказать слов против этого. Конечно, душить собственную жену за малейшую провинность нехорошо даже со стороны гениального музыканта. Но я вот вспомнил историю Фила Коллинза, который взял, чтобы развестись с постылой женой и жениться на новой, он должен был по каким-то там левым ихним заграничным законам заплатить очень много миллионов долларов. Вот. Кому? То есть, вдумайтесь в вопрос, Фил Коллинз — это один такой. Жениться он может на ком угодно. И вот эта Клава, которая прожила с ним какое-то количество лет, портила ему там кровь.
1: Пельмени вот, вовремя не носила.
3: Да, наступала на провода во время работы записи, в домашней студии.
1: Да. И говорила, тут ты сейчас громко не пой, Фил, потому что мой котик спит. Ну, котик животное, типа. Или сходи моему котику за виски.
3: И вот это тривиальное существо оттяпало деньги, которые люди заплатили Филу Коллинзу. Они попытались его звуки как бы купить своими вот этими деньгами. Вот, то есть материальными вот этими ценностями воздать ему за его божественное искусство. И вот эта тетка забрала... Вот, я считаю, что вот эти законы не должны действовать на таких людей, как Фил Коллинз.
1: Давайте возьмем пример Японии. Я слышал от своих японских друзей, студентов от Ботанического института в Токио, что у них есть такое понятие, как достояние нации. То есть вот это звание, оно присваивается очень немногим. Вот, и этот человек действительно может сделать все. Ну, там, я не знаю, там, извиняюсь, там, сходить по нужде с небоскреба. Вот, конечно, тут какие-то нормы существуют, но он может это сделать, это ненаказуемо. Вот все-таки людей, которые что-то делают, действительно не так много. Если вот эта Клава, о которой рассказал Антон, целого Фила Коллинза как бы на деньги так вот повела, то это не совсем справедливо. Все-таки он-то Коллинз, а она Клава.
3: И он ей, в общем-то, ничего плохого-то не сделал.
1: Ничего. А наоборот, она теперь всю жизнь будет ходить, как бывшая жена Фила Коллинза.
3: И
1: а дети
3: ее
1: будут,
3: всегда.
1: Как дети бывшей жены Фила Коллинза. То есть он просто ее прославил.
2: Ну, а если не Фил Коллинз, а кто-то другой неизвестный, ну, какая разница?
3: Ну, во-первых, у неизвестного таких проблем не возникает. У него денег-то нет столько, как у Фила Коллинза.
2: Ну, у тех, у кого много денег, те платят больше алиментов. У кого меньше, те...
3: Опять же, несправедливость, потому что алименты подчас должны платить вот Филу Коллинзу. Потому что он явился, извини, Саша, он явился генетическим спонсором.
1: Мне интересно знать, в принципе, вот существовали в мире такие претенденты, когда женщина платила вот как раз алименты за грудничка. Ну, когда, например, грудничок оставался у отца, а женщина, значит, у нее деньги со счета снимают на алимент. Или не было такого? Ну,
2: бывает, да. Если у нее доход большой, если она не права, считают мужа, так сказать, правильно, тем более, если решают, что вот у мужа должен быть грудничок, то она платит, конечно. Вот это происходит в самых передовых странах. Не знаю, как в России, но в некоторых странах Запада есть такие случаи. Понятно. Наверное, в Швеции, в Соединенных Штатах.
1: Следующий вопрос нашего радиослушателя касался праздника 850-летия Москвы. Хотя мы-то знаем, что, в общем-то, Москве гораздо больше лет. Вот. Я, например, у меня было такое предложение, как бы касаемо господина Долгорукого Юрия, памятник которому стоит около гостиницы «Арагви» в Москве, приделать ему клюв к носу. Ну, съемный, значит, в чем причина, объясню. Я считаю, что несколько было неблагоразумно строить город большой, да, или, по крайней мере, начинать его даже строить в месте, где температура воздуха, бывает, опускается до минус 20 градусов. И вот даже птицы улетают отсюда, типа, куда-то на... кто-то, где тепло. Вот этот клюв мы ему приделаем, и если сменится климат, то просто клюв этот аккуратненько отстегивается. Вот. Ну, это мое отношение, как меня об этом никто не спрашивал. Но, тем не менее, я расцениваю вот так это все происходящее. Вообще любое событие, связанное с юбилейством, оно производит на меня очень грустные впечатления. Вот хотелось бы услышать ваше мнение.
2: Ну, я бы хотел знать, откуда у вас сведения, что Москва была основана гораздо раньше. Это интересно.
1: Дело в том, что как это происходило, насколько знаю я, Юрий Долгорукий со своими ребятами ехал на лошади. Просто по лесной, грубо говоря, дороге какой-то, да, и нашел опушку, на которой стояло несколько хижин, ходили какие-то люди, бабы в передниках стирали белье и так далее. Вот, он там завис со своей дружиной где-то там, может быть, на неделю, эта история умалчивает. Какое-то время там отдыхал, вот, после этого типа сел и уехал дальше, вот, куда-то. И в голову не приходило, то есть про этот поселок он забыл. А возвращаясь обратно, опять завис в этом поселке и сказал: это же классный поселок, давайте здесь построим мегаполис, небоскреб по метро. Вот. Таким образом, фактически выясняется, что Москва была им открыта и замечена вот на его пути туда.
2: Понятно. Ну, есть другая забавная история. Кстати, вот мы заговорили о том, как историю искажают в каких-то целях. Вот, ну, например, история с Моцартом и Сальери, да? А вот Екатерина II, она, ну, не очень разбиралась в музыке, но содержала придворных композиторов. Так. Один из них был такой итальянец из города Фаэнса. Знаете, там керамику делает, керамические плитки. Наверное, в Москве тоже продаются. Вот. И решила написать для него либретто. И она написала такое, ну, театральное, что ли, действо. Я не помню, как это называлось. «Начальное управление Олега». На музыку Сарти, еще одного русского композитора, Пашкевича и одного скрипача, который играл в петербургской капелле. Такой Канобио был. Ну, поскольку это очень длинно, 5 часов, и надо было быстро писать, и, ну, значит, решили, что 3 композитора сами, значит, напишут разные части. А вот там есть история создания Москвы, не Долгорук, а Олегом, так сказать, и несколько веков раньше. Поэтому меня интересовало. Вот это тоже манипуляция истории в политических целях. У нее был план, так сказать, связанный с Константинополем и все такое. И, значит, она придумала создание Москвы, основание Москвы, так сказать, несколько веков до того, как это произошло. И получилась довольно такая забавная, интересная опера.
1: И даже правдивая, потому что все-таки какие-то факты, когда приведены, то уже, в общем-то, это правдиво. Мы, кстати, вот предлагали, знаете, что сделать?
2: Кстати, я предлагаю, да, вот в связи с 850-летием, вот можно было бы эту оперу поставить. В Петербурге в прошлом году частично ее исполнили.
3: А стоит ли это делать, в смысле, музыкальной точки зрения, с художественной? Потому что вот эта мода на возрождение заслуженно забытых произведений, она как бы подчеркивает энциклопедичность вот этих наших деятелей культуры. А любая энциклопедичность, она характеризует упадочность у эпохи. И поэтому вот эти все проекты, антологии русской музыки, весь Мисковский, русская виола и тому подобное, они вот там
1: иллюстрации. Танцы народов мира.
3: Да, вот эта всеобщность.
2: Так, откуда вы?
3: Я спрашиваю именно ваше мнение о музыке.
2: Я спрашиваю, а почему заслуженно забытых? Вы разве
3: слушали?
2: А вот я хотел
3: спросить,
2: если
3: хорошая
2: забытые,
3: эта музыка
2: вы не
3: или нет?
2: Слушали. Ну вот, ну, попробуем исполнять, потом скажете.
3: Нет, сначала надо все-таки посмотреть вот,
1: партитуру.
3: Да, ограниченному количеству людей авторитетных. Вот, прежде чем тратить деньги налогоплательщиков.
2: А вы знаете, я-то понимаю. Я довольно хорошо читаю партитуры. А, вот. Но когда мы имеем дело с партитурами, скажем, 18 века и раньше, ну, во-первых, они не, ну, там не в деталях разработаны. Композиторы не все указывали, так сказать. А потом это исполнялось. Ну, композитор договаривался с членами оркестра, как это исполнять. И мы знаем, как это все звучит, например, ну, по Моцарту, да, только в тех случаях, когда эти произведения издавались. И тогда все детально, все расписывалось. Когда мы имеем дело с рукописями, это труднее. Это во-первых. И во-вторых, партитуры, ну, конечно, можно разобраться там, что вот, ну, как-то вообразить, как это звучит. Но надо ведь сначала исполнять. И надо исполнять это хорошо, как бы интерпретировать, и только после этого мы можем сказать, хорошая ли музыка или плохая музыка.
1: А, Марио, вот в связи с, сейчас вы заговорили о партитурах, я-то так читать слабо могу. Вот, я только программу телевизионную, и то старую.
2: Повороти тоже не умеет читать ноты, так что ничего.
1: Вот,
2: хорошей компании.
1: В связи с тем, что вот вы сейчас сказали о партитурах, естественно, они там договаривались с музыкантами, какие-то вещи, там, акценты, да, синкопы и так далее. Они ставили по договору с оркестром. Но, однако, не секрет, что существовало в то время такое грустное явление, как плагиат, да? Вот есть ли у вас какие-нибудь мысли, каким образом вообще в то время вот происходило это явление, плагиат? И как,
2: ну,
1: с ним боролись?
2: Во-первых, понятие плагиат не существовало в те времена. Это понятие появилось с появлением авторских прав. То есть, ну, всей философии об интеллектуальной собственности. А тогда авторских прав не было, и поэтому не было и плагиата.
1: Но чувство было, что меня содрали, меня обидели.
2: Было, хотя, ну, в общем-то, авторы относились не так, как сейчас, ко всему этому. Ну, во-первых, надо сказать, если мы говорим о музыке, и особенно если мы говорим о музыке 18 века, барокко и классическая музыка, есть такие, ну, то, что называются стилемы, определенные шаблоны, да, которые все использовали. А этих шаблонов было много. А потом композиторы их брали, комбинировали. Вот Моцарт, например, был мастером в этом. Он заимствовал у его предшественников, современников. Причем заимствовал гораздо лучше, чем это делали вот его коллеги.
1: То есть, в принципе, получается, что он первым использовал
2: он
1: принцип сэмпла как такового.
2: Он пользовался этим материалом и его перерабатывал, да, действительно, сэмпл, лучше, сэмпл, чем другие. Но это абсолютно нормально. Это вы, ну, понимаете, здание состоит из кирпичей, там, каких-то элементов. Это же не плагиат, вы... Получаете, все-таки вы можете строить здание, немножко отличающееся от другого здания, используя одни и те же элементы. Но это же, разве это плагиат?
1: Ни в коем разе. А насчет концерта
3: вот
1: голосов
3: я хотел,
1: родных,
3: кстати, вернуться несколько... к вопросу о партитуре. Вот именно в камерном ансамбле канонического импрессионизма «Голоса родных» мы с этим сталкиваемся, потому что в основном мы работаем с рукописями Лаэртского, еще неизданными, и очень много приходится именно вот договариваться о синкопах и акцентах.
1: Даже во время концерта часто мне приходится глазами так блистать, как-то показывать.
3: Хотя Саша в рукописях пытается подробно все это делать.
1: Даже я придумал свою, как бы, свои рисунки, чтобы мне не забыть, поскольку с нотами у меня туго, то вот знаете, как молодые люди передают друг другу гитарные аккорды, разлинованные эти штуки, нарисованы, значит, струнки, и стоят звездочки. Также у меня нарисован рояль вот так длинный, я переворачиваю, там прям пальцы как класть. Ну, это какой-то секрет выдал.
3: Да, ну ничего. Да. Всегда можно немножко что-то рассказать секретно. А насчет концертов, в общем-то, я не буду ничего пока конкретно говорить. Вот, ведутся переговоры с...
1: Скажем так, следите за, нет, за информацией. Пока, не будем.
3: Давайте, ты считаешь, вот эту...
1: Да, давайте следующий телефонный звонок. 203-19-22. Ваши вопросы к Марио Корти и к Антону Королеву. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
0: Алло.
1: Да, рассказывайте.
0: Алло.
1: Да-да-да.
0: Ну, вы знаете, вот я давно уже вас слушаю. Я как-то, правда, не слышал сначала передачи, но я так понимаю, что вы что... Болтаете, что на ум взбредет, да? Или как? Что это такое вообще?
1: Знаете, дело в том, что с самого начала передачи-то и не было. Вы включились как раз в самом начале. Не,
0: я давно ее слушаю. И мне вообще было как-то удивительно, что среди ночи вот несколько человек занимаются такой билибердой. Что это такое? Как? Мне просто любопытно. Я... Вот очень люблю вашу станцию, постоянно слушаю. Я пытался дозвониться до этого и
1: по-другому. Спасибо, этот вам и не мог ответить, потому что этот ушел перед нами с испуганным лицом. А я объясню, просто этот делал следующее. Вот до того, как мы вышли в эфир, он принимал роды в прямом эфире. За это этого и уволили, собственно. Вот, так что этой передачи больше не будет здесь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. А вы знаете,
1: нет,
4: а
1: пока.
4: Я наоборот, с большим интересом слушаю передачу. И считаю, что сегодня, и мне даже дико слышать предыдущий звонок. Вот, например, сегодня, как и всегда, а сегодня особенно, такой дорогой гость у вас в эфире, как Марио Корти. Я считаю, что радиостанция «Свобода» не является альтернативой «Эхо Москвы». Они сами обе самоценны и имеют отличительные черты. Радиостанция «Свобода» более профессиональна, более строга. Вот, например, и даже поверх барьеров, вот, допустим, там вот передача о Гоголе, вот что мне удалось до того, как «Эхо Москвы» стало вещать, то, что я слушала, вот, ну вот, а «Эхо Москвы», оно тоже очень грациозно, интересно и очень много, конечно, ну, в общем, ценных передач. И вот та, которая происходит сегодня. И мне как раз вот в начале разговора, я вот согласна с Марио Корти, может, я говорю немножечко долго, но, понимаете, вот Марио Корти сказал, что для него не существует разницы между классической музыкой и музыкой эстрадной. И для меня также. И вот пример тому. Например, самая моя... Вот что? Мне не отключайте, мне интересно, что Марио Корти скажет. Вот, например, моя одна из любимейших песен, это песня Беллини, не светит мне окошко, что сияло. Вот. И также самая любимая песня в исполнении Саши Лаэртского — песня про моряка в сопровождении Франц-квартета. Они, так сказать, совсем разные. Вот, чтобы, ну, Марио Корти, конечно, наверное, песню про моряка не слышал.
1: Мы обязательно это восполним, этот.
4: Вот. Да. И мне еще хоть спросить Марио Корти два вопроса.
1: Давайте.
4: Вот, например, наоборот, где Марио Корти удалось так прекрасно выучить русский язык? Конечно, он не такой, как, например, у Севы Новгородцева. Но и еще второй вопрос. Какое... Вот знает ли он песню, конечно, «Не светит ни окошко, что сияло Беллини»? И какое его самое... Какое-нибудь, ну так, ну, к примеру, любимейшее произведение музыкальное. А к тому же еще Саша Лаэртский со своей передачи, он действительно просто механически оттягивает аудиторию у радиостанции «Свобода» своей передачи от «Поверх барьеров». Ура!
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Вот сразу огромное количество информации мы получили. Вот. И, собственно, вот первый вопрос был касаемый русского языка.
2: А, ну, во-первых, да, конечно, у меня русский язык не такой хороший, как у Сева Новгородцев, но разница такая, что я не русский, а он русский. И потому, значит, у меня немного хуже. Это, значит, на первый вопрос. А я знаю какую-то неаполитанскую песню Беллини. Кстати, он был сицилианец. Не знаю ее название по-русски, но мне кажется, она звучит, ну, у меня голос плохой, правда, примерно так. Это так? А ее нет уже в эфире.
1: Да, уже.
2: А очень плохо. Вот. Ну, хорошо, значит, вы не можете подтвердить. Кстати сказать, мне кажется, Чайковский тоже заимствовал эту мелодию, и у него есть одна
3: старая
2: пьеса для...
3: Старая французская песенка.
2: Фортепиано, да.
3: В детстве, кстати, Саша, помнишь, да, я любил на день рождения попросить тебя иногда.
2: Вот, а мое любимое музыкальное произведение я затрудняюсь. На данный момент, ну, я люблю оперу. Ну, скажем, опера «Дон Жуан», скорее «Дон Джованни» Моцарта.
1: А вот скажите, что касается господина Паваротти, у нас есть целый ряд людей, достаточно таких известных музыкальных журналистов, которые говорят буквально следующее, дескать, что он не поет, а визжит, и что как бы его место, в общем-то, в районе туалетной комнаты консерватории, где он должен, одев халат на свое тучное тело, заниматься уборкой. Это действительно так, реальные высказывания ряда музыкальных критиков.
2: Ну, опять-таки, я не знаю все эти детали, но я все еще думал о звонке предыдущего слушателя и то, что она сказала о том, что по поводу «Свободы» и «Эхо Москвы». И это, мне кажется, довольно интересно. Да, действительно, «Свобода» звучит как-то более строго. Но не тогда, когда голос «Свободы» передается через «Эхо Москвы». Тогда уже звучит не так строго.
1: Угу.
3: Позвольте пару слов о Паваротти. Дело в том, что Паваротти вместе со всяческими Доминго будет находиться в гораздо более худших акустических условиях, чем туалетная комната Московской консерватории. Красная площадь — это вам не сахар. А насчет туалетной комнаты консерватории, дело в том, что это заведение, я имею в виду Московская консерватория, вот в мое время отличалось тем, что там студенту класс практически нельзя было взять свободно, чтобы поточить свое мастерство. И человек, который хотел это сделать, он, например, говорит: так, ребята, я пошел точить мастерство. То есть это значит, он идет в туалетную комнату Московской консерватории, достает инструмент, начинает там заниматься. И очень многие концертные программы целиком были сделаны именно в этих помещениях. Вот и все, что я хотел сказать по этому поводу.
1: Хорошо, ты про туалетную комнату рассказал.
2: А есть туалетная бумага в туалетной комнате?
3: Не замечал никогда, потому что, опять же, в основном туда люди ходят позаниматься.
1: Марио, а вот ваше отношение к искусству балета вообще? То есть дело в том, что любые танцы и пляски, издаваемые вот это, человеческой тушкой, да, они как бы они пластично не были. Вот у меня, например, зрение устроено так, что я все вижу очень либо ускоренно, либо замедленно. Ну, в том смысле, что, например, бежит человек, а я вижу, что он кого-то плывет. Вот. Или он там, например, лежит, а я вижу, как у него прям волосы ходят ходуном, да, хотя он ничего особенного не делает. То есть нормального такого зрения у меня как бы, в общем-то, оно отсутствует. Частота кадров другая сбилась после того случая. Вот. И балет, как бы из всех искусств телодвижения под музыку, он является как бы действительно самым таким пластичным. Но я тут пытался смотреть без музыки балет. Минут 5 я смотрел, и мне стало очень смешно, потому что все-таки вот тушки эти скачущие, они как-то...
2: Ну, я с вами согласен, у меня примерно такое же впечатление. Я никогда не был в восторге от балета. Вот. Если смотреть на него без музыки, конечно, производит удручающее впечатление. А если слушать музыку для балета без балета, то же самое.
1: Да. Послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
5: Алло.
1: Рассказывайте.
5: А вот мне очень нравится вот этот Парамонов в этой «Свободе», да? Но мне кажется, ему лучше анекдоты рассказывать. У него бы нормально было. А вот какой бы он передачу, на какую бы тему ни начал, так в конце он обязательно Сталина и Ахматову почему-то. Хотя никакого... Ну, смысла в этом нет, но обязательно он выйдет. Так, вот лучше бы ему анекдоты рассказывать. А вот Стрелиный, он мне, если можно так вот, свое личное мнение, вот он мне представляет такой дуб, да, но который гнилой, понимаете, вот. Вот, это вот кошмар. Какой вот, ну, стиль у его разговора. Вот прям начинает он говорить, и сразу скучно становится. Вот этот дуб у меня маячит перед глазами.
1: Извините.
5: Такое гнилое, и он светит.
1: Извините, что я вас перебиваю. Вот как бы, как я сказал выше, Марио Корт, он является заместителем директора русской службы «Радио Свобода». Он может ведь начать игру в отдел кадров, приехав назад. И все эти люди, имена которых вы произнесли, оставшись безработными, приедут в Москву, вычислят вас, и будет беда с вашей тушкой.
5: Нормально все. Пусть придут, мы с ними выпьем пивка-то.
1: Ну, спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, вот это как бы, видимо, как я понял и догадался, я парень-то догадливый, звонил человек, который слушает именно радиостанцию «Свобода». Может быть, вы как-то прокомментируете?
2: Ну, все имеют право, конечно, на свое личное мнение. Ничего не скажешь, я знаю очень. Я слышал мнение других слушателей, так сказать, и они в восторге и от Парамонова, и от Стрелиного. Правда, слушатели другой категории. То есть некоторые слушают Парамона, некоторые слушают Стрелиного. То есть у нас есть, ну, для всех вкусов. И я советую этому слушателю, ну, послушать дальше «Свободу». Может быть, кто-то ему понравится. Не обязательно Стрелиный или Парамонов. У нас 12 часов вещания в день, так сказать, 24 часа в сутки с повторами. Очень много, значит, есть для всех категории слушателей.
1: А не было ли у вас, скажем, такого желания, вот меня иногда обуревает желание поменять все, вот, там, от оборудования. Даже был один момент, когда я отключил все отсюда, унес уже почти, а потом пришли, говорят, отдай, дескать, станции прям не работала.
2: Ну, мы оборудование уже поменяли.
1: А у меня такое же было и с людьми, когда вот просто приходил за ухо людей выводить, как-то говорит, мы новых берем на работу, мы новых. То есть полная смена коллектива творческого. Потому что, ну, как бы ведь постепенно любое озеро, оно превращается в болотце, правильно? То есть нужно как-то обновлять и так далее. Не было лед именно? Сейчас приду и всех разгоню вот так прям.
2: Ну, нет, конечно. Конечно, нет, потому что, ну, мы живем, так сказать, во времена другие, в демократических условиях, и нет таких полномочий ни у кого. Ну, может быть, такое желание,
1: вот
2: конечно.
1: Вот и про желание, естественно.
2: Ну, желание, да, но это, как вам сказать, скорее снимут меня, если я такое желание буду высказывать.
1: Понятно. Ну что же, ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим наше общение с Марио Корти и с Антоном Королевым.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Марио Корти, заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода», автор цикла программ «Неаполь в Петербурге» и «Моцарта Сальери». По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему свои вопросы. Также тут присутствует Антон Королев в качестве теоретика классической музыки. И мы слушаем ваши звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
1: Здравствуйте.
2: Я хотел задать один вопрос вашему гостю.
1: Говорите, пожалуйста, как можно громче немножко.
2: В том числе и вам.
1: Слушаем.
2: Скажите, пожалуйста, вот они, радиостанция «Свобода» является своеобразным конкурентом вашей станции. А скажите, пожалуйста, они слушают, скажем, музыковедческие экзерсисы Артема Варгавтика? И как они относятся к тому, когда он дергает за бороду Петра Ильича Чайковского, Брамса, непочтительно отзывается о нем и так далее.
1: Угу.
2: И второй вопрос, если можно. Кто из музыковедческой школы советской им знаком? Ну вот, скажем, такие навскидку музыковеды: Асафьев, Келдыш, Богатырев, Кремлев и так далее.
1: Угу.
2: Интересно ли это им или нет?
0: Спасибо, спасибо. До свидания. Ну вот что касается вот как бы конкуренции, я от себя немножко скажу, что я в этом туго что-то понимаю. Вот, как бы мы... То есть вообще конкуренция — это придуманная. Конкуренция — это скорее все-таки промышленное явление. Там, чей-то автомобиль лучше, да? Вот, или бытовой, там, чья-то жена красивше и так далее. Вот, что касается конкуренции в средствах массовой информации, то это тупо, потому что осталось лет 10 до того, как век информации, эра информации просто целиком кончится, и все журналисты останутся без хлеба. Вот. Что касается как бы вот Артема, я, честно говоря, не слышал. Хотя, конечно, дергать за бороду Петра Ильича Чайковского, как бы человек-то умный, вряд ли будет. Ну, я не знаю, может, Артем так,
3: кстати,
0: прикалывается.
3: Оказывается, вот почему у него там вот около консерватории он же весь такой темный, а бородка блестит. Ну, часто подходит, видимо, подергать.
4: Ну, я должен сказать, я не знаю, не слушал. А что касается русской музыковедческой школы, да, действительно, я с некоторыми именами знаком. Но я хочу что подчеркнуть, что вот эти циклы, которые я делал, они очень специфичны. «Неаполь в Петербурге» — это история итальянских композиторов XVIII века, которые были придворными композиторами в Петербурге. Об этом очень мало известно, и в России есть авторы, которые о них писали. Вот. Ну, не буду называть их имена. Единственное, что я скажу, что очень интересно, что их музыка не очень часто звучит, и очень мало записей. И вот эти российские музыковеды писали о них, они знакомы с партитурами и так далее, никогда не слушали их музыку. И вот особенность этого цикла в том, вот я с ними разговаривал, кое-кто из них участвовал в этой, в моих передачах. И для них это было просто открытие, потому что вот после моей передачи, значит, они получили возможность слышать, скажем, музыку Пайзелло, там, Джузеппе Сарти впервые, вот, благодаря моим передачам. Вот интересно, как музыковеды пишут, никогда Они никогда не слушали музыку.
0: Вот это то
4: о
0: самое,
4: том, о чем они пишут.
0: Что дирижер постоянно машет палочкой, а сам толком не играет. Вот мне кажется, вот как бы музыковед и почвовед чем-то похожи. Но почвовед, он хотя бы там советует агроному, дескать, ты зерно сюда сунь, у тебя ботва больше вырастет тогда. Вот. А музыковед, вот как вы сами сказали, вот он ничего не слышит, ничего не... То есть, на мой взгляд, музыковед даже хуже поэта. Я, конечно, прошу прощения, но вот почему-то мне так кажется.
3: Я бы хотел сказать, как независимый музыковед.
0: А, извини.
3: Дело в том, что вот эти все итальянские композиторы, будучи в Петербурге, они ведь непосредственно воздействовали на наше русское искусство, столь славно впоследствии расцветшее, и, в общем-то, без них, может быть, мы и не имели нашей русской музыкальной культуры.
0: А цель их приезда вообще в Москву? Вот финны ездили в Ленинград как бы напиваться, а что потянуло?
3: Но если верить, опять же, историческим заметкам, то их целенаправленно приглашали, им хорошо платили, им здесь нравилось, и они зачастую здесь оставались просто жить.
4: Да, в основном деньги, конечно, потому что Екатерина очень хорошо платила. И почет, разумеется, и возможности. Все-таки была очень хорошая капелла в Петербурге.
3: Это уже потом, значит, когда вот эти русские композиторы возникли, естественно, люди, занимающиеся какой-то деятельностью всецело, они редко бывают широких взглядов. И вот они сразу они стали отрицать вот это, значит, то, что итальянщина, это, значит, портит это русское
4: глинка,
3: искусство.
4: Да?
3: Да, и так далее. Хаяли Патти, там надсмехались над ней, вот, забывая, что это замечательная певица, и многих она радовала своим пением.
4: Я хочу сказать, что это довольно нормальная реакция, и есть какая-то связь с другим циклом Моцарт и Сальери. Почему это произошло? Ну вот смотрите, значит, композиторы Березовский и Бортнянский, да, но особенно Березовский, они были учениками венецианского композитора Галуппи, который, ну, 3 года был придворным капельмейстером в Петербурге. Когда Березовский вернулся из Италии, он учился там и стал академиком Болонской филармонической академии. Кстати, он получил это звание годом раньше, чем Моцарт. Кстати, в связи с Моцартом, как он это получил, это своя история, конечно. Так вот, он вернулся сюда и никак не мог устроиться. Он, значит, очень хороший композитор. Вот. Но достойное ему место не нашлось. Ну, вы знаете, он покончил с собой самоубийством. Вот это одна из причин вот этой реакции против итальянских композиторов. Это одна из причин вот этого противопоставления Моцарта и Сальери. Они действительно занимали все ключевые посты, а талантливые местные композиторы никак не могли прорваться, делать карьеру из-за них. Поэтому реакция, конечно, исторически, ну, обоснована.
3: Кстати, еще есть такой печальный момент, что в этих ситуациях русский деятель культуры в широком смысле зачастую проигрывает, потому что обладает нашим русским недостатком. То есть многие спиваются. Это до сих пор, в общем-то, вредит нашему брату. И, в общем-то, об этом можно говорить долго, но это все печальная история.
0: Тем не менее, все-таки наш брат стал пить напитки более хорошие. Я вот недавно созванивался, он, дескать, такой бодрый уже.
3: Значит, он протянет побольше, чем протянет. Вот те русские композиторы, не дотянувшие до революции.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. 203-19-22, телефон студии. Напоминаю вам, что у нас в гостях Марио Корти. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
5: Вот, значит, добрую ночь, похоже, да? Марио Корти, привет, Саша и Антону. Вот, я хотел писать про Моцарта и Сальери. Мне просто интересно. Конечно, такая точка зрения, можно сказать, естественно, субъективная. Вот, то, что, значит, напитался, значит, влаги ПГШ Баха, Моцарт и предшественник своих музыкантов. Баха, Сальери, еще одного Баха. Ну, казалось бы, как же получалось? Заходил он куда-то в кабак, где-то служил их мне музыку, потом приходил домой, значит, перерабатывал, как япошка тот заклятый с узкими глазами. Вот, такой, в общем, я здесь совершенно не согласен. Просто, мне кажется, Моцарт был Моцартом. Да, может быть, это краем уха он что слышал их музыку, или там посмотрел партитуру, взглянул там, то бишь, что брат написал. Но музыку лично, мне кажется, он вез именно свою. И это даже видно по сравнению с тем, что писали. Естественно, отголоски звучали, как везде этот шум, этот бор, который, поп, так сказать, везде летает и сейчас. Все эти звуки одни и те же, но ход музыки вообще, естественно, его внутренний мир, естественно, был только и еще интересно знать. И достаточно, значит, там был такой упор, то, что Пушкин вроде за что-то зацепился, именно конкретное, что вот здесь как раз, хотя было доказано, что Сальери там сошел с ума, что он все-таки никому там даже не говорил, а было бы, естественно, было бы услышать в этой передаче, услышал ли все-таки что-то такое достоверный какой-то факт, за который все-таки мог Пушкин зацепиться, что именно Сальери отравил. Вот. А мне кажется, просто нужно было ему что-то написать, естественно, как такому человеку. Нужен ему, конечно, был сюжет. И он это дело все-таки обыграл. Как Котеночкин был не согласен, в принципе, с Пушкиным. Ну, как хотелось бы мне Марию Корти послушать на это. Он говорил насчет этого дела. Спасибо большое.
0: Спасибо вам, до свидания.
4: Ну, если я правильно понял, там несколько вопросов было. Значит, Пушкин зацепился. Да, ну, есть записка. Значит, Пушкин читал заметку в одном же немецком журнале, в которой говорилось, что по слухам... Это было несколько десятилетий, кстати, после смерти Моцарта. Что по слухам Сальери отравил Моцарта. Вот. И это оказалось... Это для Пушкина было достаточным для того, чтобы он придумал свой сюжет. Интересно, конечно, то, что вы говорили о Моцарте. Внутренний мир и так далее. Ну, я не хочу вникать во внутренний мир Моцарта, но если сравнивать его творчество с творчеством его современников и предшественников, то что мы наблюдаем? Во-первых, надо сказать одно. Далеко не все произведения Моцарта качественно высокие, скажем, там очень много Моцарт писал заурядные. А у него есть некоторые незаурядные произведения. Ну, какая разница? Он действительно следил за тем, что делали другие композиторы. Если возьмем его итальянские оперы, значит, да, он больше перерабатывал инструментальные части. Когда Пайзелло, который был композитором самым близким по духу Моцарту, вот могу спорить, что если вам дам послушать «Севильский цирюльник» Пайзелло, который был написан в Санкт-Петербурге в 1782 году, и вы не знаете, что это Пайзелло, то вы скажете, это Моцарт написал. В самом деле он написал несколько лет до свадьбы Фигаро Моцарта. То вот когда Пайзелло писал дуэт, то Моцарт вслед за этим, значит, добавлял еще один голос, значит, писал терцет. Когда его соперники включали в их произведения оперные, значит, терцет или квартет, то у Моцарта обязательно квартет и квинтет. То есть он добавлял всегда. И еще что делал Моцарт? Он расширял гамму певцов. Если у Сальери певец поет какую-то высокую ноту, то Моцарт обязательно поднимал его на полтона и понижал на полтона. То есть это очень конкретные вещи, и вот этим отличается Моцарт от его современников и предшественников. А так он пользовался теми же шаблонами, как все остальные.
0: Ну, в принципе, тут недавно, я помню, показывали интервью по телевизору с таким гитаристом Стив Вэй. Вот, который, как бы, у него спросили, а он ученик, в общем, по-моему, Фрэнка Заппа, если мне не изменяет память. И у него спросили у Стива Вэя, дескать, а что ты с собой возишь на гастроли вот из музыки? И он там показал, вот у меня тут Мадонна, что меня удивило, да, еще там куча каких-то там, чуть ли там, по-моему, не Бон Джови. Вот, то есть, на самом деле, это же, в принципе, нормально стремиться быть в курсе дел коллег своих, слушать их новые работы и так далее. То есть, Или все-таки вы считаете, это со стороны Моцарта было?
4: Нет, это абсолютно нормально.
0: То есть он в этом-то он как раз, получается, немножко опережал других, если он так с вниманием относился.
4: Да нет, другие тоже относились, так сказать, с вниманием. Это делали буквально все. Вот у меня выступал один американский музыковед в передаче. Он сравнивал это, с американскими телевизионными сериями. Если вы хотите делать успешную телевизионную серию, вы будете смотреть на то, что другие делали, да, ваши предшественники, и так же делать. И, наверное, пытаться делать немного лучше. Но без этого вы ничего не сделаете.
0: Понятно. А какой-то был второй вопрос, по-моему, еще, да? Ну да ладно, и бог с ним. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости. Я хотел бы затронуть такую тему о переигрывании классики. В том плане, что какой-нибудь там Крендель берет какие-нибудь новомодные синтезаторы и переигрывает классику. Причем в не лучшем качестве. И взять того же самого Ингви Мальмсена, который переигрывал классику на гитаре. Вот мне хотелось бы узнать ваше мнение.
0: Спасибо, спасибо. Да, тема, кстати, достаточно серьезная. То есть даже я помню, был такой момент, я извиняюсь, когда по телевизору где-то была какая-то отбивка у нас здесь. Был взят, по-моему, как раз кусок из того самого Моцарта, на который просто какой-то аранжировщик просто в студии на классическую фонограмму просто наложил, уловив четкий ритм, барабан. И получилось...
4: Можно я скажу?
0: Да, конечно.
4: Я ничего страшного в этом не вижу. Это мы сейчас относимся серьезно к произведениям композиторов, скажем, 19-го, 18-го века, особенно 18-го, 17-го. И сейчас есть очень много оркестров, исполнителей, которые пытаются это все воспроизводить так, как это звучало тогда. То есть с историческими инструментами, там, деревянными вместо... металлическими там. И в театрах, в условиях, значит, в маленьких театрах. То есть воспроизводят те условия, значит, в которых эта музыка звучала, когда она была сочинена. Но я хочу сказать, я не очень согласен с этим. Дело в том, что композиторы тех времен, они приспосабливались совершенно... То есть если бы у них были бы в распоряжении инструменты нашего века, там гитары, вот как они электрические, то они бы этим пользовались. Вот если у них был маленький оркестр, то переписывали партитуры для маленького оркестра. Если оркестр в распоряжении был большой, то они тоже переделывали, играли с большим оркестром. Если приходилось исполнять в полевых условиях, они удваивали, утраивали оркестр и так далее. То есть они относились совершенно спокойно к таким переделкам, к своей собственной музыке.
3: Я хочу сказать, что вот тут полностью согласен с нашим итальянским гостем. И хочу привести пример. Был такой гамбист Морен Море при дворе одного из Людовиков. Так он целенаправленно хотел, чтобы его произведения играли вот тот, на чем можно. Вот ты играешь на балалайке, вот тебе ноты, играй. Если ты играешь на синтезаторе, я думаю, он только бы обрадовался. И, наверное, он там лежит или там вот смотрит на нас и радует, что берут вот Роланд новомодный и перекладывают его сладкозвучную музыку.
0: Это совершенно правильно, но тут было произнесено имя Ингви Мальмстема. Вот. А тут как раз момент такой, что переигрывать тоже можно. Как бы одно дело, сам композитор, который сочинил, сыграет, например, это не на рояле, а там на балалайке, к примеру, той же, да, или там на гуслях. Вот он сделает хорошо, а другое дело, там, как это делает Ингви Мальмстем, который, конечно, скоростной очень, вот, но все-таки это качок.
3: Да, я, кстати, тут тоже согласен.
0: Зачем ты сказал?
3: Потому что...
0: Ну ладно.
3: Следующий звонок.
0: А, так ты что-то хотел про «потому что», я слушаюсь.
3: А, ну просто посягать на честь Мальмстена — это хорошая традиция программы «Монморанси», и просто...
0: И так
3: все ясно, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Господи, не ожидала. Долгую ночь, правильно. Сейчас потише сделаю. Вот, во-первых,
8: Я хочу сказать, что у Марио прекрасное произношение русское, говорю как филолог, прекрасно говорит по-русски, просто не скажешь, что иностранец. Ну, мало ли, может быть, интонационно, но только у нас в разных районах Москвы даже говорят по-разному. Во-вторых, присоединяюсь к нему тоже о том, что современную музыку начинаешь постигать только в более старшем возрасте, потому что вот, в частности, моя племянница, моя сестра, ее мать и очень многие дети именно с детства любили классическую музыку, а не тук-тук. А рок-н-ролл и джаз и прочее – это уже мы полюбили в возрасте. Теперь, Антон, было бы приятно, если бы вы на нашу любимую радиостанцию «Ракурс» пригласили этого товарища тоже, потому что не все же слушают «Эхо Москвы», вот так как я старая Линда. И теперь вот что. Насчет Моцарта. А я читала во французском журнале. От имени первого лица написано было датчанином, что Моцарт умер, в общем-то, от голода. Понимаете, поэтому тут, может быть, еще и Сальери добавил, но во всяком случае, там было, что этот датчанин, он был посол там где-то такой, в Австрии, наверное, помогал иногда им. Это вот это. А вообще, ребят, я вас люблю, и вы молодцы. Всего доброго.
0: Спасибо, спасибо. Ну вот, в принципе, кстати, вот эта версия насчет голода тоже близка к дизентерии, почему-то, мне кажется.
3: Так это этим просто медицинский факт. Дело в том, что человек, который болен вот этой амебной дизентерией, он же просто не всасывает питательные вещества. Он конкретно от голода. И даже если его...
0: Как птица.
3: Да, если пельменями, пирожками кормить, это бесполезно. Он умирает именно от голода.
4: А вы знаете, я не помню, этот датчанин, звали его Ван Свитен. И он действительно был дипломатом в Вене, и он стал вторым мужем жены Моцарта. И один из его первых биографов. Но он приводит там версии насчет... Ну, там был не диагноз поставлен, а вот в регистре смертей в Вене поставили диагноз ревматическая лихорадка. Вот это у Ван Свитена есть. Видимо, он пишет о том, что в последние дни Моцарт просто ничего не ел, наверное, и не мог. Умер от голода, это впервые.
3: Слушай. На самом деле, это посягательство на честь его жены, то есть она его не кормила, что ли, получается.
0: А, в принципе, ведь в те годы, насколько я знаю, как бы гигиены не было никакой практически, да? Там зубной пасты не было, люди жевали и ели. Ну, в смысле, сосны всякие, чтобы как-то вот снабдить хной свои истощенные организмы. Так вот, и продолжительность жизни человека она была значительно меньше, да, вот, чем сейчас. Вот. Вот, может быть, кстати, поэтому там как-то они более так отвязно жили, в том смысле, что будущее-то у них особо было, скажем так, не так далеко. Вот оно здесь, дескать.
4: Ну да, действительно, продолжительность жизни была меньше. Вот, но я вспоминаю еще одну деталь, кстати сказать. Значит, вот Моцарт умер, жена познакомилась с Ван Свитеном, вот, а они вместе собирали бумаги Моцарта и все такое, да. И очень интересно, что почему мы кое-чего не знаем. Дело в том, что они аккуратно зачеркивали все фразы из переписки Моцарта, которые могли повредить его репутации. Вот как работают биографы, как работает окружение, значит, человека, чтобы спасти его репутацию. Значит, там, ну, целые фразы. И это можно видеть в письмах Моцарта.
0: А может быть, кстати, в этом некоторая их ошибка, потому что то, что считалось в то время, в их время неудобным и каким-то таким срамным, в наше время бы расценилось как геройство целое. Например, ну, я уж не знаю, что, может, там Моцарт кому-то дал в кабаке пивной кружкой по голове в то время срам, а сейчас бы все бы сказали, о, какой был мужик почтенный, дескать.
3: Да, совершенно. Кстати, верно. Хорошая традиция оставлять вот жен в наследство своим друзьям. Вспомни вот Шумана, который оставил Клару Вик, Клару Шуман, вот своему другу Брамсу. И тот очень хорошо закончил свои

0: Ну, как вам сказать? Я удивлен, что японцы понимают классическую музыку. Вот. Но я нисколько не хочу, так сказать, с пренебрежением говорить о японцах. Но то, что у них традиция музыкальная совсем другая. Теперь получается, что они нам диктуют, что нам слушать надо. Вот. Почему вы думаете, что мы всегда слушаем одно и то же? Или... Вот ходите в магазин компактных дисков, да? Там, значит, вы можете найти 300 разных исполнений Дон Жуана Моцарта или 3000 девятых симфоний Бетховена. И мы слышим, так сказать, и покупаем только это. Вот. Почему? Ну, потому что есть фирма Sony, и другие фирмы, которые, собственно, и заказывают музыку.
1: Мало
0: и
1: того,
0: дирижеры исполняют записи, да. Именно ту музыку, которую...
2: Да, я хотел привести историю в подтверждение этих слов. Недавно умер в начале 90-х годов пианист по фамилии Харжовский. Пианист, сделавший последнюю свою запись на пороге столетия. Вот, притом игравший хорошо. Так вот, эта запись, его предложили записать фирме «Дека». Вот одной из гигантов, значит, грамзаписи, два очень уважаемых музыканта. «Дека» отказалась. Фирма, которая могла кинуть очень много денег просто для эксперимента, они не захотели это сделать. Эти два пианиста на свои деньги издали этого Харжовского на фирме «Электро», попсовившей фирмы, которую «Мотли Крю» выпускает. И создали 4 диска, записали его. После этого начался бум Харжовского. То есть все эти Sony сейчас выискивают какие-то левые концертные записи, архивные, где-то чудом сохранившиеся, с этим Харжовским. И он стал очень популярен. И вот «Дека», я думаю, кусает локотки. А может и нет, и может все равно.
1: Конечно, все равно, потому что нам давно сменили руководство мы уже. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я хотела поблагодарить Марио за его просветительскую деятельность. Я слышала и итальянцев в России, и Моцарта и Сальери. И его манера рассказа просто завораживает. Я очень благодарна вам. К сожалению, последняя вот передача я не слышала. Будет повторение или нет еще?
0: Да, да, будет повторение. Сейчас повторяется снова. Кажется, завтра будет пятая.
3: Весь цикл.
0: Так что через неделю или две они будут.
3: Огромнейшее вам спасибо.
0: Спасибо вам.
3: Всего доброго.
1: До свидания. Вот, кстати, я бы спросил бы на месте радиослушательницы, вот, которая только что позвонила, не только, а будут повторяться, то есть, а спросил бы, а что нового замышляете? Потому что такой вот вопрос оригинальный я как-то сам не осмелился бы задать.
0: А вы знаете, я вам говорил, что эти два цикла сделал свободные от работы времени, и у меня сейчас очень много работы.
1: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Я хотел бы спросить у гостя относительно профессиональной деятельности на радио «Свобода». Вот, Марио, не скажете мне, как ваша вот радиостанция планирует дальнейшее привлечение молодежной аудитории? Потому что, в принципе, вот я, в принципе, отношусь к молодому как бы поколению. Я слушаю вашу радиостанцию, мне нравится, но... Все мои как бы сверстники, они при упоминании «Радио Свобода», они как-то морщатся, щурятся. Может быть, вам имеет смысл привлечь Александра в плане какого-то, может быть, варианта Монмаранси?
1: Мойщик окон, например. Я вот начинал с «Мойщик окон» здесь.
4: Да, хотя бы для начала так, а потом и...
0: Вы знаете, это очень хорошая идея. Действительно, мы все
4: потому
0: думаем.
4: Потому что вот все ваши повторы, кстати, вот предыдущая радиослушательница, она подчеркнула то, что надо повторять. Действительно, я вот в течение суток слушаю ваш эфир, и 50% занимает повторы. То есть, как бы передатчики-то оплачиваются. Наверняка можно что-то придумать более оригинальное, чем повторять.
0: А спасибо, вы совершенно правы. Спасибо. 50% являются повторами. То есть 12 часов оригинального вещания, 12 часов повтор.
4: Сейчас идут повторы весенние, еще февральские, вот. Апрельские и так далее.
0: Да, да, да. Но вы знаете, сейчас летнее время.
4: Не, ну да.
0: Вот. И ну, что вы то, что вы говорите о молодежной программе, да, действительно, мы об этом думаем.
4: Просто дело в том, что люди пожилые, они вот считают стрельного дубом гнилым, и тут как бы уже с ними как бы переубедить их в этом сложно. Может быть, имеет смысл все-таки как-то вот убедить в том, что...
0: А мы думали как раз об

0: этом варианте с Александром, только он большие деньги стоит, понимаете?
1: Нет, это я понимаю, но дело в том, что такая уважаемая радиостанция, как «Свобода», я думаю, может найти.
2: Нет, ну просто дело в том, что я же как бы даже тут деньги, это такая материальная форма оплаты, а я же требую как бы вещами, иногда личными вещами сотрудников других. Вот ты, мне понравилось, что ты говорил. Ну,
1: кстати, чехословацкая резина, она в Праге же дешевле намного стоит.
2: Да, резина, тут вагон, говорю мне, и так далее. Спасибо вам.
1: Пожалуйста,
2: спасибо.
1: Но вы все-таки как-то продумайте, Марио, потому что молодая аудитория подрастает и хочет слушать «Свободу».
0: Спасибо вам большое.
2: Следующий телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что у нас в гостях заместитель директора русской службы «Радио Свобода» Марио Корти. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Спасибо за вашу передачу.
2: Ну, мы старались.
3: У меня вот вопрос такой.
2: Угу.
3: Что означает ваше любимое слово «базикизм»?
2: Угу.
3: Ну и второй вопрос есть.
2: Да.
3: Вот о фестивале байкеров что-нибудь расскажите.
2: Угу. Понятно, спасибо.
3: Спасибо.
2: Ну, что касается слова «базикизм», это как бы, я бы так вкратце, если сказать, то это наука, занимающаяся исследованием слоев населения, грубо говоря, которые пассивно впитывают любую даваемую информацию, не пытаясь сами что-то отгенерировать, а и не пытаясь даже усомниться в этой подаваемой им информации. Но это очень кратко. То есть это наука базитологии. Все это пошло от ученого Базета, обнаружившего в горах Алтая людей с болезненной щитовидкой, с совершенно одинаковыми глазами, которые, чтобы как-то отличаться друг от друга, вешали табличку, там, я Гена, я Вася и так далее. Вот. Что касается байк-шоу, то сейчас это не совсем уместно. Вот. Хотя вот Марио, как бы, я так заметил взгляды за окно, как бы достаточно... Так, с любопытством вы смотрите на людей, которые проезжают на мотоциклах сейчас тут вот под нашими окнами. Вообще, ваше отношение с техникой каковы? Вот с мотоциклами, с магнитофонами. Вот, ну, если уж о байках говорить, то когда вы последний раз ездили на мотоцикле?
0: Вы знаете, кажется, это было году в 61-м. Я был очень маленький, потом стал бояться мотоциклов страшно. Вот. Так что... И вообще я терпеть шума мотоциклов не могу. Хотя я думаю, что вот можно было бы очень хорошую музыку сочинить, вот, пользуясь магнитофоном и мотоциклами. А потом это все хорошо монтировать. Я уверен, что из этого материала очень хорошую музыку можно было бы сделать. Кстати, я говорю слишком тихо, да?
2: Нет, вполне.
0: Все
2: вполне
0: нормально.
2: Да, я тут как бы вот ручку. У меня ручка вот эта здоровая. Да. Вы, наверное, думали, что это мясорубка у меня. Нет, это просто ручки я кручу. Да, так а вы знаете, наверное, о существовании таких коллективов, как-то, например, Райнштурм, Нойбаутен, да? Там Лайбах и прочее. Это как раз коллективы молодых музыкантов и композиторов, исполняющие так называемую, ну, индустриальную музыку, состоящую, по крайней мере, как минимум на 50% из шумовых эффектов всяких.
0: Ну вот я об этом и говорил, когда я говорил магнитофон и мотоцикл. Вот. Но вот что вот музыкальные эффекты из шума мотоциклов я до сих пор не слышу. По-моему, это оригинальная идея моя.
2: Я тоже не слышал. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
4: Мой вопрос о трагической гибели сотрудника радиостанции «Свобода» Инны Светловой. Какие существуют версии у расследования по поводу этого убийства? Вот, а по поводу сегодняшнего вашего разговора, я должна признаться, что меня поражает в циклах передач Марио Корти сопряжение, вот, возможность такой серьезности дискурса о классической музыке в рамках передачи на радио. И, может быть, Марио Корти могут приоткрыть секрет вот такого сопряжения журнализма, который требует разговор на радио, и серьезности интересный разговор о классической музыке, потому что мне кажется, что это разные вещи по журнализму и научным исследованиям, разные вещи по темпу и по погруженности в материал. Журнализм требует большего динамизма в повествовании. Вот, и вообще, какие с точки зрения Марио Корти возможные облики передач на радио классической музыки? Вот все-таки его передача, это цикл передач по полчаса, и это очень объемное повествование. Вот, ну и мы очень ждем вслед других передач Марио Корти, потому что они очень интересны всегда.
2: Понятно, спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что, может быть, стоит начать вот с неприятного происшествия.
0: Да, я хотел вас спросить, рекапитулировать немного. Ну, вы знаете, мы не знаем, и чешская полиция тоже не знает. Я знаю, что всякие слухи. Был такой печальный случай, и нам неизвестно, случайно ли, или, как говорят, по заказу. Абсолютно никаких версий реальных не существует.
2: Вообще сильно хвалят вот чешскую службу, вот эту всякой разведки и так далее. Говорят, что она очень мощно развита у них.
0: Да, я знаю, что три полиции этим занимаются, чешских, но до сих пор, так сказать, там ничего не видно.
2: А вообще, как вот, то есть я по рассказам своих друзей, которые ездили вот в Прагу, да, ну, причем такие источники очень нормальные, вот, там сейчас немножко все-таки балуются всякие такие люди в кепках и так далее, с насморком таким на 200 грамм золотым. Вот, все эти вещи. То есть Прага как-то на глазах серьезно криминализируется. Говорят, что те, кто приезжает с вокзала железнодорожного, в общем-то, вообще находятся в зоне риска серьезной.
0: Да, и вот этот случай как раз и произошел, потому что Инна Светлова шла с вокзала к нам на радио. Да, я тоже слышал, но я откровенно говоря, я живу в Праге. И я, конечно, читаю газеты, слышу новости, но я только могу сказать, что мне кажется, город достаточно надежный. Ну, вы знаете, всегда психоз такой появляется у людей. Нью-Йорк, говорят, очень опасный город, Москва. Но ведь статистически, ну какая же вероятность, что вот вы ходите на улице, и кто-то на вас будет нападать, там, или вас убьет, или... Она же очень низкая на самом деле. То есть мы это все преувеличиваем, потому что, ну, в этом мы читаем в печати, так сказать. Но вот я лично никогда не сталкивался нигде с такими случаями. Ну, кроме, конечно, того случая, печального, о котором...
2: Это просто, опять же, очень, очень много уже рассказов, даже из других источников именно вот об этом. То есть какие-то странные вещи рассказывают. То есть кого-то Прага становится Москвой в 1985-86 году, когда вот, в общем... так называемый гоп-стоп начинает происходить. Ну ладно, не будем об этой теме. Вот дальше была какая-то очень витиеватая такая речь у нашей радиослушательницы. Что-то, я так понял, связанное с подачей серьезного материала вами с какой-то легкостью. Вот я что-то так вот это понял, нет или неправильно? Ну, я имею в виду с легкостью для восприятия. Вот сейчас там что-то наш референт принес. Тазик туда поставьте, да. Угу. Спасибо. Да. Вода что-то в тазике сегодня какая-то прохладнее у них.
0: Ну, мне очень трудно. Я тоже не очень понял. Но я, ну, что, как сказать? Я нашел такую форму. Я надеюсь, мои передачи не звучат очень академически, а скорее привлекательными. Я пытаюсь просто рассказать. И особенно показать на примерах. Вот мы говорили раньше о том, что Моцарт заимствовал. Говорили о плагиате. о том, что никакого плагиата нет. Так вот, я и даю примеры, например, композиторов, ну, его сочинений, написанных до Моцарта, да, и сразу даю пример от Моцарта. И вот сразу там видно, что вот то, что написал, например, был такой испанский композитор, который написал оперу «Редкая вещь», называется, «Una cosa rara». Кстати, этот испанский композитор стал придворным композитором в Петербурге тоже. Висенте Мартини Солер. Так у него очень интересная быстрая ария есть, сопрано, да? А у Моцарта в «Così fan tutte», «Так поступают все женщины», такая же ария. Так вот, я даю сначала певицу, значит, арию для сопрано из Мартини Солера, и сразу потом арию для баса вот из «Так поступают все женщины». И никто не понял, что это разные композиторы, разные оперы. Ну, вот таким образом я пытаюсь, так сказать, сделать вот эту материю, которая довольно сложная и серьезная, интересная и привлекательная.
2: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Вот у меня такое предложение. Вот у вас был там вот «Албанские письма» читал, Чапанов, там Крестьян, да? Вот Стрелянный пусть придет и читает эти письма ваши, так? Потом это, идею, раз Моцарт брал у кого-то, и вы можете взять, сами сочинять эти письма, скажем, ковбой пишет там президенту американскому. Потому что у него все письма на один лад, собственно, он их пишет. Вот вы говорите, пригласи их сюда. Вот я его приглашу, он мне скажет, мне завтра часовая программа, мне еще письма не готовы. Вот. А потом и стиль у них идет примерно 67-го года. То есть они там сидят, как будто бы застыли, ну, то есть время такое.
2: То есть две женщины-референтки, вы хотите сказать, именно вот, у которых расцвет молодости пришелся на 67-й год.
5: Да, и они так и заглохли там, их заморозили, что ли. И как будто бы время так для них остановилось. Я не знаю почему, но какой-то парадокс такой.
2: Понятно, спасибо.
5: Да, алло.
2: Да.
5: И, алло.
2: Да, говорю.
5: Еще это, попросите вот вашего, это, чтобы немножечко, кратко, последнее произведение Моцарта, так, ну, объяснил, как, что там, 91-й год, вот, который последний был, ну, словами, так.
2: Угу, спасибо, спасибо. Ну что же, Марио, как там, что?
0: Я не понял, о каком последнем произведении Моцарта речь, о последнем, о котором я говорил, или его действительно последнее.
2: Нет, который 91-й год.
0: В 91-м году, значит, Моцарт, как известно, умер в декабре. Ну, говорят, что его последнее произведение «Реквием», да, которое был им незаконченным. На самом деле, да, он что писал? Писал до этого «Ave Verum». Он получил заказ 6 месяцев до смерти и отложил все время. Он не хотел этот реквием писать, в отличие от того, что говорят, кстати сказать. Но и даже пишут в биографиях, что он вот, вот когда лежал последнюю ночь, значит, до его смерти, он там пел реквием вместе с женой, сестрой жены и так далее. Еще не с Зюсмайером. Зюсмайер был его ученик, который, кстати, реквием и окончил. Ну, это все тоже мифология. Об этом впервые писали, опять-таки, через два десятилетия. Вот были, появились такие свидетели, свидетельства.
2: Так постепенно может встать вопрос перед нами, а был ли Моцарт вообще?
0: Ну, конечно.
6: Я как раз хотел задать.
0: Настолько, подобное. Да, настолько, так сказать, развивалась мифология вокруг него, что вот этот вопрос, конечно, оправдан.
6: Марио, скажите, пожалуйста, вот вы много как бы общались с этим человеком, и какой образ Моцарта как человека встает перед вами? Вот, в отличие от того, такого сладенького пряничного монстра,
2: ты имеешь в виду внешний знаем. Вид или
6: нет, характер? Вообще в характер, как личность. Вот.
0: Ну, вы видели фильм Формана «Амадеус»?
6: В общем-то, да.
0: Ну, примерно у меня такое же и сложилось. Конечно, я не согласен с тезисом. Это же опять повторение истории о зависти и отравлении. Ну,
6: мы не будем, да, брать сюжет, вот, да, как человек. Вот.
0: А как человек он представлен довольно четко.
6: А смеялся он тоже, как в фильме?
0: В этом фильме, да. Да, у него тики были всякие. Mm-hmm. Он прыгал там по столам и все такое. То есть он вел себя, ну, как-то не очень прилично.
6: Недостойно этом, бюргера.
2: Не скованно.
0: Да, абсолютно не скованно.
2: Ну что же.
0: Он был веселым человеком и даже очень приятным, но абсолютно не скованным. Это еще вот в письмах его это видно.
6: А симпатичный.
0: Он пользовался всякими, ну, я бы не сказал матом, но ругательствами и все такое. То есть его жене не удалось все вычеркивать, это приходилось бы.
6: А симпатичен ли он вам вот чисто вот
0: по-людски? А вы знаете, а меня, откровенно говоря, когда я имею дело с какими-то произведениями искусства или с творчеством писателей, философов, там, музыкантов, меня их биография не очень интересует. То есть она меня интересует постольку, поскольку она соответствует действительности или не соответствует. Но я предпочитаю, так сказать... То есть я не знаю... Вот у меня гость в моих передачах говорит, ну, музыковед австрийский, говорит, я не знаю композиторов, я знаю только сочинения.
6: То есть, выражаясь Сашими словами, вас не интересует, что у ведущего под столом?
0: Абсолютно.
2: Совершенно верно. Я, кстати, целиком и полностью разделяю вашу точку зрения. Ну и что же, видимо, всему рано или поздно приходит конец. И пришел конец нашей встречи с Марио Корти. Я надеюсь, вам было интересно слушать сегодняшнюю нашу программу. Также хочу напомнить вам, что в гостях у нас сегодня был заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода», автор цикла программ «Неаполь в Петербурге» и цикла «Моцарт и Сальери» Марио Корти. С Антоном Королевым мы пока еще не прощаемся. Вот. Ну, а вам всяческих успехов и то, что обычно принято говорить. Вы же сами, наверное, вашим ведущим тоже пишете, как им прощаться, как здороваться с радиослушателями. Вот. Поэтому как бы тут дело воображения, что мы уже вам от себя желаем. Ну, удачи.
7: Отлезь, гнида!
8: Дурак! Больно!
9: Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции и в самых...

0: И вот с данной такой минорной ноты струнной группы симфонического оркестра универсального, исполняющего что ни попадя, главное, чтобы это было классической музыкой, мы начинаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Я приветствую вас в этой студии и предлагаю вот с чего начать. Представиться вам самим. Я только, если вы позволите, представлю даму нашу очаровательную. Это Ирина Шафир. Она художница.
1: И художник.
0: Извините, Ирина, конечно же, да, художник. И я благодарю вам, вас за этот замечательный подарок, за эту картину, которую подарили наши радиостанции. Обязательно на 1 мая мы раскатаем ее вдоль стены, и все желающие смогут увидеть снова Арбата. Спасибо. Сейчас пока, если вы не против, она постоит в рулоне. Я гарантирую сохранность. Вот. Ну что же, представляйтесь, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Меня зовут Зелимхан Яндарбиев. Я лидер чеченских сепаратистов.
3: В таком случае я Виктор Пивтор и Павло. Настоящий лидер чеченских сепаратистов.
4: Я Вячеслав Иванович Онищенко. Вообще не лидер и не сепаратистов.
5: Никаких сепаратистов в природе не существует. Я Дмитрий Клешьян, и вовсе не запрещенный барабанщик, а, скорее всего, разрешенный гитарист.
6: Я марсианин.
0: Ну и, как я уже обещал нашим уважаемым радиослушателям, сегодня, во-первых, будет, конечно, и в прямом эфире исполняться музыка. Это такой акустический концерт. Но собрались мы здесь вовсе не для того, чтобы даже слушать музыку и говорить о музыке, потому что все присутствующие здесь своими руками, вот этими самыми руками, создают искусство. И наш художник Ира создает искусство, и музыканты создают искусство. Поэтому нам, как профессионалам, нет смысла говорить об искусстве. Мы его создаем. Мы будем говорить сегодня о жизни, о реальных историях, которые происходили с нами, с нашими друзьями, с друзьями друзей, со знакомыми, просто с соседями и с их животными, также и с семьями. И если вы позволите, может быть, тогда я начну все-таки.
2: Давай, конечно.
0: Вот очень много наших радиослушателей интересуется, куда я уезжаю в полном снаряжении порой на так называемый уикенд и куда пропадаю. А я им говорю, да, я еду в Петербург. Я еду в Петербург, в Финский залив. Дело в том, что 3 года назад в Финском заливе случилось несчастье с моим очень хорошим другом, нашим командиром нашей водолазной бригады Ефимом Шмелем. При подъеме наверх дебаркадера, затонувшего, на котором везли станки для одного из станкоинструментальных заводов Санкт-Петербурга. В общем-то, его там завалило на дне. И никакой практически возможности откопать Ефима Шмеля до сих пор не представляется возможным. Но самое парадоксальное, что Ефим остался жив. Все коммуникации водолазные работают. Мы протянули шланги, мы постоянно поставляем питание. 3 года Ефим живет под водой, уже привык и пишет книгу, которая так и называется «Легенда о затонувшем водолазе». Я поддерживаю морально, и главы этой книги скоро будут опубликованы, я надеюсь. И если, кстати, вы, уважаемые, что-то хотите передать для вот моего друга
2: Ефима,
0: да. Но не вы, а наши радиослушатели, вы можете присылать на адрес главного редактора «Эхо Москвы» подарки и бандероли.
2: Да, такая вот печальная история. Тогда мой черед рассказать следующую историю. Однажды я чуть не пал жертвой пожарища, устроенного обычной среднеазиатской черепашкой. Самое интересное, что в том, что я сейчас скажу, нет ни слова злого умысла. Однажды мы с моей супругой завели черепашку, у которой, естественно, не было никакого имени, потому что она глуха от рождения и ни на какие имена не откликается. И вот эта самая черепашка однажды залезла под обогреватель, который стоял и обогревал матрас, на котором мы с супругой спали тихими зимними ночами в городе Ростов-на-Дону. И вот эта черепашка залезла, чтобы погреться, И на самом деле случилось так, что она обломала ножку от этого обогревателя и сама стала вместо живой ножки, ей стало припекать сквозь панцирь. И она решила выползти, и выползти не смогла. И она протащила на себе 1.5 метра этот обогреватель, пока не уперлась носом в матрас, который загорелся от этого. И если бы не будильник, который зазвонил вовремя, мы бы с супругой погибли. Так вот такое маленькое, безобидное, хтоническое существо может стать причиной гибели самой настоящей.
4: Самое интересное, Иван, что эта история, семья. Молодая, здоровая семья, эта история обошла многие страны мира, потому что как-то в свое время ты рассказал мне, я включил диктофон, и в то время, когда я работал на BBC, BBC World Service, эту историю из Russian Service взяла с большим удовольствием. Они растерживали на различные языки мира. Кстати говоря, об этом тебе не рассказывал. Ее слушали многие-многие люди. Очень удивлялись, нам присылали письма. А черепашки, это не опасно ли вообще для жизни? Может быть, в других контекстах?
2: Клоп-черепашка еще опаснее, чем черепашка. Клоп-черепашка – это очень страшный вредитель садов и огородов. Но, да, клоп-черепашка есть такое животное. Мы, кстати, тоже очень страшный персонаж.
0: Вот я извиняюсь, что перебиваю. Действительно, я целиком согласен с тобой. Мы даже как-то делали эксперимент такой, ну, в пору, когда я имел мощное влияние на все телевизионные каналы, и как раз вот был в разгаре мода на клопа-черепашку, алчно жрущего все, что не попадя.
2: Да, было такое.
0: Мы увеличили методом компьютерной, так скажем, графики рыльца клопа-черепашки и транслировали его как фоновую заставку для одной известной программы, где ведет мужик в очках. Программа называется «Ная». Он аналитик на заднем плане. И обнаружили, что в течение, вот пока шла вот эта заставка, в течение месяца количество сумасшедших увеличилось где-то 3 раза в среднем. То есть к нам обращались, и даже люди, в общем, приходили уже и не беременные, но говорили, что мы беременные. Некоторые приходили беременные, говорили, что мы не беременные. То есть они просто путались. Действительно, это клоп-черепашка.
2: Это психотрон, психотронные, конечно, дела, конечно. С этим лучше не связываться. Давайте лучше сменим тему, а поговорим о чем-нибудь более жизнерадостном. Ну, хотелось бы на ночь глядя вообще.
0: Да, вот о животных. Действительно, многие ведь недооценивают. Я извиняюсь, что опять я так все рассказываю. Просто у меня еще всплыла одна в голову история с таким человеком Кирилл Стопочка. Это чех, который приехал в Россию, был студентом. И вы знаете, они решили экономить на электроэнергии у себя в общежитии. Вот. Отключали ее на ночь и ставили вот такую байду, которая масляный радиатор для обогрева помещения, да, вот, чтобы как-то не платить за отопление, за все это. Практически жили изолированно от какого-то там генератора. И, как вся техника, подвел их этот масляный радиатор. В одну прекрасную ночь он попросту сдох. Соответственно, эти-то чехи, они же привычные к морозам, они вроде как спали, и вот этот мороз не дошел, они в спальных матрасах, а у них жил хомячок, Ромка его звали. Вот. А Кирилл, вот Стопочка, он мощный мужик был, то есть кнедликов бывало нажрется до пупка, лежит, кадык выпучит, рот открыт, храпит, слюни летят, и вот этот хомячок от мороза попросту, ему некуда было деться, он внедрился в гортань Кирилла. Вот, и тот почил, в общем-то, в бозе. Это я к тому, что домашнее животное, даже пушистое, миролюбивое, не обязательно с панцирем, может быть причиной большой опасности.
2: Ну, такая история о муравьях, которые перемыкают просто электропроводку, когда заползают в выключатель, в ключ электрический, и потом весь город остается без света. Это покруче, чем, я не знаю, Тимоти Лири там и все прочее. Это да вообще нет, уже страх.
4: Муравьи-термиты, идущие просто-напросто лавиной на город, сжирающие. Не то, что не замыкающие какие-то коммуникации, а просто сжирающие.
2: Все на своем пути.
7: Здесь по-другому. Они выстраиваются в определенную цепочку, понимаешь, вот, и каждый в своем месте замыкает эту цепь, и весь город остается без электроэнергии.
2: Причем совершенно сознательно.
7: Да.
0: А помните туннель вот этот?
4: Страна лишается, да.
0: В туннеле как-то однажды вот какой-то паровоз сгорел, ну, в туннеле там, который под озером, ну, там, у буржуев, вот. Мало ведь кто знает, что реальная причина тоже специальная порода, в общем-то, муравьев, которую вывели для борьбы с другими домашними насекомыми, как-то, в общем, тараканы и более большие муравьи.
7: Да-да-да. Ну,
0: вот. То есть люди, я к людям говорю, люди, когда вы что-то изобретаете, думаете о побочных явлениях, вот, которые может вызвать ваше изобретение, об утилизации его. Вот изобрели вы этих муравьев, но они вышли из-под контроля, они расплодились, жрут что ни попади, попросту. Даже у нас, у монтажников, вот, воду откачивает постоянно снизу, да, сожрали все подошвы. А тот, знаешь, с бодуна оделся, вышел, по лужам прошел, вроде бы немножко оттаял, а с утра снова мороз. А он закурил, ну, пьяный с бодунища, и так примерз. Понимаешь, стоит и не может глазам своим поверить, что ноги не может оторвать. Ко всем там, дескать, мужик, а те думают, пьяный, что-то так простоял человек до вечера, пока жена не вышла, куда делся, к соседке смотрит, да, он ее стоит. Отодрали его, в общем-то, кое-как. Отломали даже, я бы сказал, не отодрали, а отломали. И вот вместе с этим озером около его ног принесли домой, поставили в тазик. Оттаял, ожил вроде.
2: Вот про генерала Карбышева и все такое прочее тоже есть одна интересная история. Я сам лично наблюдал ее в сериале 911. Вот это ужас. Просто один американский мальчик решил попробовать. Я случайно видел, да, вот каюсь, но видел. Один мальчик решил лизнуть морозилку от холодильника. Попробовать, чем же пахнет снежок-то. Это где-то на юге, в Соединенных Штатах было, где снега в глаза не видели. И он прилип языком. И все, что он смог придумать, он дотянулся рукой до электрического чайника, нажал кнопочку на нем, вскипятил его и решил кипяточком себе язык, значит, отогреть. В результате ошпарил себе все лицо, с него вот шкура прям с языка слазит лохмотьями.
0: Что со змея?
2: Нет, он просто ошпарился, откричал. Нет, он нажал 911 на телефоне, поднял себе трубочку, у него уже к тому моменту примерзли губы, и он промычал. И специальные вот криминалисты, которые занимаются расшифровкой телефонных разговоров, вычислили, где он находится.
0: И что это
2: и приехали,
0: он кричал,
2: и спасли.
0: Help me.
2: Он кричал
0: help me, что означает
4: панки.
2: Да, его спасли.
4: Нет, ну, есть история более в рамках светлого гуманизма на самом-то деле. Это случилось с другом писателя Макса Белозора. Вернее, не с ним, а с, не с другом, я имею в виду, а с папой этого друга. Папа долго не приходил домой, зная его любовь, ну или страсть к выпивке. Значит, мама все время озирала окрестности возле подъезда. Вдруг смотри, папа лежит. Она приходит домой, значит, поднимается наверх, говорит, сыну, надо помочь папу, значит, затащить опять домой. Значит, они хватают папу, они его тащат по ступенькам, они его укладывают, потом, значит, в конце концов, они видят, что это какой-то другой мужчина. Говорит, это, по-моему, не папа. Ну, а вот, естественно, вопрос, спустить ли его вниз, вот, дилемма, да, спустить его вниз или оставить здесь. Ну, естественно, светлый гуманизм побеждает, хэппи-энд, они оставляют его. Дальнейшее псевдопапа неизвестно.
2: А папа и не нужен больше. Говоря, хватает,
8: а вот моя
2: мужчины.
8: История такая. Я просто вспомнила, как я работала 8 лет назад в городе Новосибирске в больнице, в хирургическом отделении, медицинской сестрой. И ночью к нам привозят мужика, у которого чугунок на голове. Вот, вразумительно ответить, для чего у него чугунок, он не смог. То есть он что-то мычал, пытался объяснить, но не мог. Он был трезв. Вот, привезла его жена. То есть никак он не мог этот чугунок снять с головы. Вот, ну, естественно, перед тем, как делать какие-то процедуры, нужно было внести специальный документ медицинский, диагноз. Вот, сбежалась по больнице. Все, естественно, ну, ночь была, не так уж много народу, но практически все валялись в истерике. Вот, ну и написали ему диагноз. Голова в инородном теле. Вот такая история.
0: А я вот могу еще рассказать. Витя, а у тебя-то какие-нибудь есть истории? Как-то все уже вроде рассказали уже.
7: Да, ну, есть, конечно, история. Поскольку я сделал сейчас глоток легкого спиртного напитка, я расскажу историю, где в горбачевские времена приехал в город Ярославль, там с оркестром играли мы. Вот. И тогда были большие проблемы. Вот с этим делом большие проблемы. И мы, естественно, тут же только сошли с паровоза, тут же бросились искать что-нибудь выпить, поддержать, так сказать, силы. Вот. Обыскали весь город, ничего нет. Вообще нет ничего. Ну, естественно, находим характерных людей. Вот, и задаем им соответствующие вопросы. Как отыскать что-нибудь выпить? Я говорю, какие проблемы, вам что нужно? Я говорю, ну, там винца в этом какого-нибудь. Сухого для начала. Я говорю, а что это такое сухое? В таблетках, что ли? Вот. И все, собственно, вся история.
2: А что это такое?
0: Да, вино.
4: Способка нет.
2: Вино.
0: А я вот могу рассказать историю про свою одноклассницу Регину Конягину. Это было как раз, когда грянули, в общем-то, выпускные экзамены, вот уже самые из школы. И Регина, она вообще такая из Сибири девка была, такая пацанка, вся с сиськами такими. Ну, в общем, уже в то время девочка развивалась не по годам. Хотя я училась в 10 классе. Естественно, уже вот. И она решила попросту влезть в учительскую и выкрасть вот экзаменационные билеты, чтобы каким-то образом, в общем-то, подготовиться к экзаменам правильно. И уже, в общем-то, похитила их, запихнула вот залифон, стала вылезать из окна учительской. Учительская была на третьем этаже. Тут, в общем-то, она то ли поскользнулась, в общем, не рассчитала. И упала, знаешь, с этой высоты. Но зацепилась за шнур телевизионный, который был вывесен. Ну, наружу он висел, болтался.
7: Юбкой?
0: Ногой. Да, щиколоткой, да. И висит, короче, на уровне где-то, ну, полутора этажа. Вот так, то есть вот полтора этажа вниз еще. Вот. А орать не может. Почему? Если она начнет орать, милиция!
7: Засекут.
0: Засекут, потому что кража, понимаешь? Вот. Лезла она туда где-то часов в 11 вечера. Провисела до 7 утра. Пока одна девочка, в общем-то, дошкольница практически не вышла там гулять с какой-то собачкой или там из третьего класса. Она звонит, значит, нам. Говорит, ваша там одноклассница, в общем-то, болтается. И вот мы ее коллективно срезали. Значит, двое ловили, двое, значит, залезали туда и срезали. Но самое интересное, что сейчас Регина... В общем-то, заболела странной болезнью. Это нога. Один день длиннее становится, другой день короче. То есть какая-то произошла странная мутация. И ступня тоже меняется очень сильно. То есть из-за этого у нее, например, она зацепилась левой ногой. То есть правая обувь у нее вся нормальная и статичная. А для левой, например, ну, стоит вот пара туфель, да?
7: А она зацепилась за обыкновенный провод или какой-нибудь...
0: Вот, телевизионный, вот обычный.
4: А,
0: такой, да.
4: Ну, антенна. Телевизор это нормально показывали в это время? Ну, значит, соусом прям так. Как бы, да?
0: А это знаешь, как было? Дело в том, что у нас учителя очень боялись пожаров. И на ночь вынимали антенки из телевизоров и прятали их от удара молнии в кирзовые сапоги или в резиновые, ну, специально, да, да. В общем-то, купленные.
4: Диэлектрик.
0: Да-да-да, и она запуталась, упала. Ну вот, вот стоит, значит, один ботинок правый, нормально, туфелька, а левая, например, туфелька разных совершенно размеров, одного цвета, разной формы. То есть иногда она приходила в норму, где-то раз там в неделю, нормальная совершенно ступня, нормальная нога. Вот такая вот загадочная. Даже про нее написано несколько диссертаций уже.
7: А учителя узнали об этом факте?
0: Нет, конечно.
2: Слава богу.
4: А вот удивительная история, которая произошла в Ростове, ну, в парке имени Максима Горького. Есть такой аттракцион, есть такой аттракцион, который называется «Ветерок». Раньше он, во всяком случае, назывался «Ветерок». Это такие сиденья на цепях, которые вертятся в разные стороны. Когда он раскручивается, то по центробежной силе все начинают крутиться практически, ну, параллельно земле. Вот. Для того, чтобы включить этот ветерок, необходимо включить рубильник в такой специальной будочке, которая покрашена в зеленый цвет, на ней написано «Ветерок через трафарет». И вот подвыпившие мужики, компания из человек 5, 6, 7, ночью пришла в этот парк Горького, взломала, значит, висячий замок на этой будочке, включили рубильник, и сначала начинает двигаться очень медленно этот ветерок. Они все успели сесть, и этот ветерок стал раскручиваться, но они не подумали о том, что вырубить-то, собственно говоря, от рубильника некому. Они крутились до самого утра, пока в 10 утра, а уже к тому времени, когда пришел вахтер или вахтерша, чтобы выключить, там уже собралась громадная толпа, там уже толпа часа два стояла, и смотрела нам, как они вертятся там в полубессознательном состоянии.
0: А они орали что-нибудь или молча?
4: Нет, я подозреваю так, что под утро они уже не имели такой возможности, понимаете, сдавать звуки.
9: Это потому, что они орали еще очень и очень так сильно.
0: А ты, кстати, хотел кому-то передать.
10: Да, я хотел передать привет своему дяде Александру Петровичу Чемину. Он сегодня как бы является гостем нашей как бы столицы, нашей родины. Пожелать ему всего самого-самого наилучшего, самого доброго. И, может быть, даже для дяди Саши Чемина и его сына Сан Саныча Чемина передать музыкальный привет. Привет. То есть это как бы, ну, хотя время позднее, будет, может быть, выглядеть как колыбельная.
2: То есть... На барабанах.
10: Ну, естественно.
7: На табло.
10: Естественно. Дядя Саша, вы знаете, что я как бы барабанщик немножечко. Немножечко поэт. Вот. Позвольте вам сыграть «На ночь глядя». Да, кстати, для вас, как бы, для моей любимой тети Клавдии Петровны, естественно, тоже колыбельная, как бы, песенка такая. Или как бы, ну да, мелодия.
7: На табло.

0: вот такая как бы вечерняя или как бы ночная мелодия. Специально для вас от запрещенных барабанщиков.
1: Ну и у нас остается тут еще немножечко времени до того, как придет дяденька, и я должен пойти ему помочь разогреть автомобиль. Кстати, я вот могу посоветовать многим автомобилистам, сейчас зима, и как они спрашивают у меня: Саня, как ты умудряешься вот... Так что твой, в общем-то, старый, собственно, «Жигуленок» заводится с полтыка. Я объясняю, и многие воспринимают это как шутка. Это на самом деле так. У меня есть 4 так называемые гаражные кошки. На момент, когда я ставлю свой, значит, автомобиль в гараж, я обливаю всю, так сказать, силовую его часть валерьянкой. И эти, в общем, 4 дуры всю ночь его, в общем-то, мощно лижут, обогревая. Тем самым, когда я выхожу с утра, автомобиль целиком согрет и готов. В общем-то, и животным хорошо, согласитесь, автомобиль.
2: И чистый еще к тому же.
1: А, двигатель. Да, да. Но я предлагаю сейчас послушать, может быть, какую-то историю от наших уважаемых радиослушателей. Если у вас есть какая-то история, произошедшая с вами или с вашими, в общем-то, близкими, вы... имеете уникальную возможность рассказать ее для всех москвичей. И не только, потому что нас слушают еще... Тут где-то список висел. Вообще, все давно хочу себе татуировку сделать со списком городов, где, в общем-то, слушают данную радиостанцию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание просто беспредельно.
3: Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемые. Представьтесь и давайте уже.
3: Ну, если... У вас в эфире находятся лидеры чеченских сепаратистов, то тогда я буду генерал ФСБ или федеральных сил, скажем так. А если у вас еще марсиане находятся, тогда я землянин, скажем так.
1: Ну и ваша история.
3: Вот. А в принципе, перед историей привет Вите, привет Ване, я так понял, Антону. И за Витя еще не сплю целую ночь. Он мне сказал, что он будет в прямом эфире сегодня.
1: Ире тоже привет.
3: А, Ире тоже, да. Я просто не знаком сразу.
1: Ну, это художник, просто... известный художник Ира Шафир. Вы что?
4: Ну, и вам привет, таинственный незнакомец.
1: Она же именно писала картину «Ленин и конь 7x7 маслом». Ну, что, вы не знаете?
3: Ну, для Вани я никак не таинственный незнакомец. Мы с ним расстались буквально 2 дня назад или 3, я уже не помню.
4: Навсегда? Навсегда?
3: Ну, Ваня, это решать скорее тебе. Вот. Меня зовут Дубровин Алексей.
4: А, здорово, Леш.
3: Вот. Слушаю ваш бред полнейший.
4: Давай историю, да. Тебе прочитается.
0: Смотри, конечно,
3: история... А вы страшную хотите? Ага.
4: Любую. Веселую? Можешь, да. Про этого какого, Михаила Порфирьевича?
0: Или про индейца что-нибудь?
3: Нет, про Михаила Порфирьевича не буду. Расскажу историю, что когда в детстве мне было лет 10, я шел домой к себе, вставил ключ в замочную скважину и вдруг услышал снизу такой шепот: «Мальчик». Я обернулся, смотрю, стоит симпатичный молодой человек, так лет 25.
2: Уже страшно.
3: И он мне говорит: «Ты хочешь заниматься спортом?» Я говорю: «Конечно, хочу». Он говорит: «А каким?» Я говорю: «Футболом или хоккеем». Он говорит: «Отлично». Я, говорит, тренер одной команды. Ты даже не тренер, он сказал, я как бы помощник тренера. Ты нам подходишь, я сразу вижу, что это так. И мог бы ты пойти со мной на лестничную площадку наверх? Я говорю: «Конечно, могу». Мы туда пошли. Он меня благополучно начал раздевать. Он сказал, что он должен меня прослушать. В общем, человек очень сильно рисковал, я думаю.
0: Ну-ну-ну-ну-ну.
3: Вот. Была зима, он холодными пальцами прикоснулся, значит, ко мне. Помню такое ровное такое дыхание, которое становится все медленнее и медленнее. Он меня послушал, сказал: «Спасибо, завтра я приду в твою школу», записал номер школы и ушел.
5: Потом понравилось?
3: Вы знаете, мне не понравилось. Вот тут я почувствовал, что тут было не то. Вот. А потом оказалось, что в нашем районе разыскивают маньяка, хотя в те времена такое слово, честно говоря, было непопулярно в Петербурге, во всяком случае.
1: Вот. А почему же он пощадил вас, вот интересно?
3: Это неизвестно. Дело в том, что я рассказал только своему брату старшему эту историю. Мне было как-то неприятно, что меня кинули, не пришел никакой тренер в школу. Вот. И в итоге мой брат, естественно, рассказал маме. Он был постарше, был все-таки не такой дурак, как я. Вот. И нас вызвали в милицию, где я писал, мне нужно было дать какие-то показания. Давала показания моя мама, она давала показания как с моих слов, давал показания я. Мне показывали фотографию, я опознал там этого человека. Вот, и до сих пор думаю, что же, как, грубо говоря, меня спасло, потому что на самом деле...
5: Вы могли бы ничего не говорить, он же вас не трогал. Ну и что там, пощупал холодными пальцами, а вы ему всю жизнь испортили.
3: Знаете, его не поймали, так что я ему никак жизнь не испортил. Мне показали фотографии из различных людей. Да, обошлось.
1: Ужасная, ужасная
3: история. Да, история совершенно жуткая. Я недавно ее вспомнил и пришел вообще в ужас. Подумал, надо же, я в детстве мог бы быть подвержен какому-либо...
1: Насилию попросту. Спасибо вам за этот рассказ. Кстати, по поводу вот вообще таких вещей. Вы, наверное, ну, москвичи все, и вы тоже помните дело, так называемое, дело Галины... Бобрушевской, дело Валентина Зыбухи, который в парке культуры и отдыха имени Сокольников, в общем-то, изнасиловали моряка до смерти. Попросту этого моряка нашли потом. То есть только по бескозырке. Самого его как такового уже не было. Настолько он был иссушен. Вот. Две совершенно нормальные женщины, бухгалтерши в буклях и, в общем-то, ярко накрашенные, полные. Вот. Так что берегитесь, пожалуйста, уважаемые тренеров и двух женщин, которые гуляют парами. Ну, сейчас мы прервемся, да, ненадолго.
4: Да.
1: А затем продолжим нашу беседу с запрещенными барабанщиками и, конечно же, художницей Ириной Шафир. И мы продолжаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Напоминаю вам, что сегодняшний вечер — это такой вечер, знаете ли, воспоминаний таких предрождественских и рождественских даже историй майских, летних. Мы рассказываем все, что происходило с нами, с нашими знакомыми, с нашими друзьями. Вы тоже можете присоединиться к нам и тоже рассказать какую-нибудь историю из вашей жизни. Кстати, вот Ирина, тут пришло сообщение. Лидия Сергеевна говорит, что знает тебя очень хорошо и говорит, что знает историю, просит перезвонить ей. Но Лидия Сергеевна, к сожалению, мы не в силах. Дело в том, что телефоны в студии устроены таким образом, что с них звонить нельзя. Можно звонить только на них.
6: Вы попытайтесь, Лидия Сергеевна, пожалуйста. Да. В общем-то, у вас очень хорошая история. Я думаю, что вы замечательную украинскую историю расскажете.
1: Ну, я предлагаю, прям-таки, не теряя времени даром, может быть, сейчас поднять, опять же, телефонную трубку и послушать, может быть, какую-то очередную историю наших радиослушателей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
7: Хочу поприветствовать запрещенных барабанщиков.
4: Спасибо вам тоже.
7: Да, и сообщить вам, вы в курсе, что ваша песня «Убили негра» стала своего рода гимном скинхедов?
1: Это ваша история?
7: Ну, нет, я вообще просто говорю, и способствовала воскрешению судов Линча в России. Вы знаете об этом?
0: Это страшная история, на самом деле.
1: Страшная.
7: Это правда, это правда. И даже я знаю, что ряд предприятий и учебных заведений воскресили, введя интересных наказаний, ввели снова, как до революции, понимаете?
1: Но вы все-таки, может быть, ближе к истории, потому что, по-моему, вы слишком злоупотребляете применением внутрь вашего головного мозга средств массовой информации, причем не самых лучших средств.
7: Ну, вот. Это факт. То, что вы, это факт, понимаете?
1: Но вы давайте все-таки
7: историю,
4: интересное наказание воскресило. И...
1: Я так понял, про историю тут не получится. Тут просто констатация фактов.
4: Да.
1: Это из данного позвонившего получится хороший обозреватель прессы в дальнейшем.
4: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Алло?
1: Да.
8: Доброй ночи. Хозяин эфира Саша Лаевский.
1: Здравствуйте.
8: Доброй ночи, ребята. Гости.
1: Вот я думаю...
8: Запрещенный барабанщик, да?
1: Да. От вас, я думаю, услышим очень интересный рассказ.
8: Конечно.
1: Слушаем.
8: Могу представиться.
1: Да.
8: Геннадий Кузьмич.
1: Здравствуйте.
8: Поклонник «Эхо Москвы».
1: Рассказывайте, Геннадий Кузьмич, рассказывайте.
8: Да. Ребят, на мной истории нет, конечно, но анекдот не желаете. Он без мата, но с изюминкой.
1: Ну, давайте попробуем. Хотя не хотелось бы переводить нашу умную, интеллигентную беседу на рассказ вульгарные анекдоты.
8: Нет,
1: анекдоты могут быть хорошие, но они же сочинены не нами и происходили не с нами, как правило.
8: Ну,
1: давайте для вас мы сделаем, поскольку вот раз у Кузьмич, мы для вас сделаем исключение.
8: Да.
1: Давайте.
8: Спасибо огромное.
1: Да забудьте.
8: Значит, представьте себе автобан. Идет мэр по трассе. Его обгоняет полиэтилен, запорожец. Он обалдел, нифига себе, какой-то запор мне обгоняет. Думаю, раз, 70, 90, 100, 110, поравнялся с ним, опускает ветровое стекло. А там дедок за рулем, он тоже опускает, смотрит на него, кладет руку на коробку передач, смотрит на него и говорит, а теперь вторая.
1: Это такой автомобильный анекдот.
8: Да.
1: Спасибо, спасибо, Геннадий Кузьмич.
8: Счастливо, удачи, ребят.
1: Удачи.
9: Спасибо.
1: Ну, может быть, тогда, если вы не против, я расскажу трагическую историю семьи Птаха. Мало кто, наверное, помнит об этом, но это было реально в 50-х годах, аккурат после смерти вождя всех народов. Жила в Москве обычная скромная семья по фамилии Птах. Их там много было. И было у них три сына. Значит, три сына. Геннадий Птах, Егор Птах и Сергей Птах. Вот. По иронии судьбы, Геннадий Птах стал курьером работать, ездил на мотоцикле по Москве, развозил пакеты. Соответственно, Егор Птах увлекался очень сильно рыбалкой. Вот. А Сергей Птах подался работать в органы внутренних дел, стал работать обычным инспектором автодорожным. Ну, автомобильным инспектором. Да, да. Ну, тогда это было ГАИ, или как-то даже по-другому называлось, видимо, ГАИ-ДД. Департамент дорожной полиции, может быть, не исключаю. И вот какая трагическая история произошла, по иронии судьбы, со всеми тремя братьями. Мотоциклист Геннадий Птах во время одной зверской зимы 56-го года, будучи едучи, значит, по Садовому кольцу, замерз насмерть на своем мотоцикле. Три дня ездил по этому кольцу, пока у него не кончился бензин. Ну, машин в то время было мало, представляете? Где-то, значит, остальные братья не знали, что он там, что с ним это произошло. Типа человек где-то там разъезжает и так далее. Соответственно, рыбак Егор Птаха уехал на эти же три дня на рыбалку. Где сидел? Лунки тоже замерз насмерть. Ну, вот, и остальные просидел неделю. Остальные рыбаки, значит, думали, что он там реально сидит, думают, вот какой устойчивый мужик, меняли друг друга. А он уже топориком стукнешь, рассыпется, что твой лед для коктейлей. Вот. Но самая трагическая история произошла с милиционером Сергеем Птахой. Тот замерз на своем посту в одном из московских переулков с поднятой палочкой. И автолюбители, проезжая, вроде бы останавливались на это требование, но увидев, что милиционер очень странный, не реагирует, спокойно, мирно проезжали дальше. Он простоял две недели, тем самым побив рекорд братьев Птахов. Вот такая трагическая кончина и в то же время необычная произошла у детей семьи Птаха.
0: Саш, самая удивительная история, которую я когда-либо слышал, причем она довольно-таки реальная. Может быть, она, конечно, обросла некоторыми мифами, но вот тоже про замерзание. Был такой Порфирий Иванов, удивительный человек, который «Детка, не плюйся», да? Наверняка многие из вас слышали. Я слышал удивительный факт об этом человеке. Так как он с детства закалялся, когда фашисты вошли в Ростовскую область, они посадили этого человека. И такой, значит, второй вариант генерала Карбышева решили сделать, испытать его на прочность. Ах, ты закаляешься, ты бегаешь по утрам в трусах. Они его обливали холодной водой, возили в люльки этого мотоцикла по станице.
10: Абсолютно голым.
0: Да, в трусах.
4: В одних трусах, да.
0: Да. Значит, а ему как бы было только хорошо. И в конце концов даже эти изверги вдруг поняли, что ну, надо, он улыбался, он обтирался этой ледяной водой, этот кусочек льда замерзающий на нем растирал по своему телу. Они его в конце концов отпустили, и он прожил достаточно долго, он умер в 93-м, по-моему, да, или в 94-м.
4: Нет. Ну, не так
0: это
4: давно,
0: было не да. так давно, да, это было, ну вот, величайший, абсолютно величайший человек. Меня просто потрясла эта история про замерзание. Вот, второго генерала Карбышева здесь не получилось.
1: Да. А вы знаете, вот этим летом мы со всеми сотрудниками нашей радиостанции делали культурную поездку за город, собственно, где, в общем-то, ходили за грибами коллективно. Затем эти грибы сушили. Ой, вы знаете, у нас тут повсюду висели гирлянды сушеных грибов. Мы их раздавали кому ни попадя. Потом на улицам, поклонникам радиостанции. Ну, суть не в этом. Идем. Значит, по лесу, и уже вечереет. Вдруг видим на нас прям из кустов, вот, а нас, ну много, вся радиостанция, вот, с женами, с детьми, с животными домашними, выбегает, в общем-то, нечто. Внешне как человек, только раза в два больше. И орет так, но орет вот как-то не очень, как больно ему, а даже как будто бы, дескать, у него кайф какой-то. Да?
9: Радостно так.
1: Да, такой весь черный, какой-то одновременно блестит. Вот,
9: а
1: прям.
9: Мохнатый или...
1: Знаешь, такой мохнато-гладкий, то есть явно какой-то...
9: Гладкошерстный, то бишь.
1: Да, гладкошерстный и даже...

0: бастурмой.
1: Что он еще делал при этом?
0: Ну, когда он выбежал на нас, у него уже, видимо, был отходняк от оргазма даже.
2: А, ну, он был мазохистом. Если бы он был
0: садомазохистом,
2: он бы сам хватал этих комаров, кусал бы,
0: и
2: им было бы тоже очень больно. Они бы в одну сплошную дыру превратились бы, скорее всего.
3: А может, человек просто лечился, он кровопусканием занимался?
0: Нет, нет. Он потом признался нам, когда уже в милицию его отвели и так далее, уже признался.
4: Слушай, Саш,
0: да.
4: А что там за музыка звучит? Я вот слушаю, классная музыка. Вот ты говоришь.
0: Да, хотел
4: сказать. А что это? Вообще?
0: Это Альберт Шуберт. Альберт Шуберт. Симфония номер 5 and номер 8. Ну, я прочитал, что, ну, Альберт, я от себя выдумал. Ну, Шуберт, композитор Шуберт. А ты имеешь в виду музыкантов, что в коридоре играют?
4: Не-не, вот эту музыку.
0: Ну, вот они играют.
4: Может, послушаем немножко?
0: Музыку? Давай.
2: Отличное предложение.
4: Только не говорить ничего.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы готовы выслушать вашу историю.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это Димон из Марина.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я хотел историю такую рассказать. Я не знаю, как она закончилась. Вообще концовка получилась более-менее нормальной, но я сначала расскажу. Я вот общаюсь с такой девушкой, с одной, довольно симпатичной. Но у нее мама, кстати, тоже такая же, как и девушка, очень симпатичная. Но мама очень была против меня. И вот как-то мы с друзьями у нее на площадке, кстати, мы как раз перед с ней разругались, с мамой ее, имеется в виду, стояли на площадке, что-то спокойно разговаривали, пили, по-моему, кока-колу, мы спиртное решили не пить в тот день. И один друг, он, наверное, слышал, он к вам сейчас звонит, ежик из Марина, ну, нечаянно пукнул. Вы знаете, ну, казалось, ну, какая разница, ну, чуть пухнул. Вдруг резко открывается дверь, выходит мама, говорит, кто звонил? Да, вот так вот. Но увидев меня, она сильно разозлилась, взяла какую-то швабру и давай за мной бегать. Ну, к счастью, я убежал. Ну, допустим, последние дни, конечно, я с ней все-таки помирился, теперь все нормально. Но факт, что мы теперь ежик, я ему даже запрещаю вообще пукать, потому что, что я говорю, сейчас кто-нибудь выйдет, скажет, кто звонил.
1: Вот. Спасибо, спасибо, Димон. Это очень трагичная история. Кстати, аналогичная произошла у меня в свое время в юности, когда я еще жил с родителями, была такая группа от Тавана, и выходило две версии записи. Одна нормальная, а другая какие-то демоны поставляли звуки, там, перелезаемые гортани, какие-то мяуканье кошек.
3: Это называлось «Синдикат смерти», я помню.
1: Да,
3: это называлось «Сборник «Синдикат смерти» 1, 2,
1: была
3: и...
1: такая.
3: Супер.
1: А у меня под дверью, в общем, пригадилась гадить кошка какая-то. Вот мощно нагадит на коврик и уйдет, нагадит и уйдет. И вот я слушаю эту музыку, и там начинается мяуканье кошки. Слышу дикий топот. А это, короче, папаша мой весь в татуировках, здоровый мужик с молотком выбегает, короче, вот, ну, эту кошку уже, типа, метелить. Там в это время молодая новая соседка выносила ведро. Ну и с ней, в общем, приключился конфуз. Ну, вот практически то же, что рассказывал Димон, только все было гораздо серьезнее.
4: У тебя была песня об этом в свое время, а вернее, это был элемент моей песни.
1: Да, но это реальная история из жизни.
5: Я хотел бы рассказать такую историю, то есть, может быть, продолжить, может быть, закончить тему замерзания. Давным-давно в советские, то есть, времена была такая передача «Вокруг смеха». Сан Саныч Иванов, по-моему, ее вел. Вот. И там, значит, традиционно, ну, там всякие выступали люди, очень их известные. Вот. И вывешивали такую большую-большую картину на весь зал. То есть

0: Что бы это значило? Ну, там, записки зала, естественно. И вот в эту передачу была, то есть, повешена такая картина, значит, прорубь. Из него торчит, так сказать, мужской, как бы, половой член. Вот. И, значит, что бы это значило? Ну, записки зала присылаются, то есть там версии различные. Самое, что интересно, что первое место заняла записка, то есть такова, было такое содержание ее. Нырнул и хрен вынырнул. Вот такая история. То есть первое место Сан Саныч отдал.
1: Какая грустная история. Но я предлагаю сейчас совершенно ненадолго прерваться, мне просто очень нужно.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Запрещенные барабанщики» и известный очень художник, как я сказал, Ирина Шафир. Мы рассказываем всяческие истории, которые происходили с нами, с вами. Ну, об этом я, в общем-то, уже говорил. И вот очередную историю мы сейчас выслушаем.
1: Ну, пока мы сидели, мы долго припирались, кто первый из нас расскажет историю. Ира или я? На самом деле... Как мы сейчас решим, Ир?
2: Выиграл ты.
3: Ну, я просто сейчас параллельно всему я рисую.
0: Пишешь?
3: Да, даже, да, пишу. Ну, то есть, ну, нет, не пишу, пишут картины. Я сейчас делаю комиксы вот о том, как барабанщики пришли на эхо Москвы. То есть, то, что было до этого, и то, что будет еще после этого, я еще нарисую. Вот. И так как я занимаюсь вырисовыванием левого уха Виктора, Виктора Павлова...
4: Наушника, что ли?
3: Нет, ухо. Ухо. Оно из-под наушника выглядывало. Вот, не мешайте мне работать, вот рассказывайте свою историю.
1: Короче, ладно, а к ушам эта история не имеет никакого отношения, она, скорее всего, имеет отношение к кирпичам. Был у меня такой знакомый... Звали его Рафик, вот примерно как автомобиль. Вот, Рафаэль, это было его настоящее имя. Приехал он в Гузели. Наверняка сейчас Славка Немиров слушает.
4: Газели.
1: Эхо Москвы, да. Но Газель не имеет никакого отношения к Гузели, потому что жена Славика Немирова. И на самом деле к ней приехал его брат как-то. И я наблюдал, как он разъезжает со своим громадным чемоданом по всевозможным подмосковным кирпичным заводам, где собирает образцы кирпичей. Для чего они ему нужны были? Для того, чтобы открыть у себя в Краснодарском крае, где он жил, маленький кирпичный заводик, для того, чтобы обеспечить хорошими, крепкими и теплоемкими кирпичными домами все население. Набрав полный чемодан образцов, как-то раз он приехал на площадь трех вокзалов, на Казанский вокзал, по-моему. Девочка, идущая впереди него. Дядя, помоги мне, пожалуйста, достать шарик. Он у меня улетел. Действительно, шарик взлетает. Он ставит чемодан, хватает шарик, подпрыгивает. Он оказывается, конечно, героем. Ну вот, поворачивается. Классика, чемодана нет. Абсолютно хрестоматийный случай. Интересно, вот что воры сделали с этим добром, которым они поживились. Как думаешь, Саш?
4: Ну, построили будку для собаки, например. Хватило бы кирпичей в чемодане.
0: А, может быть, продали юным каратеистам для того, чтобы тебе кололи рукой их.
1: Отличная версия, Эван, твоя.
5: Я думаю, что они открыли производство хиповых джинсов. Их модно было натирать кирпичами все время.
1: Кирпичи ломать нужно для этого, в крошку превращать. Ну, потому что кирпичная крошка это делает обычно, да?
5: Да.
1: Ира, твоя версия.
3: Ну, я думаю, что отдали детям, у которых ничего нет, чтобы они рисовали на асфальте солнце.
0: Да, вот это мне больше всего нравится. Нет.
1: Мой друг Сева Несовский абсолютно полярную версию высказал. Он сказал, что, скорее всего, они сбрасывали их на голову прохожим от злости.
0: А вы знаете, к нам тут приезжала однажды, ну как это называется, практикантка. Девочка из Болгарии, из болгарской радиостанции. Вот. И, ну, такая она, честно скажу, сейчас уже можно говорить, была противная, вся зазнавшаяся. Дескать, я там из Софии, а вы тут. Такая прям, ну неприятная. Вот. И мы так подумали, ну, все сотрудники собрались в комнате, в курительной, сели, так думаю, как же ее отсюда бы выпроводить. Ну, подставлять как-то совсем грубо нельзя. То есть нужно сделать все интеллигентно. Тогда мы стали разыгрывать такую постановку, что у нее идет дурной запах изо рта. То есть все как-то, когда она начинала говорить, немножечко отстранялись, там, отворачивались, то есть показывали всячески. И это в течение недели. Она начала, значит, почувствовала что-то такое вот непорядок какой-то. Потом один, знаешь, наш посыльный, который тоже был с нами, когда она, как говорится, клиент созрел, он возьми, да и подсунь ей якобы статью из интернета, которую сами мы туда и ввели, о том, что для того, чтобы устранить запах, нужно, в общем-то, употреблять хвою. Глядим, пропало. Смотрим, она вот здесь на Арбате елки ест. Хавает, что твой пелескан треску. Объела две елки. Приехали муниципалы, забрали ее и выслали в Софию за нарушение общественного порядка. Вот. Такая история.
4: Теперь от Миши история. Жестокого поступили с барышней, да.
2: Любимую. Славик, я Димке передаю слово.
1: Майкл, ты передаешь мне слово?
5: Ой, может быть, там что-нибудь из радиослушателей уже выросло.
1: Интересно было просто послушать, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я вот из Волгограда звоню.
0: Привет.
6: Нас вот с декабря прошлого года подключили к «Эху Москвы». Очень интересная программа у вас. Вот слушаю все время. Да, вот я тоже историю хочу рассказать. Иду я тут как-то, смотрю, ящик синий такой, на нем написано «почта». Ну, я обрадовался, думаю, письмо мне пришло. Вот решил посмотреть. Но ящик какой-то неудобный оказался. То есть там щелка наверху, не знаю уж, как это самое, но вот рука туда что-то не пролезает. Вот, хотел я, значит, снизу эту хрень открыть. А вот те самые стражи порядка подходят, значит, говорят, пройдемте. Ну, я им объясняю, ну, я, если мне-то, я посмотрю, а чужое смотреть не буду. Ну, мне чужого не надо. Вот, и, представляете, не поверили, вот еле ушел. Ну, куда это годится? Что за безобразие? Когда,
0: да, наконец, порядки, нам... порядки у вас, конечно, в городе жестокие. Это поучительная история, спасибо, спасибо вам. А я могу рассказать вот историю про квасную бочку.
5: И в которой была женщина мертвая? Эту историю?
0: А, вот расскажи, нет, я
5: подумал. Ну, нет, это очень страшная история, криминальная, которая реально была в 70-е годы в одном из городов России, когда несколько тысяч человек летом пили квас, а потом до той поры, пока и волосы некие не стали вот из крана этой бочки, которая стояла на улице, передвижной бочки на колесах, вот женские волосы, значит, посыпались в большом количестве. А оказалось, что там, лежит труп женщины, которую злоумышленники сначала ограбили, а потом туда, значит, спрятали. А потом прошел слух, что этой женщины еще и сифилис был, и просили всех, кто в течение месяца, значит, пил квас в этом самом месте, срочно обратиться в венерологический диспансер. Паника была очень большая, потому что кто только квас не пил.
4: А бочку до дна осушили, да, практически?
5: Бочку, да, практически полностью выпили.
0: Даже у нас, у продавцов кваса, я помню, после этого появилось такое понятие, как волосы пошли, то есть, значит, пора снова ее наполнять. А у нас была немножко другая ситуация. Мы как-то в юности шли с приятелями как раз по проспекту Вернадского, и вот недалеко от общежития МГУ, который на проспекте Вернадского находится, слева стояла бочка, то есть, видимо, ну, квасная, видимо, там днем выставляли как-то. Один такой был здоровый у нас, да, он, в общем, подошел, отогнул вот эту вот саму конструкцию и дорвался до краника. Типа на халяву, значит, стал пить. Ну, мы тоже подошли, пили, пили. Потом у одного соскочили часы туда. Ну, с руки расстегнулись, соскочили. И чтобы дотянуться до этих часов, нужно было эту байду либо сильнее отогнуть, либо как-то оставить часы там. Это, значит, здоровый демон решил отогнуть сильнее, отогнул. В результате сорвал эту бочку со стоп-крана. И она, в общем-то, покатилась вниз и врезалась в... проезжавший как раз по проспекту Вернадского на большой очень скорости правительственный кортеж. Вот. После этого где-то через неделю официальные сводки заявили, что один из высокопоставленных...
5: Арон Янович Пельшин.
0: Да, в общем...
5: Да, это...
0: почил в базе. Вот. Ну, мы-то, естественно, скрылись.
5: Да, вам повезло. В те времена за такое по головке бы не
2: поговорили. У меня есть еще одна, как бы, история, ну, тоже очень страшная на самом деле. Я проработал спасателем санатория «Южное Взморье». Это было давно-давно, где-то примерно полтора года назад. Вот. Эта история такова, то есть работа заключалась в том, чтобы сидеть весь день на пляже и смотреть и наблюдать на различный народ, который жарил свое тело в лучах яркого адлерского или сочинского, как бы, солнца. А историю мне поведал один спасатель. Вот. Получилось так, что как бы был шторм, вот, и человек один исчез. Просто исчез, там отдыхающий, все на самом деле пропал. Куда пошел, видели его пьяным, видели там где-то видели. На самом деле исчез человек. Вот. Через три дня после, как шторм закончился, то есть этот человек, у него есть имя, я не буду его говорить, Вот, отправился на рыбалку, взял подводное ружье, ласты, все это самое, и, значит, поплыл, значит, стрелять там карасей, там всяких, то есть там...
5: И васи.
2: Да. На уху. Вот, подплывая к буйку, он видит, лежит человек, прямо на дне. Мужчина оказался так, в возрасте лет 60, все.
7: Он был жив еще?
2: Нет, через три дня под водой, я думаю, еще нет. Вот, и, значит, ну, он обвязал ноги, то есть вытащил тело, все, значит, бежали, все опознали, что это действительно отдыхающий, да. Вот, самое, что интересное в этой истории, то, что человек был без зубов. Вообще. Вообще без зубов.
5: А то до есть, этого был с зубами?
2: Ну, естественно, понимаешь, ну как, Иван, ну вот. И то есть выдвигались различные версии. Различные версии. Одна из них, то есть человек, плавая около буйков, в принципе, это запрещено. Не подплывать буйкам, вообще пересекать буйки запрещено. Это 50 метров все-таки, не шутка. Вот. Он, ныряя за рапаном, там, не знаю, за рыбками какими-то, что ли, он просто потерял свою челюсть. А там метров 7-8. И доставая ее, ему стало плохо. То есть, не схватило сердце, человек в возрасте. То есть, и вот такая вот гибель. Вот такая версия.
5: Как-то у нас все такое страшноватое получается.
0: Нет, там, почему может... здесь? На самом деле очень самоотверженный поступок. То есть, как бы оставить свои зубы дорогие. Может, ему вставляла их теща там или кто-то. Это же, ну, представь себе, он вернется назад без зубов.
2: Нет, правильно поступив, нужно было то есть, сообщить спасателям об этом. То есть, и как бы ребята...
4: Нет, может, там брюлик был на каком-нибудь переднем зубе.
1: Да, это тоже как бы версия. Но у Сергея Довлатова была подобная история, только она завершилась сначала хэппи-эндом, а потом анти-хэппи-энд. Но все помнят, естественно, предсказывать ее не стоит. А, вот. А история другая абсолютно, которая не касается зубов. Майкл, тебе наушники дать?
7: Да.
1: Вот, эта история, почему-то мне вдруг вспомнилась, я перебирал в голове все истории, их гигантское количество, их тысячи и сотни. Когда вот у Ивана Трофимова, сидящего, значит, передо мной, случилось знаменательное событие в его жизни, родилась Мария Ивановна, его дочка. Мы все решили собраться, Иван нас пригласил, естественно, в тот день. Вот, Танюша была в роддоме, а мы собрались там. Иван где-то жил, значит, на Лосином острове, на улице Байрона.
5: Оборона.
1: На улице Оборона.
4: На улице Обороны.
1: Вот она завязка. И к нам приехал один человек из Бразилии, вот, который знал только адрес, рассказанный Иваном по телефону. Естественно, что лексически Иван был, конечно, не силен в тот день, когда у него родилась дочка Мария Ивановна. Вот, и он как-то,
4: нет, он нормально.
1: Невнятно произносил это название. А может быть и внятно.
4: Он очень внятно произнес название «Улица Обороны». Он абсолютно точно произнес и четко.
1: Да, человек, он как бы не совсем знаком с русским языком. Естественно, он нанял таксиста, который должен был отвезти на улицу Барона. Вот, таксист его колесил по всей Москве, абсолютно по всем заколкам и уголкам, да. В конце концов, значит, таксист его высадил и уехал, плюнув.
7: У него было много денег, наверное.
1: Нет, у бразильца было денег немного, но, по-моему, все деньги, которые у него были, он оставил на этого таксиста. Вот. Это был весь его лимит поездки. В конце концов, обнаружилось, что улица Барона такого вообще не существует, но каким-то образом чудесным он добрался. Иван, если ты помнишь продолжение этой истории, и расскажешь сейчас, и я буду сам удивлен.
5: Да, собственно говоря, человек этот, это вообще уникальная бразильская личность. Это единственный в Бразилии человек, который прочитал книжку Артемия Кевича Троицкого «Назад в СССР», заболел русским роком. Вот. Он фанат группы кино Виктора Цоя, собрал все пластинки Виктора Цоя. Он ненавидит румбу, самбу и все.
1: И футбол.
5: Карнавалы. Не пьет, не курит. Занимается маунтбайком и слушает группу кино. И знает, для того, чтобы понять, о чем пил Виктор Цой, он решил выучить русский язык. Для того, чтобы выучить русский язык, он решил приехать к нам в страну. Так мы, собственно говоря, и познакомились. Это гениальнейшее совершенно произведение. Вот.
0: Природы.
5: Да, ну тут у Иры есть какая-то история интересная.
3: Да, я просто хочу сказать, что мне нужно вырисовать музыкальный момент. Может быть, ребята сделают движение руками.
0: То есть я сейчас попрошу оркестра помолчать.
4: Диги, да.
0: гитару нужно вот поближе как-то все-таки. А давайте вот этот микрофон прямо в гитарке, потому что это панорамно схватит.
4: Давай.
0: Сейчас вот.
7: А что играть?
0: Песню.
4: Коровушку, давай коровушку сыграем.
7: Я лучше плен, ты мой опавший.
4: Давай.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: И мы слушаем вашу историю, уважаемые. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. О, история будет, я чувствую, интересная, да?
2: Да. У меня тут маленькая зарисовка на тему негров и замерзания. Вот, ну, скорее не замерзания. В общем, мы тут как-то... Ну, и несколько лет назад случилось проживать недалеко от общак Лумумбы. Вот. И я обратила внимание на такую картину, что вот зимой нашей московской, когда-то градусов 20, вот, то эти негры там ходят все вообще, курочка нараспашку, в кроссовочках, без шапочек так. Вот. И мы все думали, что ж такое, что же их мороз наш не берет. Вот. А потом казалось, что они изнутри греются и бутылочкой рюкзаками сдают.
1: Замечательная познавательная история. Знаете, спасибо вам. Кстати, действительно, многих москвичей ведь удивляло это. Как же так? Они вроде должны были быть все укутаны в китайских этих пуховиках. Нет, действительно ходят в одних куртках. Выносливые. Ну, сейчас
3: у нас есть знакомый один, извини, перебью. У нас есть знакомый один африканец. Он сам из Нигерии. Вот, его зовут Мана. Я, к сожалению, не знаю, что с ним стало теперь. А еще 2 года назад он был единственным членом войска Донского казачьего. Официально признанным казаком. У него была форма, шашка и все такое прочее. Он крестился. Он настолько круто поехал вот, по казачьей тематике, что просил называть его казаком, называться русским именем Василий. Вот. А на самом деле он выполнял тайное задание каких-то там центров, кланов вот этих африканских. Он писал книгу об алкоголиках в Советском Союзе. Вот, о том, что все в Советском Союзе
4: сам алкоголики. Эмпирическим путем как бы это все.
3: Да, и сам как бы на себе все это дело вот пробовал, допробовался до того, что просто потерялся. То есть сначала потерял паспорт, потом стал бомжом таким африканским. Вот. То есть книгу он так и не дописал. Вот. И что-то с ним стало. Последний раз его видели с белой женщиной лет на 25-30 старше его. Вот он дарил ей розы.
4: И у него шашка висела.
3: Нет, шашки тогда уже не висело. Тогда его уже, по-моему, казаки перестали
4: принимать. Отобрали шашку.
3: За своего. И вот он очень изучал феню южную, да, и хотел, чтобы его считали блатным, и говорил так: «Я блокнот».
1: А вот, кстати, рассказ насчет сабли, да, вот он очень интересный, ведь это же тоже легенда такая о том, что гусары все ходили с саблями, так же, как, например, вот в кино про Чапаева показывают, они ей вот саблями там машут над головой, никогда такого не было, сабли настоящий дико тяжелый предмет, и они как вот ехали в атаку, а то рука у них просто висела свободно внизу вдоль тела, с сабелькой вот этой остряком вперед, и они на скаку людишек так рубали, то есть никогда не было вот этих вот вещей там с замахом. Вот первое. А второе, вот все эти мушкетера и прочие вот гусары, которые в то время были, они же жили там максимум до 27 лет. Людишки были все низкорослые, маленькие, слабенькие. И вот то, что показывают сабли, ничего подобного у них не было. У них были некие подобия таких шашечек, но размером с зубочистку, которые висели на поясе. Никаких дуэлей на шашках не было, потому что после 2 практически выпадов они просто умерли. Дело заканчивалось тупым киданием друг в друга носовыми изгаженными соплями на этими с этими, ну, в которые их...
3: Хлоточки.
1: Да, точно. О, да.
5: Саш, а я слышал иную версию, на самом деле. Дело в том, что ученые, историки-физиологи говорят о другом факте. Вот у них как раз-таки были именно не зубочистки, а шашки. И вот это верчение над головой шашками, оно вовсе не агрессивный характер носило, это кручение и верчение, а это был некий вентилятор. Даже не было электрических вентиляторов, которые сейчас включаются и остужают тебя.
1: Это такой мужской вариант веера.
5: Да, абсолютно верно. А южные казаки, они крутили шашки над головой для того, чтобы создавать для себя и, самое главное, для своего коня, для железного автомобиля существует виде охлаждения двигателя.
1: Да.
3: Да вот, причем кулер.
5: Они такой. Крутили над головой себя и над головой своего коня вот этой вот шашкой.
3: А в дождь
5: дождь они разгоняли капли.
1: Как снег, дети в аэропорту.
5: Снежинки.
4: Нет, на самом деле все верно, Дим, но не для того, чтобы ветер гонять над собой, да, и над лошадью. Для того, чтобы...
5: Быстрее двигаться.
4: Конечно.
5: Это такая версия.
4: Лошадь меньше раньше уставала, она легче становится, это она быстрее.
5: Вертолет. Дело в том, что переборщить нельзя, оказывается. Если ты будешь очень быстро крутить шашкой, то ты можешь замерзнуть.
4: Нет, понятно, это свое искусство.
1: А сколько было случаев, когда шашка вот на лету, в общем-то, вылетала просто из руки и ранила кого-нибудь из товарищей? Ну, это считалось производственной травмой.
5: Нет, отсекали верхушки куполов церквей, да, и все такое. Это что еще страшнее было на самом деле, да.
1: Не, ну обычно таких уже, в общем-то, они принимали так. Вот, кстати, хотел рассказать так вкратце у нас немножко об аэропортовских детях. Дело в том, что в жару мы специально, чтобы экономить электричество, запускаем детей, в общем, в аэропорт, и они гоняют и играют друг с другом в салочки, таким образом создают вихревые потоки, освежающие пассажиров. Поэтому, пассажиры, не раздражайтесь, пожалуйста, вот на наших чартерных и бартерных рейсах, когда бегают дети. Это для вашего же блага. Вот, а если за билеты, в общем-то, вы хотите вдвое платить, то мы подключим кондиционеры.
3: А когда дети копеечки просят, вот ходят по самолетам?
1: А, вот, смешная история.
5: А копеечки уже не найдешь, там только по рублю там.
1: Я, короче, купил бутылку пива, ну, на Арбате.
3: Зачем? Зачем?
1: Выпить ее взял, иду с ней такой, и подходит ко мне такой мальчик или девочка, ну, такой, ну, маленький такой, с печальными глазками такой, и протягивает ладошку. Это было искренне, я вот, ну, вот совершенно вот не вру, так оно и был, протягивает ладошку такую. А у него в ладошке, значит, лежит какая-то монетка и сливка. Ну, маленькая. Он так, типа, дяденька, да, я потом уже понял, что он, типа, просит у меня. А я ему на полном серьезе говорю: мальчик, спасибо, деньги у меня есть, а сливками я пиво не закусываю. Это, знаешь, понял, правда была вот такая. Я не один был, люди, кто с вами был, просто... А, ну ладно, сейчас уже к нам пришли. Мы ненадолго прервемся, вот. Я пока пойду постреляю из оптической винтовки по антеннам на крышах модных автомобилей иностранных. О! Продолжаем нашу беседу с группой «Запрещенные барабанщики». Ну, соответственно, вот сейчас стоит два предложения. А, пока что нет у нас гитариста в студии. Я так предлагаю... Да.
4: Саш, можно я...
1: Конечно.
4: Ты закончил... Перед новостями закончил историю, как девочка просила у тебя там чего-то.
1: Да,
4: как...
1: денег.
4: Вот. История о Самуиле Яковлевиче Маршаке, который очень любил детей. И вот однажды таким же зимним вечером он прогуливался по Арбату и увидел маленького мальчика плачущего с протянутой рукой. Он, естественно, подошел к этому мальчику и спросил: а чего ж ты рыдаешь, плачешь? Он говорит: я копеечку потерял. Вот у меня была одна копеечка, ее потерял. Самуил Яковлевич Маршак очень любил детей. Он залез в карман, достал копеечку. И этому мальчику, ты, естественно, дал. Говорит: ну, а мальчик не плачь. А мальчик еще пуще прежнего рыдает, разрывается просто. Говорит: че ты плачешь? Говорит: у меня вот была копеечка, я ее потерял. Сейчас вот вы мне дали копеечку, так бы у меня было две копеечки. Вот, а всего одна. И разрывается дальше, орет. Самуил Яковлевич Маршак возненавидел детей всех на свете. Отобрал у мальчика эту копеечку, а также шапку, варежки.
1: И все деньги карманные.
4: Вообще все, что на нем было.
1: А вот, а ты помнишь, вот, вот Корней Чуковский еще такой был, вот, да. Маршак, а второй был... Вот кто-то из них написал такую книжку, я не помню, как она называлась, про Бибигона, такого персонажа.
3: Чуковский.
6: Вот, ненавидела эту сказку, особенно этих девочек, которые мерзкого Бибигона мучили, или, а потом его любили.
1: Слушайте,
6: вот
1: другой...
6: Бибигоша,
5: а потом Вадик Степанцов сделал Бибигуль из мальчика девочку.
1: Я как-то стою, останавливаю машину, ну, типа, в годы своей работы вот в ГИБДД стою, значит, один едет, типа, останавливаю, ну, типа, не могли бы выйти из машины, ваши права, то все, документы смотрю, а у него в этих написано: Бибигон Георгиевич Уточка. Я так говорю: еще издевательство? Он говорит: нет, говорит, правда, вот родители назвали, говорит, в честь этого персонажа. Я его отпустил и дал десятку. Хотел палку подарить, ну, в смысле, палку, нож милицейскую, не подумайте, что плохого. Вот, представляете, Бибигон Геннадьевич Уточка человека зовут.
6: Продавец полосатых палочек.
1: Да.
6: Саша, скажи, вот внизу тут переход подземный, там дитя цыганской песни поет. Это ты научил, что ли?
1: Цыганские песни где поют?
6: Цыганские песни, дитя. Нет, цыганское дитя песни поет. А русские.
1: Это... А это чья-то, видать, через моих, так сказать, подчиненных. Дело в том, что я зарабатываю совершенно разными способами. Например, все свободные помещения...
6: Оно повторяет твои интонации.
1: Возможно, возможно. Все свободные помещения вот здесь, на этаже, тайком от руководства, я сдаю приезжим, которых ищу на вокзале на эту ночь. Там, ну, все-таки по 20 рублей, но все прибыль. Вот сейчас, например, сколько тут ночует, вы видели их, да? Там около 30 человек.
3: Мне особенно вот старичок когда-то понравился, вот с подозрительным рюкзачком, который вот прямо на лестнице.
1: А, вот на лестнице? Вот, да, места не хватило. Он,
3: слушай, он какой-то, он как бы не из Памира откуда-то, да? Там вот из этих...
1: Ну, вот борода, как... вот это алтайская.
3: Там все нормально.
1: Да.
3: Но вообще сейчас приезжими поосторожнее нужно. Ты же слышал, что творится в Москве?
1: А что, не мое помещение, мне-то что?
3: Ну, понятно. Надо регистрацию проверять вообще у людей.
1: Да что ж, я мент, что ли?
3: Ну, а как же? А ГИБДД вот эти все твои?
1: А, извини, забыл, да.
3: А на самом деле, вот тема с этими вот печальными детьми, которые поют там с инвалидами в метро, это очень страшная тема. Дело в том, что нам пришлось во время записи нашего первого альбома заключить контракт с одним очень мутным продюсером. Мы отмывали его деньги. Вот об этом сейчас уже можно говорить, потому что с этим продюсером нас больше ничего не связывает. Он покойный ныне. Вот, он занимался тем, что у него была самая большая, вернее, вторая по величине в Москве фирма по прокату вот молдаванкам, приезжим, инвалидов, псевдо-чеченцев. То есть он сажал их, он покупал им вот эти инвалидные коляски, сажал их на эти колясочки, и они были вынуждены целыми днями вкалывать по метро, вот зарабатывать свои эти нетрудовые копеечки. А потом эти деньги, значит, попадали к нам, и мы на студии, на которой записывались, расплачивались этими мелкими монетами. Было очень стыдно, очень неудобно. И вот очень долго все это продолжалось. И поэтому давайте на эту тему больше не будем говорить.
1: Да, я вот тоже хотел сейчас рассказать, то есть об этом тоже можно говорить. Одно время мы отмывали деньги нашего спонсора Рафика Пантелеймоновича Вдул. То есть чем занимался ныне, кстати, не покойный, а
4: Вдул или Вуду?
1: Вдул.
4: Вдул.
1: Да, но это без всяких каких-то, не думаю, что то есть у него, ну, фамилию человека Вдул.
4: Ну да, всякие фамилии.
1: Ну он такой, он благородный, с сотовой соплей там весь, в общем, очень респектабельный себя. Он занимался чем? Закупал в Китае крупную партию автоматов Калашникова тамошнего производства, который, как известно, на два рожка. Слил два рожка и все. Потом ничего уже нельзя. Значит, в специальном цеху эти автоматы все перебивались, номера, то есть создавалась иллюзия, что это автоматы отечественного производства. И шла, соответственно, их перепродажа уже по реальным деньгам.
3: В горячей точке.
1: В горячей точке, в Египет в тот же. В общем, кому не попади. Вот он наживал на этом неплохие деньги. Правда, сейчас находится в розысках вот спецслужбами тех стран, куда уходили эти партии вот так называемых истинных калашников. А мы тоже эти деньги отмывали. Вот практически все мои выставки, мои скульптуры. Вот все это, в общем-то, проводилось на эти деньги. Ну что, может быть, послушаем историю какую-нибудь?
3: Послушаем, наверное, радиослушатель.
1: Да, может быть, у кого-то есть какая-то история. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте,
7: уважаемый.
1: Здравствуйте.
7: Вот у меня такая история. Вот жил один человек. Он очень часто потел. Совершенно невозможно. В общем, он один раз пошел в баню. Шел он очень долго. В конце концов, он встретил на своем пути автомобиль. Он подошел к этому автомобилю и увидел там труп. Ну, одним движением он выкинул труп из машины. Ну, как вы знаете, машина – это дорогое удовольствие. Он сел в эту машину и поехал далее в баню. Когда он доехал до бани, он внезапно умер. Ну, после него должны были умереть все. Ну, какая-то запинка произошла, вот все, как вы видите, живые.
1: Не замечательная, факт. Замечательная
3: не
1: история.
3: Не факт, что живые, кстати, все.
1: А, вот. Кстати, я могу рассказать, знаете, какую историю, чем еще приходилось мне промышлять, ну, как бы подниматься по деньгам. Сейчас вот гляну. В окно. Нет, никто не подсматривает. Нет, ну не думайте, что я буду оголяться и показывать свою мускулистую тушку. Вот, конечно же, я занимался мужским стриптизом. Вот, да, ну ладно, речь идет об этом. Мы поставляли так называемых людей, в зажиточные семьи людей, которые служили для того, чтобы отпугивать комаров. Таким образом, мы брали, как правило, это были все-таки люди из Китая, ну, вот из Азии. Дико насыщали их бастурмой и заставляли до изнеможения заниматься спортом, чтобы они хорошо пропотевали. Зачем этот человек ставился где-нибудь в углу под торшер в спальне богатой семьи? Естественно, все алчные насекомые вампиры слетались на него, на его запах, оставляя хозяев в покое. Он был вынужден терпеть, конечно, ну что там, 3-4 комарика укус. Но, по крайней мере, это действовало лучше всего.
3: Слушай, вот ты про вампиров, а меня однажды укусила летучая мышь. У меня за большой палец моей левой руки очень больно укусила летучая мышь под названием «Малая рыжая вечерница». Это произошло в городе Новочеркасске в 1990 году во время рок-фестиваля под названием «Погружение», когда со всего юга России все безумцы собрались в одном месте, в одном пансионате, вернее, интернате для детей, у которых нет родителей, для детей-сирот, их свезли на дачу, а в интернат, значит, заселили экстрасенсов, каких-то модельеров авангардных, каких-то писателей, художников, поэтов. И вот в первый же день, как только мы туда приехали, я услышал какие-то страшные девичьи крики и вижу полуголые манекенщицы выбегают из одной из комнаток с криками: «Там летучая мышь! Там летучая мышь!» А у меня уже был опыт обращения с летучими мышами. Как-то так получилось, что неоднократно ко мне домой залетали они и прятались под занавесочки и спали днем. И вот я как бы умел их брать в руки, а эта мышь была гораздо меньше размером, чем те, к которым я привык, и как-то я с ней не сильно совладал. То есть, несмотря на свою некую тучность, а тогда я был очень тучным ребенком, лет 19-18.
5: Тархнав, тебя до сих пор толстяком называют.
3: Да, так вот, я поймал эту мышь достаточно быстро, но она изловчилась и грызанула меня за палец, и стала пищать, верещать. У меня потекла кровь, она язычком так ее слизывает, и висит у меня на пальчике. А дело в том, что у них очень слабая шейка. Они могут висеть только вниз головой. Она висит на зубах. И я не могу ее никак с пальца своего снять. Я выношу ее на свет, а у нее истерика от того, что ей в глаза попадает яркое солнце. Она еще плотнее сжимает зубки. Я ее сигаретой в нос прижимаю, чтобы она зубки от боли-то распустила. А у нее, наоборот, мертвая хватка. В конце концов, пришлось ее стряхнуть с кусочками своей кожи и мяса, вот прям с пальца. И боюсь, что она умерла, потому что наверняка у нее случилось растяжение какое-нибудь там у нее. Вот так вот я стал губителем летучей мыши. Столбняком не заболел, кстати.
1: Ты знаешь, такая же история у меня была только с воробьем в детстве. То есть мне было лет 13, там шли мы, в общем-то, из экскурсии, там из какого-то музея со всей школы. И в кустах осень такая была, смотрим, что-то суетится. Глядит, воробей такой здоровый, жирный, да, бегает, ну, не летает. Ну, мы давай его ловим, поймали. Естественно, я взял его домой. Во-первых, пока нес обосрал ниже пояс, вот как его в руках нес, там, ну, вообще все руки, то есть немеренное количество из него всего лезло. Вот принесли, у меня что-то попугай жил здоровый, разделили эту клетку пополам картонкой, в одну, значит, сторону этого придурка посадили, а в другой попугай живет. Вот, и тут уже вроде как-то стал такой дня через два наглеть, поправляться, я думаю, пора выпускать. Взял его в руку, вот, и он вот точно-точно, как ситуация, как ты описал, вцепился, обычно же вроде клюются, он вцепился мертвой хваткой, клювом мне в палец, вот в этот вот в указательный на правой руке. Оторвать его тоже. Боль дикая вообще. У него какой-то заостренный еще клюв, что для воробьев необычно.
3: Это клёст был. Они часто нападают на людей с голодухи летом. Зимой они едят шишки, а летом они вот как раз-таки нападают на людей, потому что у них не хватает некоторых гормонов в крови.
1: Причем я
3: ты
1: его
3: что,
1: взял?
3: Не знал, что ли?
1: Клеста.
4: Он на воробья?
3: Не,
4: он,
3: да, он только у него клюв такой, только, да. Вот, такой формы клещей.
1: И понимаешь? Он здоровее, да, действительно. Да, похоже, я взял его за окно, эту руку вместе с ним. Вот как, знаешь, рабочие мужчины мужественные в кепках стряхивают соплю. Вот так же его, то есть, туда стряхнул, и он, в общем-то, камнем полетел вниз. Что с ним дальше было, я не знаю. Какие-то мутанты животные попросту.
3: Да, ужас, вот мышь,
1: ужас. А еще про животных могу рассказать историю реально, свидетелем которой я был. Мне довелось одно время работать на московском заводе шлифовальных станков, который находится в районе метро Савеловской. Чтобы кто не подумал, что я вру. И там здоровый был цех такой, мощный, очень модный, наверное, один из лучших цехов в то время заводских вообще в России, такой весь на компьютерах. И рабочие, там их было не так много, тусовались. Вот один у нас, не помню, как его звали, Леша, по-моему, его звали, работал с нами, говорит, давайте, говорит, поспорим, да, вот на нас, потому что я вот съем, в общем-то, живую мышь. Ну, все так, типа, ну, ладно, там, вот, конец вроде рабочего дня, стали эту мышь ловить, весь цех это не работал, поймали маленькую мышку такую. Спор был на две бутылки водки, одну только перед спором. Тут я сам видел это, взял, налился стакашку, треснул ее, и, начиная с головы, прям вот живую мышь, прям откусил голову.
3: Как воблу.
1: Да, представляешь? Это было прям вот реально при мне, я наблюдал это.
6: Ты, вот Саша, что ли, написал стихи Геннадию Киркорину, песню про мышь?
1: Нет.
6: Не ты разве после этой истории? Ну, вот знаменитый певец Геннадий Киркорин поет про мышь.
4: А песню, я не помню песню.
1: Я тоже, спой.
6: У меня голоса нет.
5: Нет, это все
3: знаками
5: с негативным оттенком истории, история про животных с позитивным смыслом.
1: А вот,
5: я учился в 49-й школе на улице Горького, и там был такой пивной киоск, куда приходили с утра поправлять свое здоровье многие граждане Советского Союза.
8: Это Ростовская область.
5: Это было на углу Ворошиловского и улицы Максима Горького в городе Ростов-на-Дону.
8: Поясни для людей. Ростов-на-Дону.
5: А постоянно верно, Майкл. И там бегала такая собака с банкой на шее. У нее было такое специальное крепление на ошейнике. Значит, оказывается, эта собака, в конце концов, выяснилась, была поводырем. Овчарка-поводырь. Которая была прикреплена обществом, всесоюзным обществом слепых, для одного слепого заслуженного ветерана, который с утра посылал свою собаку вот на эту пивную точку, для того, чтобы она принесла ему пивка. В трехлитровую банку на дно кидались деньги, там, естественно, все эти пивные сотрудники знали, что, как, а чего. Они вытаскивали из банки деньги, они вытряхивали, ну, наливали пиво. И собака, не торопясь, что-то так, значит, трусила.
3: Дула пиво через соломинку.
5: К своему хозяину, значит, она бежала.
1: Они грабили ее там, алчущие, в общем-то?
5: Вот, но она же быстро, она собака, у нее зубы есть.
1: Она может, то есть, в общем-то, да. Может постоять за себя.
5: Постоять за себя и за своего хозяина.
8: И за пиво, да.
5: Ну, за все на свете может постоять.
3: А вот еще хорошая есть история.
1: Сейчас, извини, я просто хочу, ты говорил о фестивале, вот каком-то, да, который был. Вот тут просто Таня прислала сообщение такое: ребята, среди нас есть и девчата. Да. В журнале ФУЗ, не знаю, что за журнал, я, говорит, прочитала, что 6 ноября проходил фестиваль «Прощай оружие», в котором вы участвовали. Там кто-то должен был быть выступать в качестве сюрприза. Кто это был?
8: Сюрприз.
3: Сюрприз был в том, что группа «Запрещенные барабанщики» купила билеты, а на фестиваль не поехала. Поэтому вот это вот и был самый главный сюрприз.
1: Понятно. А что ты хотел рассказать?
3: Я хотел, вот чтобы как-то действительно поменьше негатива было в нашей жизни, побольше позитива, припомнить историю о двух собачках. Один мой приятель шел по Ростову с фотоаппаратом и увидел, как две собачки занимаются любовью. Прямо на улице, как у них это заведено.
5: Это вот. Был Геннадий
3: Бежанов. Да, ему так понравилась эта сцена, что он зафиксировал ее.
5: На фотоаппарат?
3: На фотоаппарат. Минут через 15-20 он возвращался обратно из булочки и увидел, что эти собачки поменялись ролями. Вот. Он понял, что это два песика, что это два кобелька, и это вот так взбудоражило, что он тут же сфотографировал их еще раз. Эти гениальные кадры вошли просто в анналы зоологической науки.
4: Потом он собачка с кошечкой была.
1: Вот это я сам видел.
5: Он проявил, когда написал фотографию, казалось, что это были не собаки, а собаки.
1: Правда, сам видел вот эту картинку. У собственного подъезда наблюдал. Подъехали мы, то есть, ну, как всегда, там охрана, ждем, знаешь, когда выйдет. Скамейка, да? Сидит такой песик, такой бобик беспризорный. И кот. И вот этот песик внедряется, знаешь, на кота, и начинается это. У меня есть свидетель. Вот мне никто не верит, но это реально, я тоже видел.
3: А у одной из моих бабушек был маленький-маленький песик по имени Тарзан. Буквально, ну, сантиметров 15 в высоту и сантиметров 20 в длину. Рыжий такой, мохнатый, толстенький, неуклюжий, добрый-добрый. И он сидел на цепи, на очень длинной цепи, на будке. У него был очень хриплый такой зычный голос. Привет, совершенно плюгавый, непрезентабельный видок. И к нему повадилась ходить собачка одна бездомная. И вот она подходила к забору, а будочка была далеко. Так он подвигал будочку своим телом к забору, сбирался на эту будочку. Эта собака становилась, значит, задом к забору, к дырочке, и они делали свое богоугодное дело.
1: Какие смышленые собачки.
3: Это просто супер.
1: Ну, сейчас ненадолго буквально прервемся, послушаем пьесу, а затем продолжим уже нашу беседу. И после прослушивания ряда композиций, мы сейчас послушаем еще и композицию, сыгранную прямо-таки в студии вживую.
9: Ну что, ты смотришь на меня в упор? Я твоих не испугаюсь глаз. Давай закончим этот разговор. Вижу я его в последний раз. Так

Провожу тебя я на крыльцо, как у нас с тобою повелось. Она возьми нас за свое кольцо, а мое ходя по заборам обрось. Так что ж ты брось, брось жалеть.

0: равно ко мне придешь.
1: Опаньки.
2: Ну и продолжаем выслушивать, может быть, ваши какие-то истории из жизни, происходящей с вами, с вашими друзьями, с подругами, с домашними животными.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, Александр, запрещенные барабанщики, многоуважаемая художница.
2: Художник, да.
4: Да, художник. У меня такая история, как бы даже хотел попросить у вас совет.
2: Мы попробуем.
4: Как-то мы с другом отправились на рынок, ну, чтобы отведать их так называемой шаурмы. И нарвались на индуса, продавающего ковры. Ну, он уговорил нас купить ковер, и мы просто не устоявшись, взяли у него просто этот ковер. Притащив его домой, мы просто развернули его и видели, что внутри ковер бездыханное тело.
2: Да-да, говорите, говорите, погромче немножко, а то как-то вы пропадаете порой, да.
4: Угу. Бездыханное тело пожилой женщины. И вот теперь оно лежит здесь и уже начинает пованивать немножко. Так что прошу вашего совета, что сделать.
5: Ни в коем случае не выкидывай. Не выкидывай, мы знаем.
1: Перечитайте, пожалуйста, повесть Данила Хармса, которая называется «Старуха». Вот. Это некая инструкция к вашим действиям, которые вы должны совершить.
5: Только сосиски варить.
6: Да нет, ничего читать не нужно. Это была шаурма, она пропала. Все, нужно ее выбросить, все. Иначе можно отравиться.
7: Шаурму насаживают в форме женщины.
2: Есть такая мода у особых эстетов, да.
5: Да, чтобы... конечно, вот песня про это есть. Здоров, шаурма, здоровенько. Что делаете? Вот, ну,
2: ну а в принципе, конечно, я, ну, если от меня советовать, то лучше просто подарите кому-нибудь эту всю конструкцию в сборе.
1: Ну, а ковер, скажите, у вас не испортился?
2: А уже все, я уже вывел, да. Следующий, ну...
1: Следующий ковер.
2: Следующий ковер. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте, Александр, здравствуйте. Это опять Димон из Марина.
2: Да, у тебя еще какая-то история?
8: Да, еще одна история.
2: Ну, давай.
8: У меня в свое время папа очень много пил, сейчас хоть работать перестал. И у него на фоне пьянства тут были такие заскоки. Вот как-то предпринимать, вот пьяный человек спит, да, спокойно все, да. Вдруг резко вскакивает, прям в трусах выбегает на площадку, еще с криком, а сука, убежала там, да. А потом приходит ко мне, подходит от меня, обнимает, слушай, сын, скажи, куда она своих любовников прячет? Ну, сейчас такого нет, конечно. Ну, это ведь называется белая горячка, если вы знаете.
2: Да, страшно.
8: Ну, вот видите, ну, слава богу, все закончилось хорошо. Сейчас он устроился на работу и больше не пьет.
2: Очень страшная история. Ну, вот могу я сейчас рассказать реальную историю, которая у нас произошла вот в 11-й родбольнице, где мне тоже довелось работать. В принципе, в научных фолиантах данная история прошла как история Каролины Побелкиной, роженицы. Дело в том, что Каролина Побелкина в силу каких-то непонятных мутаций родила родинку. Ну вот вы можете себе представить, нормальный плод, живой, но он родинка. С одним единственным жестким волосом, торчащим, в общем-то, из нее.
1: Антенна?
2: Вот. Да, практически это как вот так... Да, очень похоже. Значит, мы положили ее, там, воспитывали, подключали, поняли, что это, в общем-то, мыслящее достаточно существо. Ну, как достаточно развивался, как нормальный ребенок. Назвали его Федот, Федот Побелкин. До сих пор он тоже, в общем-то, жив и является такой достопримечательностью, очень образованный юноша. Но вы можете себе представить, практически только где-то года два назад, когда уже Федоту исполнилось вот 17 лет, призывной, в общем-то, возраст, вот-вот в армию, обнаружили, что вот этот самый торчащий из него волос тоже живой. Самостоятельно мыслящий, живой. То есть братик его.
1: То есть, по сути дела, это некие сиамские
2: близнецы. Да, представляешь? Пришлось оформлять снова новый паспорт. И вот, ну, поскольку Каролина, она уже женщина в возрасте, она просто назвала, так сказать, недолго думая, вот его брата Усом Побелкиным. То есть Ус Побелкин и Федот Побелкин. Да, кстати, это спасло, значит, нашего Федота от призыва в армию.
1: А ну вот эти все новомодные операции по разделению.
2: Вот не хотят. Вот мы спрашивали, Ус не хочет. Федот-то он вроде и не против. А Ус говорит, нет, как же, говорит, я буду без...
1: Они же как бы близнецы, которые, ну, собственно, и вовсе не близнецы.
2: Вот в том-то дело. Вот такой секрет.
5: Понимаешь? То есть они даже не разнояйцевые, они безяйцевые.
2: Они... Да, да.
5: Беспонтовые, безмозовые.
2: Ну, хорошие. Ну, же добрые, добрые.
5: Извините, Федот, если вы нас слышите, я в слово беспонтовые, безмозовые ничего не вкладывал, никаких плохих мыслей. Я, кстати, Федот, привет тебе, мы ж, ну, сам же знаешь, да?
2: Ну да, да, то есть я понимаю, что ничего плохого не...
5: Просто он теперь работает в администрации президента одного, вот, одного фонда культуры.
1: Одного президента.
2: Ну это да, юноша талантливый, я же сказал уже, да, об этом. Ну вот и Ирина, вот какую-то, я вижу...
7: Я хотела историю про любовь рассказать. Это очень была трогательная история. Несколько лет назад произошла... с одним мужчиной, который подвинулся на желание быть молодым всегда. И он использовал в целях омоложения продукты человеческой жизнедеятельности. То есть его так и прозвали масочник, так как он накладывал утром и вечером маски, значит, из одного продукта, вечером из другого продукта. Ну, сами понимаете, каких. В один прекрасный момент... Он так увлекся этой идеей омоложения, что совсем забыл свою подружку, которая его очень-очень любила и никак не могла привыкнуть к его причудам. Она убегала, она не могла с ним рядом спать, потому что от него как бы попахивало. Она спала в кухне. И вот как-то он слишком толстую маску наложил и задохнулся. Но она поплакала, поплакала немного. Ну, естественно, и как женщине похоронила она его. То есть тяжело было. И стала она гулящая. Вот. Ну, с ней произошла очень дурацкая история. То есть у нее начали выпадать волосы, и она стала такая вот, то есть лысинка. И вот в один прекрасный момент ее очередной партнер начинает замечать, смотря на нее сверху. Вот, то есть он видит ее только темечко. Она какие-то телодвижения делает, возбуждается. И тут у нее аккуратно темечке заря. Розовое пятно. И так всегда, когда она ходила к мужчинам, делала свои дела, все привыкли уже и звали ее, когда темное вообще небо по утрам, Москва ведь у нас уже хмурый город.

0: ни было еще. И когда местная братва, значит, к нему с этим вопросиком подкатила, типа, что ж с тобой, ну, Володя, что ж такое-то творится? Он показал свою фотографию буквально годовалой давности, где у него огромная шапка волос такая в духе прически афро, в духе молодого Макаревича.
1: Анджела Дэвис.
0: Леонтьева, там, Анджела Дэвис. Вот, огромные брови, как у Брежнева, там, и ресницы, как у коровы. То есть все нормально. И рассказал он такую совершенно дикую историю. Однажды на Пасху он пьяный пошел в церковь и не снял шапки. И какая-то бабушка, которая там стояла, она говорит: сыночек, сними шапку, пожалуйста. А он ее послал по матушке, там, туда-то и туда-то. Она говорит: чтобы тебя, гада, повылазило. И вот в течение буквально месяца у него вылезли все волосы. Он просто по ночам просыпался от того, что у него полная подушка была волос. Вот. И в течение вот месяца-полутора он потом пытался лечиться от этого. Ни один косметолог, никто ему не помог. И в конце концов у него поехала крыша на этой почве.
2: Ужасная история. Я, кстати, тоже
0: не надо ходить в церковь.
2: Могу рассказать историю, касаемую вот запахов тоже. Вот как Ирина рассказывала, в свое время один мой приятель, как и все, в общем-то, дети, был отправлен в пионерский лагерь. Вот. И там у них в пионерском лагере, несмотря на то, что они дети, был один, значит, демон, который дико совершенно храпел. Вот. Ну, неимоверно. Мальчик охрапит. Они шутили над ним всячески. Обычные детские шалости. Выставляли там его кровать там, в сад там, или там, в коридор, или в сортир всячески. Будили. Ничего не помогает. Тогда однажды они взяли и положили обычный грязный чей-то носок, сырник, так называемый, дико, в общем-то, вонючий, и этому, значит, персонажу на лицо. Ну, тот так... И засопел ровно, без всякого храпа. Проспал всю ночь. А на утро пожелтел и был помещен в больницу с диагнозом острый гепатит.
0: Вау, мама дорогая.
2: Ну, еще Ира.
3: А мне мама прислала варенье из калины. Варенье. Я принесу как-нибудь. Надо подкладывать его под стол, потому что оно пахнет носками.
2: Сырничками.
3: Человек начинает мучиться и не понимать, откуда этот запах происходит, и начинает бегать. Вот я сидела тут как-то такая замечательная, чистенькая, в шарфе болела.
1: Это вот та самая калинка моя, да?
3: Да, да. И вот он как начал метаться туда-сюда, туда-сюда. Говорит: нет, я убегаю. И вот до меня-то дошло, что ему так воняло, что он не понимал, представляете, пришел к девушке, а там так воняет.
0: Ну, зато полезная калина. Очень она и от давления, и для давления, там, и отовсюду, от простуды, да, очень хорошая. Я вот что-то про барабанщика, про одного вспомнил историю. Про совершенно реального персонажа, который играл на большом барабане в так называемом жмуровом оркестре «Земля и глина», да, «Земля и люди». Да, то есть это вот те, кто хоронят, похоронные команды. Вот в моем родном маленьком городишке, недалеко от Ростова, был такой персонаж. Условно назовем его Жора. И вот этот Жора однажды так напился, а хоронить надо было в каком-то колхозе, и дорога резко сворачивала в полях. Вот, представьте себе, такая картина феллиниевская. Вот солнцем залитые поля золотой такой пшеницы. Идет похоронная процессия. Человек так 400 хоронит какого-то видного колхозника, и кладбище вот надо свернуть. Кладбище где-то там недалеко, за оврагом. А этот пьяный барабанщик отстает и пошел мимо. Он заснул на ходу, он играл на большом барабане, заснул и не повернул. Все пошли направо, а он пошел прямо, и прошел так почти 150-200 метров, где-то в этом пределе, пока его не остановили, не развернули обратно. То есть пришлось остановить всю процессию, чтобы его подключили. Вот. И с ним же была такая история в другом месте. За год до этого, да, где-то за год или за два до этого, он также шел в гору, вот, и так как был сильно выпивший, то его перевесило просто. Он не смог удержать равновесие и покатился кубарем с горы вместе с большим барабаном прямо во время похоронной процессии. Вот. И чем изрядно, конечно, удивил людей, которые заказали его услуги для себя.
1: Причем барабан уцелел, а он сам пробился.
0: А он сам, да, он сам пробился.
4: Я хотел, барабану конкрет. Хорошо, капитану плохо. Я хотел вам продолжить тему, то есть про барабанщиков, да. Будучи студентом Краснодарского музыкального училища, я как бы ходил на халтуры. Значит, известно, что при каждом себя уважающем заводе состоял такой маленький духовой оркестр. Естественно, состоял он только на бумаге. На самом деле.

0: То есть был руководитель, получал деньги за это все дело, а оркестра не было. То есть, и, значит, нужно было, то есть, дать концертный, как бы, отчет. Вот праздник, отчетный, значит, концерт. Отчетный концерт, точнее, да. 7 ноября, 9 мая, там, все это, все 1 мая, все эти известные там, нам, старым уже людям, праздники.
1: 22 апреля.
0: Вот. Ну, значит, прибегал такой человек в музыкальном училище, говорит, ребята, по 10-15 рублей, то есть надо там-то, там-то пройти колонны от тех, от сих до сих пор, то есть по пятнашке, по 20 рублей, то есть всегда студенту. Зарплата, стипендия была 30 рублей, то есть как раз малина такая, сбора денег. Вот участвуя в таком как бы параде, не помню от какого завода, клянусь, не помню, у нас там в Краснодаре много заводов, там Сельмаш какой-то там, тоже там, ну, как да. И в Ростове, в принципе. Вот. И в городе перекрывалась улица Красная. И ставили, значит, Красная — это центральная улица города Краснодара. И перекрывалась параллельно улицы, которые пересекали ее. Ну, ставили такие маленькие знаки с кирпичом. Вот. Но они на таких стоечках были железных. Вот идет колонна оркестра, все, играем. Я иду с большим барабаном. Все, отбивая четкий ритм какого-то марша, не помню. Но самое, что интересно, когда барабан висит большой, не видно буквально, то есть, метр-два от себя, ты не видишь ничего. То есть, ну, упреждение делаешь, да.
2: Мертвая
0: то есть,
2: зона.
0: Да, да, мертвая зона, как, вот, я не знаю, у водителя там большого-большого автобуса. То есть, вот дальше видит, а близко нет. Вот, идя, то есть, отбиваю чутки так марша. Я чувствую, что я уперся куда-то, в какой-то предмет. И начинаю, то есть это когда секундно это все происходит, и я лежу, то есть идет оркестр с флажками, все это красотища там, все, я лежу, то есть по мне, а сзади что идут знамена, то есть они не останавливаются, и кто увидел, тот остановился, а транспарант с растяжки, то есть один остановился, а третий меня обошел этим транспарантом, обернул, а я лежу на земле, то есть с грохотом упал, а еще ж барабан большой был с тарелками. На него крепятся тарелки такие. Ну, жмуровой вариант. Вот. Но на самом деле был 1 мая, да. Я упал с таким грохотом. Это был всеобщий хохот. Мне было страшно, стыдно. Вот такая была история.
1: Ну, деньги заплатили?
0: И, да, 15 рублей я.
1: Ну, значит, не зря срубил. Упал, видишь.
0: А я... Было очень больно.
2: Виталик рассказывал какую потрясающую историю. Здесь, кстати, нет Виталика, одного из самых главных барабанщиков группы «Запрещенные барабанщики». Он с детства был очень изобретательным мальчиком. Он рассказывал истории про свои изобретения. Однажды он изобрел водные лыжи.
1: Вернее, нет, он не изобрел. Он, собственно говоря, они уже были изобретены.
2: Они уже были изобретены, он решил повторить это изобретение, воплотить в свою жизнь, реализовать.
1: Стать первым в набережных челнах воднолыжником.
2: В набережных челнах, да. И, значит, был катер, самое что интересное. И у него были лыжи. Но это были лыжи не водные. Он решил приспособить обычные лыжи к водным. А как их приспособить? То есть нужно жесткое крепление. Для что нужно сделать, для того, чтобы было жесткое крепление? Нужны валенки.
1: Он прибил валенки к лыжам.
2: Вот. Он прикрепил к валенкам, приклеил эбоксидные смолой эти лыжи, значит, болтами нам как-то прикрутил.
3: На шурупах.
2: Трогай. Этот катер поехал вперед, а он поехал не по воде, а по дну. Он ехал долго по дну. Ехал по дну. В общем, пока у него не кончился кислород в организме.
1: Вот, это уже вторая попытка была. Первая попытка, он не закрепился в лыжах, и катер потянул его за собой, лыжи остались на берегу.
2: Валенки с лыжами остались на берегу.
1: Потом он еще пытался сотворить дельтаплан.
2: Дельтаплан — это была потрясающая попытка. И спрыгнуть со второго этажа.
1: Из металлических труб и речек. Он смастерил дома дельтаплан.
2: И бумаги, которая была перепонками между этими речками. Да. Его, собственно говоря, или выручило, или наоборот, ему, значит, не подфартило. Здесь то, что папа вошел в комнату и увидел, что сын уже стоит соседской конструкции на своих плечах и собирается прыгнуть в окно. И папа
1: Это мистификация. Это мистификация. На самом деле он просто не смог вытащить. Размах крыльев был такой большой, что он просто не смог выйти на балкон, и ему пришлось его разобрать. И когда он разобрал, он понял, что зря он это все сделал.
2: А мне другую версию. Причем, видишь, да. Какие версии распространяются невероятно. Да.
4: А вот я могу рассказать про Виталия тоже историю. Ну, просто имя такое знакомое. Вы знаете, наверняка такой клуб в Москве есть, «Табула раса».
1: Да, конечно.
4: Ну, вот. И люди, которые открывали этот клуб в свое время, они мне рассказали эту историю. Открылся клуб. Естественно, традиция такая была. Клуб нужно было осветить. То есть вызвали священника. Его зовут отец Виталий. И сказали, ты, говорит, подходи в клуб часам к трем, уже народ немножечко разойдется, вот, и когда последний клиент уйдешь, ты осветишь, и мы тебя домой отвезем, чтобы ты уже как-то там все не волновался. Он говорит, хорошо, значит, пришел, народ гуляет, он одну хлопнул, другую, и, в общем, это реальная, кстати, история, дико угорел. И уснул на кухне за гримеркой, там, где у них все это сзади. Проснулся на следующий день только, очнулся от этого всего дела где-то часов в 11 вечера. Ему вставило, что уже, соответственно, все это закончилось мероприятие. Он во всей своей этой одежде, с этой вот конструкцией, называемой кадила, выпалил в зал и начал там махать. Где уже было полно, в общем, народу, клуб был битком просто набит. Он сам был дико напуган, дико напугал всех посетителей. Но это была реальная история, по крайней мере, мне ее это рассказывали.
1: Ну вот на открытии одного русско-японского магазина по торговле аудио-видео принадлежностями была тоже очень смешная история, связанная вот со священниками и освещением магазина. Один из священников так сильно макнул свое вот это, как оно называется, паникадило там или что это у него. Вот. И так сильно брызнул, что переклинило одну очень дорогую видеокамеру, которая в этот момент работала. То есть он просто ее замочил и принес вот ущерб реальный этому магазину. И японцы не могли понять, они после этого запретили как бы освещать все магазины, вот, которые будут открываться на территории Советского Союза бывшего. То есть просто существует запрет. Как бы это не связано там с их антиправославной какой-то позицией. Это просто вот элементарная техника безопасности.
4: В свое время в МГУ, по-моему, на физфаке был очень талантливый паренек. То есть он самый первый установил спутнику антенну самодельную, сделанную из какой-то байды, на которой дети катаются. И за деньги показывал, в общем-то, вот, без перевода то, что ловил со спутника с какого-то. Вот, но посадили его не за это, хотя за это тоже были напряги, но угрюмое было время советское. Он изобрел первый антирадар практически автомобильный, тогда еще их не было, но мало того, эта конструкция не просто ловила вот этот сигнал от милицейского радара, но каким-то образом внутри себя она имела усилитель, и она посылала ответ гораздо мощнее, который выбивала попросту всю вот эту электронную начинку милицейских этих радаров.
2: Отражатель.
4: Да, попросту, да. То есть такая ответка шла. Вот пожгли очень много, я помню, этой конструкции. И вот на этом он попался, и была у него, в общем-то, серьезная проблема. Ну, может быть, как-то вот у нас есть там время, может, что-то вы вживую или вы пока не готовы. А то давно не звучала музыка.
2: Где наш главный Михаил Шумаков?
4: Ну, а если нету, давайте то послушаем, может быть, что нам рассказать еще что. А, Ир.
3: А я хотела объявление сделать. Мы ищем меценатов для выпуска альбома комиксов, где главными героями проходят запрещенные барабанщики. Так вот, если кто хочет внести свой вклад в издание этого альбома, то можете присылать Саше предложение.
2: Сообщение.
3: Да, предложение.
4: И деньги.
3: Ну, деньги тем более, Саша, ты получишь свой процент.
2: По факсу.
3: Да, ну, договоримся. Делайте свои ставки.
4: Я всегда плачу 15%.
3: Ну что, сейчас заплатим 32%.
4: Послушаем историю какую-нибудь, да? Здравствуйте.
5: Вы в прямом... Здравствуйте, доброй ночи.
4: С вас история, видимо. А как-то вот вы нервничаете очень. Может быть, вы попозже позвоните, а то что-то случится, может, с вами, а потом иск будет или...
5: Да нет, что уже случилось, то случилось, поэтому и стараюсь поскорее поведать это, дабы избавиться от мучительной боли.
4: Ну, давайте.
5: Значит, произошло это еще в июле. Я провожал младшего брата своей подружки к его тете. И вот мы идем, это в районе улицы Сергия Радонежского, дом 2, уже переходить вот в последний Малый Андроневский переулок. И вдруг такой раздается резкий хлопок, и как бы все звуки исчезают. И вот мы стоим и начинаем наблюдать следующую картину. Звуки исчезли, потом стали как бы уменьшаться в размерах вертикальных и пропадать люди. Потом то же самое с машинами. Затем стали вот так уменьшаться в размере дома. Мы стоим так, обалдев, ветер как будто бы нас хлещет, куда-то несет. Смотрим по сторонам и видим уже вдали, там просматриваются какие-то районы, я не знаю, Высина, Крылатская, в общем-то, самые дальние районы. И мы как бы внизу чаши находимся. Вот чем ближе дома, вот совсем перед нами, до размера ступенек уменьшились. А чем дома дальше, вот какой-нибудь там Крылатская, виднелись как громадины. Или там гостиница Украины, например, казался огромный. А находящийся куда ближе храм Христа Спасителя казался каким-то сарайчиком. Вот, и мы так слегка остолбенели, стояли, не могли с места тронуться. Ну и когда все-таки наконец, поняв, что это никакая не галлюцинация, решили все-таки проделать эксперимент, сделать шаг вперед. Сделали этот шаг вперед, как выяснилось, ну, это, на ступеньку какую-то там, которая рядом стояла. И тут же потоком ветра нас как бы понесло вверх, и мы так остолбенели, не знаю, минута это прошла или чуть больше, чуть меньше, трудно было сказать, потому что... Понятно, в таком состоянии, как фиксировать время. Вот. И через некоторое время, значит, нас как бы ветром поднесло, раздался опять такой же хлопок. И мы выясняем, что мы, в общем-то, ногой наступили на крышу этого самого 12-этажного дома, в который шли. И оказались именно на этой крыше. Вот. Потом все-таки тети пришли. Интересно было нам, мы смотрели так с этой крыши вначале по сторонам. На улице, на прохожих, думаю, ну, такое диво, если все видели, как с их стороны наблюдалось то, что с нами происходило.
3: А вкусные были у тети плюшки-то потом? Чай, наверное, сладкий, конфетки.
5: У тети-то...
3: Накормили. А ветер-то вам подносил-то, в общем-то, дымы?
5: Нет, ну мы, как сказать, мы все-таки пока с крыши вылезали, там мне все-таки немножко подостыло, потому что рассчитывала на что-то, придем через часик, а получилось часа через три.
4: Ну, знаете, спасибо, у вас замечательная история.
5: Комментарии мне вот нужны, потому что до сих пор мучаюсь, вспоминаю это с ужасом.
4: Спасибо, но мы не вправе комментировать это ваши такие ощущения, которые вы и так красочно описали, что мы просто не будем их портить комментариями, мы сейчас просто
3: это
4: лучше сходим.
3: Это бирюлевские труды.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Запрещенные барабанщики». И, соответственно, мы слушаем в прямом эфире композиции, исполняемые прямо-таки здесь, в данном помещении, и всяческие истории, которые рассказываете нам вы, да и мы тут тоже от вас не отстаем. И, соответственно, пришло время выслушать очередную, видимо, вашу историю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброе утро, ребята. Вы знаете, меня что прикалывает? Это Кузьмич беспокоит вас опять.
0: Да.
1: Я почему не сплю, потому что у меня прикол, вот не прикол, а я ему неправильно сказал, я извиняюсь. Сама передача, Александр, ваша, она сильно меня подпитывает. То есть я, в общем-то, вот в нее, ну, чисто, ну, как молодой лось, скажем так. Чисто круто. А вот можно привет передать моим коллегам по работе?
0: Ну, вообще-то это считается базитической выходкой, но если вы хотите,
1: ну,
0: уж передать.
1: От всей души, просто я скажу одно слово. Привет моей уважаемой фирме «Subway». Всем ее коллегам и братанам, и друганам, и коллегам по работе. Ребят, а вам желаю от всей души, чтобы вы тут не спали, кофейку заварите, чайку накатите, и чтобы было все типа ништяк.
0: Спасибо.
1: Базару нет.
0: Ну, а теперь история, я надеюсь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Гортанью, как человек булькает, давайте пока не будем, а то может перенапрячься и что-нибудь случится, а потом опять же нам иск. Лучше еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Иван. Понимаете, какая история со мной приключилась?
0: Пока нет.
2: По идее, я в Москве не живу, я тут только проживаю. Вот. А прописан я в ближайшем Подмосковье. У нас там комната в коммуналке, ну, мы решили ее проверить, поехали туда. Вот, посмотрели, ну, вроде там все в порядке, пошли обратно. Вот, захотелось что-нибудь перекусить. И видим такое громадное здание, ну, оно какое, то ли школа, то ли нет. Зданий света нет вообще. И внизу то какой-то магазин продукты маленький, вот там светится окошечко. Ну, заходим туда, там поговорили с продавцами, спросили, где тут можно перекусить. Вот, ну, нам, говорит, вот поднимитесь, говорит, на второй этаж, там есть пельменная. Ну, время, говорит, 7 часов, уже темнеет, поднимаемся наверх. Там где-то помещение, 4 спортзала, ну, может, я утрирую немного, такое огромное, где-то в углу следы костра, там выбиты окна, просто помещение явно нежилое, там что-то на стенах надписи везде. Вот поворачиваемся направо, там дверь, ну, обита каким-то кожезаменителем или кожей, даже не знаю. А над ней вывеска, вот, кафе «Светлана». Вот, ну, мы как-то вот что-то тормознули немного, потом постояли, вот, зашли туда. Заходим, а впереди где-то коридор метров 5 идет, абсолютно белый, и в конце него вот решетка. И тишина полнейшая, света тоже нигде нету практически. Вот, вот просто темнота полнее, не темнота, видно плохо. Ну, заходим туда, там вот дверь, в этой решетке мы ее открываем, а там какой-то ресторан. Там, ну, там тоже пусто, за столиками-то никого нету, за стойкой тоже никого нет. И опять нигде нет света просто. Мы уже собираемся уходить, в это время где-то в коридоре там вдалеке включается свет, и выходит женщина, вот, лет 40, в бегудях, в халате. И в шлепанцах на босу ногу так смотрит на нас и говорит, шницель, суп с лапшой, говорит, котлеты. Вы, говорит, что-нибудь будете? Вот, в принципе, мы так опешили, просто истерика была у всех. Такая вот история.
0: Это очень страшная история, очень страшная. Спасибо. Я, кстати, по поводу еды, если позволите, может быть, расскажу такую историю. Вы, может быть, вы же вращаетесь в светских кругах, вообще в кругах, да, и наверняка слышали про майю майонезную.
3: Да, конечно, конечно.
0: Вот, ну, для наших радиослушателей расскажу. Майя майонезная – это известная, очень дорогая московская проститутка, в общем-то, которую люди приглашают в ресторан, то есть она просто так, ну, может, конечно, пойти, но очень задорого. То есть, как правило, она любит сперва такой светский вечер, романтический, все такое. Приглашают ее в ресторан и подают на стол что-либо связанное с майонезом. Майонезный соус или достаточно увидеть надпись «майонез», как у нее закатываются глаза, и она просто падает, дико ударяясь всем туловищем, а пол в обморок. Но мало кто знает, вот, в чем причина этого. А я могу сказать, дело в том, что в юности Майя жила в рабочем квартале. Тогда ее звали не Майонезная, а звали Островитянская. У нее была фамилия Майя Островитянская. И идя однажды вот у себя во дворе, возвращаясь из школы весело, ничего не подозревая, она получила просто сверху, ну, какой-то хулиган кинул банку с майонезом. Вот ей попало, значит, по темени эта банка, майонез весь расплескался, казалось бы, другой человек потерял бы сознание, да. Нет, с Майей этого не случилось, она начала бешено носиться по всему этому микрорайону, значит, утирая этот майонез, облизывая его с рук. То есть у девочки был попросту стресс, ее поймали, в общем-то, связали, где-то вылечили. Вот. И где-то уже вот после 22 лет у нее стала проявляться эта патология, такая странная ассоциация физиологическая со словом майонез. Поэтому просто, господа гусары, в общем-то, ночные, не угощайте ваших дам там майонезом и прочими подливами, потому что мало ли что.
4: Здесь может быть очень такое невероятное, на первый взгляд, объяснение, но тем не менее, в майонез, в состав майонеза, в его ингредиенты, одним из основных ингредиентов будет уксус, уксусная кислота.
5: Да!
4: Дело в том, что любая из кислот, которая попадает в организм человека, она вызывает какие-то необратимые процессы, они кажутся обратимыми на первый взгляд, а потом они оказываются все-таки необратимыми.
5: Ну, конечно, женская месть, самая страшная, кислотой в лицо плеснуть.
4: Да, дело в том, что после употребления кислоты любым человеком, то есть насильно или то есть по собственному желанию, происходит интоксикация организма и появляется во многих случаях рецидив. То есть желание употреблять это еще. Вот в случае с Майей майонезной, это как раз-таки тот самый классический академический случай, когда вот появился тот самый рецидив. Пожалуйста, не употребляйте майонезом, да. Такого состава существует кислота, и любыми другими кислотосодержащими, ну, да, продуктами.
5: Скушал на ночь майонез, будет ночью НРС, как говорят в народе.
0: Ну вот сейчас есть, так сказать, два у нас варианта. Первый вариант – это выслушать какую-нибудь историю кого-нибудь из вас. Второй вариант – это историю радиослушателя. А третий вариант – может быть, что-то вы сыграете.
6: Давай бери гитарку, что-нибудь сыграем.
0: Тогда сейчас я музыкантам скажу. Ребят, тише. Все, да что дисциплинированно?
4: Ирочка, дай, пожалуйста, гитарку.
5: Особенно дедушка тут дисциплинированный, который сверху и
0: по миру. А он заметил, как только говоришь на повышенных тонах, что они там даже можно позвать, и там «Миш», например, крикнуть, он присаживается на корточки и хватает себя за голову.
5: Да, хороший, не выгоняй его.
0: Не.
6: Темная ночь, что ли?
4: Ну, Витёчек, может быть, мы сыграем тогда такую песню, тоже, который исполнял величайший и загадочный Аркадий Дмитриевич Звездин, который все знают, как Аркадий Северный.

0: уйду. Ну и вот на Новом Арбате я дурочку, наверное, найду.
1: Найди, Димка, найди.
2: А вот тут просят, хотя, конечно, заявки выполняют бозитизм, но тем не менее, вот просят исполнить песню «Гоп со смыком» или «Пиковую даму».
3: Ну, нет, это думаю,
0: делать. «Гоп со смыком» это буду не я. Граждане, не слушайте меня.
2: Ира, есть ли у вас какая-нибудь история интересная, ночная?
4: Про лампочку, тоже медицинская история. К нам, опять же, в хирургическое отделение привезли мужика, у него была во рту лампочка. Оказалось, что он поспорил со своими вечерними гостями, что он засунет в рот лампочку и вытащит ее оттуда. Не вытащил. Посадили его в такси, довезли до больницы. Вот. Лампочку благополучно извлекли из его рта. Через полчаса привозят еще одного человека с лампочкой. Оказалось, это таксист, который вез этого мужика. Он тоже решил попробовать. Вот такая вот история.
0: А это интересно, что все такие истории, они носят тоже такой многолетней давности характер. Их гигантское количество, как красная рука, черная метка, синяя пианино и так далее. Вот про лампочку, да, одна из тех же историй. Она случается со всеми знакомыми, всех знакомых знакомых. Еще есть такая одна история про троллейбусы, про троллейбусные вожжи. Вы, наверное, все знаете, да? Это не та вожжа, которая под хвост попала. Вот так, как... у троллейбуса есть на рогах такие вожжи.
2: Да.
0: Их можно сдернуть с электрических проводов и можно поставить, будучи умеющим человеком, да? Вот. Один человек сдернул эти вожжи с троллейбуса, и все думали, что он водитель, он на самом деле просто-напросто оказался прохожим, который захотел так пошутить. Водитель выбежал, и начался спор, кто здесь водитель этого троллейбуса, кто сдернул вожжи, там собралась грибная толпа, но все знают на эту историю. Это точно такая же хрестоматийная. Но вот, что касается всех этих историй, они все скомпилированы в отличную книжку. Эту книжку сейчас меня просит читать моя дочка. Там убивают бабушек, дедушек, которые залезают в красный рояль. Всех, оказывается, какие-то люди с собрали в одну большую страшную черную каску.
5: Ну да, это один очень известный персонаж, эту книжку написал, очень известный детский писатель, но по сценарию которого мы выросли, вот такими вот дебилами, сидим здесь и плетем, пересказываем эти истории. А что касается, кстати, красных рук, одна совершенно чудовищная история произошла в городе Белая Калитва, откуда я родом, в средней школе номер 3, когда я учился в 6 классе. Дело в том, что ребята нашли на городской свалке, ребята были на 2 года старше меня, учились в классе в 8-м, нашли на городской свалке отрезанную человеческую руку из больницы. Рука была гангренозная, была перемотана гниющими бинтами, полежала так уже недельку после того, как ее ампутировали. Естественно, притащили ее в школу, и как раз была линейка, посвященная очередной годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 22 апреля. И один из этих товарищей положил, значит, эту руку на плечо впереди стоящей пионерки и таким загробным голосом сказал: «Должок!» После чего эта девушка упала и дернул за сухожилие, и рука ее, естественно, схватила. Это гниющая такая рука там со шметками мяса. Вот, девушка упала в обморок, и потом она недели две в школе не появлялась. И когда появилась, она уже была немножко такой, ну, приблажной, потому что такую психотравму, конечно, пережить — это очень страшно.
2: Да, это очень-очень страшная история. Я, кстати, вспомнил одну эту историю, мне рассказал мой товарищ, но я реально видел человека, с которым эта история произошла. Живет он в поселке Архип Осиповка, этот человек, который находится, в общем-то, ну, на побережье. Да. Вот. Может быть, кстати, да, между Джубгой и Геленджиком, по-моему, как-то вот там он базируется. Но я с трудом разбираюсь в географии, но суть не в этом. Начнем с того, что еще в раннем детстве он, ну, как все дети, играл с гранатой с какой-то там, и граната взорвалась. И он лишился пальцев на одной руке и глаза. То есть глаз у него стеклянный, пальцев нету. То есть уже само по себе неприятность. А уже в зрелом возрасте он стал работать тоже спасателем, ну, как и ты на этой станции. И однажды, когда ему все что-то очень надоело, он взял катамаран, поскольку они были в его, в общем-то, пользовании, сел и, в общем, выехал в море. Вот море было неспокойное, и там погода очень часто меняется на побережье, собственно. В какие-то там считанные 10 минут доплыть он, естественно, до берега не успевал. Налетела какая-то вьюга там морская, и его унесло в открытое море попросту, вот на этом самом катамаране, где он проплавал 2 недели. Вот без еды вообще и без питья. То есть пил он, конденсат слизывал с катамарана, который образовывался утром. Вот от изнуряющих, ну, хоть местный, привычный, от изнуряющих солнечных лучей прятался в воде под этим катамараном. Вот. И его спасло, в общем-то, какое-то турецкое или какое-то там торговое судно. И сейчас он до сих пор работает вот там спасателем на этом самом пляже. И я вот лично увидел, наблюдал. Это реальная история.
0: А вот, Саш, то, что касается стеклянного глаза, здесь... По соседству с вашей студией и с редакцией «Эхо Москвы» на старом, правда, Арбате жил такой замечательный художник, которого все назвали Кембридж. Как его настоящее имя не знал, наверное, никто. Все мы его знали под именем Кембридж. Он рисовал натюрморты и продавал свои картины там, где сейчас на керамических плитках разрисованы всякие оптимистические картиночки.
2: Груднички, да. Пишут картинки, да.
0: Да. Вот там Кембридж продавал свои неважные натюрморты. Но, как мне казалось, сейчас я чуть изменил свое мнение насчет этого. Хотя тоже неизвестно, изменились мои вкусы или нет. Но дело не в этом. Кембридж известен чем? Он нарисовал этикетку для всеми известной и любимой водки пшеничная. Там, где водка. Поле, там, где среди колосьев ржи, там каким-то домиком деревенским уходит петляя дорога такая. Вот Кембридж был автором этой этикетки, и потом его судьба бросала из стороны в сторону. Он работал грузчиком, и работал, значит, в винном магазине, и работал реквизитором на Мосфильме. Вот. И еще много всевозможных у него работ было и точек преткновения в его жизни, но он куда-то невероятно исчез. У него был стеклянный глаз. Этот глаз он забывал мыть, потому что он был всегда пьян, и он его иногда кидал в стакан с водкой для того, чтобы он там не дезинфицировался, а на отворотах его клешенных джинсов масляной краской, так как он был художник, у него всегда под рукой, были нарисованы такие американские флаги. Тогда это считалось еще, ну, так, очень жестокой и небезопасной альтернативой вот этому всему советскому строю. Где сейчас Кембридж? Я не знаю, слышишь ли ты нас или нет.
3: Но нужно сказать, что ему всегда без очереди давали. В те времена, когда узнавали, что это Кембридж, вот, в дикой очереди всегда его пускали вперед, и ни один из мужиков не возмущался, говорит, это Кембридж пошел, это он нарисовал эту замечательную этикетку, и всегда его без очереди пускали и давали ему... там 2 бутылки в руки или сколько так тогда?
0: Да, в те времена, когда с 2 часов начинали продавать. И самое, что обидно, недавно мы вот с Витей рассматривали этикетку вот этой же пшеничной водки, той новомодной, которая сейчас существует. Она совсем другая. Она по мотивам сделана той же кембриджской этикетки в овале. Та же самая другая, но она другая, она переписана, перерисована. Если тот художник, который...
2: Называется репродукция какая-то.
0: Это не репродукция и не копия, это именно по мотивам.
3: Это подделка.
0: По мотивам примерно сделан так, даже не соблюдая в точности. То есть это как? Это ваш Тулуз-Лотрек или Тулуз-Лотрек в замечательном фильме «Как украсть миллион»? Вот. Нет, конечно. Там, это не абсолютнейшая копия, и отличить можно, то есть, на раз. А это неважная картинка. И как-то очень странно. Та картинка имела какой-то уют.
3: Ну да.
0: Какие-то уютные тона, пластику, вот все остальное. Вот какие странную ностальгию.
2: Да, теперь уже этого нет. Да.
4: Саша, вот на память возьми вот групповой портрет.
2: Вот, спасибо.
4: Нарисовал, узнаешь?
2: Да, смотри-ка, этот вид из нашего окна даже у тебя передан. В мельчайших подробностях.
4: Я бесплатно тебе дарю. Потом можешь через несколько лет выручить деньги.
2: Спасибо.
5: А это кто? Это кто?
2: Вот этот?
5: Да. Желтый.
2: Ну, это на балконе кто-то стоит.
5: Это кто?
2: Дома, я не знаю, может, кто наблюдает. Это кто?
4: Да это знакомый один там.
2: А, ты спросил, ну, тоже, приносит, типа, подрисовать. Да. Да. А, есть такая фишка у художников, типа, ты подрисуй меня, там, например, натюрморт, а меня маленького на столе, или хоть имя мою кого-то ножиком выцарапали на столе, да, вот нарисую, так, ну, я знаю таких людей.
0: Ну, а с другой стороны, вопрос, кто обычно отвечает, конечно, запросто, конь в пальто, но кто же сейчас здесь может быть.
2: Ну, может быть, послушаем какую-нибудь историю от наших уважаемых радиослушателей.
5: Конечно,
2: да. Мы хотим услышать ваши истории, дорогие, да.
6: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да.
7: С Саша?
2: Да.
7: Привет.
2: И вам также.
7: Это Вадим, художник, также говорит с вами.
2: Ага, здравствуй, Вадим. Да.
7: Мне вот что интересно. Петр Журавлев, он все слушает, все эти правдивые истории с вами?
2: Ну, он находится за стеклом, сейчас в люльке, и, то есть репетирует. Я не знаю, слышно ли ему сквозь окно, просто холодно. Но, по крайней мере, под нашим жестом он догадывается, видимо, о чем речь идет.
7: Ага.
2: Вот.
7: Это интересно. А, дело в том, что вот я тоже художник, и Кира вот рассказывал историю про некие лампочки, которые глотали. Ну,
4: глотали.
7: А?
4: Не глотали, просто засовывали в рот.
7: А, вот, потому что лампочки бывают разного размера. Они бывают шаровые лампы, вот, например, у меня на кухне висит.
2: А бывают дневного света, вот лампа еще, я знаю, такая.
7: Ну, да, кстати говоря.
2: Да.
7: Ну, у меня вот такая история есть. Дело в том, что как-то я проживал у приятеля в Сербиум Посаде. У него была такая вот огромная странная собака, ее звали Дора, но это был кобель, вот, как потом выяснилось. И он панически боялся высоты, вот. И однажды мы наблюдали такую сцену, когда он совокуплялся с соседской собакой на крыше. Причем нашу собаку, Дору, мы не могли затянуть даже на ступени нашего крыльца, потому что никакими способами. Ему предлагали там, я не знаю, что-то, блинчики с кальмарами, там, я не знаю, акульи, плавнички, но ничего его не могло заставить зайти выше земли. И тут странная сцена, когда на крыше совокупляется Дора, кстати говоря, с собакой, которую звали каким-то мужским именем, я не помню, потому что соседи определили, что она, оказывается, была... Оказывается, это оказалась женщина. Сначала его звали мужчина. Но это не самое главное. Самое главное, что так вот эта Дора, она охраняла участок наш. И после этого, поскольку вы сами знаете, что проблема в любом городе, у людей с туалетами, вот, и чтобы человеку дефлоцироваться, это целая история. Так вот, к нам сходили иногда на участок некие люди, чтобы справить нужду, и в один прекрасный момент как бы мы слушали музыку очень долго, и вот увлеклись Шакхаузеном, и поутру обнаружили застывшее тело, такую тушку человека с такими полуспущенными штанами, потому что, видимо, человек хотел дефлоцироваться, но дело в том, что Дора, она очень внимательно следила за входящими и выходящими, и вот именно этого человека она как бы очень долго держала около забора. И если бы... А дело в том, что утром нам так получилось, что утром нам кому-то из нас захотелось тоже выйти по этому же поводу, и мы увидели этого застывшего, то есть это фактически какая-то некая мумия, там такая превратившаяся в какой-то столб такой хрустальный, вот, дефлоцирующийся хрустальный столб. Вот. И это было очень страшное зрелище.
2: Мы вас понимаем. Спасибо. Это очень страшная история. Спасибо.
7: Пожалуйста.
2: Кстати, вот могу тоже рассказать историю, произошедшую с мамой одной моей знакомой. То есть мама этой знакомой, она очень такая респектабельная, почтенная женщина. Очень, прям женщина, где, в общем-то, все буквы большие в этом слове. Вот, и шла тоже она летом. из театра, из какого-то буквально. Ну, извините за такое слово, понос пробил. Ну, никуда не деться, ну, у всех бывает. Она перескакивает через такой маленький зеленый заборчик, ну, переходит через какие-то кусты быстро уже, ну, не в моготу, ну, приперлый, ну, тетка взрослая, там, уже за 50 лет ей вся. Ставит, значит, сумочку и начинает делать свое дело. Слышит какое-то, понимаешь, происходит бурчание. Какое-то бурчание, недовольная возня. Она смотрит вниз, а там лежит мужик, половину пьяный. Она все это сделала ему на лицо. Она, значит, хватает сумку через эти кусты, сгорая от стыда, значит, бежит, а тот на карачках ползет, значит, в другую сторону и трясет вот этим жутким лицом с вами. Это тоже реальная история.
8: А вот еще одна реальная история, которую мне поведал один человек, тоже реальный. Это таксист города Москвы, по национальности, по-моему, армянин. Как-то мы ехали на репетицию, то есть он такой очень эмоциональный человек восточный. Он рассказал такую историю, что один его друг, вот, у него случился приступ аппендицита, тоже армянин, да, друг у него армянин, значит, его положили в больницу. В больницу и все, то есть обследование, анализ крови взяли, тут же быстренько все. Приходит молоденькая медсестра, дает ему бритву и говорит: пожалуйста, вы сейчас та самая, поберитесь, пожалуйста. Вот, ну и вышла. Заходит через некоторое время, то есть, ну, через 15, заходит, и, то есть, она недоумевает. Человек побрил свое лицо. Вот, побрил свое лицо, она говорит: что же за дело? Он говорит: ты сказала мне, слушай, я побрился, да, все красиво. Он говорит: извините, не там вы побрились. То есть, у вас сейчас операция, предстоит аппендицит. Вот, ну, он побрился там, где нужно, в общем. Суть не в том, суть в том, что, как бы... На следующий день после операции пришла его жена, вот, по как обычаям, это не обычаям, традициям восточных народов, то есть если муж разводится или собрался там разойтись с женой, то есть он бреет свое лицо, вот, и она ему устроила страшный скандал: ты мне, говорит, здесь изменяешь с медсестрами, ты побрил свое лицо, то есть ты здесь по девкам, мол, ты какой там, говорит, аппендицит. Он на силу, то есть он как-то выкрутился с этой... такой довольно щепетильной ситуации.
5: Да, или ноги унес. Бывает.
2: Ну что, может быть, да, вот на этой истории мы и поставим крест в нашей беседе. Ну, такой маленький крестик. Я просто хочу сказать, что надеюсь, что это не последняя наша встреча. Историй-то еще очень много, и музыки.
5: Да, мы еще тему футбола не затронули, а также тему регби и всего прочего. Там
2: вообще тему с большого спорта.
5: Большого.
2: Также кручение обруча.
5: Кручение обруча. Вот.
3: Прыжков в ширину.
2: Да.
8: Бег со штангой по воде.
2: Я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить мою уютную квартирку, где я играю, в общем-то, в студию, как я всем говорю.
5: И в нарды неплохо, кстати, у меня уже денег не осталось.
2: Вот так я стараюсь. И выражаю, в общем, как обычно, всякие надежды и так далее, и тому подобное. Успехов вам. Ирочка, спасибо вам за прекрасные ваши работы. Творите
4: дальше. Ну, я надеюсь, вы повисите над своей кроватью и будете любоваться каждое утро.
2: У меня такой спальни-то никогда не будет, чтобы это развесить. Спасибо вам.
3: Нет, здесь в студии над кроватью.
2: На той раскладушечке.
5: Тебе спасибо. Спасибо, что ты есть.
8: Спасибо огромное.
2: Да забудь.
9: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот. Достаточно. Молодцы. Хорошо.

0: И напоминаю, что в студии у нас гость. Вернее, как у нас, у них, у сиамских близнецов Энджелса и Торшина, ибо они привели в студию замечательного человека, ихтиолога Вагифа Хикметовича Мамудова. И, как я уже говорил, помогать сегодня в нашей беседе с ним нам будет пионер сурбоперевода, сурбопереводчица в отставке Людмила Тимофеевна Фляга. Поскольку наш гость человек очень почтенного возраста, но об этом, я думаю, он расскажет нам сам. И, соответственно, предоставляю слово моим хорошим друзьям Энджелсу и Торшину.
1: Добрый вечер, ночь, вот, дорогие радиослушатели, с вами опять я, несчастный сиамский близнец Энджелс и Торшин, и плюс компания, ну, то есть, как бы нас двое, плюс еще мы. Вот, значит, сегодня мы будем общаться с известнейшим ихтиологом, но об этом позже. Сейчас небольшие сиамские новости будут, вот, на этой неделе... мировую общественность, а в частности ассоциацию сиамских близнецов, потряс поступок прибалтийских мясников, которые разделали родившихся сиамских девочек. Вот, они их разделили надвое, ну, хотели как бы сделать из нормальных людей дебилов. Вот, и в итоге получилось то, что девочки умерли скоропостижно. Одна через день, другая через два. Вот, ну, то есть они сразу умерли, вот, на другие дни. Вот, и, как всегда, подали в суд. Вот, там уже скоро на деньги всех поставят. Вот, это ладно. Вот, еще сегодня, ну, в силу того, что я там рассказов не пишу, но иногда попадаются некоторые смешные штучки. Вот, я прочитаю вам рассказ под названием «Дембель Заколупов и все-все-все». То есть тут нет сверху точек, а я вообще не знаю, когда ставить их нету. То есть надо или не надо. Тут вот все-все-все написано, но все-таки и все-все-все. Ну ладно, в общем, начнем. Музыкальное сопровождение у нас вместе с Миком Харрисоном. Нет, не Харрисоном. Харрис фамилия у него, из группы Scorn. Вот, он там когда-то с Napalm Death там очень здорово дружил, играл у них на барабанах. Но потом он решил сделать еще один свой проект электронно-наркотической музыки. У кого, если крыша не отъезжает сама по себе, то, слушая такую музыку, она будет там плавать где-то в стороне. Значит, рассказ. Называется он «Творчество наших читателей». Дембель Заколупов и все-все-все. Однажды приснилась Дембелю Заколупову жена. Он потом целый день ходил и удивлялся, ведь жены-то у Заколупова никогда не было. Да и свадьбы тоже не было, говорил себе Дембель. Кошмар, наверное. Вообще, когда такое приснится, вот неженатому человеку жена, а жена для неженатых людей, это что-то такое, соскал, не соскалка, а вот чем тесто укатывает, а в руке, значит, волосы дыбом, халатик такой, и, главное, девка такая пышная, здоровенная, то есть, как говорится, кровь с молоком и блинами. Вот, ну, если такое во сне приснится, угрожающе, я бы вот лично не выдержал. Как-то раз к рядовому Косточкину приехала на свидание жена. Дембель Заколупов потом каждый день пугал Косточкина. Я у тебя ее уведу. Видно, понравилась жена-то. Наверное, не такая, как во сне была. Косточкин нервничал, бледнел и в конце концов умер. Так Заколупов увел чужую жену. Когда Заколупов был маленьким, он, как и все, ходил в школу и был пионером. Когда все нормальные пионеры мечтали стать космонавтами, Заколупов мечтал стать дембелем. Вот стану дембелем, думал он, и все космонавты мне будут пофигу. Это сленговое выражение для тех, кто первый раз это слово слышит. То есть ему будет все равно на космонавтов. Когда Солобон Фофанов был маленьким, он, как и всякий нормальный пионер, мечтал стать космонавтом. Но стал Но стал он, к сожалению, всего лишь навсего Солобоном. «Эй, космонавт!» — смеялся над ним дембель Заколупов, пиная его сапогом в живот. «Ты мне пофигу!» Ну, то есть это опять сленг, то есть ему все равно. Солобон Фофанов мечтал стать дембелем. Тем временем жена Заколупова мстила ему за смерть своего бывшего супруга Косточкина, изменяя с Солобоном Фофановым. Фофанов очень боялся Заколупова, но отказать бедной женщине не мог. Она била гораздо больней, чем Заколупов. Такие рассказы пишут, наверное, исключительно в городе Санкт-Петербурге. Некто ОО. Вот, в общем, ну, достаточно интересный рассказ, мне он понравился. Вот, ну, это на сегодня все. Вот, и еще я вот вспомнил, что я хотел сказать. Я надеюсь, мы не зря даем вот эту вот отбивочку с зарядкой. Вы ее обязательно делайте, иначе заработаете очень распространенную болезнь среди радиослушателей под названием сидянка. Вот, от нее немеют ноги и стынут руки. То есть вы практически можете уже к 33 годам не двигаться, особенно мужчины. То есть в этом возрасте у них наступает критический момент, и все минусовые их черты всплывают на поверхность, которые были где-то в тайниках их души там, или конечностях. Так что занимайтесь обязательно, все это не просто так. Вот, ну а теперь, я думаю, мы либо музыку послушаем, да, либо начнем общаться с нашим древним другом.
0: Ну, я предлагаю все-таки, наверное, музыку, чтобы сделать какой-то перерыв логический между вот литературной частью и последующей ихтиологической. Насколько я знаю, этот коллектив, он из токийского города.
1: Который... Ну, даже нет, он не из этого города. Они живут где-то в 5 километрах от него, в деревушке небольшой, но она без названия. Так что очень интересный коллектив.

0: и быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Эхо Москвы.
2: Ну и, я думаю, пришло время представлять все-таки конкретно уже нашего гостя,

0: экранчики для него. То и сейчас вот она присела на коврик, специально принесенный ей с собой, в ногах слева от Вагифа Хикметовича, чтобы как бы вот более профессионально, так скажем, работать сегодня и помогать вам и нам общаться с Вагифом. Ну и, собственно, вот здравствуйте, Вагиф Хикметович, вот уже поздоровались. Насколько я понял, переводить будет нам сиамский близнец. Почему? Почему, спросите вы, сиамский близнец? Да потому что за долгие годы работы с урбопереводчиком на телевидении Людмила Тимофеевна утратила привычку разговаривать ртом. Даже детей своих, которые вот вполне нормально слышат все, она воспитала очень молчаливыми. Если они что-то и говорят, то это только, ну, слова, которые все мы часто употребляем, очень короткие, эмоциональные. А так они даже между собой общаются знаками. Вот. Ну, в общем, вот, наверное, я как бы вводную часть сделал и уже предоставляю слово Энджелсу и Торшину.
1: Еще Саша забыл сказать, что, как обычно, на 8-м канале телевидения, если нажать кнопку 2 раза, вы можете смотреть нашу передачу, но еще самое главное то, что вот для глухонемых там будет тоже вот сидеть сурдопереводчица. Их будет даже 2. Одна наша, которая будет там знаки подавать, а другая ихняя в экранчике. То есть будет как бы общий обзор и плюс еще маленький экранчик с сурдопереводчицей.
0: Да, то есть надо только 2 раза нажать вот кнопку номер 6 на вашем телевизоре.
1: Да, и вы можете уже просто смотреть нас. Не только слушать, но и смотреть. Правда, звучание там не стерео, но перейдем к делу. Небольшой обзор жизни Вагифа. Он закончил биофак МГУ. Вот. Возраст его сейчас насчитывает 104 года. Ну, конечно, не от Рождества Христова. Вот, а биологический возраст его 104 года. Вот, он издал книгу в Америке, которая печаталась на 15 языках. Самая большая особенность того, что все-таки на русском она не вышла, так как у нас этого не поняли. Это еще было в застойные времена. Может быть, сейчас какие-нибудь бизнесмены или просто коммерсанты захотят вложить в это дело деньги. И она у нас издастся в России.
0: Вообще тут, наверное, нужно сказать, почему вот не удалось Вагифу Хикметовичу выпустить книжку в то время. Она же книжка посвящена, собственно, рыбам.
1: Да.
0: А в то время все рыбное хозяйство, ну, как и сейчас, направлено на 2 вещи. Это а. добыча икры и б. изготовление воблы, собственно. И как бы что там за душой у рыб никого не интересовало, правильно?
1: То есть душевный мир рыб, это... То есть этого не было для тех людей. Но сегодняшняя передача и сам Вагиф откроет вам мир вообще очень удивительный. Настолько, что я сам удивился. Хотя я человек вообще, который никогда не удивлялся ничему. А тут я просто удивился. Вот. И если кто-то ездит за границей, то он может найти эту книгу под названием «Еще один способ долголетия». То есть вообще Вагиф не просто так живет 104 года. Этому есть объяснение, которое он доказал на недавнем конгрессе ихтиологов и тех, кто долго живет. То есть это был совместный конгресс, ну, потому что надо было и тем доказать. Там были и представители горных долголетчиков, и те, кто вообще просто сам по себе долго живет, от того, что ему повезло или не повезло в жизни. Ну, то есть жить долго я еще пока не понял, это хорошо или плохо. Когда я вижу бабушку, которая с трудом переходит дорогу, вот, мне становится ее жалко, и себя в то же время, в такие года мне становится жалко, что вот я тоже так же... Я и сейчас с трудом-то передвигаюсь, а в таком-то возрасте я, наверное, вообще там носить меня на руках будут. Ну, может быть, и в лучах славы, а может быть, и просто носить будут, то, что сам не смогу ходить. Вот, и на чем я остановился? Ну да. В общем, про бабушку это не то, это неинтересно. Вот, и что же привело нашего ихтиолога, уважаемого, глубоко? Потому что глубоко уважаемого, потому что он любит глубинных рыб еще. Вот. Пришел он

0: тому, что все-таки рыбы могут помочь людям в том, чтобы продлить их жизнь. У очень многих людей, занимающихся какой-нибудь очень полезной деятельностью, не хватает в жизни времени, чтобы создать что-то очень хорошее либо плохое. Ну, там, атомную бомбу какую-нибудь. Вот. А рыбы могут им помочь продлить жизнь. Вот. И в своих трудах Вагиф очень хорошо и подробно описывает. Вообще, себя он называет ихтиофилом. Во, ихтиофилом. Ну, то есть, есть зоофилы там. Такая у меня направленность. Ну что, Саш, я думаю, ты, как всегда, задашь вопрос какой-нибудь.
1: Ну да, в принципе, я хочу, конечно, опять же сказать, что Вагиф Хикметович пришел нам не, к нам не просто так, а вот, собственно, так сказать, по многочисленным просьбам наших радиослушателей, которые просто пишут нам очень много и пытаются, так сказать, проявить любознательность в ряде областей, так мало освещаемых нашей, собственно, прессой. Вот конкретно, ну, может быть, ты помнишь, Инесса Туйчиевна Тигран, которая дочка нашего космонавта Туйчи Мамукевича Пёра, вот, она в частном разговоре хотела задать Вагифу Хикметовичу вопрос, касающийся вообще, ну, не долголетия, а вообще его отношения к рыбам как к существам разумным. Ну, в частности, она хочет узнать, вот каким образом можно посмотреть на мир глазами рыб. Вот я где-то так сформулировал. Ну, даже по-другому, скажем. Если, вот, например, взять вот мозг человека и запихнуть его в голову к рыбе, то что будет воспринимать этот мозг? Вот, пожалуйста, задайте Вагифу Хикметовичу этот вопрос.
0: Ну, сейчас небольшая будет пауза. Вот. Ну, пока я это говорю, идет вот эта пауза, когда наша Людмила Тимофеевна руками показывает все, что ты сказал, Саш. Вообще она может читать по губам, и она все поняла, что ты сказал. И сейчас они там разбираются между собой. Вот. Вагиф нас не слышит, но... А Людмила Тимофеевна из-за профессиональных своих качеств не может слышать нашего разговора, чтобы не отвлекаться. Вот, ну, значит, мне уже передали ответ. Пожалуйста, еще раз повтори вопрос для тех, кто все-таки прослушал этот вопрос, потому что, я думаю, многие радиослушатели расстроятся, когда очень много полезной информации пройдет, они не поймут, по какому поводу.
1: Вопрос, это не мой вопрос, как ты понял, а вопрос вот да, дочки, да. Дочки Туйчи Мамукевича.
0: Ну, это радиослушателям объясняй, не мне.
1: Инесса Туйчиевна Тигран. Она спрашивает, если взять мозги человека и поместить их в голову к рыбе, то каким предстанет мир для этого мозга вокруг рыбы? Ну, посмотреть на мир глазами рыбы.
0: Был очень секретный проект Вагифа. Был он еще в 1969 году. Он у одной зазевавшейся мамаши украл грудничка. Вот, произвел пластическую операцию и пересадил мозг молодому дельфину. Вот, подсоединил к нему кучу датчиков всяких, которые подавали сидящему Вагифу в лодке всякую информацию о том, что все-таки там происходит. Вот, и на самом деле картина была не самая радостная, потому что человеческий мозг не может воспринять всю ту картину, которую создает подводный мир. Вот, и подводный мир создает ее для рыб, а не для людей, потому что, ну, вот все вот эти ныряльщики, там, люди в аквалангах, которые спускаются, они видят там все совсем другое. Дело в том, что из-за плотности воды, то есть вода и воздух по плотности разные, насколько я знаю физику, правильно? Вот. И у рыб зрение гораздо лучше, чем у людей. То есть они в толще воды видят там далеко, а человек недалеко. Вот. Также рыбы, так как у них вот идет ноздри, а глаза по бокам, они видят вбок, а люди вперед. Вот, и как бы... Если мы, передвигаясь, смотрим вперед, а чтобы нам посмотреть вправо или влево, мы поворачиваем в голову или косяка даем. То есть глазки отводим в уголки своих вот глазниц. То рыбы, они, так как у них нету уголков глазниц, они поворачиваются боком и смотрят вперед. То есть если вы видели, как плавают рыбы, они плывут-плывут, останавливаются, поворачиваются боком, смотрят и плывут дальше. И правый глаз у них видит лучше. То есть левый глаз это для глубинных подводных вот этих смотрин, а левый для таких обыкновенных. И еще одна примечательность, что если рыбу вытащить на поверхность воды, ну или не воды, а вообще на сушу, то она видит вообще лучше, чем орел там всякие птицы. То есть лучше, чем птицы видят всякие дальнозорки. И они даже видят движение воздуха. То есть, ну, ты вот никогда, наверное, не видел такое. Вот как ветер дует, ты видел только по деревьям. Или там по волнам на море, или как там крыши срывает. Они это видят без этого. То есть, если они смотрят в небо, и там нет облаков, то они все равно видят движение воздуха. Вот, и был изобретен вот сам Вагиф Хитметович изобрел аппарат определения направления ветра и силы его за счет мозга и зрения рыбы.
1: А можно ли задать Вагифу Хитметовичу вопрос такого плана? Это опять же вопрос нашей радиослушательницы Екатерины Прохоровны Булки. Она спрашивает, слышала, в своем письме она пишет, прям так вот и пишет, я слышала о новом типе контактных линз, которые сделаны на основе глаз рыб. Так вроде бы они называются, рыбий глаз. Вот, и когда они поступят в продажу, эти линзы, она слышала, что это, в общем-то, тоже изобретение Вагифа Хикметовича Мамудова. И вообще, вот давайте узнаем у нашего гостя насчет этого, по-моему, действительно великого изобретения. Во-первых, какая красота.
0: Да, сейчас идет опять же сурдоперевод реверсный. Ну, то есть это когда туда-сюда. Чтобы и я понял, и дедушки все рассказали. Ну вот, все, закончился сурдоперевод. Слава богу, все, кто смотрит нас на 8-м канале, всем привет. Вот. Значит, дело в том, что контактные линзы можно сделать только из очень редкого вида глубинных рыб. Вот. И они настолько редки, что сейчас в аквариумах Москвы существует только самец. А самку поймать не могут, чтобы создать семью. Вот, и то у них там рождаемость очень низкая, они там могут в месяц одного малька как-нибудь создать так потихонечку. Вот, и я думаю, что наши старые радиослушательницы будет не по карману приобрести такие контактные линзы, потому что и рыба редко размножается, и нет ее, а в-третьих, делают ее из вот это вот оболочки глаз. То есть глаза вынимают из глазниц, обрабатывают специальными там... Вот я этих тонкостей не знаю, мне так на руках показали, но я так толком сам не понял, что... Ну там, как говорится, научные термины идут. Я же сурдопереводом занимаюсь всего 3 года, поэтому я этих слов еще не знаю. Вот, и... В общем, я думаю, что мир увидит такие линзы лет через 50 только. Так что я думаю, нам не поносить их.
1: Ну что же, я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу, небольшую, поскольку тут кинооператор просит, у него кончается пленка в рулоне, он просит сейчас сбегать, а так как музыку он сам не запишет, сегодня у нас в студии живых музыкантов нет.
0: Да, вот. Ну будет просто идти клип, заставка.
1: Да. Композиция.
0: Да.

0: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: Многие радиослушатели спрашивают в своих звонках, которые мы сейчас принимали во время музыкальной паузы. Все-таки хотелось бы услышать о том, что же там с долголетием-то. Вот. Некоторые отрывки там из книги. Ну, конечно, мы не сможем прочитать, так как томик я забыл дома по своей растерянности. Вообще... Вагиф рассказывал, что все это началось с того, что его как-то пригласили работать на каком-то судне, название которого он давно забыл, так как это было давно. Вот. И однажды он стоял около борта и смотрел вдаль, в морскую, и засмотрелся так, что упал в море. Всех это произвело в дикий восторг, все смеялись, думали, что он сделал это специально, чтобы как-то развлечь всех тех, кто плыл, потому что плыли уже 20 дней, было очень грустно. Вот. Тогда же не было ни видеомагнитофонов, и, как сейчас принято, артисты не плавали на пароходах. Вот, и в футбол не играет, в теннис, там бассейна не было. Ну, такое маленькое суднышко. Потому что если бывал он с большого, с какого-нибудь, он разбился бы о воду.
2: Даже, кстати, там не было никаких удобств. И приходилось там вот специально, вот он рассказывал, Вагиф Хикметович, он поделился с нами как бы воспоминаниями. Ну, это не для эфира, но тем не менее я расскажу. Вот, скажем, туалет на том корабле как был сделан. Просто к заднику корабля, вот где мотор сам, была такая приделана будочка, выделяющаяся, да, вот, и, ну, когда-то, ну, короче, наподобие деревенского клозета, только дырка была прям в море, прям вот он, например, зайдет, канат метнет, да, туда свой, и канат прям сразу винтом перерубался сходу, то есть, вот, и бани не было, вот сейчас-то на всех там есть баня, сауна, вот мы с тобой плавали, да, вот, да. Когда вот, вот в круизе,
1: но
2: да.
1: Ну, тут морской водой они раньше мылись.
2: Да, и мылились ракушками.
1: Ну, там специально, вот Пемза там еще вот такая штучка была.
2: Нет, понимаете, Пемза — это город. Такие. Это город.
1: Это Пемза город, а Пема...
2: Нет, ты все
1: Пемза.
2: Путаешь, ты путаешь. Во-первых, это из вулкана.
1: Пемза?
2: Обе они.
1: Это коралл такой. Но им еще виднее. Старушки торгуют на улице. Ну, правда, они речным кораллом торгуют. Ну, ладно, это не важно. Важно то, что парень-то упал все-таки с корабля в море. Все смеялись, но смеялись недолго. Вот, так как вблизи с кораблем плавали не дельфины, а акулы. Вот, и все думали, парня сейчас съедят. А тогда ему было всего-то 35 лет. Знаешь, помереть таким молодым, зная, и да, то есть не зная, что еще проживешь целых лет 70. То есть вообще обидно. Я обиделся на это все дело. Но... акулы не тронули его. А вот что об этом пишет сам Вагиф, наш друг. Все время забываю его имя, хотя знакомы с ним уже 15 лет. А значит, где же у нас эта выдержка? Я ее переписал из книжки на тот случай, если забуду ее дома. Да-да-да. Вот, все закричали, забегали по палубе. Да я и сам страшно испугался, но когда одна из акул, проплывая мимо меня, задела мою грудь, то я получил такое удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. А к тому времени у меня их было много. Вот. Свидетели мне рассказывали, что действительно тогда у Вагифа было очень много женщин. Вот, и говорят, что он был неплохим мужчиной, ну, женщиной. Вот. Невозможно описать, это было такое блаженство. Люди на палубе кричали, но я ничего не слышал. Мне хотелось прикоснуться к акуле еще и еще раз. И так до бесконечности. Да, ведь у акул грубая жесткая кожа. Можно пораниться до крови. А кровь, как известно, приводит их в ярость. Вот, но Вагиф в тот момент об этом не думал. Он был в состоянии, как говорится, полного блаженства. И, может быть, как-то...
2: Даже, может быть, эрекции какой-то.
1: Но это само собой. Если вот тут прям так и написано. Удовольствие, которое не испытывал ни с одной женщиной. То есть, а любое удовольствие, оно... Женщины, оно с этими делами связано. Вот. И еще Вагиф хотел взять одну из акул с собой на судно, но вся команда, а также пассажиры были очень против. Ну, может быть, ему и приятно, а остальным нет. И все решили, что у Вагифа шок, и решили не брать, успокоили его как-то. То есть... Поплыли дальше. Но вот этот случай, он, так сказать, дал путевку в жизнь нашему уважаемому ихтиологу. И он начал жить с рыбами. Вот. И самой страшной проблемой для него это было, где взять воду, в которой рыбы могут спокойно общаться. У него жили вот, тут прям так и написано.
2: Нужно сказать, что это уже в Москве у него жили, то есть как бы уже...
1: Да, уже в Москве,
2: уже
1: на квартире, в поздние
2: годы, да.
1: Да, вот он так и пишет. Я сам не рыбак, но у меня есть друзья, которые привозят мне карасей, плотву и сазанов. А так...
2: Даже фазан — это, собственно, птица, ты опять попутался.
1: Нет, тут впереди буква идет «С», Сергей.
2: Какой Сергей?
1: Сазан.
2: А, ну, Сергей, это с Трифоновки.
1: Ну, это...
2: А, ну все.
1: Бобл ел, это не о нем.
2: Понял.
1: Тут... Вот, значит... А, вот, потом я долго работал на Каспии и Волге. А сетры мне тоже показались прелестными. А нужно вообще тут, за многими рыбами жил.
2: Нужно описать нашим радиослушателям осетра, потому что до сего момента большинство из них видели его только в нарезанном виде, в копченом из фасонов. Да. Опиши, пожалуйста, все-таки рыбы.
1: Осетр очень красивая рыба. Недаром Вагиф Хикметович выбрал, так сказать, спутники жизни именно эту рыбу. Значит,
2: спутница.
1: Да.
2: Спутница.
1: Вот вы когда-нибудь видели мультфильм про щуку Ивана Дурачка? А, Емеля, какой Иван, там Емеля был. Вот, и там у него нос такой длинный и острый. Вот у осетров точно такие же, носы длинные, глаза, которые смотрят не как у всех рыб, а в бок, а чуть-чуть вот как бы угол. Вот если взять, провести ось и перпендикулярно еще одну черту и направить ось 45 градусов, только глаза расположены именно так.
2: То есть гораздо вот приятнее
1: чуть-чуть
2: смотреть
1: вперед на... и вбок, ну, вбок, да. Вот так вот, то есть под углом 45 градусов.
2: Приятнее смотреть на гораздо на них, чем на глаза других рыб. Например,
1: ну, она вообще внешне там, у нее такие вот, ну, это даже можно сказать многогорбный подводный верблюд. Ну вот в науке еще так его обзывают, потому что если смотреть на осетра, то идет тельце его, а сверху горбинки такие. Вот. Но это, конечно, кстати, не в нарезанном виде на него, если смотреть.
2: Да, кстати, вот Вагиф Хикметович, он в своем дневнике, который тоже собирается к публикации, он нам дал вот ксерокс, мы их просматривал страничек из этого дневника, он называл вообще вот эту рыбу и ее глаза, там мне понравилось, как он сравнил, как у горной узбекской лани.
1: Ну, вообще, о ланях мы будем говорить позже, но мы можем сейчас затронуть вопрос. Дело в том, что вот именно горная жизнь способствовала тому, что у горных ланей тоже глаза расположены на 45 градусов. Но, допустим, вы стоите перед горой, перед вами гора. Она вам мешает смотреть вперед. Вот помните, мы еще обсуждали хряка-храпуна, который видел по...
2: Нет, ну у него было...
1: По полосям,
2: у него был такой здоровый пятак, ворончатообразный, да, что он закрывал зрение.
1: Да,
2: ему.
1: Который обходил. А тут такая картина, что стоит гора, ну вообще как появилось такое зрение. Стоит гора, вот эта горная лань смотрит на нее, и она упирается прям в камни. Но со временем, ну, мать природа-то все-таки не совсем уж издевается над людьми и животными. Она сделала так, чтобы эта горная лань могла смотреть по бокам горы.
2: То есть в обход. Не в обход. Ну, в смысле, огибающее зрение. Так.
1: Не огибающее, оно идет строго под 45 градусов. То есть, как бы, ну вот она видит края, а уже что за краями она не может видеть. Ну, как бы это уже не обводное зрение. Это именно 45-градусное зрение, там,
2: ну, прямые лучи. А поскольку, скажем, прямо вот треска, о которой мы говорили, тоже плавает там, и камней-то много, то есть, в принципе, вот рельеф морского дна очень напоминает рельеф гор. Вот помнишь, мы с тобой на Айпетре были, с парашюта прыгали оттуда, да, еще там, ну, за деньги?
1: Парашютист, то есть нам деньги платили, что ли? Нет, ты
2: помнишь Саида, парашютист? Ну, не помню, ладно, это суть.
1: Я не помню.
2: Ну, который напился там.
1: Да там, по-моему,
2: мы прыгали,
1: все напились.
2: Да, прыгали. Ну, не в этом дело. Собственно, смысл в том, что вот Айпетри, да, вот сама эта гора Айпетри, это точь-в-точь, в принципе, напоминает рельеф Марокканской впадины. Вот если внутри, короче, Марокканской. Ну, это, короче, Фагиф Хикметович тоже рассказывал.
1: Мы, кстати, ты помнишь, с тобой ходили вот в этих тяжелых водолазных костюмах по дну?
2: Ну, это не в тот раз. Это было вот...
1: Не, я вообще говорю, помнишь ли ты?
2: Да, конечно. Собственно, вот о треске давай дальше.
1: А, треска, да, у нее... Дело в том, что треска питается подводными жучками. Вот, они очень любят прятаться от трески под подводными камнями. Вот. И поэтому трески, как и у хряка-храпуна, есть обводное зрение, которое позволяет ей, смотря на камень, видеть, что творится за ним. То есть она смотрит. И если, конечно, камень вот в виде... Вот мяч, если взять, то примерно такой же формы идет камень. То есть он не плоский, а круглый. То видно же, что там под ним творится, но не нам, людям, а рыбам. Вот в частности, трески, она когда смотрит на него, вот она плывет чуть-чуть над дном. Вот, и смотрит вниз. И у нее самое примечательное, что глаза находятся... Вот если у человека находится вот нос и вот глаза тут вот рядом, то вот правильно сформулировать будет так, то у трески глаза находятся вот под скулами. Потому что ей же неудобно плавать все время носом вниз. И матушка природа там опустила ей глаза под вот эти вот, в район жабр. Вот, и она вот смотрит и обводит камни вокруг. И, конечно, жучки тоже иногда обманывают подводные, но все равно они очень часто гибнут от этого. Хотя их много. Ну, то есть, как бы обмен веществ в природе, там, воробьи убивают комаров, там, а треска и поедает вот этих подводных бесшумных жучков.
2: А кого, кстати, тогда поедают жучки, вот это хотелось бы.
1: А жучки, они, в общем, есть всякие, ну, как вот их по ботанике-то у нас называли, я уже забыл, в школе-то. Одномолекульные, что ли, или как это вот? А, простейших, вот они простейших поедают. Помнишь, такой был заголовок в учебнике биологии «Простейшие»? Да, амеба вот, или как ее называют? Ну, вот так вот как-то, я уже не помню. Ну, вспомни ты-то хоть. Ну, ладно, это не...
2: Нет, общем... судя по всему, Фагиф Хикметович тоже запамятовал. Вот,
1: кстати,
2: ну, давай...
1: он сейчас уснул чуть-чуть.
2: Ну, старенький уже.
1: Ну, сейчас его разбудит, ничего страшного.
2: Вот, ну давай тогда дальше пройдемся по его воспоминаниям, а потом нужно будет, я думаю, нашим радиослушателям рассказать о том, как он спит сейчас. То есть, вот, ну, прямо скажем, что спит он в ванной, но без воды, а вот ванна вся забита селедкой. Он прям...
1: Ну да, сейчас я об этом расскажу. Да. Вот, у него очень... большая про... А, мы самое главное же упустили. В чем же принцип долголетия? Вот. Дело в том, что... То есть, долго жить могут все.
2: Ну как, кстати, тут еще один момент такой, что те, у кого меньше всего внутренних органов. Вот, ну, скажем, вот человек набит кишками, печенками, да?
1: Селезенками,
2: прочими, там, почками, нервами. Вот, естественно, они там изнашиваются быстрее, и он, естественно, меньше живет, чем, скажем, взять какого-нибудь рака, у которого панцирь внутри одна кишка длинная. Ну, это как бы всем научно известный
1: факт. Мозг не так сильно задействован, и поэтому он может...
2: А у него мозг заканчивается вместе с глазами, то есть уже под панцирем ничего же нет. То есть, на самом деле, ну, как бы, вот, рак, он вообще так устроен, что он вот там, где принято считать, что у него мозг...
1: Ну, у него, в принципе, мозг только в глазах.
2: Да.
1: Который все и остальное действие производит.
2: Да.
1: Вот, то есть, он настолько мал, ну и зачем раку? Мы в прошлой передаче обсуждали ракообразных, и там из моего рассказа было ясно, что из себя представляют раки. Вот. Да, я что-то заблудился в мыслях. Ну ладно, все-таки о главном. Злой пришел, мне опять не по себе стал. Вот. Дело в том, что... Сколько у нас времени? 2 минуты? Ладно. Злой подождет. В общем, когда наш дорогой Вагиф купается в ванной, он имеет соприкосновение с рыбами. Вот, а на слизистой оболочке рыб, вот чешуя у них, некоторые вот налим, например, он скользкий весь. Вот эта слизь, она попадает на кожу к нашему вагифу. Вот. А тот через поры получает это в кровь. А получает он не что иное, как эликсир молодости.
2: Кстати, еще нужно сказать другое, вот что на самом деле принято считать, что массаж, он полезный. Ну, когда тебя другой человек мнет там, что на самом деле, естественно, это вредно. Во-первых, грязь с пальцев этого человека к тебе вся идет туда, внутрь тушки, так? Потом часто переломы случаются, обрыв кожицы. Вот был один...
1: Мнут там, кожу, она от этого тоже портится. Если яблоко взять, помять, тоже, оно сгниет. Да.
2: Вот. А Вагиф Хикметович Мамудов, он пошел дальше в деле массажа, поскольку вот после там, того, как он поспит с налимами, он весь в этой в слизи, у него еще вводит ценное количество кошек, которым потом он вылезает голый из ванны и дает им слизывать со своего тела. Да.
1: Массаж,
2: но
1: да.
2: Дело в том, что у кошек язык, он гораздо приятнее, чем пальцы костолома.
1: Ну да. Вот опять же, язык кошки, он немного шершавый, что... Через кожу посылает крови импульсы нужные, которые не дают ей... Ведь старение происходит из-за крови. Так как течение крови по венам создает трение небольшое, из-за чего молекулы крови нагреваются. Вот, и... приводят к старению.
2: Это как когда мясо варят, там пена всплывает.
1: Да, вот такая.
2: Вот, ну ты знаешь, после новостей мы продолжим.
1: Злой.

0: и напоминаю вам, что в гостях сегодня у нашей программы, ну и в частности у сиамского близнеца, Фагиф Хикметович Мамудов, чей голос мы не можем слышать в силу того, что он уже дряхленький, старенький старичишка, ихтиолог. Это я с любовью говорю, а не с пренебрежением. Ему 104 года, и, в общем-то, он, как это говорится, блудит с рыбами. И что помогает ему? Помогло дожить до таких лет. И также помогает ему сурбопереводчик и пионер сурбоперевода Людмила Тимофеевна Фляга. И вот речь у нас сегодня идет о том, как
1: голос и слух Мамудов потерял из-за того лишь только что все это состарилось дело. То есть вышел срок говорить и слышать. Поэтому вот зрение тоже скоро подойдет к этому делу. Говорят, что в возрасте где-то 109 лет начинают люди терять зрение, ну, потому что ресурс выходит из себя. И что же вы с ними делаете? Общество защиты животных может спать спокойно. Мне достаточно только одного прикосновения рыбьего хвоста, я получаю неописуемое наслаждение. К сожалению, рыбы умирают часто. Для меня это большая трагедия. Когда умирает моя любимая рыба, я плачу и хороню ее в большом цветочном горшке. Дело в том, что дом Вагифа Хикметовича напоминает небольшое кладбище, где он захоронил множество своих любимых рыб. От золотого петушка до хорошего возраста осетра.
0: Можно тут, я думаю, еще сказать, то есть действительно Вагиф Хикметович, хотя, как говорится, блудит с рыбами, но любит их, как вот детей некоторые любят. И вот общество защиты животных даже не напрягается на него. Мало того, вот этим своим рыбам, которые там дохнут от старости, естественно, потому что, кстати, рыба живет в зависимости от возраста. Большая рыба живет, вот, скажем, нужно ее длину измерить, поделить на 10, и вы получите, собственно, вот ее возраст в годах.
1: Да.
0: Вот, то есть
1: маленькая. Если есть у вас в доме сантиметр либо линейка, то купив рыбу, вы можете определить ее возраст.
0: Да. Так вот, мы навели справки, узнали, что в одной известной гранитной мастерской московской Вагиф Хикметович является постоянным заказчиком. Мы узнали, что он типа делает. Оказывается, вот на всех захоронениях вот этих рыб в цветочных горшках, как бы на их могилках, он устанавливает надгробие. Вот, кстати, расскажи, вот несколько у формит. Я знаю, ты был у Хикметовича дома и видел наверняка вот это как бы рыбье кладбище. Расскажи немножко о форме этих надгробий. Я думаю, нашим радиослушателям будет интересно это узнать.
1: Ну, я думаю, многие были на ВДНХ. Многие. И ярким примером выглядят фонтаны, в которых вот сами фонтаны изображены в виде рыб, из которых идет струя воды. Вот, вообще,
0: а
1: это
0: у него
1: очень...
0: же не идет струя?
1: А?
0: У него-то струя наверняка не идет, поскольку...
1: Нет, дома-то нет. Я говорю, ты слушай, сейчас дальше речь пойдет. Дело в том, что это символизирует. То есть от рыбы истекает жизнь, вечная жизнь. То есть пока течет вода.
0: Такая.
1: Что?
0: Ну, не важно.
1: Да. Вот. И дело в том, что вот именно там, на ВДНХ, захоронены самые любимые рыбы. Да. Вот мне сам Вагиф признался, что еще когда строили ВДНХ, он их захоронил. И он был этим вот архитектором этого фонтана. Вот он кем был. Который создал весь этот вот фонтан из рыб.
0: То есть, в принципе, получается, что вот люди приходят туда, там вот около этого фонтана тусуются и даже не знают,
1: нет,
0: и не подозревают,
1: не подозрев...
0: что...
1: Там даже нет никакой информации, только в музее ВДНХ есть.
0: Что это, дескать, такое, да, вот захоронение. А вот как звали эту самую рыбу, которой памятник? Это, наверное, какая-то самая первая любовь Мамудова.
1: Ну вот, самая первая любовь, ее звали Эсмеральда.
0: А она какой была породы? Типа там треска?
1: Это был осетр. С Волги его поймали, еще совсем маленькая. Она была там сантиметров 10.
0: Угу.
1: И он приручил ее даже. То есть, как говорится, у людей есть свои какие-то сексуальные моменты, вот там позы, там определенное поведение. И он ее тоже приручил, что она там делала определенные вещи.
0: А расскажи еще тогда, знаешь, пожалуйста, вот о том, как молодой еще фронтоватый Фагиф Хикметович гулял со своими рыбами. Я знаю, что у него были такие аквариумы, на которые он одевал женскую одежду. Такая рука была стеклянная, вот он брал за эту руку и катал этот аквариум, а внутри его вроде была рыба. Вот как это вообще выглядело поподробнее?
1: Дело в том, что, как и все великие, Вагиф был немного с головой в ссоре, и поэтому он любил пройтись со своей любимой рыбой по улице. Ну, руки там, конечно, никакой не было, просто он заказал на заводе сосудов специальный сосуд, вот, в котором была такая удлиненная часть, куда рыба засовывала свою мордочку. Вот, а на конце этой части была обрублена колбочка вот эта. И рыба вытаскивала нос свой наружу, и он ее поглаживал по носику. Вот это, ну, это у них такой обряд, как бы означает, что все в порядке, все нормально. Ну, и, то есть это его внимание он так проявляет к рыбе. И вот он держал не за поводок, конечно, а вот как колясочку с грудничками возят. Он также вез, и рыба там, когда ей становилось, ну, как бы скучно, она высовывала мордочку, он поглаживал, рыба успокаивалась. В общем, и он очень любил тусоваться с молодыми мамашами, у которых в колясочках был грудничок. Их всегда удивляло появление вот этого мужчины восточной внешности, у которого была рыба вместо ребеночка. Ну и коляска была стеклянная вся, такая прозрачная. Вот, и потом у него же, ну, как бы переносной аквариум был. И это забавляло мамаш, они очень много беседовали. Но они никогда не подозревали, что это вот будет долгожитель. Он будет жить только долго из-за того, что рыбы на него так воздействовали. Вот, и тут вот еще выдержка одна. Как после рыбы наш уважаемый ихтиолог, или как он себя называет, ихтиофилом. А вот как он относится к женщинам? У вас есть семья? Нет. Было несколько женщин. Интересно? А, извиняюсь. Нет. Было несколько женщин. Неинтересно это. И противно. Ты представляешь? То есть вот он... вот этой фразой он опустил все человечество. Просто. То есть... Это противно. То есть мы вот все там занимаемся этим либо каждый день, либо через день. А для него это противно уже. Вот насколько человек влился в природу. Что вот эти вот всякие мелочи бытовой жизни, они глушат в нас общение с природой. Нет, чтобы пойти в лес.
0: А скажи, пожалуйста, вот именно поэтому такая маленькая папаха у Вагифа. Просто я знаю, что вот у него вообще принят вот размер папахи, то есть 2 сантиметра ребенок. Ну, то есть вот у кого самая большая папаха, можно посчитать, разделить на 2, и получится количество детей там у этого, значит, человека. Вот самая большая папаха, ну, собственно, не
1: ну,
0: будем
1: да,
0: называть.
1: Ну, у него не то, что вот, папаха, у него тюбетеечка такая, но она сделана то есть... из бараньей кожи, ну, шерсть.
0: Ну, вот я уже пощупал, да. Пока он спит, вот я
1: да.
0: вижу.
1: И, кстати, да. на ней видно то, что когда-то там была пришита красная полоса, как вот у Чапаева, но она отпорота, но нитки остались торчать, и долгий след, вот 70 лет же все это длилось, остался след просто от этой красной полосы. Вот. Это говорит о том, что все-таки наш уважаемый друг участвовал в революции. Это свидетельство о его долгом возрасте. Ведь тогда ему было... Ну, сейчас наши радиослушатели посчитают на своих куркуляторах, и нам перезвонят и скажут, что там получилось. Да, я так и не продолжил про семью. У вас есть семья? Нет, было несколько женщин. Неинтересно это и противно. Не, ну ты представляешь, вот насколько он всех опустил, а? Но самое ужасное, они любили есть рыбу. Это же кощунство. Ну, то есть, вот если на нашей следующей передаче не появится человек, который прелюбодействовал со свиньями, вот, то он может сказать, что и свинину есть тоже. Ужасно и противно. Ты представляешь, вот я боюсь, что вот такой знакомый уже ждет около входа, который расскажет нам о том, насколько все-таки свиньи тоже могут омолодить.
0: А, слушай, а скажи, пожалуйста, вот пока вот так толкни немножко Фагифа и Людмилу Тимофееву. Ну, кстати, мы не
1: сказали.
0: Подожди
1: минуточку, дай мне определение слова Фагиф, я так и не понял его.
0: Ну, нашего гостя я имею в виду.
1: А, Вагиф, а я... А, не послушаешь Фагифа.
0: Нет, ну просто это я оговорился, но он спит, ну да. То есть я еще... И Люду толкни, Людмилу Тимофеевну, флягу. Дело в том, что они ровесники, собственно. Ну, вот с урбопереводом появился же в то время. Ну, вот вы видели наверняка, помню, вот да. Откуда он появился, вы видели наверняка, вот корабль плывет, да?
1: Да.
0: И капитан снизу орет, там дяденьки, который стоит на палке в бочке, он ему орет, типа там, ну, например, передай, что фарватер слева по курсу от кряка какого-нибудь, а тот махает палками, и другой дяденька
1: флажками,
0: такой,
1: да,
0: ну, то есть где-нибудь на горе тоже махает. Вот это были первые, собственно.
1: Но сурдоперевод идет еще с древних племен, когда...
0: Только не сурда, а сурба. Сурба. Сурдинка — это тоже рыба такая.
1: Ну ладно, сурбоперевод, ладно. Да.
0: Вот, ты спроси, почему подожди, сегодня Вагиф Яковлевич без рыбы.
1: Подожди. Да. Ну, а сурбоперевод пошел еще с древних времен, когда древние племена общались посредством дыма. Все-таки оттуда прослеживается нить.
0: Ты что-то но хотел? Тогда никто не знал, как это называется.
1: Собственно. Ну, конечно, тогда люди-то разговаривали с трудом.
0: Они хвостами общались. Кстати, вот скажи, вот почему все-таки Фагиф Хикметович Мамадов...
1: Вагиф, не оскорбляй да. Нашего почтенного гостя.
0: Извините, уважаемый Микметович.
1: Фагиф в переводе с азербайджанского осел.
2: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
3: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у нашей программы замечательный совершенно человек, ихтиолог Фагиф Хикметович Мамудов. И речь у нас идет, собственно, о ихтиологии как науке и как о средстве помолодеть. Что еще? Мы остановились на том, почему все-таки Фагиф сегодня... Извините, Вагиф сегодня пожаловал к нам без своей любимой рыбы. Что, старушка приболела или как? Или все-таки он решил связать свою жизнь теперь с Людмилой Тимофеевной Фляга, которая вот является сурвопереводчиком и ровесником одновременно. А напомню, что Вагифу Махмудовичу 104 года.
1: Дело в том, что Людмила Тимофеевна ему не женщина, она ему соратница. В делах его. Вот. А с рыбой там все очень просто. Дело в том, что наша передача идет поздно. Старичок-то еще как-то выдержит позднее время. И то он тут сидит, посапывает. А рыбе и вообще будет не очень-то хорошо. Потому что дело в том, что когда на море наступает ночь, все рыбы ложатся на дно. Ну, то есть ночь у них наступает тогда же, когда и у нас.
0: То есть тут нужно сказать, что есть такая замечательная пословица русская «залег на дно». Ну, типа там магазин взял и залег на дно.
1: Да, лечь на дно там.
0: То есть, в принципе, это как бы имеет достаточно серьезные обоснования. То есть дело в том, что испуганная рыба, ну, если она дура, она вообще выпрыгивает наружу. Так? А вот рыбы, которые помельче и поумней, нет, в смысле, покрупней и поумнее, я хотел сказать. Они сразу в случае опасности залегают на дно. Даже бывало, вот рыбаки рассказывали бывалые, что, например, придешь на озеро, из ружья вверх стрельнешь, потом лезешь в это в озеро в сапогах и прям рыбу давишь, подавил ее всю, потом прикладом копнул, она вся и всплывает.
1: Ну, сапогом там пнул.
0: А что-то мы, конечно, сейчас кощунствуем, потому что Фагиф, наверное...
1: Ну, он посапывает, так что... Людмила Тимофеевна тоже не блюдет за нами, поэтому она ему не передает вовремя
0: так,
1: знаки.
0: Кстати, смотри, она вот завалилась немножко на бок. Старенькая, подними ее. Ну, прислони, прислони.
1: Я не буду этим заниматься, потому что сейчас я сам с кресла упаду.
0: Прохор придет, да.
1: Дело в том, что почему рыбы залегают на дно? Так как, когда рыбы спят, они теряют контроль над ситуацией. То есть они не фокусируют вокруг себя опасности. Вот. А когда рыба легла на дно, ее практически не видно, так как спина у нее под рельеф моря сделана. Ну как, не то, что под рельеф, рисунок, я имею в виду, в традициях морского дна исполнен. И даже вот бывали такие случаи, что любители полакомиться крабовым мясом или раком опускались ночью на дно морское, так как раков или крабов можно в норах своих достать только ночью, потому что днем они ходят по дну, там ищут всяких моллюсков или жучков, опять же, каких-нибудь подводных. Вот. И были такие случаи, что... Ну, это, конечно, только с крупными рыбами, что вот эти ныряльщики опускались на дно и пытались просунуть руку в нору, а натыкались на рыбу. Ну, вот настолько все реально было нарисовано у них на спинке, что казалось, что это действительно нора, и кораллы там всякие растут, там моллюски прилеплены. Но это только кажется. Там чешуя рыб, она обладает таким свойством, что она, женский род, создает впечатление трехмерного пространства. Вот за счет отсветки вот этих всех...
0: Кишочков там вот этих всех.
1: Не, кишочки не видно.
0: Кстати, я хотел спросить, опять же, вопрос задать, который, по идее, задавал целый ряд наших радиослушателей. Вот сейчас
1: вот момент. Первый или второй?
0: Вот второй вопрос.
1: Второй ряд или?
0: Да, да. Насчет вот того, что, впрочем, Фагиф Хикметович Вагиф. Мамудов, он, собственно, был самым первым идеологом и самым первым реализатором давнишней такой идеи открыть больницу для рыб. Ну, известно, что вот зообольница есть, там собак можно принести.
1: Ветеринарная там помощь,
0: да,
1: вот ездит.
0: Да, да, правильно. Вот, собственно, а рыбу, ну вот придите вы там с рыбой, например, в больницу зоологическую, вам скажут, да и поди купи себе новую, что кощунственно, да. Потому что все-таки я думаю, что раз Вагиф Хикметович блудит с рыбами, то не он один такой в нашем городе наверняка, вот среди нас, может быть, даже тот, с кем вы сейчас рядом сидите и слушаете нашу программу, он тоже может с рыбами блудить. Вот посмотрите на него в глаза, понюхайте ему руки. Если пахнут рыбой, то точно. Совершенно.
1: Кстати, наверное, после нашей передачи много откроется таких людей, так как если об этом заговорило уже общественное радио, то это можно и простым людям говорить об этом. Я думаю, это сейчас будет модно, так как многие мечтают продлить свою несчастную жизнь.
0: Но тут просто сложность в том, что, в общем-то, чтобы продлить жизнь, необходимо, конечно, во-первых, с рыбами, во-вторых, нужно иметь и котов, которые должны потом заниматься слизью.
1: И опять же, нужно прочитать все-таки научный труд.
0: Да, или пообщаться с Вагифом. Да, ну так вот насчет все-таки больницы. Вот я знаю, что она такая больница для рыб открыта. И какие в основном заболевания, собственно, наиболее часто распространенные у рыбок? Кто приносит этих рыбок и вообще каким образом устанавливается диагноз? То есть есть ли у рыб аппендицит?
1: Вообще рыбы болеют в основном хандрой. Вот. И проявляется это в том, что рыба перестает плавать. Ну вот стоит у вас аквариум квадратный, круглый, либо просто как прямоугольный, вот еще бывает. Рыба просто замирает. Вот в одном положении. Вот плыла рыба и остановилась. Все. И как бы у него...
0: Я прошу прощения, что перебиваю вас. Может быть, рыба стояк, о которой мы говорили, у которой чешуя-то наоборот. Вот вы, кстати, о ней расскажите.
1: Ну да, сейчас я расскажу о ней. Дело в том, что при хандре у рыбы происходит это вот Блин, слово уже забыл из-за тебя.
4: Мигрень.
1: Не мигрень, а парализует рыбу всю. Все ее опорно-двигательные системы парализуют. Она замирает в воздухе. Упасть она не может, так как вода ее поддерживает. И плыть вперед-назад. Но если, конечно, вы будете раскачивать аквариум, то она может там куда-нибудь волнами ее отбросить. Но это только создастся впечатление, что рыба здорова. А на самом деле она будет больна. Вот, а ты меня спросил о рыбе стояк. Дело в том, что...
0: Да, ее существует... по-второму называют, то есть сразу для наших радиослушателей нужно сказать. То есть это в простонародье ее называют стояк, шершавчик, а так ее вообще называют чешуя наоборотчатая рыба.
1: Ну да, реверсная ее еще называют на самом деле. Дело в том, что это рыба речная. Вот, и насколько вы знаете, что в реках вода не стоит на месте, а все время куда-нибудь течет. Вот, и... Есть рыба, которая борется с этим течением всю свою жизнь. То есть вся ее жизнь — это борьба.
0: Ну, то типа есть... как вот у спортсменов-прыгунов тоже, они, которые побеждают сами себя.
1: Да. Вот. И у этих рыб чешуя идет наоборот. То есть если взять обыкновенного карася или окуня и погладить его от мордочки к хвосту, то вы не заметите никаких изменений на своих ладонях. То есть они не будут ни поцарапаны, ничего. То есть кожа будет цела. Вот. А если же вы сделаете это в обратную сторону, то вы, если у вас ручка еще в грудничковом периоде, то есть кожа нежная, то вы можете поцарапаться. Вот. Ну а если вы уже взрослый мужчина...
0: Или дойер.
1: Да, который простоял там около сталеварного станка или просидел... всю жизнь с коровой, вот, то у вас все будет в порядке. Но вот у реверсной рыбы, у нее совсем все по-другому. Дело в том, что у нее чешуя направлена в другую сторону. То есть, если вы возьмете рыбу и положите ее перед собой на столе, ну, конечно, лучше ей сначала ударить по голове чем-нибудь увесистым, чтобы она не прыгала по столу, иначе вы ее не удержите. Берете ладонь свою и проводите от мордочки к хвосту. Не как...
0: Нет, наоборот. А, да. Да. То есть, то... если можно и наоборот, если ничего не меняется, то вот это да. Как раз это самый реверс.
1: Вот. Почему? Почему так природа распорядилась с этой рыбой? Ну, это вообще древняя быль, которую мне рассказали старожилы. Вот. То есть, не мне, а нашему уважаемому гостю рассказали. Я уж... совсем запутался. Ночь на дворе, а это очень влияет на мозговую деятельность не только сиамских близнецов, но и просто людей. Вот, на них-то она вообще плохо влияет. Мы-то как-то адаптировались, потому что мы в основном все время живем ночью.
0: Потому что, да, днем все-таки зрелище несколько шокирующее. Я да. знаю, что у вас даже есть специальный пропуск теперь, что посты ГАИ ночью вот вас вообще даже не трогают. Они даже, им запрещено даже смотреть на вас. То есть они прям прячутся, и вы... То есть у вас да, зеленый светофор.
1: Мне делают зеленый коридор, как вот для правительственных машин. Перегораживают движение. Днем я не езжу, чтобы не создавать пробок по Москве. Ну, если я захочу покататься, то есть вечный зеленый коридор по Москве, это же что будет? Остановится жизнедеятельность Москвы, так как все знают, что молоко возят в машинах, хлеб доставляют тоже в машинах. Ну, конечно, сначала поездом, но так как я на электричках не езжу, все-таки затруднений не бывает. Да, я немножко отвлекся. Я хотел рассказать быль о том, как... одна рыба хотела побороться с морской стихией, то есть с речной. Рыба-то речная.
0: Кстати, еще нужно сказать, что вот, в принципе, есть такое понятие, как бы, ну, река, да, просто вот река, ну, например, Волга, да, и есть понятие горная река. То есть, значит, горная, значит, в горах, и, значит, очень стремительная. То есть, ее
1: да. поток... Есть такое понятие, да.
0: Да, я вот встречал. На самом деле, в то время, когда Вагиф еще был молод, все реки были такими же быстрыми, как горные, как раз.
1: Ну, он, в принципе, хоть и пишет, что родился в Москве, на самом деле он очень долгое время прожил в Азербайджане.
0: Да, да, неподалеку вот от Баку.
1: Да, совсем неподалеку. Вот. И быль. как обычно, меня перебил. Это уже вошло в привычку, в мою. Вот. И была одна рыба, которая решила, что она не такая рыба, как все. И она решила бороться с рекой. И она решила против течения доплыть. Ну, всех рыб же, они вот как, вот, допустим, родилась рыба где-то в устье. Нет. Устье — это начало реки или нет? Ну ладно, пусть будет устье начало реки. То есть в начале реки рыба родилась. Ее течением снесло в самый низ. И унесло в море. Вот. А в море речная рыба гибнет. Там же много соли. Но вот вы, если соли наедитесь, за один раз очень много.
0: Мы один раз соли наелись раков. Вообще такое количество, что потом клешня что-то...
1: Ну,

0: Вот, в честь которой и назвал Мамудов свою любимую рыбу. Вот, она решила бороться. Она решила, вот ее, она родилась. И весь тот путь, который она проделала от начала реки до конца, ее гложила мысль чуть ли не до костей о том, что она сейчас приплывет в море, и ее там съест соль. Ну, это у них такое выражение было. Вот. И под конец, вот, когда река заканчивает свое течение, когда она впадает в море, там тоже это место как-то называется. Я не помню.
1: Дупло.
0: Дупло. Нет, как-то по-другому. Вы, Александр, путаете. Дупло — это где дятлы живут.
1: А еще в зубах бывает дупло.
0: Ну да. Но это, кстати, тоже от соли.
1: Кстати, нужно потом рассказать, кто живет в зубных дуплах. Потому что вот принято, что в деревенных дуплах живут птицы там разные, да? А в зубных дуплах тоже должны водиться какие-то.
0: В каждой среде есть своя микрожизнь. И там могут быть и птицы, и подводные животные, даже в зубном дупле. Но это на другой передаче, в другом радио. Это потом. Вот. А так, кстати, все знают, что мы каждую пятницу работаем на Чукотке, на их радиостанции. Чукотская пустынь. Вот. На FM-стерео. Да, я про то, что рыба все-таки ее унесло. Унесло вниз по течению. И в самом конце она решила бороться. И она поплыла вверх. И эволюция природы, пока она плыла вверх, создала ей, ну, как бы нехорошо, что рыба нарушает эволюцию. То есть она может вообще нарушить полностью весь мир, если она что-то изменит. И природа ей сделала преграду. Потихоньку чешуйки старые опали, вот, как лепесточки у розы завядшей. Вот, и наросли новые чешуйки, но они наросли в обратную сторону. И,
1: ну, дабы тормозить.
0: Да, чтобы не могла против течения рыба плыть. А так как рыба была очень сильная, то получилось впечатление стояка. То есть рыба в бурно бегущей реке стояла. Вот, но при этом виляла хвостом и плавниками гребла вовсю. Ну, вот как на байдарках люди сидят, когда они под этими лепестками с палками, они машут вовсю, чтобы в воду опустить.
1: Их даже тренируют таким образом. То есть...
0: Кого, рыб или вот этих мужиков?
1: Ну, и тех, и других.
0: А. Ну да, так-то и возник. Вот возникла... Нет, возник вид спорта. Вид спорта... плавание на байдарках по течению и против течения. Сначала, то есть... Все забираются на самый верх реки, а оттуда, как горнолыжники, спускаются вниз, а потом поднимаются опять наверх.
1: А еще есть, вот сейчас мы обсуждаем в Госдуме вопрос о создании нового олимпийского вида спорта. Это так называемая акваланго-байдарочная гребля. Ну, то есть одна группа спортсменов в аквалангов цепляет байдарку снизу за специальные штырьки и плывет в одну сторону. А те, которые сидят в байдарке, другая группа спортсменов, плывут совершенно в противоположную сторону. Проводится краской черта. Вот кто переплывет, ну, как перетягивание каната. Одни под водой, другие там потом меняются. Вот. Причем это чисто женский очков, вид спорта.
0: Да, да, да.
1: Потому что там больше очков.
0: Да, ведь все женщины, они тяжелые. Вот, а это очень важно вот в этой игре. Вот, ну, а в последнем разделе Мамудова очень много места отводится космонавтике. Дело в том, что сейчас стоит проблема у наших космонавтов. Чтобы улететь далеко, надо долго жить. Я думаю, рыбы смогут разрешить эту проблему. Если взять с собой 50 осетров, которые будут плодиться, размножаться, и космонавты будут постоянно... Ну, это так наш уважаемый спящий друг рассуждает в своих творениях. Вот, что если они будут постоянно принимать ванны, ну, и, соответственно, туда надо кошарник будет брать с собой, чтобы слизывались.

0: вот, то они смогут прожить и не 100 лет, и не 200. Ведь в космосе там другая обстановка. Там все-таки невесомости. Рыбы и люди могут жить в одной среде обитания. То есть, если взять невесомость человека, осетра и воду, и поместить это все в одну комнату. Ну, ведь у них же там... А, нет, у них это отсеками называется. Отсек, отсек номер 2, номер 3. Вот обычно в номере третьем помещают такие комнатки на современных шаттлах там. Есть такой корабль американцев, шаттл.
1: Да, там на Ту-154, вот если вы совершаете международный рейс, то там комнатка, где написано «посторонним вход запрещен», вы можете туда тайком заглянуть, как-нибудь тайком от стюардессы, стюарда и главного летчика. И вот вы там тоже можете увидеть вот как раз то, о чем мы сейчас говорим.
0: И осетр подмигнет вам левым глазом.
1: Потому что правый у него глубоководный, он им вниз всегда. Да.
0: Ну, правда, все равно в ванне дна-то нету красивого. Там все время белое дно. Да, я остановился на том, что если поместить одного космонавта, одного осетра и 100 литров воды в комнату с невесомостью, то вода разобьется на огромные капли. Шары такие, висящие в воздухе. Человек болтается в воздухе, рыба. То есть осетр.
1: И шары отдельно. Вот, подводные... Три субстанции получаются.
0: Да, вот. И осетр, он может жить за счет того, что свою мордочку он помещает в один из этих шаров. А если комната очень...
1: То есть
0: очень
1: такой получается у него водяной скафандр. Ну.
0: Да. Угу. Вот. А человек в это время эти скафандры водяные как-нибудь пытается обойти. Но если он и занырнет в один из них, то он все-таки...
1: Ну, типа душек будет такой.
0: Да. То есть он умоется заодно.
1: Да.
0: Все-таки ванну примет. Вот. Ну, конечно, в комнате могут летать там мыло, мочалка, на всякий случай, если там парень решит помыться. Вот. Но это как бы комната отдыха у них называется. То есть общение с миром. Но кошки там не могут находиться, потому что они начинают покусывать осетра. А осетр это не выдерживает и бьет по наглой кошачьей морде хвостом. Вот, но это если что касается космонавтики, но ведь у Мамудова есть еще раздел про шахтеров. Это, кстати, тоже очень интересная тема. Вот, но если радиослушатели захотят, я расскажу об этом.
1: Ну, сперва, вот, то есть, многочисленные просьбы наших радиослушателей, я хочу, чтобы вы выполнили. Расскажите, пожалуйста, о загорелой рыбе. То есть, это, конечно, парадокс, но вот о рыбе, которая загорела однажды и которая вот до сих пор, как бы...
0: Ну, от нее
1: так
0: и пошел рот.
1: Да, то есть, так и ходит там пакс, там здесь.
0: Как ходит? Ну, ладно, это не важно. Дело в том, что... Любая природная особь, будь это животный мир, будь это подводный мир, либо это просто какие-нибудь птицы, они во всем повторяют людей. Есть белый аист, есть черный аист, есть белый лебедь, есть розовый фламинго, там, о котором поют девчонки. Вот. Ну и у рыб есть черные рыбы, есть белые рыбы. Если взять карася, то он цветометаллик. Вот видели Мерседес там 200-й какой-нибудь, 600-й. Вот цветометаллик. Вот караси точно такого же цвета. То есть они блестят. Вот. А есть еще чернокожие рыбы. Вот они... У них тоже такие припухлые губы. Вот. И правда, они не кудрявые. То есть так как у рыб не волос, то они не могут быть кудрявыми, соответственно. А так они внешне напоминают негров. Вот. И они черные все.
1: Ну, кстати, вот я предлагаю...
0: А глаза белые.
1: Предлагаю послушать следующую еще композицию, потому что там поется о другом виде еще рыб.
0: Вот это вот печальная история о рыбаке, да, и рыбе.
1: Да.
0: Кстати, вот еще золотая рыбка есть. Ее слизь наиболее высокого качества. Ну, ладно, давай песню.

0: В чем дело? Показал своими руками наш достопочтенный друг с Востока. А дело в том, что передача подошла к концу, и я задал ему вопрос: какие же творческие планы на будущее у нашего друга? А дело в том, что наш друг мечтает о том, что когда-нибудь рыбы вытеснят всех домашних животных, типа попугаев, канареек, кошек, мышек, хомячков, морских свинок, собак. Вот собак я сам ненавижу. Лают без конца что-то. Вот. И на их место придут только рыбы. И не те вот эти вот декоративные рыбешки, которые только портят морскую пучину. Вот, типа вот морской петушок. Там,
1: да, потом всякие вот левретки, рыбешки, баллонки. Все, да.
0: Это не рыбы. Это, так, мясо. Их можно есть. Вот. А их место займут настоящие помощники. Вот. Если мы сможем долго жить, то наша мысль будет порождать идеи, которые ускорят эволюцию. То есть мы движемся по какому-то пути, ну, как та рыба против течения. Мы же движемся против времени. Но нам надо добиться того, чтобы чешуя у нас не выросла, которая будет тормозить нас. На самом деле сейчас она у нас появляется из-за того, что останавливается прогресс мировой.
1: И вот это, в принципе, слова, которыми заканчивается книжка Вагифа Хикметовича Мамудова. И я думаю, это хорошая нота, на которой мы закончим нашу с ним встречу. Если вас заинтересовала, так сказать, тема нашей сегодняшней передачи и наш гость, вы нам пишите адрес, вы все знаете. Это Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси», индекс 121-803. И, соответственно, спасибо вам, что вы сегодня пришли. И просьбу
0: вам
1: выполняем.
0: Спасибо.
1: Нам тоже спасибо. И мы выполняем просьбу.
0: Еще, Саш, пусть люди присылают свои письма с тем, чтобы кого они хотели бы еще
1: увидеть
0: и услышать в наших передачах.
1: Из известных людей.
0: Да.
1: Ну и напоследок Вагиф Хикметович просил поставить песню своего большого друга давнего. Ну, я не буду называть даже его имени, вы сами все поймете. Спасибо Людмиле Тимофеевне Фляга и нашему гостю. До свидания.
0: Особая благодарность.

0: очередными тележками из супермаркета, надламываясь и переламываясь, приходит, а ее конь, так называемый, вот, лежит, упершись копытами в спинку дивана, ну, и глазами в столбик телевизора, и отдыхает. Пьет пиво, курит средние сигары из лаврового листа. Ну что, да, вспомнил, как они пахнут, да, понравилось. Это модный сейчас курительный момент. Вот, и она входит в комнату, ботинки грязные стоят, или сапоги лучше. Она понимает, сразу компьютер начинает работать, знаешь, как вот...
1: Ну, у Болеронов чешки, у, скажем, экскаваторщиков краги стоят, у юных вообще стоят, бывает, а вот у многих просто даже и уже проблемы и с этим, и она приходит, там вообще уже все... Представляешь, а ситуация-то у нее та же, она же с теми же тележками.
0: Все вроде... А мне представлять не надо. Я ради эксперимента женился последнее время и наблюдаю, как человек, который действительно находится... Я и наблюдатель, я и подопытный кролик в одном флаконе.
1: Ну, как... ну так бывает. Самый почтенный экспериментатор — это тот,
0: да,
1: который
0: все усы прививали себе, сплит, да, кто-то, да, прививал, я знаю.
1: Один даже, я помню, срастил себя с обезьяной попросту. Пришел сам к себе обезьяну. Кстати, после этого, когда эксперимент удался, ну, вы помните, к нам приходили женщины в клинику со своей второй половиной, кто с пуделем, кто с баллонкой, все говорили: пришейте меня к ней, я хочу, чтобы она, в общем-то, была со мной. И даже пару, по-моему, таких операций было произведено, вот, но затем узнали, запретили. В общем, сейчас не хочется, конечно, о неприятном. Пришлось отдирать назад пуделя этого от нее. Слез было.
0: Не, ну это было. Было веяние такое, что на свете существуют две половинки, которых когда-то за грешность разделили.
1: Да.
0: И теперь все эти половинки блуждают в поисках друг друга. Одни в Евразии, другие в Северной Америке, третьи в Южной Африке. И им встретиться надо, наверное, на корабли все посадить и в одно место сплыться всем кораблям, чтобы произошло воссоединение тел. Потому что есть теория близости молекулярных тел. И когда это, ну, допустим, несколько километров, если все корабли света собрать со всеми людьми мира, и в одно место согнать, то вообще, говорят, можно создать такой энергетический столб, чтобы добраться до Бога. Вот, и пообщаться с ним уже на равных. Ну, в том смысле, что на одном полу, скажем так. Ну, это я специально объясняю доходчиво, чтобы не было излишних вопросов глупых каких-нибудь. Что значит там? То подумать, что вот таким столботворением людским можно приблизиться к Богу. И все побегут друг к другу сразу обниматься, толпиться, чтобы как-то более-менее стать богоподобными людьми.
1: Вот не кажется ли вам, что люди неосознанно, вот, собираясь в кучки, там, на демонстрациях, ведь есть же, например, люди, которые чуждаются всячески, избегают массовых там мероприятий, как-то посещения футбола или какого-нибудь там демонстрации. Да, есть люди, которые живут этим, просто не могут без массы никак. И вот эта попытка их кучковаться, это и есть вот результат такого неосознанного желания вот именно вот вникнуть в этот столб, проникнуть.
0: Вот, кстати, о борьбе религий.
1: Да.
0: О борьбе религий. Вот эти столботворения бывают как с положительной энергией, стремящиеся к Богу. Скажем, они там в церкви приходят, и у них как бы там не нужно иметь очень большую толпу, чтобы вознестись к Всевышнему. Там церковь построена так, что... Сама церковь создает некоторый фон энергетический, который, сливаясь с человеческим энергетическим фоном, дает очень многократное увеличение энергетического фона. И вот на всем этом фоне идет подъем
1: фона.
0: Да, энергетического. Вот. Но есть еще и зло в этом мире. это мистер Сатана со своими тремя шестерками во всю грудь, чтобы в сердце не стреляли. Вот. И вот этот парень, он придумал некое сооружение, чтобы приблизить к себе народ, это метро. Либо шахты, вот с шахтерами.
1: А также спелеолог.
0: Ну, вообще, это немножко чуть другое. Они все-таки борются с сатаной. Поэтому у них есть такое название. Еще есть диггеры.
1: Да.
0: Которые, ну, занимаются очищением канализационных истоков от всяких библиотек. Я не знаю, откуда там могут быть библиотеки. Потом достают всяких людей, упавших в люке. Ну, просто идут люди, падают, и потом их достают месяц через два, когда находят. Вот. И когда вся общность спускается в метро, идет ужасное столпотворение. Вы заметили, что это происходит именно утром и вечером. Вот в это время молекулярный состав Земли настолько жидкий, что можно проникнуть поближе к самому главному парню из подземелья и пообщаться. Поэтому вот существует мнение, сейчас диггеры совместно со спелеологи, да?
1: Да.
0: Вот. Вместе с ними они идут разведывательные работы в районе станции метро Киевская. Потому что в интернете проходили слухи, что там были обнаружены офисные, ну как это назвать, доказательства присутствия офиса сатанинской секты. Вот так вот. То есть была найдена мини-церквушка сатанинская. Вот. Были найдены переводы сатанинской Библии. Вот. И сейчас там идут тщательные раскопки по заданию УВД города Москвы. Потому что в последнее время участились набеги на кладбище Москвы. Вот. Там, значит, выпивают всю водку. И уносят цветы, а также соскабливают с памятников золотую краску. Вот очень серьезная, как это назвать?
1: Заявка.
0: Глумление. Глумление над умершими.
1: Ну, ну может, это просто хулиганство, может, это не связано как-то с...
0: Неважно, кем был человек, там, да. Профессор, бандит, диггер или спелеолог, не знаю, чем мы к ним привязались, правда.
1: Ну, вы начали, я и поддержал.
0: Сейчас они сидят с пеленгатором где-нибудь тут недалеко и будут нашу станцию заваливать. Ну, вот, я не закончил,
1: извините,
0: да?
1: Извините, конечно, да.
0: Ну ладно, забыл я уже.
1: Зря вы так о женщинах. Не все же такие замужеством околдованные, просто женщины. Вот.
0: Не, ну это можно разговаривать. Можно разговаривать. Ведь женщинам неизвестно то, что последние научные открытия говорят, что женщины появились на свет только через 10 веков после мужчин.
1: А вот до того момента, каким образом происходило оплодотворение, кто оплодотворял кого?
0: А и... Помните легенду?
1: Нет.
0: Нашли в капусте.
1: Да.
0: Вот, все объясняется. Тогда все было свято на земле, не было греха. Хотя можно и другую легенду к этому припаять, да, но тогда не было греха. Вот, и... Дети были все святыми, мужчинами. Они появлялись на свет из ничего. Но так как из ничего ничего не появляется, а энергия никуда не уходит и ниоткуда не появляется. Вот, поэтому мужчины были детьми Бога. Вот. И в один прекрасный момент все-таки Бог, он как профессор, он испытатель, он рационализатор, он конструктор, модельер и так далее. И вот он решил придумать нечто другое, но все-таки такое же, как мужчина. Ну вот, чуть-чуть сказать, можно даже женщину назвать обратным мужчиной. Вот так. И послал он вот через где-то 10 веков на Землю женщину. И все, и что из этого получилось?
1: Ну, получается...
0: Несчастье сплошное. Дожди пошли.
1: Вот...
0: Сорняк начал расти. Одни же бананы были. Да ягоды.
1: Вы сейчас несколько, наверное, обескуражили нашу постоянную радиослушательницу Ребро Геннадьевну Изы. Именно она выиграла горшок, слепленный с сотрудниками радиостанции совместно вчера. В общем-то, из, так сказать, всего, что не попади валяется в результате отходов жизнедеятельности радиостанции. Кстати, Ребро Геннадьевну можете приезжать забирать. У нас был конкурс такой на тему того, на тему имен. Откуда пошло какое имя? Вот... Ребро Геннадьевна, Геннадий Федорович Лизы, ее папа назвал в честь вот, ну, как в честь того, той легенды, что, дескать, женщина создана из ребра мужчины, да, вот, и, в принципе, вот Геннадий, он предложил папе именно ребра, Гена Изы, тогда еще молодой аспирант, он предложил вообще всех женщин вместо вот «Ж» писать «Ре», что значит «ребро», собственно. И также вот и называть их не как там «уважаемые там, женщины», да, или там «места для беременных женщин», а так «места для беременных ребер». Вот. Ну или просто там...
0: Ну, в принципе, да. Женщины – это обыкновенное слово. Как угодно, так и называй. Вообще... Псевдонимов у женщин много.
1: Да, безусловно. Некоторые называют «Любовь моя». Один у нас даже назвал свою дочку «Принцесса». Представляешь? Принцесса Матвеевна Глым. Фамилия Глым. Слышал о ней?
0: Знаешь,
1: известная
0: балерина. Трудно мне сказать тебе на это что-то. Да. Ну, о стихах опять же.
1: А, да. Кстати, я знаю, что вы теперь еще занимаетесь и пением. Может быть, вы исполните нам что-то в прямом эфире, какую-нибудь хорошую народную песню.
0: Значит, какую-нибудь хорошую. А если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Дело в том, что я теперь выехал из Подмосковья, и каждый вечер они мне дороги.
1: Ну вот, насчет женщин мы поговорили, насчет недоверия теперь, видимо, нужно. А вот, кстати, видишь, что миф о непорочном зачатии, кстати, фраза очень, как это называется, богохульная, о непорочном зачатии, был придуманным патентом. Ну вот вы поймите, что...
0: А это и патенты были придуманы потенциальными патентами.
1: Вот, тут, кстати, очень много приходит всяческих сообщений, вот касаемых вообще мифов и легенд. Вот, например, интересный, кстати, интересный вопрос. Почему у женщин волосяного покрова на теле в два раза меньше, чем у мужчин? Не значит ли это то, что у них есть нечто, чего нет у мужчин?
0: Но как у женщин, как и у мужчин, у них у всех друг против друга. Если поставить, то на каждое нечто каждый может ответить своим нечто.
1: А вот немножко поподробнее можно?
0: Развернуть это.
1: Да, разверните, пожалуйста.
0: Ну, допустим, мужчина может сказать, а у меня волосяной покров в два раза больше, чем у тебя. А женщина может сказать, ну, то же самое. Да, это клево, но я реже делаю эпиляцию.
1: А, ну тут есть другой момент, подождите. А ведь известна многочисленная работа ученых, тоже многочисленных, где доказано, что человек будущего, да, будет лишен всяческих рудиментарных отростков, а ими, собственно, являются и волоса. Вот, собственно, аппендицит, припомню вам, также менисков у него не будет, и ногтей. Вот.
0: Исходя... И соплей, наверное, не будет.
1: Безусловно. Вообще, как таковая слизистая оболочка не будет существовать, потому что ну, внутри только будет, а снаружи...
0: А ты
1: да.
0: Не боишься, что вот глаза, они же все-таки как-то смачиваются? Можно будет глазные яблоки до дыры протирать?
1: Нет, там уже тоже все будет продумано, ведь вот сам моргательный...
0: Вот созданные приборы специальные или...
1: Да никакие не приборы. Сам моргательный рефлекс, он сам по себе тоже рудиментарен. Вот глаза будут прокручиваться вокруг своего оси, измазываться о внутренности головной коробки просто. То есть веки, как таковые, будут не нужны. А на ночь человек будет, человек будущего будет прикрывать их просто ладонями.
0: А чтобы, вот да.
1: На этот вопрос я тоже отвечу.
0: А что-нибудь решат с кровью? Совершат ли отсутствие?
1: Нет, это все останется, безусловно. Все вот такие. Я имею в виду в основном внешние признаки.
0: Слезы вот эти. Слезы,
1: медузки. Сопли, да. Вот, сопли это медузки.
0: Медузки
1: тоже лезть не будут. И все так далее. Но мы сейчас о другом немножко. Также о волосах.
0: Кстати, медузки бывают разные.
1: А вот о сортах медузок что вы знаете?
0: Но они бывают зеленые, желтые, прозрачные.
1: Нет, это все неправильно. Это, кстати, один признак цветовой. А ведь есть же вкусовой признак.
0: Но вкусовой.
1: Размер.
0: Нет, они бывают сушеные еще, опять же.
1: Ну, сушеные медузки – это такой экстракт.
0: Медузки. А-ля вобла.
1: Да.
0: Под пиво вообще замечательно.
1: Кстати, очень сейчас в моде в Тайване именно сушеные медузки обезьянок под этот самый напиток. Мало кто из европейцев знает, что им подают.
0: А самыми крупными медузками являются медузки носорогов.
1: Да, да, безусловно.
0: Из нормального взрослого носорога можно выкачать килограмма 3 медузок.
1: Ну, в общем, да, если предварительно еще его поместить в какую-то пыльную такую обстановку, где он будет набирать, отфильтровывать, чтобы потом медуза вырабатывалась.
0: Даже вот на фермах, где занимаются отсосом медузок, существуют, рядом выращивают табачные плантации, да, чтобы бегемоты чихали чаще.
1: Вообще-то медузосборники такие, так называемые. В принципе, люди, конечно, недооценивают в какой-то степени вот роль медузы, да, в их жизни.
0: Но я знаю, что соевые продукты на 5% состоят из медузок.
1: Ну, то безусловно. Это 5% это, подумай, какая мелочь. По идее, мы должны довести до 52% как минимум.
0: Ну, сейчас, я думаю, нужно...
1: Нет, вот люди... Вот, это же, в принципе, ну, чистейшей воды белок в какой-то степени.
0: С водой.
1: Да.
0: И вода и белок.
1: Он теряется, он уходит вообще в никуда.
0: То есть, да, каждую ночь в никуда уходит столько белка.
1: А каждое утро, когда они и выходят, изгоняют медуз мощными.
0: А некоторые днем его умудряют.
1: И днем, да. При этом мы проводили исследование вообще слюнных желез человека и пришли к выводу, что слюни кончаются. Ну, слюни это так называемые тоже медузки, только другая разновидность. Вот те люди, которые много плюются на улицах, да, у них есть серьезный риск обесслюниться. Так их и зовут обесслюненные. И в последнее время вот на рубеже веков мы наблюдаем, часто валяются там сям обесслюненные, здоровые, распухшие языки торчат из их вот ртов, уже даже медуз там нет, уже все вышло.
0: Губы потрескавшиеся, да. Пересохшие рты.
1: Вы, если, кстати, увидите, я такое гуманное обращение сделаю, уважаемые радиослушатели, если вы увидите вот такого обесслюненного, лежащего, в общем-то, где-то на скамейке или там около кабака, вы должны оказать ему первую медицинскую помощь. Для этого нужно подойти, разинуть ему, в общем-то, рот и плюнуть туда. Поделитесь с обесслюненным своей медицинской.
0: Да, знаешь, при нынешнем дефиците слюны делать такие методы не каждый захочет. Если есть лужа поблизости...
1: Ну, сейчас зима, снег нельзя сыпать людям в лицо и в горло.
0: Потому что есть можно носить с собой
1: Это уже
0: термос
1: очень,
0: с кипятком,
1: очень требовательный,
0: чтобы размораживать лужу.
1: Никто этим заниматься не будет.
0: Не, ну создана же специальная служба.
1: Вот служба и пусть занимается. А что вы простым людям об этом рассказываете?
0: Опять же, можно покупать незамерзающую жидкость для омывания стекол и тоже поливать людей.

0: к теме волосов всяких и вообще кучеряшек и прочих рудиментов.
1: Кстати, надо разобраться, почему у одних волосы кудряются, а у других не кудряются.
0: Ну, видимо, дело в том, что в кудрявых больше воздуха зависает, нежели в гладких.
1: Значит, у тебя в бровях там воздушные потоки какие-то
0: ходят. Безусловно, безусловно. И эти места, они, конечно же, не мерзнут. То есть, так же, как у бурки, у сивки, у вещей каурки. Да, ну вот, возвращаясь к волосам. То есть, считается, что... чем меньше рудиментарных отростков на тушке человека, тем он, знаешь, ближе к будущему. Исходя из этого, получается, что женщина, она все-таки ближе к человеку будущего по своему устройству, нежели...
1: Ну, если бы я был женщиной, я бы сейчас сказал, что да, это именно так, потому что Бог посмотрел на свое первое творение, учел недостатки, сделал женщину более красивой, менее волошенной, и более совершенный. Ну, да. Дело в том, что, в принципе, женщина на данном этапе нашей жизни – это уже завершенная модель человека. Ну, что нужно? То есть Богу надоело делать святых. То есть, ну, сколько можно заниматься деторождением самому? Когда можно понаделать машин по производству человека? И что, для чего была и создана женщина? Мужчина, он, то есть, так как все это подгонялось под него, вот, был сначала орудием для этого. Но дело в том, что мужчины с каждым годом становятся ленивее и ленивее. Для этого придумали всякие банки по приему спермы, а потом раздачи их голодным женщинам. Ну, в плане голодным, желающих иметь детей. А желание иметь детей Богом закладывалось в женщину с самого начала. То есть, ну вот, как микросхема какая-то. Работает, выбрасывает 0,1, 0,1, 0,1, а потом бах, хочу ребенка.
0: И все. 0,3 начинает... такое.
1: Да. Кодовое число это 0,3. Вот. И в итоге получалось, что вот именно так мы сейчас и живем. То есть уже, если раньше женщина не могла себе позволить завести ребенка без мужчины, то вот уже сейчас мы можем наблюдать, особенно в развитой Европе, такие явления, когда женщина не нуждается в мужчине, он ей не нужен. И вот человечество, особенно мужского населения, грозит очень скорое вымирание. Вот, как, вот не нужна ветка дерева или десне зуб.
0: А кто же будет, собственно, защищать это рубеж и строить, в общем-то, пирамиду?
1: Женщина. Сейчас же тенденция к усилению женщин происходит. Женщины в горящие избы ходят.
0: Коня, я знаю, топчут.
1: Да.
0: А вот скажите, вот такая ситуация. Как же, если верить вашим словам, то...
1: А вот недоверие закралось, да?
0: Да, да. Я, кстати, возвращаюсь. Получается, что мы можем проследить вот эту... То есть, если 10 веков мужчина жил без женщин, теперь наступает время женщин, значит, им вы тоже отмеряете 10 веков, потом снова будет мужчина с какого-то момента, судя по всему.
1: А это, знаешь, как говорится... Всевышний из нашей планеты играет в шахматы. Он делает ей ходы каждый раз новые, а Земля выкручивается, как экспериментальная платформа. Вот, то есть он сидит такой, ему в кайф там. Ну вот, крутится она, да? Крутится он потом так. Стоп, дай-ка я комету запущу. Ну и запускает комету, а наши там профессора думают, как бы, блин, поставить какие ракеты-носители на меридианах Земли и сдвинуть ее со своей линии движения вокруг Солнца, чтобы вот эта комета, которую там пустили у нас, в сторону пролетела. Или ну, вот фильмы даже были сняты, несколько штук одинаковых.
0: Ну, может быть, опять же, если верить вот в вашу теорию, это есть вот с точки зрения шахматиста, вот его партии, им разыграны. Есть гуманный акт по отношению к человечеству, то есть который пытается как-то выкрутиться от ожидаемых последствий его шахматной игры и тем самым совершенствовать свои навыки, там, познание, прогресс, опять же. бубенный.
1: Ну вот шахматы все-таки такая достаточно равная игра. Там противник может мат поставить, и противнику можно мат поставить. Вот. А все-таки вот в этой игре между землей и Богом нет обратной связи. Только Бог может поставить мат.
0: Это безусловно. Я сейчас о другом говорю. Я говорю о его воздействии на жителей Земли. О том, что вот эта сама игра может быть затеяна для того, чтобы стимулировать жителей Земли.
1: Да, но это естественно. Мозг должен работать.
0: Да.
1: Если будет сидеть ребенок...
0: Сейчас. Мне надо. Кстати, вот сейчас пришло сообщение следующего плана, дескать, а все-таки баба сидит на чайнике, а не чайник на ней. Но я хочу сказать, что мы вот в противовес вот бабе на чайнике изобрели, в общем-то, мужика на чайнике тоже, который как альтернатива может сажаться на чайник. Другое дело, что многие все-таки как-то почему-то брезгуют им. Вот, хотя мужик такой ничего получился весь.
1: Но он же этот, норвег какой-то.
0: Норвег, естественно.
1: В юбке в такой клетчатке.
0: Да, чтобы сохранить, в общем-то, вот, всю вот эту подноготную, понимаешь ли, вот так что. Да. Ну, я вот вас перебил немножечко на тему, да.
1: Да, вот, значит, вернемся
0: да.
1: к нашим детям. Вот да, как развивается мозг человеческий. Если посадить ребенка перед белой стеной, он сидит и видит один белый цвет. Белый цвет — это сочетание всех цветов радуги. Но он это сочетание пока не видит. Он начинает это сочетание различать только в тот момент, когда перед ним, допустим, начнет летать муха. Сначала он будет изучать линии полета ее.
0: То есть вы хотите сказать, что если вот постоянно ему показывать белое, то мозг не будет развиваться?
1: Нет, не будет, конечно.
0: Согласен.
1: А к чему там развиваться? Нет стремления. А вот, допустим, полет мухи, да?
0: Или, например, вот. Струйка желтой краски. Ну, маленькая такая, нет, не то я сказал.
1: Да, ее можно рассмотреть как отток солнца.
0: Или приток солнца. В общем, или просто отток, или приток.
1: Не, если это фонтанчик желтой краски, то это приток. А если с потолка капает, то отток.
0: Согласен с вами. Кстати, вот таким образом, я извиняюсь, что вас перебиваю, мы проводили в нашем центре, вот где готовим, в общем-то, диверсантов и разных таких других людей, занимающихся подрывной деятельностью экономики других стран, мы готовили, ну, эксперименты делали, да, то есть сажали тоже человека с полностью очищенным сознанием перед белой сплошной поверхностью и, значит, в одной комнате делали людей, у которых постепенно, начиная сверху, закрашивали черной краской, собственно, вот эту вот всю байду, белую поверхность, а в другой комнате закрашивали снизу белой краской. Вот и в том, и в другом случае получались они люди с очень негативной такой психикой, в результате травмированы, скажем так, негативно. Но с одной стороны они были агрессивны, с другой стороны они были подавлено агрессивны. Соответственно, исходя из этого, мы могли формировать две бригады. Одни бригады по подчинению, другие бригады по идейным соображениям. Вот те, которых сверху закрашивали, они были бригады по подчинению. А те, которых снизу, по идейным соображениям. И они у нас были передовыми частями. Именно они у нас в Алжире делали боевые действия в многих других горячих точках.
1: А вот по поводу стирания.
0: Да.
1: Стирания памяти, да? Сейчас, вот небольшой рекламный блок, сейчас один из медицинских институтов в целях рекламы, я не буду его называть, как он называется, вот, придумали способ защитить богатых людей, потому что это дорогая операция, от стирания их памяти. И за основу взяли... Вот помните, у всех были аудиокассеты когда-то дома. И у аудиокассеты есть предохранительная ямка с каждой стороны на торце кассеты. Ее выламывали, и уже стереть нельзя было кассету, если туда что-то не подпихнуть. Ну, обычно скотч или лейкопластырь туда подпихивали.
0: Или ногти вот состриженные пихали, да.
1: Да, вот. А чтобы не было возможности стереть память у человека, вырезают методом трепанации черепа. Диаметр или радиус, как это назвать. В общем, квадратный сантиметр черепа затылочной части. И этим самым, так, как бы это назвать, убирают момент, то есть убирают вот этот предохранитель. Да.
0: Ну, это как-то, по-моему, слабо в это верится все-таки.
1: Вот когда тебе сотрут память, вот тебе начнет верить по-другому. Был у тебя счет валютный в банке, нормальный. Мерседес, Гелендваген. И все, и нет ничего. Знаешь, все переписали, а ты сидишь такой перед белой стеной.
0: Ну, кстати, тут я хочу вот о чем, какую тему затронуть. Ведь дело в том, что все вот богатство, все там, то, что нажит, да, но и цены только до того момента, пока ты об этом помнишь. Если ты об этом не помнишь, ты, в общем-то, счастлив. Ну, представь себе, например, сейчас я вот тебе дам по бубну, и ты через 2 минуты забыл все свое прошлое и стал счастлив, потому что у тебя нет ни проблем, связанных со всей твоей прошедшей жизнью, да? Ну, вообще
1: кстати,
0: ничего.
1: Хорошее предложение,
0: то есть ты
1: надо попробовать.
0: Ты родился заново, ты вошел в этот мир снова сияющим пупсиком, понимаешь? Вот да, я твоя мамка, ты меня дико уважаешь, боишься. Вот, ну, потом
1: так,
0: я тебе говорю...
1: у тебя сиськи большие вообще?
0: У меня одна старая.

0: это таким методом мы очень часто даем людям право родиться вновь, потому что вот я не знаю, как у тебя там, который приходит память стирать, к нам наоборот приходит и...
1: Вживляют чужую память.
0: Нет, нет, наоборот, пытаются очистить свое сознание, говорят, вот вы знаете, жизнь очень там, порой очень удачливые люди, удачные, большие начальники приходят и говорят,
1: тоже дорогая
0: там,
1: вещь,
0: помогите. Да что там, дубину просто, да грамотно поставленная рука и место, по которому бьешь. Вот, и все практически, и вот, конечно, вроде бы и травма, да, вроде... амнезия, да, но с другой стороны человек в эти моменты счастлив. То есть главное в этот момент не допускать ему демонов из его прошлой жизни. То есть родных, близких, ошибка какая, что типа пытаются напомнить ему, как, каким он был, да, там, призывают к нему там друзей, которые ему втирают, типа, дескать, там, власть, там, ну, представь себе, например, сейчас придет к тебе сюда какая-то тетка здоровая, которую ты не знаешь, и будет говорить, дескать, вот, там, я, например, твоя тетя Маша, да, вот ты ее...
1: А если теща скажет?
0: Или теща, да, так любые какие-то... Вот, а ты не знаешь, что такое теща, ты же язык забыл. Ты, скажем так...
1: Есть выбор выучить какой-то другой язык.
0: Конечно. То есть в середине своей жизни ты получаешь право жить... по-новому.
1: Вторая жизнь.
0: Да, да. Мало того, у нас некоторые вот уже и на пятую жизнь претендуют, то есть бывало, типа, приходит уже через две недели, говорит, хочу еще одну жизнь, ему снова бац этой дубиной. Глядь, опять грудничок. И знаешь, они же ласковые такие в этот момент становятся. Вот, что ребенок, ему шоколадку продают, так шоколадку понимает, стервец, понимаешь, вот когда, то есть он видит, когда ему дают, на, он все-таки берет. Это я к чему? К жадности, понимаешь, человеческой. Все забывает. Кроме
1: она
0: слова «дай».
1: Да.
0: Кроме слова «дай», да? Если ему скажешь сам, то «дай», да, отдай, да? Не кулаком зажимает, падла. Понимаешь как? Вот. А после этого...
1: В челюсть можно ему дать, он отдаст.
0: Нет, он же уже травмирован, все.
1: Все, в челюсть не получается. Или там по челюсти бьют, чтобы память-то выбить. Именно информация о музыкальной паузе. Если оглянуться на... третью композицию назад от этой композиции, то в то время мы прослушали группу под названием «Ковенант». Вот. Если вы помните, в прошлом году был дебютный альбом группы «Ковенант», и писались они, начальная буква была «Си». Но ребята раскрутились, заработали денег, купили себе компьютер. И оказалось, что есть еще одна группа с таким же названием, но и играющая поп-мьюзик. И страшным блэкерам стало стыдно ходить с таким названием, и они решили его переделать. Они поставили перед названием вот это вот трехбуквенное значение «The» или как там оно. И потом написали тот же «Ковенант», только через «К». Очень хорошая группа, очень известная в узких кругах молодежи. Вот. После нее звучала группа с очень красивым названием «Пикатум», тоже теперь известная в узких кругах молодежи. А после нее в данную минуту играет уже достаточно известная в узких кругах молодежи группа «In the Woods». Все это было в 99-м году. А следующим будет играть... Следующим будет играть известный шведский коллектив «Entombed». Уж о нем я не буду говорить. Песня будет звучать с последнего альбома.
0: Это еще я от себя добавлю. Все они, в общем-то, дети вот так называемой шведской семьи «Абба».

0: мало стало.
1: Конечно, и монголов тоже, заметьте, в Москве количество резко сократилось раньше.
0: А в Москве их в Красную книгу занесли, я слышал.
1: Безусловно, безусловно. Ведь,
0: и посольство закрыли.
1: Мало кто сейчас даже знает уже и помнит вообще, что такое вообще Монголия. Какие вот, кто сейчас знает, кто сейчас премьер-министр Монголии, какова сейчас ее внутренняя, внешняя политика. И нет, Путин наш премьер-министр. Зачем ты скабрезничаешь?
0: А я его видел по телевидению в Монголии.
1: Нет, в том-то дело, что Монголию очень давно не показывают по телевизору. Обрати внимание. Может быть, вообще
0: нет,
1: уже страны такой.
0: В Монголии
1: нет.
0: Был и по телевидению видел.
1: А там, значит, все-таки провели телевидение теперь, да? Это радует, значит, все-таки.
0: Там поставили один большой телеэкран. Он где-то занимал. Он как футбольное поле. Ну, чтобы на всю Монголию было видно. Ну, зачем ставить много разных телевизоров? И ввели телевизионный налог. 1% заработной платы. Каждый монгольчанин должен отдать в бюджет страны за вот этот телевизор огромный. И он, его занесли в книгу рекордов Гиннесса как самый большой телевизор.
1: Ну да, достижение такое. В принципе, они известны чем? Это кожевники и кочевники. Вот оба на К, сокращенно КК, если целиком брать КК, мы. Сокращенно, в общем-то, кожевники, кочевники, монголы, опять же. Ну ладно, то есть об истории Монголии я вижу, что ты ничего толком не знаешь.
0: Ну почему? Я просто не готов к этой теме. Я поднял бы литературку-то. Если бы заранее было что-то оговорено. А то ты вот так вот позовешь и навязываешь мне всякие свои темочки.
1: Гибкость должна быть во всем. То есть я, например, знаю кое-что.
0: Я акробатикой в детстве не занимался.
1: Могу рассказать прямо вот прям задавай любой вопрос по Монголии, я тебе с радостью отвечу. Я-то просто намекнул, что, может, у меня спросить.
0: А какой Монголии?
1: Монголия, но в принципе есть такой ресторан недалеко, я открыл хорошую, такая скрытая реклама. Спасибо, что мне подыграл. Приходите к нам в Монголию.
0: Вот. А когда? Нет, ну, приглашение прозвучало, я же не могу так просто.
1: Что, когда?
0: Когда приходить?
1: Куда?
0: А куда ты приглашал?
1: Кто приглашал?
0: Так, подожди, я же это не понимаю.

0: И я рад представить гостя в нашей студии. Сегодня это главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов. Здравствуйте, Андрей.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад.
1: Я тоже очень рад, что я присутствую в этой студии. И заодно хотел вот господину Лаэртскому показать среднестатического слушателя. Он, наверное, все-таки не видит те, кто по ту сторону эфира находится.
0: Почему мы периодически устраиваем встречи вот в нашем красном уголке? Ведь вы понимаете, как человек, скажем так, тоже публичный в своем роде, вы занимаетесь средствами массовой информации, и вы наверняка догадываетесь, что грядет-таки кризис средств массовой информации, грядет-таки выключение электричества глобальное. Мы, как модная радиостанция, готовимся к этому. Для этой цели мы будем создавать лектории. Вот. То есть те же радиопрограммы, но они будут проводиться в красных уголках, при ЖЭКах. Вот.
1: Очень интересно.
0: Да. Извините, что я перебил.
1: Правда, насчет кризиса я с вами не совсем согласен. Кризис уже давным-давно грянул. Итак, журналистика, которую мы сейчас имеем, мне, честно говоря, самому, как редактору, несколько стыдно за нее, поэтому я последнее время представляюсь как редактор, а не как журналист. Так вот, а я вернусь к последнему вопросу, который
0: я перебил,
1: хотел сказать. Так вот, вы видите перед собой как раз среднестатического ночного слушателя. Как раз я вот сижу в маленькой своей комнатке ночью, где-то часов до 4, работаю за компьютером. У меня, как правило, какая-то радиостанция. Телевизор я не очень люблю, только новости смотрю. А вот радиостанция, как правило, «Эхо Москвы», ну, я думаю, что вы, наверное, не подумайте, что я льщу вашей радиостанции.
0: Ни в коем случае. Ну,
1: но, по крайней мере, среди других радиостанций ее выделяю в связи с профессионализмом. По крайней мере, вот здесь вот в коридоре я видел, на стеночке висят такие бумажечки, как правильно ударение ставить в некоторых словах.
0: Если да, мне приходится корректировать сотрудников.
1: Вот, если кто-то из ведущих ошибается, то на стеночке...
0: Я их не увольняю. Я просто пишу, что, дескать, уважаемый, я гуманист.
1: А я был на многих радиостанциях. Я такого нигде, честно говоря, не видел. Вот это меня подкупило.
0: Ну, потому что на других радиостанциях применяются воистину драконовские меры. То есть людей могут уволить без ведома. А также, к примеру, вот те радиостанции, с которыми я имел дело, там, например, могут даже нанести тяжкие средние телесные повреждения вот неугодным людям, к примеру. То есть входит, например, главный редактор в кожаных штанах и кепке Буффало и начинает наносить просто диджею побои. Но на то он и диджей. То есть дело в том, что диджей, его функция что? Объявлять пьесы, да глупо резвить, в общем-то, слушателей. Поэтому к побоям он относится так же, как, ну, скажем, тузик к шапке, к примеру, или шапка к тузику. Они не могут друг без друга, понимаете?
1: Да, вы знаете, я к этому просто, может быть, маленькую историю, раз уж мы заговорили. У меня был один знакомый милиционер, который был интеллигентом среди милиционеров. Он был сержант, но он учился где-то, и мы о литературе с ним разговаривали. Он такие читал Пушкина.

0: читал других каких-то поэтов. Ну, был настоящий интеллигент. И тут какой-то хулиган что-то там то ли закурил, где не положено, то ли еще, я уже не помню, что он подходит, ему под дых раз, со всей силы дает. Я тут возмутился. Говорю, как же, мы только что с тобой о таких высоких материях говорили, и тут ты берешь этому человеку под дых. А понимаешь, я просто, говорит, перешел на его речь. Если бы я подошел к нему, стал вежливо что-то говорить, он бы меня не понял. А тут я просто на его языке сказал, он все понял, успокоился.
1: Ну да, это есть еще такое понятие, спуститься на этаж ниже или этажа на три ниже. К примеру, даже есть такие строки, ну, написанные вашим любезным слугой, лицо болит от ушибов, полученных в ходе беседы на тему Густава Малера вчера во дворе с соседом. То есть дело в том, что народ наш, он подчас удивляет своими вот такими парадоксальными вещами. То есть я, например, наблюдал дикую схватку между двумя нейрохирургами. Не знаю, что они уже там не поделили, видные достаточно люди, но Махач был страшнейший, в результате оба вывалились сквозь вот стекло, слава богу, был третий этаж, и внизу еще козырек, отделались там легкими повреждениями ребер и, там, и так далее. Вот с другой стороны, также я видел человека, внешность которого, ну, по внешности судить, конечно, нельзя, но тем не менее, говорила сама за себя, то есть, ну... Как бы сказать, чтобы не обидеть? Ну, человек пассатижа, назовем его так, да? Вот, при этом он возвышенным голосом не просто читал, в автобусе был поддатый, а прям-таки пел хорошо поставленным голосом строки из «Ромео и Джульетты». Прям вот там, типа, все шпарил наизусть, вот так вот. То ли это был спившийся какой-то интеллигент, непонятно. Поэтому вывод какой-то сделать нельзя, но... Я тут и хотел перейти вот непосредственно к вашей профессии. Дело в том, что выпускаемая вами газета, она ориентирована как раз тоже на среднестатистическую аудиторию, а стало быть, максимальную аудиторию. Я считаю, что тот круг, который вы охватили, это, ну, это платформа для будущей революции. Я очень волнуюсь, извините. Потому что все вот эти новомодные журналы, я не буду их перечислять, где там голые девки, где всякие, опять же, эти модные диджея, MTV, сплошной гомосексуализм, конечно же, мало интересно широким слоям публики. Высокая мода должна быть, но какой-нибудь бабушки из Саратовской области или девчонки из деревни Карачаева где-нибудь под Владивостоком... Это до нее и не дойдет. У вас же широкий круг почитателей.
0: Верно.
1: Вы, кстати, даете людям не просто чтиво. Это, опять же, я не хочу польстить вашей
0: газете. А как выжить в этих условиях,
1: вот,
0: в жизни?
1: Вот это я и хотел сказать. И вы знаете... Не подумайте, что люди, которые вот приходили сегодня весь день, приносили дары со своими жалобами, я прием веду и днем, вот, они знали, что вы придете, и задавали массу вопросов. Я один из них глобальный вот так сформулировал, хотел бы вот вам передать его. Но единственное, опять же, не подумайте, что люди как-то вот, ну... что это глупый вопрос. Он имеет под собой основу. Что можно снять со своих шестисоток в зимнее время?
0: В зимнее время?
1: Как можно их использовать? Потому что бытует же мнение, что вот сейчас модно, например, иметь не 6 соток, а 12 или 24, с тем, чтобы, например, одни были засеяны, а другие отдыхали, ну, как вот...
0: Понятно. А еще лучше в Боровихе, да? Или на Лазурном берегу.
1: Дачку.
0: Да, маленькую.
1: Да.
0: И можно посидеть даже в тюрьме где-нибудь в Америке за это. Да.
1: Нет, а действительно, вот, скажем так, 6 соток, на мой взгляд, сейчас я посчитаю, у меня где-то раз в 10 больше земли. И то я толком не могу ей распорядиться, потому что, ну, если вырастет дыня, так половину занимает. Как же люди справляются вот с 6 соток, это вот как вот где мы сидим приблизительно?
0: Нет, больше гораздо. Что
1: больше, да?
0: Я на такой площади только картошки сажаю.
1: Так как вот, как зимой эффективнее использовать свою землю?
0: Как зимой эффективнее? Что зимой можно снять?
1: Да.
0: Давайте вот подумаем, для чего... Наш народ использует эти 6 соток. Наверное, не только для того, чтобы прокормиться. Вот непосредственное питание. Это картошка, морковка и так далее. Вот представьте, зима. Находимся мы сейчас в Москве. грязно, кругом машины едут, в воздухе витает, ну, я не знаю, какое-то напряжение. И вот работаешь это, неделю, просто это ужасно, выжатый как лимон. Что делать? Где человеку сбросить эту нервную энергию, чтобы ему на следующую неделю, в понедельник, выйти свежим, чисто? Можно пойти хорошенько выпить. Но поверьте старому журналисту, что это не принесет облегчения.
1: Редактору.
0: И не принесет к понедельнику свежести головы.
1: А наоборот, будет состояние всеобщей срамоты.
0: Усугубит, я скажу неправильно ударение. Так вот, и теперь представьте, вы приезжаете на свой участок сейчас, зимой, засыпано все снегом, дорожки. Вы берете, вытаскиваете из сарая лопату снеговую, начинаете чистить дорожки. У вас там обязательно висит кормушка на дереве, а вы с собой привезли несколько засохших батонов, там, крупы какой-то старой.
1: Бутылочку. Насыпаете. Ну, все-таки.
0: Ну, это для кого как,
1: ну,
0: да.
1: Ну, я зима же, ну,
0: совсем... Не повредит, да, я там согласен, же, да. Не повредит. Но если вы за рулем, лучше этого не надо делать. Так вот, насыпайте в кормушку. Вот только вы насыпали в кормушку, уже синички прилетели, уже воробушки там где-то шебуршатся, а вы... лопаткой дорожки прочистили. Если печка есть, все, эту печку вы затопили. И, конечно, дом вы не протопите, но вы посидите рядом с огоньком. И вот для меня полдня, проведенные на моей даче, которую я возделываю уже 20 лет. 20 лет. Понимаете, это... я не знаю. Для кого-то, может быть, сходить в театр, снять нервную энергию. Для кого-то съездить в ту же Ниццу. Ну, а для меня хватает вот этой дачи. Этой скромной, тихой дачи, где все тихо, где сосед через, так сказать, две улицы сторож живет. У него собачка немножечко там тявкает.
1: Чуть-чуть колченогая.
0: Да. Недалеко там поезда где-то проходят, Владимирское направление, которые куда-то увозят людей.
1: Андрей, но есть и другие, скажем так, ассоциации. Вот, например, моя. Она не столь веселая. Я надеюсь, вы простите меня, если я буду откровенен. Хорошо? Дело в том, что с самого детства, вы простите, я очень волнуюсь, да, я был сторонником, скажем так, некой платформы в любом деле и в любой отрасли, и на любой территории. То есть, к примеру, поясню. Если мы с девчонками и парнями ехали в поход, вот, то я никогда не понимал похода без базы, то есть без точки, на которую всегда можно вернуться, отогреться. Это может быть какая-то хижина небольшая, может быть какая-то поляна, где стоит базовая палатка, понимаете, может быть там даже пасека или улей, неважно что, просто база, да. Вот, то же самое я ощущаю и с дачами. Когда я летом вижу, вот вы сказали про машину, если есть машина, ну, это редкость. Большинство людей на своих шестисотках имеют вот этот дачный вагончик обычный, да, и вот они едут туда, в поездах, с этими саженцами, все потные. Ну, то есть... Когда я смотрю на это, я не чувствую там вот этой самой базы. Я чувствую даже, ну, не то, что жалость к этим людям, потому что вот набитый дачниками вагон, вот этот вот, я вижу, вы тоже прослезились.
0: Не согласен.
1: Потом они везут вот эти дощечки, которые, значит, новые русские там выкидывают, когда стеклят балконы свои. Стройматериалы все на себя. Оттуда потом вот волокут эти картошки. Никакого отдыха толком нет, потому что заметьте, что, как правило, большинство вот этих участков расположено вдоль дорог, где даже водоемов, ну, до водоема не дойти. Вместо заборов, я сам это видел, вместо каких-то заборов просто натянуты веревки, и вы видите постоянно, например, прыщавую спину соседа справа или слева. Вряд ли это является каким-то расслаблением. То есть, может быть, это как раз такой практический очень подход к добыванию просто пищи. Потому что отдых, ну, какой-то может быть релакс в таких условиях. Они даже воду питьевую везут с собой из Москвы многие. Вот представьте себе.
0: Представляю, но не согласен категорически, потому что Каждый понимает отдых по-своему.
1: Нет, ну вы считаете, они отдыхают?
0: Конечно. Они даже не отдыхают, они живут этим, это две разные вещи.
1: Андрей, а почему, когда они вот возвращаются, например, ну вот, к примеру, звонишь, бывало там, ну, по молодости лет, когда еще все мы, так сказать, были молоды, звонишь там подружке, да, и говоришь, ну как, что ты, где была все выходные? Она говорит, предки на дачу таскали, вот. А мама ее, например, говорит, ну заходи, Саш, к нам чайку попьем. Как раз бывало, что заходишь, так мама такая вымотанная, я говорю, что там, это Людмила Петровна, что с вами? Ну, к примеру, да, там Людмила Петровна, неважно, она такая... Ой, ну на даче так нагорбатились. Так, то есть прям вид у нее, кого-то она только что после вот аборта вышла. Жутко смотреть. Вот. И я так уже тогда стал задумываться. Думаю, так какого же черта тебе нужна эта дача? И вот, извиняюсь, что ты так за эту картошку там вот гробишь свой организм? Если ты вся потная, солнечный удар схватила, приехала, и завтра с позаранку ей на работу вставать. Ой, в этом поезде ехали. То есть я не говорю только свои ассоциации. Я вот опираюсь на факты и на свой какой-то... Пусть, конечно, он меньше, чем у вас, вы внутри этого, но все-таки жизненный опыт. Мой взгляд со стороны на это вот...
0: Вот именно, что со стороны, потому что со стороны не понять людям. Вот альпинист лезет в гору,
1: да.
0: Он тоже уставший, потный, несчастный, а спускается вообще, из него можно веревки вить.
1: Или,
0: а
1: наоборот, быстрее, чем хотел.
0: Совершенно просто... верно, уже... он счастлив, счастлив и полезет еще. Так и человек с дачи приезжает, вымотанный, замученный. Откуда едешь? Ой, с дачи отдохнувший. Человек еле ноги передвигает.
1: Но это другие, понимаете? Нет, я не согласен. Вы имеете в виду другие дачи. Когда человек, есть у меня такие знакомые, постоянно типа пропадают на дачах, что-то там строят. Ну, извините, эта дача там действительно не 6 соток, а 60. При этом это не коттеджи какие-то, да? Вот он своими руками там строит капитальный дом, обкладывает его вагонкой. Ну, то есть это все-таки уже даже зимой там можно, скажем, жить. А я имею в виду как раз вот эти вот...
0: Огорода.
1: Да! Вот еще. Вот, кстати, вот выражение, это классное. То есть, а где вы были? Ой, да на огороде ездили с этой картошкой и умотались. Вот эта фраза, она меня убивает. Эта фраза из серии, знаете, как некоторые люди говорят, типа спрашивают, что ты такой бледный? А он тебе в ответ говорит, да что-то мне не очень хорошо. То есть ощущение такое, что ему всегда по жизни должно быть хорошо, требовательно.
0: Ладно,
1: так.
0: Сейчас мы говорили немножко про Москву.
1: Да, простите.
0: Это все больше про Москву, да? Ну, электрички идут, машины.
1: Да, то есть,
0: идут,
1: ну, естественно, они стараются.
0: А
1: вот...
0: Москва и Россия – это две разные вещи, наверное.
1: Конечно.
0: Все-таки Москва – это не Россия. Попробуйте,
1: конечно, конечно,
0: выехать. Вот сейчас вот я шел к вам в редакцию. Казино рядом, мерседесы стоят, сияют.
1: А понравилось вам казино?
0: Швейцары. Ни в жизнь туда не зайду.
1: Мне как-то обидно немножко. Я старался все-таки, чтобы людям было хорошо и... Ну, как хотите, не хотите, не заходите.
0: Не пойду, ей-богу. Ну, у каждого свои интересы. Так вот, кто-то живет этим. Для кого-то это хорошо. Москва – богатый город. Может быть, даже не совсем справедливо богатый. Даже я уверен, что не совсем справедливо богатый. Потому что обидно за другую Россию, из которой-то, в общем-то, Россия состоит. Вот эти небольшие города, эти небольшие поселки, деревни. А вы представьте на секунду, что вот обычно небольшой поселочек, там есть какой-то сельмак, там обычный набор продуктов, там кильки в томате, водка, там хлеб, крупы и так далее.
1: Пиво обязательно.
0: Пиво обязательно,
1: и
0: да.
1: Обязательно почему-то здесь же продают вот грабли и гвозди.
0: Грабли очень хорошо. Угу.
1: Нет, вот. я, кстати, в данном случае не иронизирую, когда вы вот это говорите, да, я не просто, так скажем, поддакиваю или как-то там, вот, я реально ощущаю эту жизнь, то есть поскольку очень много это увидел, я даже чувствую запах этих магазинов, и я вижу этих людей, то есть я ощущаю это физически, поэтому...
0: Вот,
1: да.
0: Вот. И теперь скажите, смог бы человек прожить на остальной части России, за исключением Москвы, выжить элементарно? Я не говорю, может быть, нынешний сейчас вот год, когда чуть-чуть получше жизнь стала, там пенсии начали платить. А вы вспомните, 91-й, 92-й, 93-й и далее без остановки, когда люди не получали пенсии, не получали зарплаты, все было развалено, в магазинах ничего не было. Как можно было выжить, не имея огорода, не имея картошки своей, не имея банок засоленных? Поэтому, извините, вот эти 6 соток несчастных, эти несчастные огороды, загороженные этой ржавой проволокой возле дорог железных и так далее, вот я без всякого иронии говорю, что они спасли вообще-то Россию. Если бы не они, ну, ей-богу, революция была бы, очередная революция, очередной бы голод на Поволжье, люди бы с вилами бы вышли бы, и Борис Николаевич сейчас бы не в Барвихе отдыхал.
1: А лежал бы с околотой вилами в земле.
0: Совершенно верно.
1: А также бы все владельцы лабрадоров, которые активно посещают ежедневно церковь, грехи замаливают, тоже бы лежали с большими косами в своих модных задницах.
0: Поэтому...
1: Но, кстати, вот, извините, что перебиваю, вот мы пришли, опять же, к тому, о чем я говорил. То есть все-таки прежде всего такой практический подход к огороду. И в то время, когда вот, как вы совершенно верно заметили, было не очень хорошо, когда было...
0: А у нас почти всегда не очень хорошо, к сожалению.
1: Вряд ли можно было сказать, что люди ездили на огороды отдыхать все-таки. Вот,
0: и отдыхать. Понимаете, все здесь, все. И еда, и отдых, и много, столько всего. Я могу рассказывать очень долго об этом, люди живут и чем на дачах. Я думаю, это займет много времени. Но если у нас можно...
1: У нас очень
0: время?
1: Много времени. Это
0: поговорим.
1: К тому же близится дачный сезон уже, поэтому уже вот-вот это зима и пора.
0: Да. И вообще, я вот так немножечко оглядываюсь на нашу историю.
1: Я просто имел в виду, что вы не оборачиваетесь, главное, назад, потому что это у нас он всегда присутствует. Это практикант с другой станции. Мы его йодом иногда мажем, но это не очень помогает. Он к вам не будет прикасаться. Пусть
0: очень
1: стоит.
0: Хорошо.
1: Да, стой там.
0: Так вот, сейчас, может быть, немножко с иронией поговорим. Я почему-то считаю, что наша страна – это страна победивших идей Ким Ир Сена, идеи Чучхе знаменитые. Давайте вот на секунду. Помните, в году 85-м на все редакции приходили такие красочные журналы. Про Северная Корея они назывались. Красивые.
1: Из посольства.
0: И там идеи Чучхе были. Так вот, что я из этих журналов понял, что идея Чучхе – это вообще-то опора на собственные силы. Что империалист тебе не поможет, и от него не надо ждать никакой помощи.
1: Так же, как и государство, кстати.
0: Да.
1: Рассчитывай сам на себя.
0: Да. Рассчитывай сам на себя. Если тебе надо покушать, пожалуйста, посей риса и покушай. И все, нормально.
1: Нет, ну правильно.
0: А кроме этого, как в Северной Корее люди жили? Есть основное производство. 8 часов отработали, да, отлично. А потом-то 4 часа надо поехать на сельское хозяйство. В добровольном порядке, в добровольном только. Люди садились на автобусы, выезжали в поля, сажали рис или собирали, в зависимости от чего. Смотрите, как все практически похоже на нашу действительность. Они там строили... тот коммунизм севернокорейский, а мы, похоже, его построили. Так что, в принципе, вся страна у нас, опять же, за исключением Москвы. Москву не берем.
1: Не берем, конечно, это отдельно.
0: Опирается на собственные силы. Представьте, живет среднестатический человек. Женщина, там, бабушка, там, человек безработный по-нынешнему.
1: Лучше девочка. Девушка.
0: Вот, да. Какое отношение этот человек имеет к тому правительству,
1: да,
0: которое
1: никакого.
0: Сидит в Москве?
1: Вот о чем я тоже говорю.
0: Что ему дало?
1: Ни черта не дало. Кроме единственного, разве что это самое НТВ не прикрыло. Простите, я волнуюсь.
0: Да. Ну, может быть, и не прикроет. Кто его знает? Правительство такое.
1: Да.
0: У него много мнений одновременно. Как ветер откуда дует, такие мнения. Так что, выходит, нам вообще-то надо ставить памятник Ким Ир Сену. Мавзолей, опять
1: Но
0: же,
1: ведь,
0: может быть.
1: Ведь согласитесь, что... То есть, это как вот, знаете, мы делали эксперимент...
0: В стране.
1: Нет, вообще вот здесь, на радиостанции, брали змею вот, и кидали ее в ящик. В большой ящик с единственной дыркой. Через сутки она находила выход и вылезала именно через эту дырку. Вот. Так же и здесь. Если, например, корейскому народу помогали тамошние идеологи и, может быть, экономисты в какой-то степени.
0: А вот мы сами нашли выход.
1: Это доказывает о чем? Доказывает о том, что все экономисты, которые вот у нас там, скажем, ну, знаете, как бывает, вы кем работаете? Я экономист. Мне сразу становится смешно. То же самое, как, например, да я помощник депутата. Я просто начинаю там дико смеяться. Или когда там, ну, даже не буду говорить. То есть очень много таких смешных профессий, от которых реально никакой пользы нет никому, да, даже самому, так сказать, владельцу этих профессий. Вот. Но, тем не менее, народ, получается, сам нашел этот выход, да, и умудрился как-то выжить. Вот. А не пытались ли вы проводить анализ дальнейшего развития событий? Вот в то время, когда вы вот, говорили, да, было голодно, когда даже если была как-то в определенных кругах называлась капуста лаве, да, там в магазинах ничего нельзя было купить, да, все-таки были там определенные какие-то личности, которые строили модные вот эти коттеджи тюремного типа из красного кирпича, но это не было столь повальным, как в последнее время. Поэтому у владельцев шестисоток, вот этих шестисоток, появляется стимул стремиться вот к этой, ко всей байде.
0: Понял вопрос. Я имел счастье немножечко поиграть на фондовом рынке, на нашем российском. Увлекательнейшее занятие. И, знаете, вот на Западе есть индекс Dow Jones, знаете, там, в Японии индекс Nikkei. А, как в зависимости от того, как он выше, ниже, вот отслеживается экономическая ситуация в стране. Но для того, чтобы там успешно играть на фондовом рынке, надо предугадать, как этот индекс поведет. И там есть какие-то другие, там, ну, опытные игроки на бирже, там, по каким-то другим показателям это отслеживают, что вот, да, через неделю индекс там скакнет, надо вот эти акции покупать, эти продавать. Так вот, я долго пытался вывести такую формулу для России. Как отслеживать, вот, как Россия живет, как экономика, как состояние России.
1: Это называется нащупать пульс,
0: да,
1: просто.
0: Да, и нашел. Так называемый картофельный индекс. Я его так назвал. Вот если вы едете по любой железной дороге от Москвы либо от другого города, вы можете увидеть, что вдоль дороги располагается так называемый огороженной проволокой самозахваты.
1: А это, вот, кстати, меня интересовало, ну, как вот. Это действительно самозахват?
0: Это самозахват, потому что эта территория принадлежит железной дороге. А у железной дороги, то есть охранная зона, но у железной дороги руки не доходят, поэтому
1: там... А ведь, в принципе, действительно, это охранная зона. Совершенно то есть там верно. Можно что-то и на рельсы подложить, и вообще всякие...
0: Можно, надо. Лучше картошку посадить. И люди сажают картошку в этих, в неудобьях.
1: Вот, извините, я так вот на буду перебивать. Вот почему еще мне было неуютно всегда смотреть на этих людей, потому что вот они, например, горбатятся под солнцем, все это сажают,
0: а потом
1: уезжают. Да, как-то неохраняемая собственность, нету совершенно. Базы, нету базы опять, о чем я вот
0: это. Это как раз неохраняемая, вот та вот собственность, которая у железной дороги, которая вроде бы непонятно чья, но на самом деле железной дороге она принадлежит, но у железной дороги руки не доходят. Так это проецируется вообще на всю нашу земельную собственность. Чья она у нас в стране? Наверное, та же, что вот в таком же положении, что и у железной дороги. Вроде бы и чья-то, а с другой стороны, ни у кого руки не доходят, а вроде бы и ничья. Поэтому, извините, у нас за последние 10 лет земли так деградировали, потому что они непонятно чьи, что восстанавливать их придется, наверное, не один десяток лет, если когда-то вот будет перелом, и их начнут восстанавливать, потому что они беднеют, они эрозируют. Становится не земля, а песок. Песок, на котором ничего не растет.
1: Я целиком согласен с вами, но вот есть ведь и другое, опять же, мнение, да. Когда, например, я увидел, как, в общем-то, одна жуткая совершенно тетка, владелец модного коттеджа, вырубает вроде бы на своем участке сосны красивые, я говорю, скотина, ты что, говорю, делаешь? Сейчас я тебе говорю, все родинки бритвой посрезаю.
0: Правильно.
1: Вот, на что она мне ответила, моя земля, что хочу и делаю. Я говорю, слышь, говорю, животное, я говорю, это земля общая, вот, то есть то, что ты как бы заплатила бумажные деньги, сворованные твоим мужем, у меня же и у государства за эту землю, это не значит, что она твоя. Я говорю, это земля даже японца, это земля любого грека, а там еврея, неважно чья. Мы живем на одной
0: вот здесь
1: этой.
0: Я с вами согласен.
1: Да. Я говорю, ты давай-ка мои сосны, ты говоришь, животное не трогай. Ну, конечно, она в суд там, то все, там до драки дошло, муж прибежал, сайгу достал я, ну и понеслась. Но смысл не в этом. Вот вы говорите, там, чья земля, может быть, действительно не имеет смысла реально отдавать в собственность людям эту землю. Но нельзя так поступать, что типа это моя земля, что хочу, то и делаю. Ну, это великая ответственность. Ее можно сдавать в аренду.
0: В мире да. нет полной собственности на землю, что что хочу, то и врачу, делаю. Да. Нигде в мире этого нет. Даже там, вот в той же Америке, которая нам все пример ставит, что там вот такая уж частная собственность, что дальше некуда. И там не дадут срубить дерево, ни кустик. И там, если у вас не кошенный газон, придут и могут оштрафовать. Почему да, у вас газон да, не кошенный? Да. Почему? Вы извините, это же сорняки летят, если там заколосился газон, сорняки летят. Но
1: повсюду.
0: Это, да, не положено, вы мешаете другим. Поэтому или скосите газончик, или мы вас оштрафуем.
1: То есть можно взять землю как-то действительно в аренду, в такую, в глубокую, в далекую, но вот для меня, ну, более чем все-таки странно, когда земля становится частной собственностью. Особенно у нас здесь, когда с определенного момента, а именно начиная с 17-го года, вот эта культура владения землей, по-моему, утрачена конкретно. Да и тогда уже эти помещики там со своей голубой кровью, с кровосмешением начинали, попросту говоря, конкретно терять квалификацию земледельцев. Ну, не земледельцев, а вот заброшенные усадьбы, да, вот все это уже как-то начиналась деградация.
0: Я иногда слушаю, как депутаты некоторые, там,
1: да, смешная
0: профессия, там, акоровцы рассуждают о том, как надо землю приватизировать, давать собственность крестьянам. Знаете, мне просто страшно становится. Такое впечатление, что эти люди никогда не видели вот эту землю воочию. Они никогда не были в деревне.
1: Абсолютно.
0: Представьте, точно. Отдать крестьянину землю. А что такое крестьянин? И где? Вот есть крестьяне, труженики, а есть такая пьянь, извините. А я кто? Я тоже хочу землю. Я, может быть, не крестьянин, но, извините, я эту землю... В свое время, 20 лет, нас посадили на вот эти участки на территории кирпичного завода. А была еще яма на моем месте, где вот этот участок. И там равняли бульдозером эту керамическую глину, развезли на 1.5 метра. Я 1.5 метра с 600 глину снимал, до песка снимал, и потом то есть... сверху засыпал.
1: Да,
0: это
1: да,
0: без
1: да.
0: всякой техники. Это все своими руками. И возил тачками, и таскал с фермы навоз подворовывал, честно скажу, да. И торф возил все своими руками. А теперь у меня чернозем. Такого чернозема нет ни на одной пахотной земле. Даже там, в Орловской области нет такого чернозема, как у меня. У меня все растет. У меня земля не эрозированная. Хорошая земля, на которой урожай, на которой арбузы, дыни растут, черешня, вишни. Все растет. Понимаете? Я снимаю урожай... 20 раз, в 30 раз больше, чем в колхозе, в совхозе, больше, чем голландцы снимают.
1: Так, наверное, видимо, надо начать вообще с определения, что такое крестьянство. Вот, давайте сейчас прервемся ненадолго. Кстати, да, наши уважаемые нам... пусть тоже подумают о том, что такое крестьянство. Мы будем общаться и по телефону.
0: А потом мы еще расскажем про картофельный индекс экономический. Я думаю, многих это заинтересует, особенно тех, кто на фондовом рынке хочет на нашем поиграть.
1: Конечно. Вот видите, Андрей, он только что сказал, что вот НАСА, там космические самолеты, вот отказался выпускать. То есть какой бред. При этом активно лоббирует затопление нашей станции МИР, тем самым вообще не оставляя шансов России вернуться в космическое пространство. Единственное утешение, что она, может, упадет на Японию. Вот, надеюсь, что упадет основательно. Да, я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов, и нам, видимо, нужно все-таки вернуться к настоящему российскому индексу. Вот.
0: Совершенно верно. Да. Кстати, послушал я новости, мне сразу на дачу почему-то захотелось.
1: Да, новости, они в последнее время хорошими не бывают.
0: Последние 10 лет, по крайней мере.
1: Вот именно поэтому я, если включаю ТВ, то только без звука и там, где красивая картинка.
0: Прекрасно. А я на дачу стараюсь уехать. Итак, вернемся к индексу, к экономическому. К нашему. Картофельный индекс. Да, да. В Японии есть Никей, в Америке Доу Джонса, а у нас картофельный.
1: А еще есть, извините, я иногда буду перебивать. Вот, ну,
0: с удовольствием.
1: Такое вот растение, типа картошки, тоже растет. Каримбур или как-то он очень вкусный и сладкий.
0: Топинамбур.
1: Вот, да, вот тот топинамбур.
0: Так он немножко невкусный и совсем не сладкий.
1: Да ладно, невкусный, кайфовая штука. Ну, его сырым даже можно заработать.
0: Можно, похож немножко на кочерыжку.
1: Ну, в принципе, да, я считаю, кочерыжка очень вкусный. Вот какие у нас с вами разные. разные вкусы.
0: Да.
1: Не, просто можно ввести его как дополнительный какой-то профессиональный такой вот профессиональное понятие в индексации. Вот,
0: да, можно. Это уже когда совсем все у нас закончится с экономией.
1: Станет цивилизованным.
0: Вот будет у нас брюквенный индекс, топинамбурный индекс, когда уж совсем картошка будет, это уже чем-то таким недостижимым.
1: Да.
0: Да. Так. Значит,
1: извините,
0: если перебил. Вы решили поиграть на нашем экономическом рынке, там акции купить, вложиться куда, садитесь на электричку, едете весной, желательно вот по маю, едете вдоль вот этой железной дороги, ну, естественно, вдоль железной дороги, раз на электричке.
1: В любом направлении все равно.
0: Совершенно верно. Смотрите по сторонам. А по сторонам у нас вот эти самозахваты, огороженные проволокой, и народ там копается. Копается, что-то сажает. Ужас. Ужасно, ужасно. Так вот,
1: я, например, еду в это время там на юга там пропивать деньги с девками. Вот стыдно. Извините.
0: Стыдно. Я, так, ну, я потом стыдно. Анекдот про стрекозу расскажу.
1: Да.
0: Итак, я вот эти 10 лет нашего, так сказать, пути к свободе, к капитализму. Для чего-то, я не знаю для чего, что-то вот кто-то мне подсказал, откуда-то свыше, старался отмечать у себя, вот у меня есть тетрадочка такая, вот я ездил на дачу, раньше без машины, это я первый год, сейчас на машине езжу, наконец-то накопил, и я отмечал примерно вот сколько там на отрезке от Павлова Посада до Фрязева
1: самозахватов.
0: Да, самозахватов. Угу. Примерно сколько людей сажает весной картошку.
1: И еще интересна динамика вот, развития их количества. Вот,
0: совершенно
1: изменения
0: верно.
1: В зависимости
0: совершенно
1: от
0: верно. Так вот, наибольшее количество самозахватов, когда люди буквально дрались, что вот это мое, это ваше и так далее, пришлось на самые тяжелые, на самые сумрачные, сумбурные годы вот, нашей ближайшей истории. А когда Россия чуть-чуть нормально начинала жить, вот там с долларом устаканивалась, там зарплата начинали, пенсии платить, сразу как-то самозахватов меньше становилось, гораздо меньше. И вот это совершенно явный показатель, потому что народ обмануть нельзя. Можно ему лепить, что называется, что мы там прекрасно живем или плохо живем, как угодно, но народ лучше знает, как мы живем. Так что следите за тем, сколько картошки сажают на самозахвата, и вы будете прекрасно знать, как идет у нас, как идут финансовые реформы, как у нас народ живет, потому что все-таки все капиталистические предприятия, которые у нас есть, которые зарабатывают деньги, все-таки они работают больше всего-то, конечно, не на заграницу, а работают для своего народа, производят молоко, там, ту же картошку, те же пельмени или, как я, газеты. Все что угодно. И если у людей, у народа, как мы называем людей, есть деньги, он живет немножечко получше, он начинает это покупать. Значит, и производство начинает расти. Знаете, как просто, с одной стороны. А для того, чтобы немножечко вот эти мои, может быть, для кого-то покажутся идиотские совершенно идеи, как-то вот углубить, как я повторяюсь, и подтверждение им дать. Мне, значит, я вам по секрету скажу, по секрету. У меня есть в Центробанке буфетчица знакомая. Она, а там в Центробанке они не, ну, не только там какую-то еду продают, ну, какие-то товары такие, ширпотреб, всякую ерунду, там, расчески и так далее. Так вот, я у нее всегда спрашиваю, как шла торговля, каким товаром в Центробанке. И вот совсем недавно у нас кризис был, да? Какой кризис сильный был? Как все?
1: Я, кстати, за него до сих пор извиняюсь вот, перед всеми, потому что...
0: Я этот кризис пережил очень хорошо, потому
1: я
0: что
1: тоже.
0: Я был в курсе.
1: Да.
0: Я как-то к ней пришел чай пить, к буфетчице, и говорю, как у вас там торговля идет? Что народ покупает в Центробанке? А в Центробанке народ информированный. Ты знаешь, говорит, последнее время крышки для консервирования пошли.
1: Оба.
0: Я говорю, почему? Вроде все в порядке, нам ГКО говорят, вроде бы нормально. Борис Николаевич обещал, все будет стоять, доллар, все нормально, рубль, все отлично. Не знаю, говорит, от Геращенко... Приходили, заказали большую партию крышек. Ну, думаю, все. Надо покупать доллары и надо солить побольше огурцов и картошки закладывать. И точно. Как только купил доллары, все, грянул кризис. А я уже, так сказать, подготовлен, у меня в подвале все стоит. Вот вы, кстати, в каких банках храните сбережения?
1: Доллары?
0: Сбережения, я сказал.
1: Честно скажу, я предпочитаю не доверять государству свой прайс, и храню его, в общем-то, в специально построенном здании. То есть, ну, это действительно так, где... Ну, то есть пройти туда практически невозможно. Это моя частная собственность. Действительно, там ничего не растет. Вот. И я не играю с государством никак ни в какие игры, вот эти финансовые, ни лотереи, ни Мавроди, все эти прибамбасы не по мне, кстати. Я тебе искренне говорю. Правильно. И так же, как и вы, я не просто был готов, а я к своему стыду и, так сказать, активно участвовал. То есть я выиграл большое количество денег, поспорив на тот самый кризис. И он случился, я получил прайс. Вот это действительно так было. Но мне очень понравилась действительно вот ваша идея насчет, скажем так, наблюдения по сторонам, вот эта вот теория с самозахватами. Потому что у нас в гостях в программе было большое количество, скажем так, политических деятелей. Вот, например, Бабурин Сергей Николаевич присутствовал, который, так сказать, продвигал оптимистическую идею насчет того, что на селе жить хорошо. При этом я ему в ответ такую, значит, выискал телегу реальную, что в Смоленской области, значит, один мужик, то есть, ну, реально, которого я вот знал, то есть так же вот выкопал картошку, все ее быстренько продал, пропил, и зимой просто помер с голоду. Я говорю, как же, говорю, у нас с вами совершенно разная информация. Вот. Но при этом, если мы даже сейчас с вами, вот, Андрей, начнем в рупор, видите, у меня рупор установлен. Кстати, вот ружье лежит, можете потом пострелять из окна, если можно. Да, там по антеннам я обычно модных автомобилей так. Оптика любая тут.
0: Я по Мерседесам с мигалками.
1: Пожалуйста.
0: Жуть как хочется иногда пальнуть. Вот если бы у меня что-нибудь было под рукой.
1: Вот я... Да вот, пожалуйста, Сайга есть здесь. Вот,
0: сейчас постреляю.
1: Так называемая смерть председателя. Но она такая для ближнего действия. Тут даже есть, кстати, вот с картечью, но она все-таки тоже для ближнего. Ну, вы
0: разберетесь. Ой, иногда руки чешутся, очень чешутся. Да.
1: Вот, так если мы даже сейчас будем орать и говорить о том, что, друзья, давайте наконец займемся грамотным сбором статистики, да, хотя бы для того, чтобы в дальнейшем вот этот паровоз под названием государство как-то в нужном направлении направить, они же все равно не поймут. Вот почему я говорю, что депутат – это смешная профессия.
0: И депутаты, и министры.
1: Вот,
0: столько много смешных профессий.
1: Согласен. Ваша идея, на самом деле, она не просто не лишена здравого смысла, а в ней он реально есть. То есть не должен, конечно, там целый министр ехать в поезде и смотреть на эти самозахваты. Ну, какой-то там мелкий чиновничек, просто его должны посадить, он должен ехать и вплоть там до того, чтобы проводить съемку. И говорить, ребят, статистика такая, почему люди... наши русские люди вот, да, вот сажают картошку, к примеру, около железнодорожного полотна, да, а, к примеру, вот на наше министерство заказ, ну, в общем, 10 Audi последних моделей. Вот как это происходит? Давайте проследим связь. Да? Вот вы заметили, что после каждого получения кредита в то время буквально пройдет там месяц-полтора, на улицах появляется значительно больше модных иномарок. Да?
0: Значительно больше. А что наши чиновники... депутаты, помощники депутатов, министры и так далее могут, кроме как красиво говорить, вот у вас в эфире они часто бывают, часто, и все знают, да, все знают, как надо нам обустроиться, что мы неправильно делали, а что же вы у власти были? Вы при должностях были и есть. А что ж вы, если такие умные, а почему мы такие бедные? Вы-то ладно, вы себе взяли.
1: Андрей, там сложно. То есть, действительно сложная ситуация вот, вообще в министерствах такова, что это как бы, как пел в свое время один модный певец, круговая порука и так далее. Если ты в эту игру вписался, да, и ты там находишься на каком-то, ну, низком уровне, да, то ты все равно из этой цепочки уже не выйдешь никак. То есть, ты должен играть в эти правила, которые завязаны, естественно, на прайсе, там, на лоббирование интересов там, каких-то демонов, которые тоже, в общем-то, расплачиваются. Там также откат, как там происходит с рекламой происходит. Mm-hmm. И я, например, знаю очень много людей, которые, казалось бы, честные, молодые, которые вот занимают уже ответственные посты. Я говорю, ну а что ж ты, говорит, ты тут самый таким говном занимаешься, парень, если ты понимаешь это. Он говорит, я не могу из этого выйти. Но это типа как организованная очень, ну, это Казаностро, да, вот попробуй там выйти из Казаностро, или попробуй проститутка, которая вот работает, сказать, да я бросаю все, ну и лицо бритвой порежут, и все, к примеру.
0: Тогда нужны радикальные меры, наверное.
1: Революция. Это мы призываем к бунту, Андрей.
0: Хотя бы, ну, есть президент вроде бы, я не знаю, насколько здравомыслящий, но, по крайней мере, по сравнению с предыдущим, это большой прогресс,
1: он
0: да?
1: Он просто моложе, но есть опять же некоторые моменты. Я просто приведу пример. Это вот ситуация сейчас с таможенными терминалами со всеми, да, то есть опять же перегиб. К чему это привело? К тому, что, например, где-то, по-моему, в Екатеринбурге некий завод наладил выпуск вот этих перезаписываемых болванок для компьютеров, там CD-Rewritable. Они стоят значительно дороже, чем аналогичные филипсовские. То есть вот филипсовские все эти конструкции, пройдя там дикий путь, да, от завода-изготовителя, пройдя растаможку, все равно стоит дешевле, нежели вот эта вот отечественная поделка. К чему это спрашивается? Давайте проследим. К тому, что в дальнейшем налог на провоз подобного рода продукции будет столь высок, что подразумевается, что эти филипсы будут, может быть, раза в два дороже, нежели вот эта отечественная продукция. То есть идет активная подготовка к тому, чтобы в страну ввозилось как можно меньше качественных товаров. А все это прикрывается тем, что говорят, что, дескать, повышение там активности производства внутри страны. Ну, есть вещи, которые, ну, просто реально физически не могут здесь производить. Это компьютер, это оргтехника. Их могут собирать, так они же и на комплектующие, то есть там вот с автомобилями совершенно ситуация. Верно, я понимаю, что многим сейчас скажут, что я брежу, я очень волнуюсь, да. Вот. Но тем не менее это так. Даже комплектующие, вот в Калининграде эти заводы все сейчас находятся в печальном состоянии, поскольку происходит двойная растаможка. Да.
0: А на самом деле, если копнуть немножко поглубже, а вернее, даже помельче копнуть, потому что это на самой поверхности лежит.
1: И немножко в сторону.
0: А потом-то окажется, что борются две группировки, которые одна кормится за границей с товаров, а другая кормится с того, что внутри России производится. Кто там, солнцевские прикрывают одних, кремлевские прикрывают других. Кто сейчас у власти или при власти, тот и побеждает. Ну, это немножко упрощенно, но, скорее всего, это так и есть.
1: Ну, вероятность такая велика, но я, например, считаю, что, конечно же, вот там вот эти меры, опять же, я немножко не по вашей, конечно, теме, но тем не менее, меня это тревожит, вот эта ситуация с таможней сейчас, да, в принципе, намерения благие, потому что для меня дико возмущало и приводило в недоумение, как это так понятие, какой-то грудник, да, там, скажем, 23-летний, у него своя таможня. С каких это пор таможня стала частной вообще? У меня в голове не укладывалось. Что это за, извиняюсь, за дерьмо такое? Поэтому сейчас вот эти, ну, такие меры, может быть, с элементом перегиба вызваны прежде всего тем, чтобы вот этих вот людей, которые, попросту говоря, дико наворовались на растаможках, просто отстранить от этого. Я считаю, что уж, конечно, проще и лучше было бы попросту расстрелять, в общем-то, но...
0: Или послать картошку сажать вдоль линий.
1: Они нельзя, у них аллергия у всех. И справки есть, что они больные. Нет, лучше, конечно, расстрелять, но...
0: Деревянными пулями.
1: Да, но сейчас пошла ситуация вот так. И попытка исправить ситуашку, попытка наладить вот на таможенный порядок, опять же, приводит, вот заметьте, как к тому, что вот это вот, вот все, что вокруг стоит, вот я вот щелкаю пальцем. Это называется компьютер, вот там Philips, да, вот он должен сейчас стоить.
0: Зато у нас есть другое хорошее. Вот я щелкаю пальцем. Я думаю, люди поняли, почему я щелкаю пальцем.
1: До полного нашего стажера.
0: Это намного ценнее, чем вот это все железо, эти компьютеры. Это позволило нам выжить и позволит выжить. И все равно, знаете, я поездил по разным странам мира. Германия — богатейшая страна. А вот едешь, а чувствуешь, что... понимаете, Россия это настолько грандиознее, больше, лучше. Ну, абсолютно. Совершенно какое-то другое чувство, что приезжаешь в Москву, это столица, ну, полумира точно.
1: А не было ли у вас вот такого ощущения, что любые попытки любых там перцев как-то переменить здесь, пусть в лучшую сторону, пусть в худшую, однозначно обречены на неудачу по той причине, что существует какой-то заранее заложенный такой путь развития. Он неизвестен никому, и все аналитики и прочие вот эти предсказатели, они попросту бредят, потому что никто не знает, что это за путь, куда он ведет. Но все попытки его скорректировать, они, в общем-то, совершенно безмозовые. То есть пусть сейчас тут хоть там, я не знаю, там новый Гитлер к власти придет, он ничего не изменит. Пусть хоть там, там Али-Баба или какая-нибудь там баба на чайнике. Там, все равно с этой страной ничего нельзя сделать. То есть как с гигантским организмом саморазвивающимся.
0: Ну, в этом есть смысл. Историки насчет этих теорий спорят, что...
1: А историки — это фальсификация. Вообще история — это фальсификация.
0: Теоретики — это история.
1: Теоретики, тем более. То же самое, что генетика. Их нужно собрать всех...
0: Насчет генетики...
1: Что?
0: Не клевещите.
1: Нет, все генетики — это... Ну, я не имею в виду генетику, скажем так, давайте вырастим пшеницу размером со все 6 соток. Там, или гигантский гриб. Кстати, знаете, что вот если, например, вырастет гигантский белый гриб, он не будет столь вкусен, хотя и будет обладать теми же качествами, да, там, вкусовыми и там питательными свойствами, как его младшие собратья, но все равно так вот у человека настрой вот, на визуальное восприятие продукта, что вот разделать гигантский гриб размером, вот скажем, с эту комнату, ему будет невкусно.
0: Невкусно.
1: То есть, чем мельче предмет, тем он вкуснее. Ну, представьте, там, вы приходите в кабак, а вам накладывают не аппетитных, а пяток, да, хрустящих или рыжиков, там, под водочку запотевшую, да, а кладут один здоровый опень такой, ну, вот это размером, то есть у него шляпка размером вот с ваш джип, к примеру.
0: Ну, у меня джипа нет, просто.
1: Да ладно. Ой, а то я не видел, на чем вы подъехали.
0: Я пешком пришел.
1: Ну, я тоже пришел пешком, в таком случае, да, да.
0: Нет, насчет джипа что? А то поймут неправильно. Нет, пусть понимают. Пусть мои враги, если они есть, угоняют этот джип.
1: Да, да, да. Ну, я предлагаю, если вы, конечно, не против, обратиться к прослушиванию телефонных звонков. Может быть, у наших уважаемых какие-то вопросы возникли. Я еще напомню, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. Номер телефона, вот вам сейчас тоже скажем.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: И мы слушаем ваше соображение по поводу вот тех тем, которые мы сегодня с Андреем затронули в программе. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и внимание наше, все такое. Да.
3: Доброй ночи, Александр, Андрей, доброй ночи.
0: Доброй ночи.
3: Но прежде всего Александра хочется поздравить с праздником его родителей, у которых получилось много лет назад.
1: Да, вот спасибо вам за то, что вы очень правильно сформулировали это. Да, спасибо вам.
3: Ну, я старался, да.
1: Да.
3: У меня замечание небольшое по поводу болванок. Дело в том, что компьютер в России действительно произвести невозможно, поскольку микроэлектронная промышленность просто мертва, и возродится она вряд ли когда-нибудь. А вот диски там поставили линию на уральском заводе, и она штампует там все как надо.
1: Но они
3: стоят они достаточно дешево, просто почему-то на Савеловской они стоят все одинаково.
1: Ну, я не знаю, вот...
3: Это же проблемы ценообразования, видимо, розничного.
1: У меня немножко другая информация, что они стоят подороже, нежели вот те же... То есть я признаю из данной продукции только вот, скажем, Philips, там, Басф на втором месте, ну, может быть, потом Маква, а все остальные как-то у меня не особо котируются. И тем более я уже не доверяю вот этим уральским вещам. Ну, уж простите меня, но они никак не должны стоить, да, даже одинаково с болванками, с этими, которые... как я уже сказал, проходят растаможку, там транспортные, все эти дела туда же входят. Согласны вы?
3: Что, да,
1: это
3: конечно.
1: Абсурд, что эта подготовка идет к чему-то большому. Согласны вы?
3: Ну, вы знаете, любое правительство защищает свой рынок. Вот Андрей не даст, видимо, соврать, что во Франции там происходят митинги там фермеров, они там выливают молоко на улице, машины навоза вываливают специально, чтобы не везли дешевое продовольствие.
0: Совершенно верно, да.
3: Европы. Почему наши не могут поступать так же?
1: Ну, может быть.
0: Наши, может быть, не хотят так
1: поступать. Есть у вас какой-то еще вопрос, может быть, к Андрею?
3: Вопрос такой. Вот обсуждалась тема касательно огородов. Вот если провести такой эксперимент, вот как раз весной, когда все везут рассаду на самозахваты, остановить, скажем, электричку с путными дачниками на станции Перхушково, всех из нее выгнать и сказать: уважаемые дачники, вот я сейчас раздам вам по $300, возьмите эти деньги, выбросьте всю рассаду во враг и пойдите на рынок и купите эти продукты специально обученных людей, которые их выращивают.
0: Отлично, я вам сразу же ответ
3: дам. Огород распашите, засейте его газонной травой, повесьте там гамак, поставьте мангал и оттягивайте с девками, с пивом. Какой процент согласится? Вот,
1: спасибо.
0: 100% возьмет по $300, но рассаду не выбросит, а повезет все равно на дачу.
1: Ведь, в принципе, Андрей, вот идея сама по себе интересная, то есть в том смысле, что профессиональный подход к выращиванию сельскохозяйственной продукции — это одно, а другое дело вот самопал. К тому же, ну как вот она, к примеру, она говорит, а вот что-то в этом году картошку у меня не удалось. С какого хрена она у тебя удастся, если ты ее сажаешь около железнодорожного полотна, где, извиняюсь, писают люди, какают. Там, если поезд идет издалека, там и туберкулезик может ехать. Да что угодно вообще. Она сама не знает, что она, извиняюсь, поедает внутрь себя. Поэтому вот звонивший, он здравую мысль высказал. Тут встает вопрос, откуда взять эти деньги, да, $300. Такой же простой ответ, там, скажем, очень много тут чужеземных диаспор развелось, которые, в общем-то, с радостью, я думаю, помогут местным жителям за право остаться, так сказать, в добром здравии, вот, выплатить энное количество прайс.
0: Скажу старую такую мудрость, чтобы оказаться впереди или хотя бы вот когда на стадионе люди бегают, ведь недостаточно, что называется, бежать нос к носу. Можно отстать на один круг, и вы окажетесь опять впереди, в этой же... Да, впереди. Так вот, для нашей страны уникальна ситуация, когда мы, может быть, отстав не на один круг, а на 10, вроде бы оказываемся вровень с развитыми странами. Давайте на секундочку перенесемся в супермаркет, в американский, в наш российский, и так вот между полочек подходим. Вот лежат яблоки, такие красивые, здоровые. Вы покупаете это яблоко, вы его надкусываете, и что вы чувствуете? А чувствуете вы это, что это какая-то безвкусная трава?
1: Ну, такой запах еще, может быть, аммиачка. Вот, ну,
0: да,
1: какой-то
0: я не знаю, аммиачков нет, красивое, но есть нельзя. Вы ели когда-нибудь картошку, допустим, вот эту, которая заморожена для фритюра? Вот, иногда у меня теща покупает, я ее в мусоропровод выбрасываю.
1: Тайком потом. Так, типа.
0: Ну, не тайком.
1: А потом говорите, съел.
0: Да.
1: Правильно. Я так же
0: делаю.
1: Так
0: вот, ее же есть нельзя. Понимаете, вот производство. Вот, допустим, у нас пытаются голландскую технологию выращивания картошки ввести. Ну, замечательно. Но только забывают, что голландская технология выращивания картофеля основана на том, что опрыскать надо картофель там ядовыми химикатами против болезни, против колорадского жука. Там до 8 обработок идет, а то и больше, ядохимикатами. И это проводить надо в оптимальные сроки, ни днем раньше, ни днем позже. То есть, вы представляете, и что в конечном итоге содержится, вот эти остаточные дозы удобрений, повышенные дозы, вот этих ядохимикатов, чего там только нет. Да, и картофель сейчас появляется тоже и трансгенный, черт знает какой. Но главное это, вот для этого массового производства капиталистического, что им надо продукции выдать побольше при меньших затратах, и главное, чтобы те же яблоки, та же картошка, она прежде всего красиво выглядела на полках магазина. Потому что вот, я не знаю, ели вы когда-нибудь настоящую картошку? Вот, допустим, старый немецкий сорт Адретта. Наверное, даже не слышали такой.
1: Я тоже вот...
0: Он желтого цвета.
1: Нет, я знаю, что вот у меня, например, родители до того момента, как попались на вот эти новомодные штучки со строительством коттеджей, вот всяческих дебильных, имели дачу вот недалеко от Смоленска, и там сажали свою картошку, которая была действительно дико вкусна.
0: Вот, совершенно. В магазине вы такой не купите.
1: Нет,
0: и сейчас вот американцы, там, допустим, еще совсем несколько лет назад исключительно вся Америка состояла из газонов. Ну, американцы люди непритязательные, там гамбургер, чизбургер скушали, кока-колой запили, вроде бы нормально. Но приходит, насколько я знаю, мне рассказывали люди, приехавшие из этой большой страны, что многие понимают, что, в общем-то, жить на вот этом корме, я иначе на комби-корме, извините, который они потребляют, это ну, не просто плохо для здоровья, это, во-первых, невкусно. Ведь удовольствие можно получать не только там, от ночных клубов, которые вы так любите, там, от пива, от водки, но и поедая хорошую пищу, хорошую картошку. Вот это не то, даже... что у нас есть, а то, что вот сам, особенно своими руками, вырастил. Сортов-то масса разного вкуса, как яблоко. Их же 5000 сортов только зарегистрированных. Они разного вкуса, разных оттенков, разной кислоты, разной сочности. То есть вот я выхожу у себя в сад, а у меня на прививках много растет, до 50 сортов яблок и до 30 сортов груш, сливы, вишни, и все разное. Вот выходишь и дегустируешь. А, вот я сейчас вот хочу вот это вот.
1: Я подъеду как-нибудь, помогу, да, с дегустацией.
0: С удовольствием. А сейчас вот это вот. И идешь, вот надкусываешь то одно, то другое. Знаете, как это здорово? Они все разного вкуса.
1: Ну, вы подходите к данному вопросу.

0: Придут картошку воровать.
1: А бывает все-таки.
0: Да, представьте, подкопали, а мне самое вкусное. Ведь придут-то завтра опять ко мне, и послезавтра, и всю картошку мою выкопают. А я раздал соседям, у всех вкусная картошка. Значит, со всех будут брать понемножку, и значит, и мне останется.
1: А что, кстати, в ваших краях вот делают с теми, кто пойман на воровстве? Ну, ведь наверняка были захваты.
0: Да были разные ситуации, как правило, об этом не любят рассказывать.
1: Не, у нас я просто расскажу, что делали. Сажали в железную бочку. Вот, как правило, вор-то он один не ходит, их по двое, по трое. Сперва их сажают в железную бочку, закрывают сверху, и специальные дежурные там несколько суток долбят по этой бочке через каждые 10 минут железной палкой, чтобы те не могли спать. А после этого их, значит, вынимают и заставляют драться между собой до...
0: Ой, просто да. Садизм какой-то.
1: Нет, зато потом отпадает всякий
0: вкус. Потом
1: вкус.
0: Другие придут.
1: А другие также вот, зато развлечения для садоводов.
0: Ну, развлечения это уже несколько из другой оперы. Они бы еще хлыстые бы там какие-нибудь приготовили.
1: А вот еще такой вопрос. В принципе, как ни крути, да, но речь все равно в основном идет о деньгах. По-любому. То есть можно, например, к примеру, прийти в такое в благополучное хозяйство, где там по слухам узнал, например, или у вас узнал, что вкусная картошка, не на рынок поехал, а приехал в это хозяйство и сказал, я хочу купить у вас для себя лично мешок картошки. Достал, значит, много денег и купил, да?
0: Можно. Почему?
1: Вот, то есть все крутится вот вокруг денег.
0: Так, сейчас купить можно. Да. При желании.
1: А не случалось ли вам, например, наблюдать, то есть ведь гораздо выгоднее выращивать на самозахватах не картошку, а, например, мак или там, ну, что-нибудь аналогичное, потому что к нам, как правило, вот за маком в огород лезут.
0: Мак, конечно, можно выращивать. Я пробовал у себя мак выращивать, но, правда, все больше цветочный. Но бесполезное дело, потому что все равно залезут и все вырвут. Поэтому, ну вот, вот он только отцветает, сразу
1: лезут.
0: Наркоманы, да. лезут. А тут не столько мак этот жалко, они же потопчут другой. Ладно, клубника их не интересует, но они же потопчут.
1: А некоторые ведь вежливые какие бывают, постучат, сказать, извините, можно мы мак срежем?
0: Не дам. Не в жизни.
1: Ну, давайте послушаем еще звонки. Может быть, у наших уважаемых какие-то тоже соображения или вопросы появились. Напоминаю, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня
0: можно...
1: Андрей...
0: Можно поговорить про российское, про конкретно что-нибудь выращивание. Может быть, кто-то вырастил что-то интересное. А может быть, у кого-то, наоборот, что-то не растет. Давайте
1: сейчас
0: про
1: послушаем.
0: Это поговорим. Про политику.
1: А мы, кстати, о политике ни слова не сказали.
0: Да.
1: Да, конечно. Да. Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши 6 соток», у нас сегодня в гостях. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
2: Алло, доброй ночи.
1: И вам также.
2: Очень интересная ваша программа. Вот. Что могу сказать? Могу сказать то, что очень интересно все вы рассказываете.
1: Вопрос какой-нибудь есть у вас, уважаемый?
2: Вопрос какой-нибудь.
1: Понятно. Спасибо, тем не менее, спасибо. Но это как бы была сентенция на тему того, что человек узнал много нового. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Да.
3: Уважаемый Андрей. Да. Харис говорит.
1: Здравствуйте, Харис. Здравствуйте.
3: Я, во-первых, хочу присоединиться к поздравлению.
1: Спасибо, да.
3: Вот. А во-вторых, вы там предлагали перенестись там в какой-нибудь супермаркет. Я считаю, что лучше вообще, наоборот, бежать оттуда как можно дальше. Это самое отвратительное место.
0: Так я это и говорил, что давайте перенесемся и убежим оттуда.
3: Так что сразу бежать просто сломя голову. Отвратительное место.
1: А куда бечь-то, Харис? Куда бечь?
3: Ну, либо на рынок, либо просто рвать где-нибудь.
1: Ну, на рынок. Давайте вот посмотрим на рынке. Как правило, в общем, очень мало встретишь, к сожалению, таких исконно русских лиц. То есть в основном работают перекупщики продукции.
3: Знаете, продукты были свежие. И не вот
1: а как
3: вот
1: вы узнаете, где взращивалась данная картошка на рынке, которая вот растет? Вы помните, в свое время в России было огромное количество таких овощных магазинчиков? Они были немножко...
3: Да, сейчас до сих пор, кстати, есть. Редко попадают.
1: Редко, да. Ну вот именно вот в них как-то, как ни странно, можно было что-то купить действительно качественное. А рынки, особенно вот нынешние, оккультуренные, так сказать, с евроремонтом, они мне внушают... выезжают тоже определенно.
3: Я, конечно, не про эти говорю, да.
1: А вы как?
3: Нет, ну вот эти вот жуткие супермаркеты, появляющиеся сейчас просто как не попадя.
1: Они даже на бензоколонке вот сегодня стоял, то есть я же, знаете, подрабатываю, заправляю автомобили, чтобы

0: прайса на жизнь.
1: Да, конечно.
0: Да. Вот, да, и там тоже вот у нас супермаркет, люди там же оплачивают бензин, там потом мне чек выносят, я заливаю, там кого на 2 литра обману, кого на 1,5.
1: Ну, правильно, конечно, деньги-то...
0: Деньги-то нужны, конечно, да.
1: А вот у меня еще к Андрею вопрос.
2: Да-да.
1: Андрей, вот вы сказали, дескать, вот привели в качестве примера такого мощного Америку, что там этот газон, там если вот дебильный объевшийся гриль, значит, американец не стрижет газон, то приходит к нему другой, значит, дебил и говорит, догони, значит, вот эти жуткие деньги, которые не обеспечены никаким золотым запасом. Ну, он, получается, я вот продлив эту мысль, я так подумал, что он, значит, платит все деньги. Это на месяц его эти дауны себе оставляет, он сидит дальше, жрет эту мерзость, как это там, не знаю, как называется. Вот через месяц опять приходит к нему этот даун. И это, получается, у него так вырастет этот дурацкий газон, который, я считаю, вообще не... Зачем стричь-то его? Очень хорошо растет, и заложников там можно держать. Вот. Значит, растет у него этот газон дурацкий, и дальше. Вот. Получается, просто все равно смысл в том, чтобы нажить денег за счет того, да, что этот придурок не стрижет газон.
2: Вы не думайте, что американцы так глупы, как кажутся, особенно чиновники, особенно насчет денег. Его оштрафовали один раз на $50.
0: И он дико, извиняюсь, потом бздит, чтобы это не повторилось, потому что срам перед соседями еще и жаба душит.
2: Нет. Вы думаете, его второй раз на $50 оштрафуют? Нет. Его второй раз на $500 оштрафуют. Третий раз на $1000. А четвертый раз его посадят на 2 недели на исправительные работы. На 15...
0: Будет мести свой стрит.
2: Да, и будет сидеть 15 суток. Так что не думайте, что уж такие они там это самое объелись гамбургерами и ничего не понимают. Они насчет денег все понимают.
0: Давайте сейчас чуть-чуть прервемся, потому что мне нужно сходить вниз, проверить, как девчонки работают. Вот, соответственно, встает еще такой вопрос о необходимости издания или создания в нашей стране не просто вот газета, да, ваш 600, а некоего такого ярко иллюстрированного издания. Потому что, например, я помню, меня с детства бесили вот какие-то картинки, где были там художником, пусть и великолепно, но все равно нарисованные грибы. Да, вот, и объяснено, там это поганка есть, нельзя, эти там, дескать, можно. Куда приятнее видеть вот реально сфотографированный гриб, да, там, и так далее. Как у вас вот с этим в плане развития?
2: Я могу сказать, что у нас в плане развития все хорошо, то есть у нас постоянно развитие идет, мы какие-то новые издания выпускаем, я не буду, а то скажут реклама, не буду себя рекламировать.
0: Нет,
2: я думаю,
0: название
2: кто...
0: вы можете сказать, чтобы люди просто знали.
2: У нас выходит маленький недорогой журнальчик карманный «Ваш сад», у нас сейчас выходит новый слегка иллюстрированный журнал «Новинки для сада и огорода», но я все-таки стараюсь, чтобы они были дешевы, они были доступны
0: всем,
2: в том числе и пенсионерам, основному нашему потребителю. И опять же, не только в Москве, потому что Москва – это другая страна. Мы живем, для нас вроде бы 15 рублей не деньги. А, извините, вы отъехайте хотя бы 100 километров от Москвы, 15 рублей – это деньги.
0: Там за 15 рублей глушитель,
2: конечно,
0: целый приварят,
2: конечно,
0: починят.
2: Поэтому, понимаете, все наши вот менеджеры какие-то, вот, которые приезжают с Запада, начинают что-то выпускать, все же ориентируются на Москву. Да? Черт побери, почему же на Москву?
0: Тоже обман такой.
2: Россия-то большая страна, она не из Москвы состоит. И политики наши тоже. Ведь по Москве все меряют. Ага, вот лучше мы жить стали, посмотрите, какие дороги. А вы приезжаете к нам, скажет кто-нибудь из Тамбовской области, у нас дороги, посмотрите. Хочется, чтобы... Понимаете, ну как бы вот все это нивелировалось, все-таки ужасно мне обидно. Я сам живу в Москве, может быть, мне и хорошо, но мне жутко обидно за тех хороших людей. А люди в провинции, вот, ну не хочу никого обидеть, ну лучше москвичей.
0: Ну они еще сохранили вот доброту.
2: Я имею в виду, ну вот не просто москвичи, все-таки Москва это такая сборная солянка, здесь настоящих там москвичей не так не осталось, немного осталось, поэтому я не хочу обидеть тех настоящих москвичей, которые действительно интеллигентные люди, умные, вежливые и так далее. Сюда же стекается все. Не самые лучшие люди со всей страны, а у тех, которых локти шире, поэтому они все в Москву едут. А в провинции, вы знаете, вот иногда вот приехал недавно в Великие Луки. Вышел на улицу, вот люди гуляют, девушки гуляют парами.
0: Я вот тоже так, испытал, знаете, Васташкова, если вам знакомо.
2: Да, конечно.
0: Но знаете, что я, чего я пугаюсь дико? То есть я сейчас очень боюсь, искренне, кстати, искренне боюсь двух вещей. Первое, это что мой пока еще, вот, скажем так, не сильно взрослый, прямо скажем, ребенок однажды попросит, чтобы я ему купил кассету с новым, так сказать, домином, произведением каких-то чертей иноземных, которые называются телепузики, потому что от телепузиков до героина два шага. И второе, я боюсь, что как раз вот люди в таких городах, как-то Великие Луки там, или Осташково, потеряют вот эту свою самобытность, озлобятся, и там же достаточно быстро может произойти вот это вот изменение настроения, изменение отношений не просто к приезжим, а даже к друг другу. Вот это вот такая провинциальная доброта и девственность сознания может резко исчезнуть, замениться дремучей, совершенно вот угрюмой какой-то агрессией. Вот я этого очень пугаюсь.
2: Я не очень с этим согласен.
0: Но к этому же ведут. На это работают серьезные люди, Андрей.
2: Возможно, но я, допустим, когда ехал в ту же Уфу недавно, Великие Луки, да, в какие-то города российские, я тоже думал, вот я сейчас вот прилечу, там спущусь по трапу и попаду в какую-то в дикую провинцию, где все бедно и несчастно. А попадаешь, вот радуешься, то, что попадаешь, люди достойные, люди хорошие, они, понимаете, вот достойные, они не... Я не знаю, как это объяснить, но с ними можно постоять на улице, поговорить. Ты спросишь улицу, как тебе пройти. Тебе 5 человек остановятся и будут тебе объяснять. Ну, как-то все по-другому. И люди работают, получают свои небольшие деньги. Они не считают себя нищими, несчастными. Им хватает, понимаете? Ведь сколько бы денег ни платили, всегда кому-то будет не хватать, а кому-то будет достаточно. Все от потребности зависит. Поэтому... и от достоинства человека. Вот провинция, я не знаю, я не люблю провинцию называть провинцией, скорее, не знаю, мне кажется, что провинция скорее это Москва, а вся остальная Россия как раз это настоящая нормальная Россия. И я, когда еду куда-то в другой город, особенно вот почему-то мне Башкирия так понравилась, потому что там много национальностей живет, разных: башкиры, татары, русские. Я не знаю, и они как-то вот между собой как-то совершенно дружно, нормально общаются. Вот, ну, я не могу этого объяснить, вот этой той обстановки, но нас в Уфе слушают.
0: Да, не только, вообще, где только нас не слушают. Кстати, даже в Орске вот слушают.
2: Ну и прекрасно. Я просто хотел сказать, что...
0: Вот слушают. В Риге нас тоже слушают.
2: В Риге нас тоже слушают. Да. Я хотел сказать, люди, вы живете не в провинции, вы живете в хороших городах. Не стремитесь в Москву, где все... Не подумайте,
0: короче,
2: только я, что я хочу
0: друг
2: сказать.
0: Где все друг друга уже знают. Да. Ой, простите,
2: где,
0: я волнуюсь.
2: Где, извините, выезжаешь на машине, чтобы 5 километров доехать до работы, и ты нехорошим словом помянешь соседа справа, соседа слева, соседа впереди и сзади 10 раз за эти 5 километров. Вы понимаете, приезжаешь на работу, 5 километров проехал, ты
0: взвинченный
2: приезжаешь.
0: А какие, кстати, вот, смешные пробки вот тут, ну, в том, что вот определяют слово провинции. То есть как-то едут там, ну, на машине частника взял в одном из далеких тоже городов, перемещаюсь, он так вот и начал нервничать, так, и что, говорю, нервничаешь, дружище, он говорит, вот пробка впереди, ну, 2 автомобиля стоит, клянусь, у меня там глаза чуть не вывалились, говорю, да ладно, вот для них это пробка, он эти 2 автомобиля по боковой улице объезжал. Но это суть не в этом, мне очень понравилось, опять же, вот ваше рассуждение о деньгах, о чувстве собственного достоинства. Давно уже надо было понять взрослым людям, которые имеют прайс большой, да, что вот иметь большие деньги гораздо сложнее, да, и сохранить себя при больших деньгах гораздо сложнее, нежели вот, чем быть просто нищим. То есть нищему человеку сохранить чувство собственного достоинства, в общем-то, гораздо проще, нежели человеку богатому.
2: Ну, не совсем нищему.
0: Ну, а, ну я имею в виду
2: без прайса. Скажем так, не богатому. Это одно, да. Небогатый человек. Да, естественно. Хотя, конечно, только пожелать всем зарабатывать деньги. Понимаете, когда человек работает, вот иногда читаешь письма, которые приходят в редакцию. Ну, вот,
0: а кто пишет в основном?
2: Нельзя по почте. Ну, сразу я скажу,
0: я
2: нельзя
0: по почте. Социальную, да. Социальную группу. Мне почему-то кажется, что вот должны пересекаться несколько аудиторий, вот, скажем, может быть, нашей программы и вашей газеты.
2: Часто пишут женщины, да. 63 лет.
0: Вот и у нас
2: почему-то
0: тоже.
2: Вот именно вот эта вот цифра у меня зацепила. Да. 63 года. И пишут по разным поводам, рассказывают о своей жизни, как выращивают растения, как там картошку тоже выращивают, как подрабатывает где-то сторожем или в детском саду, или еще что-нибудь. Совершенно такие замечательные письма, откровенные. Вот из Москвы такого, кстати, не пишут почему-то. Поэтому иногда читаешь, очень здорово. Иногда такие попадаются вещи. Вот я спрашивал в газете, был у меня вопрос, маленькая анкетка, а вот откуда узнали о нашей газете? И совершенно замечательный ответ. Я прям коллекцию таких ответов собрал. Короткий ответ. От Валюши, почтальонши. Или от Марка Иосифовича, в скобочках, из 5-го подъезда. Замечательно. А вчера в пятницу пришло письмо, а меня заставило подписаться почтальонша Наташа. В скобочках, теперь придется ей покупать шоколадку. Так как газета хорошая.
0: Okay.
2: Вот. Видите, замечательно.
0: А ведь вот над этим нельзя даже смеяться, иронизировать, потому что это дикий кайф вот жить такой жизнью на самом деле.
2: Я только восхищаюсь. Я, понимаете, у меня попадает в руки это письмо, у меня прям слезы выступают, понимаете, я настолько благодарен. Я, наконец-то, вот после тех помоев, которые по телевизору на нас каждый день ведрами выливают, но тут...
0: Давайте не будем только, так сказать, обобщать, потому что на меня лично не выливают. Я смотрю только звук, простите, конечно.
2: Да. На других выливают.
0: Да.
2: И тут получить такое письмо, понимаете, где совершенно люди искренние, хорошие, добрые, с чувством собственного достоинства.
0: Как струйка родниковой воды в пустыне.
2: Совершенно верно.
0: О, как
2: кто Россию спасет? Вот тут где-то я в метро видел плакаты там насчет Потанинской вот этой группировки, что значит там возрождение России и так далее.
0: Смешные люди.
2: Не они спасут. Не господин Потанин. Вот господин Потанина, не знаю, почему-то больше всех не люблю, потому что...
0: А у него коньяк очень дорогой.
2: Не только поэтому. Потому что вот Березовский, все говорят, вот Березовский вот такой-сякой жулик, а он с этим и не спорит, он даже соглашается. А господин Потанин все говорит, я вот на благо России, на благо России, на благо России. Но...
0: Зато господин Березовский в кожаных штанах ходит.
2: А господин Потанин стипендии раздает, а я все равно не верю.
0: Да. Ну давайте послушаем, опять же, мнение наших уважаемых. Мы как раз вот успеем сейчас это сделать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
3: Здравствуйте, многоуважаемый.
0: Алло, вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: И вам аналог.
4: Да, здравствуйте, Александр, да. Андрей. Александр, хочу поздравить вас с приятным днем, с веселым днем.
0: С весенним.
4: Множество вам роз темно-бордового цвета.
0: Спасибо.
4: Вот. Я забыла представиться, это Карина беспокоит.
0: Да, здравствуйте, Карина.
4: Да. А вот можно спросить у Андрея?
0: Да, конечно. Но...
4: Андрей, я вот что хотела вас спросить. Дело в том, что у меня у самой, собственно говоря, вот сейчас нет огорода, но вот я помню у бабушки, когда я жила еще, это на Украине, правда, было, там вот все хорошо росло, но вот малина как-то всегда с трудом давалась, то есть вот что-то всегда было не то, и как-то она мелкая была, и мало ее было, и вроде этих кустов много было, но вот ягодок было мало, вот То есть, если у меня когда-нибудь появится какой-нибудь огород или сад, я, наверное, там посажу малину, ну, наверное, из-за собственного вкуса, я просто люблю малину.
0: Может, она просто дикая была, дикая лесная малина, тоже мелкая, собственно.
4: Да?
2: Ну... Да не только поэтому. В общем-то, малина — это такое растение, если за ней не ухаживать, в общем-то, она разрастается. Если ее не вырезать, конечно, она будет мелкой, ее будет немного, она будет поражаться...
0: Такими черными точками.
4: Да-да,
2: червячки, так что малинный жук, это так называемый. Поэтому, как за всяким растением, за малиной надо ухаживать. И обязательно, ну, ухаживать тоже. Разные люди по-разному ухаживают. Можно ухаживать так, что целый день ты горбатишься, а ничего не... А делаешь просто не как положено. А надо, извините, знать, что положено делать. Вот чем я и занимаюсь. Вот,
0: сбросила случайно Карину. Да. Но это что-то на линии Карины. Это не я. Я кнопку не жал, простите. Да. Извините, Андрей, я очень волнуюсь.
2: То есть... Почему многие люди не могут, допустим, у себя на участках вырастить, допустим, ту же малину? Ну, я сразу скажу, что ответить на этот вопрос, почему она мелкая, это очень трудно, потому что это может быть тысяча причин.
0: Хотя, извините, я вот скажу, вот там же вот в той же Смоленской области, где был вот этот пресловутый дом у моих родителей, около обычного клозета, собственно, сельского, рос куст малины совершенно чумовая. Вот этот кулак, извините, за перстней, за вот
2: эти... А, кстати, у клозета это обычно хорошо растет.
0: Вот там удобрение, что ли, на
2: ней? Не только удобрение. Там и немножечко нет прямых лучей солнца.
0: В тени. Она тень же любит
2: по оврагам. И, как правило, возле туалета там сыро. Там вот это маленькое здание стоит. Там много снега накапливается зимой. Большие сугробы.
0: Ну, плюс там рядом земля. Же и баньки всякие. Еще
2: вот,
0: там все
2: вот. Это хвостовое. Она любит такую влажную почву.
0: А от сорта все-таки может? Вот Карине не подфартило от сорта?
2: Конечно, от сорта может быть. Малины, по крайней мере, только районированных сортов штук 50.
0: Вообще кайфовые ягоды. Вот, хотя я, знаете, помню печальную историю, которая со мной произошла в Прибалтике, где я ездил с одной семьей, с одной девочкой. Мы там на хуторе как, обожрались этой малины, ну, дикое количество. И потом случилась просто беда, даже не с желудком, а просто дикий скачок температуры. Ну, видимо, какая-то интоксикация. От чего она произошла, непонятно. Хотя вот девственно чистый лес, ядерных боеголовок нигде нет. Вот что-то такое вот организм не воспринял.
2: Вообще-то в малине содержатся в самих ягодах вещества по воздействию, что-то близкие к аспирину. То есть они, да, на они могут влиять разжижаем. На температуру. А ведь в любую болезнь что надо? Мёда, чай с медом и с малиной. Вот, а это безусловно.
0: Кстати, Андрей, вот в вашу компетенцию входят, скажем так, пасеки все-таки, или это какие-то специализированные вещи? То есть можно на шестисотках сделать пасеку? Меня просто очень интересует вообще вот в последнее время вот эти дела, связанные с медом, вообще вот этот продукт я как-то...
2: У меня бабушкин брат, которого я регулярно езжу, который живет на Лобне. У него сколько сейчас? 6 ульев. Хотя у него, в общем-то, ну, чуть-чуть побольше, чем 6 соток. Но у него такой дом частный, он там живет. Ну, правда, там уже рядом высотные дома. И вот он выращивает пчел, живет ими буквально. То есть он, по-моему, за последние 20 лет он не выезжал дальше Лобни, потому что он, ну, просто боится оставить своих пчел даже на один день. То есть он... Настолько это дело любят, настолько вот гордится тем, что у него самый лучший мед. А мед, ой, если бы вы попробовали тот мед настоящий...
0: Может быть, вы как-нибудь его приведете к нам сюда, вот поговорить?
2: Не пойдет, не оставит пчел.
0: Ну, кстати, правильно. То есть так же, я понимаю.
2: Кто-то со собачкой ухаживает, кто-то за кошечкой. А за пчелами гораздо интереснее ухаживать. Да, они еще и мед дают, а кошка...
0: Только это заставляет, так сказать, за себе прислуживать.
2: Да. И если мышей, тем более, не ловит. Потому что у нее кошка живет, она мышей ловит. Понимаете, я вот недавно ездил к нему, и он составил такую родословную, такую уходящую...
0: Своих пчел, да?
2: Нет. родственников.
0: А, извините.
2: Да, я, честно говоря, раньше в жизни никогда не верил, что что-то может там генами передаваться. Да и сейчас, честно говоря, не совсем верю. А оказалось, что у меня все вот там немножечко пониже прадедушки, все родственники, практически все. Садовод-пчеловод. из Волоколамского уезда, Шиховской район, деревня Дулепово. Может быть, кто-нибудь из деревни Дулепово нас слушает? Вот я хотел бы передать всем привет. Замечательная деревня, я прочитал ее историю. И привет всем родственникам, если такие таковы остались. Правда, родственники не Тумановы, а Тузовы и Гоняевы.
0: Ну, в принципе, я не удивлен вот как раз вот генетическим всем этим делам. То есть предрасположенность, очевидно, имеется к... Ну, вот, например, у вас не было никогда идеи какой-то или, так скажем, порыва заняться какой-нибудь альтернативной там деятельностью, вот, нежели там, то, чем вы сейчас занимаетесь? Ну, совершенно. То есть, например, изготовлением... музыкальных инструментов, не знаю, или бандитизмом.
2: Ну, скорее бандитизмом.
0: Тянуло.
2: Очень тянуло. И сейчас тянет. Знаете, и сейчас тянет, честно говоря. Прям вот тянет, я не могу. Мне почему-то всегда хочется ощущать в кармане тяжесть пистолета.
0: Такая же у меня проблема.
2: К сожалению, это не от ген
0: это
2: происходит.
0: Тоже от ген, потому что земледельцы всегда должны были себя защищать. И помимо вил у них всегда лежала ружишка. Пульская
2: ружишка. Тем более в такой стране.
0: Тем более в такой
2: без
0: стране.
2: Без пистолета-то.
0: Ну, давайте сейчас опять ненадолго прервемся и затем продолжим
2: беседу. С удовольствием.
0: И мы продолжаем беседу с главным редактором газеты «Ваши шесть соток» Андреем Тумановым. Андрей, тут еще возникает вопрос такой. Дело в том, что иногда, ну, это не секрет, есть люди, не способные воспринимать информацию, скажем так, с листа. То есть не способные разбираться в, казалось бы, написанных примитивным и простым языком, там, инструкциях, да. Ну, вот, не воспринимают. А способны только, скажем так, при полном визуальном контакте, да. Не было ли у вас идеи, к примеру, какие-то вот... ну, ваши советы там, по применению практическим там, тех или иных там, средств вот, в садоводничестве, огородничестве, скажем, выпускать в виде там, видео каких-то кассет. Я понимаю, что, может быть, не у всех есть видео, но, тем не менее, у какой-то части есть. И там, например, видеоприложение вот, к газете пользовалось популярностью, потому что специальная программа, я помню, была по телевизору «Наш сад». Вот. А также, соответственно, отсюда следующий такой вытекающий вопрос. Не готовитесь ли вы так же, как и мы, к кризису средств массовой информации? А в частности, не набираете ли в штат так называемых лекторов, которые будут выезжать в дальнейшем на вот эти участки и зачитывать, в общем-то, вот, посадским и огородникам инструкцию, ну, например, там, как бороться с колорадским жуком, эффективнее показывать. Ну, понимаете, о чем я. Вот такие новые методы, то есть интерактив внедрять.
2: Ну, да. Со второго вопроса я сразу начну отвечу. К кризису мы всегда готовы. Мы такие времена переживали. Вспомнить страшно.
0: Нет, я имею в виду информационный кризис.
2: У нас все перемешано, информационные, финансовые, одно другое тащит, поэтому мы готовы ко всему, ко всем кризисам. А тем более в любой кризис мы как раз будем востребованы. Может быть, какие-то радиопередачи закроют, я не знаю, какие телепрограммы закроют.
0: Это вы на что намекаете? Нет, вот хотелось бы... Нет, вы уж скажите.
2: Я на другой закрываю, на другой намекаю, не на это.
0: А то вы прям так говорите, прямо и прочее, как есть.
2: А кое-что надо бы закрыть. Да! Тут я точно ни на кого не намекаю. Я думаю, все прекрасно знают, что у нас надо закрыть. А то, извините, иногда включаешь телевизор. Когда иногда включаешь телевизор, и каждые 5 минут чуть не тошнит. Ну нельзя так.
0: Вот. Или такие лица, которые просто ну, нельзя показывать по телевидению. Нельзя. То есть, например, мое мнение, вот я, может быть, кому-то оно покажется неправильным, чересчур радикальным, но когда это случится, и, например, все бразды правления будут вот в наших руках, то будет введен очень серьезный, даже, я бы сказал, тоталитарный фейс-контрол для вот, прохождения на телевидении. Будут запрещены, во-первых, всяческая растительность на лице, поскольку это признак...
2: Такая сидеющая. На кого вы намекаете, я представляю.
0: Просто человек, который прикрывает свое лицо растительностью, он уже нечестен, он уже чего-то боится, он уже с комплексом, стало быть, страна не должна ему доверять. Так не будет никаких, кроме спецпрограмм, килограмма серег там в ушах, вот всей вот этой байды. Вот. И, конечно же, будут фотопробы ведущих. Все информационные выпуски будут вести просто дикторы, никаких не будет политических аналитиков. Соответственно, поскольку их мнение умным людям не интересно, а на дураков действует весьма и весьма губительно. Да.
2: Ой, это, скажем так, вот сейчас мы такую проблему сложную затронули. Вот действительно, как вот, что мы пишем в газете? Много что пишем. Ну как по газете может человек научиться прививать плодовые деревья?
0: Вот я о том...
2: Это же очень просто, с одной стороны. Ну вот я сейчас начну рассказывать, все понятно расскажу, но все равно человек не привьет, если он хоть раз не попробует, тот не посмотрит в руках, как держать нож прививочный, как держать черенок. Это очень просто, но это надо посмотреть. И мы, в общем-то, регулярно пытаемся что-то с телевизором видением делать. Но, понимаете, уровень развития наших телевизионных начальников, может быть, не в обиду, а может быть, в обиду им будет сказан, понимаете, они живут другой жизнью. Вот мы различали, это Москва, это Россия. А они даже не по московским уже понятиям живут, потому что у них достаточные средства. Они лучше поставят какую-то передачу там, про автомобили, про интернет, то, что, в общем-то, им доступно. А вот проблемы вот наши, садовода-огородника, они просто это не понимают. А кто, они думают, кто в России сейчас картошку сажают? Они из окна автомобиля это не видят. Поэтому...
0: Ну, а хорошо, Андрей, давай вот не будем о телевидении, к тому же это достаточно все-таки, особенно в последнее время, становится, ну, не то что не популярным средством массовой информации, да, а попросту уже какой-то...
2: И не будет популярно. В любой стране, в европейской, масса каких-то учебных программ, масса вот добрых программ, которые могут чему-то научить. А
0: конечно,
2: у нас это бесконечно эти самые гоняют то сериалы, то, извините, «Поле чудес», от которого я не знаю. Меня лично, я не могу ни минуты посмотреть на это безобразие.
0: Мы, конечно, может быть, не вправе обсуждать вот какие-то телепрограммы, но, с другой стороны, я считаю, что слово «не вправе» здесь неуместно, поскольку нам можно все.
2: А я телезритель.
0: Все. Нам можно все.
2: Я свое мнение говорю.
0: Да, на мой взгляд, конечно, данная программа, которую вы упомянули прежде всего, в людях вырабатывает жуткую алчность, какую-то жадность нездоровую к этим кофеваркам и несет конкретный вред для общества. И человек, который ее ведет, кстати, тоже с усами под носом, он, по-моему, это осознает, и ему уже сейчас мучительно стыдно.
2: Он понимает, я по глазам это вижу.
0: Видно, что он, то есть ему надоело, то есть парню уже 70 лет, он все клоун, конечно, ну, уже надо менять что-то в своей жизни, если он сейчас слышит: дружище, ты уже, наверное, дедушка, поменяй что-нибудь в своей жизни к лучшему, займись, например, собой, то есть достойной профессией какой-нибудь, типа, настоящей мужской. Да.
2: Я полностью с этим согласен и хочу подчеркнуть, что мы не хотим кого-то обидеть.
0: Мы помогаем, это да.
2: Честно, по-дружески, потому что, ну, вроде как мы журналисты, хотя я и стараюсь представить.
0: Нет, вы редактор. А я, кстати, не журналист, попрошу сразу, вот не надо вот Андрею этого говорить. Я никаким краем этой тусовки не касаюсь. Сюда я прихожу послушать музыку, потому что дома я занят делом, у меня нет времени просто заниматься дома этим, да. Вот. И для меня вообще вот, скажем, то, что вот здесь происходит, это хобби. Я уверяю вас, что это не...
2: Это как моя соседка по даче, когда она выращивает замечательные помидоры, я все время к ней вожу, там, я, допустим, телевизионная группа какая-нибудь попросит, кто у вас там насчет помидор хороший, я к ней везу людей показать, она выходит и говорит такая классическая фраза: ой, вы знаете, вообще-то я прокурор... Не огородник.
0: Нет, он совершенно правильно говорит. Так, а вот я же не зря начал вот этот вопрос о визуализации, так сказать, действий каких-то. Не обязательно вот это телевидение, а какая-то видеопродукция, лектория, еще что-то.
2: Понемножку мы это делаем, но я скажу, пока на данном этапе это не совсем выгодно, потому что Все-таки в Москве видеомагнитофонов много, а, в общем-то, наш основной потребитель, он, как правило, видеомагнитофон для него все-таки не совсем доступен, а мы стараемся, в общем-то, пока, возможно, будет немножечко подальше, будут и красивые журналы глянцевые, будут видеоприложения, все это будет. Как только, скажем так, у людей появится немножечко побольше денег, не те 4-3 рубля, которые на ваши 6 соток могут истратить, когда человек сможет истратить 15 рублей, то я буду такие красочные, красивые журналы делать. Вы что думаете, я не делаю красивые глянцевые журналы, потому что я этого не могу, или потому что мне там что-то это недоступно? Да я сделаю гораздо лучшие журналы, чем сейчас лежат на витринах киосках. Другое дело, что те журналы, которые лежат на витринах киосках, пылятся, они делаются не на деньги тех, кто их делает. Конечно, а я делаю все на свои деньги, вот из своего собственного кармана, и зарабатываю на этом свою небольшую копеечку и стараюсь не повышать цены, чтобы не обидеть потребителя. Потому что, понимаете, вот эта бабушка 63-летняя, классическая, понимаете, почему она подписалась на нашу газету? Может быть, не потому, что именно вот эта газета ее... Ну, понимаете, таких-то газет много, таких журналов много. Вот когда мы начали работать, мы были фактически одни. А сейчас-то их много расплодилось. Но, извините, подписываться-то в основном на ваши 6 соток и покупают ваши 6 соток.
0: А вот, кстати, извините, то есть это немножко обидные слова ваши. Ну, я имею в виду обидные для вас же. Вот, ну, и для меня в какой-то степени. Вы были первыми, потом, значит, эту фишку стали разрабатывать. Это как...
2: Практически все попробовали, все издательства. Вот мы были не совсем первыми, мы скорее были вторыми, мы просто ярче.
0: Но, тем не менее, напоминает эту ситуацию вот с программой, о которой мы беседовали с вами вне эфира, о программе «Пресс-экспресс», то есть хорошая егоршевская фишка, да, обзор какой-то вот,
2: да,
0: печати.
2: Попросту все попробовали.
0: Парня
2: все
0: вытолкали, да. И, в общем, конкретное воровство произошло, попросту говоря. Вот. И также и здесь. А как же, вот, например, разобраться-то потенциальному подписчику, вот куда податься?
2: А я скажу проще. Подписчик, чтобы человек подписался,
0: его, ну, или купил,
2: в общем-то, недостаточно просто прийти на почту и посмотреть по каталогу, вот это про сельское хозяйство, я на это подпишусь. Понимаете, ему для того, чтобы подписаться, нужно какую-то сильную мотивацию. Он что-то должен... Сейчас вообще люди не подписываются. Помните, сколько раньше подписывались?
0: Да,
2: почтовые ящики
0: почте,
2: были,
0: да,
2: забиты. А сейчас он приходишь в наш подъезд, ни одной газеты никто не выписывает.
0: Кроме «Экстра М» и еще
2: вы
0: вот этих, которые...
2: Я не выписываю тоже.
0: Да я, кстати, ну, честно скажу, тоже я вот газетам испытываю некоторое...
2: Поэтому мотивация должна быть очень сильная, чтобы этот человек, живущий, допустим, на пенсию, у которого еще из почтового ящика воруют газеты, и который вообще уже отучился что-то выписывать, и чтобы он все-таки пошел на почту и выписал, я ему должен что-то предложить такое, чтобы, что никто ему не предложит. И я... Вот есть нечто, то, что трудно описать словами, то, что трудно записать пером, но вот отношение к потребителю, вот понимаете, я знаю некоторых журналистов, которые не любят и презирают тех людей, для которых они работают. А вот там какие-то эти самые там лохи, вот мы сейчас им наплетем, они все съедят. У нас в редакции такого нет. У нас в редакции категорически этого не допускается, потому что я всегда всем говорю: ребята, вот эта бабушка дала из пенсии на подписку, которую вот деньги пришли нам, а они... Вы из этих денег получаете зарплату. И вы эту бабушку должны любить и уважать, потому что она то из же, своей пенсии.
0: То же самое, кстати, я говорю своим подопечным, то есть бригаде по ремонту дорогих квартир. А когда они объявляют там клиентов лохами, я говорю: друзья, у этих людей есть бабки. Это говорит о том, что они хитрее и умнее вас, потому что вы в данном случае работаете на них. Идея совершенно у нас с вами схожие.
2: Совершенно верно.
0: Сейчас давайте на секунду прервемся. Мне надо сходить проверить, как там ребята торгуют.

0: И для тех, кто только что подключился к нашей волне, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов. И, соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону. Номер мы периодически напоминаем. А вот вы говорили о ваших вообще сотрудниках, да? То есть люди, которые работают в газете, это такие же энтузиасты, как, к примеру, вот все вот эти люди, которые сейчас присутствуют в студии, или некоторых из них, на ваш взгляд, работать в газету побудило вот пойти исключительно нужда, то есть как бы что, вот, дескать, какая разница, сейчас поработаю на 6 соток, завтра там на какую-нибудь там новомодную брит-поповую там журнал. Каким образом подбираются кадры?
1: Я свои кадры подбирал, скажем так, скорее все мои сотрудники, они мои друзья, которым я никогда ничего не приказываю, которых я только прошу. Если кто-то что-то не делает, тогда я сажусь, делаю сам. Если кто-то не успевает поклеить конверты, я клею их сам и клею, так сказать, пока все не сделаю. Если надо пропылесосить в комнате, делаю сам. И у нас совершенно такое отношение, что если я, значит, взялся за пылесос, никто там не бежит, не вырывает его, потому что у кого-то есть своя работа. Кто-то делает это, кто-то делает это. Но все делают свою работу. Никто ни у кого не отпрашивается, что мне сейчас надо куда-то идти, я могу. Твое дело, иди куда хочешь. Ты можешь вообще на работу не приходить, но твое дело должно быть сделано, материалы набраны, газета сверстана, там авторы все, всем деньги заплачены, все должны быть довольны. Если все довольны, это хорошо. А прежде всего, доволен должен быть читатель. Ну, и я немножечко... А я доволен всегда, когда читатель доволен, когда у нас подписка растет, когда у нас газету раскупают, когда нам возврат назад не привозят. Все. Для меня это высшее счастье.
0: А что значит возврат, простите за неосведомленность, как-то.
1: Возврат, знаете, мы, издатели, работаем в таких условиях, не совсем, скажем так, может быть, рыночных. Дело в том, что вот у нас берут газету распространители, они могут назад нам вернуть практически сколько захотят. То есть взял распространитель газеты, но не захотел продавать. Или у него где-то на складе провалялось, он про них забыл. Он вправе привезти, сказать, не продается ни черта ваш товар, забирайте его назад. И все.
0: Ну, такого не происходит, как правило.
1: К сожалению, иногда происходит. К сожалению, люди разные на этом рынке, и, в общем, часто приходится сталкиваться с откровенным просто вымогательством. То есть мы на это не идем, но сейчас слишком много издателей, которые работают, как я говорил, не на свои деньги. Они осваивают деньги. Понимаете? Есть такое понятие. Освоили столько-то денег. Вот они осваивают. Им надо любой ценой, допустим, появиться в киосках. А их издание никто не берет. Говорят, вот не будет пользоваться. Ну, здесь вступают уже другие отношения. А давайте вот мы там столько-то заплатим там за маркетинговые исследования. Ага, заплатили им деньги. Ну, тогда тот распространитель, который владеет сетью киосков, говорит, а что это сам? Вот те заплатили за то, что мы их продаем.
0: Да.
1: А мы их и не продали ничего, и вернули все, да еще и деньги с них получили. Красота, и работать не надо. Ты только забирай этот, на склад положил, полежал на складе и обратно возвращай.
0: Это порочная практика.
1: Конечно, и в результате там мы, в общем-то, да вы выйдите на любой киоск. В общем-то, много всего, а глаз-то ни за что не цепляется. Понимаете, столько мусору наметено, не знаю откуда. Кроссворды всякие, там эти самые сканворды.
0: Анекдоты вот бесят меня вообще.
1: Ужас все. Ну, понимаете, ну мы же, я не знаю, сейчас, может быть, скажу, черт побери, ну страна-то образованная. Нас все представляют какими-то этими самыми пещерными людьми. Вот Россия бедная, несчастная. Извините, у нас уровень образования выше, чем в той же Америке.
0: Да,
1: делают из нас черт знает кого сейчас. Вот все богомольцами вдруг заделались, все поклоны начинают бить. Да у нас страна-то атеистическая. Бог с вами, у нас 90% атеистов. Кто бы что мне не говорил и не доказывал. Да ни в жизни не докажешь, что у нас на народные деньги храмы строятся. Да не на народные деньги они строятся.
0: же дело, может быть, не в этом, к сожалению. Вот религия становится тоже так же вот частью вот этой моды печальной, мода на религию, да. И вот неоднократно эта тема поднималась, это неравномерное распределение средств, хотя это не наше, казалось бы, дело, но тем не менее это есть, да. Вот внутри, скажем так, самой церкви, когда в московских храмах там даже челюсти у попа золотые, да, к примеру, в той же Ниловой пустыне просто полная разруха, хотя место воистину святое. То есть,
1: и картошку сажают себе на еду.
0: Да, да, казалось бы, общак там делиться надо поровну. Вот это то же самое происходит с религией, то же самое происходит с музыкой, с журналами, кстати. Ведь идет какой-нибудь там даун, да, который... ну, там, весь там пропитан брит-попом жутким. Ему неинтересно черно-белое издание со схемами, да, с какими-то конструкциями механизмов. Ему интересно именно цветное, вот это олиповатое, чтобы взять там это, полистать, не утруждать свой мозг. Другое дело меня, вот, например, удивляет, откуда он прайс берет, откуда все эти люди зарабатывают себе на кожаные штаны, на сережки, в пупке.
1: Поп с мамой дают, скорее всего.
0: Интересно, как. Я об этом не думал. Но давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давайте, с удовольствием.
0: Сейчас я напомню номер.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро, вернее.
1: Доброе утро.
3: А у меня к вам такой вопрос. Я посадил на своем участке грушу уже лет 15. Она цветет у меня, как белая, как все равно невеста в подвесном платье.
0: Какие у вас прям поэтические сравнения.
3: Не дает.
1: А вы знаете, что для невесты в подвенечном платье нужно? Как минимум жениха, да?
3: Да.
1: Тут так и тут. По-видимому, вам попался так называемый самостерильный сорт. То есть сорт, ну я не буду в науку влезать, сорт,
0: нет,
1: для которого
0: же,
1: требуется опылитель. То есть есть сорта, которые могут завязать плоды без опыления, то есть с опылением собственной пыльцой. А есть сорта, которые не могут этого сделать. И у груши, у многих сортов именно такие сорта, самостерильные. Поэтому вам надо как минимум подсадить опылителя или привить, если вы сможете. Попросите кого-нибудь. Наверняка в ваших садах есть человек, который может прививать. Потому что сажать грушу на 6 сутках, сажать несколько груш, это немножко тяжело. Груша большое растение, большое, вырастает.
0: Да. Хотя есть вот эти маленькие. Типа...
1: Есть маленькие. Я лично сам прививаю. У меня есть и большая груша. Я вообще... Вот про грушу сказали, для меня это как бальзам на душу, потому что я вот из всех, пожалуй, растений почему-то полюбил больше всего грушу, и у меня в саду целый питомник груш, и когда-то в 91-м году я его заложил, я думал, вот я буду разводить груши, потому что в Подмосковье у нас практически нет груш, потому что в свое время, вот были 79-78 год, зима, когда было минус 40 градусов,
0: да, да, да, да.
1: А у нас были здесь посажены, несмотря на то, что уже были зарегистрированы и районированы хорошие морозостойкие сорта груш, но у нас в Подмосковье в основном росли старые сорта, которые не были адаптированы к таким морозам. И у нас грушевые сады все вымерзли. Они вымерзли, и люди почему-то посчитали, что груши у нас растут плохо, они вымерзают.
0: Да, есть,
1: но вымерзают старые сорта. У нас есть масса хороших сортов, совершенно великолепных. Вот если бы... Вот я не знаю, кто поверит. Ну вот, груши у меня вырастают не хуже южных, то есть они большие, они настолько вкусные. Вот представьте, вот вы кусаете эту грушу, она мягкая, и вот по губам течет
0: сладкий. А я наоборот люблю, когда они такие вот ядреные.
1: А есть разные у
0: вот
1: меня
0: это,
1: груши.
0: Мягкие,
1: у меня большая,
0: ненавижу
1: большая
0: груши.
1: Коллекция груш.
0: А вы какие груши любите, уважаемый? Мягкие или твердые?
1: Я люблю
0: нет,
1: разные.
0: Нет, я вот к нашему радиослушателю, да. Алло.
3: Да-да.
0: Какие вы больше грушки предпочитаете? Мягкие груши?
3: Вы знаете, вот у меня мама всегда садила Сен-Жермен.
1: Сен-Жермен – это они скорее мягкие.
3: Да-да-да.
1: Груши, они очень сладкие, но это довольно-таки старый сорт. Он очень сильно поражается паршой.
0: Ничего, чем?
1: Ничего, если я...
0: Ну, это профессиональное слово, совершенно
1: ну, парша,
0: нормально.
1: Парша – это болезнь растений. То есть это грибное заболевание растений, это черными пятнами. Ну, я так упрощаю, немножечко упрощаю. Но это старый сорт, да. Более современные сорта.
3: А вы знаете, у меня какая-то московская грушевка.
1: Это тоже старый сорт, московская грушевка.
0: То есть если будет мороз, короче, он у вас нет, не протянет.
1: Да,
0: долго.
1: Вполне может. Кроме того, знаете, попробуйте, вот научитесь прививать. Пройдитесь по саду по своему. Наверняка там есть человек, который умеет прививать. Он вам покажет, а вы за 20 минут научитесь. И начинайте ставить опыты. Потому что груша – это такое пластичное растение. Она же может не только на груши расти. Груша большое. То есть, если груша на груши растет, это большое растение вырастает. Но груша может прекрасно расти и плодоносить, например, на черноплодной рябине. То есть, если вы прививаете ее на черноплодную рябину, у вас получается такая кустарниковая груша. Это небольшое растение, не выше роста человека. На нем...
0: Вот я такие видел.
1: Такие же плоды.
0: И там маленькие, вкусные. В общем-то, такие грушки.
1: Да, почему
0: маленькие? Я видел маленькие.
1: Ну, что вы привьете, какой будет привой, такие будут груши. Кроме того, эту маленькую грушку, ее можно прививать, ну, то есть не только какие-то адаптированные, районированные у нас сорта. Можно прививать южные сорта, и зимой это не вымерзнет, потому что этот гибкий привой, подвой, вернее, можно пригнуть к земле осторожненько, чтобы не обломать место прививки, засыпать снегом. У вас под снегом эта груша перезимует. Вы знаете, это совершенно великолепная картина, когда маленькая, такие, скорее, не деревце, а кустарник, вот весь усыпан грушами, то есть каждая веточка буквально вот тянется к земле, большие, грустные, красивые, вкусные груши. Знаете, великолепное очень зрелище. Так что обязательно научитесь прививать, попробуйте привить несколько груш. Совершенно увлекательное занятие вообще, заниматься прививкой. Вот если вы этому научитесь, просто вы будете делить свою жизнь на два этапа. Вот там, да, 54 я не умел прививать, а потом научился прививать. И вот началась у меня совсем другая жизнь, и пришло мне счастье. Действительно, открываются совершенно новые горизонты. Вы просто будете, что называется, опытником-дегустатором. Это как можно привить на одно дерево много самых разных. Там, груш, слив. Ну,
0: то есть на одном дереве?
1: Да нет, не на одном.
0: Вы не пугайте меня.
1: Я просто... имею в виду разных сортов. На сливе, там, например, будет расти не один сорт, а несколько сортов.
0: На одном дереве несколько сортов.
1: Конечно.
0: Слив. Круто. Я хочу так.
1: На одном дереве может... Ну, у меня есть такая опытная яблоня, где растет около 40 разных сортов. То есть там каждая веточка представляет из себя отдельный сорт. Там, тут же вот соседствуют между собой там, красные, большие, маленькие, все что угодно, кислые, сладкие и так далее. То есть на нем просто я на этом дереве сохраняю сорта, которые мне жалко выбрасывать. Потом можно переделать какое-то дерево. Вот чем покупать саженец, с которым вас еще и обжулит. Ведь сейчас рынок такой, ну, я думаю, 50%, наверное, обжуливает, потому что жалобами я засыпан. Покупают, ведь на саженце ведь не проверить, на нем же не написано. Вернее, написать-то на нем можно что угодно. Там последний какой-то сорт, вообще там супер и
0: так
1: далее.
0: Ну, как правило, на рынках вот на таких...
1: Да где угодно. Продают. Могут и на рынках, и в магазине, где угодно.
0: Да,
1: вот
0: да,
1: у меня масса жалоб. Покупали чуть ли не в самом вообще сердце сельскохозяйственной науки, не буду называть это учреждение. И то оказалось обман. А когда вы владеете техникой прививки, вы можете... Вот как я. Я хожу, например, по разным научным учреждениям, там, по участкам садоводов-любителей. У меня в кармане всегда маленький такой секатор, маленький ножичек. Что-нибудь интересное я увидел.
0: Взял, обрезал.
1: Ну, взял немножечко это самое. Ну, есть такое.
0: А насколько это тактично по отношению? Я не то, что там как-то с наездом, но, например, вот мой папа, он бы мог бы и киянкой отомстить по черепу.
1: Ну, если чуть-чуть, но мне надо трепочку.
0: Вы как бы спрашиваете, вы подходите и говорите, дескать.
1: Иногда спрашиваю.
0: А иногда прям сразу.
1: А если где-нибудь там в государственном учреждении, там просторы большие, пока спросишь, найдешь, легче срезать, в карман положить, тут же бирочку надписать, и все. Привозишь на дачу, попробовал. Прекрасно. Вот у меня таким образом я было в ботаническом саду в одном.
0: Где... А в одном такая поправка, да. Я думаю.
1: Не буду говорить, где. Да. И у них великолепная коллекция черешни. Такой черешни.
0: Вот черешня, кайфовое дерево. Хочу.
1: Не только черешни, но и вишни-черешневые гибриды. Ну, мы будем все называть черешня. Да. О, ягоды. Вот я сейчас покажу. Видели вот такая?
0: Как
1: вот
0: грецкий ягода. Орех,
1: да,
0: короче.
1: Как грецкий орех. Да. И настолько вкусная. То есть, ну, я не удержался. Мне пока это дело все рассказывали. Мне, я даже спрашивать не стал, но я срезал несколько черенков. Mm-hmm. Тут же надписал. Ну, не мог остановиться. Не мог остановиться. Быстро в сад. Скорее привил. Это было уже... летом, так что, в общем-то, то есть лучше всего удается, конечно, весенняя прививка, но если ты владеешь весенней, в принципе, можно и летом привить. Поэтому мы скорее, чтобы черенки не подсохли, привил их. И вот я уже как который год ко мне, в общем-то, приходит со всех участков посмотреть на черешню Подмосковья. Когда ломятся деревья, когда вот ветки тянет к земле. Потому что мы как привыкли?
0: От ягод,
1: вишня,
0: да.
1: Вишня, черешня, вот несколько ягодок растут, и то хорошо. Набрал майонезную баночку вишни, и то сейчас.
0: И детенышу отдал,
1: человек.
0: Он типа съел, ага. А ты говоришь, мой это съел черешню.
1: А все почему? Да нет, черешни-то вообще в Подмосковье практически нет. Да. А все почему? А от нашей же безграмотности, потому что в свое время развели владимирскую вишню. Прекрасная вишня, сорт владимирская. Очень вкусная. То есть по вкусу ей равных нет. Но дело в том, что это как раз самый бесплодный сорт. То есть без опыления он расти не будет. А вот развели вот один сорт у всех. И вот потому он плодоносит всего по несколько ягодок, потому что нет опылителя. Потому что надо сажать, как правило, несколько сортов. Да всего несколько сортов. И яблони у вас должно быть много сортов разных. И вишен, и черешен. Да все.
0: И все на 600-ках.
1: Конечно. И еще неплохо улей. Вот мы к улью приходим, потому что если
0: опыляют,
1: есть еще опыление,
0: конечно,
1: все,
0: да.
1: Великолепно, и у вас будет все ломиться.
0: А вот, Андрей, такой вопрос у меня, ну, он, может быть, несколько непрофессиональный, но, то есть я далек, простите, конечно, вот от...
1: Прощаем.
0: Да, от этих всех вот вещей, от сада и так далее. Но, тем не менее, вот я знаю, что... Некоторые люди, которые занимаются вот, особенно деревьями, да, они дико боятся покупать что-то на рынках по той причине, что там может быть какой-то типа вируса, ну вот как в компьютере. То есть, ну, например, вот этот вот, как он называется, который саженец, да, он может быть возвращен там, на почве с какой-то другой, там, к примеру, кислотностью или как это называется, и нанести непоправимый вред вот, скажем, тем растениям, которые уже сейчас живут в саду.
1: Это
0: легенда или...
1: Нет, это не легенда. Дело в том, что раньше, когда у нас был государственный контроль, и мы все критиковали этот государственный контроль за всем, сейчас контроля этого нет, и полнейшая анархия на рынке. Что на рынке? Семян, я думаю, слушают садоводы, огородники. Они прекрасно осведомлены об этом, потому что, покупаешь семена, они не всходят. Покупаешь, вырастает не то, что написано на пакетике. А платятся деньги-то хорошие. Также и с саженцами. Покупает человек грушу, а у него вырастает дичка. Ну, и так далее. В общем-то, происходят страшные вещи. Ну, естественно, вот эти старые сорта, допустим, вот берутся с каких-то, с раскорчеванных участков, вот черную смородину, берут старые кусты какие-то, разделяют их на много-много мелких и продают там бабушке или еще где-то. Естественно, это все несет в себе и вирусы всевозможные, и болезни, как правило, грибные, да много всего. В общем-то, раньше-то в питомниках как? Там были свои методы обработки. То есть,
0: может быть, какой-то сертификат типа качества, там, что, дескать...
1: И сертификаты были, и обработки. Это же не идет на еду, не на еду, поэтому там были повышенные дозы ядохимикатов, которые, естественно, все это гасили изначально, все эти заболевания и так далее. Кроме того, сейчас же у нас селекционная наука очень сильная, у нас прекрасные селекционеры. Правда, к сожалению, мы плохо знаем эти сорта, которые они выводят. Как правило, у них уворовывают из-за границы много, та же Америка. Вы знаете, Америка, Канада, сколько сортов великолепных, они вывезли-то от нас. От нас вывезли. И потом, мы в супермаркетах покупаем эти сорта наши. Так вот, когда сорт проходит испытание государственное, если еще проходит, иногда у нас что-то проходит, то одним из факторов рекомендации его выращивания, районирования так называемое, то есть вот в этой местности он лучше всего себя показывает, там, Тамбовской, Московской, он допущен к этой местности, является не только там, вкус плодов, но и устойчивость к болезням.
0: Ну вот я об этом говорю.
1: Да, что вот в этой местности он должен, значит, максимально быть устойчив, допустим, к той же парше, максимально устойчив вот к этой болезни и так далее, к плодовой гнили, допустим. Кроме того, есть местности, где опасность возвратных заморозков. Вот часто.
0: Вот это то, вот, что я называю фальштарт природы. Я
1: да, расцвели яблони, говорю, тут заморозком их хлоп, и все побило. Значит, этот сорт, он не пригоден к выращиванию в этих условиях. А вот если сорт районирован в ваших условиях, значит, там это

0: попадутся нормальные ранированные саженцы, не засаживайте свой сад с рынка. Лучше вообще не сажайте, пока вы не найдете нормальные качественные саженцы. Или сами не научитесь их выращивать из черенков. Вот как я, беря где-то черенки там у соседей, либо залезая в тот же ботанический сад. Потому что вы купили вот так вот саженец, вы же его выращиваете несколько лет, вы его поливаете, вы его удобряете. А потом,
1: как дитя, собственно,
0: получается. Бац, а там, извините, да, как дитя.
1: Вы... А знаете такой сорт яблони, я вот вспомнил, называется богатырь, по-моему.
0: Богатырь.
1: Хороший? Я купил.
0: Смотря
1: кому. Он воткнул, как, в смысле, как кому. Себе купил и посадил. И, кстати, это произошло, сейчас я вам скажу, это произошло уже ближе к осени, мы боялись, что не приживется, ничего. Там ростки пошли. А, правда, размером он был с меня, этот саженец. Но
0: я
1: дико,
0: могу даже
1: дико
0: про богатырь рассказать.
1: Да, вот
0: вам
1: было бы интересно именно лично мне.
0: Богатырь — это дитя Антоновки. То есть это самый ближайший родственник, то есть там по материнской линии Антоновки. Он, кстати, немножко похож на Антоновку. Это очень крупное такое яблоко, ребристое, с такой вот с вороночкой немножечко оржавленной, как же, так же, как и у Антоновки. С единственным пожалуй, там единственное отличие, у богатыря нет запаха такого, как у Антоновки. Оно, вернее, есть запах, но он не такой, не чисто антоновский запах.
1: Не, ну, понятно, зато говорят, что он более там устойчив ко всем этим вот...
0: И, может быть, устойчив. По крайней мере, у меня на участке, я не говорю, что это у всех, на участке он должен показывать такие результаты. Все-таки богатырь немножечко, ну, где-то там на троечку поражается паршой, все-таки поражается, и немножечко все-таки его бьет плодовая гниль. Но дело в том, что я это дерево вообще не обрабатываю, как большинство своих деревьев, ядохимикатами. То есть я стараюсь, в общем-то, вести такое, ну, скажем так, здоровый образ жизни в своем саду, разводить лягушек, божьих коровок
1: вот,
0: и прочих. Очень, да. И стараюсь правильно ядохимикаты применять только в крайних случаях, там, когда уже какая-то эпифитотия, не буду называть мудреные слова. Короче, когда что-то очень сильно развелось, вот на груши, допустим, грушевый галловый клещ, там сосед посадил рябину, а с рябины как раз грушевый галловый клещ там гнездится, а переходит потом на грушу. Это очень неприятно сильное заболевание, которое здорово портит листья. Такие листья стоят все как обожжены, просто настолько некрасивые. Естественно, чтобы убить это заболевание, этого клеща, рано весной надо вот каким-то акарицидом, то есть препаратом против клещей обработать. Все обработал, все нормально. Но я же не лью препараты, когда... Ну, скажем так, не надо лить, когда я не знаю, против кого. Вот как у нас многие, ага, надо опрыскивать.
1: Да,
0: а против кого
1: да.
0: опрыскивать? Вы знаете? А не знаю, вот куплю на рынке чего-нибудь, да набрызгаю. Ну и все, набрызгают. Ну а зачем? Понимаете, опрыскивать можно, ядохимикаты применять можно. Но когда знаешь, против кого ты их применяешь, когда ты их применяешь, и тогда это будет в точку. Но когда ты льешь, это просто так непонятно к чему, то толку никакого не будет. Тем более, если ваши соседи как раз не применяют. У нас же как? Каждый живет по себе, каждый сам хозяин. А это к чему ведет? Что значит, вот я свои деревья обрызгал, или там свою картошку. Ну, колорадский жук почуял там яд, он к соседу переполз.
1: К соседу перелез.
0: Ага,
1: да,
0: а потом,
1: да,
0: значит,
1: да.
0: Три дня постоял, дождик прошел, смыл ядохимикаты с моей картошки. Ну, колорадский жук смотрит, как там нормально уже пахнет, и обратно переползает. И вот так вот из тени в свет переползая, как...
1: А как вы относитесь, вот у нас в свое время в программе такая продвигалась несколько утопическая, но, тем не менее, на мой взгляд, оптимистичная идея по поводу создания альтернативных полей для животных. То есть, если, ну, колорадский жук, он же имеет право быть. Почему бы специально для него не засеивать поле с картошкой? Он будет туда уходить, пожирать на своем поле для него предназначенную картошку и не трогать, так сказать, хозяйскую картошку. Также, например, вот некоторые люди на тараканов жалуются, что тараканы замучили. А вы сделайте для тараканов, постройте отдельные дома, кидайте туда то, чем обычно они питаются, живя при людях, и сами живите в других домах. Ну, то есть как-то вот стабилизировать эти вещи.
0: Идея, конечно, интересная. Давайте перенесем немножко

0: и, может быть, политическое, в такое русло. Вот представьте, Березовскому дают трубу газовую. Вот
1: тебе труба. А трубу, я думал, играет на которой.
0: Нет, вот газовую трубу, которая в Европе. Вот труба тебе, как кормись, будь доволен, там на миллиарды кубометров газа прокачивают, все твое, поставляй там в Европу. Только уймись, только не трогай другие стороны нашей жизни. И вот будет он эти миллиарды прокачивать, миллионы долларов в его карман будут лететь. Вы что думаете, он не полезет в другие стороны в сфере жизни? Полезет. И будет и с этого снимать деньги, и с этого, и с этого. Поэтому так же и с вредителями. Они там покушают, откормятся, и все равно придут на наши участки.
1: То есть приползут, все-таки утопическое приползут. У меня, да?
0: Это не утопическое, это скорее такая вредительская идея. Разводить вредителей на свои где-то в заповедниках.
1: Ну, давайте снова ненадолго сейчас прорвемся.
0: С удовольствием.
1: Будет очень... Сейчас
0: посмотрим, поищем.
1: Постреляем сейчас, может.

0: И мы продолжаем беседу с главным редактором газеты «Ваши шесть соток» Андреем Тумановым. Соответственно, у вас есть возможность задавать Андрею вопросы по телефону, номер которого периодически мы, так сказать, напоминаем. А вопрос следующий, даже не вопрос, а тема следующая. Вы вот упомянули о, так сказать, воровстве, которое происходит вот со стороны, так сказать, наших зарубежных друзей, то есть каких-то сортов наших растений, да? Существует ли какой-нибудь цивилизованный способ обмена информацией вот с теми же, к примеру, американцами, там, с какими-нибудь, там, не знаю, финнами, ну, с именно информацией по вот огородничеству? Я понимаю, что немножко, может, вопрос наивный, но тем не менее, ведь какие-то связи вот у вас есть? Есть ли аналогичные вашему изданию там за границей? Там, как сказал?
1: За границей, за понятие растяжимое.
0: Нет, интонация, да.
1: Таких-то точно нет, там в основном
0: красочные
1: журналы, то есть черно-белых, ясно, там нет. Журналов много, в Англии много, во Франции, в США. Но дело в том, что у них несколько другое понятие садоводства, огородничества. Там, конечно, прежде всего уделяется больше внимания дизайну. Там лужайки, дизайны, там эти самые какие-то маленькие статуйки. Цветы декоративные, гномики какие-то, да.
0: Где-то а вот у нас сейчас тоже, я знаю, в некоторых супермаркетах, которые вот так справедливо не любите, продаются вот эти адские гномики. Какие-то, на мой взгляд, очень страшные существа.
1: Очень, очень страшные.
0: Я как-то дико не прикалываюсь, на самом деле.
1: Где-то, по-моему, в Англии, сейчас уже не припомню, там движение студентов за освобождение садовых гномиков. Ну, вот людям делать нечего. Хочется вот поиграть в революцию. Они, значит, уворовали с 50 участков гномиков и выпустили их в лес. Очень занятно, да?
0: Это то же самое, что когда я вот еще в лучшие времена, скажем так, ездил в город Прагу пить пивко тамошнее, оно там замечательное. И, ну, так получилось, что, естественно, там сошелся с какими-то людьми, там, в общем, как правило, выходцами из России, которые там живут, они мне стали рассказывать о неформальной, так называемой, жизни в Праге. Я говорю, ну, то есть какие-то там панки ихние, там, музыканты там непонятные, альтернативные, все там тоже одеты как что твой еж, то есть типа колючие все такие. Я говорю, ну хорошо, они-то против чего тут сейчас вот это самое вот возникают? Им что же, против того, что пиво не разбавляют водой или Жигулевского не продают? Ну что вот... Да, действительно, вы абсолютно правильно заметили. Игра в революцию. Это называется игра в революцию.
1: Пар спускать. А у нас тут не играют в революцию. И случается периодически нечто.
0: Да у нас, кстати, хотелось сказать все настоящее. Если вот об этом говорить. С одной стороны, создается иллюзия, что вроде бы как все поддельное, начиная от революции, заканчивая музыкой. А с другой стороны, эффект от всех этих процессов самый, что ни на есть, реальный. Вот, да, да.
1: Долго запрягаем, быстро едем.
0: Ну, я предлагаю теперь опять же к звонкам. Да. К звонкам.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемые господа ведущие программы «Шесть соток».
0: Здравствуйте.
3: Вот я с интересом слушаю, сейчас сижу, слушаю вашу программу. Вот вы несколько раз в программе упомянули господина Березовского. Ну, я понимаю, там, так сказать, возможно, негативная какая-то сторона присутствует, но я просто хотел несколько слов о себе сказать. Вот я коренной москвич, эстрадный режиссер. С 90-го года работаю шоу-менеджером на круизных морских лайнерах Карибского бассейна по контракту в США. Зарплата $50 в час при 40-часовой рабочей неделе. Вся работа в весенний-летний сезон. Купил в кредит 2 дома в районе Майами, что значительно дешевле Подмосковья. Да еще рассрочка на 25 лет. 1 дом сдаю, в другом иногда живу сам. 2 машины, Ягуар и Линкольн, там же в Майами. Вот. Вот. Здесь в Москве у меня всю жизнь государственная квартира в центре Москвы. Зимой, естественно, я живу в Москве. Никогда не мыслил об участке или даче в Подмосковье. Или о машине. Метро быстрее, безопаснее и надежнее. Никаких проблем в жизни никогда не было и нет.
0: Понятно.
3: Я владею английским языком.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо за звонок. Это называлось... Это вот только что наш радиослушатель прочел отрывок из своего нового романа, который называется «Я мечтатель». А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Ой, здравствуйте.
0: И вам аналогично.
4: Это из Нижнего Новгорода.
0: Ну,
4: у меня к Андрею вопрос.
0: Он полон внимания, конечно, поможет.
4: Вопрос о чем? Я дом, ну, поменяла мамкин дом на Зеленый город. И медведка в огороде. Ничем не можете подсказать, как с ней, кроме яда химикатов?
0: Спасибо за звонок.
1: Ну, раз кроме яда химикатов, тогда постараюсь придумать.
0: Это такое слово гадкое. Яды химикаты.
1: А хотя яды химикаты сейчас есть против медведки.
0: А ну, медведка ладно. Это вот это такой.
1: Ну, что-то вроде похоже немножко среднее между сверчком, тараканом и таким маленьким раком. Неприятное.
0: Кайфное
1: неприятное создание.
0: А я как-то вот прикалываюсь ко всем всяким таким, вот знаете, вот к животным.
1: Ой, неприятное создание. Сажаете рассаду, она подгорает. Грызает.
0: А, ну вы видите, со своей капусту. Практичной. А то, что медведка эта несчастная имеет право на собственный ареал обитания.
1: Как пусть это? В поле,
0: ага,
1: пожалуйста.
0: А это называется, знаете как? Геноцид. Геноцид этой вот, как ее зовут, этой вот, как вот назвали-то вы ее, метелка или как она?
1: Ну, свой вот... урожай никому
0: нет.
1: Не отдал.
0: А что? Нет, извините, земля общая, вы посадили, и вот это вот ракообразное имеет право.
1: Не согласен.
0: Ну ладно, извините, я перебил, да.
1: Так вот, раз без яда химикатов, то давайте попробуем такой способ. Осенью выкапываете большую яму, большую, как обычно вы делаете под плодовое дерево, и набиваете ее таким свежим навозом, желательно соломистым навозом. Потому что этот навоз начинает разогреваться. Как правило, он происходит процесс огниения, он разогревается. И в 90% случаев медведка идет зимовать именно туда, в эту навозную вот яму. Потому что там тепло, и она туда переходит на зимовку. И вот примерно, когда уже так скует хорошенько где-то в декабре землю, но недостаточно, чтобы еще она промерзла. Вы берете лопату и вот все из этой ямы выбрасываете на мерзлую землю. И в 90% случаев вы несколько медведок увидите, что вы вытащите из этой ямы, и либо лопата их тут же, если они еще будут шевелиться, либо они сами, скорее всего, замерзнут. Вот, в принципе, такой старый народный способ. Кстати, мне случалось уже так вести передачи. Это классический вопрос у нас про медведок,
0: да.
1: Про муравьев и вот про кротов.
0: Ведь, кстати, бытует такое мнение, что вот муравьишек специально рекомендуют разводить в тех квартирах, где водятся тараканы, и наоборот, тараканов там, где муравьишки. То есть, если не можешь уже физически вывести ни тех, ни других, то хотя бы вот какое-то чередование, скажем так, их пребывания в квартире, вот особый периодик. Там полгода у меня будут жить хрен с ним, эти муравьишки. Берешь стакан муравьишек, засыпаешь, тараканы исчезают. Потом надоели эти самые муравьишки, приносишь стакан тараканов. Это достоверно или все-таки выдумка чья-то?
1: Да мне кажется, что все-таки, скорее всего, недостоверно, хотя кто его знает...
0: Нет, ну они действительно не могут, мне кажется.
1: Честно,
0: уже.
1: По мне, я бы избавился и от тех, и от других. Но квартира все-таки одно, участок это другое. И на наших участках мы должны, в общем-то, стремиться к какому-то равновесию природному. Потому что ведь вспышки вредителей, вспышки болезней, это же не бывает, ну, что называется... Это не исходит само от природы, это исходит от нашего неумения. Потому что мы взяли там какой-то ядохимикат, неумело его применили, уничтожили всех божьих коровок, которые там отложили, или еще личинок, вылупились там из яиц, личинок уничтожили. В результате тут же у нас мы провоцируем нашествие тлей, у нас все тлями залепляется, ну и так далее. Понимаете, вот эти связи вот природные, ведь в природе кто все друг друга едят, кто-то, да, так сказать, да, вот да. У той же тли, у нее масса врагов, ее и поедают и осы, и мелкие птицы, и божьи коровки, и златоглазки, и так далее. Много, масса разных животных, насекомых. Так вот, если мы умело на своем участке работаем, знаем, как сохранить, допустим, тех же божьих коровок, там как-то вот зимовку для них устроить, какие-то вот кусочки земли вот оставить, вроде маленького, там метр на метр или на полметра заповедничек, где они могут перезимовать, то есть не вытравливать это ядохимикатами и, так сказать, не перерывать все лопатой, что называется, на штык лопаты. Понимаете?
0: То есть все подряд убьем.
1: Обязательно типа, да. У вас должны жить лягушки на участке, птички. Вот сейчас вот
0: птички
1: вы
0: должны, да.
1: Едете на участок, обязательно возьмите чем-то подкормить птиц. Вот я вот все объедки со стола, те, которые птицы будут есть, обязательно собираю, там, сушу на батарее или как-то, в общем, пакую это обязательно, отвожу на дачу. Так я иду, вот воробьи, вроде бы глупая птица, говорят, да, видят меня.
0: Узнают.
1: Слетать. Ну, не знаю, узнают, не узнают. Но реагирует на меня. А это же, ой, как приятно.
0: Приятно, приятно.
1: Свой идет. И воробьи уже знакомые. Я уже каких-то воробьев. Или, может быть, мне кажется, но вроде бы уже узнаю каких-то.
0: Конечно, знаете, кажется. Как здорово. Хотя я вот абсолютно уверен, то есть, ну, почти на 100%, что птицы вот такие мелкие даже способны как бы идентифицировать своих вот хозяев. Потому что у меня, например, живут там один, и птицы такие японские. И реально вот, то есть это неизменно, там и посторонние люди, которые приходят, замечают как бы разницу в реакциях. Да. Так что воробьи тоже не полные дауны, скажем так.
1: А тем более, если вы подкармливали птиц зимой, то уж поверьте, они загнездятся где-то рядом с этим вот кормным местом. Они же все понимают, помнят добро, во всяком случае. И у них в генах заложено гнездиться там, где есть корм, там, да, где перезимовали. Да. А ведь 10 птиц по статистике, вернее, 8 птиц из 10 зиму не переживают. То есть переживают только 2 птицы.
0: Остальные?
1: Да, погибают. И, как правило, не от морозов. Не от морозов, а, как правило, от бескормицы. Потому что птица, в принципе, она переживет и 40-градусный мороз, она там нахохлится, все что угодно. Если есть пища, ей не страшен никакой ни мороз, ни ветер, ни дождь, ни снег, ничего. Есть пища, значит, птица будет жива. А вот представьте, вот погибло не 8 птиц, а, допустим, 5.
0: Все.
1: 5 осталось. Ну, все это... Ну, хорошо, все.
0: Это вообще что ж хорошего-то? Ничего хорошего
1: нет. Рядом с вашим участком.
0: А, извините.
1: Те же воробьи. Воробьи, ну, у некоторых там, расклевывают что-то. Ну, бывает, случается. Но, в принципе, воробей птица жутко полезная. Она выкармливает своих птенцов. Ну, сама она любит, конечно, да, растительную пищу кушать, сам воробей. А вот птенцов своих выкармливает исключительно животной пищей. То есть... тех же гусениц всяких, личинок ловит. А особенно очень хорошо. Вот сейчас такая беда в Подмосковье, да и в разных регионах. Вот весной почки только начинают распускаться, а вот заплакали на них такие выделения.
0: Ну, да, понятно, да.
1: А потом цветки распускаются и засыхают. И у них посерединке такой вот чехольчик засыхает, желтый. А там чехольчик срываешь, и там личинка такая шустренькая сидит. Это... цветоеды, долгоносики. Так вот, против цветоедов, долгоносиков практически не работает ни одна птица. То есть мало. А вот воробей жутко любит. Он вот так вот опрыгивает все дерево со всех сторон.
0: А какой вот эти долгоносики вред приносят? Вот эти вот?
1: Ну, они уничтожают цветы. То есть цветы, прожженные этим цветоедом, они просто не завязывают плоды, а просто отмирают. Бывают такие случаи, когда практически на 98% цветоед, особенно в годы с малым цветением, ведь у нас из-за того, как правило, из-за неумения, из-за того, что мы плохо знаем знаем законы природы, законы сельского хозяйства. Вот, допустим, яблони, все считают, что яблони плодоносят через 2 года, а то и через 3 года. Но при правильном ведении сельского хозяйства, если вы вооружены знаниями, если вы умеете это делать, умеете подкармливать, правильно обрезать, ухаживать за деревьями, понимаете его язык, то дерево должно плодоносить ежегодно, а не через год, через 2.
0: То есть это такое вот мнение о том, что типа дерево мое там отдыхает сейчас, это как бы человек просто пытается просто оправдать ним... свою, вот,
1: конечно,
0: свою недееспособность.
1: Конечно, просто плохо ухаживает за деревом, поэтому, то есть дереву плохо. А если дереву плохо, оно должно отдохнуть, набрать сил. Так можно же дереву сделать и хорошо, понимаете? Если бы, представьте, у американского фермера сады плодоносили через год, в какую бы он трубу вылетел?
0: Ну, в общем, да, проблемы были бы.
1: Естественно, поэтому там и технологии интенсивные, может быть, даже слишком интенсивные, и сорта, может быть, не лучшие, но, во всяком случае, там плодоносят везде в мире сады всегда, каждый год. И у нас так должны. У нас достаточно немножечко умения, желания и хотения.
0: Подхода попросту. Вы помните, конечно, даже вот эту песню «Один раз в год сады цветут». Это на самом деле не поют, что в 2 раза в год, но, ну, тем не менее, не поют, там 3 раза в год сады цветут.
1: Да,
0: тоже
1: вот вернемся
0: вещь
1: к долгоносику. Вот мало цветет, а дерево, допустим, отдыхает, как, и тут, ну, там 20-30 цветков садовод радуется. Ну, хоть столько я соберу. А тут долгоносик приходит, и все цветочки вообще под... Ни одного не остается, да, ни одного яблочка он не получает. Обидно же это бывает. Так лучше я воробьев буду всю зиму кормить и синиться. А если они не помогут, я своими руками собственными удавлю, соберу всех этих цветоедов, стрясу и соберу...
0: И потопчем.
1: И потопчем, да, соберем.
0: А, Андрей,
1: все, что
0: вот
1: угодно.
0: Я, например, да, вот мелкая вот эта вся там птица, типа там воробьи, он там синица, понятно. Но я знаю, что очень негативное отношение у фермеров, например, к воронам, сорокам, хотя это тоже птицы, вот. Да, как бы вот определиться, вот, например, кто из пернатого мира союзник для нас, фермеров, а кто, в общем-то, враг это?
1: Честно говоря, как на духу скажу, ворон не люблю.
0: Умная птица.
1: Умная птица.
0: Хитрая
1: потому,
0: птица.
1: Потому и не люблю, потому что она Березовского. Почему-то мы все поминаем и поминаем. Вот тоже вот немножечко похож на ворону. Вот не глупый ведь, не глупый. Образование, диссертации и так далее. Но немножечко похож на ворону. Тем, что ворона, она хитрая, сообразительная. А ее... не достанешь вот так вот. Попробуйте из ружья убить ворону. Она как человека с ружьем видит.
0: Сразу.
1: Она нет. Сразу раз и нет. Человек без ружья, она будет у вас под ногами бегать и прекрасно, так сказать, себя чувствовать. А кроме того, ворона же, она разоряет гнезда мелких птиц. Там, где вороны гнездятся, вот это каркует там целое,
0: да, да, да,
1: поселение, там
0: ни воробушков, никого.
1: В ближайшей округе нет гнезд мелких птиц. То есть они разоряют, то есть птицу мелкую согнали, яйцо просто взяли, утащили, проглотили и так далее. То есть это гораздо опаснее даже, чем дикие кошки.
0: А с сороками? Вот...
1: Сорока уж больно птица симпатичная. И не бывает сорок много. Ведь вороны же, они стайная птица. И они гнездятся стаями. Поэтому сорока бывает, может быть, что-нибудь и сопрет, но
0: что
1: называется, да, это простительно. Ну, как обычный среднестатический российский бизнесмен, который там подворовывает, но дело делает. И, в принципе, помогает. Поэтому, да, безусловно, с воронами надо бороться, то есть регулировать их численность. Потому что, вот посмотрите, у нас там, допустим, кладбище, вот, не к ночи будет сказано, не к утру, вернее, не к новому рабочему дню. Приезжайте вы на кладбище, что вы слышите? Вы слышите вот это, бесконечное карканье ворон. А где-нибудь... В Германии были на кладбище, во Франции, в любой другой стране. Там везде поют птицы. птицы поет. А почему поют птицы? Ну, потому что ухаживает там, в том числе и за кладбищем, в том числе и в городе. Есть такая профессия, как профессиональный орнитолог. Человек, который следит за популяциями птиц, смотрит, кого там много наразвелось. Наразвелось ворон, они либо какую-нибудь отраву воронам подсыпят, либо как-то отстреляют их, чтобы, по крайней мере, они не нарушали популяции других птиц, поющих песни, которые едят эти вредители и так далее.
0: В свое время, когда я служил в Кремле, нас вот как раз выгоняли на отстрел вот ворон, потому что они дико засирали все купола вот эти на Красной площади и вообще все подряд, и крыши. Их было много очень. Вот. Но тем не менее, опять же, вот вы сказали, да, это профессиональный орнитолог, это же опять профессия с точки зрения человека, да. Опять же, человек будет таким образом регулировать вот эти взаимоотношения в природе, как выгодно ему, человеку.
1: А иначе нельзя. Дело в том, что...
0: Почему это нельзя?
1: Человек нарушил нормальное течение жизни
0: природы. И дальше
1: природы.
0: Продолжает это делать, уничтожая какую-либо популяцию, которая, как ему, человеку, кажется, видите ли, много развелось. А мне, может быть, кажется, что много развелось, знаете, кого? Вот
1: этих
0: доберманов, например. И вот я вот начну так, как профессиональный доберман-ведолок это, и отстреливать доберманов. Или, к примеру, кому-то, как китайцам, покажут, что воробьев много, они их загоняют. Ну, не должно этого быть. Вот есть главный закон – не убивай. То есть можно, например, конечно же, расстрелять человека. Дело хорошее там, за грехи. Но животное не тронь, потому что животное, оно неразумное, оно слабое. Оно не виновато, что оно вот такое. Вот,
1: ладно,
0: оно каркает.
1: Тогда стерилизовать ворон.
0: Вот это я понимаю. Это уже подход ближе.
1: Ловим...
0: Отлавливаем и...
1: Не ворона, ворон другая
0: ворон,
1: птица.
0: О, ворон хороший.
1: А мужика птица. Ворону?
0: Мужика ворону ловим и...
1: Да.
0: Ну, кстати, можно и тетку тоже как-то, видимо, облучить.
1: Наверное, можно. И пусть это... живут, но не разводятся.
0: Да.
1: Это как с нашими олигархами. Опять возвращаемся к этому. Пусть живут, но не прогрессируют.
0: Ну что, снова к звонкам.
2: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Не могли бы вы говорить немножечко погромче? У вас не очень хорошо слышно.
5: Да, с удовольствием огромным. А вот скажите, пожалуйста, как можно стерилизовать белокрылку?
0: Белокрылку. Спасибо. Я не знаю, что такое белокрылка. Вот, Андрей, вы все знаете. Какие-то эти вот, как это, первый медовуха, или как она называлась, вот этот вот, который на похож.
1: Медведка, что ли?
0: Да, что такое медведка. Я почему-то всегда думал, вот, как, что медведка это какая-то, например, водка, типа, или там, ну, честно говоря, и что-то прикольное, мягкое. Оказывается, гад.
1: Ну, счастливый человек тут не знает.
0: Какая-то белокрылка. Вот, названия-то какие вот у животных? Заметьте, медведка, белокрылка.
1: А златоглазка?
0: Златоглазка. Это моль, наверное, вы так называете.
1: Нет, это полезная.
0: А знаете, моль какая красивая? Я разглядывал микроскоп. Вот именно не личинку, а вот уже вот эту вот особь, которая вылетает и которая все аплодирует. Дико красивая. Вот прям вот... То есть глаза, то есть на само изящество, честно говорю.
1: Златоглазку не видели. Такая, такое красивое.
0: Это? Что вообще?
1: Это что-то среднее между такой мухой и стрекозой. То есть у нее такие ажурные красивые крылья. Как, ну, как у такого аэропланчика. И глаза такие...
0: А вредная?
1: Нет, это полезная.
0: Классно.
1: Как
0: вот
1: раз она, и она, ее личинки уничтожают тлей. То есть с тлями расправляются. Ну, наш союзник. То есть насекомые, полезные насекомые, энтомофаги. То есть те насекомые, которые уничтожают вредных насекомых. То есть есть такое даже в сельском хозяйстве направление, когда разводят каких-то полезных насекомых, те же божьи коровок, и просто их выпускают на поля, и они расправляются там с хлопковой тлей, там просто с тлей, с разными всякими вредными. То есть не ядами, химикатами мы их бьем.
0: Но это, кстати, нормальный честный метод. То есть когда да, запускаешь просто, дескать, других ребят и говоришь, вот вам задание, дескать, этих... А вот ядохимикаты — это фашизм уже.
1: Ну, я бы не сказал. Всем можно пользоваться, так
0: Нет,
1: сказать.
0: Я не согласен. Ну, вообще, то есть, все, что изобретено и синтезировано извращенным мозгом человека, человека, с этим нужно быть очень осторожным. Начиная
1: прежде всего, с человеком надо быть осторожным.
0: Поэтому я и говорю, что его нужно в первую очередь как бы устранять, как главную причину всех бед.
1: К белокрылке.
0: Да.
1: Белокрылка очень неприятная.
0: Как выглядит сперва?
1: Это маленькая такая мушка, ну, скажем так, с булавочную головку, даже, может быть, немножечко мельче, она такая порхающая, как правило, она порхает.
0: Видел? Такие, типа, похожи вот на этих, на мушкару.
1: Да-да-да.
0: Стаями они так...
1: Вот-вот, она, как правило, порхает не в одиночку, а целой стаей. И живет на нижней стороне листьев, как правило, и, как правило, в теплицах она поселяется.
0: Вот, я знаю,
1: так
0: бывало, что по листу шлеп, они такие...
1: Вот-вот-вот, и вывести ее очень трудно, да, хотя бы потому, что, в общем-то, слабые ядохимикаты ее не берут, а сильными ядохимикатами, представьте, вы в теплице обрызгаете, в общем-то, что у вас там, помидоры, огурцы, ну это...
0: Загнется все, это, конечно.
1: Да не загнется, а просто,
0: потом
1: что называется,
0: неприятности
1: сами
0: с тушкой,
1: это кушать будете. Поэтому есть такой классический старый способ отлова этой мушки, белокрылки, это желтые клевые ловушки, так называемые.
0: А, вот которые как на мух вешаются, эти,
1: нет,
0: что ли?
1: Ну, не, ну, скажем так, нечто подобное, но можно сделать самому. Сейчас продается так называемый клей, не засыхающий. Он разных бывает видов. Вот я
0: что
1: знаю,
0: же им клеют вообще?
1: Муксит, не, нет, его не клеят, его ставят на всякую заразу, которую, чтобы просто они приклеивались туда.
0: Понял.
1: Берете лист желтой бумаги, потому что белокрылку привлекает все желтое, ну, по-видимому,
0: то есть она,
1: цветы.
0: Она вот, получается, различает цветовые гаммы все-таки? Потому что бытует мнение, что у насекомых там,
1: я,
0: если
1: честно,
0: глаз...
1: говоря, не знаю, различают или не различают, но, по крайней мере, опыты, которые ученые ставили, они, ну, естественно, ставили там синие, красные,
0: ну, понятно,
1: другие. Вот на желтую больше всего налипало. Так вот, берете желтую бумагу, клеем ее намазываете вот этим невысыхающим и расставляете где-то там на землю положили, внутри там растений и так далее.
0: Она
1: так...
0: на это дело ведется и конкретно...
1: Да, но она летает, и периодически она же летает, она все садится, но и периодически налипает. Вы на 100%, конечно, не избавитесь от этой заразы, потому что,
0: этого,
1: но
0: да,
1: по крайней мере, вреда от нее будет на порядок меньше. Кстати, этими же ловушечками даже можно не желтого цвета, а обычно с дроздофилой бороться. Это такая...
0: Я знаю, я разводил их, кормил ей, кстати, скорпионов. У меня жили скорпионы маленькие, с Байконура, привезенные корешком космонавтом. И я, в общем-то, вот кормил именно дроздофилами. Вот. Классная винная мушка. А что она-то?
1: Если бывает, некоторые берут землю для рассады. Сейчас квартиры выращивают, начали выращивать рассаду. И если там много органики, бывает так, там заводится вот эта дроздофила на этой органике. И просто не совсем приятно, когда она там перелетает на подоконнике,
0: то есть вьются. Типа,
1: да. Ну, неприятно. Она, конечно,
0: согласен,
1: не вредит, неприятно.
0: Согласен.
1: Вывести ее практически невозможно. И вот только я, например, если у меня такое поселяется, тоже вот этими клеевыми ловушками. Так как она летает, садится, то туда, то туда вот положишь.
0: Ну, там, по нелепости даже она скорее,
1: да,
0: по неосторожности.
1: Да, разложишь эти самые клеевые ловушечки, и она там, в конце концов, налипает, и все меньше, меньше, меньше, и потом как-то на нет сходит. Вот способ,
0: хороший метод,
1: так сказать.
0: Кстати,
1: этим...
0: гуманный. Вроде гуманный. Как мы же не берем ее там под локти и не приклеиваем.
1: Правильно, сама приклеилась.
0: Сама пришла, да. И теперь пусть... Да. Если умная тварь, то она не сядет на эту ловушку. А уж попала, так по полной программе, чего теперь. Ну, вот это я одобряю такие методы.
1: Все, будем клеить.
0: Будем клеить со страшной силой. Ну что, следующий звонок.
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло, алло.
6: Алло.
0: Вас очень плохо слышно.
6: Здравствуйте.
0: Вот сейчас хорошо. Говорите, здравствуйте.
6: Алексей, можно услышать, да?
0: Сейчас. Лех, ты подойдешь? Вы знаете, он не может. Там у него в санузле проблемы. Перезвоните уже завтра. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло.
7: Добрый вечер.
0: Аналогично.
1: Доброе утро.
7: Добрый вечер. Я хочу сказать, что это лучшая передача по поводу сельского хозяйства и уходом за садом за последние 30 лет, которые я слушала.
1: Ну да.
7: Да, и очень жаль, конечно, что большинство пенсионеров и пожилых людей, наверное, сейчас спят.
0: Да нет, нет, вы знаете, они даже вот часть из них тут присутствует.
7: Понятно. У меня такой маленький конкретный вопрос. Я наблюдала неоднократно, как божьи коровки ползают по веткам, усыпанным тлей, И, как говорят, они там их пасут, и я даже в лупу смотрела, они пьют молочко.
0: Кто?
7: Вот, божьей коровки с тли.
1: Понял, но круто, как? Неправда ваша, божьи коровки не пьют никакое молочко, тем более у тли никакого молочка нет, у тли есть так называемый...
0: Андрей, такую легенду разломали, так красиво.
1: А я сейчас еще более крутую легенду расскажу.
0: Спасибо вам, да, за звонок.
7: Спасибо.
0: Да.
1: У тли есть сладкие выделения, то есть вот то, что она пьет сок, а то, что у нее выделяется, это такой, это тоже сладкий сок.
0: А может, можно из него что-нибудь варить, а мы не...
1: А между прочим, пчелы собирают. Это...
0: Длинную вот эту сладость.
1: Да-да-да, это... Ой, забыл, как называется. И, кстати, считается лечебным вот этот мед, собранный с тлей.
0: Круто как вообще. Вот я прям такие вещи узнаю.
1: Так вот, пасут тлю не божьи коровки. Божьи коровки ее едят. И божьи
0: коровки...
1: В смысле, коровки...
0: едят вот не то, что вот видел наша радиослушательница, а прям целиком,
1: да,
0: со всеми ногами.
1: Да, они ее высасывают. Да нет, ноги-то они не едят, они ее высасывают.
0: А вот...
1: Просто выпивают тлю. И все.
0: А, тля, вот, это а что, чего это... она не может как-то там дико, например, напрячься и сбежать попросту? Боже, как...
1: Кто, боже. Тля?
0: Ну, конечно.
1: Куда же она сбежит?
0: Ну, куда? Ну, взяла, ломанулась, как
1: да
0: на другой
1: она.
0: Лист.
1: Это... Она даже ползает с большим трудом. Есть вот крылатые самки, они перелетают. А в основном вся колония, она даже с листа на лист не переползет. Они настолько ленивые.
0: И тупые, кстати,
1: да. Видимо. Опять коллега, олигархи напрашиваются наши. Ладно, не будем. Так вот, пасут тлю не божьи коровки, а муравьи всем знакомы. Особенно черный садовый муравей.
0: Пасут, извините, это как бы жаргон или
1: нет,
0: в прямом
1: это,
0: смысле?
1: Нет, это в прямом смысле. Понятно, абсолютно. Это не жаргон.
0: Как это
1: да. То есть черный садовый муравей жутко любит выделения сладкие тлей. И летом, когда тлей много, он полностью переходит с любой другой пищи исключительно на сладкие выделения. То есть он больше ничего не ест. А так как если муравьев очень много, а тли очень мало, муравей он очень хитрый и умный. А самое главное, коллективный. И они, во-первых, защищают тлю, то есть отгоняют божьих коровок, златоглазок и прочих насекомых от тли. То есть не дают ей... тлей питаться.
0: Для себя берегут.
1: Да. И если надо, то есть они берут эту тлю, то есть, допустим, вот где-то расселилась тля на одной веточке, а другая веточка свободна. Они берут эту тлю за шкирку или там за что, за усик и тащат ее.
0: Да ладно, серьезно.
1: Это серьезно, я абсолютно говорю. Это каждый человек может просто проверить у себя на участке. Это очень интересные наблюдения. Вообще, энтомологические наблюдения одни из самых интересных. Как насекомые живут друг с дружкой и с человеком. Вообще это жутко увлекательно.
0: Да, да,
1: и самые симпатичные люди и жизнерадостные – это энтомологи. Так вот, как раз, если много у вас муравьев, а вообще на муравьев очень жалуются, ну, это именно на черных садовых муравьев, то, значит, тли у вас на участке
0: еще
1: будет
0: больше.
1: Очень много. То есть она ее, во-первых, защищает, а во-вторых, разносит с ветки на ветки, там, с куста на куст и так далее.
0: Типа, заставляет переселяться. Ну, это вообще удивительно.
1: Поэтому тут вот как раз и вступает, так сказать, в работу вот тот комплекс природный. Почему муравьев много? Потому что тли много, потому что благоприятные для них условия, и мы должны это как-то регулировать. То есть создать менее комфортные условия для муравьев, потому что вывести их полностью практически невозможно. Начинаем создавать им менее комфортные условия. Там перекапываем почву там с гашеной известью, там вот не любят они помидорные, там вот помидор мы обрываем, пасы,
0: ну, да,
1: вот
0: не любят,
1: запах не любят,
0: соль все еще
1: это
0: говорят, не по кайфу.
1: Ну, не, ну солить в саду тут не всегда хорошо, да. То есть создаем мы максимальные трудности для жизни. Трудности для жизни им создаем.
0: И они типа такие тык-тык на лучшую,
1: да,
0: к соседу.
1: Ну, не к соседу, ну, по крайней мере, они умеряют свой пыл по разведению тли.
0: Кошмар.
1: А есть еще один... Сейчас,
0: сейчас, Андрей, извините, давайте сейчас на минуточку прервемся, ладно? Вот только не забудьте, вот, про что вы хотели рассказать обязательно.
1: Про способ.
0: Про способ. И потихонечку заканчивается наше время, вот время общения с Андреем Тумановым, главным редактором газеты «Ваши шесть соток». Поэтому торопитесь, задавайте вопросы. Номер телефона вы помните, напоминать его не буду. Поднимаю дуду сразу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире.
1: А, про способ,
0: извините. Алло, вы слышите?
8: Алло, да.
0: Ну, давайте вы сперва спросите, да, раз что это за вам так.
8: Можно два вопроса?
0: Да, про способ я запишу себе сейчас.
8: Первый вопрос. Это что делать с дроздами, которые тоже очень любят клубнику? И второй вопрос. Что делать на... Если 6 соток, и рядом сплошные соседи, и хочется тоже побывать наедине с природой, и ощущаешь просто неудобство, когда слышишь проблемы соседей.
0: Понятно. Можно на второй вопрос я отвечу?
8: Пожалуйста.
0: А, спасибо. Покупается автомобиль «Нива», подержанный, который, скажем так, неважно в каком даже техническом состоянии, уезжается на нем куда-нибудь по дорогам, которые наверняка так недоступны для простых легковушек, и тем более туда идти далеко по своим шагам, и там отдыхается на природе, которая наверняка есть, где мимо проплывают только глупые байдарочники.
1: Вот так. А я от себя добавлю, что да. Я знаю много, у меня есть много друзей, которые начинали так же, как я, в садоводческом товариществе, вот где вот намешаны эти участки, дома бесконечные, сараи, и не выдержав вот этой нагрузки, потому что там работает у кого-то радио, у кого-то пила, у кого-то еще, ну, это тяжело. Мне самому тоже не очень это нравится, но просто я оторваться уже корнями не могу от этой земли возделанной. Они продали участки и уехали куда-то немножечко подальше, там, Владимирскую область. Так что стоят деревни пустые, можно очень задешево купить прекрасный домик, там, где прекрасные люди живут, как правило, бабушки очень симпатичные. И тихо, и хорошо. А насчет дроздов...
0: Хорошая птица.
1: Да,
0: не
1: мы
0: знаю,
1: слыхали, как поют дрозды.
0: Да, нет, не те дрозды.
1: Да, нет, не те дрозды, не
0: кстати,
1: полевые.
0: Такое вот сливают дроздов, я вот всегда думал, как несправедливо. Нет, не те, типа, те дрозды, типа, полный фуфел тряпочный. Это же обидное как-то, я бы сказал, заявление.
1: Ничем вы не избавитесь от дроздов, кроме как пугалом. И либо самим выходить их гонять. Но вы же их травить не будете, можно, конечно.
0: Ну, жалко, нет.
1: Да нет, конечно, ну нельзя. Только пугало. Хорошее пугало, и желательно, так как птицы все тоже не дураки, они отличают пугало от живого человека. Поэтому пугало желательно сделать, чтобы оно как-то перемещалось постоянно. Вы его перетаскиваете то с одного места на другое, меняете положение. Можно... Есть у вас игрушечная какая-нибудь там от детей, от внуков, кошечка такая игрушечная?
0: Тоже... Заводная.
1: Да не заводная, обычная. Посадите ее куда-нибудь в клубнику. По крайней мере, неделю дрозды будут обходить стороной. Но пугало, по-моему, надежнее. Кстати, насчет пугала я тут вспомнил. Был такой в каком-то веке, там, в 15-м, 16-м, 17-м, уже не помню, японский поэт Кобаяси Исса.
0: Да.
1: Замечательная есть хайка про пугало. И я всегда, вот когда еду по нашим просторам, ее всегда вспоминаю. Вот, как он предвидел лучше Нострадамуса нашу действительность. А звучит она так. Ну, что у нас за люди, что птичьи пугало в полях, кривые все до одного.
0: Да, что птичьи, да.
1: Да, вот, к сожалению, так.
0: Какой первый вопрос-то был?
1: Первый вопрос, он нас насчет дроздов.
0: Второй про... Где найти уединение, куда сбежать.
1: Шестисоток.
0: Давайте вернемся все-таки к способу.
1: Муравьям.
0: К способу, да.
1: Муравьям. Так вот, замечательный способ. Муравьи ведь, они залезают на дерево, там, где разводят тлю. Каким способом? Они же по дереву идут, да?
0: Причем организованный такой струйкой, как бы, перемещение идут. Идет, да.
1: Так им же можно преградить дорогу туда, чтобы они не залезали. И все, и мы фактически избавились от нашествия муравьев, и защищать тлю некому будет. И,
0: а чем преградить?
1: А чем преградить? Масса тоже способов, чем преградить. Тем же клеем. Либо вы берете пластилин, вокруг ствола его так, вокруг штамба облепляете, и делаете в нем, ну, влепляете такую... тарелочку, в вазочку, то есть вокруг ствола, куда наливаете воду. Ну, то есть, что внутренняя сторона к стволу прилегает плотно, а внешняя это такая вот вазочка. Налили воды. Муравей-то он плавать не может, он же это не переплывет. Он влезет на край этой вазочки, посмотрит, там вода, и назад пойдет, пойдет грабить соседей.
0: А, кстати, вот я хочу просто рассказать такую историю, реально. У меня у товарища, он сейчас живет в Новой Зеландии, уехал туда. У него дом вот в обычном, где он там в Тропарево жил, дома был муравейник, он содержал. Значит, стояла такая размером с большой обеденный стол гипсовая прибамбаса, круглая. А по центру был насыпан муравейник, и вот как раз по всему диаметру была вот эта канавка, которую он заполнял водой. Представляете?
1: Да, да.
0: Обычный,
1: да.
0: Нормальный муравейник у человека был дома.
1: Ну, это другой муравейник.
0: Почему? Ну, рыжие муравьи вот из леса, обычные лесные муравьи.
1: А
0: почему?
1: Мы говорим про черных садовых муравьев.
0: Не, ну, а я вообще как бы к истории, что действительно они плавуны никудышные, собственно.
1: Рыжие, в общем-то, в саду, они так не вредят, они скорее пользу приносят, рыжие. А черный садовый муравей, он в земле живет, он ходы разрывает. Ну, очень легко увидеть там в тех местах, где много муравьев, там вот эти ходики, и так немножечко разрыхлена земля.
0: То есть, в общем, надо с деревьями как-то разбираться, прерывая путь.
1: Надо не с деревьями разбираться, надо разбираться во всем комплексно. Понимаете, чем отличается опытный садовод, у которого все есть, все растет, тем, что он видит проблему, с которой надо бороться, а не действует наобум, который может предугадать, что да, у меня вот будет такая проблема, вот год дождливый будет, а у меня неустойчивые к парше сорта, значит, мне надо провести какое-то хотя бы одно опрыскивание. А не сухой год, парши нет, а он лепит этим, заливает свой участок всякими препаратами. Поэтому вот человек опытный. Вот есть такое у англичан понятие «зеленые пальцы». То есть человек, который чувствует растения, которому не надо вот какие-то там фундаментальные знания. У меня, может быть, тоже нет каких-то очень глубоких знаний, но, по крайней мере, я-то, так сказать, не влезаю в эту биохимию, не влезаю в эти глубинные научные дела, но я просто вижу, что вот этому растению не хватает, допустим, азота или калия. Это же все видно.
0: Это чуть-чуть.
1: Называется, это не чутье, это опыт.
0: Понять. Ну как?
1: Опыт лучший учитель. Старая.
0: Я согласен. Но все-таки поэтому есть и чутье определенное.
1: И чутье,
0: оно должно,
1: конечно,
0: быть.
1: Нет, безусловно, и чутье.
0: Потому что я знаю таких людей, которые все изучают, как бы и опыт у них большой, а все равно деревья загибаются, помидоры сохнут, ничего не выходит. Просто от того, что, может быть, энергетика от них дурная, может, они слишком много НТВ смотрят. Я не знаю уже, чем это вызвано, но проблемы у них очевидные.
1: Кстати, есть тоже такое наблюдение, в общем-то. Я в эти вещи сам строю. Трудно верю, но просто против фактов трудно, что называется, попереть. Но вот если человек хороший, добрый, и он любит растения, вот просто даже любит, даже там не ухаживает за ними очень, там не бегает там с ядохимикатами, с подкормками, вот просто любит, выходит с ними поговорить. У него и растет все лучше. Вот ей-богу чувствует растение. Я вот сейчас про грузин хочу сказать. Грузины, как правило, прекрасные виноградари. Это старики виноградари. Вот, с усами такой, в кепке, в курточке. И вот этот человек виноградарь. Он, как правило, с утра выходит, он там берет нож, он одевает там сапоги, выходит на свой виноградник. Так он же с каждым кустом виноградным разговаривает. Обязательно. Он, все, приходит, все, что с тобой случилось. Обязательно. Он с ним поговорил, и ей-богу, куст это чувствует.
0: Это, знаете, так же, как вот женщины, которых мы между собой называем кактусницы. То есть они тоже постоянно сюсюкаются с кактусами, при этом кактус... Ну, кактус вообще растение загадочное, да? Вот. Но он это чувствует, цветет, и дико плодится, и вообще ему в кайф.
1: Да, поэтому вот, что, по-моему, самое главное. Можно заниматься всем, чем угодно. Можно работать в саду, выращивать картошку, заниматься бизнесом, мыть машины. Но надо быть всегда, на мой взгляд, достойным человеком, любить свое дело и наплевать на все то, что скажут там ваши соседи, скажет кто угодно. Вам это нравится, вы это любите, плюйте на все. Делайте это и живите с удовольствием. И все. И все будет хорошо, и будет у вас урожай, и будет у вас, самое главное, хорошее настроение. А хорошее настроение, значит, вы будете здоровы, веселы, счастливы.
0: Андрей, я думаю, что вот то, что вы сейчас сказали, это на самом деле очень хорошая, так сказать, жирная точка в окончании нашей сегодняшней беседы. Я даже...
1: А скорее многоточие.
0: Даже да, даже многоточие. Я очень признателен вам за то, что вы нашли время и посетили данную программу. Рассчитываю увидеть вас еще раз, наверное, ближе где-нибудь уже по весне, когда вот эти проблемы, они, так сказать, встанут уже в полный рост.
1: Проблемы стоят уже.
0: Уже начались, да.
1: Ну, конечно, рассада уже сажается.
0: Но, тем не менее, когда вот уже, так сказать, все это будет кипеть, и страсти начнут бурлить, то есть когда мы переживем фальшстарт природы. Вот, большое вам спасибо, удачи, вот, так сказать, в вашей...
1: Большое вам спасибо. Я надеюсь, мы наших радиослушателей не утомили своими разговорами, потому что, ей-богу, мы старались говорить искренне. Может быть, мы в чем-то где-то перегибали, где-то смеялись, но, в общем-то, мы искренне хотели поговорить о насущной проблеме и, может быть, в чем-то помочь. И, может быть, дать вам, ну, какую-то, знаете, вот иногда доброе слово скажут, а уже всю неделю ты живешь с хорошей душой. Я надеюсь, что мы дали вам такой какой-то задел на эту неделю. Спасибо вам тоже всем, кто дослушал нашу передачу до конца. Счастливо!
9: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
10: В рамках Москвы действительно мы считаемся ансамблем немножко популярным. Это Горохов говорит.
0: Да, твой голос тоже весьма узнаваем. Что это за хор-то? Дело в том, что, ты знаешь, Андрей, ты же тоже музыкой занимаешься достаточно давно, и, насколько я знаю, не только как бы вот уперто делаешь свои песни, но еще и активно интересуешься тем, что происходит в музыкальной жизни вокруг нас. И вот... Вот эта композиция, которую мы сейчас прослушали, несколько сродни вот последнему компакт-диску группы «Веселые картинки» вот с казацкими песнопениями. Но там-то настоящие казаки, насколько я знаю, пели. По крайней мере, один точно был настоящий.
10: У тебя такое этническое смешение произошло. Ты, видимо, когда слышишь хор, тебе кажется, что это обязательно казаки.
0: А нет, как же?
10: Это абхазская мелодия.
0: Абхазская?
10: Абхазская мелодия. Это честная цитата. Ну, можно, ты можешь говорить, что это грузинская мелодия, это будет понятнее тебе.
0: Нет, а по-моему, они все равно все в лампасах должны ходить и в папахах.
11: Ну, в общем, да.
0: То есть, какая разница погода? Какая разница, блю или пук?
11: Дело в том, что когда они пришли записывать эту мелодию, лампасов было выше крыши.
0: То есть, знаешь, как это на самом деле самые модные сейчас штаны с лампасами, это как все штаны из одного лампаса, и только зеленая полосочка штанов на внутренней стороне ляжки. Ну, ладно.
10: Ну, короче говоря, это интродукция, то есть вступление, я для тебя специально перевожу, к новому альбому «Адон», который вот мы только-только начали писать. Он будет изобиловать различными фольклорными цитатами.
0: А много интродукции еще будет?
10: Интродукция будет
0: мне
10: только
0: очень понравилось.
10: Одна.
0: Да?
10: Одна, да. Вот такая одна.
0: Недостаток.
10: Вот. Поэтому, на самом деле, это для нас сейчас более актуально, чем то, о чем мы сегодня будем говорить, о нашем новом последнем компакт-диске.
12: Скорее первым.
0: Но имеется в виду, наверное, материал Я парень догадливый, взрослый, и догадался, что речь идет о материале, изданном на цифровом носителе. И как твое, у тебя убеждение есть такое, что живую музыку акустическую все-таки нельзя записывать на цифровую технику? Или...
10: Ну, это такие же буржуйско-пижонские приколы. И как бы нам, сидя в Москве, в общем-то, и тебе, и мне, я думаю, что не приходится выбирать. Если есть возможность издать на цифре, то надо это делать. Если есть возможность издать на аналоге, то тоже надо это делать. Если есть возможность издаваться, то таким людям, как Лаэртский, АДО издаваться надо, я так понимаю. А уж на чем это будет издано, дело десятое.
0: Да.
10: Не, ну а так, если, конечно, у нас будет с тобой по 30 компакт-дисков, по 5 квартир, то тогда, да, мы сможем с тобой сидеть в сауне и рассуждать. Пожалуй, новые альбомы мы не будем делать на цифре, а выпустим-ка мы их на компакт-кассете. МК-60. Кстати, там наша музыка звучит лучше.
0: Или знаешь, вот этот новый формат мини-диски?
10: Какая гадость.
0: Маленькие, да, такие. Ужасные вещи. Я с тобой целиком согласен. Но в них что-то есть. Я бы даже сказал, что-то сексуально притягательное.
10: Круглое. Ну ладно, мы всех приглашаем на наш концерт 9 декабря в Московском театре «Кукол» на Бауманской. Там будет продаваться наш первый компакт-диск. К сожалению, с не очень актуальными записями. Это наш последний альбом «Осколки» этого года. Но, тем не менее...
0: А ты знаешь, чтобы сориентировать людей чисто по тому материалу, который на компакт-диске записан, вот выходила двойная пластинка, где склеены одна к другой-то были. Вот какие-то песни оттуда вошли на компакт или все целиком?
10: Нет, компакт, он в основном повторяет эту пластинку с некоторыми изменениями.
0: Изменениями в меньшую сторону или в большую?
10: Есть изменения, так сказать, в обе стороны. Есть песни на пластинке, которые на компакт не вошли, есть песни на компакте, которые не вошли в пластинку. Просто поскольку компакт, как мы сейчас выяснили, это совершенно новый качественный уровень носителя музыкальной информации, поэтому и отбор был, естественно, более строгий, чем на пластинку. Поэтому туда вошли песни, которые могли прозвучать на лазерном диске. А-а-а. Вот некоторые я просто постеснялся из-за звука туда вставлять.
0: Правильно, публику надо жалеть и экономить.
10: Вот, на самом деле мы пришли с инструментами и хотели бы немножко поиграть.
12: Совсем.
0: А ты как-то будешь называть песни или прям подряд?
10: Ну, я
0: отлично. Ну, это песни так. Все будут вот с последнего.
10: Нет, это песни будут совершенно разного периода, но в основном последних 6-7 месяцев.
0: Тут я, кстати, недавно прослушал кассету, причем я ее переписывал очень давно, с катушки тобой мне подаренной, с домашним ранним АДО, который вы вдвоем писали с дядькой Аникиным где-то в Коломне. И нашел там пару-тройку очень симпатичных композиций, которые почему-то потом я так толком нигде не слышал. Ну, какие-то они... Я сейчас, честно говоря, даже не помню вот их названий. Там столько всего. То есть этот альбом, если его можно назвать альбомом, как-то очень сложный. Такой целый коллаж получился. Там как-то получилось
10: большой,
0: очень...
10: Большой, да.
0: Да, много информации разной. Но некоторые песни не переигрывались. Вот, может быть, ты что-то из тех песен вспомнишь или сейчас в лом?
10: Не то, что в лом. Мы просто как бы сейчас, вот готовясь к концерту 9 числа, мы... Заодно подготовились к сегодняшнему эфиру и так взяли те песни, которые неплохо звучат вот в рамках трио сегодняшнего. У нас сегодня две гитары и бас. И как бы выбор определяется не актуальностью материала, а возможностью его показать вот в таком составе. Вот, а начнем мы с такой разыгрывающейся вещи. Это...
0: Сейчас я только выключу мясорубку, а тут фарш крутится постоянно. Да, мы же на самоокупаемости.
10: Выключай, я расскажу.
0: Да. Ага.
10: В 70-м году Пол Маккартни записал свой первый сольный, еще домашний альбом. Этот альбом был очень интересен тем, что там была фактически включена репетиционная запись его. Какие-то обрывки, наброски будущих песен. Но, тем не менее, на этом альбоме вышло несколько конкретных песен. Их там больше, не больше 3-4, и одна нам очень-очень понравилась. Она, кстати, на этом альбоме существует в двух вариантах. В инструментальном и в вокально-инструментальном. Вот мы взяли ее по памяти, вспомнили и как-то для себя перелопатили на свой манер. Песня называется «Джанк». Раз, два...

0: теперь выпуск новостей, насколько я понимаю.
1: Да, когда приходит этот человек, пугаться не надо, он очень...
2: Сейчас, еще такого... Бурашку по морде, то звук получится такой.
1: Надо официально сделать заявление от лица программы Монморенси, что никто из, так сказать, членов нашей программы не причастен ни к потонувшему парому, ни к нападению на группу «Мост». Мы давно уже не занимаемся подобного рода вещами, мы занимаемся чисто радиовещанием и, соответственно, поскольку мы сидим на самоокупаемости, некоторым производством промышленных товаров, в частности, вот производством фарша. Сегодня мы накручиваем куриный фарш, обменом валюты внизу у нас в момент, когда мы работаем открытым, целый ряд обменных пунктов. Вот. Ну и также валеночки для птиц пошиваем. Вот. Ну что же, продолжаем нашу встречу с группой АДО в прямом эфире концерт. Кстати, старая такая традиция, она мне что-то опять начинает нравиться. А я вот, прежде чем продолжим концерт, хотел задать Андрею Горохову вопрос чисто просветительского плана. Ты знаешь, я очень отстал в последнее время и в умственном развитии, и, собственно, от жизни, от всякой. Вот помнится... Группа АДО была зачинщиком, что ли, такого движения, вот акустического рока по Москве. Там постоянно устраивались какие-то концерты. Помнишь, там на форпосте, да?
3: Да, конечно.
1: А какова сейчас ситуация с акустическим роком? Ты в этом великий специалист, и, соответственно, значит, появились ли какие-то новые люди, с которыми тебе бы было, как это говорится, не... чуть было не сказал, не впадлу, с которыми бы ты бы хотел организовать подобные вот тем давним и неплохим, надо сказать, акциям, новые акции.
0: Ну, я бы хотел, во-первых, на новом качественном уровне, новом финансовом уровне, иначе как бы нет смысла за это браться, повторить некоторые концерты вот уже знакомого нам с тобой сочетания. Я имею в виду АДО, Лаэртский, Крематорий, Тамбурин, Выход, Дом художника. И как бы время от времени

0: свои концерты приглашаю каких-то людей, с которыми вот когда-то мы делали все эти вещи. А таких целенаправленных акций, конечно, нет.
1: Ну, уже вот такой атмосферы, как на спортивной, там было очень сложно ее вернуть, конечно.
0: Но сейчас на спортивной ты знаешь, что там же рынок.
1: Там беда.
0: Там все же не так, все плохо. Да. Мы только, кстати, были там и репетировали сегодня там. Поэтому там уже совершенно не то настроение, когда выходишь из метро спортивной, идешь к этому клубу. Mm. Все по-другому. Хотя клуб ремонтируется, и когда-то его хотят открыть. Вот. Что касается новых имен, последнее реальное открытие для меня – это Лёша Рыбин из Питера. Это бывший киношник, который с Цоем вот организовал кино. Потом они, значит, не знаю, они вроде бы не ругались, но, короче говоря, разошлись. Цой пошел вверх, а Рыбин как-то...
1: Бог.
0: Нет, Рыбин занялся театром, совершенно другими вещами, начал писать книги. И вот 10 лет спустя я решил организовать группу. Сейчас это, в общем-то, дуэт. Они записали уже альбом, выпустили его, кстати, и на компакте, и на пластинке.
1: Что-то такое я слышал про мышку.
0: Нет.
1: Нет? Значит, нет. Не слышал.
0: Вот, это единственный человек, который как бы появился, но тоже его новым считать нельзя, который играет так полномерно акустику и, тем не менее, вот интересен.
1: Ну, а из молодежи, чисто вот молодежь такая, вот, знаешь, молодая поросль. Помнится, были какие-то, помнишь, группы, то ли Грим, то ли Грин.
0: Были. То есть, нет, они есть. Все эти группы есть. Грим, просто так. Да тоже Дом художник. Это масса групп, которые... Очень приятные ребята, ты же всех знаешь, в общем, или видел. Ну.
1: Кстати, недавно Павлов захаживал вот к нам сюда со своим альбомом вот этим последним. Скажу тебе, что очень неплохо даже записано.
0: На Павлове я еще скажу, потому что есть повод о нем сказать.
2: Что я о нем думаю.
0: Нет, просто есть повод сказать об этом человеке. А все эти группы, они очень хорошие, милые, но вот они достигли какого-то определенного уровня. И двинуться вверх дальше им очень трудно. Вот 24 декабря, например, очень хорошая группа.
1: Не, ну у них сейчас, кстати, очень серьезный подъем, насколько
0: может
1: я знаю.
0: Быть,
1: я,
0: может
1: то
0: быть.
1: То есть они сейчас очень лютые стали.
0: Ну, прям... я видел их последний концерт, вот мы играли вместе, по-моему, это было в августе, что ли. Мне понравилось, как они звучат на концерте. Вот именно концертный звук понравился. Но все равно это все, эти все группы существуют по 7, по 8 лет. У них нет ни одного профессионального альбома.
1: Нет, Даньшев моложе гораздо, мне так кажется. Какой он, 7-8 лет? Ему, кстати, насчет Даньшева я очень себя неудобно чувствую. Это лидер группы 24 декабря. Обещал ему помочь записаться, но разбил синхронизатор, такое устройство. Прям об пол взял его, как... И все, и теперь не могу ничего делать. Он разлетелся, только винтики, так знаешь, как вот граната. Помнишь, там уставят, кидали, как граната в ларьки. Вот Андрюш такой же.
0: Ну, так короче что... говоря, вот отвечая на вопрос, Саш, все эти группы, они как бы на уровне своей домашней работы, они меня давно убедили. И больше они меня удивить не могут этим. Мне нужны от них профессиональные альбомы, компакты, пластинки нормальные, чтобы я сидел дома, слушал эту информацию как нужно. Понимаешь, как мы уже привыкли это делать. А слушать их кассеты, которые мне продолжают на концерты приносить, уже, конечно, неинтересно. Песен новых, в принципе, мало.
1: Ярких. Устаешь так, знаешь, даже вот
0: да
1: послушаешь парочку-тройку песен, потом уж так сидишь и уже как так думаешь, ну, уже это самое.
0: Ну, вот тот же Павлов, Дом художника. Вот человек вообще из Рязани. Ему труднее ведь, чем многим московским группам, верно? А он приезжает, однако уже два профессиональных альбома записал.
1: Но, с другой стороны, он их нигде не издал. И вряд ли, я не хочу, конечно, там сглазить, но мне кажется, и вряд ли когда-нибудь издаст.
0: Но
1: чисто
0: они...
1: на каком-то носителе цифровом или
0: но
1: еще.
0: Они есть. Они ну, есть, они и их, есть. Не, их не стыдно показать там, тому же вот Лаерскому или Валерию Аникину, да? Их не стыдно эту кассету дать послушать кому-то.
1: Ну, кстати, вот Павлов сказал тогда, что, говорит, самое, ну, как и для любого человека, занимающегося музычкой, очень важно зафиксировать хотя бы какой-то этап. Вот ты что-то сделал, зафиксировать на там на альбом, сказать, что все, это мы записали, все классно, и отложить. То есть Павлов как бы вот этим доволен. Вполне. А уж что касается коммерческого издания, имеется в виду там вот компакт-дисков, может быть, он решил остаться в андеграунде. Навсегда.
0: На Павлова вся публика московская, которая придет на ДОС, может посмотреть, потому что мы их пригласили в качестве гостей концерта.
1: Да, мы неспроста так говорим.
0: Неспроста, нет. А об Игорьке спроста нельзя говорить. В общем, он приедет и в своем боевом составе поиграет целое первое отделение перед нами. Ну ладно, мы сейчас коснемся 62-го года. Представь себе, Миннесота. Молодой-молодой Боб Дилан записывает свою первую, ставшую знаменитой впоследствии, песню. А в 94-м году группа «Адом» решила ее... Нет, записывать мы ее не будем, ты не пугайся, но иногда поигрываем так в разных эфирах. Называется песня «Blown in the Wind». Это как бы визитная карточка Дилана, то, с чего он начался для всего мира. То есть это первая песня, по которой Дилан начали узнавать во всем мире, не только в Америке. Вот. Я не буду пересказывать ее содержание, я его не знаю. Я совершенно тупо выучил слова.
2: В офисе умерли.
0: Совершенно тупо. Мне главный звук слов.
2: Злая пучина моря поглотила
1: ее. Слова тут как инструмент.
0: Да, конечно. Слова всегда как инструмент.
3: Сам подумай. Три куплета на иврите.
0: Да.
3: Выучить-то ладно, а вот разобрать.
0: И к Дилану мы сегодня еще вернемся. Мы сегодня ко всем еще вернемся. Так, мы сыграем в стиле кантри, пожалуй, да? Ну давай, Джо. 1, 2.

0: ты знаешь, мне в начале прям очень понравилось, тоже невзирая на текст, как бы очень у тебя удачно с голосом получилось. Вот самое начало прям очень, какая-то модуляция очень красивая
1: была. Я люблю под струей души изображать певца кантри. И вот теперь, видимо, я научился. Хотя Дилан не кантри, Дилан это рок.
2: Но это не важно.
0: О, как Валера сказал, как отрезал.
1: Гитарка немножко расстроилась, но это, так сказать, добавляет шарма в наше сегодняшнее такое домашнее.
2: Может, гитару подстроил лучше?
0: Нет, по-моему, нормально строит. Ты знаешь, только единственное, Андрюш, сейчас я тебе вот немножко вот так вот сделаю, то ты очень голос близко к микрофону, а гитару не очень хорошо слышно. Вот так будет самое грамотное.
2: Делай гороху вот так.
0: Почему? Он боится микрофона этого? Нет, он же не кивает головой, он не металлист, не выглядит глазом.
1: Песни с нашего нового компакт-диска.

0: Вот. Как там?
1: Хай-о!
2: Регги такой.
0: Кирюша Ведунов, у тебя еще был?
2: На дудке он играл.
0: Как там?
1: Смешные сапоги Тамары топтали клюкву на болоте.

0: Тогда тут модуляция еще была. Ах.
1: Текст. Я думаю, самое главное, что если автор не помнит, то
0: а мы ее даже ведь эту

0: слышу. Ты здесь говоришь.
1: Ты меня слышишь?
0: Да, это же часть текста.
2: Часть текста, конечно. Слушай, прям натолкнул меня на идею. Что-то я ее вообще не играл, а ведь она очень такая, до безобразия, ну, простая, глупая, но очень заводная песня.
0: Хорошая песня, собственно, в этом ты как бы... И в этом есть твоя сущность, на мой взгляд. Все, что ты потом пытался закручивать, мне гораздо меньше нравилось, гораздо менее живой был. А вот эта музыка от времен «Дети хоронят коня», эти песни простые, но со вкусом сделаны, они как бы вот для меня являются таким... таким настоящим лаэртским.
2: Нет, а видишь, то есть на самом деле тебе наверняка знакомо это чувство, когда вот хочется сделать лучше, лучше, лучше, делаешь лучше, лучше, лучше, получается накручен и в результате теряется.
0: Я надеюсь, у тебя вот есть такой принцип. Сначала очень плохо и очень просто.

0: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
1: Размещай свою рекламу на радио «Эхо Москвы».
2: В Москве 1:06. Кстати, также вот и в этой самой, как ее, чё фонит. Неважно, это, наверное, в ухе. Тут просто опять вот он летает, и когда залетает, там ползает, получается, некоторые фоновые какие-то. У вас тоже фонит? У вас не спрашивают, это тут зашел какой-то человек с пассатишами. Ну что же, все в сборе, и, наконец, мы можем приступить. Я представляю вам с удовольствием гостя нашей студии. Это главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. Здравствуйте, Юрий Романович. Я сразу хочу сказать, что мы пригласили вас, ну, как бы в основном, конечно, чтобы обсудить проблемы и какие-то вообще вещи, связанные так вот с тем самым, по письмам наших, собственно, радиослушателей. Мы нашли вас благодаря письму одной из радиослушательниц, которая как бы посоветовала обратиться. Это работница вашего института, но я не буду говорить, чтобы называть ее имя, чтобы как-то у вас там не сложились служебные отношения по-другому. Вот. И, пожалуйста, вам слово.
3: Я хочу поблагодарить радиостанцию «Эхо Москвы» за то, что это радио, как всегда, оказалось на переднем крае интересов слушателей, интересов жителей нашей страны. И, наконец-то, мы можем поговорить на такую животрепещущую тему, как взаимоотношения полов, любовь, любовь и одиночество, любовь и взаимность и всякое, и другие аспекты этой темы. Ранние грезы и горькая правда. Сладкие грезы и горькая правда, раннее семяизвержение и позднее замужество, мягкая эротика, но твердые принципы. Все это вы сможете услышать в новом ночном канале «Вечерний стон». Для молодых будет рубрика «О чем смолчала мама». Для старшего поколения «Ты помнишь, как все начиналось?» Для всех остальных «О том стою».

Казалось бы, сейчас столько популярных изданий на тему секса, столько телепередач на эту же тему, столько шарлатанов и более достойных людей, которые, казалось бы, уже сняли все покровы со скрытой завесом темы, рассказали всем и вся про любовь, про ее физиологию, про ее психологию, про наши и ваши проблемы. Казалось бы, что еще? Что могут слова? Но ничего подобного. Люди страдают, люди любят, люди встречаются и расстаются. И именно об этом мы и хотим вести нашу с вами беседу. Мы не хотим выезжать на привычных жареных фактах, на псевдоострых темах. Например, мы не планируем затрагивать проблемы сексуальных меньшинств. Не потому, что мы каким-то образом отворачиваемся от этих проблем. Не потому, что мы испытываем антагонизм. Просто потому, что у обычных нормальных людей еще очень-очень много проблем, которые необходимо решить каждодневно. И часто юноша, девушка оказываются в такой ситуации, что им не о кого спросить совета. Неоткуда узнать правду. И мы хотим не как телефон доверия, а как единственная радиопередача, передача «Друг», передача «Помощник». Быть с вами в эти трудные минуты. И если мы поможем хотя бы одному из 100, мы будем считать, что мы не напрасно потратили время, потратили наши силы, потратили себя. Для вас.

А эти проблемы начинаются совсем не с периода пресловутого сексуального созревания, переходного возраста. Проблемы пола, проблемы взаимоотношений полов начинаются много раньше, как только человек начинает осознавать себя в этом бескрайнем мире. Он наивно, абсолютно без всякой задней мысли, подходит к маме, начинает интересоваться, откуда он появился на свет, откуда это многообразие жизни, как появляются на свет люди, бабочки, кошки, собачки. Мама тут же краснеет, ну что рассказывать, каждый попадал в эту ситуацию, и начинает нести привычную ахинею. Вот с этого и начинается ломка детской души и искаженное восприятие отношений полов, отношений человека к жизни. Поэтому начнем, если это возможно, с самого начала. Детское воспитание, отношения отцов и детей. Кстати говоря, не случайно роман назывался «Отцы и дети», потому что роль матери сводилась к роли хозяйки, родительницы. И даже не столько воспитательные функции ложилась на плечи гувернантки. И сразу хотелось бы... Многие девушки, оказавшись в тяжелом положении, в тяжелой ситуации, будучи беременными, будучи безнадежно влюбленными, спешат поделиться своей тяжестью с матерью. И, к сожалению, как это не тяжело говорить, мы не можем рекомендовать это делать, потому что в каждой матери осталась еще та самая девчонка, которой она была 20 лет назад. Девчонка, прошедшая свои ошибки, наделавшая свои глупости. И услышав то же самое от дочери, она рикошетом посылает весь свой стыд и весь свой гнев на ее хрупкие плечи, на ее хрупкую душу. И голос разума в ней оказывается совершенно заглушенным своей невыплаканной болью в детстве. И ребенок получает добавочный удар только и не только не может решить свои проблемы, но и получает новые комплексы, новые тяжести, новые горести. Поэтому, девушки, не ходите жаловаться матерям.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: 73,82 МГц.
2: Эхо Москвы.
3: И в гостях у программы Монмаранси главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Безъядерному веку непорочное зачатие» Юрий Романович Сукок. И, Юрий Романович, я несколько встряну. Просто масса писем приходит в адрес нашей программы, где радиослушательницы, в основном это женщины уже в возрасте, интересуются, собственно, вопросами, больше связанными с, извините, с сексологией, с сексом. Можно ли вас, вот, главного целого консультанта Института матери и отца, считать как бы сексологом? Входит ли это в вашу компетенцию? И будем ли мы сегодня беседовать с вами на эту тему?
4: Но мы вынуждены заниматься этой проблемой комплексно, и ни один из ее аспектов не должен ускользнуть от нашего внимания.
3: Ну тогда, если можно, я сразу хочу задать вопрос, который прислала в своем письме Варвара Иннокентьевна Жмых. Она интересуется, ну вопрос достаточно конкретно поставлен, вообще можно, и если нет, то почему и какие могут быть последствия заниматься анонизмом в преклонном возрасте? Именно она имеет в виду женский анонизм.
4: Мы только приветствуем такую прямую постановку вопроса и хотим сказать, что если Варвара Иннокентьевна задалась таким вопросом, то она на верном пути, безусловно. Конечно же, это необходимо. Женщина без анонизма теряет огромную часть своей женственности. Единственная проблема — долгое время, застойные годы, провозглашалось, что анонизм вреден, анонизм губителен для здоровья, что он вызывает высыхание спинного мозга, неврозы, кучу всякой чуши мы читали во всяческих брошюрах Ходакова молодым супругам.
3: Кстати, было... извините, что я опять несколько вас перебиваю. Существовало как раз еще и мнение о том, что наоборот, активная даже половая жизнь сушает спинной мозг. То есть тут, как бы, насколько я знаю, нет определенного даже...
4: Даже называлась цифра, что мужчине отпущено 5400 половых актов всего на всю жизнь. Если любой подросток вспомнит вообще количество своих семяизвержений за текущий квартал, то он только рассмеется задорным молодым смехом. Поэтому мы не будем вспоминать все эти опусы позорные нашей псевдомедицины. Единственный аспект, который вскользь упоминался, но оказался решающим, что в анонизме вредная только психологическая его не фаза, а сторона, что подросток, занимаясь мастурбацией, предается сексуальным фантазиям и, проигрывая в своем молодом воображении предполагаемые или подсмотренные сцены, он невольно вызывает проседание такое восприятие и ломку молодой психологии. Поэтому вот можно провести параллель, что как настоящая англичанка должна заниматься сексом, тихо лежа и думая об Англии, анонизм нужно воспринимать только как физиологическую разрядку и стараться как можно меньше позволять расходиться сексуальной фантазии. Во всем остальном анонизм просто необходим.
3: Юрий Романович, вот, так сказать, соведущая нашей программы и ведущая...
4: Я бы хотел...
3: Да-да-да.
4: Кстати, вот очень смежная тема с анонизмом. Вот сейчас лето, был за плечами жаркий месяц, и вокруг огромное количество женщин с открытыми ногами. Это тоже оказалось очень интересный аспект. Вот многие мужчины... Это причина ревности, причина ссор домашних, причина конфликтов дочерей и матерей. Что многие женщины, несмотря на угрозу быть изнасилованной, быть жертвой какого-то уличного нападения, они все равно носят мини-юбки. Казалось бы, встает вопрос, может быть, это сексуальная распущенность, может быть, это какое-то нимфоманство, ничего подобного. Только теперешние серьезные занятия проблемами биоэнергетики позволили выяснить, что женщина, притягивающая своими ногами мужские взоры, она активно поглощает сексуальную энергию мужчин. И многим бы казалось, что, рассматривая женские ноги, они наоборот заряжаются сексуальной энергией, у них увеличивается потенция, возбуждает, появляется возбуждение, эрекция, ничего подобного. Это только как при курении, как при приеме всяких наркотических средств, это первая фаза быстрой эйфории, а за ней следует глубокая депрессия, вплоть до импотенции. Поэтому ни в коем случае нельзя этим злоупотреблять. Вот обратите внимание, мужчина никогда не рассматривает женские ноги, вскинув голову так свысока. Он всегда чуть-чуть нагибается, немножечко как бы набычившись, наклонив лицо, и энергия... Это поза, во время которой энергия активно вытекает из мужских глаз и из мужской головы и поглощается женщиной. Поэтому, когда муж спрашивает у жены, для кого ты одела эту юбку, и она заявляет для себя, это не кокетство, это не обман. Это правда. Женщина просто хочет получить заряд сексуальной, чужой, нашей сексуальной энергии. Надо быть очень осторожным, даже в бросании взгляда.
3: Ну, кстати, вот, видимо, этим вполне и окупается тот риск, который вот женщины, в общем-то, так или иначе, в контакте с этим риском, да.
4: И вот чувственная походка женщины в мини-юбке – это не причина, это следствие.
3: Да, собственно, в этом есть свое, видимо, какое-то зерно. Но, тем не менее, вот вопрос вам хотела задать Екатерина Половинкина, которая сейчас здесь перед нами.
5: Да, у меня был вопрос вот из писем слушателей, но вы затронули такую интересную тему, что вот у меня у самой возник вопрос про эту самую энергию, о которой вы только что говорили. Ведь энергия, как вы понимаете, она может быть с положительным или отрицательным зарядом. То есть, как вы помните, на одном конце этого полюса там «П», а на другом «У». Так вот, как женщине различить, какую энергию она хочет получить? Вообще, есть ли различие? Ведь если она оголяется, она же не может быть уверенной до конца, что ту именно энергию, которую она хочет получить, она получит. То есть энергию «П».
4: Ну, мы не будем так вульгаризировать. Речь идет именно о сексуальной энергии, а...
5: Ну, среди сексуальной энергии бывает энергия агрессивная, как то энергия насильника, извращенца там и так далее.
3: Да, нет. Кстати.
4: Ну, это доминанта является в данном случае не сексуальная энергия, а просто агрессия, которая носит формы сексуального извращения, сексуального нападения.
5: Вряд ли, потому как если бы это была просто агрессия,
4: боюсь,
5: он бы просто душил.
4: Я боюсь, у вас какой-то тяжелый штрих в детстве, потому что у вас достаточно тенденциозный к этому подход. И я боюсь, что вы не способны просто из-за своего какого-то горького опыта произвести четкое разграничение.
5: Ну, любой, кто занялся вопросом сексологии и сексуальности, поимел в детстве какой-нибудь опыт. Это не откровение для вас, если вы занимаетесь этим вопросом.
4: Я живу чужим опытом и чужими знаниями, чтобы как можно более объективно, более честно и полно освещать этот вопрос. Если бы мое сознание было зашорено каким-то личным переживанием, моя честность не позволила бы мне советовать что-то другим.
5: Не может настоящий художник жить чужими эмоциями?
4: Горячий художник и холодный исследователь – это два разных полюса, если называть вашими буквами «П» и «Х».
3: А, кстати, Юрий Романович, скажите, может быть, это несколько нетактичный вопрос, но вот ваши уже почти 60 лет, вот вам в августе буквально должно, насколько я знаю, исполниться 60 лет. Мы, кстати, обязательно придем, я вас открою секрет нашим радиослушателям. Юрий Романович будет отмечать это, в общем-то, в ДК своего института и позвал нас там посидеть. Вот вы еще как бы ни разу не были женаты, и, насколько я знаю, и не собираетесь, в общем-то. Это вот в первую очередь объясняется как бы вот вашей такой установкой на исследование этой проблемы, чтобы как-то все это было несколько от вас в стороне и смотреть на это через какую-то, я бы даже сказал, хрустальную, понимаете ли, призму. Либо это как бы такая, ну, неудача по жизни.
4: Вы знаете, маскулинная сущность любого мужчины, сформировавшегося, сложившегося, она предполагает такие жизненные установки, как стремление ко всем женщинам, то есть такая полигамная любовь, некоторая неустойчивость ситуационную, несмотря на целеустремленность, что я считаю по отношению к женщине честнее всего отношения перманентной любви и связывать свою жизнь с какой-то, пусть даже с самой достойной, я не считаю себя вправе.
3: А скажите такой еще вопрос. Это, кстати, вопрос, который тоже задают нам многие наши радиослушатели. Уже здесь в основном радиослушатели, которые, может быть, уже тоже являются такими людьми в возрасте, в солидном. И суть вопроса у них, как правило, в том, что, ну, дескать, вот не нашел я себе по жизни там пару достойную, не нашел я себе как-то... там, ну, не сложилась, дескать, личная жизнь, но вот, однако, проблемы где-то произведений вот очень волнуют. То есть, как же так, вот, без потомства? То есть, скажите, насколько решающим в знакомстве с женщиной и, скажем так, в желании с ней свою жизнь соединить, дабы, значит, идти рука там в руке, да? Вот, насколько в этом случае сильна вот чисто мысль о детопроизводстве. Ну, да, скажем, как о женщине, когда человек думает как о резервуаре для будущего грудничка.
4: Дело в том, что настоящий мужчина — это мужчина-охотник, мужчина-добытчик, мужчина-производитель. А женщина — это мать. Это человек, который родит и растит его детей. Поэтому, конечно же, сбалансированная семья, она именно тем и отличается, что каждый выполняет именно свои функции. Но я сразу чувствую по крену, который возник в нашем разговоре, вашу некоторую замутненность вот этим потоком псевдосексологической информации, что разговоры, частые и громкие разговоры на псевдонаучные темы, они уводят нас от главного. Что проблема-то остается уже много веков одна, что если девушка встречается с парнем, если связывает их не только привычка, не только вынужденная необходимость, а какое-то чувство, если их влечет что-то необъяснимое, но очень сильное, то проблемы у них одни и те же, и каждый должен их решить сам для себя. Именно для этого и существует наш институт, именно для этого мы и работаем. Поэтому мы хотели бы начать именно с простых человеческих забот. И нам было бы очень интересно услышать мнение радиослушателей, услышать вопросы, которые их интересуют больше всего, получить от них письма, может быть, какие-то заявки. В будущем мы обязательно будем приглашать специалистов, занимающихся какими-то узкими темами, и предоставлять им слово. Для начала хотелось бы начать с простого. Если в ваших отношениях возникли какие-то трудности, какие-то вопросы, попробуйте отойти чуть-чуть в сторону, выскочить из этой суеты, которая вас захватывает в свой водоворот. Попробовать посмотреть спокойным глазом на то, что происходит с вашим любимым, с вами. Например, если ваш молодой человек распускает руки, если он с вами груб, то вполне возможно, что в нем всего-навсего проснулся влюбленный первоклассник, который стучит пеналом по голове своей симпатии. Если ваш любимый вас обманывает, может быть, это всего-навсего проснулся двоечник, привыкший прятать дневник с плохими отметками. Попробуйте обратиться мысленно к его детству, к проблемам его роста. И, может быть, он сегодняшний большой и могучий, в шикарной машине. Скинет с себя это наносное и предстанет перед вами. Могучий, но слабый. Умный, но беспомощный. Но все равно любимый, все равно нужный, все равно ваш.

0: кстати, хочу вот несколько добавить, что, видимо, если он там не приходит долгое время домой, а потом приходит весь ободранный и без денег, то вполне возможно, тут у него срабатывает то, что вы его мама, правильно? Потому что вы его в данном случае не должны там ругать там, и там вызывать милицию, а должны там обмыть его всячески, там всячески, ну, соску, конечно, наверное, не стоит давать, вот, но, в общем-то, видимо, ассоциативно в нем как бы проснулся вообще какой-то, наверное, грудничок, да? Я так понимаю.
1: Здесь очень трудно не перейти Рубикон, не перейти недопустимую границу, потому что как только в мужчине появится отношение к вам как к матери, тут же возникает Эдипов комплекс, невозможность сожительства с матерью. И это еще одна причина многочисленных супружеских измен. Надо всегда оставаться на полшага сзади и сбоку. Всегда быть близко, но далеко. Самый любимый, но все равно чуть-чуть незнакомый.
0: Вот у Кати вопрос к вам.
2: Если позволите, я бы вернулась к теме онанизма. Потому как именно она больше всего оказалась беспокоить наших слушателей, если судить по письмам. Вы говорите, что онанизм – это необходимость, разгрузка. Много хороших слов было сказано в пользу него. Но вот, знаете, одна из форм этого явления, когда человек, ну, так скажем, разгружается при помощи портрета любимой или же видеокассеты с ее изображением. Как должна в этот момент чувствовать себя любимая, если она узнает об этом? Она должна гордиться, она должна радоваться или она должна быть недовольна?
1: Одна популярная молодежная газета, в остальном далеко не всегда пишущие то, что надо, напечатал великолепные слова. Если ваш любимый привык получать удовлетворение от своих рук, возьмите дело в свои руки.
0: Я предлагаю предоставить слово тем, кто сейчас своих приемников. К тому же уже и время такое, что нам просто необходимо перейти к приему телефонных звонков. У нас в студии Юрий Романович Сук, главный консультант института МИО, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И напоминаем номер телефона нашего.
3: 203-19-22.
4: Эхо Москвы.
0: Поднимаем трубку, и, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, будьте поконкретнее в формулировках вопросов. Юрий Романович с удовольствием постарается на них ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
0: Да, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Значит, никакого вреда онанизм не приносит?
1: Абсолютно.
5: Абсолютно?
0: Да, так что можете быть спокойны.
5: А, вот, Саш.
0: Да.
5: У меня тогда теперь такой вопрос.
0: Да.
5: Тебе можно задать?
0: Ну, если я, так сказать, смогу и буду компетентен, я отвечу.
5: Не, ну ты за это, я тебе не насчет вот этого.
0: Угу.
5: Это я тебе звонил на прошлой неделе уже?
0: Да.
5: Ну вот, а когда примерно твои кассеты должны выйти 4? Ну, женщина с трубой и эти, остальные.
0: Думаю, в течение 2 недель.
5: А.
0: Если все будет идти по плану.
5: А можно привет передать?
0: Ну, передай.
5: А, значит, передаю привет своей подруге Вере и брату Коле, который уже спит. Рядом.
0: Рядом? Хорошо.
5: Нет, ну, в смысле, я на другой кровати.
0: Ага, ну ладно, спасибо, спасибо. Ну что же, кстати, вот тут тоже такой вопрос, Юрий Романович, хочу вам подстать вот этому звонку замечательному. Вот как вы считаете, многие семьи, в которых имеются вот груднички одного пола, они как бы, ну, в силу жилищных услуг, фу, черт, извините, не услуг, а этих условий, конечно же, они как бы кладут этих грудничков в одну там кровать. Ну, а даже бывает и так, я знаю, что разнополых, там, вот они там до какого-то достаточно зрелого возраста спят вместе. Насколько это в общем-то, влияет на ЦНС?
1: Дело в том, что даже животные, которые выросли в одной квартире, они относятся друг к другу как брат и сестра, и никакого сексуальной связи, сексуального влечения не возникает. И поэтому, если в квартире нет деформированной психологической установки, если там не надсаживаются какие-то антагонистические взгляды на противоположный пол, если там нет никакого принудительного воспитания, корежащего детскую психику, то любое течение нормальной семейной жизни, конечно же, не может ничего испортить в растущем ребенке. Все, что плохо, все, что тяжело, все, что отольется потом горестями, бедами, все привносится только извне от нас, взрослых.
0: А вот, в принципе, как бы, как вы считаете, вот из всего того, что вы сейчас сказали, из вышесказанного вашего вами предложения, можно сделать такой, собственно, вывод, что если, скажем,

0: и чисто физически относиться друг к другу как к сексуальному партнеру. То есть у них не должно быть вообще даже никакой... Просто полное такое равнодушие. И если, скажем, понятно, у них влечение возникло, в этом вина родителей, потом, получается, дети там с физиономией Павла Первого там, или Второго. А вот, скажем, то есть если они влечет их друг к другу, это, понятно, как бы отклонение. А если у них отвращение друг к другу, ну, полное вот в половом смысле, также это плохо, как влечение, и может ли это отвращение как бы нанести серьезные изменения в половом развитии брата и сестры?
1: Ну, вы, видимо, как-то не продумали свой вопрос, потому что как может возникнуть отвращение на почве полной нейтральности полового восприятия? Если возникло отвращение, значит, есть существенный перекос психики, искаженная ситуация какая-то в семье, и говорить уже о каком-то нормальном процессе развития не приходит.
2: Ну, вам, видимо, все-таки бывает трудно при изучении вот таких насущных вопросов, поскольку отсутствие личного опыта не всегда дает положительный результат. Дело в том, что, вот, судя по письмам наших телезрителей, ну, примерно треть обеспокоена вот этой самой проблемой полового влечения к брату или сестре. Только одни решились об этом сказать друг другу, а другие всю жизнь переживают и мучаются. Ну, неужели вам не знакома такая проблема, когда у девочки есть старший брат? До какого-то времени они спали в одной постели или не спали в одной постели. Но когда она, ну, входит в половую зрелость, начинает себе искать партнера или в дальнейшем жениха или мужа, под какой стандарт она подгоняет всех своих знакомых мужского пола?
0: Да.
2: Под этот самый стандарт старшего брата.
0: То есть он авторитет для нее, я бы сказал.
2: Не есть ли это половое влечение? Другой вопрос, выраженное или невыраженное, осознанное или подсознательное?
1: Дело в том, что вы просто безосновательно акцентируете неизбежное свойство детской психологии, выискивать себе кумира. Просто для детей, которые не имеют такого видного отца или старшего брата, то есть не имеют установки на такое следование какому-то образцу у себя дома, они выбирают звезду, парня из соседнего двора, старшеклассника из своей школы. Если есть дома такой мужчина, конечно же, фетишем становится он. Но, как и любой эталон, он всегда за стеклом, всегда наверху, и ни в коем случае не воспринимается как сексуальный жупел.
2: Как же можно, занимаясь такой проблемой, отмахиваться от выдающихся, да можно сказать, прародителей этого вопроса, Сигизмунда Фрейда и сына его Ивана?
1: Дело в том, что Фрейд... на мой взгляд, придумал всю систему своих комплексов только для того, чтобы завуалировать и, проговорив, откреститься от своих грандиозных проблем. Потому что сравнение колбасок Кала с эрегированным членом, оно говорит скорее не об обостренном восприятии и прозрачном видении мира, а о грандиозных личных и межличностных проблемах говорящего. Поэтому если взглянуть на это дело вне рамок снобизма и навязанного нам восприятия фрейдизма, то это лишь печальная повесть человека, который всю жизнь хотел, но так и не смог достичь провозглашенным их же вершин.
2: Я согласна, но а что вам напоминает колбаса?
1: Мне колбаса напоминает абсолютно бледные бытовые сцены, связанные с ее порезанием и поеданием, просто как у любого нормального человека. Ну и легкое отвращение, если это наш колбас.
2: Ну, я знаю, что в Германии не любят Фрейда. Мягко говоря, не любят.
0: Но это, так... скорее всего, национальный миф, поскольку известно, что Фрейд, он был по национальности несколько не немецким парнем.
2: Да, ну так вот там, то есть не прослеживаете ли вы взаимосвязь? Там не любят Фрейда, но, не стесняясь, испускают газы после обеда.
1: Немецкое общество полное прагматизма и неприятия всего.

0: О, не немецкого, оно, безусловно, не свободно от таких крайностей. И, в общем-то, образ Бюргера и его жены с задней частью 12 пивных кружек не являются символом мирового изящества и утонченности, поэтому не стоит их оставлять в качестве какой-то точки отсчета.
1: Я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, у них какое-то мнение есть на тему, которую мы сейчас тут обсуждаем.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Во-первых, я хотел бы сделать краткое сообщение вот как раз по поводу детей. Сейчас была затронута проблема детей. Надо сказать, что вот как-то она слабо затрагивается в передаче «Монморанси», то есть вот детский бодидизм. Мне хотелось бы, вот я занимаюсь этой проблемой достаточно долго, вот, и хотелось бы сделать краткое сообщение, а потом задать вопрос нашему специалисту.
1: Давайте, конечно.
3: Прежде всего, я хочу сказать, что вот недавно под моим руководством открылся клуб. Ну, вы вообще, наверное, в детской терминологии так хорошо, да, понимаете? То есть я, да?
1: Ну, конечно.
3: Ну, так клуб бескомпромиссных почитателей зыких чибриков, классных песиков, вертиков, сымолей.
1: Ага, да. Ага, да.
3: Ну, в программу его входят такие региональные войнушки, посещение железобетонного захоронения идейного отца молодежного движения за расширение сети магазинов «Детский мир» во всем мире. Ну и прочее. То есть, кто заинтересовался, в общем-то, деятельностью этого клуба, я могу сообщить, где место наших постоянных встреч.
1: Конечно, это вот, да, интересно.
3: Центральный универмаг «Детский мир», вот секция, где выставлены на продажу импортные бибики. Вот. А теперь вопрос к Юрию Романовичу.
0: Да,
3: можно?
0: Да, слушаю.
3: Вот вы рассказывали про мужскую половую энергию, как бы, которая проистекает из глаз, из головы, из верхней части туловища мужчины, когда он, находится в состоянии возбуждения, как, да?
0: Когда он находится в состоянии созерцания.
3: Созерцания, да. А вот если это происходит во время мастурбирования, вот я хочу вот как раз затронуть эту актуальнейшую тему онанизма. Вот если мастурбирование происходит при участии посторонних предметов, вот, например, отверстий в стене, горлышко пустой бутылки, вот энергия, которая излучается в этот посторонний предмет, не опасно ли вот терять так энергию, тратить на неживой предмет?
0: Дело в том, что мастурбирование есть процесс сбрасывания избыточной энергии, поэтому это вызывает лишь восстановление равновесия.
3: Но дело в том, что вот предмет неживой, он же не может, в общем-то, ответить взаимностью, то есть как-то приласкать, что ли.
0: Но мы прекрасно знаем, что предметы окружающей нашей обстановки, они заряжаются энергией и долгое время несут ее в себе. Поэтому ни о какой взаимности нет и речи, но быть вместилищем ее может быть любой, видимо, шкаф без ручки.
1: А, кстати, я так вмешаюсь в ваш интересный диалог. Недавно по телевизору показывали замечательный фильм о тюрьме, где, в общем-то, задавали вопросы заключенным рецидивистам, долго там, которые уже и по несколько лет сидели, дескать, как, мол, у вас с женским полом. И там один сказал, что вот у него, дескать, резиновая женщина, которую ему привезли друзья, он ее там раз 10 уже штопал, извините за вульгарность, и даже одного... А он там просто очень серьезно избил за то, что тот как-то обидел вот эту резиновую даму. То есть у этого, значит, товарища, который вот со своей подружкой уже, эта подружка резина ассоциировалась с вполне живой как бы дамой. Вот.
3: Подожди, Саша, она там что, тоже срок отбывала?
1: Нет, ему переслали ее в пакетике, она резиновая. Понимаешь?
3: Ну, так резиновая, это еще не освобождает, в общем-то, от ответственности.
1: Нет, скорее всего, она была добровольная, так сказать, в этом плане.
3: А, рекрученная, я бы сказал, да.
1: Ну, давайте сейчас узнаем мнение Юрия Романовича на эту тему. Вам спасибо за звонок.
3: Спасибо тоже вот, за такую интересную передачу. До свидания.
1: До свидания. Ну, что вы скажете насчет, то есть, вот этого? Мне кажется, что, собственно, человек, ну, вот, с определенным складом психики, если он, так сказать, находит удовлетворение сексуальное, ну, с каким-либо предметом, то он вполне может этот предмет в своих каких-то тайных углах мозга уже, ну, как бы оживить. То есть он может там целоваться с бутылкой из-под пепси-колы, как вот один наш референт, которого мы за это уволили, он всегда ходил с этой бутылкой, наряжал ее в одежду всякие. Вот что вы на это скажете?
0: Это носит название фетишизма, одного из половых извращений. В самом вульгарном приложении это половое общение с женскими туфлями, с предметами женского белья. Для кого-то, может быть, бутылка из-под Кока-Колы является воплощением лучших женских форм. Вы, видимо, перепутали Кока-Колу с Пепси-Колой. Но это, опять-таки, не относится к большинству наших парней и девушек, поэтому мы пока что не будем трогать этих тем. Мне хотелось бы слышать вопросы обычных нормальных людей, которые бутылку воспринимают как бутылку, девушку как девушку.
2: Зачем же вы, так сказать, отметаете часть нашей аудитории? Все люди нормальные, просто у каждого свои, так сказать, привычки и чаяния.
0: Ну, совершенство – это самая скучная вещь, а самая большая ненормальность на свете – это абсолютно нормальный человек, я с вами совершенно согласен, но везде есть какая-то граница нормальности, и нас пока что интересуют проблемы большинства, потому что здоровье психологическое.
2: Большинства, судя по письмам, как раз большинство-то оно и не воспринимает бутылковые изделия как нечто такое абсурдное.
1: Ну, однако, Кать, мы же вот этого уволили референта, ну, правда, потому что повсюду валялись. Кстати, вот интересная особенность.
2: Мы уволили, потому что он нам работать мешал.
0: Скажите, да, Катерина, еще сколько вы за свою жизнь написали писем в периодические издания?
2: Сейчас я скажу. Около 25.
0: Я думаю, вы лукавите, потому что...
2: 26.
0: Нормальный человек в нормальном состоянии. Если только ему не нужно пожаловаться на директора магазина, он никогда не будет писать вообще, как
2: ну
0: верно.
2: Ну вот вы и меня отмели. Таким образом, я как бы вошла в ранг ненормальных, и получается, и вопросы-то не могу свои вам задавать.
1: Ну, вы знаете, давайте сейчас уже просто время новостей. У нас еще после новостей мы продолжим наш диалог. Единственное, я хотел сказать, все-таки вернуться к тому референту, что у него была странная особенность. То есть вот эта любовь к бутылке из-под пепси-колы не основывалась у него на одной бутылке. Для него как бы вот у него можно было спереть эту бутылку, да, предположим, своровать, дать ему другую. И он как кукушку, он не замечал. Ну, как птица, что, дескать, другая бутылка совершенно. Главное, это его единственная бутылка. Ну, после новостей мы продолжим эту тему, а сейчас уже товарищ Плющев тут.
4: Семьдесят три и 82 мегагерц.

0: 73,82 МГц.
1: И в гостях у программы «Монморанси» Юрий Романович Сук, главный консультант Института МИО и активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Мы продолжаем разговаривать о темах, которые всегда волновали, ну и, наверное, будут волновать людей до тех пор, пока у них не отомрут, извините, нижние чакры. А я думаю, они у них не скоро отомрут, поэтому и темы эти, скорее всего, будут вечны.
2: О нормальности и ненормальности был затронут вопрос. Так вот, вы как специалист нестандартной формы человеческого поведения, сориентированного в половом отношении, связываете скорее с извращениями. Но свою передачу вы начали словами «сладкие грезы». Что вы имели в виду под этим понятием?
3: Я не хотел бы, конечно, сводить сладкие грезы только к эротическим сновидениям, эротическим мечтам. В сознании каждого человека, который не занят ежесекундно проблемами обогащения или утоления каких-то своих физиологических нужд, в сознании любого думающего человека есть некий идеал. Идеал друга, идеал партнера, идеал отношений с ними, с ним. И каждый в свободную минуту, а может быть и в минуту наибольшего напряжения, вытаскивает в своем сознании на поверхность этот светлый образ и живет им, живет мысли о нем, живет с ним. И часто, когда его окружают немилые люди, тяжелые обстоятельства, постылая жизнь, он погружается в мир грез. И только они спасают человека, его сознание, его рассудок от полнейшего крушения. Поэтому для каждого из нас в какие-то моменты времени это что-то мимолетное, но свое. Казалось бы, случайное, но необходимое в этот момент.
2: Бесплотное и одухотворенное.
3: Отнюдь. Для какого-то человека с большой жизненной энергией, с неразвитым сознанием, но с большим жизнелюбием, это может быть нечто вполне материальное для чьего-то взгляда, даже грубое. Но это смысл в том, что это и не предназначено ни для чьего уха, ни для чьего взгляда. Это только часть сознания. Это именно та самая последняя дверца, которую не стоит открывать никому.
1: Ну, я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям, которые звонят нам и хотят, видимо, Юрий Романович, задать вам вопросы или высказать свои соображения на какие-то вот эти темы. Напоминаем номер нашего телефона, только будьте, пожалуйста, покороче в формулировках вопросов.
4: 203-19-22.
0: Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Гема, я хотел Юрию Романовичу задать вопрос.
1: Давайте.
5: Вообще, то есть, как бы правильно сформулировать, то есть, если у человека, ну, скажем, у мужчины, возникает такое постоянное желание, ну, то есть, чередовать секс, вагинальный и анальный, вообще понятие самого анального секса женщины, это вообще нормально или нет? То, что приемлемо ли это ей, этого я понимаю, да. А вообще сознание мужчины, вообще это нормально или нет?
1: Спасибо, сейчас Юрий Романович ответит. У вас есть еще какие-то вопросы или?
5: Нет, благодарю.
1: До свидания. Вам слово, Юрий Романович.
3: Ну, дело в том, что у настоящей любви, в общем-то, общеизвестно, что нет никаких границ и никаких преград, что все эти границы, они воздвигаются только внутри каждого из нас, или чужими руками, или нами самими. И, исходя из практики приема разных посетителей, многие женщины даже предпочитают вагинальный секс. И поэтому, если для вашей пары это приемлемо, если вам это нравится, то нет никаких противопоказаний абсолютно. И даже этот вопрос не стоит поселять себе в голову, а просто любить и еще раз любить.
1: И даже тут я от себя добавлю, если верить народным пословицам, они достаточно мудрые, как принято считать. Ну, наверное, это действительно в самом деле так. Известно такое выражение, как «драть в три смычка», извините. Значит, это олицетворяется с музыкой, это искусство, понимаете, целое музыкальное, я бы сказал, вещь.

0: Но вот опять в таком подходе есть что-то от кликушества бабок с лавки. Любовь — это понятие интимное, и вопросы возникают на поверхности только когда они уже созрели и не могут жить внутри. Поэтому я не приветствую такую реакцию и призываю к сдержанности чувств, сдержанности слов, к самоконтролю. Только не в момент любви, а вокруг всего этого.
1: А вот я бы хотела вам опять задать вопрос. Но вот вы понимаете, судя по реакции наших телеслушателей, дело все в том, что всегда интересует в первую очередь... В первую очередь интересует личный вопрос, а во вторую очередь, ну, обязательно интересуют вопросы, связанные с личностью специалиста, то есть того, кто излагает проблему, того, кто отвечает на вопросы. Так вот, я хотела бы спросить. Вы говорите, что сдержанность нужна во всем, но не во всем том, что касается любви, а во всем том, что ей сопутствует. Как можете ли вы назвать себя сдержанным человеком? У меня возник этот вопрос потому, что вы пришли к нам в таком красивом красном смокинге, но я не считаю это сдержанностью ни в одежде, ни в мыслях. И любую раскованность лично я, более того, я считаю, так сказать, хорошим качеством. Но как вы, вот говоря о сдержанности, в таком виде ходите по улицам?
2: В вашем, в возрасте, в смысле, я знаю, что люди вашего возраста весьма консервативны в одежде, в выборе, по крайней мере, одежды.
0: Во-первых, я по улицам хожу весьма мало, я или на службе, или в автомобиле. А во-вторых, я, как человек, ведущий прием людей, находящихся далеко не в лучшем состоянии, я должен каким-то образом отгородиться от образа обычного собеседника, которому не каждый захочет раскрыться, а должен быть какой-то фигурой вне окружающей жизни. Должен быть способным абстрагироваться от окружающей действительности. Именно этим и объясняется мой, казалось бы, странный вид, но он позволяет людям раскрыться передо мной, как перед нейтральным объектом.
2: То есть это чисто профессиональное. Что же, еще радиослушатели послушаем, да?
1: Можно я, поскольку, конечно, чтобы не отодвигаться от темы далеко, а как вы таким образом относитесь к одежде в женском туалете красного цвета? То есть, когда дама выходит на улицу в ярко-алом платье, при этом у нее рыжие волосы и, скажем, бордовые туфли, или все в одной гамме, но все равно красных тонов.
0: А сопутствуют ли этому золотые предметы фурнитуры или это просто красные?
1: Давайте рассмотрим оба случая.
0: Если это просто дама в красном, то значит, это женщина, которая хочет и может притягивать к себе внимание. Если мы видим какие-то золотые цепочки, золотые пуговицы, элементы золоченой фурнитуры, то значит, здесь уже проявление скорее стероидного характера, то есть стремление не увенчалось успехом, и женщина прибегает уже к крайним мерам, скорее всего, для того, чтобы привлечь к себе внимание. Хотя это может сопровождаться и признаками материального благополучия, но значит, у человека внутри уже не все сбалансирован.
1: Ну, а если на фоне, скажем, вполне консервативной одежды, чулки или колготки красного цвета?
0: Вы знаете, я очень
1: давно... Ведь это же как раз ноги, те самые, на которых вы останавливались в начале передач. То есть представьте себе короткую юбку любого черного, белого цвета.
2: То есть так, чтобы ляжки видны?
1: Да, а колготки при этом красные.
2: Как это красные? А, понял. Это я что-то растерялся.
0: Знаете, женщина — это... глупо было бы сказать, что такое женщина, поэтому... Пусть каждый оставит свое видение этого чудесного явления. Поэтому невозможно заочно или даже с телевизионной трубки оценивать, как выглядит женщина и что ее толкнуло одеть именно этот предмет туалета.
1: Ну, тогда секундочку можете подождать. Сейчас референт наш переоденется. Он может продемонстрировать вам вот этот случай. Мы пока можем отвлечься.
2: Нет, сейчас я хочу, извините, теперь задать вопрос. А скажите, Юрий Романович, вот вы принимаете большое количество пациентов там, ну, как
0: посетители,
2: бы в день.
0: Ни в коем случае не пациентов.
2: А, посетители, извините, да. А, и вот можете ли вы, например, если к вам приходит какая-то дама, можете ли вы отличить в ней, скажем, ну, чисто ее социальное положение, как-то даже не по одежде, ну, скажем, как-то про себя вы можете сказать, вот это вокзальная проститутка, а это, например, дочь президента акционерного общества. Как-то вот так вы можете сделать оценку сразу, как она вошла, как она осветила, вы так бац, и готово. И второй сразу вопрос, были ли случаи, когда ваши посетительницы пытались, так сказать, вас соблазнить, ну, в сексуальном смысле?
1: Да, это, кстати, очень распространенный опыт общения пациента с доктором.
0: Вы совершенно правы, что в любом случае наблюдается дуализм, то есть двойственность общения посетителя, пациента и доктора, что большинство пациентов стремятся вовлечь доктора в свою игру. Это может быть какая-то провокация, даже, скорее всего, провокация, но не в прямом социальном смысле, а в психологическом. То есть у каждого есть свой сценарий, в который он стремится вовлечь специалиста, к которому пришел. Будь это какой-то бюрократический чин или доктора, доктор даже скорее. Поэтому ни в коем случае нельзя воспринимать слова человека как то, что он хочет от тебя добиться. И часто соблазнение это лишь повод для того, чтобы потом поставить доктора неудобное положение, ввести его в конфуз и нивелировать весь его опыт, все его положительные черты. Поэтому ни в коем случае нельзя. С одной стороны, первое впечатление неоценимо по своей, ну, вообще, по своему значению. А с другой стороны, женщины, как существа коварные, как прирожденные манипуляторы, они требуют внимательнейшего рассмотрения и выслушивания.
1: Вы знаете, а вот нашей программе известен целый ряд случаев из общения с российскими сексопатологами, ну, о западных мы прямых выводов делать не можем, хотя из прессы следует, в общем-то, то же самое, что часто сексопатологи в качестве, ну, может быть, одного из методов лечения использовали личный контакт с пациентом отчасти, чтобы дать ему понять, ну, возьмем в нашем случае женщину, да, что она привлекательна, что она красива, что она, в общем, ну, не есть то, что она о себе думает, поскольку она пришла как больная, как ущемленная. И часто такой метод давал положительные результаты. Ну, другой вопрос, морально-этический аспект этих взаимоотношений, но эффект часто был положительным. Вот как вы к этому относитесь?
0: Вы знаете, я считаю все-таки недопустимым физические контакты с женщинами, потому что доктора с женщинами. Простите меня за оговорку. Потому что, растрачивая себя, или этот доктор получается не стопроцентный специалист, который вынужден применять к бутлергам с суррогатом, или он растрачивает свою целительную сущность на такое вульгарное использование и обрекает оставшихся пациентов на такое ущемленное уже помощь.
1: Ну, вы знаете, в целом ряде случаев, просто они известны вот нам из опыта общения с этими докторами, часто пациентки, вот что самое интересное, оставались довольны и более того воспринимали вот с благодарностью.
0: Ну, оглянемся вокруг, сколько мы видим торжества в женщинах, которые смогли подтолкнуть кого-то на неверный
1: шаг. Но это торжество больного человека. Вы понимаете, больного, но выздоровевшего человека. Это же совсем другое.
0: Вы знаете, это не выздоровление, это просто стадия ремиссии, затягивания просто. Когда хроническое заболевание находится в стадии необострения ремиссии, со стороны это может выглядеть... Мы так продлеваем течение болезни, ни в коем случае не лечим ее.
1: Ну, не могло ли быть такого, что это был первый шаг на пути к выздоровлению, и дальше женщина уже пошла, пошла, и выздоровела.
2: И уже раз и замужем, скажем. Или уже не с мужем, все хорошо. Это, или родила.
0: Это счастливый исход. При всем при том, если муж ни о чем не догадался, когда она родила.
2: Ну что же, это исчерпывающий ответ, я считаю, даже более чем. Предлагаю послушать телефонные звонки. У нас они поступают, телефонный номер студии.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: Только, пожалуйста, будьте покороче. И напоминаю, что нашего гостя зовут Юрий Романович. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло?
2: Да.
4: Александр?
2: Да.
4: Это Князев Алексей, я звонил когда-то давно. Вот, у меня такой вопрос. Ну, сначала небольшая история. Вот я недавно из армии, я был санинструктором. Ну, там как, когда сложная операция, болезненная, ампутация пальцев или еще что-то, просили еще вставить ваши песни. Там про муравья особенно, пока жарился хряк. Ну, как-то операция проходила лучше. А вот теперь у меня вопрос к Юрию Романовичу. Вот, скажите, может ли вот... будет ли лучший исход операции, если пациент во время операции будет заниматься анонизмом?
2: Угу, спасибо. Кстати, тут еще такой момент, что если пациент сам не в состоянии, ну, в силу там, что он без памяти, то можно ведь как-то, чтобы кто-то стимулировал медсестричку там молоденькую, ему 5-10, она ему там массажик. Ну, извините, я что-то разошелся.
0: У меня сразу возникло просто не сомнение, а восторг по поводу нравственной чистоты звонившего. Видимо, он никогда не видел мастурбационный акт, потому что совместить его в представлении с любой операцией, кроме как прочистки ушей, просто невозможно. Это же занятие, требующее полной самоотдачи. Поэтому я думаю, это невозможно чисто технологически. А про психологические аспекты я не знаю. У каждого, видимо, свой диапазон приемлемости и возникновения оргазма. Я остается только позавидовать так стойко и легко возбудимому.
2: Алексею Князеву. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, Юрий Романович вас слушает, мы тоже.
5: Здравствуйте. Добрый день, Катя, добрый день.
1: Саша, добрый день.
5: Это говорит Владислав.
2: Привет.
5: Давно его.
2: Алло, Владислав, погромче и, пожалуйста, покороче, поконкретнее.
5: Хорошо, да. Я хочу сформулировать вопрос. Просто совсем недавно, находясь, так сказать, на кошении от армии в дурке, я вот и думала об этой теме, поскольку вот правильно, как заметил уважаемый человек, что эта проблема существует, тем более, когда вы находитесь в таком заведении, думать ни о чем другом не приходится. И вот у меня такой вопрос, может вообще вот как-то повлиять такое мазохистское влечение человека? Вот это, ну, то есть этот вопрос я хочу задать после того, как я хочу просто продемонстрировать небольшое такое. То есть то, что я там накропал в дурке, вот. То есть как может быть вот у человека практически, ну, уже безнадежного на какое-то там выздоровление, вот как его мазохистские наклонности, они найдут ли вот проявление в жизни? И вот я хотел бы сейчас вот, то есть, зачесть, вот, чтобы было более понятно.
2: Давай, только погромче.
5: Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю. Я сегодня схоронил маленькую Олю. Долго мучилась она у меня в объятиях. Долго сказочка плела о любимых братьях. Я вливал ей между дел киевскую водку. Я сегодня хоронил девочку-сиротку. Эх, гуляй, моя душа, будет много хлеба. Слезы детские опять улетели в небо. Расступись, тоска печаль ветреного мира. Видишь, плачет сеть полей, детская могила. Если снова захочу, вдруг я поглумиться, раскопаю вновь ее и начну жениться. Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю. Я сегодня задушил маленькую Олю. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, это такие, насколько я понимаю, можно даже так охарактеризовать, как если бы, скажем, старина Чикатило был бы еще и некрофилом.
0: Я не понимаю, в каком контексте здесь применено слово «мазохизм», если только со стороны маленькой Оли.
2: Да, да, вот я тоже несколько удивлен.
0: Маркиз де Сад как раз кивнул бы в данном случае. Скорее, это можно было бы назвать садизмом, но я...
1: Может быть, некрофилии?
0: Я думаю, здесь имеет смысл отослать к творчеству Ницше, который, будучи молодым юным поэтом, провозглашал именно то, чего в жизни никогда не решился бы сделать.
2: Ну что, еще телефонный звонок.
6: Эхо Москвы.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: У меня сразу вопрос к Юрию Романовичу.
0: Да, слушаю.
4: Человек процитировал стихотворение свое, наверное, я так и не понял, чье это.
1: Свое, да.
4: Но мне показалось, что из классиков. А вот, как ваше мнение, вот можно ли стихотворческую деятельность совмещать с занятиями сексом? Причем вот в самых нетрадиционных его вариантах, например, секс на расстоянии или взаимное проникновение двух тел. Ну, и сами понимаете.
1: А уточните, пожалуйста, что значит стихотворческую деятельность? Это написание или прочтение?
4: По крайней мере, я бы сказал, обладание набором зарифмованных строчек, хотя бы, так сказать, внутри.
1: А можно как-нибудь попроще? Вот это обладание набором, вы его собираетесь читать или как бы держать
4: нет,
1: в себе?
4: Нет, а вот я просто хотел выяснить, вот можно ли совмещать эти два, в общем-то, достаточно полярные занятия. Я вот хотел узнать мнение специалиста, потому что сколько я не пробовал, а вот никак оно.
0: То есть строчки не дают вам овладеть собой или...
4: Я бы сказал, прыгают. То есть в голове как бы все перед глазами прыгает у меня. Вот.
0: Значит... Над вами давлеет какое-то более сильное желание. Надо сначала победить или поддаться ему и заняться стихотворчеством. На каком фоне у вас происходит тяга к стихописанию?
4: Ну, на фоне, ну, конечно, преобладающее значение имеют внешние факторы, как-то тактильные ощущения, температурные, ну, естественно, половое возбуждение.
0: Ну, видимо, это просто либидо в затянувшейся первой фазе. Поэтому нужно перейти к сексуальным контактам. И скорее, и вполне возможно, что стремление писать стихи просто само пройдет.
4: Ага. Спасибо.
2: Ну, до свидания.
0: Спасибо. И в то же время, как такую вульгарную... вульгарное разрешение этой проблемы освещено в средневеково известном таком произведении «Опасные связи», что многие письма, особенно своей любовнице, там сопернице какой-то, лучше всего писать на спине обнаженной наложницы юной. Так что можно сочетать стихотворчество вот с такими вполне понятными телесными контактами. Может быть, из-под пера выйдет что-то совершенно неожиданное.
1: А вот вы только что сказали, само пройдет. Я, кстати, с этим совершенно согласна. То есть само пройти после контакта может вообще все. И желание творчества, и желание там, не знаю, чего угодно. А вот вы не боитесь, что будь у вас побольше опыта личного, у вас бы и желание исследования тоже само прошло?
0: Ну, понимаете, и... Я как специалист не могу открывать свою личную жизнь, чтобы не подавать пациентам повода для лишних провокаций.
2: Кстати, тоже хорошее такое, я бы сказал, профессиональное чувство такта это называется. Я предлагаю послушать композицию, и после композиции мы продолжим тему нашей беседы.
7: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
6: И в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, шеф-редактор издательства «Глагол» и ведущий, и, судя по всему, автор телевизионной программы «Графоман». Но сейчас он сам расскажет об этой программе. Дело в том... Здравствуй, Александр.
8: Привет.
6: Рад тебя наблюдать здесь. Дело в том, что телевизионная жизнь, в общем, достаточно сложная. Я вот смотрел за исканиями и метаниями нашего с тобой... общего знакомого господина Егоршева, вот, то есть там кидал его как теннисный мяч, вот, ну, он как-то так выплыл, вроде бы выжил. Вот немножко вкратце хотелось узнать о программе «Графоман», откуда вообще появилась эта идея, ну, вот, заниматься именно обзором этих вот всех книг, книгопечатания на Руси, вот, и сколько она вообще существует, и как это все начиналось. Вообще, твой путь на телевидении, мы все мечтаем, но нас не пускают.
8: Ну, может быть, и слава богу. Ты знаешь, на самом деле была недавно опубликована статья, достаточно трогательная, в которой написали, конечно, ругали меня за то, что я делаю всякие гадости на телевидении, и сказали, ну вот ему, это, то есть мне следует Егоршев, да, в своем пресс-экспрессе. То есть написали, почему глупо? Потому что, конечно, Андрей был раньше, и, конечно, я очень любил его всегда, все передачи, любил его образ и его поведение на экране. И однажды у меня тоже как-то, знаете, приспичило. Я решил, что надо по телевизору показывать интересные разные книжки, которые все равно волей-неволей я покупал и покупаю до сих пор, и показывать это в современной форме, то есть как бы не скучно, потому что лично у меня... Ну, было очень скучно смотреть на писателей, которые с бородой, с усами, там, сидели перед экраном и разговаривали на всякие глупые темы. Просто сводило скулы от тоски. Я думаю, если у меня сводило скулы, то что же думали, что переживали люди другие, которые, в общем-то, не занимались литературой профессионально. То есть это была тоска.
6: Извиняюсь, что перебиваю, просто мне это навеяло. Я помню какие-то такие непонятные лежаки, такой кухонный брехунец висящий, откуда лилась передача «Писатели у микрофона». И я такой, значит, жуткого бодуна совершенно первый раз это услышал, это, не помню, какие годы были, по-моему, 82-е, вот она там процветала, и вызвало вот жуткие ощущения вообще, то есть я возненавидел вот этих писателей, и микрофон этот тоже помню, вот, а потом уже когда здоровье поправил, с интересом послушал еще раз, и ничего нового не обнаружил, то есть лекарство в меня не влилось, я понял, что вот первое впечатление было правильное, действительно.
8: А ты знаешь, и прекрасно, что сейчас как бы писателей нет, и микрофон остался, писатели уже все вымерли, как класс. И новые появляются потихонечку. Как, в общем-то, мы говорим, что все общество у нас изменилось, да? Ну, прежде всего, это сказалось и на культуре, допустим, соцреализма. И поэтому писатели благополучно перешли вот с улицы Воровского или с улицы Герцена на Ваганьковское или Новодевичье кладбище такими добрыми и
6: струйками.
8: Струйками или стройными рядами.
6: А вот скажи, пожалуйста, если меня всегда эта тема интересовала, вообще, ты помнишь, этот период тоже был, когда там, скажем, поэт-песенник, да, это уже не просто поэт, а это как бы немножко выше обычного поэта, так? Дальше, типа, значит, песню поет один человек, слова для нее сочинил другой, музыку сочинил третий, да? Uh-huh. Вот. И в то же время котировалась писательская профессия. То есть, типа, там, а кто у вас живет за стеной? Это писатель, ну, типа, и все так, о, там, с почтением все-таки. То есть в то время, когда, вот как ты говоришь, соцреализм был, ой-ля-ля, на вышке, вот писательская профессия, видимо, приносила нормальные, как бы, деньги, да? Вот, а в наше время уже, как бы, человек там, ну, там, это композитор, уже так это говорят, знаешь, а это там, на поэт. А, поэт. Вот так говорят они. Вот. Так же и писатель. То есть, например, если человек сейчас на улице скажет, я писатель, да, то на него посмотрят как на идиота, собственно говоря. То есть, насколько реально, на твой взгляд, в нашем жестоком мире этого бизнеса, да, вот этих всех разных, ну, неприятных, да, может быть, даже раскладов, реально зарабатывать писательским трудом. Ну, именно так, чтобы ты был почетный писатель.
8: Ты знаешь, на самом деле это прекрасно, что к писателям относятся немножко с усмешкой и даже с насмешкой. Потому что мы сейчас находимся в прекрасном состоянии, когда зарождается совершенно новая массовая культура. Массовая литература, массовая, так сказать, массовая музыка всегда была, а вот массовой литературы никогда не было. И если сейчас, так сказать, серьезный писатель денег почти не получает, если ему не дает лично господин Ельцин таких денег, да, допустим, или его помощники, то коммерческие писатели, которые наконец у нас появились, они получают вполне прилично. Я знаю, что, например, одно крупное издательство пыталось переманить писателя из другого издательства и предлагало ему за первую же книжку 100 тысяч долларов. Вот. Это уже нормально приличный гонорар, на который вполне можно, наверное, ну, какое-то время жить писателю, да?
6: Ну, в общем, да. Если писать так, если это за одну книжку, то умел бы я писать, я бы так томиков 10 бы накоропал легко. Скажи, еще такой меня интересует вопрос касаемо переводной литературы. Вот переводная литература, буржуйская литература, она входит вообще в круг твоих интересов? Если входит, то насколько реальные слухи о том, что большинство, ну, не большинство, это, конечно, не то сказал, но большая часть переводной литературы, которая у нас здесь существует, написана, в общем-то, какими-то просто людьми, которые ставят под своей вот стрепнёй просто относительно более-менее известное имя какое-то, да, вот, и как бы выбрасывают вот эту продукцию на рынок. Действительно это так?
8: Ну, ты знаешь, конечно, мы всегда любили индийские фильмы, мы всегда любили западных героев, до сих пор любим Микки Маусов, и поэтому, когда у нас стали печататься там детективы или женские романы, то действительно это очень процветало, когда многие современные писатели, мужчины, ставили женское имя и там называли себя Мари Клэр, допустим, и писали такую душевную драму, когда одна женщина отдавалась там какому-нибудь, хваталась за ягодицы там мужчину и так далее. Таких книг до сих пор много издается. Но сейчас, наконец, рынок повернулся, и сейчас уже мы, в общем-то, можем более серьезно относиться к современной литературе, к литературе настоящей. Вот опять-таки, вот ты спросил о массовой литературе. Массовая литература, которую можно читать в метро, в туалете, там, на даче, где угодно, да? Массовая литература, она может быть такой, она должна быть просто хорошо написанной. А серьезная литература, которая тоже все-таки иногда у нас издается, конечно, она все-таки есть серьезная. Это классика, и классика блестящая. К сожалению, у нас классики издаются западно очень мало. Классики, я имею в виду, не в смысле там Хемингуэя, а классики современной литературы, потому что на протяжении последних лет мы были лишены вообще всей нормальной литературы. Если ты помнишь, например, даже Маркеса мы печатали, выбрасывая из его произведения целые сцены. Ну, сцены, допустим, сексуально откровенные, да? И шла такая адаптация к нашему массовому сознанию, что когда у нас не было секса, то и у Запада, у западных писателей не должно было быть секса.
6: А вот эти люди, которые этим занимались, такой кастрацией произведений, вот случаем ты не знаком ни с одним из них, вот мне интересно знать об их судьбе сейчас. Это же, в принципе, то есть вообще о судьбе так называемых цензоров. Ну, таких, я имею в виду, цензоров не политических. Известно, что сейчас гласности-то нет уже никакой. Ежу mm-hmm. понятно, что сейчас гласность на уровне катастроф авиа идет. Там разбился самолет, и там. Вот. А то, что вот раньше подразумевали, это уже не существует. Все направлено туда, куда надо, да? Вот. А я имею в виду именно цензоров литературных. Вырезать слово там, да, вырезать целый фрагмент. Вот что с этими людьми сейчас происходит?
8: Но я думаю, с ними происходит то же самое, что и со всеми. Как все бывшие функционеры партийные сейчас у нас быстро порвали свои партийные книжки и стали ярыми демократами, так и все те цензоры перешли дружными рядами опять-таки в лоно демократии. И теперь они также на уровне вот, своих новых функциональных задач также цензурируют. Но цензурируют уже разные другие области масс-медиа. Вот. Знаешь, как бы в каждой жизни встречается свой цензор. И я думаю, и у вас на радиостанции может быть теоретически свой цензор.
6: Да, да, да. Она существует. Ганрета Варфоломеевна Шерсть, наш куратор, она как бы, в общем-то, иногда, ну, это даже не цензор, это именно человек, который корректирует наши действия. Она говорит нам, что нужно сказать. Например, говорит, вот Саша, сегодня нужно сказать что-то о Боснии. Дает несколько наметок таких, где, ну, выбирай, говорит, что, любую фразу можешь произнести, это обязательно. Вот. Но как таковой вот именно цензуры То есть хотя был такой момент, когда все эфиры велись с опозданием где-то минут 10. Ну, то есть вот мы сидели, говорили и не понимали того, что на самом деле все это записывается, и в эфир выдается только через 10 минут, а за эти 10 минут все вырезается. Ну, там лишнее что сболтнул, там где не так что-то там пукнул лишнее. И бум, щелк-щелк-щелк, типа. Вот, даже были случаи, когда вообще отключали. Мы сидим, говорим, ведем тут, краснеем, понимаешь, пыжимся, тужимся. А нам говорят, а не было ничего, отключили и на другую студию переключили. А там сидит запасной, он типа говорит то, что вообще, ну, то, что надо, то, что гонорея-то ему там подбросил. Он типа слушает, что-то, о, ребят, не то, щелк ключом и давай гнать свое там, вот. А так цензора нет, не было как такового.
8: Ну, может быть, такой цензор сейчас есть?
6: Энджелс, не прокатитесь там это по коридору, там, в комнатке.
9: А, по-моему, сейчас все достаточно уплочено. Ну, так уплочено. Как денег уже подзаработали немножко, поэтому все нормально.
6: Все, спасибо, да, хорошая.
9: Цензуры нет, можно все говорить и не режут.
6: Саш, а что касается твоих взаимоотношений с авторами, которых ты, как это сказать, обзор произведений которых ты делаешь в своей программе. Я помню, было время, когда ты меня бесил со страшной силой. То есть, ну, смотрю, сидит, знаешь, человек это по телевизору, типа, и так это самонадеянно, прям пучит его всего, глаза прям выпучил и рвет эти книжки с ненавистью, кидает их в корзинку. Я помню, один раз вскочил перед телевизором, надел все свои дежурные перстни, там, эту соплю на 150 грамм повесил, типа, встал перед телевизором в позу, типа, и говорю, что ты там, ты как, ты хоть одну книжку написал? Вот. То есть, в принципе, что может подумать автор? Вот он, ну, понятное дело, к тому же, если автор дебил, то есть он ничего не понимает, он что-то написал, он это высидел, как курица яйцо, да, вот, и он не понимает, что то, что он высидел, это, как бы, предположим, глупо, да, и пошло. Тем более он должен очень агрессивно реагировать на твои такие агрессивные действия. Вот не поджидали ли тебя около телецентра вот эти люди там, ну, как вообще у тебя отношения-то с ними?
8: Конечно, я понимаю, что я вел себя как наглец, потому что, извини меня, когда начала выходить моя передача, она выходила еще такое, ну, как бы немножко застойное время. Она выходила 3,5 года назад, еще у нас вполне все функционировало хорошо, механизм был налажен, и все-таки это, извини, всероссийский канал, то есть на всю страну. И сидит какой-то, я думал, мне это было даже интересно, сидит такой лысый придурок и говорит какие-то гадости, и еще рвет книжку. Я, конечно, этого хотел. Я хотел, чтобы бабушки в деревнях возмутились и как бы хотели побить телевизор. Вот видишь, ты тоже хотел.
6: Да, да. Это было как раз в деревне.
8: Ну, вот видишь. И на самом деле такая была реакция. То есть сначала я книжки просто действительно рвал. Это было физически очень трудно, потому что книжки бывают очень такие, ну, прочные. Поэтому я их рвал предварительно, а потом еще раз, второй раз рвал. Но самое обидное, что те люди, которые, моя команда, которая снимала эту передачу, она после этого эти листочки собирала и читала.
6: Во как.
8: То есть я рвал какие-то эротические книжки, такие достаточно интересные на самом деле.
6: Ну, а вот вообще тебе не было эти книжка, да, это, по идее, произведение рук человеческих. То есть, ну, скажем...
8: Ну, машина, допустим. А? Машина.
6: Да, вот если взять машину, я, например, считаю, что самое, что есть вообще ничтожное в мире из средств передвижения, это автомобиль «Москвич», да, вот. Вот. То, что опять налаживают их выпуск, я считаю это экономическим преступлением. То есть давайте снова будем выпускать электронику 302-ю, да, эту, как ее, «Весну», и что там...
9: Яузу,
6: да, давайте снова. И еще это самое, как эти, калоши, давайте снова выпускать калоши, то же самое. Вот, но я...
9: Они нужны людям-то, нужны калоши.
6: Нужны, да, но москвичи вряд ли. И я, например, вряд ли смог бы при всей своей такой вот ненависти к этим жутким агрегатам взять топор и изрубить. Вот, то есть, значит, ты все-таки достаточно жестокий парень. Ну как взять, вот типа люди там сидели, переплетали, а ты взял это своими мощными пальцами и взорвал это все в свастику и выбросил, понимаешь?
8: Ты знаешь, но ведь самое главное, все-таки принцип, самое главное, это то, чтобы люди поняли, что книга не может быть всегда хорошей. Это, знаешь, с детских лет, ну, не знаю, как тебя, меня учили, что книга – источник знаний. А мы сейчас узнаем, что книга отнюдь не источник знаний. Например, вот из библиотек было несколько лет назад постановление списать и уничтожить все документы ЦК, ну, книги выходили, там, постановление партии, правительства, постановление, там, Политбюро, документы, в которых там, ну, статьи Брежнева, Косыгина, да, огромное-огромное, целое издательство занимались этим. И они, все эти книги, были изъяты из библиотек и уничтожены. Просто они были уничтожены секретным циркуляром. В том числе и те, которые писал там, естественно, Борис Николаевич Ельцин, будучи партийным функционером, да? Ну, ты помнишь, что его поздравление, например, в адрес вот Брежнева, там, вы наш кормчий, и так далее, и так далее.
6: А у меня, кстати, где-то она лежит. Мы, так, кстати, можем опубликовать.
8: Вот, реопубликовать.
6: Денег, да, наживем.
9: И вами заинтересуется секретный отдел.
6: Денег дадим. Следующий такой момент меня сейчас взволновал. То есть, насколько я помню, ну, перед тем, как произвести акт рвания, ты все-таки говорил, там, автор и так далее. Вот, тот момент антирекламы и рекламы. Вот ты говорил, сотрудники бежали читать это дело, да? То есть, может быть, как раз лучшее проявление вот своей нелюбви к тому или иному автору, это его не замечать, нежели там любым способом акцентировать на нем внимание. Вот мне, например, какая-то музыка не нравится, я просто стараюсь ее не заводить здесь, чтобы просто людям не капать на мозги, предположим. Если бы я ее заводил и на этом фоне гундосил, вот там, ну, там идиоты какие, то я думаю, что эти кассеты бы распродавались быстрее, чем хорошая музыка.
8: Понимаешь, вообще, если говорить по большому счету, то телевидение – это, конечно, акция. И поэтому телевидение должно быть разнообразным, должно быть веселым. Поэтому я считал, что выбрасывать книжку в мусорную корзину или рвать ее, или, например, мы выбрасывали книжки в аквариум с водой – это, прежде всего, весело. Немножко весело. Немножко, знаешь, когда скучно рассказывать, показывать книжку, рассказать, что в этой книжке написано то-то, о том-то. Это просто дресня. Вот. И поэтому мы вот придумали такую акцию – некоторые люди относятся к этому вполне с симпатией. Например, есть такой известный ну, публицист, издатель Александр Дугин. Он мне присылает свои книжки специально для того, чтобы я выбросил их в мусорную корзину, что я делаю с удовольствием. Вот он считает, что это на самом деле для него реклама. Возможно, так и есть. Ага. Вот.
9: Это очень сильная реклама, на самом деле.
6: Ну, в общем, да.
9: Говорить зло о чем-то, это...
8: Ну, я не зло, я просто говорю, что вот эта книжка фиговая, и по просьбе автора я выбрасываю в мусорную корзину.
6: А скажи, пожалуйста, тут недавно, по-моему, по 6-му каналу телевидения я наблюдал там, по-моему, программу «Мое кино», и там такой парень с таким немножко неприятным лицом, с длинными волосами, тоже что-то с книжками у него какие-то были разборки, и он одну книжку вот тоже метнул в корзинку. Я первым делом подумал, что это как бы пародия на тебя, а с другой стороны вижу, что он так, ну, не стебется, у него серьезно это. То есть в таком случае получается это заимствованная идея, то есть как бы копирайт у тебя получается сперан. Вот, ты не в курсе этого события, что это было? Это я видел своими глазами.
8: Я думаю, на самом деле, как ни странно, ведь, понимаешь, всегда что-то делать трудно впервые. И поэтому то, что я делал, выбрасывал книжку, это был первый акт для телевидения советского, до пропагандистского телевидения, это был, конечно, акт скандальный. И поэтому мне, в конце концов, это запретили. Поэтому я перестал рвать книжку, а стал их именно выбрасывать.
6: А скажи, в какой форме тебя запретили? Мне просто, если это, конечно, не секрет, то есть пришел...

0: ситуации, но потом в дальнейшем нам разрешили выбрасывать, но не разрешили уже рвать эти книжки. И поэтому, что касается вот повтора, то, что кто-то выбрасывает книжки, конечно, это, ну, могут люди делать, что хочешь, но один раз был достаточно дурацкий плагиат. Одна фирма в качестве рекламы решила рекламировать часы. Да, это часы она решила, я забыл, какую марку рекламировать. И там была такая игра, что актер, который рекламирует часы, он спрашивает другого товарища: у тебя какие часы? Он говорит: у меня ракета. А, ракета должна летать. Снял часы у него с руки и выбросил в воду. И дал им какие-то швейцарские часы. Угу. Ну, это наша как бы реклама. Вот. Фирма «Ракета», которая выпускает часы «Ракета», это завод, он подал в суд за недобросовестную рекламу и высудился какие-то огромные количество денег, там, миллионы.
1: А я слышал такую небылицу, что вот как бы был закон введен о рекламе, о том, что нельзя превосходную форму. Ну, например, я вот сейчас скажу: «Саша самый лучший». Мне сразу по морде бах, я могу сказать: «Саша неплохой». Тогда нормально, да?
2: Нет, ты можешь говорить «самый лучший», но не лучше кого.
1: Да, ну, сравнительную форму, да. А, ну понял, да. Вот. И также нельзя, вот, типа, например, выбирайте меня, и бах, кому-то тоже там по лицу, к примеру. То есть, вот когда выкидываешь эти предметы.
0: Когда эти женские гигиенические пакеты или там прокладки рекламируют, то обратите внимание, всегда рекламируют новые, говорят: возьмем типичную или типовую.
1: Ага, вот. Да, не говорят.
0: Какую, непонятно. Хотя буквально переключишь канал, там эта же типовая также рекламируется, как оригинальная.
2: При этом... Ну, это самая лучшая реклама, по-моему, на телевидении. Я ее всегда просматриваю.
1: Да, у тебя то, что сказать, у тебя все видеокассеты ей списаны.
0: Конечно.
1: Как не войдешь, он-то смотрит это все. Ну что, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать музыку, а затем мы продолжим разговор с Александром Шаталовым и с сиамским близнецом Энджелсом Торшином. А также еще предстоит прямой выход в наш эфир базитолога и литературоведа Андрея Орлова. И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор магазина «Глагол». Собственно говоря, у тебя совмещаются такие две, в общем-то, странные, ну, должности, недолжности. С одной стороны, ты как бы свирепствующий критик, хотя я не люблю слово «критик», но тем не менее. С другой стороны, ты и шеф-редактор. То есть, судя по всему, молодым авторам к тебе и не подступиться. Просто они боятся такого свирепого человека и думают, ну, как бы у него там все и на телевидении схвачено и так далее. Вот насколько тебе удается совмещать, с одной стороны, издательскую деятельность, а с другой стороны, вот телевизионную деятельность. Потому что я общался недавно с одним критиком, который как бы занимается, критикует несколько другие вещи. Вот. Но в отличие от тебя он ничего не выпускает, не снимает, в общем-то, не занят в этом производстве, он просто критикует.
0: Самое ужасное, что ко мне молодые именно обращаются. Они часто приходят ко мне и предлагают какие-то свои ужасные, к сожалению, рукописи огромные. Вот. И у них такое создается впечатление, что раз я знаю всех издателей, раз я работаю на телевидении, значит, мне плевое дело позвонить там и рекомендовать книжку к изданию, и все. То есть они не... Это такая как бы наглость молодежная. То есть они считают, что можно сунуть кому-то рукопись и заставить кого-то читать свои произведения. На самом деле у нас в последнее время разрушился вообще институт литературных консультантов, литературных редакторов, и поэтому если молодой человек когда-то взялся за перо, что бы он ни написал, ему надо кому-то показать свою работу. И вот они выбирают любую жертву, это не только меня, но и каких-то еще людей, и им дают эти рукописи, папки. У меня весь дом забит этими папками. И мне бывает иногда невозможно отказать. Потом я таком их, честно говоря, выбрасываю.
1: Ну, скажи, пожалуйста, не мог бы ты описать так походя внешность вот этих людей? Ну, хотя бы самого яркого представителя. У нас принято вот типа, ну, как стилизован образ писателя такой. Он, значит, у него эти папки вываливаются, он такой бегает весь драный, слегка пахнет перегаром. Да, вобла торчит из кармана какая-то. То есть он как бы непризнанный гений вот сейчас, но вот он умрет, и он будет гением. Вот, то есть этакий, я бы сказал, Марк Твеновский даже образ, да? Хотя не помню, писал ли он таких, но неважно. Вот как сейчас выглядит

0: вот такой персонаж, ну, чисто внешне, как они подходят, что они тебе, какие, какие они тебе песни поют о себе?
1: Ну, сейчас обычно пишут молодые люди, да? То есть это человек, которому где-то 22-26 лет, там, то есть, значит, за 20 лет, да? То есть обычно это такой немножко насупленный молодой человек, который вот как бы смотрит немножко из-под лоби на тебя и думает, ну вот... Ну, посмотри там, что такое. То есть человек, который, в общем-то, не знает, что литература — это не просто даже наука, что это не просто книги. Литература — определенная часть жизни. И вот обычно эти люди хорошо работают на компьютерах. Часто они бывают из вполне приличных семей. И вот как бы ночью вот они сидят у интернета, там работают на компьютере или там отрываются за чашкой кофе, пишут что-нибудь там. Иногда, ты знаешь, сейчас как бы... Молодые очень часто пускают, кстати, в интернет свои тексты. Если посмотреть по личным страницам, то там некоторые страницы просто там набиты какими-то стихами, какой-то прозой, то есть такая форма коммуникации. Вот. Так что это вполне приличные такие люди. На самом деле они, конечно, зануды. Был когда-то блестящий рассказ, написанный писательницей Токаревой, в котором она рассказывала о том, кто такие зануды. Зануда — это человек, который отвечает прямо на поставленный вопрос, да? То есть, если ты спрашиваешь его, как дела, он тебе отвечает, как у него дела. Как здоровье, он отвечает, как его здоровье. В какая пятка у него болит и в каком месте у него болит.
0: Причем долго должен это рассказывать.
1: Ну, конечно, конечно. Долго, основательно и с увлечением.
0: И показывать.
1: Я думаю, тоже. Вот. Поэтому такие люди обычно и приносят. Насупленные, угрюмые, сосредоточенные люди. Потому что им больше некуда принести. Журналы не смотрят, не читают. И вот бывают такие моменты.
0: Вот скажи, насколько сильна, ну, я имею в виду в плане читабельности, с твоей точки зрения, вообще литература, ну, назовем так, литература, публикуемая в журналах. Ведь очень много здесь сейчас жирных журналов, где публикуются какие-то короткие рассказы, да? И вроде там еще идет развлекаловка, да, какая-то. Вот. Uh-huh. Насколько вот эти журналы конкурентоспособны с книжками? По-моему, книжки сейчас, в общем-то, вообще... Ну, мне так кажется. Я последнюю книжку читал вот до того случая, значит, года 4 назад.
1: До того случая.
0: Да. Вот. То есть практически, на мой взгляд, сейчас полный обвал книжный. Такой вот торговли. Может быть, я, конечно, не прав. То есть эти очень много информации. Журналы, газеты, какие-то газеты там для демонов, для каких-то там непонятных там страшилки, то все, да? То есть в метро проще взял газетку, прочитал, чем возить свою книжку. Прочитал, доехал, там выкинул газетку, да? Uh-huh. Вот. Журнал тоже вроде там пролистал, там посмотрел, прочитал, тоже выкинул. Вот если красивый, там дал другому почитать, соседу с девкой познакомился. В метро предположил. А с книжкой как дурак. Вот. Особенно если это там, как у Льва Толстого такая, знаешь, раньше выпускали здоровые такие, uh-huh. Вот, а потом их мещане подкладывали под мебель, чтобы мебель не перекашивалась. Я видел, вот, да, ножка сломана у шкафа, и там Лев Толстой под ножку. Ну, чтобы это, понимаешь, здоровые там. Вот, то есть, как бы, книжки уже выполняют такую роль грустную, на мой взгляд.
1: Ты знаешь, я не совсем с тобой согласен. Я считаю, что сейчас, опять-таки, происходит резкое разделение молодежи. То есть есть молодежь такая типовая, так сказать, та молодежь, которая всегда была, которая вот ходит на дискотеки, которая торчит там, ну, не знаю, может пользоваться наркотиками, не знаю, ну, ведет обыкновенный такой типовой молодежный образ жизни, и она может оставаться молодежью там до 40, до 50 лет, вот так же себя вести. А сейчас мы наблюдаем прекрасный, на мой взгляд, интересный и правильный процесс, когда появляются у нас так называемые белые воротнички. То есть это молодые люди, которые имеют хорошее образование, да, которые знают языки, которые могут проходить, а часто проходят стажировку на Западе, которые возвращаются сюда и занимаются здесь бизнесом. Они часто работают в банках, в фирмах, они работают менеджерами. И часто это люди, которым тоже там 22, 24, 25 лет. То есть молодые люди, которые интересуются все-таки и литературой тоже. И именно эти люди потенциально являются одной из такой социальных групп, которая, на мой взгляд, перспективна и для страны, и для как перспективно как аудитория, потенциальная аудитория писателей. И я в общем-то, выпуская книжки, я стараюсь работать отчасти и на этих людей, и выпускаю те книжки, которые, мне кажется, могут быть интересны, расширяя их кругозор, расширяя их горизонт, и я думаю, что у моего издательства «Глагол» есть какая-то своя репутация. Репутация, не могу сказать, плохая или хорошая, она есть. А это уже вот, ну, достаточно большая редкость. Как-то один из молодых людей, критик, не знаю, меня, кому-то там другому сказал, что мое издательство — это уже история российской литературы. Возможно, так оно и есть. Потому что я стараюсь выпускать те книжки, которые никто, кроме меня, не выпустит никогда. То есть я знаю, поэтому мне даже спокойно, я знаю, что никто их, кроме меня, не выпустит, и никто не переиздаст, никто это не сделает, потому что никому неохота тратить на эту ерунду деньги. И поэтому у меня нет конкурентов. Никогда нет конкурентов. Меня спрашивают иногда, по какому принципу я эти книжки издаю. Я издаю их вот такой физиологический процесс. Если я прочитал книгу, прочитал прозу, прочитал перевод хороший, у меня как бы волосы встают дыбом на башке, да? Вот. С учетом того, что я лысый, то это получается как бы такая, как бы болит рука, которой нет, да?
0: Или по-другому нимб. Ну, такой...
1: Да, вот когда такой нимб есть, то я такую книжку издаю. И часто это книжки как бы являются прорывами в какой-то информационной области. Вот, например, в свое время я счел необходимым издать на русском языке писателя Эдуарда Лимонова. Вот. У нас в России его... Сначала добросовестно его книжку предложил там пять или шесть издателей, которые хотели эту книжку издать. Все издатели добросовестно эту книжку прочитали, прослюнявили пальчиками, вот, и положили в стол. Я имею в виду романа «It's me, Эдди». Это я, Эдичка, да? Mm-hmm. И отказались, конечно, издавать. Поэтому мне не пришлось издать эту книжку самому. Почему я ее хотел издать именно ее? Потому что я считал, что этот автор пишет в этом самом известном своем романе о том, о чем надо писать. Там есть достаточно откровенные сексуальные сцены, там есть опыт жизни человека за границей, а мы как раз открыли себе границу, мы открыли себе миграцию. И эти книжки написаны на нормальном разговорном языке. Это была первая книжка у нас в стране, официально опубликованная, где вместо точек-точек-точек стояли определенные слова, все определенные. И мужчина делал женщине вполне определенную функцию, а не просто задергивал эту функцию свою занавесочку, да?
0: Ну, книжка это была прорывом. Я тоже помню, как раз до сих пор у меня вот этот экземпляр как раз хранится. Вот это был прорыв, и тут разговор никакого быть не может. Другое дело, что выигрышность еще была ситуация, выигрышность в хорошем смысле этого слова, что вот я, Эдичка, это из тех книг, которые, в общем-то, читают, морщатся и снова читают. Вот это из серии может быть, когда вот Базетка там кошку задавила, она вот стоит, ей плохо, но она от этой кошки отойти не может. То есть для нее эта кошка привлекательна. Uh-huh. Вот. И роман «Яедечка» вот для многих был, видимо, вот такой же кошкой, на мой взгляд. Ну, а в то время действительно бомба была. Какая-то жуткая. Я помню, читал, нет, ты читал? Не читал.
1: Стыдно. Для него это еще не бомба, у него вообще все впереди. Ты знаешь, я ехал в метро, и мне было приятно, когда я в метро, я вижу где-то минимум 5 человек читают ту книжку, которую выпустил я, она выходила с моим предисловием, обложку, которую я придумал, да? Это, конечно, такое тщеславное чувство, но приятное. Я думаю, что отчасти эта книжка оказала существенное влияние и на развитие нашего общества, она стала более раскрепощенным, и вот эти ненормативные слова мы сейчас можем встретить в определенных книгах и в газетах, да, и никого за это не сажают в тюрьму, а в свое время, кстати, буквально за месяц до выхода моей книжки был судебный процесс, и посадили в тюрьму, хотели осудить человека, который напечатал там какую-то свою статью с использованием таких слов. Вот. Но это же касается и всех других. Это я привел один из примеров. Я выпускал, например, книжку Уильяма Берроуза «Naked Lunch», «Голый завтрак». Это классический тоже роман американской литературы. Был он создан в 50-х годах в Америке. В Америке был запрещен, потом был издан в Париже, и только из Парижа этот автор, этот роман вернулись снова в Америку. Это роман, рассказывающий о переживаниях, галлюцинациях наркомана. Да? Ну, это грубо фабула этого романа. Уильям Берроуз — классик американской литературы, основоположник такого течения, как битничество. Вот, умер он буквально вот в прошлом месяце. И оказал он существенное влияние влияние действительно на всю западноамериканскую литературу и, естественно, на литературу российскую через этот роман. И поэтому я считаю, что мы долго с вами не сознавали, что у нас есть наркомания, мы долго закрывали на это глаза, и вот эта книга оказалась важной, ну, отнюдь не для тех, кто пользуется наркотиками. Для них, может быть, тоже она оказалась интересной, потому что опыт другого человека всегда интересен, правильно? Но и она оказалась, на мой взгляд, важной для нас самих. Мы признали, что это есть. Поэтому эта книжка вот... Ну, я такие другие книжки издаю. В общем-то, не только эти.
0: А как ты относишься к комиксам?
1: Ты знаешь...
0: К искусству комикса, сокращенно ИК.
1: Ты знаешь, это... Ну...
0: Я не знаю, почему я это спросил, просто мне пришла в голову мысль, что, в принципе, ведь это модное достаточно течение, да, и это, в принципе, тоже книга, ну, тоже литература, как ни крути. И, видимо, существует, не знаю, как у нас, а вот в буржуазных странах существует, наверное, целое издательство, специализирующее на комиксах. Вот, если у нас этого нет, комиксов еще не издают так широко, может, тебе эту фишку тоже подмять. Представляешь, что если ты будешь издавать одновременно, скажем, тут же Лимонова, да, и тут же комиксы. То есть, и все это вот издательство «Глагол».
1: Ты знаешь, у нас пока просто не привыкли к комиксам. Мой один из старых приятелей, он создал в России первое издательство, которое занималось комиксами. Но эти книжки, выходившие какими-то тиражами, они у нас не появились пока. У нас, ну, издаются или передаются комиксы, ориентированные на детей, да, но не комиксы, ориентированные на взрослых. Хотя, я думаю, к этому мы придем. Пока мы еще читающая страна, а не только просматривающая, не только смотрящая, да. Когда я учился в школе, ну, не знаю, наверное, может быть, у многих такие ситуации были. У нас в классе было несколько ребят, которые очень хорошо рисовали, и они увлекались как раз комиксами, и буквально там не знаю, 7, 8, 9 классов они рисовали огромные, брали тетрадки, чуть ли не общие, изрисовывали их порнографическими комиксами. Потом эти комиксы как бы существовали. На Западе целая индустрия порнографических комиксов есть, где происходит действие, там, ну, вот как бы клиповое сознание. Тогда у нас еще не было в России клипов, и вот эти ребята как бы в комиксах разрабатывали эти клипы. Если ты посмотришь, как разрабатывают сейчас клип, то там тоже каждая сцена бывает нарисована вот именно в виде комикса, ну, без текста, допустим. Я думаю, что это еще в будущем, может быть, будет как бы актуально. Пока вот, пока я, к сожалению, это еще не издавал такие комиксы.
0: А как ты относишься к постепенному, на мой взгляд, исчезновению иллюстраций со страниц книг? Это действительно так? Вот даже вот книга, которую ты мне подарил, Чарльз Буковский, «История обыкновенного безумия». Спасибо большое тебе за нее. Обязательно прочту, потому что... Надеюсь, с нее снова начну читать. Вот смотри, то есть только на обложке что-то такое нарисовано, да, и ну все, все, а внутри ничего нет. То есть иллюстрации исчезают. А раньше, я помню, например, «Машенька и три медведя» книжка, там такие мишки забавные нарисованы, там...
2: Ну, ты совсем в детство окунулся, можно и повзрослее книжки взять обязательно.
0: «Агент 007».
1: Он еще не вышел из детства просто.
0: Да, после того случая...
2: Четыре года назад.
0: Четыре года.
2: Да. А у меня вот есть вопрос один.
0: Ну, про иллюстрации давай сперва. Это действительно так ведь? Это действительно ведь так?
1: Ты знаешь, что касается детских книг, они выходят с иллюстрациями, да, во-первых. Во-вторых, иллюстрации — это очень дорого, потому что художнику надо платить. Это удорожает издание. Соответственно, книжка будет продаваться по более высокой цене. Соответственно, она станет тебе не так доступна, как книжка без иллюстрации. То есть здесь есть экономические основания. И тиражи у нас сейчас стали маленькие, и поэтому прекрасных художники, ну, иллюстраторы книжные, особенно они, конечно, специализируются в области детской книги, они уже давно работают на Запад. И каждая иллюстрация стоит несколько тысяч долларов, поэтому представь себе, сколько надо сделать. А хорошая графическая иллюстрация тоже она стоит прилично. Поэтому это долго, это уже не бизнес, и пока еще книги относятся как к бизнесу, и, на котором можно заработать, ну, какие-то деньги.
0: Ну, по-моему, «Алису в стране чудес», парень, который написал, он вообще ее сам все проиллюстрировал. Этот экземпляр, по-моему, лежит в этом в большом музее в Лондоне. Я что-то такое видел. Сам от руки написал, сам все проиллюстрировал и подарил грудничку.
1: Это очень приятно. Трогательно.
0: Ну, там работы. Какой-то был вопрос у сиамского близнеца, у нашего замечательного. Исполняйте.
2: Сейчас вот как бы такое время... У нас очень много нарушений, да, как бы по работе у всех.
0: Механизма вот, тушки ты имеешь в виду?
2: Ну, может быть, даже и так. Как бы существует такое понятие, как автор, да? Который написал книгу и который заработал каких-то денег там. И, возможно, хотел бы заработать этих денег здесь. Вот в вашей работе есть такое, что, вот, допустим, Чарльз Буковский знает о том, что эта книжка вышла в России, и ему определенные деньги ушли.
1: Ты знаешь, к счастью...
2: А, он уже мертвый, вот, я забыл.
1: Это не к счастью, что он мертвый, а на самом деле, к счастью, у нас еще для русских издателей есть одна небольшая ниша, это конвенция по авторскому праву, и поэтому до сих пор в России можно издавать безгонорарно книги, которые были изданы за рубежом до 1973 года.
2: Именно до 1973.
1: Да, это дает возможность еще как-то развиваться. В противном случае, конечно, мы это делаем всегда, заключаем договора с авторами, если это произведение написано уже после этого времени. Ну, например, в блестящей такой стране, как Китай, можно издавать все произведения советских авторов и многих других, не платя им деньги.
0: Советских или русских?
1: Ну, советских и русских, и всех. И тебя можно сейчас издавать.
2: Понимаешь,
1: в Китае.
2: Саша...
1: Они не подписали эту конвенцию.
0: А они, кстати, вот интересно, это распространяется на компакт-пластинки, потому что они печатают компакт-пластинки тоже, как хотят, но продают почему-то здесь их.
1: А вот, конечно, они не должны здесь продавать, но они имеют право печатать.
2: Даже американский президент хотел с ними бороться, но, видимо, ничего не получилось.
0: Не созвонились они просто. Не смитинговались.
2: А вообще существует литературное пиратство в мире, у нас в стране? Вот как бы так вот.
1: Не только существует, а еще процветает блестяще.
2: Так же процветает, да?
1: Конечно, конечно.
2: Очень великолепно.
1: У нас в стране до сих пор ведь издают книжки пиратским образом, издают книжки современных авторов пиратским образом. И сейчас это не так уже выгодно стало на территории России, потому что есть санкции. Например, по закону, пока не было, правда, прецедентов, если кто-либо издал книжку с нарушением авторского права, то заинтересованная сторона может конфисковать не просто тираж, не просто расчетный счет, она может конфисковать оборудование, на котором это было напечатано. Соответственно, если какая-либо из российских типографий напечатала книжку, не проверив документы издательства на эту книжку, то теоретически эта типография может быть конфискована, и ее оборудование может быть или пойти в пользу государства, то есть как бы частная типография может стать государственной, или может быть передана тем людям, которые вот заинтересованы, ну, которые отвечают за авторские права или которым авторские права принадлежат на эту книжку. Но, например, Беларусь до сих пор издает огромное количество книг всех авторов российских и кого угодно, не выплачивая за это деньги. И судиться с ним практически невозможно. Там,
2: они ведь, защищены в некотором смысле.
1: Да, они не только арестовывают корреспондентов ОРТ, как вот вы слышали сегодня, бесконечно. Я думаю, они скоро арестуют всю эту компанию. Не знаю, что из этого получится, но посмотрим. Вот. Но книжки они также издают до сих пор. И, например, вот Лариса Васильева, такая писательница, написала известную книжку «Кремлевские жены». Эта книжка также была там переиздана незаконно. А что касается западных авторов, ну, белорусы вообще на них закона никакого нет.
0: То есть, видимо, в скором времени следует ожидать воссоединения Белоруссии с Китаем.
1: Я думаю, да.
2: По этим принципам.
0: Скажи, пожалуйста.
1: Более надежно, чем с Россией.
0: Саш, вот такой момент. Тут вот книжку Чарльза Буковского переводил некто Виктор Коган, да? Это как бы штатный переводчик от издательства. Меня всегда интересует достоверность перевода. Ведь, то есть, если взять, например, людей, которые дублируют, я говорю, не переводят, а дублируют фильмы вот эти, так, по-моему, их надо убивать просто. Это я говорю смело, откровенно, всю эту компанию.
2: Ты
0: вообще
2: про сериалы или про что?
0: Ну, про сериалы, про все.
2: Нет,
0: это, да.
2: Дублируют и переводят, это же разные вещи.
0: Я и сказал, дублируют. Вот, именно имею в виду дублеров, которые придают как бы актерам вот, в сериале или где-то свои интонации, дескать, адаптируют до тупого ума обывателя рядового. Типа там вот Елена и ребята, тут я сам не смотрел, мне рассказывали, был фильм про Sex Pistols, где вот переводили эти же вот уроды, которые переводили Елена и ребята. Понимаешь, то есть я считаю, их надо в тюрьму сажать. Вот, переводчик своего рода литературный, это тоже. Ну, попадется он дебил, да? Например, возьмет и изменит.
2: Или цензор какой-то.
0: Да, да. Вот, насколько мы можем доверять в наше время переводчикам вообще?
1: Ты знаешь, сейчас, конечно, очень сложно, потому что книг издаются переводных очень много, и поэтому переводить книгу берется каждый придурок. То есть человек, который знает язык, не знает язык, который до сих пор знает язык на уровне школьной программы, он или хоть немножечко знает, он берется, переводит, он дописывает страницы и так далее. И также издательства выпускают книжки. Они, бац, если им, они не успевают перевести всю книжку, они выбрасывают середины несколько глав и продолжают это все. Книжка дается, коммерческая книжка дается переводиться сразу несколькими переводчиками. Они даже не берут редактор, который адаптирует ну, эту работу. То есть может пойти так, получиться так, что на протяжении одной книжки герой меняет свою транскрипцию своего имени,
0: фамилии. Просто делают компиляцию из трех переводчиков.
1: Конечно, три переводчика. Одному дается 10 страниц, второму 10 страниц, третьему 10 страниц, лишь бы быстрее это получилось. А что касается нормальных профессиональных переводчиков, они, конечно, у нас в стране есть, но они переводят долго, добросовестно, да, и поэтому к их работам прибегают все меньше и меньше, потому что им надо платить получше, побольше, да, и от них уже не будешь требовать халтуры, они не согласятся на части книжки, да, поэтому такие ситуации возникают. Что касается моей книжки, то Виктор Коган — это такой, на мой взгляд, очень хороший переводчик, потому что он увлекается битниками. Он как раз переводил Уильям Берроуза, он переводил Тома Вулфа, он переводил Керуака. Он переводит такую андеграундную американскую литературу. Он хорошо знает этот сленг. Он очень долго находил варианты вот этих всех низовых каких-то эпитетов, которые, ну, бытуют в американской литературе, да, чтобы найти, чтобы это было понятно и русскому читателю. Почему это было? Потому что он, в общем-то, какое-то время назад был очень, ну, сильным наркоманом. И он как раз, чтобы выйти из этого состояния кризиса, он занялся переводом. Ему попался тогда впервые Берроуз, он прочитал его произведения, они ему дико понравились, он 3 раза переводил заново роман, чтобы добиться адекватного звучания этого романа на русском языке. И переводя, а в общем-то, если ты не помнишь роман Уильяма Берроуза «Naked Lunch», он рассказывает о том, он был написан как бы Берроузом с целью избавиться от своей болезни. Это и история его болезни. И в конце этого романа опубликован список наркотиков и список рекомендаций, рекомендации Берроуза, как относиться к тем или иным наркотикам, как они на его, ну, по его мнению, влияют на организм человека, что можно преодолеть, что можно не преодолеть и так далее, так далее. Так что Виктор переводил роман Берроуза и как бы испытывал на себе его эмоции, его опыт, его советы. И таким образом, ну, получился блестящий перевод. Это же он распространяет и на все остальные книжки, как и многие из россиян. Виктор тоже любит немножко выпить, и поэтому книжка Чарльза Буковского «История обыкновенного безумия», она написана от лица алкоголика, который, извините за грубое слово, все время блюет и все время трахается. Ну а чем человек занимается, когда выпьет российский? Ну тоже трахается и блюет, да?
0: То есть, в общем-то, иногда дерется, но это уже в промежутках.
1: Там тоже дерется.
0: А, Танос, забыл, я чувствую, что ты забыл. Ну что же, прервемся ненадолго, а затем продолжим нашу беседу с Александром Шаталовым и с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином. И у нас, как говорится, на телефонной дудке завис базитолог Андрей Орлов, которого я вывожу в прямой эфир. Здравствуй, Андрей, слышишь ли ты нас?
3: Да, здравствуй. Можно говорить.
0: Да, вначале я хотел как бы поприветствовать тебя и порадоваться вот за то, что целый и невредимый вернулся из своих дальних вот этих всех поездок. Вот все-таки пересечь там целиком эти регионы, там и Вьетнам, и Китай, и все подряд, конечно, тяжело, но я слышу, ты бодр и весел, и мы с интересом слушаем твое выступление.
3: Да я вот перед выступлением хотел бы заметить, что ты добился величайших успехов вот в монтаже, и теперь мы имеем возможность, отсутствуя все одновременно, вести как бы программу. То есть и тебя как бы нет, и твоих гостей нет, и меня нет.
0: И свет погашен, кстати, я вот сейчас проезжаю мимо, смотрю, свет у них не горит.
3: Ну вот, а меня в данный момент и вообще здесь нет как бы в досягаемости эфира. Я, значит, часть того, что ты мне уже прокручивал в свое время,
0: да.
3: И вот, используя эту запись, хотел просто как бы отметить некоторые нюансы вот этой темы, которую вы сегодня разбиваете.
0: Угу.
3: Мне так думается, что вот история, или как бы сказать, эволюция всего, что связано с книгами, оно как бы приобрело уже с начала века, идет как бы к закату. То есть апекс его приходился на период, когда информационным источником, вот, пожалуй, являлись только речь человеческая, там, средства музыкального самовыражения, и вот в том числе там, значит, ну, как бы посредством книги, то есть человек выражался, а с появлением массовых источников информации, как-то радио и телевидение, это дело все пошло как бы прибираться и на убыль. Вот. В этой связи какие-то там вопли, в общем, такие запоздалые по поводу какого-то, в общем-то, обесценивания литературы и все, что с этим связано. Ну, как индивидуальный жанр, это, конечно, может развиваться бесконечно, ну, как свойство обмена между, так сказать, вот этими продуктами, оно может, конечно, претерпеть некоторые, в общем-то, упаднические такие тенденции, и мне кажется, что это закономерно, поскольку вот эта вот книга, она уже не стала, как бы, или уже постепенно не становится источником знаний, вернее, она и не была никогда, то есть это как источник информации был всегда, а знание, собственно, это плюс какой-то жизненный опыт и возможность переложить эту информацию и применить как-то. Вот, то в нынешнее время, или как бы сказать, вот эта инволюция, она, в общем-то, обесценивает и уравнивает со всеми остальными источниками информации. Вот, в этом, конечно, наверное, есть такая проблема, то есть, как индивидуальное творчество, это, конечно, вещь такая сама в себе, то есть литература, а вот как средство массового выражения, здесь, конечно, наверное, это все дело относится к какому-то уже историческому раритету.
0: Угу. Вот ты только недавно, как я уже говорил, приехал с дальних поездок по развивающимся странам, и в некоторых из этих стран, насколько я знаю, телевидение полностью отсутствует еще до сих пор. Вот какова сейчас в этих странах, на твой взгляд, ситуация вот с книгопечатанием, вообще с литературой? Издаются ли там переводные издания наших соотечественников, да, вот, и каких-то там других зарубежных писателей, или там все это такое местечковое, шаман на бубне нацарапал, и все это читают?
3: Да нет, там как раз вот сейчас приобретается такая тенденция модная, что вся литература, она, в общем-то, требует какой-то реорганизации, как, ну, в массовом понимании, поэтому очень интересно читать эти литературные произведения, изданные, например, не полиграфическим способом, или в крайнем случае полиграфическим, но предпочтение отдается, например, рукописям, опубликованным на печатных машинках, вот, например, предназначенные для китайской азбуки. Mm-hmm. Кстати, интересно будет узнать, вот, слушатели, насколько они вот притянуты к этой теме, и знают ли они вообще, сколько там знаков в этой печатной машинке, и кто на ней работает. Потому что, вот, например, такое свойство, как, например, ну, тенденция, вернее, как графомания, то есть, например, сейчас там вот твои гости жалуются, что, например, засилие молодых писателей, которые, в общем-то, производят что-то, но не как бы не для себя, не как творчески самовыражается, а то есть стремятся, ну, как бы преподнести эту информацию или свое творчество. Это, наверное, скорее всего связано с простотой вот этих публикаций, то есть возможностью уже притянуть к такому конечному результату. Он, в общем-то, дом может на принтере это все распечатать, уже полиграфический вид у этого будет.
0: То есть практически этакий у них как бы сейчас идет виток, который у нас уже прошел, виток самиздата.
3: Да, да, да. Даже не совсем, потому что самиздат действительно требовал какого-то риска там и, ну, действительно какого-то мужества, может быть, от людей. А здесь, в общем-то, может быть, какие-то пустоты заполняются у кого там каким-то, может быть, другими вещами. Но здесь вот один из вариантов – это возможность как-то самовыражаться вот посредством каких-то таких вот псевдолитературных, квазилитературных, в общем-то, эссе или еще каких-то вариантов, вот, которые...
4: Понятно, понятно. Ну что же, Андрей, спасибо. Спасибо тебе за интересный содержательный рассказ. Вот, мы продолжим сейчас общение с Александром Шаталовым. Попросим его прокомментировать твое выступление. Вот, и удачи тебе, отдыхай.
3: Да, и вот, кстати, да. У меня там вопрос, может быть, который вы затронете. Угу. Вот книжка и книга, вот мне не совсем понятно, потому что иногда и писатели, и люди, которые имеют отношение к современной литературе, как-то используют то определение, то это. И вот мне кажется, как бы книга — это более значимо. Когда человек говорит о своем произведении, он как-то, мне кажется, должен говорить, что он, например, какое-то издательство выпустило его книгу.
4: Ага. А не книжку, не книжку, да?
3: Да.
4: Нет, я просто знал одну даму, которая, значит, занималась производством этих эссе, таких этих литературных, поэтических, там, типа, «Я иду с зонтом, с баллонкой, юбка по ветру трепещет», такого типа. Вот, так она сказала, что вот одно издательство выпустило мою книжульку, меня это очень умилило, и я бы ее расцеловал, но ей уже 74 года.
3: А ты знаешь, наверное, в этом есть какой-то... чувство вины, то есть люди уже полагают, что они, ну, как бы не вкладывают в эту деятельность что-то существенное, и поэтому, когда это все публикуется, они называют это как бы, ну, сохраняют чувство вины в себе, они это называют как книжулька, книга и тому подобное. Потом посмотри, раньше, прежде чем, например, начать писать книгу, в общем-то, нужно было так серьезно подумать над этим. Потому что там несколько кругов таких серьезных. Во-первых, чтобы себе там, ну, вообще, чтобы решиться на это как-то. На уровне дневников-то все писали.
4: А вот чтобы, да, сесть и, типа, пуповину перерезать.
3: Да-да-да. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, сейчас процесс, он как-то больше... склонен к фривольности, поэтому обесценился вот эта макулатура, которая валяется так вот во всяких модных бутиках книжных. Она, в общем-то, мне кажется, не производит впечатления. Если она раньше, то, в общем-то, за уши как-то совки особенно притягивали к литературе, потому что на поверхности плавало такое, что, в общем-то, кроме как курьез, нельзя было воспринимать. Вот. То сейчас-то это вообще полностью, в общем-то, сохраняя вот эту форму и содержание, оно просто начало размножаться в бешеном количестве, и поэтому у меня просто, например, вызывает ужас вот эти вот пестрые киоски, там, знаешь, трупы в чемодане, там, и прочее, вот это дерьмо, которое развалено в небывалом количестве, и смотришь, вроде граждане так по-прежнему, конечно, не с такой яростью, но все-таки там на свои какие-то скудные сбережения покупает вот это дерьмо, которое печатается, в общем, не останавливаясь. И вот это, конечно, немного напрягает. То есть развитие вот этих вот всемирных информационных сетей, оно все-таки, мне кажется, отфильтрует некоторые вот эти вот для любителей чтива, оно, может быть, даже способствует тому, чтобы вот эти развалы как-то
4: расчистить.
3: Отфильтровали, да, что-то такое.
4: Понятно, понятно. Спасибо тебе, спасибо и удачи. Сейчас мы послушаем, что нам скажет Александр Шаталов.
3: Да, но ты там возвращайся тоже.
4: Да, я сегодня, мне нужно только высадить еще, а то они, я боюсь, повянут все. Я высажу. Да-да-да. Да.
3: Ну, привет.
4: Угу, пока, спасибо. Ну что, вот такое было выступление базитолога и литературоведа Андрея Орлова. Что бы ты, как бы ты его прокомментировал? Там было много достаточно всякой информации.
1: Ну, я запомнил такой тезис насчет информационных сетей. Правильно, да? О том, что информационные сети и развитие масс-медиа, конечно, должно, по мнению нашего бузитолога, отвлечь читателей от, собственно говоря, книг. Я думаю, что это прекрасно. И это абсолютно правильно. Потому что... уже в интернете существует бесконечное количество библиотек, да, То есть многие книжки, классика литературы уже находятся в интернете. Поэтому через интернетную сеть можно читать не только английскую литературу, то есть литературу на английском языке, ну и некоторые произведения, набранные на русском языке. То есть возникают альтернативы. Хотя все равно ты просто читаешь книжку не в форме, так сказать, материального объекта, а в форме объекта виртуального. Гораздо интереснее то, что возникают сейчас виртуальные книги. То есть это совершенно новый жанр литературы, когда ты попадаешь в виртуальное пространство и читаешь, к сожалению, тоже читаешь, отчасти читаешь книгу, которая может параллельно иллюстрироваться, как ты понимаешь, музыкой, видео рядом. Мало того, с помощью определенных линков ты можешь выходить в дополнительное пространство и узнавать биографию своего героя, путешествовать, путешествовать вообще вокруг книги. Это совершенно новый жанр литературы, который, я думаю, будет развиваться очень активно уже в следующем веке. Мы сейчас находимся в пути, в момент развития этого жанра. Но я думаю, что это неплохо. И, собственно говоря, когда мы едем в метро, в транспорте, когда мы путешествуем, все равно мы будем по привычке читать или газету, или журнал, или, может быть, какую-нибудь книгу. Конечно, время больших таких книг объемных, как, например, «Улис», может быть, уже прошло, и поэтому сейчас так развиваются жанры не большого романа, а жанры камерные, маленькие. Эссеистика, вот, типа той, о которой писала твоя знакомая 70-летняя
0: женщинка.
1: Подружка.
0: Да.
1: Вот. Или жанр рассказа, жанр листовки, я считаю, очень актуален. Допустим, несколько лет назад, во время знаменитого путча, когда ваша радиостанция сыграла такое существенное значение в информировании населения о ходе боев в Москве, тогда именно жанр листовки был очень актуален. И я думаю, что в метро народ собирался вокруг листовок так, как раньше вокруг костра какого-то. То есть это тоже очень интересно.
0: То есть притягивал, как мотылька, фонарь.
1: Да.
0: А понимаешь, вот что касается сети интернет, меня немножко настораживает другое. То есть я, честно говоря, выходил в интернет всего два раза в своей жизни. Я вообще, честно говоря, не особо люблю вот все вот это вот, что связано с компьютером, эти кнопки всякие, эти морды вот эти серые, там вот я имею в виду выключенные дисплей или морды светящиеся, так они включенные. Вот как-то с опаской подходил. И там есть всякие, знаешь, там, когда люди общаются, это так называемые гостиные. Вот они там общаются, типа там рассказывают что-то, умничают друг перед другом. Мне почему-то стало неожиданно очень грустно, вот, как бы захотелось плакать, а почему, я не понял. Вот, а потом, придя домой, где-то в какой-то макулатуре старой, там, я нашел какую-то газету базитическую, древнюю, когда еще никто не знал, что такое интернет, и думали, что это новая форма интернационала, видимо. И там в рубрике «Объявления частные» была там рубрика «Разная». И там вот люди тоже общались таким образом. Типа такие там: «Сова, не лезь в наш разговор, там, найду, порву, пароль сегодня такой-то, ну, какую-то глупость, кошечка там, как твои ножки?» Вот такие вот типа сообщения. То есть практически вот эта же усредненная масса дебилов сейчас перешла вот в эти гостиные интернета. Вот. И минуя печатные средства информации, задевается, в общем-то, засорением теперь этих электронных всяких систем. Мне это немножко грустно. Это то же самое, что открыть как бы новую Америку, полную дебилов, попросту говоря. Вот.
1: Ты знаешь, дебилы были всегда, они есть, и они будут, и, может быть, это прекрасно. И даже, может быть, даже то хорошо, что они пока находятся в интернете, в своих этих комнатах, гостиных, и болтают друг с другом на уровне междометий. Козел, ты сам козел, да?
0: Вот, ну, или умничают, типа, как очистить желудок, например. Вот там было интереснейшее выступление одного, как очистить желудок, длиннющие такие файлы, то есть умничает. Вот, но, может быть, но тогда это несколько не состыковывается вот с предположением Андрея и с твоим же предположением о том, что как бы вот эти вот компьютерные сети как-то могут помочь литературе. Мне очень трудно себе представить, что, например, хорошая книжка, даже там, ну, виртуальная, может как-то соседствовать сколь-нибудь вот с такими вот жуткими какими-то газетами, причем какие-то 70-е годы провинциальные газеты, практически вот эти их телеги и гонки там идут. Грустно же это. То есть книжка вот эта, да, вот, которую я держу в руках, она индивидуальная. Я ее там прыгнул в шконку, положил рядом, прочитал, положил рядом. Она моя, да, она лежит в моей сумке, предположим, да. Вот. А вот эта байда, вот серая морда, я его включаю там, и там дебилы сразу. То есть пролистнул дебилов, еще дебилы, потом нашел книжку. Мне уже не до этой книжки. Вот в чем дело. Даже в метро, понимаешь, я в метро еду, а я в книжку уткнулся, да, вот, и вроде и места уступать никого нет, да, ты сидишь, читаешь, как бы сразу такие шторки завесил, и все, понеслась. Вот. А это совсем другой уровень восприятия, вот этот компьютер, все это совсем по-другому.
1: Ну, я думаю, что, во-первых, все-таки и сеть интернет, и сам компьютер, это относится пока к области информации. То есть через компьютер, через интернет мы прежде всего получаем информацию. Так же, как через газету, через радио, через телевидение. И поэтому как коммуникативная форма это актуально. Через эту сеть ты можешь получить также оперативную информацию о том, что где вышло. Даже ты можешь купить через эту сеть ту или иную книжку. Это сейчас для нашей страны, когда разрушены все коммуникативные связи, это просто очень важно. Да? Если ты живешь в Урюпинске или там Мухосранске, ты можешь купить там какую-то продукцию, там, любую, галоши, которых пока у нас нет, но, может быть, и будут, и книжку через интернет. Это первое. А второе, то, что книжка носит индивидуальный характер, то, что она как бы несет не только энергию, которую дает и автор, издатель, но и твою собственную энергию, это говорит о том, что книжка будет существовать, что она не отомрет. Вот эти дискуссии «умрет книжка, не умрет книжка», они всегда существовали. Вот этой осенью в октябре во Франкфурте пройдет очередная книжная ярмарка. Да? Я каждый год езжу на эти ярмарки. Это крупнейшая в мире книжная ярмарка. То есть огромное количество умных людей со всего мира, красивых, умных, интеллигентных, приезжают туда и рассказывают о тех книжках, которые они выпускают, и показывают эти книжки. И приходят сами писатели, очень странные, экстравагантные люди. И уже второй или третий год половину этой ярмарки занимает именно как раз виртуальная книга. То есть книга, выпущенная на CD-ROM или с помощью каких-то других компьютерных средств. Да? То есть это целая область интересная достаточно. И поэтому, ну, конечно, она не заменяет книжку. Пока они существуют параллельно. Может быть, со временем они как бы разъединятся. Как справочная литература, согласись, может быть, удобнее иметь себе компьютер и какой-то один диск, и на этом диске иметь огромное количество справочной информации, чем иметь несколько томов.
0: Нет, тут целиком согласен. С точки зрения именно вот такой прикладной, да, но с точки зрения художественной, по-моему, никуда все-таки не годится. Никуда не годится.
1: Ну, видишь, ты такой патриот книги, в отличие от многих.
2: А, по-моему, просто эгоизм.
0: Почему это?
2: Книжка моя, я положил свой этот. Это нехорошо. Литература – достояние человечества, а не твое.
0: Но это есть в библиотеке, а это моя книжка.
1: Кстати, вот достаточно интересный тезис. Дело в том, что часто в американских семьях, во многих американских семьях, не существует книг или почти нет книг. То есть библиотеки у американцев очень маленькие. Почему это? Можно обвинять, так как это русские всегда обвиняют, что вот эти, тупые американцы, они не читают, да? На самом деле нет. Просто с детских лет, с юности заложено у них желание, умение работать с библиотекой. Они идут в библиотеку, и в библиотеке они читают, они получают там. Они как бы отключаются от повседневной жизни и там работают. Зачем им дома иметь книжку, когда они пойдут в библиотеку через межбиблиотечный абонемент или там связь, они получат любой том, прочитают и оставят на месте. У них нет своей книжки. Книжка библиотечная. Если они захотят эту книжку, они могут взять в библиотеке ее, и она будет у них лежать там месяц, два, три. Например, у американских студентов некоторые книги, пока они учатся, лежат там 2-3 года. То есть они взяты из библиотеки, но они лежат у них. Если библиотеке понадобится, она запросит их, и они отдадут эту книжку. Это редко бывает. Вот. То есть, и поэтому дома у них бывает очень немножко такой тихий, что утилитарная литература, справочник, какой-нибудь там словарь или там какой-нибудь несколько фикшн, которые они сейчас читают.
0: Или поваренная книга.
1: Ну, конечно, поваренная книга.
2: Не, ну это вот как, наверное, как кинотеатр у них, то же самое. похоже. Как бы люди пришли, посмотрели кино, зачем его держать у себя на полке?
1: Ну, конечно, поэтому, например, часто дома не бывает много видеокассет, и ты просто идешь в блокбастер ближайший и берешь ту кассету, которая там есть, да? Ты посмотрел, завтра бросил ее в ящик и взял новую. Это касается абсолютно всех кассет. Хочешь порнографическую, идешь, взял новую кассету. Слава богу, все-таки там их больше в прокате, чем ты можешь иметь дома. И они всегда обновляются.
0: Ну что же, предлагаю ненадолго прерваться для прослушивания музыкальной композиции.
2: Я думал опять грузить.
0: Грузить сейчас не будем, через полчаса подъедут они.
5: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, шеф-редактор издательства «Глагол» и ведущий и автор телевизионной программы «Графоман», также сиамский близнец Энджел Сторшин тоже здесь в студии. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю Александру Шаталову. Но прежде я хотел еще такую тему затронуть, тему рекламы в книжках. Вот даже в аудиопродукции, я не буду называть имен, но выпускались кассеты, на которых между песнями проходила реклама каких-то бутс, там, камер там футбольных и так далее. Не говоря уже о кинопрокате, да, где постоянно перебивается какими-то вот этими рекламами. Насколько это распространено вообще в книгоиздании? Вот, скажем, беру я вот книжку, да, вот Чарльза Буковски открываю, да, а тут, типа, например, девушка держит в кулаке тампон. Ну, я-то, естественно, пролистываю, но в память западает. Вот. Или все-таки эстетика как-то соблюдается?
1: Я думаю, на самом деле, это еще перспектива в книжном бизнесе использовать книги, рекламу внутри книги. На Западе, на самом деле, в последнее время очень актуальны подарочные книжки, которые иллюстрируются произведениями живописи, да, то есть открываете книжку, а там из разных времен, разных художников картинки. А в принципе сам рисунок, он часто является частью книги. Ну, мы можем с вами вспомнить Курта Вонегута или Макса Фриша, блестящего швейцарского писателя, который некоторые своих произведений не иллюстрировал, а как бы вводил рисунок, который он собственноручно делал, в контекст литературного произведения. К сожалению, рекламы в книге пока нет. Хотя мне бы это очень нравилось. Я считаю, что это очень красиво. Читаешь книжку, если по ходу дела, там, представляешь, читаем, допустим, Дюма, и по ходу дела мы можем там рекламу там коньяков там, или путешествие в Париж, да?
0: Вот. А еще смешнее, например, там три мушкетера скачут спасать эту свою принцессу Диану из замка, там монахинь, к примеру, да, и так раз дальше там покупать автомобиль BMW 735. То
2: есть на нем вы еще быстрее
0: доедете до этого. Такие дела ведь. Ну, вмешательство рекламы в произведение искусства как бы в любом случае корректирует эти произведения.
1: Ты знаешь, есть блестящая книжка. Я эту книжку давно хотел купить. Она вышла в прошлом году. И вышла она в... И вышла эта книжка в Америке. Это реклама водки «Абсолют». Ты, наверное, знаешь, да? Это блестящая, на мой взгляд, реклама, потому что концепция рекламы «Абсолюта» заключалась в том, что огромному количеству художников, архитекторов, дизайнеров и так далее, давалась задача сделать эмблему водки «Абсолют», найти свой образ. И вот это бесконечное количество таких работ сделано, и лучшие из них вошли в этот уникальный альбом. Там, например, даже пересказать их невозможно, потому что некоторые из них фантазийны и красивы. То есть это уникальный случай, когда соединялось вместе искусство и реклама. И реклама не воспринималась как вульгарная вещь, она воспринималась как произведение искусства. Ну, это как бы основоположник поп-арта Энди Уорхол, в общем-то, был, наверное, основоположником и современной рекламы тоже.
0: Ну что же, если ты не против, предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы, уважаемый Александру Шаталову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы все внимание. Алло. Рассказывайте, уважаемый, не стыдитесь.
6: Добрый вечер, уважаемый.
0: Рассказывайте.
6: Хочется сразу поблагодарить вас за такого замечательного гостя. Вот дело в том, что даже две последние книги, которые я прочел, это были как раз издания издательства «Глагол», как раз «Лимонов». Это я, Эдичка, и подросток Савенко. А вопрос хочу задать такой. Вот я прочел аннотацию, и вот вы издаете произведения таких в основном более-менее скандальных авторов, как я понял. Вот не входит ли в ваши планы издание произведений такого писателя, как Владимир Сорокин? Дело в том, что я хотел бы с ними ознакомиться, а нигде нету. Вот в магазинах лежит всякий хлам, то, что я называю лично для себя «золото бешеного». Фантастика всякая.
0: Спасибо, спасибо. Я так закулисную беседу передам. Как бы я имел честь ознакомиться с произведениями этого писателя. Скажу так, что на меня они произвели впечатление серьезное. То есть очень, на мой взгляд, хороший писатель. С этим вот моим мнением совершенно не согласен Александр Шаталов почему-то.
1: На самом деле я не планировал никогда издавать Сорокина. То есть я мог его издать, это была возможность примерно года 3-4 тому назад, но после этого он достаточно широко у нас в стране издавался. У нас в стране выходило где-то около 5 его книг, фактически все его литературные произведения были изданы, и поэтому просто глупо мне издавать, я издаю мало книг. Я издаю книги фактически на свои собственные накопления, так сказать, на зарплату, да, и на зарплату, некоторые на зарплату едут отдыхать на Канарские острова, а я вот выпускаю книжку. И Сорокин один из самых буржуазных авторов. То есть это автор, который постоянно ставится его, его произведения ставятся на сцене, да, его книги издаются в Германии, он один из самых популярных русских авторов в Германии, да, и поэтому мне неинтересно издавать буржуазную литературу, а Сорокин — это типичный представитель буржуазной литературы, хотя он и пишет достаточно такие, я бы не сказал, что откровенно тексты, потому что это представитель постмодернизма. Постмодернизм — это такое течение, когда люди отказываются от собственной индивидуальности, отказываются от собственного «я», и которые как бы играют в литературу, играют. Его один из главных методов — это писать разные произведения, имитирую разные стили, разные направления и выбираю себе как бы разную маску. Это интересная игра в литературу, но это большая игра, он ее, вот Сорокин уже взрослый и именитый писатель, лауреат многих премий, поэтому как бы мне неинтересно открывать его российским читателям. Я предпочитаю открывать то, что кроме меня никто не откроет и кроме меня никто не издаст.
0: Мне, кстати, кажется, что нужно быть таким очень неплохим режиссером, чтобы вот как бы суметь грамотно сделать какую-то, слепить постановку из произведений вот Сорокина, потому что как раз вот его книжки, они как бы весьма и весьма индивидуально, мне кажется, воспринимаются. Вот уровень восприятия зависит в основном от, так сказать, воображения читающего очень сильно, насколько у него развито воображение. То есть у одного человека один образ станет, у другого другой. Поэтому режиссер в данном случае, какой бы он хороший даже не был, он все равно будет выступать в роли цензора серьезного. То есть, на мой взгляд, ценность книжки любой, да, вот в том, чтобы ее нельзя было срежиссировать, там, сделать из нее кинопостановку, да, там, сериал, тем более, или вот какую-то там театральную постановку.
1: Почему? Любое произведение, конечно, это просто повод к созданию другого произведения. Поэтому, если Сорокин специально не пишет сценарий, не специально не пишет пьесу, а он пишет пьесы, пишет сценарий, уже давно в России идет работа над постановкой кинофильма, написанного по его сценарию, да, то как бы любая его вещь, это является всего лишь поводом для каких-то других аллюзий, то есть другой работы. И поэтому я думаю, что если у читателя есть фантазия, и он может как бы переосмыслить его произведение, то же самое может сделать и режиссер, переосмыслить его произведение, поставить пьесу. Это прекрасный талант. Это, конечно, для этого надо как бы не обладать индивидуальностью совсем, чтобы эта индивидуальность не пострадала при переводе на другой язык творческий. Допустим, Чехова можно как бы поставить по-разному, но всегда он будет оставаться Чеховым. А вот, видимо, Сорокина можно поставить так, что он уже, допустим, в другой постановке будет Петром Штайном, а не Сорокиным.
0: Ну, это же и хорошо. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
7: Вопрос первый. Относительно того, как книгами вашего издательства пополняются библиотеки. Ведь не секрет, что сейчас в библиотеку придешь, там самая новая свежая книжка, это где-то 86-го года. И в том числе региональные библиотеки, потому что, как правило, все можно увидеть в Москве, там, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, а даже заехать в какую-нибудь Калужскую область, там практически ничего из новых издательств нет. Вопрос, значит, второй. Не собираетесь ли вы, вот сейчас много издают книг, песен, там, Виктора Цоя, Егора Летова и прочее, относительно того, как бы ваше издательство отнеслось к изданию стихов, песен Александра Лаэртского?

0: скажу адрес и как-то
1: проехать. Для меня местечко там пожарче не будет?
0: Будет, в витринке будешь, в качестве рекламки. Под солнышком.
1: Не, можно там восковую только фигурку тогда поставить.
0: А, ну хорошо. Так вот, каким образом пополняется вот это меню библиотек? Это что, ресторан для читателей своего рода, да? Там вот кто этим занимается?
2: Существует, у нас существует сеть библиотечных коллекторов. Она была всегда, и она до сих пор осталась. Эта сеть формирует библиотеки. Районные, школьные библиотеки и так далее. Эта сеть существует по городам, и одновременно она есть централизованная. Там, как и раньше, так и сейчас сидят старенькие бабушки, которые выбирают книжки на свое усмотрение. Но надо учитывать, что денег у них немного. Поэтому они выбирают книги на ту сумму, которая у них есть. Поэтому, конечно, библиотеки формируются достаточно плохо и достаточно бедно. А сейчас, увы и увы, например, раньше, несколько лет назад, я передавал в некоторые библиотеки просто, или в коллектор передавал книги. Сейчас книги выходят, к сожалению, небольшими тиражами, поэтому я считаю, что они больше ориентированы на тех людей, кому они непосредственно нужны. То есть тот, кто может их найти. Найти их, в принципе, иногда бывает возможно. Это вопрос. Кстати, вот если говорить о книжках Лимонова, о которых мы уже говорили, то эти книжки Лимонова есть почти во всех тюремных библиотеках, в которые мы их дарили бесплатно. И вот моя телевизионная передача дарит во многие тюремные библиотеки книги, целые коллекции книг. Так что я думаю, что люди в тюрьме проводят много времени, у них есть возможность ознакомиться с этой ненормативной литературой. Вот.
0: А вот вопрос такой, как бы под вопрос, может быть, это не касается целиком твоей вот специальности и твоего профиля, вообще откуда у библиотек деньги? Ну вот на покупку литературы, то есть, вот, например, если мы сейчас...
1: Из бюджета города выделяются.
0: Да?
2: Близнец.
0: То есть вот если мы можем ли вот сейчас втроем здесь при как бы ресторане вот Пищеблок, при казино Вымя открыть еще библиотеку? Что вообще нужно для открытия библиотеки? Открываются ли новые библиотеки или нет? Вообще какова ситуация с библиотеками? Раньше, я помню, в каждом районе обязательно должна была быть там одна или две библиотеки.
2: Знаешь, я скажу, во многих городах страны не существует вообще ни одного книжного магазина. Они были закрыты. У нас книготорговая сеть страны уничтожена практически полностью. Поэтому даже не то, что библиотек, магазинов нет, в которых продавались бы книги, да? Во многих городах. Это в Москве еще есть немножко, и то немножко. Это первое. Второе, что касается библиотек, то действительно библиотеки тоже уничтожены, и библиотекари вообще не получают никаких денег. И поэтому фактически это вымирающая такая область культуры, к сожалению. Я был, допустим, в прошлом году в Ленинградской области, она, по-моему, по-прежнему называется Ленинградской областью, вот, и там каким-то удивительным образом удалось сохранить многие поселковые библиотеки. И вот чтобы им приехать, например, в пригород, я был, по-моему, в Павловске, чтобы им приехать в Павловск, им надо проехать некоторым библиотекарям 2 часа на электричке. То есть электричка ходит вот из их какой-то там далекой деревушки, ходит до Павловска 2 раза в день. Да? Поэтому они приезжали специально на встречу там, с писателями и так далее, так далее. У них нет денег даже на то, чтобы подписаться на журнал. Фонд Сороса, американский фонд, да, он давал деньги на то, чтобы подписаться на некоторые журналы. Там журнал — это форма какая-то, communication. То есть люди получают через журнал какую-то информацию, литературное произведение. Поэтому библиотеки — это просто уже, к сожалению, живающая форма культуры, и поэтому мы можем с вами создать библиотеку на свои собственные средства, и можем и бесплатно эти книжки раздавать, там, давать читать людям. Но это сейчас немыслимо представить.
0: Вот мы тут снарядили свою альтернативную экспедицию по поискам библиотеки Ивана Грозного. Вот наши ищут в Нижнем Новгороде, потому что мы считаем, что там она. То отправили, то собрали всех, кто нам мешал, сказали, вы теперь экспедиции езжайте искать в Нижний Новгород. Совсем далеко жалко было отправлять, мы туда. Вот. Но, тем не менее, вот такое глобальное понятие, да, библиотека.
2: Я думаю, с учетом того, что там царствовал Немцов, вы там найдете, скорее всего, библиотеку.
0: Элементарно. Так вот, самое емкое понятие, да, библиотека Ивана Грозного. Личная, да. Вот, например, у нас в свое время, когда мы жили под Тамбовом, тоже была замечательная библиотека, дома.

0: То есть все полки были уставлены, это были подшивки журналов НИУИ, которые переплетались самостоятельно и так далее. То есть в России, в общем-то, именно семейные библиотеки, это было как бы неотъемлемая часть культуры. Из этих вот семейных библиотек и складывалась в целом вот читабельность страны, да? Uh-huh. То есть сейчас получается, что библиотеки, вот судя даже по сиамскому близнецу нашему, у него библиотеку целиком, я смотрю, только из окна книжки вылетают. Что, думаю, он такое делает? А он только компакт-диски вставляет. То есть фонотека. Библиотеки заменяют фонотеки. Значит, публичные библиотеки тоже накрываются, да? Практически. Что же останется-то?
1: Ну, вот не так далеко от того места, где мы сейчас находимся, да, находится самая крупная на стране библиотека, библиотека Ленина. Эта библиотека является достоянием всей страны, да. Книги там гибнут, потому что государство не выделяет деньги. То есть государство считает возможным поставить какие-то ужасные памятники Церетели, да, которые, к сожалению, не сумели взорвать так до сих пор. Еще какие-то ужасные монстры может строить.
0: Но в ближайшее денег... время еще будет построена баба с крыльями.
1: А где будет построена?
0: Ну, мы вот выбираем место сейчас. Я думаю, где-нибудь, может быть, на этом месте, где голову рубили, на Красной площади, она пустует, туда баба с крыльями.
2: А крылья от какого?
0: Бронзовые.
2: Нет, от 50 какой-то.
0: Не от... от самолета. Я же говорю, баба с крыльями.
2: А, я думаю, просто от курицы. Было бы тоже весело.
0: Нет, с крыльями.
1: Ну, это будет прекрасно. Это будет еще одно украшение нашего
0: конечно,
1: города.
0: Конечно, замечательно.
1: Во всяком случае, пока будет так много баб с крыльями, конечно, нам будет не до книг и не до библиотек.
0: То есть грустная все-таки ситуация в целом.
1: Ну, почему грустная? Бабы с крыльями тоже нужны.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Ну вот я тут хочу несколько вопросов на самом деле задать.
0: Внимаем.
3: Я вас давно тут уже слушаю. Но прежде всего вот вы затронули тему Лимонова. Uh-huh. Я тут как бы сказал, хотел сказать, ну, это даже, наверное, не вопрос, а некое, так сказать, как бы замечание, что я вообще говоря не понимаю, почему из такого вообще великого русского писателя делают вообще кого-то вроде Баркова конца 20 века. Угу. Ну, в том смысле, что, в общем, как бы, ну, сейчас, и, в общем, несколько непонятно слышать, как бы, вот, подобного рода суждения, в общем, на человека, который первый раз его издал. Ну, в том смысле, что, в общем, хотелось бы что-то более глубокого, так сказать. Ну, понятно, что это не просто, там, не из нормативной лексики его надо издавать, это же просто великий писатель.
0: Ну, тут я, наверное, с вами соглашусь, кстати. Действительно, ненормативная лексика далеко не единственное достоинство вот произведений господина Лимонова.
3: Ну, в связи с этим у меня как раз небольшой вопросик, что я, так сказать, как-то вот давно хочу купить чего-нибудь, кроме Эдички. И как-то вот, как ни странно, нигде не вижу. Угу. Вот можно ли тут чем-нибудь помочь? Ну, как можете, как прокомментировать? Может, у вас какой-нибудь магазин фирменный есть? Там,
0: ну, вы знаете, мы в конце программы просто как бы назовем место сбора.
3: Ну, во-вторых, вот тут давай, более, так, наверное, мне близкая тема, это тема вот интернета, которая была затронута. Интернета в литературе. Там, конечно, ну, достаточно много... Много слов было сказано, со всем этим можно согласиться, но есть вот такой вот интересный аспект этой проблемы, как раз хотелось бы услышать мнение издателя, что высказывались мнения, по-моему, даже кем-то из русских писателей, что там, где начинается интернет, там вообще кончаются авторские права. В том смысле, что, вообще говоря, эта система распространения, так сказать, она идеальным образом подходит для того, чтобы вот какую-то книгу взять там публично, там по всему миру раздать. Единственное, что кто при этом страдает, вообще говоря, это автор. То есть денег он за это никогда не получит. Ну, можно, конечно, там делать какой-нибудь платный сервер, там брать за это деньги. Но тогда просто никто не прочитает, потому что слишком сложно. Ну, как-то де-факто получается вот так. Ну, кроме того, если уж один раз там кто-то когда-то завел, то все смотрят там, ну и все. Соответственно, вот вопрос, как бы, так сказать, издатели к этому относятся и авторы. Вот мнение, скажем так, хотелось выяснить. Но, во-вторых, просто общее, так сказать, мнение. Вообще, так сказать, нужно ли, так сказать, вот, популярным писателям, малопопулярным писателям там в это дело, так сказать.
0: Влезать вообще.
3: Влезать. Да. Ну, то есть нужно им публиковаться в интернете. Не нужно им публиковаться в интернете. Вредит это их популярности. Наоборот, так сказать, способствует их популярности.
0: Понятно, понятно.
3: Ну, и, в общем-то, как бы хотелось вообще узнать, какие отношения, так сказать, издательство «Глагол» с интернетом. Сказать, потому что если вам тут как-то если у нее есть какое-то желание, то можем предложить свои услуги, потому что в общем. Я могу сказать, что как бы я имею, например, весьма непосредственное отношение к тому интернету, который имеет эхо Москвы и вещание в интернете, поэтому, так сказать.
0: Спасибо. Сейчас мы послушаем, что нам скажет Александр Шаталов. Удачи вам, слушайте нас дальше. Ну вот, кстати, да, опять же, эта тема еще одна. Я о чем тебе и говорил, почему я так с интернетом-то руки мы друг другу не жмем при встречах, когда встречаемся. Вот, с правами действительно это получается, что ты выбрасываешь как бы свой, ну, можно это так назвать, товар, над которым ты корпел, там сидел, пукал, там не доедал, ты его выбрасываешь просто на всеобщее обозрение. То есть его могут перекачать, его могут переделать, там его могут в конце концов скачать где-то там в том же, там, грубо говоря, Урюпинске, как ты сказал, и издать. Ты об этом даже не узнаешь, такое случалось.
1: Ну, во-первых, давай по порядку. Что касается Лимонова, то, ну, можно говорить, великий, невеликий писатель, потому что у меня есть один приятель хороший, он выпускает в Москве газету «Exile». Это такая газета на английском языке. И когда-то я их познакомил с Лимоновым, и Лимонов во многих своих романах писал, что не может быть Лимонова старого, Лимонов всегда должен быть молодым. И вот мой приятель Марков зовут, он спросил Эдика, а как же вот вы были на «Последних войнах», там принимали участие в Приднестровье и так далее, и так далее, почему же вы не погибли? Вы же должны быть уже мертвым. Он сказал, ну вот как-то не получалось. Он говорит, а как же не получалось? Встал из окопа, и вас убьют, все нормально. И вы написали в произведениях то, что, ну, как бы, то, о чем вы мечтали. Но Эдик не сумел, он не оказался последовательным, он не сумел погибнуть, хотя декларировал это постоянно. Вот. Это я говорю к чему? К тому, что говорит великий писатель, он не великий, мы пока не можем. Он может быть интересный, может быть хороший писатель, он нам может нравиться. Во-первых, для того, чтобы судить о качестве Лимонова как писателя, надо прочитать, конечно, не только один его роман. Это «Я, Эдичка», хотя роман известный, издавался на многих языках. Надо прочитать хотя бы другие его книги, которые изданы в России. А это, например, по-моему, 6 или 8 книг-рассказов. Очень хороших книг-рассказов. Это, конечно, его роман. У него, по-моему, около 12 романов. И у него несколько книг стихотворений. Многие из этих вещей издавались в России. Поэтому только после того, как прочитаешь эти произведения, можно судить хотя бы об объеме того творчества, которое создано, ну, не творчество, а тех произведений, которые созданы Лимоновым. И, конечно, он не Барко 20 века, но то, что он, наконец, как его называл западная критика, стал единственным русским нормальным писателем, это мы должны признать. Потому что он пишет актуально, пишет на те темы, которые нас волнуют, и пишет достаточно интересно. Книги его издавались не только мной, я выпустил, наверное, около 8 его книг разных. В разное время они выходили. Например, этот роман «Это я, Эдичка» выходил в моем издании общим тиражом 500 000 экземпляров. Согласитесь, достаточно большой тираж. Вот. Последние книжки издавались уже меньшими объемами. Но они выходили в некоторых других издательствах. К сожалению, они были быстро раскуплены. Я знаю, что у Эдуарда Вениаминовича заключены были договора на издание его новых романов с такими популярными издательствами, как «Вагриус» и «Эксмо». Но, несмотря на это, книжки эти до сих пор не вышли. Сейчас есть в Москве один магазин «Гилея», где иногда продаются старые мои книжки, которые я выпускал. Но это действительно старые книжки. Они выпущены были давно, когда у нас был дефицит с бумагой. Они выпущены еще на плохой бумаге и так далее, и так далее. Ну вот, это единственное, что есть. А сам Лимонов сейчас себя, конечно, считает не писателем, а больше политиком. И наверняка все знают, что он занимается политикой. Сейчас он является кандидатом в депутаты по Ставрополью. Он был до этого уже несколько раз кандидатом в депутаты, но так и не прошел. Он выпускает политическую газету «Лимонка», которая такая экстремальная. Но с учетом того, что выпускает большой писатель, она может быть достаточно интересна. Теперь, что касается интернета. Писатель Владимир Иванович действительно выступал против того, что его произведение находится в интернете. И эта проблема действительно стоит достаточно остро. Вместе с тем, я небольшой, на самом деле, специалист в интернете, но я, насколько помню, есть такая программа Гутенберга. Это задача по включению в интернет большое количество литературных произведений. Именно основоположник этой идеи, он и предполагал, что литературные произведения должны быть бесплатны и доступны всем. Это, конечно, вступает в конфликт с интересами автора. Поэтому, прежде всего, в интернет попадают произведения классические, когда автор, так сказать, не заинтересован, ну, уже не предъявляет никаких материальных претензий к этому. Это Шекспир, это Толстой, это, ну, какие-то западные крупнейшие писатели. А что касается современных авторов, то они часто выступают против того, чтобы их программы находились в интернете. И я знаю, что на Западе уже были уже достаточно успешные действия, предпринятые агентами некоторых писателей, чьи произведения оказывались в интернете. И им удалось изъять из интернета.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор книжного издательства «Глагол». Также рядом с Александром восседает сиамский близнец. Они уже успели подружиться, обмениваются информацией. Вот, даже как бы вот... Ну, это я вам не буду говорить. Отвернись. Вот все, он отвернулся. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы Александру Шаталову. А вот сейчас назрел, я вижу по глазам Энджелса бегающим от переносицы. Кстати, глаза у него бегают не как у обычных людей. Ты тоже, наверное, заметил. У обычных людей бегают как стрелочки синхронно туда-сюда, так у этого же бегают от краев головы к переносице, от краев головы к переносице с ужасающей быстротой. Это значит, что он о чем-то думает.
1: Массаж.
2: Если касаться красоты моих глаз, то у всего человечества движение глаз неправильно. Мы уже затрагивали не раз тему, то преобладает в человечестве. Правильно ведь? Что монолюди — это всего лишь навсего монолюди. Тем более уже по техническим причинам человечество перешло к стереозвуку, а не остается на грани монозвучания. Правильно?
0: Правильно. Просто, наконец, кто-то догадался протереть влагу с твоих проводов.
2: Причем здесь мои провода? Я говорю о человечестве.
0: А, то есть ты как бы сейчас озаботишься о людях. Ну, давай твой вопрос.
2: Какие вы люди? Вы так, подобие. Да, вопрос. Вот как бы для меня всегда была загадка, как люди пишут музыку, как люди рисуют картины и как люди пишут рассказы, романы. Вот как это происходит? Вот. То есть просто сел, и вот и пошло, да, и пошел там что-то там. Ну как вот это происходит, я не понимаю.
1: Анна Ахматова говорила, что она все знает о стихах, она знает, как они пишутся полностью, но она совершенно не знает о том, как пишется проза. Действительно, я могу, наверное, сказать, как пишутся стихи, но как пишутся проза, мне сказать достаточно трудно. На самом деле, меня всегда интересовало, как люди пишут. Я многих своих коллег спрашивал, как они пишут. Ну, в голове они пишут, да, утром они пишут, ночью они просыпаются, пишут. Например, я спрашивал Илью Резника, такого известного автора текстов, он сказал, что он все время спит, и вокруг него бумажки. Он ночью просыпается, на ощупь берет ручку и записывает строчки. И так рождаются его знаменитые песни.
2: А потом их дописывают, как бы, да?
1: Вот дописывают или нет, я думаю, что не дописывают. Я думаю, что они рождаются сразу.
2: То есть сразу он берет и текст песни так же.
1: Конечно. А потом Пугачёв поет, и все.
0: А это, кстати, очень важно. То есть, когда происходит любая работа над стихотворением, тем более длительная, это уже такой творческий анонизм. Это уже неестественно и как бы выжимка. То есть неправильно. То есть стихи должны быть легкие и рождаться без всяких мук на самом деле.
2: Ну да, они должны вылетать вот именно прям сразу так раз и все. У меня такое иногда бывает. Прям
1: есть знаменитый раз, пример с Леонидом Андреевым, который писал рассказы, и все его рассказы, ну и романы, и повести, он проверял на своей жене. А жена была просто как бы, ну, не кухарка, но, в общем, жена.
2: Домохозяйка.
1: Домохозяйка, да, домохозяйка. И она не могла ему, как критик, сказать, что плохо, что хорошо. Он ей читает утром, там, допустим, написанный за ночь рассказ, и она говорит, ты знаешь, не верю я чего-то. Он идет, переписывает. Она снова говорит, ты знаешь, все вроде хорошо, но чего-то я не верю. Он уже начинает сердиться. Потом она как бы впадает в слезы и кричит ему, не верю, не верю. И вот пока не поверит, она не согласится. Так появлялись его лучшие литературные произведения. Жены часто являлись наиболее грамотными, наиболее верными литературными критиками своих мужей.
2: А ну вот у вас как происходит написание прозы?
1: А я не пишу прозу.
2: Вообще, да? То есть, а вот все это сборники, да? Вот три.
1: Это, да, это сборники стихов, к сожалению, стихов. Я вот начал сейчас писать прозу. Я не уверен, что это проза, поэтому я даже не знаю, что это получается. Я как литературный критик я писал статьи. Статьи писать достаточно интересно. Как журналист я писал достаточно много всяких журналистских материалов. Это все интересно. А проза, проза существует по своим законам. Поэтому, когда я начинаю писать, я думаю, вот это хорошо пишет писатель, вот так хорошо пишет писатель. А как же я должен писать так же хорошо, но как и они? Мне хочется все время писать, как они, но это же, получается, будет по-другому. Поэтому, к сожалению, хорошей прозы я пока не написал, плохой тоже.
0: Ну вот, на самом деле, еще одна из книжек, которую я прочитал из вежливости, и пару все-таки таких сюжетов даже меня заинтересовало. Это вот книга как раз «Сиамского близнеца», которая называется «Кактусы, кошки и я». Вот. Там книга автобиографическая. То есть в свое время... Можно я расскажу эту маленькую? Да. То есть нашего уникального, собственно, человека окружали в основном вот эти кактусы и кошки. Кактусы и кошки. Вот при этом он находился, собственно, под часами в прекрасной палате, но ему все равно эти кактусы-кошки, они прыгали всячески, суетились, в общем, еле-еле его вытянули. И вот он под этим влиянием написал это замечательное эссе. Правда, оно растянулось, по-моему, на 2 тома. Второй, я, честно говоря, не осилил. Все равно спасибо.
2: Но это коммерческий проект. Второй том...
0: Ну, ты, если это коммерческий проект, хотя бы почерком бы писал красивым. Потому что книжки рукописные, я сразу тебе скажу. Да.
2: А Ленин тоже писал не очень разборчиво. И, однако, написал очень много книжек. И они издавались во всех странах.
0: Так Ленина победил?
2: Нет, он, по-моему, проиграл уже.
1: Жириновский сейчас выпускает свое полное собрание сочинений, и он поставил перед собой задачу написать больше томов и издать больше томов, чем Владимир Ильич Ленин. Да? И он сказал, что это вполне возможно. Он как раз где-то к 2000 году собирается выпустить, сколько я не помню, томов у Ленина. Но в общем,
2: 56, по-моему.
1: Вот он хочет 60, значит.
0: Молодец. То есть я понял. А что же? Насколько я слышал, он еще хочет и выкупить тушку. Что-то такое, ходили разговоры какие-то об этом.
2: Да, серьезно, вообще. Надо, наверное, прям сделать
0: перепродажу
2: конкретно.
0: Я немножко о своем литературном опыте расскажу, если позволите. Вот в школьные годы были попытки написания этих, прозаиков. Ну, в смысле это...
2: Про зайцев?
0: Ну, в смысле не стихов, а вот это...
2: Прозы.
0: Прозы, вот, ее... Вот, а причем все это именно текло, то есть там, значит, это были детективные такие романы, про двух сыщиков дебильных, значит, одного было искусственное ухо, его звали Найвань, а другого звали Кадакан, вот Найвань всегда били, а Кадакан, он был этого... со сломанным носом, который в профессионале Жана Поля Бельмондо. Вот, его такой мужественный. Вот. И вот эти романы, они ходили там, чуть ли не по всей школе. Все читали и смеялись. Я где-то 2 года назад, все это хлам достал. Так стал перечитывать и пришел к мысли, что вот вроде я уже совсем старый человек. Там уже все седой, весь взрослый. А я читаю, я не могу оторваться. То есть, конечно, дебилизм прет. Вот. Но при этом читабельно, действительно читабельно. Вот. И я подумал о том, что, может быть, если человек задается целью, вот я сейчас сяду и напишу книжку, да, значит, выработаю в мозгу концепцию. Вот как только он сказал букву «Ю» в конце вот этой фразы предыдущей, все, книжка убита. Прав я или нет? Может быть, действительно, вот рука сама должна начинать водить?
1: Рука сама и будет, я думаю, водить. Я думаю, что на самом деле у каждого писателя есть, конечно, концепция книжки, есть разработка героев. Другое дело, что каждый прозаик считает, что книжка — это что-то непредсказуемое, поэтому он не может знать, как будут жить его герои, что с ними будет происходить, когда они погибнут или когда они там женятся. И, наверное, в этом есть как раз и прелесть, и тайна мастерства, что герои живут сами по себе, если они живы. Если они не живы, то они уже не живут, а помирают. Но мне кажется, что сейчас, вот как раз мы говорили о Сорокине, сейчас очень актуален именно формальный подход к литературе. Когда героев нет, они не живут. Поэтому очень важна именно чисто концепция и как бы такая формальная логика произведения. Если вы хотите написать книжку, в которой будет действовать какой-нибудь, ну, сумасшедший человек, там, или книжку от лица придурка, от лица там, извращенца и так далее, и так далее, то вот как раз от его имени и создается такое произведение. И как раз Сорокин является классическим образцом писателя, который вот пишет литературные произведения, пародируя, как я уже говорил, ту или иную форму. Это легко писать такие произведения, потому что действительно там герои не должны жить. И читатель, когда читает такую книжку, он воспринимает не жизнь как таковую, а воспринимает как иронию, как пародию на жизнь. Вообще это одна из главных тенденций постмодернизма – относиться с иронией, с насмешкой к окружающей нас жизни. Если, допустим, несколько лет назад это было еще актуально, то сейчас, на мой взгляд, это просто уже не актуально, потому что, ну, можно смеяться, можно насмехаться, но это не является, ну, созидательным. Это бессмысленно, потому что мы раньше смех как бы был формой оппозиции, раньше смех был формой диссидентского движения. Люди уходили вот в сатир, в юмор. Сейчас не случайно почти все сатирики, они как бы вымерли как класс. Потому что юмор стал неактуальным. Они сейчас уже не смеются и боятся смеяться над нынешней властью. И они продолжают по-прежнему смеяться над тем, что не опасно, что не страшно, что, в общем-то, по сути, и неинтересно.
0: Это вообще даже, кстати, очень грустно. Я никогда не любил почему-то ни пародистов, ни писателей-сатириков. Может, я что-то неправильно понимаю, но они у меня вызывали, знаешь, как бывает иногда стыдно вот за человека. Вот тебе стыдно за другого человека. Вот мне... Ну, за большинство вот, их было очень стыдно почему-то. Такое чувство, ну как же, вот как же так, может быть, какие-то они невостребованные, все такие несчастные, хочется подойти, погладить его по голове и сказать, езжай в Нижний Новгород, искать библиотеку Ивана Грозного, мы тебя в экспедицию тоже посылаем. Вот такое чувство вызывали. Меня немножко другое все-таки интересует. Вот как ты думаешь, каков процент сейчас, ну, современных писателей, да, которые, начиная писать книжку, не знали, чем она закончится? Вот мне это интересно, понимаешь? Не хотелось бы верить, что все книги написаны вот по какому-то плану, что типа в конце Кадакану убьют, понимаешь? Я не зря рассказал об этих школьных опусах, это писал все по-живому, то есть сюжеты проходили, ну, может быть, по методу сериалов, я слышал, что так сериалы пишутся, вот, то есть надстройка, мечет туда-сюда, там, болтает, вот, то есть, как бы, герой живет вместе с тобой, каждый день героя ты расписываешь по своему настроению. Вот. И в конце ты не знаешь, что будет, кто там, кто переплёс. То есть сюжет не продуман.
1: Ну вот самая популярная сейчас писательница, русская писательница Александра Маринина, подполковник милиции, да, она пишет женские детективные романы. И она рассказывает, что над каждым романом она действительно работает достаточно долго, но она совершенно не знает, что там произойдет, кого убьют, за что убьют и что в конце концов выяснится, выявится в этом романе. Казалось бы, это коммерческая литература, в которой все должно быть просчитано. Вместе с тем она всегда импровизирует в своем произведении, и поэтому получается даже коммерческая литература получается, видимо, достаточно хорошая, потому что книжки даются огромными тиражами. Я думаю, что, конечно, любой настоящий писатель не знает, чем кончится его рассказ, его повести или его роман, если он настоящий писатель. А такие, я думаю, все-таки, может быть, сейчас даже и есть, и, может быть, еще будут.
0: То есть в школе я был настоящим писателем.
1: Ну, может быть, я остался, может быть, я остался. Что касается книжки стихов, то, конечно, я думаю, что твою книжку стихов надо бы выпустить. Во всяком случае, я очень люблю твои тексты. Я думаю, не я один, а уж твои постоянные слушатели любят их, безусловно.
0: Тут ситуация несколько другая, что как бы знают... К моему, может быть, сожалению, вот эти тексты по песням, да, все-таки вот, uh-huh. Существует большое количество именно стихотворений, потому что музыку, скажу честно, на мой взгляд, сочинять все-таки и тем более записывать гораздо труднее, чем стихи. Вот, ну, я так для себя понял. Поэтому на все существующие тексты написать музыку — это просто нереально. Вот, естественно, выбираются какие-то тексты, которые ложатся на музыку, подходят друг другу, чтобы все это. Потому что бывает так, знаешь, сочинишь музыку, берешь несколько текстов и смотришь, и вот прям чувствуешь физически, музыка с текстом, ну, не сходится, да, как там Овен с этой, с рыбой. Вот они, ну, и как, все, расперды у них, понимаешь, получается. И вот пока в гармонии они не войдут, слушай, поэтому очень, очень много, как бы, отсеивается текстов хороших, а мне действительно жалко, что вот, как бы, они не доносятся. А читать там, у меня даже были мысли устроить литературный вечер с прочтением вот этих вот идиотских опусов, вот. Я вот еще хотел какую тему затронуть. Ты знаешь, ты вот сейчас сказал, вот женщина-писатель, да, вот вообще само понятие женщина-врач, женщина-ученый, да, женщина-медик. Вот не напоминает ли тебе это как бы собака Баскервилей?
1: Ну, в каком смысле не напоминает?
0: Ну как, ну вот она придет, к примеру, к тебе в издательство, ты у нее спрашиваешь, кто вы, а она скажет, я женщина-наборщик. Ты же скажешь, иди, мать, иди, не приходи больше. Если он скажет, я просто наборщик, к примеру, да, ты уже будешь разговаривать. Вот, почему, как бы, вот такое клише существует в средствах массовой информации, в обращениях, типа, ой, у меня за стеной живет соседка, такая приятная женщина-врач. Вот, не понимаю я этого.
1: Ну, по-моему, это вполне естественно, это как бы нормальное такое пренебрежительное отношение к женщинам и обыкновенное, в общем-то, как бы обратная сторона феминизма, или наоборот, феминизм – обратная сторона такого отношения к женщинам, да? Поэтому, когда мы, конечно, делаем акцент на как бы том, мужчина это или женщина, мы педалируем мысли, что женщина наконец стала врачом, наконец стала наборщицей, наконец стала уборщицей или домохозяйкой. Если мы сейчас вспомним русскую литературу начала века или конца прошлого века, то ее можно даже как-то сравнить женщину в литературе с той же ситуацией, которую переживали евреи, когда была черта оседлости, да, и когда люди еврейской национальности не могли получить образование, да, у нас россияне не могли поступать в университеты, потом это было отменено, был как бы ряд учебных заведений, в которые не могли поступить, да, но, по-моему, насколько я помню, они не могли стать военными, например, да, так и женщины, они долгое время переживали ту же самую черту оседлости. Мы с вами можем вспомнить еще женщин поэтесс начала века, но женщин-прозаиков, ну, мы назовем там, допустим, 7-8 имен, которые до сих пор существуют. И это, к сожалению, ситуация прослеживается и до сих пор. Женщин было всегда мало. Ну, я не знаю, в литературе, во всяком случае, почему это выходило. Сначала их начали как бы культивировать, и у нас появились такие как бы социалистические реалистки. Женщины, ну, то есть как бы ага. Должны были быть женщины, которые писали...
0: Извини, перевью, просто сейчас сразу вспомнил. В свое время, когда я работал директором одного из шлифовальных заводов, который находится на Менделеевской, на Новослободской, вот в этой округе, там при булочной был книжный отдел. Вот, и такая полка, значит, рядом булки лежат жирные, и там это повидло торчит всякое, там это гуси там разбегаются всякие, вот. А рядом полка с книжками так, тоненькие такие вот книжки. Я так стал листать, и целая куча именно вот этих соцреалистичных поэтесс. И как не откроешь, везде колосятся поля, я сняла это, осталось в лифчике и на комбайне пашу. Ну, это как бы агрессивная форма, да? А другая, типа, я обнимаю березоньку, а милый вот там, значит, сейчас из-за сопки приедет на комбайне, дескать, и тут-то мы с ним сольемся в объятиях. Я тебе серьезно говорю, я был в шоке. Все книжки, как на подбор, они все тоненькие, вот, и все под разными именами. Но мы-то знаем, что это все писала она, Гмыря, Маргарита Гмыря. Это была единственная соцреалистическая поэтесса, которая работала под заказ. Было неудобно, понимаешь? Было неудобно им, как бы, чтобы везде стояло ее имя. Поэтому она писала немножко, делала разные формы и так далее. Это из той же серии, что все певцы, вот ансамбли тех лет, да, как их принято называть, застойно, это пел совершенно один человек, реально существующий, которому приклеивали разные лейблы. Но то же самое, как Олег Ануфриев, бременских музыкантов, поет разными голосами. Uh-huh. Так же и здесь, так же это поэтесса. Так что, мне кажется, заблуждаешься.
1: Ну, во всяком случае, ситуация с женщинами действительно достаточно сложная. И сейчас не так много, к сожалению, у нас писательниц. Они есть, они, на мой взгляд, очень интересные. Я, например, выпускал книжку двух женщин-писательниц. Одна из них даже была у тебя в гостях. Это Наталья Медведева, такая экстравагантная певица, талантливая писательница и экс-жена писателя, о котором мы уже говорили, экс-жена Эдуарда Лимонова. Я выпускал книжку другой писательницы, не менее талантливой, Нины Садур. На мой взгляд, это самая гениальная драматург наших дней. То есть она пишет действительно блестящие пьесы, совершенно сумасшедшие. Эти пьесы идут во многих странах мира. Вот. Ну, она и блестящий прозаик. И вот единственную книжку ее прозы выпустил только я, к сожалению. Это, конечно, в этой книжке нет никакой ненормативной лексики, нет никакой сексуальных описаний. Там просто блестящая проза. Нельзя сказать, что я выпускаю книжки, в которых превалирует именно какая-то сексуальность. Это одна из граней. Я выпускаю любую настоящую литературу, независимо от того, какая она. И поэтому Нина Садур пишет сумасшедшую литературу. Книжка называлась «Ведьмины слезки». И она писала в этой книжке о тех состояниях, когда человек находится на грани с потусторонним миром, на грани с неизведанным, как бы с пропастью. Он стоит на краю пропасти, а что там дальше, неизвестно. Это или потеря рассудка, потеря сознания, потеря жизни, это переход в другое измерение. Вместе с тем написано все достаточно так традиционно, по форме. В общем-то, блестящая писательница.
0: Как-то я все-таки очень настороженно отношусь к женщинам-писателям, и для меня они все вот почему-то ассоциируется вот с
2: женщинами-водителями.
0: С Надеждой такая есть эта радиостанция. Вот, по-моему, такая женская радиостанция. Вот, оплот базитизма такого фашистующего. Причем вот они там собираются, значит, как это, как мотыльки вокруг этой люстры. И вот они там вьются, какие-то решают свои проблемы. А дабы как-то сфокусироваться, вот они выдвигают из своих рядов женщину через тире ей пишут писательницы, и все за ней, значит, роями такими струятся. Вот.
1: На самом деле, было бы грамотно называть мужчина-поэт Евгений Евтушенко.
0: Да, вот не говорят же так.
1: Напрасно.
0: Напрасно.
1: Я считаю, напрасно. Даже бы на книжке хорошо писать. Евгений Евтушенко, мужчина-поэт.
0: А знаешь, даже проще. Проще, знаешь, как ты же, то есть выходит книжка, да? Вот. Авторы писать мелко-мелко. А вот под названием уже так крупно там, или тоже, ну, чтобы видно было, мужчина, женщина, чтобы, или просто МЖ, чтобы люди видели, что за существо писало книжку, понимаешь?
2: Стоит ли ее брать?
0: Стоит ли ее вообще брать?
1: Ты знаешь, например, вот в Берлине, я очень люблю ходить по книжным магазинам, в Берлине я заходил в один магазин, все вроде хороший магазин книжный, и только потом я обратил внимание на какую-то странную ситуацию. Там продаются книжки, написанные только, как мы сейчас приняли говорить, женщинами-писательницами. То есть стихи, проза, романы, там какие-то уголовные кодексы, справочники, но только написанные женщинами. Вот такой маленький симпатичный магазинчик.
4: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, ведущий и автор телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также сиамский близнец Энджелс и Торшин тоже присутствует в этой студии. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы в прямом эфире Александру Шаталову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все внимание. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче, уважаемый.
5: Несколько замечаний по ходу беседы.
0: Давайте.
5: Вот я говорил уже, что читал несколько произведений Лимонова. Вот я их взял в самой обычной библиотеке, не в тюремной. Вот где-то процентов, наверное, на 60. Вот мои требования по книжкам, они удовлетворяются. А на 40, соответственно, нет. Так что все не настолько плохо. Правда, библиотека московская. А вот Сорокина нету ни там, ни свободной продажи. И вот свои, значит, культурные чаяния удовлетворить не могу. И современная русская литература, она вообще представлена в продаже довольно жалкими такими стопками, в основном романами Виктории Токаревой. Вот ее можно найти практически все, что угодно, а все остальное надо очень сильно искать. И, наконец, если вопрос об издании альбома стихов Александра Лаевского выйдет на какую-то финишную прямую, то, я думаю, будет справедливо, если в этот альбом будут включены помимо стихов также и рисунки того же автора.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Если речь идет об этом, то я-то бесплатно иллюстрирую. Нет, ну вот действительно, на самом деле, как бы я опять же говорю, что после тех случаев я не могу как бы покупать книжки, поскольку моя покупательская способность очень мала. Вот, и я прохожу просто мимо и тоже пугаюсь подходить к этим лоткам, но вот судя по колоколам, которые, в общем-то, подвешены. То есть сейчас же в любом новом здании, да, в любой квартире, уважающей себя, есть специальное помещение, называется КТ, колокол тревоги. Там подвешен колокол, вот хозяин или хозяйка, если что, там пельмени прокисли, да, или там в борщ там упало мыло, она туда бежит, и там в этот колокол давай там долбасить. Ну, дескать, я бью тревогу, все меня слышат, и... Сейчас колокола там повсюду звонят, то есть половина по пельменям, половина по книгам, естественно. Вот как бы позвонил сейчас господин и все-таки сказал, что грустно с этим. Вот вообще что делается сейчас в плане дистрибьюции? Может быть, вот Сиамскому близнецу дать книжек несколько, он пойдет продаст там у метро что-то, как исправить, чтобы ситуацию...
1: Да нет, я думаю, как раз, конечно, с одной стороны, с дистрибуцией есть какие-то проблемы, но поскольку вот я лично живу в Москве, то я считаю, что в Москве при желании можно купить все и найти все. У нас, слава богу, создается сейчас сеть небольших некоммерческих книжных магазинов. Ну, где-то 6-7 пока в Москве, но это достаточно уже много. И в этих некоммерческих магазинах продаются не... к счастью или к несчастью, Виктория Токарева и, допустим, уважаемый мной Александра Маринина, а продаются такие авторы, которые вот нашему слушателю интересны. То есть продается там тот же Сорокин, продается там философская, эзотерическая литература, продается и современная литература, хорошая, конечно, если она выходит. Обычно такая литература выходит небольшими тиражами, поэтому... Эти магазины как раз и призваны аккумулировать вокруг себя читателей, которые интересуются именно такой литературой. Я думаю, что каждый человек сейчас, во всяком случае, в Москве, который интересуется серьезной литературой, знает и адреса этих магазинов, и знает эти магазины, и там достаточно большое количество книг через них проходит. Такие магазины существуют не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, существуют и во многих других городках и городах нашей страны, не во многих, но самых, наверное, крупных. Поэтому, если человек хочет купить Сорокина, то это возможно. Но книги Сорокина издаются не бесконечными тиражами, поэтому надо просто любить книгу, надо знать книгу того автора, которого ты хочешь купить, и надо просто следить за тем, когда эта книжка вышла, и эту книжку покупать именно в таком магазине. Конечно, с учетом того, что, допустим, книги Сорокина у нас издаются тиражом, ну, может быть, там, 1000-2000 экземпляров, да, то в библиотеки они не попадают. Книжки последние Сорокина, которые у нас издавались, они стоили где-то, ну, может, 15 тысяч, там, 20 тысяч рублей, и это для библиотеки было достаточно дорого. А книжки Лимонова, конечно, издавались большими тиражами и многими издательствами, поэтому они в библиотеки попали. Но я считаю, что как раз рынок нам позволяет такую книжку купить. Если, допустим, ты, Саша, захочешь что-либо купить, то ты это сделаешь. Если было бы у тебя только желание, это самое главное.
0: Ну, была ситуация реальная со мной, я вот ее расскажу. То есть я как бы, поскольку действительно книжки, ну, не покупаю, просто, ну, так получилось. Вот. Мне дали как раз почитать у того же вот пресловутого Сорокина. И как раз книжка «Норма», такой сборник, может, ты знаешь, да, такая черная. Вот, причем мне сказали, типа, ты там, типа, смотри осторожней, то есть кого-то это, котенка персидского дали мне, вот сказали там, что там похудеет, убьем, дескать, понимаешь? И тут, к несчастью, она вывалилась с балкона, значит, упала на газон, и по ней проехал еще там большой бульдозер, развозящий помойки. Ну, в общем, беда полная. Я, значит, уже типа все там, все деньги собрал, колеса с автомобиля там снял, с чужого, естественно, ночью. Думаю, все это откачу, дескать, хозяину скажу, возьми, брат, вместо Сорокина. Вот, нет, выяснилось все по-другому. Я позвонил одному хорошему знакомому, говорю, где можно вообще купить книжку Сорокина, он меня туда направил. Вот, ну, дескать, за новый. Я приехал, а мне говорят, иди отсюда, уже давно все продано, понимаешь? То есть, опять же, мне это напомнило ситуацию с кассетой МК-60, которую юный Саша, ваш покорный слуга, пытался купить году в 75-м и боднул бабушку в живот, вбегая в троллейбус в последний, потому что до магазина оставалось там, до закрытия магазина минут 15. Бабушка вывалилась, я же не со зла, я несся вперед, я ничего не видел, мне нужно было успеть, как ишак, понимаешь, бегал за этой кассетой. Вот. То есть я на самом деле тоже считаю, что эта ситуация ненормальная. Вот такой дефицит на этом книжном рынке. И опять же закрадывается сомнение, что он поддерживается искусственно. Вот,
1: да нет. Дело в том, что, может быть, как раз Сорокин и интересен, допустим, на сегодняшний день только двум людям. Тебе и нашему уважаемому слушателю. И... Нет, это так и реально. И поэтому его книжки издаются как раз в том количестве, чтобы удовлетворить спрос. Если бы он был коммерчески выгоден, то есть если бы его книжки интересовали большее количество людей, то, конечно, бы он был издан. Его книжки издаются ровно таким тиражом, чтобы удовлетворить спрос. Они более-менее издаются постоянно. Поэтому это было бы неверно считать, что такие книжки надо издавать всегда, постоянно. Хотя... С другой стороны, существует такое понятие импринт, то есть книжка все время находится в состоянии допечатки. То есть если бы Сорокин был интересен, он бы находился все время в импринт, то есть его бы все время допечатывали. Так у нас вот какие-то детективы или женские романы допечатывают, но для этого книжка должна проходить у нас в стране, раскупаться, хотя бы там тиражом 25, 30, 40 тысяч экземпляров, и интерес к ней должен был бы быть постоянным. Увы, Владимир Сорокин пока не такой автор. Он важный, интересный, но не такой, чтобы печатать много. Но, к сожалению, кризис заключается еще и в том, что только... Вот мы говорим о Сорокине, потому что только он каким-то образом стал случайно тебе известен, потому что тебе дали его книжку. Есть, например, я назову два других имени писателей молодых, на мой взгляд, ничуть не хуже. Это Игорь Иркевич и Егор Радов. Это этим людям, наверное, где-то около 30 лет, и они авторы нескольких книг, которые можно вполне купить даже сейчас, хотя они выходили несколько лет назад, и некоторые из этих книг тоже издавались на Западе, они достаточно интересны. Я уж не говорю, там Виктор Пелевин, такой модный автор, опять-таки буржуазный, на мой взгляд, автор, его книжки вот как раз расходятся дальше с очень большими тиражами, их выпускает коммерческое издательство «Вагрус». Это такие нарядные книжки, в которых полная такая тоже бильберда.
0: А как ты считаешь, вот действительно был такой период, ты его тоже наверняка застал, период ксероксных книжек, когда там ксерокс же тоже, это был там командир секретного отдела, всегда там стоял под дверью и так типа сёк фишку, что, дескать, запахло дымом, он мог вбежать и повинтить, а мог взять пузырь и уйти с пузырем. То есть эти книжки печатались на ксероксах, на каких-то самодельных там электровычислительных машинах, там, уродских, типа электроники, да, вот, период был достаточно длительный, ну, все-таки относительно вообще времени существования книгопечатания, то есть такого, такой длины, такого периода не было нигде в другой, ни в какой другой стране, я больше чем уверен. Может быть, и вообще не было. Вот какой отпечаток вот эта вот пекарня вся, да, все-таки оставила на читательской аудитории, потому что не могло это пройти бесследно. Вот у меня, например, до сих пор лежат какие-то самодельные, переплетенные там Булгаковы какие-то, там Набокова, вот Лолита, как сейчас помню, это печатали эти файлы, распечатывали там тоже по знакомству, по какому-то, по жуткому. Ведь это опять же, возвращаясь к какому-то, ну, может быть, дефициту, не дефициту, а к какой-то обворованности своего рода.
1: Ну, я считаю, что вообще термин «самиздат» – термин, прежде всего, характерен для нашей страны. У нас даже есть музей самиздата, в котором находятся книжки, именно сделанные самостоятельно. Самиздатом можно считать, конечно, и, например, книжки Бурлюка или Маяковского, которые выходили в начале века и создавались ими собственноручно, выходили они тиражом там 10 экземпляров. Да? И, конечно, вот то, что ты говоришь, тоже самиздат. Я, например, долго занимался творчеством такого барда Александра Галича, и у нас в стране не выходило ни одной его книжки про его жизни. И у меня в руках была и до сих пор хранится книжка, которую он сам себе сделал, сам перепечатал на машинке, сам исправил опечатки, сам переплюл. И вот такой самиздатский сборник у меня дома лежит. То есть вот это характерно, это часть нашей культуры. К сожалению, уже пока ушедшая часть, потому что сейчас гораздо легче выпустить книжку полиграфическим образом, и это будет стоить не таких больших денег, и каждый человек, каждый писатель, начинающий писатель, известный писатель, если он хочет, если он может такую книжку сделать. Ну, для этого даже можно одолжить деньги. Издание книжек не такой дорогостоящий процесс, к счастью, сейчас.
0: Ну, а ты не пробовал, скажем, в своей телевизионной программе как-то вот все-таки анализировать вот эту ситуацию с самиздатом и влияние вот этого периода на нынешнее вообще вот поколение, на тебя там, да, на меня? Вот сейчас этих книжек действительно изобилие. Вот если бы не было этого самиздата, а те книжки были бы тогда, мы были бы другими.
1: Ты знаешь, я несколько раз слышал, что люди огорчены, что сейчас книжки поступают в продажу, что их так много. Это особенно характерно для Запада. Когда, допустим, мы приезжали за границу, ту же самую Болгарию, мы покупали наши русские дефицитные книжки, привозили сюда. Когда русские люди эмигрировали в Америку, они также там коллекционировали эти книжки. А сейчас можно все купить, может быть, в хорошем виде, но и от этого исчезает немножко элемент запретности. Мы раньше, ну, если Солженицына давали на одну ночь почитать, там, и мы читали это тайком, потому что могли арестовать там кого-то, да, то сейчас Солженицын доступен и даже уже, к сожалению, не актуален, не нужен современным читателям.
0: Да? Даже у нее есть второе имя «Барин».
1: Ну вот. Поэтому исчез элемент запретного такого объекта, и именно поэтому, может быть, поэтому книгам стали относиться равнодушнее. Это как, знаешь, в свое время у нас не было в магазинах вареной колбасы, и тогда стояли очереди за колбасой. Ты помнишь, был такой термин «колбасные электрички», когда из Подмосковья приезжали в Москву люди только для того, чтобы купить колбасу. Вот. Это было частью нашей жизни. Это было частью нашей жизни. И я думаю, что также можно отнести, этот термин можно отнести и к книгам. Не было книжных электричек, но были книжные жучки, да, то есть люди, спекулирующие книгами, да.
0: Было дело, да.
1: Они тоскуют и вспоминают это время до сих пор с ностальгией.
0: А помнишь период макулатуризации?
2: Да, вот это было, я лично, у меня мама на заводе.
0: Ну, я знаю, директор.
2: Вот, и там оберточная бумага постоянно выносилась оттуда всеми сотрудниками просто. И везлась в этот приемный пункт, и все книжки, то есть...
0: А я в свое время работал ответственным работником издательства «Молодой гвардии», и там вообще книжки оттуда выносили.
1: И сразу в макулатуру?
0: Нет, там некоторые были хорошие, это зря. Где-то 1% книжек был действительно хороший. Вот то, что в то время там печатали, такие уникальные вообще. Ты знаешь, опять вопрос к Александру Шаталову. Действительно, не секрет уже. Это не секрет, что как бы есть так называемая цветочная мафия, которую очень сложно, так сказать, выгнать из помещений ей занимаемых, да? То есть даже мозгом имущество не связывает с ними, потому что говорит, за них другие деньги заплатят, придут, и опять они же там обоснуются. И уже не секрет, что существует как бы и книжная мафия такая серьезная. То есть, в частности, были случаи, когда вот на Казанском вокзале вот эти лотки, да, там были дележки какие-то, разборки, и там и чуть ли не обугленные тушки находили на рельсах вот этих вот людей, занимающихся книжной торговлей. Вот ты содержишь издательство. Ты как бы на примете в этих делах. Вот. Каковы у тебя отношения с этими людьми? Потому что это все-таки действительно деньги. Деньги не слабые. Плюс это серьезное культурное влияние. Значит, это там же и политическое влияние и так далее. Ну, ты понимаешь, куда я клоню.
1: Куда? Ты сам не знаешь, да? Я думаю, что на самом деле, что касается тушек, то... У меня была одно время знакомая такая издательница из Белоруссии. И она мне сказала, что, ты знаешь, Саш, те, кто хотели заработать на книжках, они заработали свои миллионы уже много лет назад и давно уже смотались на Запад. И действительно так, главный бизнес, главные деньги из этой профессии уже давно ушли. Они ушли тогда, когда настолько стало возможным выпускать книги за... Ну, не только за счет государства, но и какой-то частной инициативы стало здесь возможно приветствоваться, да? То есть, таким образом, у нас возник тогда дефицит бумаги, потому что можно было взять бумагу, купить бумагу дешевую, можно было отдать типографию, и тогда можно было выпустить книжку дефицитную. И эта книжка, тогда у нас не была разрушена сеть дистрибьюции, эта книжка сразу могла быть издана большим тиражом и продана по всей стране, и можно было получить живые деньги, привести их в валюту и эти денежки как бы поиметь. И тогда такие книжки издавались. Тогда именно, почему это было возможно, такой существовал термин, как типографские мощности, да, то есть типографские мощности, каждая крупная типография, они были расписаны. Условно говоря, типография могла в год напечатать, ну, грубо говоря, столько-то листов, книголистов, там, ну, печатных листов, да, то есть реально это, допустим, типография в год могла напечатать 100 книг. Каждая книга приносила такую-то прибыль. Соответственно, издательства за взятки, допустим, давали возможность кому-то со стороны эти мощности приобрести. И тогда издавались вот эти все детективы, которых не хватало. Издавались, ну, не Солженицыны, но там что-то такого же типа, что ничего не хватало. И тогда получались как раз большие деньги, которые в этот бизнес приходили. И тогда относились вот как сейчас к водке. Относятся действительно за 3 дня любой завод по производству водки себя окупает. Вот. Так и книги. Это маленькие деньги приносили сверхприбыль. Сейчас этого уже нет. И поэтому, конечно, это уже не так интересно. И книгами занимаются по-прежнему люди, достаточно увлекающиеся этой. Даже это коммерческие издательства, если мы возьмем, или некоммерческие издательства, это уже, я бы сказал, энтузиасты и просветители во всех отношениях. И государство, которое обязано заниматься этим, оно обязано давать льготы книгоиздателям, оно должно заниматься просвещением, оно этим не занимается. Государство вообще не занимается ни в коей мере культурой, и поэтому это сказывается и на книжках. Хорошие книжки, как тот же самый Сорокин, которые должны были бы издаваться за счет государства или при его помощи небольшим каким-то необходимым тиражом, да, они не сдаются. Поэтому, если люди их упускают, они хотят или заработать, потом книжка стоит дороже, или хотя бы купить свои затраты, тоже книжка стоит дороже.
0: Зато государство выпускает книжки писателей, которые годами пишут одну детскую книжку, будя в ребенке все доброе и вечное. Ну, это я цитату такую произвел. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло, рассказывайте.
6: Собственно, я хотела вернуться к вопросу, кто, как, что делать.
0: И только, если можно, возвращайтесь немножечко погромче, поскольку очень так слабо слышен ваш приятный голос, да.
6: Вот мне хотелось бы узнать, что вообще человека заставляет критиковать. Откуда у него ощущение, вот, знания, что хорошо, а что плохо?
0: Это весь вопрос, да?
6: Да.
0: Спасибо. Ну, это, видимо, Александр, к тебе вопрос.
1: Ты знаешь, на самом деле я очень мало критикую. Хотя я и являюсь как бы литературным критиком, пишу какие-то статьи на эту тему и даже выступаю как в своей телевизионной передаче. Я должен напомнить, что она выходит обычно каждый день. Сейчас у нас небольшие каникулы, с сентября она будет выходить каждый день на канале, втором канале РТР. Вот. Но А что значит критиковать? Я считаю, что самое главное, что мы можем, это мы можем полностью полагаться на свой вкус, свои знания и свой опыт. И доверять себе. Когда человек доверяет себе, он может критиковать музыку и так далее, и так далее. Часто бывает, что, конечно, люди, не обладая вкусом или знанием, тоже критикуют. Но я думаю, это нормально. Мы живем в демократическом обществе, когда критикуют все, всех, и это, наверное, даже и хорошо. Я на самом деле... Может быть, я, можно сказать, так как бы снобом. Я, на самом деле, редко критикую, потому что я не хочу даже думать или писать, или говорить о тех авторах, тех произведениях, которые мне не интересны, как мы с тобой уже говорили. Поэтому даже в телевизионной передаче я, если говорю плохо о какой-либо книге или каком-либо писателе, это значит, что писатель меня хоть как-то, но интересует. И я считаю, что если я говорю не плохо, а как бы критически, я думаю, что это необходимо прежде всего, конечно, самому писателю. Потому что я считаю, что любой критический отзыв, он должен быть немножко и позитивным, и оценочным. Оценочный отзыв – это повод для того, чтобы писатель подумал, порефлексировал и решил, нужно ему, хорошо или, не, или плохо. Сейчас часто мы просто безразличны. И поэтому большинство наших поступков совершается безоценочно. Ну, то есть можно действительно, как я, выбросить книжку. Это не оценка. А если я сказал при этом, то уже, если люди доверяют мне, то это же получается моя оценка. Можно также и пройти мимо картины, никак не сказать о ней ни одного слова. И если сказать о другой картине плохо, то уже это какое-то наше мнение. Вывести человека из состояния равнодушия – это самое главное, на мой взгляд.
0: Меня все-таки не оставляет в покое.

0: К сожалению, большой конформист. И я поступаю нечестно. Поэтому я выбрасываю в корзину те книжки, тех авторов, которые уже не могут пожаловаться. То есть это или уже, увы, уже ушедшие авторы, так сказать, Платон там какой-нибудь, да, или авторы, живущие за рубежом, которые не знают, что я здесь выкинул книжку, или это коллективные сборники, в которых много авторов, и поэтому каждый думает на друг на друга, что это выкинули за него, да, а не за меня. Вот. Поэтому я вот как наглый человек, я стараюсь уйти от такого конфликта и персонально никого все-таки этим обидным жестом не обидеть. Я могу выбросить книжку гороскопов, которые плохие. Могу выбросить книжку кулинарную, потому что кулинарные советы, извините, дебильные. От них только у вас будет несварение желудка, вы потолстеете, а еще рак прямой кишки может получиться. Да? То есть вот такие книжки я с чистой совестью выбрасываю.
1: Ну что же, немножечко отвлечемся на музыку, предоставленную нам сиамским близнецом. И, кстати, на пету тоже он у нас теперь сочиняет.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также рядом с ним находится сиамский близнец Энджел Сторшин. Речь у нас идет о книгах и о книжках. Кстати, базитолог Андрей Орлов попытался как-то проанализировать, почему одни люди называют вот эту страничную животную книгой, а другие книжкой. Вот какая, на твой взгляд, разница между книгой и книжкой? Вот у Льва Толстого книга или книжка?
1: Я думаю, что у него, наверное, книжка, потому что книжка — это более нежное, ласковое отношение, а книга более серьезная, более холодная, если исходить из уменьшительно-ласкательного суффикса, да, книжка, книжечка, вот. А потом это и отношение самих авторов к своей продукции. Некоторые, да, вот я книжечку написал, песенку спел, да, это отношение и снисходительное, вместе с тем более робкое. Я написал книгу, я спел песню, да, ну, допустим, Иосиф Кобзон поет песни, да, а вот, ну, некоторые хорошие авторы поют песенки.
0: Ну, это так же, как, например, один человек играет музыку, а другой музычку.
1: Я считаю, что музычка гораздо лучше.
0: Мне тоже больше, кстати, нравится. А ты что думаешь, уважаемый Энджелс? Или а ты... Я... У тебя что-то глаза, да, не... глаза не бегают. Что-то.
2: А я думаю, ничего. Я же не пишу музыку и книжки не пишу, поэтому...
0: Ну что же, послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Александру Шаталову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
3: А, здравствуйте. Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, меня зовут Саша тоже. Как и вас, вот я ваш постоянный слушатель. У меня три вопроса к гостю студии.
0: Давайте я записываю их.
3: Значит, первый вопрос. О чем вы мечтаете?
0: Угу.
3: Второй вопрос. Вот сейчас на наших лотках очень много появилось маленьких книжечек, так называемых любовных романов.
0: Вы сказали слово «лотках»?
3: Ну, я имею в виду на книжных лотках, да, вот на понятно. Улице, около метро.
0: А то я ослышался, думал, что что-то связано с физиологией, гигиеной, да, простите.
3: Нет, вот. И вот эти книжечки маленькие, они просто заполонили весь наш город. И у меня вопрос связан с тем, что, как вы считаете, будет ли цивилизованная торговля вот этими книжечками? То есть не везде они будут вот разбросаны, а должна ли быть цивилизованная какая-то торговля, какие-то маленькие магазинчики?
0: Систематизировано ли это будет, вернее, да?
3: Да. И третий вопрос. Вот моя девушка, которая находится рядом со мной, она интересуется, она очень любит читать. И маленькие книжечки, и книги вообще. Вот она спрашивает, когда выходит ваша передача, она хочет посмотреть вот вашу передачу.
0: Угу, спасибо.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Ну что, Саш, по порядку, наверное, такой свежий вопрос. О чем ты мечтаешь?
1: Ну, я даже не знаю. На самом деле, ты знаешь... Мечтание — это процесс очень интимный. Поэтому... Я мечтаю о чем-то лично, как человек. Если я мечтаю о чем, как издатель, то у меня в производстве находится 15 книг. Да? У меня зарплата не так много, денег не так много.